0: и смеются там очень громоподобно. А когда она им говорит, дескать, ну что ж ты так смеешься? Причем откровенно эти смеются не там, где нужно. А типа у них своя какая-то логика, типа уже запоздало, видит, весь зал так пошел, ха-ха, там эхо. А они там в ответ, что ж так, дескать, громко. А я так, расслабься, это же Америка. Вот такие фразы вот такие люди поют.
1: Насчет кино, дело такое. У меня последняя, значит, попалась на глаза такая вещь. Вот выходил фильм не так давно под названием «Эвита». В главной роли, значит, Мадонна, которая играет вот эту какую-то там историческую аргентинскую героиню. Естественно, никого поприлично не найти не могли. Но не в этом дело. Дело в том, что до выхода этого фильма, я просто как-то случайно, мне журнал попался на эту тему, они уже знали, сколько зрителей пойдет его смотреть. Уже вычислили, уже какой будет доход, и были довольны.
0: То есть там... Продано все сразу как-то.
1: Нет, еще фильм не показывался в кинотеатрах. Так? Но они уже все точно посчитали, что придет столько-то зрителей, пока он будет, когда он будет показываться, и они получат столько денег, и они уже были довольны. То есть вот эти зрители, они настолько, как бы сейчас сказать, ну, дисциплинированные и вымуштрованные, что вот эти американские, значит, статисты, которые занимаются статистикой, и вот эти киностудии, у них, наверное, целые отделы есть, которые ведут, значит, этот опрос общественного мнения, и так называемое есть понятие «ожидаемая явка» на фильм. «Ожидаемая». Так? Там есть дикие формулы, какие-то дикие, значит, методы, как они это делают, значит, считают, но... Интересно то, что до выхода фильма на суд публики, если можно назвать так, судом публики, они уже знают точно, сколько они за это дело продадут билетов, сколько, значит, фильм будет кассовый или не кассовый и так далее. Вот они были довольны насчет этой «Эвиты».
0: Так очень часто, ведь как бывает, какой-то фильм смотришь, и там вроде в начале сюжет, все идет, все интересно. Потом что-то раз, ощущение такое, что режиссеру надоели герои. Он начинает тупо их одного за другим либо коцать, либо они умирают, либо просто исчезают. Вот, видимо, тут как раз те расчеты в какой-то момент фильм уже снимается, они приводят к тому, что денег, дескать, не собрать, и резко, может быть, сокращают бюджет. И ему приходится резко там сюжет кромсать, потому что есть такая вещь, действительно. Когда, типа, да надоело уже выдумывать, или там наркотики у него кончились, какие-то, он там, да ладно, там убью
1: это,
0: я главное.
1: Это знаешь, как называется? Это называется потом, когда вот они урежут все, так сократят там на часа на два. Вот. А то, что было изначально, это остается и потом выпускается на видеокассете директорская версия. Директор, то есть режиссерская версия.
0: Вот так,
1: да? Режиссер и директор у них называется. Режиссерская версия.
0: Типа... А вот что касается конъюнктуры, там вот видео и кинорынка. Вот ты сейчас сюда вернулся, ты когда последний раз приезжал на родину-то?
1: Ну, в марте прошлого года.
0: А, ну, значит, вот таких перемен, может быть, резких особо не застал. Я имею в виду сейчас взять кино, кинотеатры. Сейчас везде в них мебельные или автосалоны. Больше мебельные. Я не знаю уж, кто эту мебель покупает. Вообще, на что люди живут, для меня загадка. У меня только знакомых человек 12, которые мебелью торгуют. Чем занимаешься мебелью торгуют? Не понимаю я. Это ладно, везде, как бы в кинотеатрах, то есть кино, как бы оно умерло. Вот. А там... если верить, опять же, это прям, типа, прям культура, буквально культура. Вот. Что, почему их туда тянет-то, если дома купил кассету, воткнул, посмотрел?
1: В Америке люди довольно-таки, ну, следуют традициям. Если в Америке есть какая-то традиция, то она будет надолго. Mm-hmm. Когда, допустим, есть вот традиция такого... семейного праздника, который называется Thanksgiving, у нас такого нет, типа день благодарения. Это, то есть, вся родня собирается. Ну, то есть, повод собрать все родни. Там это какой-то последний или второй четверг октября, что ли, я уж точно не помню. В общем, где-то осенью. Так? И обязательно должна быть индейка из духовки. Здоровая, причем такая, знаешь, здоровая.
0: А искусственная, потому что ее, ну, кормят всякими, да, там, гормонами. Вот этими,
1: да, здоровая такая. И тыквенный пирог. И тыква такая, знаешь, выставлена где-то в окошко, пустая тыква, вот со свечками, да-да-да. Вот. И уже знают, что, допустим, вот приближается Thanksgiving, и они уже знают, что в Америке будет продано, там, не знаю, 100 миллионов этих индеек. Потому что все покупают, все, да?
0: А ты принимал участие в этом безумии?
1: Я из-за вежливости...

0: пару раз ходил, и потом всегда находил какие-то отговорки, типа я, у американцев так, я работаю, это все.
1: Святое.
0: Да, я работаю. У них не хватает даже соображения, что это выходной день, там, не до свидания. Я работаю, я в студии, я работаю, у меня смена. Все, ну приходилось, потому что... Ну,
1: а может быть, это отношение такое к тебе, как к музыканту, поскольку музыкант, он все-таки везде считается, ну, как бы человек сам себе на уме. Там.
0: Нет, нет, это просто работа. Вот когда ты говоришь, что я работаю, это все. Это типа, знаешь, как в свое время я пошел на партсобрание.
1: То есть, ну,
0: все,
1: понятно.
0: Это уже все, понимаешь, что ночевать буду у нее.
1: Ты знаешь, дескать, у меня сегодня 8-е, как будто она говорит. У меня сегодня 8-е.
0: Все, все. Ну, да. Вот, и что касается кино, дело такое. Значит, в последнее время вот был популярен стиль фильма катастроф. Вот ни с того ни с сего, вдруг... Раз, вдруг популярный фильм катастроф.
1: То есть, типа, «Массовые бедствия» какие-то, что?
0: Да, вот, допустим, был такой фильм, который назывался «Данте Пик». Ну, типа, «Пик Данте». Горы, да, «Пик Данте». И вот, значит, это, из этого пика, значит, он взорвался, вулкан. Так, вот содержание фильма. Люди убегают от этого взорвавшегося вулкана, и там все рушится. Вот содержание фильма.
1: Это такое же с домами что-то было. Тут как-то
0: нет,
1: показывали
0: нет.
1: пару раз.
0: Я наблюдал. Я уже не помню. По-моему, это даже был он не первый. Я забыл, какой фильм явился первым фильмом катастроф вот за последние там года два, который создал эту моду. И только, значит, это один фильм катастроф какой-то студии, там, не знаю, или Warner Brothers, или там 20th Century Fox, или Sony, что у нас там, Columbia Pictures, это Sony. Я не знаю, кто сделал первый такой фильм. Но это значит, что все студии, Paramount, все они, сделают по одному, по два фильм катастроф. И пошло, значит, турбуленс, как самолет падает, просто сюжет фильма пассажиры в падающем самолете.
1: Так? А что же их влечет? Дескать, мол, хорошо, что это не я, потом, и не баба моя, наверное.
0: Потом фильм «Землетрясение в Лос-Анджелесе».
1: Вот этот показывали тут.
0: Так.
1: Показывали.
0: И причем там в них так называемые хорошие актеры. Вот в этом фильме, где вот от вулкана все бегут, так? Там этот Пьер Броснан, который, значит, вот новый Джеймс Бонд.
1: Впереди всех бежал.
0: Новый Джеймс Бонд, он там спасал людей.
1: А-а-а.
0: Спасал людей от этой, от лавы, от пепла, который, значит, их там засыпал. В этом фильме про Лос-Анджелесское землетрясение хороший актер Томми Ли Джонс. Так, хороший актер. Он там тоже, значит, типа спасателя-пожарника, когда Лос-Анджелес там трясет. А, помимо того, что там было землетрясение, магма начала литься.
1: Спучить ее.
0: Спучить, так?
1: Да.
0: Вот, и там, значит, весь Лос-Анджелес горит. И вот у каждой тир-студии, киностудии крупной, есть по одному, по два таких фильма. В разных версиях. Ну, так называется. Фильм «Катастроф». Все.
1: И ходят, да, люди вот смотрят.
0: И вот из-за того, что они настолько там натренированы, так, то есть они пойдут, будут смотреть.
1: А видео? Ну, почему не купить,
0: значит,
1: сейчас это вот
0: видео все-таки? Такие, видео обстоит так, что вот сейчас вышел фильм, вот, допустим, «Данте Пик», с этим, бегущими от этого, от вулкана, а на видеокассету он появится только через 6 месяцев.
1: Хитрые.
0: Так?
1: Они вот пишут там с треножника, как, знаешь, раньше было, пират.
0: Да. Нет, ну это нет.
1: Это, наверное, которые гыкают вот. И
0: да,
1: сюда отправляют.
0: Да, наверное. Потому что для американцев это некоторые вещи, вот, которые у нас распространены в плане такого, знаешь, такого мошенничества, у американцев даже... Они, у них это вне их восприятия. Вот, допустим, сидеть в кино с кинокамерой, снимать, а потом размножить на кассетах. У них это вообще не... Ну, они не знают. Им недоступны такие вещи. Потому что, ну, как... Ну, билет в кино там стоит сколько там? $7.
1: Так, ну, много денег.
0: Так. Ну, такая стабильная цена, которую уже... Они уже знают. Вот $7.
1: Там. А сколько там доход средний, вот, ну, скажем, рабочего фермы? Ну, это я так взял, к примеру. Наверное, рабочая ферма немерено получает деньги.
0: Я живу в городе, так, ну, и так, если ты работаешь, ты неплохо зарабатываешь, если ты не работаешь, где-то что-то, ну, там не очень, ну, скажем, считается так, более-менее ты зарабатываешь $2000 в месяц.
1: Ну, вполне терпимая сумма.
0: Ну, если человек снимает квартиру, допустим, маленькую квартиру в Лос-Анджелесе, так скажем, двухкомнатная по нашим понятиям, или в их понятиям one bedroom, ну, в общем, одна комната, где спать, а другая комната, значит, где сидеть. Ну, в таком среднем районе, не в самом бедном, не в самом богатом, такая она будет стоить $700 в месяц, 700-750.
1: Как бы ты-то на первых порах как обитался?
0: Ну, у меня...
1: Вот как только приехал, тебя, наверное, прибило
0: нет,
1: сразу?
0: Нет, как я там вообще оказался?
1: Вот, ты у меня спрашиваешь?
0: Ну, вот, как я там оказался? Оказался там по семейным причинам, у меня жена американка.
1: А, ну, видишь, тебе проще, у тебя уже плацдарм.
0: То есть я приехал в семью.
1: Ну, пьесу отслушаем.
0: Давай.

0: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: У нас в гостях Василий Шумов по телефону 203-19-22. Звоните, задавайте ему вопросы. Но прежде такой, может быть, прозаический вопрос, который мы быстренько так... Там, школьница Василиса 9 спрашивает вот рацион питания русского гражданина на чужбине. То есть вообще гастрольные есть же блюда разные, когда люди ездят на гастроли, да, там, ну, масса. Вот. А вот как бы с чего начал ты? Вот приехал яишенка или что там? Ну, это Василиса.
2: В моем случае все было довольно-таки так просто. Из-за того, что я приехал в семью.
1: А.
2: Так. У моей жены уже была, значит, такая концепция питания. Вот она вегетарианка. И я, значит, решил, раз жена вегетарианка, для упрощения вот этого всего дела, я тоже буду типа вегетарианца. Просто для упрощения, не из-за того, что я там, мне коровку жалко, понимаешь, или там птичку жалко, а из-за того, что просто для упрощения вот этого питания. Потому что я, честно говоря, большого значения вот не придаю. То есть, ну что есть, то и съел. Ну, как человек выросший, понимаешь, в Москве, то есть особыми претензиями в плане кулинарии я там не обладаю. То есть, все, что есть, то и съел. Так? Вот из-за того, что жена вегетарианка, я, значит, как-то так стал типа такого полувегетарианца. Полу. Да? Потому что иногда я что-то ел такое не вегетарианское, скажем, рыбу.
1: А рыбу они едят, вегетарианцы? Я
2: нет, нет,
1: знаю.
2: Нет. Ну, там есть разные градации вегетарианцев, так? То есть моя жена, скажем так, ну, психически нормальный вегетарианец. Потому что он доходит на самом деле до клинических случаев.
1: А она идейно как бы на это пошла или тоже потому что лень просто была?
2: Нет, у нее типа такой, что вот на нее нашло ни с того ни с сего, когда ей там было лет 16 или 17, задолго до того, когда она меня встретила. Так вот на нее нашло что-то, что вот, значит, надо стать вегетарианкой. Так? Ну, по крайней мере, это она так рассказывает. Ну и все, что я отношусь вообще с большим уважением к индивидуальным каким-то проявлениям любой личности. Я сугубо индивидуалист, как в творчестве, так и в жизни. Я считаю, что индивидуальность в первую очередь. И если моя жена, тем более вегетарианка, браво, отлично. То есть я полностью поддерживаю. Так. И, значит, для упрощения я вот питался, что, значит, входит в рацион моей жены. А она там все что угодно. Она ест сыр. Так, то есть она такая, я считаю, вменяемая вегетарианка. Она просто не ест мясо, рыбу и птицу. Вот что называется. Там животная пища.
1: Да.
2: Так? Ну, со временем там у меня получилась такая картина, что я, кстати говоря, в свободное время... Вот я в горы не лажу и на серфе не катаюсь. Я играю в хоккей, настоящий хоккей.
1: Ходили слухи даже, да. Что ты создал там команду и назвал ЦСКА.
2: Да, это значит... ну, сейчас я уже прекратил играть вот с командой ЦСКА, с той местной. Меня пригласили в одну из новых лиг, там, любительских, типа тренером.
1: Ну, то есть, а ты так серьезно прямо там в хоккей умеешь, типа, там, рассекать?
2: Я сейчас тебе расскажу, что до того времени, как я увлекся рок-музыкой, ну, это было в раннем возрасте. Я был воспитанником детско-спортивной школы ЦСКА в Москве, в хоккей. Так? То есть дело такое. Там готовят профессиональных хоккеистов, в принципе. Ну, в то время так не называлось, но, в принципе, это одна из лучших хоккейных школ, которую можно найти. Так? Вот. И ну, я там стал играть в хоккей, потому что там есть возможность. Здесь я уже в хоккей давным-давно. Я, наверное, лет 15 на коньках не катался. Так. Ну, из-за того, что была эта закваска цисковская у меня, все эти вот инстинкты и навыки, приобретенные в юном возрасте, они сохранились. Ну, естественно, уже, естественно, там и запал не тот, и скорость не та. Но, по крайней мере, вот общие навыки, они так и сохранились. И для любительских команд, там, когда люди играют после работы, этого было более чем достаточно.
1: А состав-то был из соотечественников бывших?
2: А, нет. И,
1: местные, знаешь, я сказал, да?
2: Да, местечковых, вот. И в Южной Калифорнии, так называемый, хоккей – это растущий спорт, развивающийся спорт. Все равно в Америке хоккей вот так вот в среднем, спорт малоизвестен. То есть он где-то месяц так на 20-м по популярности.
1: Ну, по-моему, даже они вот не участвовали же ни в чемпионатах, ни в каких там.
2: Нет, ну, хоккей — это канадская игра. Сейчас Национальная хоккейная лига, которая в конце концов так вот в последнее время получила больше развития в Америке, чем в Канаде. Многие канадские команды переехали в американские города просто из-за того, что зарплата хоккеистов резко возросла. Но это бизнес, капитализм. И маленькие канадские города, типа Виннипега, не могут поддерживать высокооплачиваемых игроков. И они переезжают, скажем, команда из Виннипега теперь переехала в город Феникс в Америку. Так? И в Калифорнии то же самое. Ну, такой популярность хоккея своего рода развивается. И организуются там, из-за того, что есть катки с искусственным льдом, организуются такие любительские лиги. И меня парень, который организовывал одну из таких лиг, пригласил возглавить там команду любительскую. Типа быть играющим тренером.
1: Угу, почтенная вот. Должность.
2: Да, я сказал, хорошо, давай. Я говорю, я был в школе ЦСКА, давай сделаем команду ЦСКА. Он сказал, о, отлично, у них это называется...
1: А он понимает хоть, о чем речь? Вот, ЦСКА,
2: нет,
1: ну, там,
2: нет, нет, у них это называется Red Army.
1: А, ну.
2: И в свое время это вот то настоящее ЦСКА, в которой были вот, типа, игроки типа Харламова. Они ездили в Америку и в Канаду в 70-е годы, навели там, значит, такой большой фурор. И с тех пор вот команда Red Army — это типа такой, знаешь, как, ну что ли, хорошая память у вот, американцев, кто интересуется хоккеем, вот о уровне, о классе игры и так далее. А в силу того, что вся эта форма изготовляется там, эти майки фирмы CCM, то проблем не было с экипировкой, вот этими майками и этими гетерами. Вот. И несколько сезонов вот я так и играл, как играющий тренер.
1: Выигрывали чаще-то все-таки?
2: Нет, команда была такая, середнячок в моей лиге, потому что у меня были разные игроки, которые встали на коньки там несколько лет назад.
1: А вот скажи, вот как бы я так заметил, что тоже это американское веяние, как какой-нибудь спортивный чемпионат, выбегают деваки в юбках, какими-то штуками такими машут, ну, дескать, создают праздник, дескать, мы бабочки от спорта. Вот они тоже бегали там?
2: Нет, тут, наверное, такая была интересная вещь, что вот человек, который, в принципе, без понятия о хоккее, так, но он смотрел по телевизору много раз, и там время от времени происходят драки в Национальной хоккейной лиге, которые разрешены по правилам.
1: Говорят, там даже не останавливают, пока кто-нибудь не рухнет, вплоть до того.
2: Нет, в основном это такие, там дерутся одни и те же игроки в каждой команде, по одному, по два таких, называется enforcer, ну, типа такой.
1: То есть специальные как бы люди.
2: Да, которые очень минимальные хоккейные таланты. Так, а иногда, так иногда, да, я так смотрю, как они вообще там играют. Ну, потому что плохо катается человек, да. Вот. Но зато вот он специально для этого, он так, где-то так, так и тяжелый, здоровый. Такие бугаи.
1: Они, наверное, общаются потом между собой, сидят в пивнушке, ну, такой, то есть свой круг.
2: Типичный,
1: такой,
2: типичный представитель такого плана. Парень, который, значит, там бьется все время, он дерется, там, лидер по штрафным минутам. А в такой обычной жизни он там... любит детей, какие-то иллюстрации для детских книжек делает.
1: Или, может быть, жена его гоняется домиской плеточкой.
2: Ну, насчет этого это особо так не афишируется. Но вот типичный игрок такой есть, Тодд Юэн. Там, он долгое время играл в команде Mighty Ducks. Это новая команда там в местечке под Лос-Анджелесом, которая называется Анахайм. Кстати говоря, где Диснейленд. Это фирма Дисней организовала хоккейную команду Mighty Ducks. После того, как они сделали фильм фирмы Disney, который назывался Mighty Ducks, про детскую хоккейную команду, они организовали потом настоящую команду НХЛ, и, значит, вот этот игрок, Тодд Юэн, играл долгое время, и он только специально, значит, по этому делу, по мордобою, да. Потом они его продали в Сан-Хосе, там, под Сан-Франциско, значит, это Sharks. Акулы, так, он там же, и вот у него такая картина на льду, он только это, только, значит, мордобой, а после он оформляет книжки для детей, вот эти рисуночки, там, для вот, для детского садика, там, ну, знаешь, там, Мишка, Чебурашка, вот эти все, вот такого плана, и он сам придумывает эти персонажи, то есть, ну, там вообще, он когда смотрит на ребенка, он там плачет. Так, а у него лицо все просто в этом, ну в этих в синяках все время так.
1: У него, шишки там
2: у него такие. Все кулаки стесаны там, потому что они когда дерутся, там они в основном удары идут в шлем.
1: Понимаешь? Шлем.
2: То есть там у них своя техника, понимаешь? Они стараются сперва шлем сорвать вот с того, с кем он, а тут с него тоже, потому что они в шлемах играют.
1: Надвигают еще их на голову.
2: Да. И, в общем, там целая технология, потому что куда только бить можно, только вот в эту, в саму, понимаешь?
1: В репку.
2: В репку, да? В репку, потому что там шлем. И, но все равно они вот это... Лупят и пошли.
1: Тебе приходилось биться так вот, бодаться с кем-нибудь?
2: Дело в том, что в любительских лигах это запрещается.
1: А, ну то есть... Потому не, что... Ну а все-таки иногда душа просит.
2: Нет, правда. там бывают эти свалки, так. Но там такая картина, что в любительской лиге там таких специальных ребят нет, так, которые поэтому... И мне за того, что я хорошо просто стою на коньках, так, меня трудно сбить с ног.
1: А, но ты же еще и тренер играешь.
2: Понимаешь? То есть там такая, я хоть...
1: То есть они не лезут, наверное, просто чувствуют, что, дескать,
2: нет, это никому не надо, потому что там люди собираются после работы поиграть просто в свое удовольствие. Да? Ну, иногда бывает там раскаляться страсти, и иногда бывает там один-два таких игрока, которые, насмотревшись вот таких вот игр...
1: По телевизору посмотрел.
2: Mighty Ducks каких-нибудь, да? Ну, приходят. Ну, там сразу большое удаление следует, и его там дисквалифицируют на пару игр. Так? Ну и все. В силу того, что эти лиги платные... То есть сами игроки платят за, ну, за лед, там как и небольшие деньги. Ну, он просто получается вне команды там, на 2-3 недели.
1: И вечером, да. Типа, женет не может сказать, она знает, что его деклассифицировали. Типа, а он куда пойдет? Все,
2: нет, не там, идется. Кстати говоря, в основном там играют холостые ребята, как ни странно. Как ни странно, женатые люди в хоккей не играют.
1: Слушай, а почему нет вот женских команд?
2: Есть.
1: Вот, есть. На траве. Я
2: нет, виду, есть.
1: Прям
2: есть.
1: На коньках,
2: есть.
1: Что ли?
2: Есть, и там, значит, из-за того, что женские хоккейные команды просто по количеству намного меньше там. Их просто женщин меньше играет. Женщины играют с мужиками вот в этих любительских лигах.
1: А нормальные девки красивые хоть или так? Ну...
2: Понимаешь, ну, когда играть, ты идешь, ну, когда тут... идешь играть в хоккей и видишь там девушку, понимаешь?
1: Ну, уже вот я говорю,
2: это опасно. Это уже как-то ты ее не воспринимаешь, в принципе, как женщину.
1: Ну, ты же не будешь там ее там толкать. Там,
2: а вот иногда трудно разобраться, потому что ты играешь с какой-то другой командой, ты же не знаешь, какие там игроки, а там в этих все в шлемах, так? Вот. И, в принципе, ты там физиономистику не изучаешь, когда ты играешь в хоккей. Кто там? Ты усмотришь другая майка и бьешь туда. Другого цвета, понимаешь?
1: Вот а это все. Как бы смешанная команда даже бывает. У них там, ну, там, то есть, там, скажем, может быть, две девки, а остальные...
2: Не, ну, там одна максимум. Редко. Так, ну, бывают. И, кстати говоря, некоторые из них неплохо катаются. Там вот одна, я знаю, играет там в другой команде. Она была этим членом национальной сборной американской, вот женской. Да? Ну, там это любительский там хоккей. Вот. Но они играют вот, для поддержания тонуса в таких любительских лигах. И она неплохо катается, довольно-таки так неплохо. Ну, катается, да. Она не участвует ни в какой там силовой борьбе, естественно. Но, по крайней мере...
1: Могут же шлепнуть об борт ее все равно вот так.
2: Да кого угодно могут шлепнуть.
1: В принципе, да.
2: Кстати говоря, разговор зашел о хоккее после разговора о вегетарианстве. Так вот, мое вегетарианство, знаешь, закончилось на чем? Значит, несколько лет назад я врубился в борт со всей скорости, сам по себе.
1: Просто промахнулся, дескать, чуть-чуть.
2: Не промахнулся, бывает просто там что-то, ну, конек там подвернулся, так. И со всей скорости я врубился в борт левым плечом, так. Ну, игру я доиграл, а плечо, значит, онемело. То есть, ну, вроде как там оно не вылетело вот из ключицы, как там, знаешь, вот, что надо было вставлять его назад. Но я разбил здорово вот эти мягкие ткани. И долгое время это не заживало. Mm-hmm. Не заживало, наверное, год. Все время вот болит там и болит. Ну так, понимаешь, не сильно, но чувствуется. В конце концов, моя жена нашла какого-то такого натурального доктора, потому что помимо, что она вегетарианка, она еще вот во всех этих натуральных, во всех медицинах вот это... Натуральный доктор — это тот, который, значит, лечит или руками, или натуральными средствами. Там, то есть не химией, вот этой там, препаратами.
1: Ну, без трубочки это не ходит.
2: Да, да, вот. Да. И когда он со мной побеседовал, он сказал, ну, ты вряд ли скоро вот у тебя это плечо заживет, потому что ты... Он спросил, откуда я, что? Он сказал, что ты вот из северной страны, Россия северная страна, и все твои предки, они ели мясо, не из-за того, что они там не любили животных, а просто, чтобы выжить в эту зиму. Так? И у тебя вся твоя система организована таким образом, что все основано на мясе. У нас же все едят мясо постоянно. Так?
1: Ну, в общем, вот. Да, это уже...
2: И все предки. И, как он мне объяснил, до тех пор, пока я не восстановлю свой нормальный рацион, на котором вот я вырос и жил всю свою жизнь, у меня все эти травмы будут залечиваться крайне-крайне редко. Вот, и все. И иначе я послушал его совету. Он мне сказал, ты в таком плохом состоянии, вот чисто твой, вообще весь организм, вот после твоего этого так полувегетарианства, что тебе надо в день там 3-4 антрекота таких больших. что называется, Нью-Йорк стейк, там такие здоровые куски мяса.
1: Вот. Ну, то есть ты сейчас как бы завязался.
2: Я сейчас нормальный, да. То есть нет, и дело в том, что моя жена, для нее это было типа, знаешь, как
1: шок,
2: оплеухой, потому что вроде бы она хотела мне как лучше.
1: По здоровью, дескать, помочь.
2: Потому что там вегетарианская есть целая система, что, знаешь, там и если ты не ешь мясо, то там не развивается рак прямой кишки, допустим. Потому что рак прямой кишки считается, что это от того, что много мяса ешь и так далее. Ну там у вегетарианцев своя есть такая как теория, объясняющая, как здоровая, это здоровое, да, что там лучше сердце работает, меньше сосуды закупориваются и так далее и тому подобное. Вот. И все, значит, плечо у меня прошло. Само по себе.
1: Правильно, потому что там же еще гормональные эти средства, которые, в общем-то, идут на лечение.
2: Результат налицо. То есть у меня год не проходило плечо, он мне посоветовал, не прописывая мне никаких таблеток, просто сказал, вот ты должен вернуться на свой нормальный режим.
1: И, ну, в принципе, такая, кстати, игра, там, как хоккей, это же калорий много отбирается, боксеры, все, вот попробуй боксера, подержи на вегетарианство, так и я его побью.
2: Он превратится в буддиста и не сможет человека по лицу ударить.
1: Да. А, кстати, буддисты, они очень ловкие. Они очень высоко прыгают, я наблюдал.
2: Серьезно?
1: Очень, очень ловкие
2: потому
1: люди.
2: Потому что банан, чтобы с дерева достать или чего?
1: Нет, у них как бы вот очень сильные ноги. А вот они ходят же постоянно вокруг ступы и читают мантры. И ноги развиваются.
2: Такие,
1: очень,
2: да?
1: Как у страусов.
2: А, о, молодцы.
1: Ну что же, ненадолго прервемся, а затем продолжим общение с Василием Шумовым.

Монмаранси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе. Опоссум.

0: В гостях у программы «Монморанси» Василий Шумов и Айрат Дашков. Мы слушаем старые записи группы «Центр». Вернее, не старые, а, как вот ты сказал, специально изготовленные вот в том стиле. На мой взгляд, удалось это.
1: Да, дело в том, что неоднократно ко мне обращались любители музыки с вопросами, а когда вот выйдут на компакт-дисках записи «Центр», старые «Центр». Вот эти песни, которые вот мы сегодня слушали, часть из них, потому что некоторые слушали мы снова в альбоме «Смотное пятно неизвестно чего». А вот старые песни начала 80-х годов, которые мы тут играли на концертах. И я искал, где же все эти оригиналы, вот так называемые мастера на этих, на бобинах.
0: На 19-й скорости.
1: На 38-й даже некоторые были. Смотри как.
0: А где же они вот?
1: Интересно? Так вот, и значит оказалось так, что некоторые есть, некоторых вообще нет. То есть нет, я не знаю, где они.
0: Слушай, а вот меня интересует, как же ты так вот писал, это ж труд был, и такое вроде небрежное, непростительное отношение к... Нужно было сразу изымать прям. И,
1: понимаешь, когда это дело писалось в году так 83-84, так, там и в мыслях не было, что это может быть кем-то когда-то выпущено в каком-то виде. Как вот теперь на компакт-дисках, там фирмы грамзаписи есть разные.
0: А ты получал удовольствие, когда это все по новой переделывал?
1: О, огромное, да? Огромное, да. Я как-то, как говорится, постарался.
0: Не, ну это
1: постарался. И у меня, значит, что оказалось, живя в Лос-Анджелесе, запись этих песен на кассетах, на компакт-кассетах. Я просил своих знакомых прислать мне из Москвы, у кого в любом качестве копии, мне просто, чтобы так сориентироваться, как там сыграно, и слова, чтобы точно уже так это все снять. Потому что дело в том, что у нас много альбомов, так, и многие песни, я даже их забыл, что это я их сочинил. Понимаешь? Потому что, как говорят, ну, я же не так называемый нечесовый артист. Узнаешь, есть программка, и поехал по стране. Лет 10 одни и те же песни. Знаешь, в принципе, вот как устроен этот шоу-бизнес. Вот. Я тебе расскажу вот случай из Лос-Анджелеса. У меня одна знакомая певица, студийная в Лос-Анджелесе. Она, значит, помогала Пит Таушенду. Знаешь, Пит Таушенду из группы The Who?
0: Да.
1: Вот, он сейчас живет там, недалеко от Лос-Анджелеса, записывать его новый альбом. И Пит Таушенд, значит, когда он это дело или записывал, или записал, значит, получил приглашение. Есть такая сеть клубов в Америке, называется House of Blues. Ну, что-то типа планеты Голливуд, только сориентировано на вот такую живую музыку, скажем так. И в основном такая музыка, которая традиционная. Ну, скажем там, рок-н-ролл, блюз, ритм-н-блюз. И Пит Таушенд, естественно, как суперзвезда, там желанный гость. Но там ему сказали, вот как ни странно, эти устроители лос-анджелесского этого клуба House of Blues. Значит, давай, делай свой концерт, только 80% старых песен. Ну, The Who. Хитов старых. И 20% новых. Знаешь, он отказался.
0: А грустно, кстати, когда так говорят.
1: Да нет, это вот как устроен этот шоу-бизнес, понимаешь? И поэтому вот в моем случае, из-за того, что я никогда особо нигде не гастролировал, тем более последние 7 лет я, значит, просто отсутствовал здесь физически, многие песни совершенно естественным путем, я их просто забыл, что такие даже существуют.
0: Не, ну, естественно, 7 лет.
1: И вот, кстати говоря... Кто-то мне присылал кассеты, чуть ли не ты мне там где-то собирал. Как я, помнишь, я тебя спрашивал, а есть у тебя-то есть? Ты спрашиваешь, у тебя есть центр? Я говорю, а у тебя есть. Вот. И поэтому какие-то, значит, я собрал все, что мог. Так, я слушаю. Так, понятно, понятно. И как-то начинаю вспоминать, что да, вот это мы записываем.
0: Темп там такой, типа.
1: Нет, нет. Типа, знаешь, вот в принципе, я все помню. Так. Но до тех пор, пока это я не послушал, я это не...
0: Ну, настроение это
1: не было в активной памяти, так это где-то было там на подкорочке. Вот. И я стал, значит, постепенно так выруливать, как же с ними поступить, потому что на самом деле поступают заявки от слушателей, знаешь, где же старый центр. Вот. А то, что даже осталось на мастерах, выпускать нельзя, потому что, как я это услышал, мне говорят, а ситуация изменилась у нас.
0: Вот так, да?
1: Понимаешь, у нас ситуация изменилась. У тебя тут не было, а у нас ситуация изменилась. Мы теперь движемся.
0: А, в движении.
1: Да, я тут был обвинен молодыми журналистами в том, что, значит, я отстал от жизни и ничего не понимаю.
0: Вот так,
1: что, да? Что я, типа, как тебе сказать, ну, живу там у себя и живу. А вот тут такие вещи происходят, что Америка давно отстала от всего.
0: Во как.
1: От этого, что здесь происходит, так? Вот и то, что движется куда-то. Все движется, все случается. Так?
0: А вот ты же, когда вот центр начинался, была такая плеяда журналистов, из которых сейчас уже часть стала культовыми, да? Вот мне интересно твое мнение. Вот как ты считаешь, насколько изменился сам журнализм здесь? Вот насколько они изменились?
1: Я тебе скажу такую вещь. Значит, у меня есть так называемый свежий взгляд, такие свежие глаза, потому что у меня здесь не было долго, так? Вот. И многие вещи я могу вот как-то так узреть. И, а люди, которые здесь живут, они просто к ним привыкли, как-то их не выделяют, что это, в принципе, какая-то такая интересная какая-то штука.
0: Привыкание ушло постепенно.
1: Да, то есть не обращаешь внимания. Вот. И вот что касается журналистов, вот те, которые были в мое время, и сейчас, которые, как ты говоришь, стали культовыми, значит, вот глядя на них, я бы, как бы так сказал, определил такую творческую группу, даже не только журналистов, а, кстати говоря, музыкантов, которые вот были в мое время. Ну, так как неохота говорить, потому что мое время еще вроде не кончилось. Но все равно в то время, кстати, так скажем, там, «Золотое подполье» есть такая книжка. Вот. Назовем это время «Золотым подпольем». И вот глядя на то, что сейчас вот с ребятами происходит, я вот как создал такую категорию, которую называю «отработанный материал». Понимаешь? Отработанный материал. То есть человек физически еще существует. Он там кушает, там дышит.
0: Но не генерирует.
1: Или он генерирует, но это уже отработанный материал, как калошная фабрика, вот старый калошу лепит.
0: Так? Иногда делает модификацию остроносой, чтобы в Киргизии лучше брали.
1: Да,
0: там, у них там попс это лучше, да, за остроносой.
1: Да, вот. Ну, хотя, в принципе, калоши уже просто, они там...
0: Ну, как бы, да.
1: Как концепция, она уже исчезла. Они там все лепят, эти калоши.
0: И еще с зеленым сукном внутри от бильярдов списанных. Вот этих.
1: И поэтому сложилась такая вот категория людей. Ну, смотри, например, если ты помнишь, вот во времена «Золотого подполья» людей за пьянку, за тунеядство, за какое-то мелкое хулиганство высылали за 101 километр. Помнишь?
0: 5 минут прям, кстати.
1: Да.
0: Не, ну можно было как-то избежать этого.
1: Ну, короче говоря, очень ты быстро мог оказаться, да, за 101 километром, и назад уже трудно было прописаться и так
0: далее. Точно.
1: Теперь люди сами туда едут. Типа, вот они отмораживаются здесь. То есть они, понимаешь, они не могут адаптироваться. Ситуация изменилась. Понимаешь?
0: В движении же.
1: Движется все. Тут все же случается, Америка тоже отстала. Так? Вот. И они не набирают вот эти обороты этого движения. И они отмораживаются. То есть в плане того, что вот они начинают ненавидеть ларьки, скажем, людей с пейджерами.
0: А, вот такие.
1: Пейджеры как вообще, как концепцию, как вот живое существо. Ненавидят людей там.
0: Музыкантов тоже.
1: Музыкантов, которые что-то добились. Так. Которые как-то разбогатели по сравнению с ними. И вот это все вместе их выталкивает за 101 километр в лес куда-то.
0: То есть спасаются отступлением, но героически при этом.
1: Нет, это типа, ну, как тебе сказать, ну, вот признак отработанного материала. То есть, понимаешь, то есть все, ушел в лес, и все. И ну, сам понимаешь, ну, человек ушел в лес, ну, что с него взять?
0: Знаешь, вот у меня, как бы, я тоже достаточно так отшельником пребываю, ну, так особо нигде так не мелькаю, все после того грустного случая, вот, но тем не менее, вот у меня свой какой-то взгляд появился, знаешь, я даже такую красивую формулировку вывел, что вот журналистика — это как бы справочный ларек на вокзале искусства, сильно, да, вот, а ни в коем случае справочный ларек не должен быть выше здания вокзала. А здесь они что-то настроили очень много. То есть, а уже звезды, понимаешь?
1: Ты понимаешь, дело в чем, что, наверное, когда ты говоришь журналистика, и вот в моем случае, ну, это имеется в виду, скажем так, музыкальная журналистика.
0: Да, да, да, исключительно.
1: Вот, музыкальная критика. И с этим делом, кстати говоря, оказалось очень туговато. Это уже не то, что там отработанный материал, а вот молодняк, вот которому сейчас по 20 лет, то есть когда вот было золотое подполье, они ходили в первый класс в школу.
0: Так, то есть... Они ничего не помнят.
1: Нет, они не помнят, да, то есть ничего. Они вот уже сформировались вот сейчас, то есть так вот, как сказать, раскрутились, новое слово, на что, приподнялись, вот. И музыкальные журналисты, они, в принципе, говорят только о деньгах. То есть они музыку воспринимают так. Эта группа получила или затратила 20 тысяч долларов на видео. Раз, вот тут они молодцы, тут они разбираются. Или для раскрутки такого-то проекта, таких-то, таких-то, продюсер вложил 100 тысяч долларов. Ах, какой молодец там. Или музыкант приехал на концерт на 600-м Мерседесе. Или там на 500-м. Или там на 300-м, на 420-м. Так? И вот все, вот как я...
0: Так они так скажут сразу, плохой музыкант.
1: Ну, менее скажут, желаемый, скажут, да. Менее успешный, да. Но это я так говорю в общих чертах, имея в виду то, что вся эта музыкальная журналистика, она свелась к разговору о шоу-бизнесе. Вот именно о бизнесе, который вот здесь сейчас происходит, так, вот слово «проект», слово там какая-то, значит, это раскрутка, так. Ну, вот этот есть какой-то такой
0: лексик. Или еще так, они сейчас стали звездами.
1: Они сейчас стали
0: такая
1: звездами.
0: Такая вот песня была один раз так, а они сейчас стали звездами. Вот так мне. Ну, правда, человек так сел на попу ровно, сижу, думаю, во, как он сформулировал.
1: Понимаешь, и получается такая ситуация, что вот если журналисту, вот этому молодому, я говорю, в общем, так, дать вот послушать песню и скажи, вот напиши, что ты думаешь. И он не в состоянии написать, если он не увидит, в чем артист одет, он может написать одежду, на чем он приехал, он может написать, были ли там телохранители, были ли там какие-то, значит, сопровождающие бабы его там или еще кто-то.
0: Или так? Хотя бы фотокарточку студии, ну хотя бы краешком.
1: Или хотя бы его дачу.
0: Дачку.
1: Ну вот это, понимаешь? А что касается вот непосредственно музыкальной критики, музыкального какого-то вот интереса, это просто не присутствует.
0: А не впечатлила ли тебя огромная волна так называемых ансамблей, играющих клубную музыку? Ну, типа, то есть это даже не джангл, а какая-то такая смесь хип-хопа, мелодия тоже сложно назвать. Ну, их очень много, я просто не буду называть названия.
1: Вот. Я понял, о чем ты говоришь.
0: Это же грустно.
1: Ты знаешь, меня, кстати говоря, как бы что ли, ну, не то что удивило, но как-то так освежило. Такое явление, что совершенно спокойно концерт тут под фонограммы. И это как бы нормально. Знаешь, вот выступает группа, даже хоть там так называемая попса, под полную фонограмму на живом концерте. Так, люди беснуются, все довольны. Да? То есть вот это уже получается, как тебе сказать, полный какой-то провал такой, знаешь, вот такой, как сказать, эзотерический, полная смерть эзотерическая, потому что, ну, это смерть настоящая такая, вот, знаешь, смерть творческая, зрительская. То есть люди, им даже, они ходят на концерты, знаешь, вот как вот зомби какие-то, я даже не знаю, зачем. Эту фонограмму он может дома послушать. Так?
0: Да.
1: Вот или как-то слиться в стадии, или, я даже не знаю, посмотреть на что, на мигающие лампочки там, или на дергающихся мальчиков на это на сцене, или не знаю, на кого. Вот. И поэтому вот это дело, так, и об этом даже как-то им эти так называемые музыкальные журналисты, и нормально, они мне сегодня сказали, я имел встречу с так называемыми молодыми музыкальными журналистами, или вообще журналистами, они мне так сказали, как я сказал, вот тут я как бы удивился, что спокойно идет выступление под фонограммы, они сказали, ну это сейчас у нас меняется, всего только 2/3 концертов по... Одна треть только под фонограмму. И так, типа, нормально. Типа, большое достижение. Представляешь?
0: Не, ну, понимаешь, учитывая то, что вообще такой менталитет был всегда вот фонограммный, я все-таки считаю, на самом деле, большое. Потому что там они все же сейчас стали там набирать живых музыкантов, причем поиски ведутся в самых разных местах, по кабакам, типа, вот. То есть такие там нарывают там алмазы себе. Это действительно так.
1: Нет, я, как мне показалось, что вот так называемый этот местный шоу-бизнес московский, он вообще не требует музыки. Музыка там не нужна. вот сама вот музыка, идея, как вот непосредственное какое-то, вот, знаешь, наслаждение от игры на инструменте, от исполнения какого-то произведения, какой-то песни, какой-то находки, понимаешь? Это вообще не требуется. Требуется деньжата, требуется какой-то понт, вот это все, понимаешь? Требуются какие-то фотографы и вот такие вот журналисты, которые будут писать вот об этом. Так? Ну, а потом я так узнал, что там есть определенные расценки за определенную статью в определенном там издании.
0: То есть, чтобы как бы написали статью, денег даешь и пишут.
1: Вот, типа. Да, да, да. То есть приходит кто там, продюсер. Для меня всегда продюсер был, знаешь, что там типа Джорджа Мартина, который создал звук Битлз.
0: Да, да, да, именно.
1: Вот такие там. Или там. Пол Ротшильд, кто создал звук Doors. Вот такие, понимаешь, продюсеры. Или Фил Спектр, который создал вообще новую концепцию звукозаписи. Вот. А здесь это просто...
0: Называется продвинул.
1: Дядя, который с деньгами, и у которого там железная хватка. О музыке вообще речь не идет. Понимаешь?
0: Грустно.
1: Ну, я не знаю. Это, наверное, вот то, что... Грустно. Это, наверное, то, что имеется в виду, что Америка отстала, что у нас здесь движение, что мы тут прорвались на всех этих, что ты, Василий, тут отстал от всего. Ты смотришь на мир глазами.
0: Ты немножко не забывай, как бы кто тебе напел это. То есть дело в том, что журналисты вообще существа очень загадочные. Вот даже политические журналисты, к примеру, они действительно принадлежат группе риска, вот, и должны это знать. Вот. И как бы быть, предположим, героем, но в то же время быть постоянно под защитой нереально. То есть ты практически на военном положении. Чего ж кричать, что тебя обижают? Да, ты иди на это. Как ты военный, как бы корреспондент практически. Все. Чего ж там понять? То есть это у них сейчас очень сложно внутри из себя вот эти разборки. У музыкальных, у всех.
1: Ты знаешь, дело в том, что вот на мой взгляд, все, что касается вот музыкальной журналистики, они находятся в идеальной ситуации, как ни странно, вот на мой взгляд. Они ничем не рискуют, потому что музыка, вот как ни крути, она вне политики, понимаешь? Ну, вне политики.
0: Пытаются увязать некоторые.
1: Нет, ну, может быть, есть там какие-то один-два исполнителя, которые, скажем так, политически ориентированы. Но сама музыка, она аполитична. Сама по себе, вот концепция музыки, это аполитично. Поэтому писать о музыке, в принципе, не опасно. Если у тебя есть талант, и вот я сейчас упомянул слово, которое, в принципе, наверное, цианист и калий на сегодняшний день, чтобы быть музыкальным журналистом, нужно иметь просто талант для этого дела. Просто вот талант, который, помимо того, что его надо иметь, его надо развивать. Как любой талант, надо его развивать. Не заразвитый талант, он просто исчезает, и ты ничего не достигаешь в данной области. Вот. И как я понял, спокойно музыкальным журналистом может быть кто угодно. Как знаешь, вот теперь в таких фонограммных ансамблях артистом может быть кто угодно.
0: Да, по-палисаде, дескать.
1: Понимаешь?
0: Это вот как раз вот этот Володя, о котором я у тебя спросил, он рассказывал, как его один раз подписали по-палисаде на гитаре в ансамбле, по-моему, что-то связано с маями, со временами года. То есть это действительно было. А знаешь, а другое немножко меня, как бы вот такая есть статистика и тенденция, что, как правило, большинство музыкальных журналистов и вот как ты говоришь, продюсеров, да?
1: Я услышал здесь, вот есть слово «продюсер». Ну, и когда я так вот понеслался, да. А кто же это? Это имеется в виду человек, ну, как-то администратор такой, руководитель, понимаешь?
0: Вот как ни странно, они вышли либо из музыкантов музыки. Сами, у них угу. не получилось, они угу. типа, да, я займусь вот там журналистикой, буду угу, вот. Угу. Либо что еще чаще встречается из тусовки, понимаешь? Угу. Вот, ну, как бы...
1: Нет, ну дело-то в том, что в конце
0: концов... Кто у вас продюсер, барабанщик?
1: Ну, в конце концов, все сводится к тому, это все, короче говоря, идет просто в плане того, что чем больше денег заработали, тем лучше. Вот ценность продюсера в этой ситуации. Заработать как можно денег для себя, ну и для своих этих, значит, подопечных. Понимаешь?
0: Может быть, это и правильно. Сложно судить.
1: Понимаешь, я живу в другой стране, так... Вот, и у меня до сих пор сохранились идеалы такого непосредственного музыкального как бы исполнения и удовольствия от общения с исполнителем, там даже слушая или на записях, или на живом концерте. То есть у меня сохранилось такое, ну, как я понимаю, естественное восприятие музыки.
0: Не горюешь без живых концертов, это очень трудно. Вот я по себе знаю, там есть перерыв, хотя бы там месячишко другой, уже как бы тушка начинает беспокоиться, как бы пальцы лихорадочно там что-то еще в пространстве.
1: Ты знаешь, в моем случае это не совсем так тяжело, как в твоем, потому что у меня расширился, что ли, такой музыкальный мой диапазон, потому что я считаю, что вот сейчас, вот в наше время, быть просто вот музыкантом, скажем, рок-музыкантом, который вот сочиняет музыку, записывает это на альбом и его выпускает, и потом играет концерты, этого недостаточно. Вот есть такое понятие, как мультимедиа. Так? То есть, помимо этого, там должно что-то еще быть как бы в больше широком плане. Или
0: ты знаешь, то же самое, извини, что я тебя перебил, что понятие «вы кто?» — «я поэт».
1: Ну и что?
0: Ну что, да. Ничего.
1: Это, очень, кстати, грустно. Говоря, вот в Америке женщины, вот, кстати говоря, хороший индикатор женщины, отношение женщин к музыкантам в Америке. Вот если раньше, ну, скажем, лет 20 назад, там, в Лос-Анджелесе, парень говорил девушке, я играю в рок-группе, сразу возникал какой-то интерес, какие-то, значит, эти, может быть...
0: Таинственность была.
1: Да, какой-то шарм, и девушка так, о, как интересно, туда-сюда. Если сейчас парень в Лос-Анджелесе скажет, что я играю в рок-группе, это скорее даже будет опасно, она свалит от него.
0: Потому что ты сядет сразу на плечи и не скинешь.
1: Нет, это просто уже считается так, типа, ну и что? Понимаешь?
0: Потому что нет, ты... обязательно, конечно, нужно делать что-то еще.
1: Понимаешь, что если ты скажешь, допустим, вот я делаю музыку и представляю, скажем, на интернете.
0: Уже? Оп. Уже не просто оп. Поэт, а еще у меня свое издательство, дескать, книжное.
1: Или понимаешь, да. О чем да, вот, речь, кстати говоря, вот моя группа «Центр», во что сейчас вот вылилась, так? Значит, помимо того, что я сам работаю с интернетом, а вот я тебе книжку вот подарил, да, вот. Так Евгения Головина, который там рассмотрел мое творчество, книжка называется «Колориты голливудского Василька». Вот появилась идея создавать такой музыкально-литературный альманах под названием «Центр». То есть вот на базе группы «Центр» издавать такой альманах литературно-музыкальный, в который будут входить вот, скажем, наши мировоззренческие какие-то, ну, основы, но которые... не можешь втиснуть в песни. Как, допустим, я не могу втиснуть песни общение с народом. Так?
0: Ну, через интернет, ты знаешь, не самая лучшая форма.
1: Нет, а вот для этого... Понимаешь, моя специальность в моем арт-колледже в аспирантуре — новые медиа. Я поясню, что такое. Меня спрашивают, а что это такое? То есть смотри, вот если существуют такие традиционные виды искусства или медиа. Медиа — это, в принципе, коммуникация. Так? Кино. Так, театр, литература, живопись, так, вот они существуют, ну, вот я назвал такие основные, а вот что между ними, вот представь, если на

0: мы проводим своего рода конкурс, который называется «Смутное пятно неизвестно чего», по названию вот этого альбома.
1: Кстати, вот немножко о нем давай скажем, про новые песни.
0: Про новые песни. Вот мы слушали несколько песен, типа «Иметь». Там, коротенькие мои вот миниатюрки, которые были характерны для старого центра, тоже стал их опять как бы записывать. И концепция такая, ну ладно, альбом, идея альбома возникла, название альбома возникло в прошлый мой визит, когда я общался с моими московскими участниками группы «Центр», в частности, с Евгением Головиным, и в нашем разговоре вот о современной жизни как-то он упомянул, что какой-то философ назвал это «смутное пятно неизвестно чего», современное состояние вот нашей действительности, вот этой российской. Я как-то так, ой, это хорошее название для альбома. Так? Вот, и стали, значит, в этом направлении как-то уже, я стал целенаправленно написал песни, уже было несколько песен, значит, Женя дал несколько текстов, я сделал, значит, музыку для текстов. И появилась такая идея, почему бы не поговорить с народом, вот, знаешь, сделать типа такого конкурса на смутное пятно неизвестно чего, вот что в восприятии какого-нибудь человека, вот что это такое, как ты это можешь представить в виде рассказа, картинки, фотографии, скульптуры, лепки, вырезки, чего угодно, вышивки, смутное пятно неизвестно чего.
1: Это, в общем-то, наверное, вымя глазами дальнозоркого ребенка.
0: Вот. И все, что вы хотите, пожалуйста, в виде смутного пятна неизвестно чего. Так? И интересно, мы стали получать отклики.
1: То есть собираете информацию.
0: Да. Ситуация изменилась.
1: Ситуация движения.
0: Ситуация изменилась. Пошло. Мы движемся, мы оторвались от Америки.
1: Да, кстати, послушаем народ. Не хочешь послушать звонки?
0: Ну вот я бы с удовольствием бы послушал, вот что они могут сказать в их понимании смутное пятно неизвестно чего.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, рассказывайте, уважаемый. Думает. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло, доброй ночи, Александр. Здравствуйте. Good night, Василий. Очень я рад, что вы снова нас посетили. Вот, и вы, в принципе, уже ответили на все вопросы, которые я хотел задать. Uh-huh. Я вот просто тоже заглядывал к вам в интернет, на вашу страничку. Uh-huh. И вот была там такая интересная какая-то еще... Какое-то предприятие, как бы это назвать-то. Вот, называлось «Радио Совдеп». Uh-huh. Вот, что это есть такое?
0: Это есть такая интернетовская радиостанция, потому что вот уже на интернете возможно передавать звук.
2: Но это Real Audio, да, называется?
0: Нет, это Real Audio, это формат, по которому можно передавать, один из форматов. Моя вот эта радио Совдеп станция, она передает в формате Shockwave. Так, ну, можно и сделать, я, наверное, когда приеду, сделаю еще, потому что, как я понял, Real Audio, много людей используют Real Audio, у них уже в компьютерах есть эти, значит, программки, которые...
2: Так проще просто.
0: Ну, это более распространенно, наверное. Вот. И есть у меня, значит, там два шоу на данный момент. Одно шоу называется «Современная поэзия». В моем арт-колледже за последние 25 лет посетила масса поэтов и литераторов. С живыми концертами, так называемые.
1: Да, читают стихи, да, вживую.
0: Да. Я узнал новое слово сленговское. Я коллекционирую новый сленг, потому что я отстал. Лив. То есть живем. А слово лайф — лив.
1: Да, видишь, в движении же все.
0: Да, и там есть профессор литературы, некто Джо Берриман, значит, отличная женщина. И у нее сохранились записи всех этих поэтов за последние 25 лет, которые там были. И один из поэтов был Иосиф Бродский. И там у нее сохранились уникальнейшие записи его выступлений вот в этом моем арт-колледже Калифорнии, Калифорнийский институт искусств, точнее, как он называется, начало 80-х годов, где он читает стихи и по-русски, и по-английски. И это, по-моему, единственный раз он так выступал. Да? Вот. И я сделал вот из этой кассеты выпуск, вот в шоу «Современной поэзии», то есть я вел беседу с этой, значит, с профессором о том, как Бродский там выступал, она рассказала, как она его восприняла, какие были впечатления, и само чтение Бродского. Так, вот кто интересуется, может, значит, посмотреть, там есть, называется «Современная поэзия», там на английском языке все, в принципе, из-за того, что проблемы со шрифтами. Вот этот кириллица наша, там всегда есть проблемы. Получается не очень так хорошо пока.
2: Все-таки нет, но решить можно.
0: Нет, решить.
2: Конечно,
0: кстати говоря, может быть, вы примите участие, кстати говоря, в этой радиостанции совершенно спокойно, потому что интернет позволяет. Если вы мне подскажете, как получше

0: модифицировать Macintosh, так, то тогда, потому что я работаю с Macintosh, вот. И можно сделать русскую версию этого всего.
1: Я едва ли смогу помочь, но в принципе, конечно...
0: Это можешь сделать, мне просто не доходят руки.
2: Да. Я бы рад, но я тоже ничего не понимаю в этом.
0: Да.
2: Ничего.
0: Вот. А вторая такая основная моя программа называется «Мультикультура в Америке» на той же вот радио Совдеп интернет.
2: Как-то у тебя вот прям всеобъемлющее, что-то прям...
1: И при этом, обратите внимание, Александр, да. Василий утверждает, что он живет чуть ли не отшельником.
2: Вот да.
1: Самодостаточным.
2: Вот... Скоро, знаете, как будет, типа, как бы вот с Василием Шумовым поговорить, а он так, а со мной общайтесь через интернет теперь.
0: Дело в том, что это моя специальность. То есть вот это новые медиа, это часть вот моего такого, ну, скажем, моей диссертации, вот, аспиранта в этом арт-институте.
2: Не, ну, а ты вот, да, вы еще что-то хотите спросить у нашего гостя?
1: Да, ну, вы еще такой вопрос, да. Наверное, может быть, не очень в тему, просто я хотел спросить, Василий, какие-то концерты будут сейчас?
0: А концерты уже все мои состояли, запланированные.
1: Вот в этот приезд, да?
0: Да, то есть мы...
1: Что-то ни рекламы, ничего не было, обидно.
0: Значит, как я понял, вот местный шоу-бизнес, кстати говоря, в силу того, что намного оторвался от американского, как мне тут объяснили.
2: И без рекламы.
0: Тут нет, реклама есть, но она идет после концертов.
2: Ну, правильно.
0: То есть вот концерты состоялись, а те реклама о концертах. Как я говорил, вот сегодня, кстати говоря, вот на встрече с молодыми журналистами, ко мне подошел один журналист из одной московской музыкальной газеты, брал у меня интервью и спрашивал, а когда будут концерты, значит, так? А я ему говорю, ты знаешь, концерты уже прошли. А он так удивился. А самое интересное, что его же газета о моих концертах анонсировала, что будут концерты.
2: А, как правило, настоящий журналист презирает ту газету, в которой работает.
0: Это называется профессионал, правильно?
2: Да.
0: Вот, музыкальный профессионал. То есть получается так, что мои концерты прошли, а вот, по крайней мере, вы теперь можете послушать рекламу на... о прошедших концертах, вот так вот скажем. То есть, знаешь, вот, ну, нормально. Телега впереди лошади, все четко.
2: Вполне.
0: Нормально как вписывается в нашу общую концепцию отрыва и в движение. Вот движение есть. Все.
2: Спасибо вам за звонок.
1: Александр, я бы хотел заметить, что вообще у Василия очень интересные проекты, всевозможные. Как видите, он тоже радио тоже занимается, правда, через интернет, но тоже радио. Вот вы могли бы, наверное, как-то, что ли, ну, сконнектиться, не знаю, как это лучше сказать.
2: Так вот мы тут и сидим.
1: Нет,
0: соединиться.
1: Я имею в виду насчет того, чтобы, скажем, в рамках вашей передачи, допустим, сделать что-то такое, типа «Вести от Василька».
0: Говорит голливудский Василек. Кстати говоря, я на свою голову, не думая о последствиях, назвал один из своих сольных альбомов «Голливудский Василек». Все, теперь я голливудский Василек.
1: Ну, Василий, что же делать?
0: Понимаешь?
2: Ну что, назвался груздем.
0: Я теперь голову, значит, рву волосы на голове. Надо было назвать самый красивый мужчина в мире.
2: А, о. Я, пожалуй, это запишу себе.
0: Понимаешь? Вот имей в виду, если соберешь выпускать альбом.
2: Спасибо вам за звонок.
1: Вам большое.
2: Нет, у меня все-таки отношение к интернету не очень хорошее. Я считаю, что старая добрая почта лучше и человечнее, и что интернет это все-таки апокалипсис. Начало апокалипсиса, и как бы люди, которые его развивают, ну, в любом направлении, они убивают сами себя. То есть,
0: значит, так,
2: скоро даже курицу есть не надо будет.
0: Предлагаю...
2: Будет джойстик в виде ноги куриной. Ее грызешь, а там вкусовые рецепторы все включены, и полное ощущение. И люди перестанут размножаться, потому что все будет им там.
0: Значит, смотри, это предлагаю крах. Мотивационную минутку. Мотивация для интернета. Снимаю...
2: Вот все, что тут, да, вы?
0: Снимаю этот комплекс... интернета.
2: Нет, это не комплекс.
0: Нет,
2: это позиция совершенно четкая.
0: Дело в чем. Люди почему-то вот как-то... Вот есть такое мнение. Интернет — это то же самое, что телефон. Вот есть проблемы с телефоном?
2: Да, ломается так.
0: С самим телефоном у тебя есть проблемы?
2: Как собственно,
0: нет.
2: Собственно,
0: так? Нет. Интернет — это то же самое, только с картинками и со звуком.
2: Не совсем с тобой согласен.
0: И подешевле.
2: Это на этой стадии, пока сейчас это происходит, это его достоинство. А недостатков его пока, в общем-то, не видно, но они проявятся, я думаю, при таком темпе развития этого явления, где-то лет через пять. Вот, я думаю, ты...
0: А какие?
2: Ну, честно говоря, у нас была этому посвящена целая программа.
0: Я вот, отстал от жизни опять, и даже здесь.
2: Да, мы-то в движении.
0: Да, вы оторвались вот, опять от меня.
2: Просто это, на самом деле, не совсем такая уж хорошая штука, как кажется на первый взгляд. Это то же самое, что, понимаешь, когда серьезные проблемы с утилизацией отходов, изобретать там не 600-й Мерседес, а какой-нибудь 800-й, понимаешь, и так далее. То есть вместо того, чтобы вообще ограничить скорость...
0: Я думаю, когда ты упомянул 800-й Мерседес...
2: Ну, это я так сказал.
0: Определенная часть слушателей насторожилась, где купить.
2: Где купить сразу так, типа, там, приготовьте ручки и бумажки.
0: Вдруг сейчас кто-то купит, скажет. А у меня нет, и все. Понимаешь, и все, крах.
2: Крах.
0: Все можно.
2: А, кстати, ведь это на самом деле тенденция, ну, все-таки американская. Мне так кажется, дескать, у соседа там новый и красный, а у меня коврик уже грязный.
0: Нет, ты знаешь, что касается фирмы Mercedes, она в последнее время переменила свою, скажем так, маркетинговую стратегию в Америке. Они стали теперь представлять вот последние полгода, что Мерседес — это такая дешевая, общедоступная машина. То есть они перестали ориентироваться, что это такая, знаешь, для хорошего, солидного мужчины. Так? Вот.
2: Это
0: так...
2: я имею в виду, вообще отношение к автомобилю, обновлению происходит, даже если он нормально едет и едет. Вот это кажется тоже какой-то такой культ.
0: Нет, дело в том, что благодаря вот такому, что ли, негативному восприятию американцев двух автомобилей BMW и Mercedes, потому что эти два автомобиля стали как бы символами плохих людей в Америке. Типа людей, типа вот адвокатов, которые живут за счет чьей-то беды. Так? И как говорил один мой знакомый, когда я его спросил, а какие тебе машины нравятся? Ну, просто мы говорили об автомобилях, как мужчина с мужчиной.
2: Он сказал, Шкода Фелиция.
0: Нет, он мне сказал, что там ему что-то нравится, я спросил, а как насчет немецких машин? Вот типа, ну, имею в виду Mercedes, BMW. Он сказал, знаешь, насчет Мерседесов. Я говорю, не то, что я не люблю Мерседес, я не люблю людей, которые в них ездят, понимаешь?
2: Ну, правильно, кстати, вот. Сказал.
0: Ну, и правильно,
2: со
0: естественно.
2: Своей, есть... Со своей колокольни.
0: А в Америке, прав. Когда создался вот этот образ такого, понимаешь, что уже и машина считается лажовая, потому что, ну, ассоциируется вот с этим каким-то человеком, который живет за счет чьей-то беды, наживается, понимаешь?
2: Знаешь, на самом деле этот образ, я никого не хочу обидеть, вот, то есть такие же ассоциации происходят здесь с владельцами москвичей. Потому что, как правило,
0: то есть они нажили за счет чьей-то беды?
2: Нет, а я имею в виду, сразу встает визуальный образ, это, знаешь, в петушке обязательно, даже внутри автомобиля, даже если тепло, и в склянках человек едет. Так. И едет всегда прямо, и очень, так сказать, небрежно при этом. Кстати, как твое отношение вообще к этой идее возродить отечественное машиностроение в лице вот выпуска автомобилей «Москвич».
0: Понимаешь, для меня отечественное машиностроение имеется в виду американское машиностроение.
2: Ну, здесь, его... здешнее.
0: Здешнее. Ты знаешь, я думаю так что неплохо бы вот людям, которые живут, вот, ну, скажем, в Москве, как-то, ну, что ли, немножко расширить свой кругозор, мироощущение. И мир, как ты знаешь, вот разделился на некоторые такие сферы, где исторически, экономически и так далее сложились, ну что ли, традиционные продукты, где что-то делается. Вот знаешь, Тайвань, например, это просто всемирная обувная фабрика. Так, ничего нет, вот только они делают эту спортивную обувь, там, ну, все. Китай, кстати говоря, теперь тоже вот такой, знаешь, всемирный центр ширпотреба. Ну и слава богу, то есть они могут удовлетворить нужды кого угодно. И совершенно не обязательно вот здесь у нас, где исторически, ну не делали они хорошие автомобили. Ну так получилось, так? Ну не получилось, как, допустим, ну зато они хорошо играли в хоккей, скажем, так?
2: Шоколад бабаевский.
0: Ну хороший. Что-то они делали хорошо. И вот, наверное, имеет смысл, на мой взгляд, не стараться... Ну, все-таки что-то сделать такое. Ну, уже ясно, в течение 70 лет, но они не могли сделать хорошие машины. Хотя старались, я понимаю. Да? И поэтому лучше переориентироваться на то, что вот они умеют хорошо делать. Ну, скажем, что они хорошо делают? Они хорошо делают там.
2: Как
0: ну,
2: бы
0: что?
2: Вот это вот им-то объяснить?
0: Что делают хорошее вино, допустим, они умеют делать. Они делают хорошие, не знаю, кондитерские изделия. Вы лучше знаете, потому что да, вы, значит, в движении.
2: Да.
0: Что за последнее время, значит, тут появилось. Ну и сконцентрироваться вот на этом, так. Ну и торговать с тем же, понимаешь, теми же.
2: На автомобили менять, на нормальные.
0: Все что угодно. Ну, как нормальная торговля, понимаешь. И здесь будет людям, понимаешь, приятно. По крайней мере, они производят качественные продукты, понимаешь. То есть у них есть удовлетворение.
2: Не срам просто. Как
0: бы. Удовлетворение своего труда. Я не думаю, что человек, который произвел такой посредственный автомобильчик, он будет хорошо себя чувствовать, вот как автор вот того продукта, который он сделал, так, зная, что вот там ездит какой-то хороший автомобиль, который сделан, скажем, в Японии где-нибудь. Так.
2: А у него из-за этого выработается какой комплекс, он будет на демонстрации идти получать сексуальное удовольствие от трения потом.
0: Ну, вот это, видишь, это для меня недоступно пока еще.
2: Нет, ну так и происходит, да? Отсюда, да. А почему? То есть человек всю жизнь положил на конструирование какой-то телеги, которая была в 30-м году, может быть, где-то в Америке изобретена, и в то время была надежнее, да? Всю жизнь положил. Вот, и выясняется, что это как бы никуда. Вот, а творческая эта энергия...
0: Я тебе скажу, вот хороший пример есть, значит, вот у американцев есть там свои такие, знаешь, патриоты, которые говорят, что надо покупать все американское. Все. Типа, ну сейчас это уже как-то спало, вот, скажем, лет 5-7 назад, когда японские машины, вот такие, ну, широкого потребления, такие относительно дорогие, они стали намного лучше американских. Вот такого же класса машины, там всякие Toyota, Honda недорогие. И люди, просто американцы, покупают там машины, которые лучше за ту же цену. В принципе, им все равно, где это сделано. Это сделано в Детройте или это сделано в Японии. Так?
2: Пока это не стало национальной проблемой.
0: Нет. И вот это, во-первых, заставило самих американцев подтянуться, стать, выпускать не хуже автомобилей. В конце концов, они сейчас как-то так уравнялись. А дело кончилось тем, что стали строить заводы вот этих Toyota, прям там же, в штате Охайо.
2: Так колепать, как мыльница магнитофона.
0: Свои же там, понимаешь. И получилось так, Toyota, она американская машина, потому что она сделана в Америке. Так? Вот. И самое, что интересно, и вот сама вот эта ментальность, вот эти вот, как у них мысли работают, вот у этих таких патриотов, у меня есть один знакомый, который все время голосует за республиканскую партию. Так? Ну, в принципе, республиканская партия — это символ, ну, таких людей недалеких, скажем.
2: Не,
0: так.
2: Ну, у тебя еще это прозвучало хорошо. Я все время голосую.
0: Да. Он такой, убежденный республиканец, так. То есть такой партийный, понимаешь, поддерживатель вот этих. И он, в конце концов, купил себе Lexus. Так, он такой преуспевающий бизнесмен. И он купил японский Lexus. Lexus — это, значит... такая верхняя, что ли, ступень Toyota. Toyota их делает, называется Lexus. Так? Дорогая Toyota, скажем так. Я его спрашиваю, ну где же твой патриотизм? Что ж не купил Cadillac? Или какой-нибудь, ну там, Lincoln? Так? А он так говорит, ты знаешь, что это сейчас мировой рынок, и поэтому в данной ситуации мне проявляется патриотизм просто глупо.
2: Понимаешь, даже... Понятие даже мировой рынок мне нравится.
0: Понимаешь? Тоже. Но если японцы делают хороший вот этот Lexus, так, он ему нравится, и вот у них уже они сообразили, понимаешь, но это не имеет смысла вот в этой ситуации, тут нет патриотического преступления.
2: Совершенно четко. Понимаешь? А знаешь, что меня, кстати, настораживает? Вот они лезут к нам, дескать, там что-то, ну, я не совсем в курсе вот этих политических событий, то есть, ну, что-то я слышал, что они как бы говорят что-то за отмену там смертной казни или еще что-то такое, то есть их этот вопрос очень волнует. А то, что как бы там москвичи будут выпускать, ты не думаешь, что я зациклился, ну, мне просто обидно, это никого не волнует.
0: А хотя какие это конкретно... москвичи, московские или ижевские?
2: А вот я не... Московский, по-моему, да? По-моему, московский.
3: 21-41?
2: Вот эти, да, монстры вот эти, да, жестяк. Вот, это никого не волнует, хотя это конкретное преступление против мировой экономики, я считаю.
0: Ну, естественно.
2: Не понимаю я этого.
0: Нет, дело в том, что это, как тебе сказать, ну, заранее выпускать обреченный продукт.
2: Целиком. А люди будут получать зарплату, металл-то будет из земли добываться, из общей. Вот она.
0: То есть бесхозяйственность такая.
2: Полнейшая.
0: Конечно.
2: А вот среди массы колхозов передовых вдруг гнилая буренка. С двумя выменями, но оба молока не дают. Скажи мне, пожалуйста, вот тут сейчас у нас идет сериал «Крутой Вокер». Играет этот...
0: Чак Моррис.
2: Да. Вот действительно там такие страшные люди ходят по дорогам на таких джипах, что ли, там. Ну, вот он же стилизован, он же герой, стоит на фоне неба в плаще.
0: Самое, что интересно, это Чак Норрис, любимый актер этого Джорджа Буша, их бывшего президента. Еще один, наверное, как я понял, симпатизирующий республиканской партии. Ну, Джордж Буш такой, это республиканец. Так, как тебе сказать, это все вот Голливуд. Это люди, которые, ну, придуманы. Это знаешь, вот, как, вот Чебурашку ты видел на улицах? С крокодилом Геной.
2: Нет, поодиночке я их часто встречаю. У ларьков там трутся, знаешь как.
0: Ну, в принципе, да. Эти люди, которые существуют в телевизоре, это телегерой, его знаешь.
2: Подражательные-то все равно инстинкты есть. Наверняка кто-то хочет такую шляпу одеть, казаки, ездить на таком же автомобиле.
0: Нет, в плане, как они одеты, это довольно-таки такой распространенный стиль. Скажем, где-нибудь в штате Нью-Мексико или Техас. Ну, такой, ну, как сказать, такая повседневная одежда, как у нас день там в Арлингтоне, телогрейка где-нибудь на севере.
2: Не, уже все в движении, это давно никто не носит.
0: Там тоже
2: носят. Отстал, да? Отстал. Как?
0: Извините, а что же они там носят? Это, по-моему, оптимальный вариант.
2: Я там не был ни раз.
0: А, ну ты думаешь, что там уже они продвинулись?
2: Ну, конечно, какие валенки? Валенки делают из овец.
0: Так.
2: Ну, а овцы, они все уже как бы на руну ушли давно.
0: Так,
2: кто же будет?
0: Все съели.
2: Из руна валенки не сваляешь.
0: Ну, короче говоря, ты еще раз указал на мое отставание и отрыв в обратную сторону от движения, которое здесь происходит, и бурление.
2: Дай еще композицию.
0: Чуть-чуть. Давай композицию.
2: С нового альбома, насколько я вот вижу. «Цивилизация ларьков».
0: Да,
2: судя по всему, про ген этих там Чебурашек.
0: Кстати говоря, вот, пожалуйста.
2: Пьеса.

экране анекдота танцует лохматый урод. И кто-то очень дикий запихивает Сникерс

лизы, омоны и крысы, и вместо любви массаж. И кто-то очень хочет, и на спине волочит

Женьки Радея, из моря Кульков и Кулаков. Грудастый.

0: У нас еще есть немножечко времени до того, как он придет. И предлагаю послушать телефонный звонок. Ваши вопросы, уважаемый Василию Шумову. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы все внимание просто.
1: Нас ни мечем, ни вогнем не злякать. Ярку маяк проведни наш горить. И зупините нас, ворог проклятый, хай не гадай на мить. Сили миллионов никто не зламає. Наше братерство росте. Партія наша нам путь оставає, до комунізму веде.
0: Хорошая девчушка. Спела песенку, которую никто и не просил.
2: Да, петь. Это, кстати говоря, вот иллюстрация нашей ранней беседы о том, что вот я не могу в группу «Центр» брать людей, которые плохо говорят по-московски, понимаешь? Это вот иллюстрация, вот такие люди, я не могу с ними записывать на своих альбомах. Потому что, ну вот видишь, вот помнишь, мы говорили, что там вот эти.
0: Не, ну, по-моему, кстати, не исключено, что это была птица. Говорят, вот вороны очень имитируют голос людей.
2: На возможно, самом деле,
0: возможно. Знаешь, что вороны, ворона относятся вообще к разному виду птиц. Вот, то есть то же самое, что, скажем, вот воробей и голубь. Серьезно, то есть совершенно разные. Ну, еще один звоночек.
2: Пожалуйста.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы все внимание. Алло, алло. Ну что же он молчит-то? Ну, не хочешь, как хочешь. Задумался. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло. Да-да-да.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Очень приятно было вас послушать. Я хотел бы сразу обратиться к Василию, если возможно.
2: Пожалуйста.
3: Довольно интересная передача у вас получилась. Если честно, дежурство, очень интересно послушать все это. Мне хотелось бы узнать одно. Так, минуточку. Сначала вот эта вот песня, я так понял, что это конкурс песни о Москве, так?
2: Какая песня?
3: Ну вот сейчас.
0: Мы никаких песен не пели. Вот это пел человек-птица.
2: Нет, а который играл предыдущий, «Цивилизация ларьков».
0: А,
2: нет, конкурс о Москве мы не проводим.
3: Ну это я
2: лично провожу конкурс «Смутное пятно, неизвестно чего». Если у вас есть концепция «Смутного пятна», вот прям там же на дежурстве, можете ее изложить.
3: Да, я понимаю. Это так, в виде небольшой шутки. А вообще мне хотелось бы узнать более подробно так о вас. У вас есть какие-то там, ну, в виде интересов что-то собирать там, или в виде анекдотов, или какие-то коллекции?
0: Значки. Что-то? Значки. Василий принес нам 3 полотна значков. Спасибо за вопрос.
2: Да, в плане моих увлечений, я тут раньше распространялся, значит, я играю в любительский хоккей. Причем я дикий фанат любительского хоккея, и я совершенно не фанат профессионального хоккея. Когда это за деньги, за какие-то миллионы, за миллиарды долларов, так. Когда это уже получается не спорт, а какая-то, ну знаешь, работа.
0: Ну, станок.
2: Да, вот у станка там надо тебя отпахать 80 игр за сезон. Так, будь добр.
0: Ты знаешь, кстати, как вот сейчас новое постановление вышло насчет трудовых книжек, собственно, поскольку человек должен быть бесконечно предан своей профессии, ему не пишут, например, хоккеист, да, или там токарь, а ему пишут прям токарный станок, хоккей. И его ночью толкают, к примеру, в плечо и спрашивают, кто ты, а он говорит, я токарный станок, и видно, что это преданный кадр.
2: Отлично.
0: Вот так, да. А ты говоришь...
2: Да, отлично.
0: А с любительщиной у нас давно покончено.
2: То есть я опять остался
0: Мы движемся. Ну что же, прервемся недолго.
2: Опять, у меня прокол за проколом.

Крепко спали на подушке шестимесячный кудри. Что-то бредил и в смущении улыбался алый рот. И стояли неотступно,

0: У нас в гостях Василий Шумов, и к нам присоединился сиамский близнец Энджел Сеторшин, весь такой в грязной майке, потому что его опять валяли. Тебя валяли?
1: Ну, как бы попал под дождь и подставили подножку. Была гора такая высокая, с травой, потому что, ну, чтобы скользить. Я вот соскальзывал с ней, и поэтому вот как бы майка стала уже зеленоватого цвета.
0: Можно в армию.
1: Ну, то есть я похож теперь на Сабониса, то есть у меня примерно такого же цвета майка, в такую же полоску, но я, правда, маленький.
0: А вот познакомьтесь, это наши сиамские близнецы. Их внешний вид не должен вас шокировать, как я говорил, потому что они добрые на самом деле вполне. Но, тем не менее, к нам пришло письмо от стоматолога, Андрея Осиповича Махно, который спрашивает: Александр, не могли бы вы узнать у Василия, вот, почему происходит такая странная вещь? Вся Америка, вот там, мало того, что забита всякими тренажерами, да, там, там Гербалайва от них произошла. Вот, сюда даже они вот добрались, сюда женщины очень покупают все это. Вот, тем не менее, как сказал господин Махно, в Америке серьезная тенденция населения к ожирению. Ну, дескать, говорит, очень много жирных, я, говорит, видел по видео. Вот, так ли это, спрашивает Андрей Осипович?
2: Он совершенно прав. Его источники его не подвели. Откуда он, значит, взял эти совершенно такие секретные, в принципе, сведения, я не знаю, но он оказался, как говорят, right on the money, как говорят американцы, точно в кассу, скажем так. Дело в том, что есть такое понятие фастфуд. Ну, фастфуд — это такая вот концепция еды всю жизнь в Макдональдсе, скажем так. Для меня сперва было как так непривычно, что многие американцы едят в автомобилях только. То есть вот он проезжает через какой-нибудь такой Макдональдс, Taco Bell, какой-нибудь там Бюргер Кинг и так далее. Ну, возьмет пакетик, едет и жует, так? Ну, естественно, эта пища, она состоит из каких-то компонентов, которые вызывают такое ожирение, которое вот у нас не развито. У нас же тоже есть такие глыбки, знаешь, ходят по улицам.
0: Ходят.
2: Но они такие крепенькие, знаешь, вот. Они тоже любят покушать, но не такие крепенькие. А вот американские, вот ожиревшие, они как бы вздутые. Вот
0: рыхлят.
2: Они как, вот, знаешь, куда-то им в какой-нибудь орофус. Орофус, это имеется в виду отверстие. В какое-то отверстие, это по-английски, в какое-то отверстие вставили трубку, их надули. Знаешь, как вот. И вот такое, такая форма ожирения. Вот от этих фастфудов, от Макдональдсов, вот если будешь всю жизнь питаться вот таким образом, казалось бы, так это и подешевле, и побыстрее, знаешь, ну и возиться, пока едешь, съел там пару этих бюргеров, понимаешь, там
0: запил. Не лезут они в меня, понимаешь?
2: Вот я не пока понимаю. Ты еще не надулся, видишь?
0: Ну, я вообще не могу это посещение Знаешь, что это мне напоминает?
2: Что?
0: Вот тоже как-то мы эту тему поднимали. Помнишь те времена, вот золотое подполье,
2: да,
0: опять же, да? Когда колбасу всякую, сыры, красивая тетенька или некрасивая нарезала, индивидуально заворачивала, потом в такую твердую бумагу, на ней карандашом писала цену. Вот. Индивидуальный подход к каждому. Потом все это сменили такие красивые всякие оберчики, которым серьезно работают маститые дизайнеры, понимаешь? Вот, а Макдональдс, это уже, по-моему, совершенно предел кормушки. Вот это надо запретить.
2: Дело в том, что...
0: Растягайных нету? Растягайных нету?
2: Дело в том, что когда в золотое подполье нарезали эту, значит, нашу с тобой по 2,20,
0: да.
2: А вот мой друг, кстати говоря, здесь поддерживает нас, Михаил Борисович Солдатов, он любил портяночный сыр. Помнишь, такой был? Портяночный.
0: Смутно.
2: Ну, пикантный назывался. Как, Миш, как он назывался? Пикантный. Ну, в народе назывался портяночный, но дикий запах, как от портяна.
0: И очень острый на вкус, аж газированный.
2: Да.
0: Я вот помню.
2: Люди с удачным вкусом, как Михаил Борисович, мой знакомый. Кстати говоря, мой большой советник по ситуации вот отрыва. Я понял, что мне необходим человек, который знает ситуацию здесь. Который мне может проинструктировать, как дела на местах здесь. Потому что я отстал. Вот, и все эти колбаски и вот эти портяночные сыры, они были абсолютно натуральные. Там не было никаких химикатов в том плане. Они бы были там, если бы они существовали. А у нас в силу того, что это в то время еще не отрывались, и движение было не сильное.
0: Да.
2: Вот если там было, ну, мясо, так, ну, жиры какие-то.
0: Но иногда радиоактивное.
2: Нет, иногда я слышал, там кто воровал туда туалетную бумагу.
0: Розовую.
2: Да, так под цвет. Вот на мясокомбинате, когда воровали, туда, значит, мешали. Туалетную бумагу, ну, это тоже, но вроде натуральная.
0: Это как, которая клейковина.
2: Да, ну это тоже вроде как натуральный продукт, вполне, который, в принципе, где-то способствует здоровью. А вот во всех этих фастфудах, в частности, в Макдональдсе, там используют такие какие-то химические вещества, которые делают пищу вкусной, так называемые. Вот знаешь.
0: Она синдром так... пепси-колы.
2: Да-да-да. Пьешь,
0: а хочется еще.
2: Да, и вот они добавляют вот это в мясо, в свой сыр, там, в эти в булочки. Mm-hmm. Вот этот вот химикат, который тебя на это дело подсаживает, что тебе хочется еще, и еще, и еще. И ты раздуваешься, понимаешь? И поэтому вот что наш этот наблюдаемый вот этот доктор, стоматолог, как его?
0: Андрей Осипович Махно.
2: Да, вот. Он совершенно точно заметил, что вот там люди ожиревшие, вот, ну, ожиревшие от того, что вот они постоянно питаются в такого рода заведениях.
0: Ну, а как же эти все их тренажеры, вот все эти вот там хреновины жуткие?
2: А ты знаешь, что когда... Тут тренажеры не спасают. Вот эта певица, не певица, это актриса, которая вот Шэрон Стоун, угу, такая известная, она такие заявления делала, что, значит, ну, скажем так, когда ее спрашивали, что вы там хотите сделать любую акцию, и вам за это ничего не будет. Знаешь, вот так. Представь себе. Вот сделай, что хочешь. И тебе за это ничего не будет. Так? Вот что ты... Вот ее спрашивали, что ты... Кстати говоря, вот интересный вопрос, да? К радиослушателям, кстати говоря. На дежурстве, которые... Так. И она сказала так, типа, такого ответа, чтобы я бы съела ломтик пиццы.
0: О, как.
2: Понимаешь? Потому что пицца — это олицетворение такой жирной пищи. Вот, а там все они, которые заботятся. Вот там. Я когда приехал в Америку, многие женщины мне производили впечатление, что у них дистрофия.
0: У них же был попс одно время.
2: Другая, такой. Другая стадия ожирения, вот наиболее распространенные такие заболевания — анорексия и булимия. Это значит, одна из них — это когда ты считаешь, когда смотришь в зеркало и чувствуешь, что ты толстый. Хотя абсолютно нет, но это уже начинает психически, так. А вторая — когда ты уже есть не можешь. Ты ешь, и тебя рвет. А это начинается с того, вот эти все так называемые модели, так, вот, которые тут висят у нас вот по городу, вот эти все девушки. Так,
0: но они сюда иногда приходят, вот, то есть, да, да, за помощью, да, часто обращаются.
2: Значит, осчастливливают вот эти, значит, суперзвезды, созданные этими фирмами для лака ногтей. Так, вот. Они практически все страдают или булимией, или анорексией, или тем и другим одновременно. То есть имеется в виду, кстати говоря, вот молодые ребята, они уже это дело раскусили. Если он приглашает девушку в ресторан, то он смотрит так. Если она поела и сказала, мне надо отойти, это точно. Она пошла, значит, в туалет, два пальца в рот, и все это...
0: То есть беда, дескать, уже.
2: Да, чтобы не растолстеть. То есть вот они едят вот вкусно вот то, что они там любят, и бегут в туалет.
0: Это такая купеческая привычка от
2: блинов. Два пальца в рот, и все это. Так. А со временем это, значит, развивается психическое заболевание, они уже есть ничего не могут. Это все сразу вылетает, понимаешь?
0: Ну, понятно.
2: А это знаешь, от чего идет? Вот американцы, многие американцы живут в режиме постоянного похудания. Понимаешь? Вот главная цель жизни — это сбросить вес. На самом деле. Так. И вот они так. Значит, вот на эти тренажеры, так, потом в Макдональдс, так.
0: Потом в сортир.
2: Нет, потом на тренажеры. Нет, потом на весы. На весы.
0: А, промежуточный этап, да.
2: Я не знаю,
0: да,
2: что, кстати говоря, вот этот каждый вот в этом в Макдональдсе, ну, скажем так, наиболее известный у нас, там такие же есть: Taco Bell, Burger King, Cheeseburger, там In-N-Out Burger, там масса таких вот фастфудов.
1: У нас таких нет.
2: Ну, вы же оторвались.
0: Вы же приезжали.
3: Саш, на самом деле, мне кажется, это все...
0: А у тебя включен микрофон, наверное.
3: Да, на самом деле, это сговор, понимаешь, вот империалистической промышленности. То есть производители вот этой химической пищи, они поставляют, скажем, на рынок толстяков. Вот, а производители тренажеров, они продают им тренажеры. Вот. Производители весов, понимаешь, намекают, что прежде чем подойти к тренажерам, надо взвеситься. То есть люди покупают весы. То есть это все вот...
0: гораздо глубже. Это завязано на, так скажем, ну, даже такая... генной инженерии.
2: Сейчас, понимаешь, помимо вот такого дела, это своего рода даже мода. Знаешь, вот мода на образ жизни. Стиль жизни популярен. Вот стиль жизни — такое постоянное похудание. Естественно, как наиболее менее имущая часть населения женщины,
0: незащищенные.
2: Да, самые такие ранимые и галимые, или как это называется, они были первые подвержены. Но сейчас уже и на мужчин это распространилось. Вот я пошел, а еще один есть такой фастфуд, но чуть-чуть получше, Деннис называется, Деннис. Там можно сесть, там и официанты есть, так. И там, то есть уже там дают, да, да, но там тоже все это очень быстро, и дают на тарелочке, так, вот, не в пакетике, а на тарелочке. Я зашел со своим одним приятелем, и он говорит, официант, мне, пожалуйста, омлет без желтков.
0: О, как люто.
2: Так, а в чем, нет, а в чем дело? Давай. Нет, на полном серьезе.
3: Холестерин.
2: Так, потому что вот он полностью, значит, подсел на это дело, на постоянное похудание, так. Вот на это вот, на все вот. У него тренер, он купил вот эти все так называемые, знаешь, нажимаешь на педали, так вверх-вниз.
0: Да,
2: вверх,
0: такая вниз, жуть, жуть, вверх, жуть.
2: Вот типа брусьев, так, только внизу педали. И так вот и давишь на них, и туда-сюда. Вот. И потому что, значит, узнал, что в яйце, вот в курином, значит, в желтке наибольшее количество жиров и вот этого, что в Америке называют холестерол. Как у вас называют? Холестерин, да?
3: Холестерин.
2: Ну, представляешь? Ты вот знаешь, такой. Она ему сделала. Сделала яичницу, ну, что, из трех яиц.
0: Без этих штук.
2: И омлет. Без желтков.
0: А их, наверное, жадно заглотнула сама. Как бы сразу вот прям из ложки.
2: Украла.
0: Украла.
3: Для того, кому наоборот, без желтков.
0: А ты знаешь, кстати, они даже к какому приходят решению своих проблем. Вот жена одного известного там очень человека, это действительно реальный факт.
2: Так я же рассказываю тоже реальные факты.
0: Да, я не сомневаюсь. Она, как бы, чтобы похудать, специально внедрила себе селитер, внедряла раз в год, который, как бы, у нее съедал лишний вес, а потом он пошел у нее головой неожиданно, и ей настал, в общем. Ну, умерла она, потому
2: кстати,
0: что
2: говоря, неправильно. Кстати говоря, ты вот сейчас наткнулся на золотую жилу. Поезжай в Америку, разводи солитеров.
0: И туда, и да.
2: И называемый такой mail order, очень популярный, то есть, как это называется, товары по почте, прям высылай в коробочках. И скажи, что...
0: Там же личинок в пузырьке.
2: Там главное так сказать. Там все на фунты, так на паунды, на эти. Гарантированно 10 паундов за первые 5 дней.
0: А-а-а.
2: Что это тут этот гад, который вот это я тебе пришлю, так вот это, змейку вот эту.
0: Тушку почистить.
2: Ее только надо туда засунуть, так, и все. И гарантированно будут покупать. Ты станешь миллионером, ну, не знаю, там, ну, за месяц.
0: У меня тамошнее здравоохранение потом просто порвет.
2: Нет, ты наймешь рекламодателей... Вот они там все маркетинг, там все это налажено, и будет, знаешь, как вот рекомендовано врачами. Вот этот глист. Рекомендовано, мы рекомендуем. И печать, пам, на это.
0: Экологически чистый глист.
2: С твоим лицом на эту коробочку, пам, рекомендовано доктором Брауном.
0: Да.
1: Саш, кстати, туда тебе ехать не обязательно. Ты можешь давать московские телефоны и по почте пересылать. Просто доставка будет не $6, как обычно, а чуть-чуть дороже.
0: То есть еще обогащусь.
2: Нет, нет, надо ехать туда, тебе надо самому там выступать, тебе надо делать промоушен с этими вот этими, со своими глистами, ездить по стране.
0: Выбегать вот так, в такой, да, прям махать руками. Да. Вы посмотрите на
2: турне,
0: это чудо.
2: В турне лекции, семинары вести. Как они все делают, понимаешь? Это не только вот продаешь продукт. Они продают, знаешь, в принципе, вот в Америке, продают они не продукты, не вещи, а вот как люди чувствуют себя, когда они это используют. Понимаешь, они продают не автомобили, а они продают стиль жизни. Они будут, ты будешь продавать не глистов,
0: а стиль жизни.
2: А новые российские пути похудания от продвинутых
0: новые
2: людей.
0: Технологии.
2: Новые технологии в диете.
0: В диете.
2: Понимаешь, вот она.
1: А мне, кстати, очень нравится американская реклама. Просто волшебные кинокомедии. Просто вот смотришь и вот хохочешь, вот как полироль продают, который это самый
0: автомобиль.
1: Лазерный луч, который не пробивает. Но, правда, он пробивает бумагу, которую ставят на 10 сантиметров, а автомобиль ставит за 2 метра, и он его не пробивает. Там, ну, вот такого все идет масштаба. Там, видно, стоят вентиляторы, которые сгоняют воду с автомобилей, и там гладкая поверхность, там все блестит. Ну, я не знаю, может быть, вообще у меня подружка ездила в Америку и говорила, что американцы, они какие-то вот, ну, очень не такие, как мы, они, ну, доверчивые, вот на эти всякие фишки, ну, верят во все. ну, разводить их очень просто вот, на какую-то ерунду. Ну, и у меня были всякие моменты в жизни, когда я знакомился с американцами на своем очень беглом английском языке, который у меня настолько беглый, что убегает далеко
0: вперед от моих мыслей.
1: Да. Вот, и я понял то же самое, что ну, и с ними шутить как-то труднее. Ну, все у них вот, с догоном.
0: А, кстати, сложнее. Действительно, что у них с шутками-то там? Вот...
2: Шутками там все налажено. Там есть профессиональные так называемые stand-up comedians. То есть это в переводе стоящий вертикально комедиант.
0: Это вот в кабаках типа так?
2: Нет, да? Нет. Это вот есть такие как бы, ну, жанр, артистический жанр. Но у нас это не, несколько... Ну, знаешь, у нас тоже есть юмористы. Но это несколько... Это, ну, это несколько не то. Потому что те бы как... Ну, что ли, те, как по забористе, я бы сказал. Потому что в Америке, кстати говоря, вот что у них плохо, они могут откровенно издеваться над любым человеком. Так глумиться по телеку, над любым политиком, над любым бизнесменом. Совершенно открыто и спокойно. Без боязни, что их убьют.
0: А в зале над клиентом тоже? И просто что-то такое, я помню, проходил фильм, когда два вот таких человека, которые занимаются, работают именно в этом жанре, ну, очень неудачники. У них все время шутки были неудачные, пока у одного из них меж лопаток не выросла третья рука. И один, значит, играл на гармошке, а этот так печально танцевал с тремя руками, и бабки срубал немеренные. Вот. И там фрагментарно показано, как один как бы их конкурент, который у него все дела шли удачно. Он там прям глумился над людьми в зале прям немеренно. Вот. А все смеются. Вот. Это отсутствие чувства достоинства или как это понять?
2: А у американцев довольно такой специфический юмор, который как-то основан на их мировоззрении. Совершенно, естественно, отсталым, как я тут понял. Как мне тут объяснили. Сегодня
1: всех несет.
2: И в этом, в сегодняшнем вот нашем с тобой эфире, ты мне все время так намекал, что да, вот были правы эти молодые журналисты, что тут движение. И события, которые, значит, случаются здесь, и которые давным-давно в Америке там вообще ничего нет. Там кто-то выступал передо мной на встрече с журналистом, с этими молодыми. Я слышал там фразы, что Голливуд — это вообще-то только русское кино теперь. Они сделали ошибку, что они не обратили большого внимания.
0: А тебе доводилось смотреть новое вот это русское кино? Хотя бы один-два фильма?
2: Типа каких?
1: Ну, особенности национальной охоты — это самое яркое достижение.
2: Нет, я не видел, нет.
1: Очень ну, зря.
2: Это, но опять-таки, опять очередной быть... гвоздь в мой гроб.
0: Это один из удачных, а в целом, честно говоря, меня само это словосочетание очень пугает. Вот, ну вот, новое русское кино. Я не
1: дело
0: могу.
1: В том, что я могу сразу вкратце так обрисовать. Вот этому фильму уже несколько раз присуждали один и тот же приз каждый год, только потому, что нет больше фильмов, которые могли бы как-то конкурировать с ним. И вообще фильмов снимается очень мало. А тем более хороших там.
0: Как а бы. Показывается еще меньше, потому что, например, если найдешь денег снять, то не найдешь денег, чтобы
1: его показать. Правда, сейчас начинает все появляться, потому что, видно, вот эти все видеокомпании, они начинают проплачивать всякие эти киностудии, которые выпускают фильмы там с какими-то... Ну, в основном яркие актеры старые там снимаются. Тот же сериал «Клубничка», скажем так, очень веселый.
0: Вась, а как ты думаешь, вот если туда выйти на прокат...
2: Сериал «Клубничка»? «Клубничку» отправить?
0: Нет, то есть мне не глистами торговать, а поехать прокатывать, например, фильмы, как ну, «Гайдай», к примеру, врубятся они там или вообще это наглухо?
2: Вряд. Значит так, вот видишь, в силу того, что ты пока еще на пути в Прагу только...
0: Да.
2: Златно-праха, вот... У тебя еще нет вот этого, как у меня, кстати говоря, отсталого американского чутья. Так, дело в том, что в Америке система такая. Неважно, что какой у тебя продукт. Фильм, Гайдая, глисты. Что хочешь. Москвич, машина. Так? Было бы что. Продать можно все, что угодно. Вообще все, что угодно.
0: Мы хотели торговать в Америку ботинками «Прощай, молодость». Понимаешь, через какой-нибудь гуманитарный канал, кстати.
2: Сам по себе товар, он как бы вторичен. Первичен человек, который представляет этот товар. Вот ты, если помнишь, вот скажем, сигареты «Мальборо». Вот знаешь, у СССР такое есть понятие «Мальборо-мен». вот этот мужик в этой шляпе, который постоянно там что-то прикуривает, так?
1: И куда-то едет, он в горы
2: ускачет, чтобы покурить. Понимаешь, такой этот, подзагоревший мужичок, так? Вот. Так вот, такого вот мужичка, понимаешь, вот если, допустим, поедешь туда вот с калошами, с чем ты хотел, с глистами?
0: С глистами, с калошами, с прощай
2: молодости. Вот ты должен стать таким мальборо-меном. В роли глистов, в этих там шузах, так? Вот сказать, что это, скажем так, вот эти шузы...
1: Баночки глистов.
2: Шузы «Прощай, молодость», что-то там совершенно новый рейв.
1: И что они это будут покупать,
2: скажи,
1: да?
2: Скажи, что это пост-рейв какой-нибудь, так? Вот, или супер-рейв, или гипер-рейв. Ну, мы придумаем
0: теперь это. Какое-нибудь слово нужно будет так, обязательно.
2: Вот, и, значит, в такой демонстративной позе, чтобы они хорошо были видны, особенно эти молнии на них, так, блестели. Потому что покупать любит, когда что-то блестит, так, придает такую, ну, что ли... богатство, становится побогаче это продукт, так? Вот. И начни с каких-нибудь, ну, скажем так, северных штатов, где поменьше населения. Так и так люди попроще.
1: Ну, там как бы деревни в основном, да?
2: Ну, скажем так, что у них называется это rural. Rural. Так, ну, скажем так.
0: Ближе к природе просто.
2: Негородская местность.
1: Сибиряк.
2: Вот.
1: Так, как у нас.
2: И смотри, говорит, так да? Вот постепенно, годик, два, три, и все. И крупные поставки.
0: Ты скажешь, что у них дефицит с идеями? Вот какие там новые идеи хотя бы возникают? Вот, ну, что тебя поразило, например, ну, в обычной, в торговле, там, не будем говорить музыка, там, а вот в торговле, ну, или в каком-то экономическом, ну, явлении. Прям,
2: смотри, да. Кстати говоря, вот, кто сейчас слушает, так? Потому что здесь это тоже может иметь место. Вот смотри, идеи решают все, правильно?
0: Согласен.
2: Правильно. Вот отлично. Вот здесь мы согласны. Хорошо. Хотя, естественно, отсталость полнейшая моя, ее признаю, я сдался. Так? Ну, смотри, у меня есть одна знакомая, которая работает на передаче, такая есть на MTV передача, называется Single Out. Не знаю, тут она известна или нет, но такое совершенно молодежное шоу, где там парни, типа, выбирают девушек, или девушка одна выбирает там из 50 парней, ну, какого-то там подходящего ей человека. Но не в этом дело. Вот эта моя знакомая, которая там помогает им делать звук на этой передаче, сказала такую вещь, что у них, значит, за один день сразу снимается несколько, как обычно, знаешь, вот несколько там программ. И там за один день у них прошло там около 300 молодых людей, вот которым сейчас там 17-18 лет, кто там в этих. Так. Но они там отбираются, типа таких клевых молодых людей, которые там одеты. Вот. И она сказала, смотри, у них у всех есть татуировки, мода. Какие-то обезьянки, дракончики, черепашки, цветные
0: бабочки
2: татуировки.
0: Разные,
2: да.
0: Там...
2: И она говорит, Василий, надо устраивать бизнес по смыванию татуировок. Вот она где. Через несколько лет им всем нужно будет эти татуировки смывать. Так? Вот сейчас кто слушает, завтра же открывай.
0: Ноу-хау.
2: Понимаешь?
1: Надо вот оставлять данные в интернет, чтобы уже...
2: Вот она идея, смысла. Понимаешь? На будущее. Понимаешь? Вот она отсталость-то где проявляется. Понимаешь?
0: Так ведь пошли же они дальше, они же стали делать еще вот, бесцветные татуировки. В смысле...
2: Нет, это называется, знаешь, как это называется, брендинг. Брендинг — это в прямом случае, в нашем случае, знаешь, вот как клеймо на корову ставят.
0: Типа шрамирование какого-то вот,
2: да,
0: в этой серии.
2: То есть и делают из железа такую печать, ее нагревают, и тебе, значит, на спину.
0: Да-да-да.
2: И так она подымилась, у тебя вот этот ожог, а потом это все облупилось, так? И
0: вот
2: остался, значит,
0: получилось.
2: Дракон.
1: Прямо вот так это все делают сейчас, да?
2: Да, да, да.
1: Вообще без
2: брендинг себя называется. Кстати говоря, у нас, я думаю, когда я рос, у меня ребята там делали, там, чтобы на работу не ходить, они делали.

0: В гостях у программы «Монморанси» Василий Шумов. Также тут присутствует Айрат Дашков, сиамский близнец Анжелса Торшин. И по телефону 203-19-22 вы можете звонить к нам в студию и задавать ваши вопросы. В основном, конечно, Василию Шумову, чьи композиции мы сейчас и слушаем. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы все внимание.
1: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
1: У меня будет два вопроса к Василию и один по Ленгайровскому.
0: Давайте. Только если можно, говорить, пожалуйста, чуть погромче, как-то вас там глушит.
1: Да, хорошо.
0: Вот Василий, так очень удобно.
1: Прежде всего, огромное вам спасибо, что вы приехали. Огромное вам спасибо за вашу музыку, за ваши альбомы.
0: Ага.
1: Вот меня вот что интересует. Как вы думаете, почему современное общество, ну, по крайней мере, западное, настолько сильно борется с наркотиками и совершенно не трогает алкоголь? Хотя алкоголь приносит вреда, ну, в сотни раз больше, чем наркотик.
0: Угу.
1: Не и химически, а и...
0: Понятно.
1: Нормальный наркотик.
2: Так, и второй вопрос?
1: Второй вопрос. Меня просто интересовало, как у вас получился альбом с Петром Мамоновым.
2: Угу.
1: Вот. И какие-то вот такие вот связки, может быть, у вас еще планируются?
2: Все понял.
1: Вот. И к Александру вопрос.
2: Угу.
1: Может быть, это будет тема отдельной передачи. Перенос столицы.

0: Москвы.
1: Перенос столицы из Москвы?
0: Да, потому что
1: куда?
0: Я думаю, что Москва бы подчистилась бы.
1: Ну, это, кстати, будет разыграно лотереей. Мы неоднократно уже эту тему поднимали. Будет лотерея.
2: То есть да. Просто так вынутым из шапки какой-то... Но,
1: то же самое, как бы, что вот мы предложили с Мавзолеем. Как бы между каждым районом, угу. Как бы лотерею за самый чистый район. И угу. На площадь перед кинотеатром главным этого района перенести Мавзолей.
2: Ага,
1: ну, борьба за чистоту.
2: И, типа как поощрение.
1: Конечно, mm-hmm. конечно. Спасибо вам за звонок.
0: Спасибо, Василий. Приходите
2: да.
0: еще.
2: Да, хорошо, спасибо.
0: Всего хорошего. Mm-hmm.
2: Goodbye.
1: Про наркотики и алкоголь тема интересная.
3: Тут вот, что вскрылось. Живя в Лос-Анджелесе, значит, последние где-то полгода прошел слух. Ну, как прошел слух? Значит, стали писать в газетах, там, что-то упоминать в местных новостях по телевидению. Что вот там есть несколько кварталов традиционно таких бедных, в котором живут негры, так районы называются Watts, South Central, Лос-Анджелес, Камптон. И, значит, там какие-то всплыли факты, что ЦРУ продавало там наркотики специально, чтобы использовать деньги для своих там других целей. Так? Вот. И, значит, там появились какие-то лица, которые, в принципе, подтверждают это. Так? Что это здесь имеется в виду? Что сама ситуация с наркоманией, так? Может быть, ты слышал еще во времена Рейгана, тоже была типа того, что вот американцы помогали никарагуанским повстанцам, так, обменивая там на наркотики, покупали оружие и так далее. Вот с Рейганом там Оливер Норт, такой одиозный человек есть, который в этом деле участвовал. И получается такая картина, что с одной стороны государство борется, так называемая официальная война наркотикам, имеется в виду война на ввоз наркотиков в основном из Колумбии, так, вот эти картели, синдикаты, вот эти так называемые пресловутые, которые там существуют, так, а с другой стороны, вот такие вот вещи, что само же государство внедряет наркотики вот в эти бедные кварталы для каких-то целей, так. Что касается алкоголя, то в Америке алкоголь как-то не так актуален, как у нас здесь. Что там намного, на мой взгляд, намного меньше процент алкоголиков. Потому что у нас алкоголиком считается человек, ну, который уже совсем, понимаешь?
1: Ну да, уже.
3: Вот. А там считается алкоголиком человек, которому это мешает работать.
1: Это понимаешь? Тогда получается, я знаю страну, где вот все тогда алкоголики.
3: Да, там есть какие-то признаки алкоголика, типа того, что вопрос, врал ли ты когда-то на работе, что ты там куда-то не пришел по какой-то причине, но на самом деле потому что ты был бухой. Раз, ответ, да нет. Ну там вот такого плана. Ну в общем, короче, когда набирается количество ответов, то человек считается алкоголиком, и он рекомендуется для лечения.
1: А вот ситуация с коренным населением, с индейцами. Говорят, что им выплачивают, они отсудили у государства денег за притеснение, которое творили им там в прошлом, и что они как бы сильно киряют и не пользуются большой любовью. Вот.
3: Значит, коренные индейцы, дело обстоит, на мой взгляд, так, что они совершенно, ну, как тебе сказать, концептуально не вписываются в белую цивилизацию. Вот, которые, значит, при себя представляют американцы, которые, значит, туда переехали и переселенцы из Европы за последние, скажем, там, 200 лет. Ну, смотри, у индейцев в языке, хотя там разные племена, там масса, но какие-то сходства в языке у них есть. И у них слова в языке нет, типа «иметь».
1: Угу.
3: Типа вот нельзя сказать «это мое». У них нет просто в языке такого. Они этого не понимают. Как может быть «моя земля» там? Моя территория, моя река. Понимаешь? У белых же, вот в нашем обществе, скажем так, вот цивилизованном, это основа вообще всего. Собственность. Мое. я владею, понимаешь, вот это. И поэтому вот даже на таком уровне индейцы не вписываются вот в эту белую цивилизацию. Так. Ну и куда им деваться? Им, значит, там выделили так называемые резервации, вот где они сидят. И они живут там совершенно своей жизнью и по своим законам. А для белых людей, значит, такая картина, что они когда смотрят на этих индейцев, то у них складывается впечатление, что они просто спиваются там.
1: Ну, это не так, в принципе.
3: Нет, на самом деле большой процент с точки зрения белых среди вот этих индейцев, там алкоголиков, большой процент, да. Ну, естественно, там безысходность, вот в нашем понимании такого, ну, белого человека, американца такого, предпринимателя. Так.
1: А вот среди, извини, что перебиваю, не было ли такого нонсенса, чтобы какой-нибудь крупнейший бизнесмен был вот индейец?
3: Никогда не слышал, никогда не слышал. В основном это белые. И сами по себе индейцы, им бы как, что ли, ну, как бы такую, как бы компенсацию государство разрешает вот этот игорный бизнес на определенных территориях. То есть индейцы владеют большим количеством казино. Mm-hmm. Так вот, всякими там картами, рулеткой, вот этим всем. Игровыми автоматами с деньгами. Ну, это просто им, как бы, вот, знаешь, ну, утешение, что они могут там сделать легкие деньги. Ну, это, как правило, еще усугубляет картину. Они в этих же казино сами же и спиваются там же, понимаешь?
1: Изначально была попытка их немножко нейтрализовать, их возможную активность этими, видимо, вот.
3: Нет, абсолютно. Они просто не вписываются в концепцию белой цивилизации, вот и все.
1: А вот немножко к музычке, если вернуться, есть ли какие-нибудь коллективы там рок-музыкальные, молодежные, состоящие чисто из индейцев?
3: Ну, дело в том, что, естественно, там масса белых индейцев перемешались. Вот, допустим, одно время в моей хоккейной команде вратарь был наполовину белый, наполовину индеец. Так? Вот. Как это, индейцы у них называются Native Americans. То есть, как бы, местные американцы, вот, которые там были.
1: Ну, кстати, правильно получается.
3: Native Americans. И этот парень страдал алкоголизмом. И он говорит, что все его по линии вот этих индейцев, они все были алкоголиками. Те, которые они не работали. То есть, такие индейские алкоголики, вот которые близки к нашим.
1: А вот общественное мнение, предположим, какой-нибудь такой молодежный, весь из себя на хорошей машине, да, там вдруг как-то сошелся с девицей из резервации. Вот что в данном случае? Или
3: это нереально, это нереально.
1: Ну, он увидел, дескать, о, и вообще, то есть, никак.
3: Потому что они выглядят довольно-таки диковато.
1: Вот индейцы.
3: То есть, вот, допустим, если ехать по штату Аризона, где-нибудь там в районе города Флагстав, там вот вдоль автострады, значит, там появляются такие вот вигвамы. Но это в основном они так их туда ставят. Вигвам, кстати говоря, это слово не употребляется самими американцами, индейцами. Это называется типи.
1: Как?
3: Вот то, что называется вигвамом. Я не знаю, откуда это пошло, это малоупотребимое слово. Это называется типи.
1: Типи.
3: Вот эта палаточка, вот эта индейская, называется типи. Вот стоят эти типи, так? И вот индейцы, значит, торгуют там какими-то бусами, каким-то вот популярный сувенир, так называемая ловушка для снов. Это такая сеточка, вот такая, значит, проволока, окружность, в ней сеточка, и на сеточку навешаны такие, типа, знаешь, вот, хвостики такие, пушок такой, знаешь, вот как типа перышки какие-то. И вот если ты повесишь эту вот ловушку для снов на своей кроватью, там, где ты спишь, то вот она будет помогать ловить плохие сны.
1: Отлавливать, как бы
3: отсеивать. Да, и ты будешь видеть только хорошие сны, будешь хорошо спать.
1: Ну, это такая, да? Светлая, хорошая идея,
3: вот.
1: Вообще.
3: Ну, вот мне видишь, нравится. Вот, видишь, индейцы, вот они,
1: добрые,
3: вот по сути они, так? Кстати говоря, вот насчет снятия скальпов, это белые туда принесли. У них вообще такого не было.
1: Пытались запугать просто местное население такими повадками.
3: Более того, ну, естественно, там, как белые же считают себя очень большими мудрецами и умницами, и в Америке есть, значит, там праздник открытия Тихого океана. День открытия Тихого океана, так? Ну, Америка существует сколько там, больше 200 лет. Индейцы там жили тысячелетия. Естественно, они не знали, что есть там Тихий океан, понимаешь? Ну вот белые пришли, вот они, значит, открыли Тихий океан. И вот сейчас праздник, у них специально есть открытие Тихого океана.
4: А то есть индейцы жили глубоко, что ли, в материке?
3: Куда? Они жили везде.
4: Но как же они про
3: океан? Ну белые думают, что, понимаешь, что вот они открыли.
1: Они, да,
3: дали знания. Типа индейцы не подозревали даже, что вот есть Тихий океан.
1: А вот скажи, пожалуйста, насколько сейчас там силен рэп? То есть я как бы любитель этого жанра, считаю, что он музычку продвигает и держит, не дает ей упасть. Я имею в виду мировую музычку.
3: Понятно.
1: Ниже какой-то планки. Как там сейчас с этим дело? Ты, меня интересуют эти фашистующие, воинствующие рэперские группировки негров.
3: Угу. Значит, этот стиль, о котором ты говоришь, у них называется гангста-рэп. Гангстерский рэп, да? Гангста. Это вот как вот негры говорят. Гангста! У них есть, у них свой акцент, кстати говоря, у негров есть. То есть, вот, там долго живешь.
1: Очень жуткий причем.
3: Можно сразу определить.
1: И свои движения даже есть.
3: Там свои, да, внутри их, значит, этих организаций, там, районов. Мода на гангстерский рэп прошла. Все. Все эти люди, вот типа там Ice Cube'ов, Ice-T, вот этих всех Ice, такой. Они все сейчас переквалифицировались. Они же деньги зарабатывают, это шоу-бизнес, так? То есть все там песни типа «Убей полицейского», там «Убей президента». Они прошли, они же больше не... Ну, понимаешь, как говорят это. Знаешь, как у нас была попса одно время такая, сейчас вот другая. Вот то же самое, это шоу-бизнес.
1: А повадки? Вот ходят слухи о том, что там прямо между ними происходят разборки, прямо на улице.
3: Есть такая, что ли, ну, типа такой... такого противостояния, которое называется East Coast and West Coast, типа западное побережье и восточное побережье, среди этих рэперов, вот этих негров. И, значит, две школы рэп-музыки. Так, две академии рэп-музыки. Вот с восточного побережья, там, где район Нью-Йорка, скажем, там, Филадельфия, и с западного побережья, в основном, вот Лос-Анджелес, вот эти районы, вот типа Камптона, вот, где ЦРУ наркотики-то продает. Вот. И вот они друг с другом, значит, кто круче. Да? Вот у негров это развито, кто круче. А где-то еще это развито, интересно.
4: То есть, ну, в России очень близко к этому.
3: Вот, как интересно.
4: Да, все борются.
3: Вот кто круче? Вот восточный берег или западный берег в рэпе, кто круче?
1: Ну правильно, так. Видишь, соревнования.
3: И там, значит, вот они, значит, сперва был убит так называемый Тупак.
4: Да-да-да,
1: очень был.
4: Так. История. Он там что-то про девочку.
3: Ну там, в общем, он был представитель одного из берегов, наверное, West Coast, западного. Так его убили в Лас-Вегасе. Ну, просто он ехал на своем BMW. И кто-то, значит, просадил пулями все это BMW.
1: Ну, классический такой вестерн современный получился.
3: Где-то еще так бывает, интересно. На каком бывает побережье? Так? А потом, через некоторое время, совершенно случайно, также был убит такой рэпер под названием Notorious Big G.
4: Их сейчас очень много умерло.
3: Так, вот. И типа это как-то вот списалось на войну между западным берегом и восточным берегом. Так. И, значит, были там и там похороны, такие, знаешь, которые вылились.
1: Массовые шествия.
3: Да, там, да. Больше, чем похороны. Вот. Но это дело темное.
1: Там их...
3: В прямом и в переносном смысле дело черное, дело темное.
1: А вот, в принципе, Америка все равно считается, как тут ни крути, страной благополучной.
3: Естественно.
1: А есть такая теория, как бы, что благополучие страны можно определить там, ну, по большому ряду признаков. Один из них — это популярность в этой стране музыки регги. Я вот целиком это разделяю. То есть в стране благополучной эта музыка должна быть очень популярна. Вот каково там?
3: Ты знаешь, вот само такого чистого регги, ну, скажем, там, Боб Марли, так, уже нет. Но время от времени есть какие-то реинкарнации вот этого регги в стилях, вот, которые называются, типа, рага-маффин. Такой был стиль. И как тебе сказать, ну, наверное, это не то, что широко развит такой широко популярный стиль, но это стиль, который всегда присутствует. Всегда. Вот есть какие-то несколько, 1, 2, 3, 4 состава, которые всегда где-то на виду, которые играют эти регги.
1: А тебя не тянуло ни разу попробовать? Вот я не слышал у тебя каких-то даже попыток.
3: Да, это точно. Это точно. У меня не так мало солнца в голове, поэтому, наверное, все-таки регги — это такая южная музыка. А как объяснил мне мой врач, что я из северной страны, где надо есть мясо.
1: Чтобы быстрее зажило плечо.
3: Да, если не будешь есть мясо, ты просто подохнешь зимой, которая длится 11 месяцев, и у тебя зубы выпадут. А музыка регги, она все-таки подразумевает там солнце, пальму, такую, понимаешь, ну, безответственность, хождение полуголым. Походи полуголым здесь у нас.
1: Не.
3: День в декабре месяце.
1: Этого я делать не буду.
3: Да.
1: Еще был вопрос от, насчет от твоего сотрудничества с, вот, с Мамоновым. Как бы я уже не помню толком, в чем он.
3: Нет, я помню вопрос. Значит, в свое время с Петром Мамоновым была у нас такая общая идея сделать совместный альбом. И не хотелось сделать из моих песен или из его песен. И был такой, что ли, ну, как бы, план. Давай сделаем альбом из песен Фрэнка Синатры. Потому что вроде и Петр любит Фрэнка Синатру, и я. Но есть одно но. Во-первых, у Фрэнка Синатра огромнейший репертуар. Там десятки альбомов, сотни песен он спел, так? Значит, как-то селекционный процесс довольно-таки сложный, чтобы выбрать какие-то лучшие из лучших песен. И с другой стороны, с нашими голосами петь Синатру с такими муха, источник заразы, понимаешь, с такими голосами трудно петь Синатру.
1: Ну, Sex Pistols не постеснялись.
3: Ну, понимаешь.
1: Кстати, очень хорошо, очень с драйвом спели, с большим, чем, то есть...
3: Понятно, чем понятно, понятно.
1: Уважаемый
3: ну, вот. Сенатор. Ну, короче говоря, как-то так вот Синатра, ну, не выруливался, да? И дело как так осталось открытым. То есть вот был, осталась эта сама идея, которая была пущена на самотек, не форсируя. И однажды я был, знаешь, в музыкальном магазине и увидел пластинку компакт-диск Pink Floyd. Вишь его хи. И как-то у меня это дело всплыло, воспоминания вообще вот Pink Floyd, когда я это слушал первый раз. И я вспомнил, что вот мы с Петром слушали этот Pink Floyd, этот альбом, и он нам обоим нравился. И вот это как бы явилось разрешением самой тематики альбома. И мне всегда нравилась песня «Welcome to the Machine» с этого альбома. И вот, наверное, это... когда вот у меня появилась эта идея, то тогда и вся остальная концепция альбома сразу мне прояснилась в том плане, что надо просто сделать альбом из вообще из песен, которые вот мне и ему нравятся. Так? Вот. И, значит, я с ним созвонился в Москве и сказал, что вот есть такая идея вот насчет альбома Синатры. Ну и в конце концов он добрался до меня, и мы записали, значит, альбом и сделали оформление а-ля «Wish You Were Here», как Pink Floyd.
1: Я вижу.
3: Да. И недавно вот этот альбом вышел на фирме SNC.
1: Послушаем первую пьеску.
3: Да, которая называется «Welcome to the Machine».

Сколько шума, ах, сколько шума, пересудена все лады. Шуба куплена, шуба, шуба, только бы не было вдруг беды. Шуба куплена, неплохая, привлекательная на вид. Мехом огненным полыхая, над кроватью она висит. 30 стукнуло в Станиславе, не кому-то, а ей самой. И она, несомненно, вправе в шубу вырядиться зимой. 30 прожитых трудновато, было всякое, даже грязь. Станислава не виновата в том, что женщиной родилась, не сложилась вначале само. Станислава была горда, ну а он оказался хамом. Бабник, синяя борода, и сама не припомнит, пела или слезы рекой лила.

хотелось прощаться просто. Хотелось стучать дверьми и процентов на 90 бескорыстной.

0: итоге
1: шуба над кроватью отворена.
0: На дворе молодое лето.
1: Улыбайся, живи, дыши.
0: Но таится тревога где-то
1: в самом дальнем углу души.
0: Самодержцы, владыки, судьи, составители схемы смет. Ради шубы проголосуйте, ради Стаси скажите нет. Ради мира настроите речи на волну моего стиха. Дайте Стасе закутать плечи.

целоваться. Шуба новая, хороша, чтобы Стася смогла впервые от восторга едва жива всунуть рученьки в меховые на 3/4.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы Монморанси Василий Шумов, и вы, да, я Айрат Дашков, и вы можете задавать им ваши вопросы по телефону 203-19. Время у нас еще пока есть. Мы слушаем параллельно музыку, так, новые работы Василия Шумова и кое-что из старого тоже сегодня послушаем. Доброе утро, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло. Странная визитная карточка.
1: Был минималист.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Рассказывайте.
2: Я вот хочу вас спросить, вы знаете, в Америке, я тут недавно была в Америке, там такая жуткая тенденция носить семейные трусы в общественных местах.
0: Это вам и в Праге такая, извините, что перебиваю. Это и в Праге также.
1: Особенно на вокзалах в Праге.
0: На вокзалах люди ходят, да-да-да, совершенно четко.
2: Нет, ну это же просто кошмар, что самое интересное, эта тенденция перекидывается на Россию. Мой папа, например, уже заразился.
0: Ой.
1: Ну что же.
0: Спасибо вам за такой звонок.
1: Кстати говоря, я это наблюдал. Вот я рос в Москве, в Измайлово.
0: Хороший район.
1: Во времена золотого подполья были люди в трусах на улицах уже в то время. В разных. Обычно такие не семейники были, они такие голубенькие, сатиновые.
0: Ой.
1: Так? Когда рукава становилась, так они стали у подъезда и так, значит, разговаривали, шлепанцев, значит, ну, босичком, и вот в этих трусиках.
0: С ведерком еще обязательно.
1: Нет, в домах в Измайлово есть мусоропроводы, то есть ведерком не надо. С папироской, вот правильно. Мне подсказывает тут мой инструктор по ситуации с улиц, Михаил Борисович.
0: Это действительно, кстати...
1: Я думаю, что американцы подцепили эту моду из Измайлова. И они просто эти семейные трусы сделали такими повеселее. Там каких-то цветочков на них добавили.
0: Кстати, вот откуда вообще появились шорты? Вот вопрос в чем.
1: Это вот надо с этим разобраться.
0: Что вперед появилось? Семейные трусники или шорты?
1: Я думаю, наши вот эти сатиновые трусы. Потому что много фильмов 30-х годов наших о работниках сельского хозяйства, которые в поле, рабочая одежда, у них была вот эти трусы.
0: И сапоги тоже, чтобы пятки не кололи.
1: Естественно, американцы там не любили советскую культуру, естественно, и смотрели эти фильмы. Знаешь, как обычно, мне не нравится, а дома сидишь и смотришь, понимаешь? Типа изучаешь. И вот, естественно, предприимчивые американцы, посмотрев фильмы типа там «Трактористы», вот, смекнули. Так это вот то, что пойдет. И просто...
0: Идея была.
1: И взяли идею, стайл, как они говорят. Вот, и распространилась семейственность там такая трусяная.
0: А скажи, а вот раз уж мы перешли к одежде вообще, да? Там же тоже бывает холодно, наверняка там всякие снега выпадают и так далее. Вот такая форма одежды, как кальсоны. Существует она или нет? Это как бы второй вопрос к Андрею Осиповичу Махно, стоматолога. Ага.
1: Вот, кальсоны, значит, у кого они популярны? В штате Юта, ну это такой относительно северный американский штат, там бывает зима, ну естественно, не такая хорошая, как здесь, в той же Москве.
0: Бабу не слепишь.
1: Да. Вот. И в штате Юта много так называемых мормонов. Мормоны — это своего рода разновидность христианской религии. Ну, основа которой составляет идея, что Иисус Христос по дороге на небо с того места, где, значит, его распяли, то бишь на территории современного Израиля, так, по дороге на небо остановился в Америке.
0: Ну, как?
1: Понимаешь? И кое-что там, значит, им пошептал. И вот так появилось, ну, в двух словах говоря, вот религия этих мормонов. И у них есть своего рода униформа, у этих мормонов. И вот часть вот этой униформы составляет, ну, как у нас говорят, нижнее белье. Это очень колючие, из верблюжьей шерсти, кальсончики и маечки, на которые, сверху которых одеваются, ну, обычный костюм для офиса.
0: Ого, а зачем?
1: Это часть вот религии. Как часть вот их религии, их религии, отчислять большой процент от своей зарплаты в фонд этой церкви. Я когда у мормоновской, когда я увидел в Лос-Анджелесе один такой храм мормоновский, я сперва подумал, что это какая-то подделка про павильон с ВДНХ. ВВЦ теперь.
0: Та, где идет бойкая торговля.
1: Вот знаешь, вот такой со шпилем, вот такой архитектурой. Нет, я говорю не по содержанию, а вот само здание.
0: То есть вот. Безо всякой какой-то мистики и мощи.
1: Архитектура, вот знаешь, такая гигантомания вот наша, вот советская, вот тех лет, золотого подполья.
0: Ну, такая...
1: Вот знаешь, какой-то павильон земледелия, вот который там был. Так? Вот такая архитектура. Я сперва подумал, что это кто-то, значит, это копирует. Вот. А потом выяснилось, что это вот храм для мормонов. Там все так, в таком стиле. И вот у них одежда, вот это вот нательное белье, которое является кальсоном. И
3: может,
1: большое
3: символ
1: количество...
3: какой-то.
0: Ну,
1: естественно, там в этой, значит, в религиозной какой-то их там субординации это что-то значит. И так далее, и так далее, и так далее. Ну, по крайней мере, если говорить языком непосвященного человека, типа меня, вот в детали этого дела, то я могу сказать, отвечая на твой вопрос, да, кальсоны пользуются популярностью.
0: Следующий телефонный звонок 203-19-22. И ваши вопросы Василию Шумову. Доброе утро, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Доброе утро, здравствуйте. Я являюсь поклонником творчества Василия Шумова. Хотел бы спросить, правда ли о том, что в Штатах вот появились, знаете, продукты, которые не только легко готовятся, но и прямо вот их не нужно уже ни жевать, ни переваривать, сразу можно складывать в унитаз. Я слышал даже вот, что у них происходит.
0: То есть минуя пищевод, как бы?
4: Да.
0: Дескать, работаем по собакам Павлова.
4: Ну, вот что-то в этом роде. То есть уже никаких не нужно от человека затрат. Просто достаточно купить вот этот вот, даже не знаю, как его назвать, прийти, сложить унитаз, и вроде как вот весь процесс питания.
0: А еще тут вы забыли, нужно прибить табличку, ну, унитаз, еда для мух.
1: Да, я понял.
0: Спасибо за вопрос.
1: Я немножко разовью, потому что, да, на самом деле так. На самом деле так. Но вот звонящим, кстати говоря, не представился.
0: Это, наверное, как раз дополнительный вопрос по голосу. Я узнал Андрей Осипович Махно. Он часто звонит стоматологу.
1: То есть наш регулярный ваш слушатель.
0: Постоянно.
1: Понятно.
0: Один из пяти.
1: Понятно. Ну, вот как говорят, у продвинутых людей мысли, они обычно вот, они на одной волне, у них одинаковые, понимаешь, мысли с нами. Вот. И вот там упомянуло слово унитаз, что вот туда надо класть. А понимаешь, они настолько там уже развились, что унитазы вообще уже не нужны.
0: Вот я тоже об этом подумал.
1: Потому что...
0: В момент задания вопроса я...
1: Понимаешь? Типа... То есть вот следующий этап, вот когда минуешь уже самого себя, еда, сразу вот она в унитаз, так, то следующий логический шаг. Унитаз тоже вообще не нужен. Вот концепция. То есть туалет остается, но без унитаза. Просто пустая комната такая маленькая.
0: Ну, чтобы свет включить, зайти иногда постоять.
1: Вентилятор, кондиционер, все есть. А в Америке, кстати говоря, нет раздельных туалетов и ванн. Там все вместе. Как называемый совмещенный санузел.
0: Да.
1: Я только здесь, понимаешь, видел вот в наших хрущевках. Вот одна маленькая комнатка, где помыться, а другая комнатка, где руки помыть, скажем так. Вот. И в Америке все совмещенные санузлы. Вот. И поэтому... Многие совмещенные санузлы теперь только ванна, и все. А унитаза нет.
0: А, нет, совершенно не нужно.
1: И там уже люди, значит, используют это пустое место, туда могут поставить, не знаю, там вешалку дополнительную. Нет, стиральные машинки у них стоят или на кухне, или в специальном таком отсеке. В доме есть такой, типа, как вот полупроизводственного отсека маленький, вот туда. Нет, в ванной комнате и вот в санузле ничего нет. Никакой этой бытовой техники нет в Америке.
0: А вот как бы проживание в обычном таком многоквартирном доме, это считается срамом?
1: В зависимости от традиций региона, в котором ты живешь.
0: Если... Ну вот если взять, например, тот же Лос-Анджелес.
1: Лос-Анджелес – город сам по себе одноэтажный, исторически сложившийся. То есть большинство населения живет в домах. Это по разным причинам, и одна из которых – это сейсмозона. Постоянное землетрясение в последнее время. Вот я уже к ним привык. Я вот удивляюсь, что в Москве не землетрясение, кстати говоря. Потому что, знаешь, когда привыкаешь, что все время трясет.
0: Ну, это такое чувство, говорят, кто пережил, очень неприятное поначалу. Тушка очень беспокоится.
1: Ну, ты знаешь, это довольно-таки такое чувство, как тебе сказать, ну, творческое. Потому что, когда начинает трясти, у меня приходит мысль. А вот это будет сильнее трясти, еще сильнее. Потому что, когда сильнее, там уже, понимаешь, там уже что земля может раздвинуться и туда.
0: Ну, вообще уже беспредел, конечно.
1: Потому что есть такие большие теории и ожидания, что со временем вся Калифорния идет под воду. Так? Что Калифорния превратится в какую-то гряду маленьких островков. Есть другие даже теории, что все вот эти западные американские штаты идут под воду. И что береговая линия будет происходить Тихого океана в районе города Денвер. Так, если вот это практически там середина Америки, так, что типа ожидаются два суперземлетрясения, вот, которые, значит, все вот эти западные штаты, но, что интересно, это подразумевает только территориальные американские штаты. Вот там рядом Канада и Мексика, они как-то не затрагиваются, не знаю, что с ними будет, так, вот. И поэтому вот когда начинаются такие тряски, вот, я всегда ожидаю,
0: вот оно.
1: Или это суперземлетрясение, или это так называемый афтершок какого-то предыдущего землетрясения, то есть после толчок.
0: А так. Нет ли у тебя ощущения вот в этот момент, когда ты ожидаешь сильного толчка, там, беспредельного, ощущения радости, что вот, наконец, кто-то взял тебя в свои руки, ты ничего поделать не можешь, дескать, поплыл?
1: Есть разные мнения на этот счет. Но мне нравится вот какая теория. Что все, понимаешь, раньше землетрясений не было в Калифорнии. Вот они вот начались вот последние, вот, не знаю, там, несколько десятков лет. Такие сильные землетрясения. Ну, скажем, вот землетрясение силы, как у нас было в Армении вот в свое время. Помнишь? Вот по такому же. Но из-за того, что там все строится с учетом сейсмозоны с определенного момента, вот все дома, которые начиная там где-то 60-х годов, все дома, и одноэтажные, и многоэтажные, они строятся таким, как называемым, кодом. Строительный код есть, ну, как они это называют. Вот на сейсмоустойчивость. И он постоянно обновляется, и вот даже дошло до того, что они построили несколько небоскребов в районе Лос-Анджелеса, который называется Даунтаун, и они нашли вот эти разломы прямо под этим теперь. А землетрясения, они считают, что происходит на них на разломах вот в земной коре. Ну, это геологии, короче говоря, это не так важно сейчас. И дома не падают. Понимаешь, они говорят, что убивает не землетрясение, а вот эти конструкции, которые на тебя рушатся. Так? Вот. И я же живу в районе, вот если ты слышал, наверное, было такое землетрясение в Нортридже в 94-м году. В начале 94-го года, в январе месяце. Я сидел дома, записывал песню «Криминальная Раша», вот на альбоме «Голливудский Василек». Часа так в 4 утра. И вдруг бабах, все, значит, затряслось, дико причем. Так? Вот. Но это для меня уже было не первое. Но я уже понял, что это землетрясение. Так? Ну, там есть определенные, значит, советы, что делать.
0: Угу.
1: Так. Ну, в таких зданиях, вот как в Москве, делать нечего. Они просто все рухнут сразу же.
0: То есть лучше прям лечь или... Там...
1: Нет, ну, такие базовые советы, если ты в таком в доме, вот, скажем, маленьком деревянном, в котором я живу, такой обычный калифорнийский дом, то можешь встать в проем двери.
0: Чтобы это задержало
1: падение. Потому что там более укрепленные. Понимаешь, если ты крыша начнет рушиться, значит, там есть шансы, что, значит, вот эта стенка, она останется. Да? И оказалось, что я находился от эпицентра землетрясения, ну, скажем так, практически в нем. Я вот смотрю, вот домик этот построен. Он где-то в 60-е годы мой домик построен. Даже с полок ничего не попадало. Вот почему там все деревянные дома не строят? Потому что дерево, оно амортизирует вот эти...
0: Ну, естественно, тоже материал.
1: Толчки, да? Дерево, оно может гнуться. Вот. А каменные постройки, самые плохие для землетрясения, тут такие жесткие постройки из кирпича, из камня, из бетона. Вот.
0: Как Останкинская башня.
1: Нет, не знаю, ну вот, которые, вот знаешь, из блоков созданы. Вот когда конструкции, которые никак не амортизируют, которые, вот знаешь, вот как вот твердая. Это вот что самое опасное при землетрясениях? Это первое, что рушится, даже при небольших. Так. Вот. И оказалось, что я находился буквально там, практически в эпицентре. Это Нортридж, я живу в районе Вест-Хиллз. Это вот прям вот следующий район. Так? Вот. И теория, вот, которая мне нравится, есть разные теории там. Так, что это началось с момента золотой лихорадки. Что когда стали вытаскивать золото вот из земли, нарушился баланс. Золото не случайно находится в земле, понимаешь? Не для того, чтобы его вытаскивать и делать из него украшения или там золотые слитки и превращать это в богатство такие вот, в банковские какие-то. Это вот оно уравновешивает землю. Вот именно. И когда они стали это золото оттуда вытаскивать, нарушился вот этот концептуальный баланс. И начались эти землетрясения.
0: Не исключаю, с этим очень, очень сложно поспорить. Скорее всего, это тоже одна из причин. Согласен целиком. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Что ж такое с ним случилось-то? Вот только что звонил нормальным голосом. Это опять Андрей Осипович Махно, видишь, как кидает. Каждые 5 минут
1: человек творческий, подходит к телефонному звонку как к концептуальному арт-акту.
0: Да, постоянно сходит с включенной дрелью. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире.
3: Еще раз добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: У меня вопрос к Василию о Лос-Анджелесе. Ну, если вы помните, несколько лет назад там были некоторые беспорядки, там белые полицейские сбили черного водителя, Родни Синга, вот, потом полицейские оправдали, и потом там были очень большие серьезные беспорядки. Вот, в отношении черной и белой Америки, как они дружат, враждуют, вот, ну, вы поняли, да? Все, спасибо большое.
0: Спасибо.
1: Значит, понимаешь, когда туда приехал, у меня как я теперь сюда приехал, у меня есть свежий взгляд на жизнь, потому что. И у меня нет никакого предубеждения к неграм, потому что я рос, у нас негров не было вокруг. Так? То есть раз их не было, у меня нет никакого, понимаешь, ни хорошего к ним отношения, ни плохого, то есть у меня нет каких-то предрассудков, которые в Америке, значит, за 200 лет накопились. И что касается негров, понимаешь, там есть одна такая, я считаю, вот и главная проблема, что у них нет основы, на которой вот они стоят, вот скажем, там, культурной, этнической, национальной. Потому что негры — это не нация. Это какие-то выходцы вот из этих рабов, которых завезли туда на кораблях из Африки в свое время. Так? И поэтому у них нет вот своей культуры такой вот. То есть вот сейчас они там меняют многие негры имена свои, что они звучат по-африкански, типа ищут корни свои.
0: Как бы, дескать, а корней-то нет.
1: Ну да, вот они все там Джонсон, там, Ричардс, Майк, ну, обычные вот такие вот англосаксонские имена и фамилия. И вот, значит, последние, не знаю, там, 10-20 лет вот с какие-то вот с таким, как бы, их национальным, типа, не с национальным, но негритянским возрождением, они пытаются искать свои корни вот в Африке и берут вот имена себе, вот как, которые звучат как в Африке.
0: Мамбу.
1: Чаника какие-то такие, понимаешь? Ну, да, ну типично вот как-то они получают, как вот один такой стиль. И исторически там у них есть эта проблема. Исторически. Но вот если люди, которые, ну, скажем, с образованием, более-менее как-то так, хотя бы там проучили в средней школе, есть такое понятие, как, ну, такая социальная, что ли, толерантность. Так. И вот, скажем, в такой компании, как наша, высокоинтеллектуальной, продвинутой, у нас бы не было никогда, если бы даже бы вот двое из нас было бы неграми, двое из нас было белыми, это совершенно не возникло. Вот когда я смотрю на вот хронику интервью с Джимми Хендриксом, не то, что как он играет, а вот сохранилась всякая телехроника с его интервью, всякие ток-шоу, так? И как он говорит, его просто приятно послушать, что он говорит. Совершенно без разницы, что он там негр, понимаешь, и так далее. Естественно, существует и в той, и в другой значит, окраске свои вот эти вот экстремальные какие-то элементы. видеть там куклу с клана.
0: То есть да. До сих пор он как бы там существует реально, да?
1: Он существует, да. Ну, как так, практически незаметно.
0: Оно то скорее есть... как историческое явление уже такое, вот как там карнавал.
1: В Южных Штатах он существует в основном. Так вот как-то более-менее активно. А у негров есть такая организация «Черные пантеры».
0: А, известная, так. Известная.
1: Вот. И поэтому эта проблема, как ты знаешь, она... Ну, вот была ситуация с этим, вот наш звонящий упомянул, с этим Родни Кингом, что полицейские его избили. Избили, вот если так просто логически, избили вроде как за дело. Потому что он был пьяный и на высокой скорости убегал от этих, значит, пытался удрать на машине по фривею от преследующих его... CHP, это их ГАИ. Ну, нет такого ГАИ. ГАИ только у нас. А, ну, патруль вот этих на этих, на автострадах. Вот. А когда они его остановили, они ему сказали, выходи из машины. А он не выходил. Значит, они его стали вынимать, а он был пьяный. Он стал сопротивляться. Кого-то там пихнул полицейского, так? А в Америке это недопустимо. То есть там полицейский представитель закона. Ты его не можешь там послать. Ты не можешь на него плюнуть. Или как у нас, ты не можешь ему съехать в нос. Там, как у нас же это запросто. Понимаешь, как я понял. Или ошибаюсь, тут уже этого нет.
0: Ну, все зависит от того,
1: от конкретного случая,
0: каков
1: да.
0: высокий.
1: Ну, в Америке это вообще немыслимо. Так? И, наверное, он там кого-то оттолкнул туда-сюда. И полицейские, совершенно следуя по инструкции, стали его заламывать, чтобы, значит, положить его на землю, одеть на него наручники. Так, он пьяный сопротивлялся, он здоровый сам по себе. И, ну, естественно, кто-то не сдержал, стал просто лупить этой дубинкой своей, чтобы, значит, он подчинился. Так. И кто-то это снял на видео. Случайно какой-то там жилец дома, перед которым это происходило, снял на домашнюю видеокамеру. Так.
0: Ну, да,
1: и продал каким-то станциям.
0: Телевизионщикам.
1: Да, сделал на этом быстренько деньги.
0: Продал молодым тележурналистам.
1: Вот именно. Так. И это дело разошлось по всем телестанциям. Как такая, ну...
0: И сразу решили раскрутить из этого такую политическую байду.
1: Я ну, думаю. Естественно, пошло-поехало. Но это уже как бы устаревший материал. Последний вот такой как бы расовый расклад был вот с этим делом О. Джей Симпсона. Который обвиняется, да. что он зарезал жену и там случайного
0: Извини,
1: парня.
0: Вась, этот человек, он снимался же в таком сериале «Голый пистолет», «Пистолет наголо».
1: А как это будет по-английски, потому что «Naked Gun»?
0: Да.
1: А такая типа комедия?
0: С этим да, да. Дребен там такой.
1: Да, но...
0: Меня очень волнует, там это популярный фильм или нет.
1: Понимаю, что касается самого этого О. Джей Симпсона, вот нам трудно представить, живя вот в Москве, кто он такой? Это спортивная легенда. Он, значит, обладатель каких-то рекордов в американском футболе. Он играл в американском, вот в американский футбол, что у них просто называется футбол, так? В команде Buffalo Bills в свое время. Ну, не так давно, может быть, где-то он в 80-е годы там играл, конец 70-х, где-то так. И он там побил какие-то свои рекорды. То есть он был примером для подражания поколений молодежи. То есть все его знали, ну, вот кто у нас.
0: Ну, как Гагарин.
1: Ну, как он, Всеволод Бобров, скажем. Ну, Эдуард Стрельцов, вот какие-то такие. Вот. И дело совершенно было уникальное, потому что он обвинялся, и все улики были, значит, против него, что он зарезал свою жену из-за ревности и парня, который там случайно оказался. Неподалеку, его тоже, так? И дело тянулось очень долго, этот процесс. И опять-таки вот это все дело обернулось как бы так. Америка разделилась на два лагеря. То есть белые, ну, люди, которые мыслят рационально, глядя на все эти улики, вот на чисто криминалистические вот эти тесты, на все там, на анализ крови и так далее, и так далее. Ну, ясно, что это он. Потому что, ну, столько улик, так? А негры были на его стороне. Ну, как обычно. Типа того, что это не важно. Этого недостаточно, этих улик. Это заговор полиции против него. Типа полицейские подлили его кровь там на место преступления.
0: Ну как?
1: Понимаешь, типа они взяли там для, ну, сравнения, анализ крови у него.
0: Приехали,
1: потом приехали с пробирки, там покапали этой кровью, в его автомобиле. Но для белого человека это абсурд. Потому что, ну, чтобы такой заговор, это LAPD, это Лос-Анджелесский полицейский департамент, там должно быть задействовано там 50 этих их сотрудников. Ну, это абсурд на самом деле. Ну, а эти, вот такая у них версия, типа, как вот его...
0: А они сами, наверное, в нее жить верили.
1: Ну, а как же, конечно, А все это основано просто на такой, знаешь, вот такой слепоте, типа, вот раз он черный, значит, вот эти Лос-Анджелесские вот этот полицейский департамент, у которых репутация не самая так хорошая в отношении вообще негров, потому что там постоянно какая-то вот идет это вот, ну, противостояние между полицейскими и вот этими районами с неграми, потому что там творится, черт знает что все время. Вот. И как бы так, два процесса было над ним. Один, который называется криминальный процесс, когда ему

0: тот криминальный процесс, как победила Черная Америка, а вот этот второй гражданский процесс победила Белая Америка.
1: Так? Победила дружба, называется.
0: Вот. И О. Джей Симпсон в данный момент, а он сам же сейчас существует. И там сейчас у него такой, он жил, значит, там в богатом районе Лос-Анджелеса, и там у него большой дом, и там Роллс-Ройс, там Бентли, там несколько еще автомобилей. Теперь это у него все конфискуется. Так.
1: И грустный у него получился.
0: А он, значит, говорит, что у меня денег нет. Ну, вот это пошло, поехало.
1: Ну, естественно.
0: Я бедный, у меня ничего денег нет. Я все истратил на предыдущий процесс, на адвоката. Вот. Ну, вот типичная ситуация такая. То есть, знаешь, черт ногу сломит.
1: А вот я был недавно как бы, ну, не то что свидетелем, а очевидцем такого случая, когда где-то в какой-то фирме совместной, в общем, кто-то случайно шел, там, махнул рукой, случайно так задел по попке американки, достаточно, в общем-то, некрасивой. Ну, я имею в виду, вот, как организм. Uh-huh. Вот, и, в общем-то, заигрывать с ней явно этот человек не собирался. Просто, ну, случайно, ну, получилось в толпе. Вот, работа в этой фирме престижная считалась. Она там подала на него какой-то иск за какое-то сексуальное домогательство. Uh-huh. Его просто поперли. То есть, заметил также я, будучи находясь в разных городах, там, разных стран, что, вот, ну, скажем, вот в том же Лондоне, да, там uh-huh. девки в метро, они в глаза стараются не смотреть. И, например, сидит под бывшей компанией молодых людей, там с пивком в метро едут, и uh-huh. девки сидят, тоже подвыпившие. Вот они, ну, чтобы друг на друга взглянули или как-то там попытались, этого вообще не происходит. Это что такое, почему это, что там такой переигрыш с эмансипацией, и насколько это ярко выражено, когда вот постоянно пребываешь в такой атмосфере?
0: Я считаю, это дело не имеет отношения к эмансипации, это дело имеет к тому, что в Америке перепроизводство адвокатов. Во времена Рейгана, когда была так называемая вот эта рейгономика, и было так называемое процветание, когда все делали деньги, многие двинулись в область адвокатуры, закончили университеты и колледжи. Так. И оказалось, вот теперь, значит, прошло со времен Рейгана, там сколько, 10 лет, даже больше. И они все остались. Так? А их количество намного превышает, ну, сколько потребность у общества есть в этих адвокатов. И эти адвокаты в дикой панике ищут себе работу. Так? И то есть можно увидеть рекламу по телевизору таких. Значит, адвокатская фирма ждет вашего звонка 24 часа в сутки. Неважно, что с вами случилось, вы подскользнулись. На вас там кто-то грубо посмотрел. Значит, не дай бог, там вашу машину там кто-то стукнулся. Так, звоните, мы вам поможем. Вы оплачиваете наш труд только, если мы выиграем процесс. Понимаешь?
1: Практически можно к любой закорючке.
0: Да.
1: А извини, что ты как бы сам... Приходилось ли тебе иметь дело с такими вот раскладами?
0: Приходилось.
1: Грустно?
0: Ну, я сейчас скажу, в моем случае какой был. Я, значит, попал в такой, ну, автоаварию. Так. Нам, значит, на одной оживленной улице Лос-Анджелеса я ехал, и мне через, значит, выскочил на стоп, знак стоп с его стороны был. Значит, белый автомобиль, а, значит, притормозил, а ехал не так быстро. И я в него стукнулся, ему в бок. Так. И мы встали. А сзади меня кто ехал?
1: В тебя.
0: Нет. Ага. Водитель пытался меня объехать, а это был перекресток, и со всего этого размаха врезался вот в машину, которая стояла на перекрестке, ждала на своем знаке стоп, пропускала, так? То есть, короче говоря, 4 машины было задействовано. И у каждого участника...
1: Свой адвокат.
0: Свой адвокат, потому что... У каждого, ты в Америке не имеешь права ездить, если у тебя нет страховки. Не имеешь права на машине ездить, если у тебя нет страховки. Не на машину, типа того, что ее не украдут, а вот с этой страховки, которая на случай, если что-нибудь случится, там какое-то столкновение, ты наедешь на кого-то, так? То есть страховка не на тебя, минимальная, допустим, а вот на того человека, на которого ты наедешь.
1: Да-да-да.
0: Так? Вот. И было задействовано 4 адвоката. Это дело тянулось года 2, наверное. Потому

0: что сразу же там друг на друга кто виноват, так? Никто не виноват. И...
1: Виноват тот ишак, который поехал вот тебе на перерез.
0: Нет,
1: на
0: ну это ясно, это ясно.
1: Надо там... было прям выскакивать и орать.
0: Нет,
1: вот
0: нет. Нет, нет, абсолютно нет.
1: Знаешь, как делают люди, которые в движении, они выскакивают, орут, ты ишак, сейчас квартиру отдашь.
0: Правильно. Ну тут у вас-то все в движении продвинутое, а те же отстали полностью. Там, если в такой ситуации случается, значит, нужно обменяться телефонами.
1: Очень вежливо.
0: Да, и, значит, названиями своих страховых фирм, которые будут разбираться между собой.
1: Так а чем процесс закончился? Ты-то не пострадал?
0: Нет, процесс закончился, что все через два года оказалось, что виноват тот, который проехал на этот знак «стоп». Вот. Понимаешь?
1: Тянуло два года. А люди заработали денег, четыре адвоката.
0: Да, которым платила их же страховая фирма сама.
1: Видишь как?
0: Ну,
1: так вот. Вот все. Музычки.
0: Давай.

0: Ну и пришло мгновение, когда мы, наверное, уже попрощаемся, время уже раннее. Я хочу поблагодарить Айрата, Сиамского близнеца, вот, Михаила, ну, всех, кто присутствовал, Прохора, нашу девушку-телефониста. Ну и, конечно, тебя, Василий, за то, что ты как бы посетил нас. Хочу пожелать всяческих успехов творческих и так далее. Замечательно то, что мы сегодня слушали. Я это очень ценю. И особенно мне действительно радостно, что вот эти старые песни тоже появились. Вот. И, может быть, мы еще как-то встретимся. Ну и дальше идет череда слов, которые обычно в таком случае все говорят.
1: Да, и, скорее всего, мы теперь встретимся уже в Америке.
0: Счастливо.
1: До свидания.

Ночной опоссум пугая эхом всю Москву.

0: Добрый вечер, Саша. Добрый вечер, дорогие радиослушатели, любимого мной «Эхо Москвы».
1: Здравствуй, Дима. И я рад вам, уважаемый, представить Дмитрия Синецкого, который пришел к нам в программу «Монморанси». После некоторой вот такой музыкальной паузы, после некоторого музыкального такого перерыва, Дмитрий ознакомит нас со своими новыми произведениями. Я помню, кстати, так давно это было уже, знаешь, осталось на уровне каких-то таких эмоциональных... Вот эмоциональная память, я придумал смешное выражение, эмоциональная память. Осталось очень благотворное впечатление. Я помню, в момент прочтения тобой некоторых произведений я смеялся как никогда, а в момент некоторых я прям пугался как никогда. Вот я хотел бы тебя попросить, если это, конечно, реально, если ты чувствуешь, так сказать, в себе силы, может быть, помимо что-то такого нового, ты бы исполнил что-нибудь из тех вот забытых.
0: Ну, я понимаю уже, на что ты намекаешь. Ты намекаешь на девочку по имени Наташу, да? Вот, я понимаю. Ну, может быть, потом уж сольно там на бис, я не знаю. Вообще, на самом деле, достаточно забавная ситуация. Дело все в том, что вот ты говоришь произведениями. Я считаю, что это произведениями какой-то серьезной такой литературы, ну, никак нельзя называть. И, в общем-то, да, тут нужно еще упомянуть, что вот предыдущие два часа, сказать, здесь на радио «Эхо Москвы» был гостем дирижер Светлановского оркестра, и Саша, с ним такие тонкие и умные беседы о высокой культуре, что мне просто это, после этого даже как-то так неудобно даже, что ли, потому что я представитель, в общем-то, антикультуры. Правильно?
1: Ну, культура, она, Дима, единая. То есть,
0: Ну, это я просто предупреждаю радиослушателей, сказать, они слышались только умного и тонкого. Вот сейчас вот на протяжении всего общения со мной посредством эфира они ничего тонкого и умного не услышат. Это абсолютно точно.
1: На самом деле истинная культура – это та культура, в которой, как говорится... То есть, я тебе скажу словами классика, замечательного классика, сына, кстати, Сигизмунда Фрейда, Ваньки Фрейда, который сказал: культура, бубенность, это, говорит, явление многогранное. Вот. И единственное, как кажется Ивану Фрейду, это чтобы явление культуры не стало каким-то таким, знаешь, ну, скотобазным, таким каким-то общепринятым, каким-то уже устоем. Ну, как вот некоторые, например, сейчас современные исполнители эстрадных танцев на телевизоре, да, всякие. Вот. А все остальное, любые крайности, самые дикие крайности, это уже есть неотъемлемая часть культуры. Это я процитировал вам последнюю работу своего хорошего знакомого Ивана Фрейда.
0: Забавно. Вот, ну, давай так, значит, начали о культуре, давай продолжать о культуре. Я тут недавно съездил в Египет.
1: Значит, да. Хорошее место.
0: Вот Саша просто тоже был в Египте. И, кстати, я съездил в Хургаду в эту самую, значит. Ага. Это нам только кажется, что вот она называется Хургада, во-первых. На самом деле это арабское слово такое, гортанное такое, харкающее слегка. Хургада.
1: Да.
0: Вот такое ощущение. И я кое-что там написал для газет, они просили. Я вам сейчас просто прочитаю отрывки. Это все о культуре. Вот, ну и поехали. О нашей, кстати, культуре. О проникновении нашем по планете. Это цитата, понимаешь? Вообще, проникновение наше по планете в Хургаде чувствуется сильно. Например, таксист, который вез меня в даунтаун, слушал кассету с песенками Леонида Агутина. А выйдя из такси в этом самом даунтауне, я тут же уткнулся в рекламный щит ресторана «Максим» на русском языке. «Борщ, пельмени». Вот. А вообще, ресторан в Хургаде раз-два и обчелся. Ничего особо такого восточного, арабской кухни, танец живота я так и не нашел. Самое приличное место – это стейк-хаус. Вы его найдете легко, потому что хургадский даунтаун состоит всего из нескольких улиц. Это просто торговый квартал. А весь остальной город представляет из себя чисто арабские районы, в которых туристам делать нечего. Там грязновато, пристают и клянчат глупузенькие дети. В архитектурном плане тоже никакой экзотики. Сплошные ободранные хрущевки, только египетские. Дверей в подъездах нет вообще. Нет. Пустыри с битым камнем, понурые бессмысленные ослики стоят и печально глядят в землю, на которой даже колючки не растут. Непонятно, что они вообще едят в этой пустыне. Также вы увидите огромное количество стройматериалов, бетономешалок, скелетов будущих строений. В основном это отели. Вся Хургада похожа на большую ударную комсомольскую стройку. Город стремительно растет за счет туристского бизнеса. нас, беленьких, незагорелых, приезжает сюда с каждым годом все больше и больше. Не мудрено, не так уж много мест на Земле, где круглый год гарантирована хорошая погода. И не так много мест на Земле, где море настолько чистое. Кстати говоря, Красное море единственное по-настоящему экологически чистое, как утверждают специалисты. И все же, несмотря на многие очевидные плюсы, название «Международный курортный центр» Хургада, честно говоря, не тянет. Достаточно сравнить с израильским Эйлатом, который находится буквально напротив, через море. Соответственно, и туристский контингент здесь поскромнее. Моложавые европенсионеры в основном. Есть и молодежь парочками. Больше всего немцев, меньше французов. Иногда попадаются испанцы, итальянцы, а вот скандинавов и англичан не видел. Американцы в Хургаду не ездят вообще. Их роль здесь пытаемся играть мы, русские. Кто это там катит по даунтауну на прокатном джипе «Вранглер» с открытым верхом, весь в золоте, с блондинкой, похожей на Клаудию Шифер, но почему-то пьющей пиво прямо из горлышка? Наши едут. Гостиничных боев крутые новые русские учат говорить по-русски, причем круто учат. Турагент араб рассказывал, что некоторых арабчат из отелей русские бары случались и бивали за плохой сервис. Да что и говорить, если негр-официант, приносивший мне пиво на пляж, просил называть его Степой. Он вообще-то Эстефан, но русские перекрестили в Степку. Если бы в Хургаде, если бы в Египте была свобода печати и в Хургаде выходила бы своя газета, то колонки ее светской хроники пестрели бы нашими российскими подвигами. Вот вы только представьте себе заголовки. Дочь крупного русского мафиози выложила $2000 в золотые украшения в первый же день своего пребывания на курорте. Или так. Русский бизнесмен в состоянии крайнего алкогольного опьянения пытался ворваться в мечеть просто посмотреть, за что и был бит религиозно настроенными гражданами. К сожалению, в заголовке я вынес два случая, рассказанных мне все тем же милейшим моим турагентом. Кстати, об алкоголе и мечетях. Я попал в Египет в период мусульманского Великого Поста, который называется Рамадан, когда до захода солнца православным не то что выпивать. Кушать ничего нельзя. Буквально до первой звезды, то есть до 6 вечера. Теперь подумайте, что испытывает этот самый правоверный, когда средь бела дня в его кафе валивается в дрибадан пьяная компания во главе с размалеванной девицей, одетой, извините за выражение, как шлюха. И водки давай! Еще гашишу бы заказали. За наркотики, кстати, в Египте сажают. Автоматически, всерьез и надолго. А в номерах каждого отеля на телефонном столике рядом с номерами служб на специальной бумажке написано, по-английски написано, «Ради будущих поколений. Не, пожалуйста, не ломайте кораллы. Они восстанавливаются очень долго. Ваши дети, внуки и даже правнуки могут их не увидеть». Вот на европейцев действуют, а на наших нет. Вот хоть ты тресни. На Коралловом острове, куда вас обязательно повезут на морской яхте, снабдят маской, трубкой и ластами, растут действительно очень красивые кораллы. Так наши туристики, сроду не нырявшие, смело полезли за трофеями. Плавали в прозрачной воде по собачьи, фыркали, кашляли, наглотавшись солененький. Очень комично были перекрашенные мокрые букеты их чисто советских причесок в сочетании с масками и черными гофрированными трубками, заглоченными по неопытности вместе с нагубниками и торчавшими из плотоядных ртов, как негритянские члены. А кораллы они ломали голыми руками, ранив кровь пальцы, колени и прочие выпуклости, которыми они задевали, а риф. А вынырнув с добычей, они хвастались друг перед другом, как обезьяны, а потом сидели с кислыми физиономиями и ругали слишком жаркое солнце, слишком острые кораллы и винили во всем ни в чем не повинных арабов, единственная ошибка которых – пустить сюда этих сук. Вот, но я не знаю, какая газета это напечатает, если какая-то вообще напечатает. Ну, может, и
1: я думаю, та газета, которая вот не напечатает, это будет плохая газета. Ага,
0: ну, вот это из свежих впечатлений.
1: Это я тебе, кстати, не льстю, а на самом деле я целиком с тобой согласен, поскольку тоже был там, все это видел. Вот, но, ты знаешь, позволю себе не согласиться в одном, может быть, моменте, вот насчет того, что там дают какой-то срок за наркотики. Видимо, это, может быть, у них распространяется все-таки на местных жителей, поскольку Хургада это недавно просмотрел видеозапись, потому что как ее делали, я не помню. И вот только когда я ее просмотрел, я вспомнил, что там. И там дяденька-экскурсовод, вот его фраза «Хургада» — это небольшой кусочек, значит, какой-то суши продолговатый, это, дескать, не Египет, расположенный вот около этого моря. А, то есть до ближайшего города там 600 каких-то километров. Ну, типа вот такую фразу он сказал. Вот, и, естественно, это такой серьезный туристический центр, то есть бизнес туристический там развит, может быть, местных там и сажают, но конкретно я, будучи в состоянии сильного,
0: Опьянение алкогольного, да?
1: Да, ну, так. Случается со всяким. Я несколько раз, ну, а конкретно пару раз, я попал на конкретные кальяны, которые конкретно предлагали. Даже
0: я привез
1: нас...
0: кальян себе, между прочим.
1: Да?
0: Да, отлично.
1: У меня давно есть. Но суть не в этом. Это, и ты знаешь, мы жили в отеле, который называется «Шедван отель».
0: А, я знаю, я знаю.
1: Тоже там был, да?
0: Ну да, я мимо там, там пиво я пил недалеко.
1: Хорошее пиво, единственное отличное место, где можно попить вот хорошее пиво. В немецком пиво кабачке слева
0: да,
1: от входа.
0: Да, да, да, точно.
1: Да, слушай, там еще в сапожках его дают. Сапоги.
0: Да, да, да, да, да. Слушай, ну просто какие воспоминания, отлично.
1: Да. Вот, так вот, если пройти на территорию то Шедвана отеля, слева стоит караван-сарай. Такой крытая какая-то байда такая, из, ну, типа вертепа вообще. То есть там, если заглянуть за брезент, там какие-то расклады очень странные. То есть сидят, значит, в тюрбанах какие-то зверские, значит, азиаты, да. Вот, то есть вроде Шедван отель, он мажорный такой, и как бы там все такие ходят европейцы, отдыхающие, в шорцах, в носцах, в трусцах, там ля-ля-то-поля, они такие ходят, передвигаются медленно, степенно, да, и вдруг посредине этого вот этот караван-сарай. И заглядываешь туда, и там прям, правда, стрёмно так, ну, как бы вот. И когда входишь в него, так отодвигаешь широким жестом вот эту вот хлопушку, портьерку, заходишь, первый вопрос, который тебе задает арабчонок, кальян хотите? А когда ты, типа, говоришь, ну, например, хочу, да, следующий вопрос, с дурью.
0: Хорошо.
1: Вот не рассказывал
0: тебе. А как
1: тебе...
0: по-арабски будет?
1: А он по-русски это говорит.
0: А, по-русски.
1: С дурью именно. Да, кстати, хорошо. У меня, ты знаешь, такая мысль, что это просто цыгане подрабатывают. Там ну, открыли свой быть. Мафиозный бизнес.
0: Наверное. Да, ну так вот. А я вот что хотел почитать по-настоящему. Это так просто, для затравочки все было. Это я там в Египте написал. А я поехал вообще, то есть один. Вообще один. Я никого с собой не взял. То есть ни друзей, ни жену. Я жил там один неделю. Я оттягивался. Я смотрел египетское телевидение. Это вообще отдельный разговор.
1: Смешное.
0: Вот,
1: смешное.
0: Да. Ну, а по вечерам...
1: А я его записал.
0: Нечего. Записал? Молодец. Да. Это гениальная совершенно штука. Вот. А делать нечего все равно по вечерам. И я чего-то там прикололся писать. Вот у меня вышла такая вещь. Египетские казни называется. Ну, в общем-то, египетские. Потому что я писал в Египте, а казни, ну, вот вы сейчас поймете. Значит, эпиграф такой. We don't need no education. Это из Пинк Флойда «Из стенки». Саш, я тебя очень попрошу, я вот сейчас попытаюсь что-то такое изобразить даже голосом, а ты, пожалуйста, вот когда я тебе махну рукой, я тебя пощелкаю пальцами, ты включи вот позицию вторую именно с той секунды, ладно?
1: Не выйдет.
0: Не выйдет.
1: Тогда вообще не включай, не надо. 23-я композиция.
0: Тогда ничего.
1: Давай сначала включим.
0: Хорошо, бог с ним. Нет, не, ой, не надо. Не пойдет. Подожди, ладно. Не пойдет. В конце включай пункт третий. Вот той бумажки, что я тебе дал. Это мы, у нас такие технически сложные переговоры, но это все для вас, дорогие радиослушатели, для художественной целостности эфира. В общем, вот египетские казни – это опыт педагогической некой... А, нет, критики педагогической литературы. Первый опыт, кстати. Глава из советского школьника Господи. Глава из советского школьного учебника «Природоведение». Белый кролик резвился в своей клетке. Кстати, интересно, как это в клетке можно резвиться? Грыз капустный лист и так далее. Но когда ему под шкурку ввели каплю смолистой жидкости темно-коричневого цвета, он мигом затих, лег на бок, и вскоре глаза его потускнели. Что же случилось? Кролик умер. А рядом помещен рисунок. Дохлый кролик. Слушай, не хихикай. И чудесный, и чудовищный шприц, на кончике иглы которого висит отвратительная жирная капля. Далее автор учебника объясняет, что это был лабораторный эксперимент. Жидкость темно-коричневого цвета – никотин. И вообще курить вредно. Между делом упоминается и лошадь, также погибшая во славу науки при подобном эксперименте. Представлен и рисунок этой лошадки. Слава богу, до эксперимента. Это, видимо, для тех школьников, которые плохо представляют себе лошадь. Ну, иначе зачем? Вот, а вообще... А вообще учебники естественных наук полны таких забавных садючек. Чего стоит, к примеру, знаменитый диптих из учебника ботаники. Под двумя герметичными стеклянными колпаками с водой и пищей две лабораторные белые мыши. Одна сдохла от удушья, а другая жива-здорова, потому что рядом в горшочке стоит зеленое растение. Вот, дети, что такое кислород и как он вырабатывается. Понимаешь? Причем гениальный педагогический прием. Даже самый тупой, аутичный ребенок настолько живо представляет себе мучение задыхающейся мышки, что механизм вырабатывания кислорода он отныне будет помнить как «Отче наш». Причем достоин похвалы и прием контрапункта, использованный здесь. Стеклянные колпаки стоят рядом. И вот одна мышка агонизирует за толстой стеклянной стеной чистенькой лабораторной камеры пыток, в то время как ее товарка жирует под раскидистой сенью своего зеленого растения в горшочке. Товарка с мрачным злорадством наблюдает мучение подруги, лежащей подле мисочки с водой в луже собственной блевотины, с распухшим, почерневшим языком, вывалившимся из пасти. Вот, дети, что такое кислород. А что такое молния? Так что же такое молния? У великого... Извини, товарищ. Саш, нам смешинка в рот попала. Включи, пожалуйста, музыку.

0: Итак, продолжаем чтение египетских казней. А что же такое молния? У великого русского ученого Ломоносова был приятель по фамилии Рихман. Тоже ученый, но еврей. И вот в один прекрасный день, смотри рисунок, пришел Рихман к Ломоносову в гости. А Ломоносов мастерит чего это? «Бог помощь», — говорит Рихман. «Что это ты делаешь?» «О, это, — отвечает Ломоносов, — мое новое изобретение. Видишь, гроза собирается. Если я этот железный дрын на крышу приспособлю, да повыше подыму, то молния, кое Илья, пророк, из десницы полыхает, в эту железку долбанет все непременнейшие. Не любит Илья, пророк, рожны всякие, такие, как, например, одиноко стоящие в поле деревья». Ломоносов замолчал, а руки его сильно и ловко двигались, прикручивая к концу железной палки снурок, искусно сплетенный из тончайших медных волосков. Осторожно кашлянув, Рихман спросил: «А дальше?» «Дальше?» — Ломоносов усмехнулся. «А дальше мы ее поймаем».
1: «Кого поймаем?» — не понял Рихман.
0: «Мудак ты! Молнию! Кого же еще?» «Гляди, по этому медному снурку молния пробежит с крыши в эту комнату, а потом стечет с него в... да хоть в это самое ведро!» И Ломоносов крепко брякнул подвернувшееся ведро о деревянный пол, словно подтверждая успешность своего проекта. Осторожный Рихман спросил: «Я очень извиняюсь, а зачем?»
1: «Чудак, молния — это живой жар, энергия. То-то свету будет из ведрышка. Погреемся!» Ломоносов радостно расхохотался, подмигнул Рихману и шутливо турнул его в бок.
0: Рихман вздрогнул и испуганно улыбнулся в ответ. Между тем ветер крепчал. С большим трудом друзьям удалось укрепить на фронтоне дома железную мачту будущего громоотвода. Седые букли парика Ломоносова развивались под порывами ветра. Стоя на самом верху шаткой приставной лестницы, жалобно скрипевшей под его тяжестью, он накрепко захлестывал бичевой железку с торчащей стропилой. Рихман, стоявший на земле, обеими руками держал лестницу, ему были видны только полы кафтана Ломоносова, тяжело трепавшиеся на ветру, да стоптанные каблуки его ботфорт. На одном из них Рихман заметил налипший кусочек засохшего навоза. Ему почему-то вспомнилось, что Ломоносова зовут Михайло. И что он не только ничуть не стесняется своего мужицкого происхождения, а напротив, даже несколько щеголяет им в свете. Когда-то именно это плебейство и свело их вместе, сделало друзьями, объединило против блестящих молодых вельмож студентов Гейдельбергского университета. Вспомнились Рихману их пирушки в чинных немецких кабачках, где Ломоносов обычно верховодил, не стесняясь при случае приголубить какую-нибудь белокурую фройлен в кружевном передничке. Завершив приготовление к эксперименту, друзья поднялись в светелку Ломоносова, что находилось под самой крышей. Ломоносов на ходу кликнул мальчика, велел принести им полштов водки и закусить. Простучали его сапоги по лестнице, и дверь светелки захлопнулась. Кухарка Агафья собрала закуску, послала мальчика наверх и прислушалась. Из светелки над ее головой доносился тяжелый топот сапог и отборная ругань почему-то в адрес Ильи Пророка. Агафья зевнула, перекрестила щепоткой рот и села у закопченного окна кухни, глядевшего на улицу. Грозу, кажется, проносила стороною. Вдруг наверху со звонким треском распахнулось окно, и голос Ломоносова грянул: «Эй ты, громобой хренов! Куда мы? Илья, пророк, хер короток! Илюха, родной, давай дуй суды! Тут у тебя сюрприз!» Ему вторил тихий говорок Рихмана: «Пойдемте, Михаил Васильевич, пойдемте от греха! Вот огурчика не желаете? Пойдемте!» Окошко захлопнулось. Агафья усмехнулась: «Ишь ты как! Православного выкрест от греха уговаривает! Да, барин-то наш с придурью, однако добрый!» Агафья покосилась на мясорубку, прикрученную на угол стола. Ее тоже придумал и своими руками сделал Ломоносов. Бывало, он приходил на кухню и самолично вертел фарш на котлеты, радуясь своему изобретению. Вдруг сверкнуло и раскатилось громом. Да не то что рядом, а будто прямо по голове. Глаза Агафьи выпучились от неожиданного страху, рука дернулась было осениться, да замерла. Сверху раздался громкий болезненный вскрик, и что-то мягкое и тяжелое повалилось на пол. Агафья метнулась в горницу, там посреди комнаты стоял мальчик, белоголовый, стриженный в скобку. Открыв рот, он смотрел куда-то мимо пустыми васильковыми глазами. Ахнула настежь дверь светелки наверху, и на пороге появился Ломоносов во взъерошенном парике. Лицо его было бледно, по подбородку текло, то ли водка, то ли слюни. «Агафья», — хрипло прошептал он, — «сподобились дружка моего, Рихмана!
1: Он горько сморщился, сел на ступеньку и спрятал лицо в широкие мужичьи ладони. Потом он утерся, поперхал в кулак, твердо встал и спустился по лестнице к окну горницы. Сказал, глядя на пустую улицу, где первые капли дождя тяжело ударялись в нагретую солнцем пыль. «Ну, Бог дал, Бог и взял». Пошли мальчика в управу сказать, мол, убила мещанина Рихмана насмерть молнии с неба в доме, ну, здесь, в общем. К Рихманам сам схожу. Потом. Сейчас в научное общество. Эксперимент в журнал записать надо. Он взял с вешалки треуголку и трость, добавил, ковыряя ею в половице с кривой усмешкой, и окошко открой, проветри там, а то... Паленый мразит, ему должно муде подпалило. Сказав так, Ломоносов взлок хмыкнул, ткнулся плечом в дверь и вышел вон на дождь. Белоголовый мальчик меж тем пробрался в светелку, где произошел эксперимент. Опрокинутый стул, разлитый пол штоф на полу, а рядом распростертый Рихман. Из носу тонкие багряные струйки, глаза широко смотрят, не видя. Пола кафтана нелепо задралась, а из носка правого сапога вьется вонький дымок. Сбоку головы Рихмана, над левым ухом, багровеет свежий ожог, как от каленого железа. Еще мальчик увидел почерневший медный провод, свисающий из-под потолка. Тот чуть покачивался. Близко, слишком близко стоял к нему несчастный Рихман. «Убила и в землю ушла», — неожиданно ясно понял мальчик. Тоже думал и Ломоносов, крупно и тяжело шагая под усиливающимся дождем. Лицо его под полами треуголки, с которых срывались серебряные капли, было хмуро и сосредоточено. Провод до самой земли надо. Концом в землю и закопать. «И закопать!» — твердил он себе. Вот, дети, так и было запретен громоотвод.

0: это все странно. Я сам даже не знаю, как это назвать. Это внежанровая литература. Вот так, давай договоримся. Внежанровая литература. Хорошее определение придумано, правда? Вот. А вот почему вот такие маленькие они, какие-то маленькие, странненькие? Вообще, последнее время я вот что-то вот сейчас вот сидел, слушал музыку и подумалось мне, почему я последнее время не пишу крупные такие вот какие-то вещи. Я раньше писал целые повести, рассказы, какие-то длинные такие, серьезные. А сейчас перестал. Понимаешь, в чем дело? Саш, вот интересно, вот такая вот теза. Нет больших тем. Я вот прошлым летом, где-то в начале лета, начал писать серьезную вполне такую повесть. Значит, еще названия не было, ничего не было. Я начал писать повесть про каких-то странных, каких-то абсурдных совершенно террористов, которые захватывают городской драмтеатр, областной, в небольшом городе. Вместе с актерами и так далее. Главное дело, что там идет премьера. И там все городское начальство, вся городская элита. Все то там, есть, в числе зрителей. Их всех берут в заложники.
1: Взяли, да.
0: То, да, что, но да. Это серьезные террористы с автоматами. Они убивают через каждый час там по одному, по два, по пять человек. Выдвинут какие-то требования. Ну, они не то, что неисполнимые, но немерено. И, главное, совершенно бредовые какие-то, не имеющие отношения к реальности.
1: Например, расскажи. А? Ну, вот, например.
0: Они, например, требовали, чтобы Иосиф Кобзон приехал и начал с ним переговоры. Но вот почему Иосиф Кобзон? Они не говорили, вот хоть убей. А потом, понимаешь, какая штука? А потом в связи с известными событиями я так раз перечитал то, что уже написано. Бабах, а это все звучит так ужасно и с такой издевкой. Я имею в виду реальные политические события, когда начали брать немеренное количество заложников сразу. И я раз, и я перестал, я не стал, она вот недописанная лежит, и я не буду ее дописывать пока. Вот. А, короче, вот такие вот маленькие штучечки, они какие-то безопасные. Так, ну, что-то написал, это этюды, ну, я не знаю, как это назвать. Там, вот так вот, внежанровые. Ну, вот, например, вот послушай, а вот к какому жанру ты отнесешь вот следующую такую штуку? Вот я тебе задам еще вопрос. Вообще, очень серьезная вещь, это о девушке, об одной девушке. Имени совершенно знать не нужно. Это ничего не даст, главное. Ну, какая разница? Ну, допустим, там, Лена Иванова. Вот, или там Люся, я не знаю, Голопупкина. Какая разница? Главное, что она была из приличной семьи. А что значит «из приличной семьи»? Ну, например, ей нельзя было звонить после 10 часов вечера. То есть она просила не звонить ей после 10, потому что в это время ее отец обычно усаживался в кресло возле торшера со своей вечерней газетой. А дедушка, запершись в кабинете, перебирал на сон грядущий свою коллекцию старинных монет. В то время как бабушка в гостиной раскладывала пасьянс, кутаясь в шаль макраме, ее брат предавался рукоблудию в ванной под душем, а ее мать тихо возилась на кухне. Сама же она в дальней комнате после 10 садилась писать свой тайный девичий дневник, чутко прислушиваясь, не раздастся ли телефонный звонок. Длинная, звонкая и требовательная трель, от звука которой с хрустом дрогнет газета в руках отца, а дедушка уронит под стол суверен и сердито закашляет, и пиковый туз выскочит из бабушкиной колоды так не кстати. Мать же ее тотчас перестанет звякать мытой посудой и чутко прислушается, как она, оставив дневник, бежит по длинному полутемному коридору к телефону, мимо ванной, где ее брат предается рукоблудию под душем и не слышит телефонного звонка. А что, если она не побежит к телефону, когда ты позвонишь ей после 10? Что, если телефон так и будет звонить? Длинно и требовательно, в коридоре квартиры, где ее отец сердито кашляет в ванной, а ее брат кутается в шаль макраме в дальней комнате, в то время как ее мать ищет суверен под столом в кабинете, а дедушка вместе с бабушкой тихо возится на кухне со своей вечерней газетой. Но, может быть, стоит... Из чистого азартства. Позвоните ей разок после 10, когда ее отец тихо возится в ванной, а мать кутает в шаль макраме пикового туза, выскочившего из бабушкиной колоды, в то время как в дальней комнате бабушка сердито кашляет на дедушку, который предается рукоблудию так не кстати. Побежит ли по длинному полутемному коридору ее брат из ванной, где он перебирал коллекцию старинных монет дедушки? Вот представь, звонишь ты ей после 10, а она предается рукоблудию в своей дальней комнате, вместо того, чтобы писать в тайный девичий дневник. Телефон звонит в длинном и требовательном коридоре, куда из ванной так не кстати выскакивает ее отец, кутаясь в шаль макраме с узором в виде пиковых тузов. А ее брат в кухне вздрагивает и хрустит бабушкой, которая сердито кашляя ищет вечернюю газету, упавшую под стол, в то время как ее мать вместе с дедушкой в кабинете звякует мытой посудой на сон грядущий. Телефон продолжает звонить, но к нему никто не подходит. Все заняты своими делами. В дальней комнате ее мать и отец предаются рукоблудию на сон грядущий. Брат в своем кресле возле торшера перебирает чисто вымытую посуду. А бабушка и дедушка сердито кашляют в кабинете. Просто так, из чистого озорства. А она под душем, в длинной полутемной ванной, чутко прислушивается и сердито требовательно кашляет. Но к телефону никто не бежит. Из чистого озорства. Ни бабушка, что тихо возится в кабинете, ни брат, кутающий дедушку в свою вечернюю газету, ни отец так не кстати, перебирающий ее тайный девичий дневник на кухне. Только мать в дальней комнате вздрагивает и хрустит на сон грядущий. Тогда она, так не кстати, выскакивает из ванной и бежит по длинному полутемному коридору мимо сердитого и требовательного отца, перебирающего свой вечерний пиковый туз, мимо кашляющего брата, мимо закутанного в шаль макраме кресла возле торшера, мимо кухни, где дедушка ищет под столом бабушкину колоду, а бабушка в гостиной вздрагивает и хрустит своей вечерней газетой на сон грядущий. Но тут ты вешаешь трубку, телефон умолкает, и она останавливается. В наступившей тишине становится ясно, как сердито, ясно слышно, как сердито кашляет душ в ванной, как звякает чисто вымытый суверен, уроненный под стол возле торшера, как вздрагивает и хрустит вечерняя газета, как не кстати выскакивает пиковый туз из бабушкиной колоды. С минуту она стоит посреди длинного полутемного коридора, сердито и требовательно смотрит на телефон, потом вздрагивает, кутается в шаль макраме и, уронив суверен под стол, бежит в дальнюю комнату, не обращая внимания на то, что в ванной ее брат тихо возится с чисто вымытой бабушкой, что ее мать вместе с дедушкой предаются рукоблудию, запершись в кабинете, а отец перебирает коллекцию старинных монет на кухне и ничего не слышит. Только ее брат так не кстати выскочит в длинный полутемный коридор со своим пиковым тузом и чутко прислушается. Чу! Вот она тихо возится, запираясь в гостиной, и садится писать в свою тайную вечернюю газету. Так что не надо звонить ей после 10 часов вечера.

0: 25 минут пятого в Москве. В гостях у программы «Монморанси» Дмитрий Синецкий.
1: Спасибо, Саша.
0: Пожалуйста.
1: Да, это я у вас, дорогие товарищи, в гостях во всех ваших домах. Таким хрипловатым, видимо, голосом из радиоприемника доношусь. Вот. А, значит, после вот этой веселой музычки надо, хватит у нас уже грузить всякой психоделии такой, попытками какими-то психоделическими. Сейчас мы перейдем к теме очень такой любимой, я уверен, всеми, к теме кино и, в частности, видео. Причем не в какой-то там скукотище. Нет, в той части, что вот недавно такой товарищ, известный концептуалист Сережа Гурьев, назвал, описал ситуацию насчет кино вот так. Наконец-то серые скучные льды Тарковского переехал веселый ледокол Тарантино. Понимаешь? Вот так. Собственно, я сейчас хочу почитать. Тут вот буквально позавчера я написал, что вот на днях такая вот миниатюрочка. Значит, она даже без названия. А, ну, название есть, название примерно вот откуда. Вот угадайте, Саша, вот ты тоже угадай. Скажи, пожалуйста, в каком... Вот ты знаешь английскую фразу в видеофильме, вот, на видюшнике, который ты смотришь дома там и так далее, которая есть почти в любом фильме, ну, практически в любом фильме.
0: Да.
1: Какая?
0: Факов.
1: Нет, факов это само собой. А есть коронная фраза, вот прикинь, когда влетают в какое-то помещение какие-то люди с автоматами, что-то перебили всех, перестреляли и так далее, вот все, дым рассеялся, они так стоят, автоматы держат дулами наверх, главный так оглядывает помещение, там все лежат, там кровища, трупы, он так смотрит, удовлетворенно хмыкает, говорит, let's get out of here, давайте уходить отсюда, давайте уходим отсюда. Это есть в каждом фильме, товарищи, вы последите, я теперь вот кабель на телевидении, хоп, включаю, да, там идет какая-то байда вот эта вот, видюшная, я дожидаюсь вот, let's get out of here, и я могу выключать, все нормально, хороший фильм.
0: Хороший, да, вот такой так. Нормальный.
1: И вот эта вещь, она называется, собственно, let's get out of here, и это такое немножечко в ритме регги, это посвящается Тарантино, ну, может быть, и не Тарантино, в общем, да, я хочу стать высоким пластичным негром в цветастой рубахе, в темных очках, в тонких косичках на вечно покачивающейся голове. Я хочу носить за поясом большой автоматический пистолет, так восхитительно блестящий на солнце, и ездить в открытой длинной машине, и чтобы рядом сидела загорелая блондинка со здоровыми сиськами и без трусов под короткой джинсовой юбкой. Я хочу подпевать мелодии регги, доносящиеся из радиоприемника, вытягивая трубочкой толстые сиреневые губы и поколачивая в такт по рулю своими изящными черными лапами, на запястьях которых так контрастно смотрятся тонкие золотые цепочки. А эта холеная стерва на сиденье рядом должна затягиваться сигаретой с марихуаной и передавать ее мне, хрупко изогнув тонкую загорелую руку прямо в мою жадную, черную, нигерскую пасть». Вот я затягиваюсь жирным дымом благословенной Ямайки от Джа Растафарай и медленно выпускаю его прямо в лицо патрульного полицейского, потому что светофор давно зеленый, а мы все стоим и стоим. Вот он и подошел посмотреть, все ли у нас в порядке. Он фыркает от дыма, машет рукой, а лицо у него чем-то недовольное. Он просит документы. Зачем ему мои документы? Он что, думает, что я не умею водить машину? Или что я слепой? Или что я идиот? Или что я беженец с Кубы? Я говорю ему все это в такт регги, доносящийся из радиоприемника. А подруга, слыша это, смеется и аплодирует. «Ты арестован», — заявляет полицейский. В сущности, ни в чем не повинный малый, случайно повстречавшийся на нашем пути. «Медленно выходи из машины!» — начинает он свою обычную бодягу. «Fuck you, man!» — как и положено в таких случаях, возмущаюсь я. Он начинает бормотать что-то про мои права. Он даже не пытается попасть в размер регги, доносящийся с радиоприемника. И меня это коробит. Я четко вспоминаю, что, выходя утром из дома, я дослал патрон из магазина в ствол и аккуратно приспустил курок, прежде чем сунуть пушку за пояс брюк и прикрыть длинной цветастой рубахой,

Талик. Я протягиваю руку к радиоприемнику и делаю погромче. А заодно успеваю незаметно вытащить пушку из штанов и положить справа от себя, пока этот потный лопух смотрит, как моя подруга гладит себя по сиськам, вращая бедрами в такт регги, доносящейся из радиоприемника. Ух ты! Это она неожиданно на секунду задрала юбку и подразнила нас своим пушистиком. «Вау!» — вырывается у полицейского. «Ес!» — вторю ему я. Подруга делает свой коронный финт, задирает худенькое загорелое плечо, так что бретелька ее маечки падает, и, о, Джарастафарай! На свет Божий появляется одна из ее сладкой парочки с торчащим темным соском, лениво колыхаясь в такт. «О, Jesus fucking Christ!» — стонет сержант. Он уже и сам поводит бедрами, переступая с ноги на ногу в такт. Но тут диджей на станции делает мягкий микшер и начинает гнать неторопливую пургу о том, что температура сегодня 24,3 градуса, осадков не ожидается. Для каких дураков он это говорит? Ну какие в декабре могут быть осадки? Полисмен, сняв форменную шляпу с бляхой, вытирает клетчатым носовым платком свою бледную молодую лысину. Он хмыкает и покручивает головой. На лице его написано примерно то, что можно видеть и на моем, и на вашем лице в подобных обстоятельствах. Подруга уже снова сидит рядом и, как пай-девочка, держит ручки на коленочках. «Проваливайте отсюда!» – добродушно шугает нас полицейский. «И гляди, езжай аккуратнее, а то у тебя помеха справа такая, что...» Он солидно смеется собственной глупой шутке, хлопает себя по штанине дубинкой и идет к своей патрульной машине на той стороне улицы. «Пока я думаю, не стоит ли мне обидеться на этого ублюдка за то, что он обозвал мою девушку помехой? И не всадить ли ему между лопаток хорошую порцию свинца за это дело?» Но пока я соображаю, он садится в машину, трогает с места и вскоре скрывается из виду, лишая меня таким образом предмета спора с самим собой. Подруга дергает меня за косичку. Я оборачиваюсь к ней и вижу ее прищуренные глаза и наморщенный носик, кое-где тронутый веснушками и на переносице чуть облупившийся от солнца. «Ну, что задумался?» — говорит она своим мелодичным и чуть хрипловатым от курева голосом. «Let's get out of here!»

0: Вот, таким образом, программная часть, условно говоря, моего пребывания в эфире на этом как бы благополучно почти завершилась. Вот сейчас следует некая импровизационная... Почему, собственно, вот Саша спросил тут, или не спросил, я так не понял. Почему, собственно, вот вдруг там Тарантино и так далее? Ну, вообще-то я киношник ведь на самом деле. Я вот никак уважаемому ведущему Александру Лаевскому уже сколько, года два, что ли, все несу и несу свой, значит, одно из своих замечательных кинопроизведений, «Постояльцы» называется, где он написал замечательную, кстати говоря, музыку. Он так ни разу ее не слышал уже вот в
1: кино. Наиграл. Наиграл.
0: Наиграл, написал другие дяденьки.
1: Вот.
0: Собственно, а почему Тарантино? Тут интересная такая штука, что вот какое-то такое ползучее проникновение вот этого до нельзя легкого настроения, оно отражается буквально на всем. Я тут недавно, как-то посмотрев очередной из его фильмов, ехал на работу, ну, на частнике. Еду. Совершенно, вот, Саш, поверь, совершенно скучный такой мужик, взрослый, он молчал всю дорогу, молчал. А я сидел и думал о фильмах Тарантино, что-то какие-то картинки крутились перед глазами, вот что-то такое вот происходило. И уже подъезжая к Останкино, значит, он говорит, вам где остановить? Я говорю, вот здесь, за телебашней, вот там на остановочке, я слезу. И вдруг он мне в такт отвечает... На остановочке, а может, чуть подальше, этот мужик, который молчал всю дорогу, его тупо глядел на дорогу. Я говорю, зачем подальше? Он помолчал, говорит, слушай, я сам не знаю, зачем. Вот так. То есть он вот так его заряжает, да, и вот так все это передается. Вот некая энергетика есть в этом во всем. Ну вот, собственно...
1: Кстати, вот непонятная совершенно ситуация с этим фильмом в, казалось бы, такой нормальной достаточно стране, как Англия.
0: А какой ты фильм имеешь в виду?
1: Вот.
0: Да. Я вот как раз хотел сказать уважаемой публике, что я сегодня принес сюда специально компактик, саундтрек из фильма «Прирожденные убийцы». И вот несколько песенок вы услышите. И вот когда я буду иметь честь попрощаться с вами, я прошу Сашу вот включить вот эту 26-ю композицию, такую финальную. Она финальная.
1: Леонел Коэн поет.
0: Да.
1: Старый человек,
0: но
1: очень талантливый парень.
0: Очень хороший человек.
1: Очень талантливый.
0: Вот, а с этим фильмом тут интересная ситуация получилась. Что-то, во-первых, там почему вдруг о нем зашла речь? Там автор истории и один из авторов сценария, вот Квентин Тарантино. Поставил это дело, конечно, Стоун. Ну, как, конечно, Стоун поставил. Только он мог примерно такое сделать, потому что, конечно, это высочайший профессионализм и так далее. Саша вот спросил, а почему так получилось с этим фильмом в Англии? Саш, не только в Англии, его запретили в 14 странах к прокату. Но тут вот такая сумасшедшая совершенно гипотеза. Вот у меня, вот радиослушатели могут со мной спорить или соглашаться. Те, кто смотрел этот фильм, те, кто не смотрел, обязательно посмотрите, потому что это веховое событие вообще в кинематографе, я считаю, в эстетике самой кинозрелища как такового. Вот. Почему запретили? Вот такая теория. Понимаешь, Саш, там изображается насилие. Настолько, как тебе сказать, оно становится самоценным художественным элементом. Оно не служит, как в экшн-фильмах или боевиках, средством продвижения сюжета. Оно там самоценный, художественный или антихудожественный, это уже можно спорить, элемент. Поэтому изображается оно настолько, как тебе сказать, мастерски это сделано и настолько приближено к реальной жизни. Вот так хлоп и убили. И даже не очень видно как. Это действительно очень похоже вот на настоящую войну. Когда вот я был молодой дурак, мы ездили там с друзьями на всякие войны, на Кавказские, Закавказские, снимали для информационных агентств всякие вот новости там про войну. Это очень действительно похоже на реальную вот на войну, на настоящую вот эту вот штуку. Вот там насилие в этом фильме. И после этого невозможно смотреть ни один, вообще, Саша, ни один игровой, голливудский, хорошо поставленный такой фильм. Там со стрельбой, с погонями. То есть видишь, что это обыкновенные мультики. Таким образом, это просто-напросто подтачивает основу основ гигантских вот этих компаний, кинокомпаний, которые, в общем-то, практически во всю свою продукцию, как привлекательный элемент, вносят насилие. Этот фильм против них. Это тут на них Стоун очень круто наехал. Но, видимо, пролоббировали. Кроме того, там настолько тщательно и грамотно выстроена роль средств массовой информации, в частности, телевидения, так, в распространении и тиражировании насилия, что, может быть, это могло и не понравиться да тому же CNN в конечном итоге. Может быть, действительно, лоббировали этот фильм. По крайней мере, его... это глупо запрещать такой фильм из-за того, что в нем много сцен насилия. Это неправильно. Действительно, там он воздействует достаточно серьезно. Достаточно сказать, что вот когда я работал на программе «Пресс-экспресс» и вел там рубрику «На бульваре» про бульварную прессу, и когда в Арбате этот фильм прошел, он шел, по-моему, неделю, я посмотрел его в Арбате в первый раз на широком экране, ощущение, конечно, ну, то есть крыши там не было вообще, когда я вышел. Я непосредственно после этого, на следующий день, значит, там же на бульваре, сзади имея вот эту вот афишу гигантскую с этими убийцами, значит, я сжег оставшиеся у меня там в загашнике бульварные газеты, вот, и дал такую честную телевизионную клятву, никогда больше вот что-либо касательно насилия с телеэкрана не цитировать даже словесно, поскольку это, в общем-то, тиражирует насилие. И это, в общем-то, играет неблагую роль. Но вот это совершенно серьезная такая штука.
1: Ты знаешь, мне, кстати, кажется, что вот восприятие вот подобного рода явления, оно, в принципе, сильно зависит от особенностей нации. Вот хочу на примере такой нации, как чехи, сказать. Вот на их языке, на чешском, вот этот фильм «Таковы прирожденные убийцы», знаешь, как называется?
0: Как?
1: «Таковы нормально забияки».
0: Вот так, да?
1: Да, на полном серьезе. То есть вот у них там убийцы – это забияки.
0: Нормальные.
1: Да, таковы, ну, нормально. У них как бы в данном случае играет такой двоякую роль, дескать. Вот. И смысл в том, что люди, которые оперируют такими словосочетаниями вообще на серьезе, понимаешь, по-моему, очень слабо как бы к агрессии и способны. Причем... Это, как мне кажется, такая прерогатива таких, как их называют, малых народностей. Вот чехи, их не так много, понимаешь? Там, да, финны какие-то такие дебилы, но очень добрые. Вот. Все такое проще. Но поскольку мозг у них по-доброму, по-хорошему примитивен, то он как губка, он впитывает что-то. То есть, короче, это люди крайности. С одной стороны, это такие мягкие, такие очень, ну, таковы нормально забияки. С другой стороны, это люди, которые там, ну... способны на какие-то совершенно дикие, агрессивные, скажем, наверное, действия. Вот две такие крайности психики.
0: Ну, понятно. Нет, тут, понимаешь, дело такое, что вот мы русские, ты насчет национального характера, ты абсолютно прав, потому что у нас в России не то, что мы русские, ну, какая разница, ну, мы евреи, ну, мы там, я не знаю, татары, все равно мы россияне, да, относимся к, ну, может, в силу православия такого вот, как бы, наиболее вот такой религии, присущие россиянам исторически. Может быть, в силу этого мы относимся к самому акту убийства как такового очень и очень серьезно. Ведь понимаешь, какая штука? Вот посмотри, вот отгадай, значит, роман известного русского писателя, основанный на зверском двойном убийстве из корыстных побуждений. Достоевский, «Преступление и наказание».
1: Да.
0: Понимаешь? То есть вот так. Но там вокруг этого развернут огромный совершенно том. Я не знаю аналогов в западной литературе, подобных этому, и следующих человек, который это совершает. Ну, действительно, мы очень серьезно к этому относимся, ко всему. И, конечно, я думаю, что Стоун, вот прирожденный убийца его, правильно понят будет именно здесь, прежде всего в России, именно вот здесь. Правильно, ну, будет,
1: да,
0: понято.
1: Да. В принципе, тут, наверное, стоит, как бы, может быть, даже вот подводя черту под нашим разговором, сказать, что... А, собственно, я уже забыл, что я хотел сказать.
0: Понятно. Ну вот, а подводя черту, я... Ну ладно, давай я подведу черту.
1: А как я красиво начал.
0: Да, как ты красиво начал. Ну вот. Подводя черту, что я хочу сказать-то, господи. Слушайте, даже вот нечего сказать. Потрясающе вообще. Ты знаешь, Саша, мне вот, я вот пока тут курил, пока ты тут беседовал с товарищем, значит, из Светлановского оркестра, я тут курил, значит, ходил по коридору, и вдруг мне пришло в голову. Ты знаешь что, Саш, вот если бы мы сидели не на проспекте Калинина, а на настоящем Бродвее в Нью-Йорке, так... И вот это была бы радиостанция такая, только американская.
1: А ты представь,
0: ФМ вещание, ну как оно, УКВ вещание.
1: И тебя целую ночь... Эхо Нью-Йорка.
0: Бы, да, эхо Нью-Йорка, прикинь. Ты был бы не только очень богатый человек, ты был бы еще и очень влиятельный человек.
1: Да.
0: Ты был бы продюсером нескольких молодых музыкантов.
1: Радиостанций.
0: Знаешь, вот таких вот, да, прогрессивных, на твой взгляд, ну, перспективных ребят. Ты бы их уже раскручивал как-то.
1: И не бегал бы, махая правой рукой, видишь, какая здоровая, ловя машины какие-то, а прям
0: конечно, конечно.
1: Садился в Кадиллак с шефом. Типа говорил, шеф, давай у пивка остановимся.
0: Вот так.
1: Да, Дима, я тоже об этом постоянно.
0: Мы живем в очень бедной стране. Понимаешь, Саш, вот генерально сказать все наши беды от того, что мы живем в очень бедной стране. Ну, действительно, бедная страна. Ну, что делать?
1: А, ты знаешь, почему она, видимо, бедная? Потому что она одинаково богата и посредственностями, и яркими индивидуальными личностями. И, в общем-то, поскольку она такая очень многочисленная, то эти две чашки постоянно в каком-то дебильном равновесии. То есть, ну, согласись, что, в принципе, вот такие уродские совершенно нации как-то американцы, да? Mm-hmm. Это же вообще бигмаковская нация, у них там в штанах бигмаки. Ну, то есть, все, беда. Растут, да, все, это конкретная беда. Что у них процент появления каких-то таких ярких людей...
0: Вот талантливых людей, да? Очень маленький.
1: Очень маленький. Причем это на технику распространяется, на что. Вот, а здесь-то у нас все
0: а здесь
1: по...
0: у нас вот остановил. Кстати, вот любого, понимаешь, на улице. Поговорил с ним, вот тебе вперед.
1: Еще старичок Достоевский в «Бесах» все описал, но тамошним таким языком, шляпным, трубочным, с удочкой в сапогах.
0: Вот так. Ну, значит, я тебе... Да, пожалуй, что ты прав. Ты прав, ты прав. Вот ты знаешь, я недавно иду по улице, а впереди идет бомж. Ну, такой, ну, совсем. Но, видимо, бывший интеллигент какой-то. Понимаешь? Ну, какой-то такой вот. Ну, у него высшее образование где-то написано там, было на лице, на немытом. Значит. А за ним идет такая же, как он, собака. Ну, это его собака явно. Ну, такая грязная вся. Мой ужас. И вот они проходят мимо мусорных баков. Он туда, значит, заглянул там, ну, в поисках бутылки может есть. Ну, нету, значит, идет дальше. А собака, значит, идет вслед за ним, ну, так, в шагах в 10. Она старая уже, такая усталая, бомжеская собака. Вот. Так раз, значит, заглянула в этот мусорный бак. И что-то ее там приколола. И она стоит, значит, смотрит туда. А он идет дальше. Потом он чувствует, нет его собаки рядом с ним. Он оборачивается, так, посвистал ей и говорит, Сократ, Сократ, пойдем, пойдем. Представляешь, бомж, у бомжа, собаки бомжа, кличка Сократ. Вот такая вот штука тут со мной произошла недавно. Ну да, и последнее, вот напоследок, конечно, последнее. Последнее. Я вот... Ну и прощаемся, все, хватит.
1: Нет, подожди, еще позволю себе вот просто насчет вот Игоря Алексеевича, вот, который у нас был, такой анекдот из той темы. Не то, что насчет него, а вообще анекдот насчет классичных музыкантов. В Большом зале консерватории закончился концерт. Осень такая, ну осень еще холодная, да, вот он закончился, и выходят такие вот музыканты, ну, характерной такой внешности. Такие все низенькие, курчавенькие, такие вот с носиками. И такие идут, такие понурые. И так, ну, плохо вот им сейчас с этими скрипочками ехать на там метро, кому-то там, может быть, автомобиль ловить и тоже деньги платить. Ну, все, как концерт какой-то вялый. Людей мало пришло, плохо хлопали. Они так все прошли гуськом. Такие портреты висят вот этих композиторов мимо них. Все гуськом прошли так под их строгим взглядом там. И самый последний такой идет, такой еврейчик, какая-то скрипка на седьмом там пульте, и останавливается перед портретом Бетховена, и так ему козю-базю кажет так «да-да-да-да, да-да-да-да».
0: Хорошо, это что касается музыкантов, а значит, из вот этих вот... Да, и вот опять-таки, вот ты говорил о времени, да, время меняет, и вот сейчас что-то странно, значит, я въехал, что за последние два года... Вот это опять-таки гипотеза, Саша, вот ты не чувствуешь, что за последние два года и жизнь, и мы как-то качественно изменились? Что-то такое произошло за последние два, подчеркиваю, года. Это странно объяснить. Ну, например, книжки, которые я с удовольствием читал бы два года назад, я прекрасно себя помню, какой я был два года назад, я сейчас уже что-то прочитываю несколько строчек, бах, и откладываю. Это не то. Кино, например, которое я с удовольствием смотрел два года назад, я сейчас пытаюсь его пересматривать. Да это мультики какие-то, это ерунда. Это совсем не то.
1: Просто
0: сейчас
1: я тебе объясню,
0: что-то начинается, Дима, непонятно.
1: Население вообще земного шара, оно делится на две части. Первая часть, начну с того, что и те мутанты. Ну, поскольку радиоактивная, вообще экологическая обстановка очень плохая. Так вот, значит, эти мутанты делятся на две половины. Одной, значит, все вот эти генетические мутации, значит, составляют на какой-то уровень обостренного восприятия каких-то явлений культуры, там, политики, общества, природы, чего угодно. И какое-то резкое понимание всего этого. И, может быть, даже неспособность оценить, но понимание, то есть уже... А вторая половина – это, как ты сам понимаешь, туда масса категорий относится. Митингующие, значит, протестующие, у ларьков толпящиеся, там водки распивающиеся, морды бьющие, и на концерт всяких там... значит, скотобас ходящий. То есть все, вот четкий план. Середины уже не остался. Как мне кажется, середина... Нет, она осталась. Вот Прохор, ты видишь, вот она лежит, наша девушка Прохор, это середина. Это, как правило, уже не поддающийся мутации организм, то есть мутант с рождения.
0: Понятно. Ты абсолютно прав, и тут... Значит, вот говоря о разных людях, тут знаешь, что интересно? Кстати, Саш, ты никогда не пробовал? Вот идешь ты по улице, так? Слушать обрывки разговоров людей.
1: Было.
0: Понимаешь, было, да? Было. Причем я дважды попадал на... Даже не на диалоги, а на монологи людей. На монологи, когда идет человек и разговаривает сам с собой. Представь себе, да? Первый раз это было еще давным-давно, при коммунистах. Я вот как сейчас помню. Я шел тогда на репетицию своего театра. Я тогда в театре работал. И я иду на репетицию, а вечер такая вот поганая, знаешь, вот эта ледяная, колдоебистая вот эта дорожка, и ветер отвратительный, и еще 2 месяца зимы впереди. Вообще кошмар полный какой-то. Вот, и такая вот и темнота, вот эта вечная зимняя темнота, отвратительное ощущение. Вот, ну и в театре тогда было не очень хорошо. И я шел с таким тяжелым сердцем. А навстречу мне от проходной завода, в ДК которого мы репетировали, идет женщина, видимо, задержавшаяся после работы, и явно такая управленец. И вот она идет, и я издалека в свете фонаря вижу, что у нее губы двигаются, но никого рядом нет. Видимо, она с собой, сама с собой идет, разговаривает. И она идет, вот, поравнялась со мной, у нее глаза совершенно пустые, она меня не видит. Она идет, и я уловил четкий обрывок ее фразы, что она такое вот что-то там себе говорила. Говорила она вот что: «А я вам повторяю, дайте мне книгу жалоб и предложений». Можешь себе представить, Саш? Мне так хреново стало. То есть ее, видимо, кто-то обидел. И вот она идет и перемалывает все это дело в себе. И вот, а я бы вот так лучше ответила. Дайте мне книгу жалоб и предложений. Вот. А продолжение вот этого всего, да, это буквально в прошлом году. Иду я на автобусную остановку возле своего дома. И навстречу мне тоже идет женщина. Но если та была просто такая, ну, советское управление, такая невзрачная на вид, то это идет старушечка, ну, такая типа старенькая школьная учительница французского. Вот такая вся из себя. Идет мне навстречу, и тоже так шлеп-шлеп губенками-то. Вот опять, опа, шизуха-то кость наши ряды. Я уже, значит, ухо востро, навостряюсь. Поравнявшись с ней, я услышал, что она хорошо поставленным голосом произнесла вот обрывок своего монолога. «Да просто взять и расстрелять». Вот так. А буквально месяц назад, на том же самом месте, навстречу мне шли 2 школьника. Ну, такие школьники, где-то лет, 11-12. Я в их возрасте, например, бредил 3 мушкетерами, я не скрою. Там, Жюль Верн читал, понимаешь? А они идут мне навстречу, что-то горячо обсуждают. Ну, вот этот диалог был. Вот. А что-то горячо обсуждают, спорят что-то. Ну, о чем могут спорить 11-12-летние пацаны? Там, о черепашках-ниндзя, наверное. Я не знаю, о чем они сейчас спорят. И вдруг они поравнялись со мной, и я слышу, как один другому горячо доказывает: «Нет, ты не прав. Под опору нужно с 4 сторон, с каждой стороны опоры, класть по 100-граммовой тротиловой шашке». И они идут дальше, продолжая свой веселый разговор. Вот о чем, оказывается, разговаривают школьнички 11-12 лет.
1: А недавно я вот видел такую картинку на площади перед одним окраинным кинотеатром. Ну, большой такой, уродской площади. И там постоянно, значит, продавали вот эти ноги ужасных, значит, этих мутантов, которые называют ножки буши якобы. На самом деле это ножки другого существа. И мы неоднократно в программе об этом говорили. Нам не верили, но результат налицо, запретили. Вот скоро появится публикация о реальном происходящем происхождения этих мясоотходов. Но суть не в этом. Вот там этими ножками торгуют, там рынок, еще что-то. И стоят два таких конкретных дяденьки. Вот, причем им обоим, обеим, неважно, там лет по 60, щетинами такие все явно, то есть с бодуна, и уже немножко поправились, один другого так за грудки трясет и такую фразу кричит: «Да я лично знаю Агутина».
0: Угу.
1: Правда?
0: Замечательно. Сам Причем ничего да. удивительного нет, наверное, может быть, ну так, процентов 50, что он действительно лично знает Агутина. Ничего странного. Ну что такого-то? Ничего особенного. Вот. Так что, ну что, время уже к 4:00. Ты сейчас будешь новости свои включать, да?
1: Да.
0: Ну,
1: после
0: давай
1: композиции.
0: Музычку и поехали. До свидания, товарищи.

0: На ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: И, как я и обещал, поет у нас сегодня в прямом эфире Алексей Заев, но не один, а с товарищем. Товарища зовут Эдгар Герман, он играет на гитарке. Сегодня такой у нас дуэт гитаристов. Как знаете, в свое время был там Аль Ди Меоло, Пако де Люси объединялись. Также вот сегодня два замечательных у нас гитариста и музыканта. Я так понял, дорогой мой Алексей, ничего, что
2: дорогой
1: я так...
2: Дорогой мой Саша,
1: я тоже что композиции, которые предстанут перед ушными раковинами наших уважаемых, живущих в Москве и за ее пределами радиослушателей, совершенно, так сказать, девственно чисты, и пуповина только что перерезана. Как я спросил, а?
3: Это, честно говоря, пуповина, она не совсем перерезана еще, пуповина-то, она такая... Ну, некоторые вещи есть тут совсем не перерезанные, да. Остальные уже обрезаны, уже все.
1: Ну
3: уже,
1: что же,
3: уже настроены религиозно.
1: Как
3: уже
1: учили меня в школе саратовских диджеев, именно вот в этом месте и нужно говорить. А теперь предоставляем слово вам, Алексей.
3: Шнур очень неудобный сейчас. Я.
1: Главное, смотри, чтобы он не обматывался вокруг шеи, потому что...
3: Вот нет, ну я тогда сделаю классический звук.
1: Адский дядька.

0: если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
1: Лучше Монморанси в руках,

Чернота от сказки до сказки. Высохло солнце, слезится луна, а между ними пропасть без дна, в который раз влипли. Там же, туда же, но уже привыкли и не морщимся даже. Стиль жизни вселенной похож.

произошло. Если было второе пришествие, то ушло. Мы, очевидно, курить выходили в этот момент. А может быть, ад — это здесь, это вот, и нас уже нет.

0: А, я думал, это такая фальш-кода обычно.
1: Она и фальш была.
0: Напоминаю нашим геройским радиослушателям, которые обитают в самом чистом городе Европы, городе-герое Москва, что в гостях у нас певец, композитор и общий ваш любимец Алексей Заев со своим товарищем Эдгаром Германом. Они поют, как я понял, композиции относительно, относительно недавно перерезанной пуповиной. Назовем это так. И я думаю, скажи мне, Алексей, будем ли мы производить отслух телефонных позвонов? Или ты предпочитаешь все-таки песенный вечер?
1: Ну,
0: я понял, хорошо. Можно... Как пойдет, это называется да. «Как пойдет». Продолжаем слушать Алексея Саева. Я прям вот после этой школы духом воспрял. Там, видишь ли, Алексей, делают массаж КДК.
1: Где, в какой школе?
0: В саратовской школе диджеев.
1: А это когда надо туда?
0: Я вышлю тебе факсик.
1: Нет, факсик не надо мне, факсик. Мне факсик — это такая штука.
2: Больше там ничего не носили.
0: Не мой. Но это за отдельные деньги. То, что ты имеешь в виду за отдельные деньги, у меня таких денег нет.
1: Ну ладно, это вот песня с перерезанной уже 100 лет назад пуповиной все-таки. А, я ее так хотел на концовочку. Ну ладно.
0: Знаешь, я ее тоже хотел. Но у меня вот год назад это пропало. А, мы о разных совершенно вещах.
1: Нет, хижины дядь дома не будет. Вот, ну ладно, раз уж я, ну, в принципе, конечно, тут голоса, ну ладно, «Медуза». Вообще «Медуза» — «Дуза». «Дуза» — это такое имя, ну, раз нам... Я думал сначала назвать «Медуза», но дело в том, что Энни Ленокс, она тоже хитрая такая же.
0: Вообще голоса действительно повсюду тут.
1: У нас я похожие слышу, голоса да. с ней, да. Только у нее еще грубее такой голосок. Ничего так. Ну что ж, «Медуза» — «Дуза» такая классическая.

0: И быть мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Соло для бас-гитары исполняет Джон Патитуччи, автор «Опоссум», подла.

0: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай полысине ему, все равно там пусто.
1: Половина настала третьего в нашем чудном городе, и телефонные звонки поступают по телефону 203-19-22. Также приходят, приносят вареную курицу, яички, катышки, все это, все сюда. И я предлагаю нашим радиослушателям задавать вопросы, если таковые у вас имеются. Кто там бормочет на заднем плане?
2: Ну-ка,
1: это Прохор опять. Да, и я предлагаю вам звонить и задавать вопросы Алексею Заеву. Телефон я уже говорил. Слушайте. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Еще раз здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Вот, у меня вопрос к Алексею. Алексей, скажите, концерты у вас бывают вообще-то?
2: Ой, бывают.
3: А как, то есть, они бывают? Вот такая вот акустическая программа или как-то, то есть, что-то более такое?
2: Нет, ну, обычно бывает что-то такое более, но очень редко.
3: А это, и все равно это умером уже не называется?
2: Нет, нет, никак.
3: То есть, так вот, а когда выйдет, так сказать, новый перерезанный пуповинка, альбом ваш, когда, так сказать, новый, порадуете наш?
2: Ну, нас? Уже вроде порадовали один раз так. То есть он еще вроде не вышел как бы такой с обложкой, но вроде уже вот гуляет такой, тонатология называется.
3: Да? Это просто новость открыли. Это да? Ужасно. Вот. Ну, вообще, большое спасибо за творчество ваше. Вот.
2: Спасибо.
3: Еще хочется... Нет, Александр, такое предложение
2: Алексей
3: вам.
2: Вообще-то.
3: Да.
2: Александр, это Лаэрский.
3: Ну да, это Лаэрский.
2: Тогда к нему, тогда у меня спросите разрешение, спросите у него вопрос.
3: А, прошу прощения, я забыл. Меня не учили, я же не учился в этой школе. Там.
2: Какой?
3: Можно я задам вопрос Александру?
2: Ну... Только быстро.
3: Быстро, хорошо. Александр, у меня к вам не вопрос, а предложение.
1: То есть опять выпить?
3: Нет, это потом, это потом.
1: Ладно, я слушаю.
3: Вот, почему бы при вашей передачке не открыто, а сказать, магазин на диване? Это было бы хорошо, продавали бы факсы, пейджеры. И вообще, то есть...
1: Ну, вы знаете, учитывая, так сказать, программу, нашу программу социальной помощи, значит, вот
3: беременным
1: женщинам, дебилам и малообеспеченным, мы, собственно, не имеем права сейчас, иначе налог придется платить большой, торговать, скажем, реальными пейджерами. Мы можем как бы предлагать людей пейджеров. Ну, например, вы звоните по своему пейджеру по имени Жора, например, говорите: Жора, перезвони Феде и скажи, что я там тот-то-то. То есть человек-пейджер, это сейчас... больше и больше находит распространение среди, вот, так сказать, людей состоятельных.
3: Понятно, понятно.
1: А ну, как хорошо, бы торговать на диване...
2: Это вот очень состоятельные люди.
1: Очень, очень, очень.
2: Она на диване только факсами и заниматься.
3: Да. Ну, факс, пейджер, извините.
1: Потом это... человек-комаробой, специально выпущенный из Китая, тоже он, значит, летом приходит к вам, специально потеет так, чтобы комары кусали только его, а не членов вашей семьи. Это все стоит больших денег.
3: Вот, ну хорошо. Да. Ну, в общем, если что, вы на пейджер там звоните,
1: если что, конечно,
3: тем,
1: конечно.
3: Кому надо. А, дяде привет, Александр, обязательно,
1: конечно,
3: привет,
1: конечно.
3: Дяде. Ну,
1: да, а вы вот. Пока берите, а я, в общем, на рыбешке тогда.
3: Ну, хорошо.
1: Ну, все, все, ну, все, счастливо. Алексей, мы поговорили, продолжайте.
2: Хорошо, поговорили. Перерождение, вообще-то.

Монмаранси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе. Опоссум.

0: молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: Ну, это посвящается Олегу Гончарову, в общем, в хорошем смысле, чтоб кто чего не подумал. Очень мне его творчество нравится. Вот так вот.

0: Тихо, только не про психа.
1: Хорошая композиция. Я думаю, она сподвигнет жителей этого чудного города, который называется на букву М, как и все гениальное, позвонить нам по телефону 203-19-22 и задать вопросы присутствующему здесь в студию Алексею Заеву. Здравствуйте, мы в прямом эфире, вы тоже, и слово вам. Пауза. Пауза карается выкл. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
2: Алло.
1: Алло, гараж. Не пауза. Получилась пауза. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
3: Доброе утро.
1: Приветствую.
3: Это опять Дмитрий Невнимательный. Я, во-первых, хотел сказать, что я вот не успел договорить в прошлый раз. Если вдруг Андрей не запишет какой-нибудь из живых концертов, то это, в общем-то, не страшно. Вы потом сможете приобрести компакт-диск, который я выпущу. Так что... То есть все я запишу все равно, так что не волнуйтесь.
1: Спасибо,
3: да,
1: спасибо.
3: Ну и еще вопрос к Алексею все-таки.
0: Ух ты.
3: Если можно.
0: Можно, конечно.
3: Да. Вот... Интересует меня, не ваша ли эта песня вот там про мальчишек и бальчишек чего-то поется?
0: Это Аркадий Гайдар вообще.
3: А?
0: Нет, это Аркадий Гайдар, песня такая, поэма целая.
3: Нет, а вот есть еще какая-то песня какого-то коллектива, не знаю.
0: Ну это коллектива Аркадия Гайдара, я так думаю. Нет,
3: ну то есть не ваша, да?
0: Нет.
3: Ну ладно.
0: А что там, он умер что ли в конце? Ничего с ним произошло.
3: Ну, я не помню, что там в конце было, но, в общем...
1: Я думаю, что он расплодился.
3: Да, ну, в общем, это пересказанная это была история, которая у Гайдара.
1: Ну, я думаю, что это интересное должно быть творение со всех точек зрения. Это, во-первых, ново, во-вторых...
3: Понятно, понятно. Да. Нет, это не совсем ново, но все равно.
1: Да, ну ладно, спасибо, спасибо. Действительно, это интересная ваша мысль. Алексей, почему бы тебе не спеть про Винни-Пуха? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
1: Приветствуем вас.
4: Вот, простите, ради бога, но получилось так, что это как бы я с важным вопросом.
1: Ну, вообще, на спасите шубу не сошьешь. И на спасибо.
4: Ну, ладно, тогда я вас прорекламирую. А вопрос вот какой. Скажите, Саш, вот вы предоставляете такую услугу, как, например, человек, сторож холодильника?
1: Сторож холодильника.
0: Такая услуга есть.
1: Вы знаете, да. И причем вот вы как-то сами, так, может быть, того не подозревая, открыли глаза. Дело в том, что у нас есть человек, душ. Ну, вы знаете, что иногда отключают воду, а вот есть люди, у которых слюнная железа работает не бей лежачего. Но поскольку одной этой функции мало для принятия вот чисто, ну, как он, дорого стоит, то он еще может сторожить холодильник, потом сделать, значит, полис оконных рам. Это очень важно, потому что, значит, мытьевые процессы, они там затруднены. Вот дамы обычно, они как, ну, происходит, значит, упирание выменными отростками в стекольную поверхность, в результате вылет рам, поэтому человек, вот, значит, душ, он же, соответственно, человек-лизун. Происходит вылез рам. И, соответственно, по ночам он производит охранные функции холодильных установок.
4: Замечательно. А вот скажите, вот сразу дарю идею. Вот, знаете, человек-диджей, и вот что уж там греха таить, человек-лаэрский. Вот такая вот услуга, как она пишет.
0: То есть человек лаэрский.
1: Но об этом
4: я бы просто парочку заказал бы лучше.
0: Парочку человек лаэрский.
1: Но вы знаете, увы, институт точки, к сожалению, сейчас на некоторое время по причинам, не зависящим от руководства института, от ректората, прекратил свое функционирование. Я думаю, что мы восстановим его работоспособность и постараемся каким-то образом вашу вот идею воплотить уже на техническом уровне.
4: Отлично. А про ректорат это Егоршев сказал, да?
0: Да, да.
1: Да, это вообще говорят. Да, да, да.
4: Слушайте, вот такой еще вопрос к музыкантам. Вот вы используете такой инструмент, как гавайская гитара?
0: С удовольствием, только у нас ее нету.
4: А вот у меня, кстати, есть. Если хотите, могу исполнить что-нибудь.
0: Ой.
4: Такой найгерш в трубку.
1: Ну, попробуйте.
0: Ну, что ж. Трубка – это мертвая женщина вообще-то, да. Еще при этом плясать, кстати, да.
1: Ну, где саунд-то?
4: Ну, так уже.
1: Да, замечательный звук. Спасибо, спасибо вам, замечательный звук. Алексей, Алексей, да, слово теперь вам. Вам теперь слово. Я очень...
0: То есть теперь я должен звонить всяким слушателям, спрашивать.
1: Да, да, у нас кончается запас слушателей. Да, все, кому мы оплатили запись фонограммы вот этой, якобы слушатели уже устали.
0: Ну, как будто бы в прямом эфире.
1: Да, ну, пленкой.
0: А то правда сейчас...

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».
2: Ну, вот такая вот сонная сада солипсизма, а теперь еще и под цифрой 2 оказывается. Вот. Ой. С добрым утром, солнца нету, кофе, чай, вино, коньяк. Я пришел к тебе с приветом, я отъехал, я маньяк.

0: Я сегодня понарошку. Меня нет, я сон, я фи.
1: Теперь, я думаю, пришло время опять дать слово нашим геройским орлам. Телефон 203-19-22 обслуживается Прохором, нашей замечательной дамой, единственной сегодня среди нас, и вы можете звонить по нему смело. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Здравствуйте.
2: Алло, да, Александр?
1: Да.
2: И Алексей. Скажите, вот я слушаю, да, вот когда в рифму хорошо, а когда не в рифму...
0: Это плохо.
2: Это плохо.
0: Конечно.
2: А может быть что-нибудь матологическое? Все-таки более поконкретнее.
0: А как вы думаете, вот Гильом Аполлинер, он был плох, наверное, потому что он именно вот не в рифму писал. Гильом Аполлинер-то, он же был, наверное, плохой. Я его Гильомом
2: туда... Я понимаю, но тут как сравнение не в пользу...
0: Не в пользу Аполлинера. Я понимаю вас. Да нет, дело в том, что, ну, есть разное же, не обязательно, а Маяковский тоже не всегда писал четко в рифму.
1: И пил страшно, говорят.
2: У него было, ну, по крайней мере, уж так отскакивало, как от молотка.
0: От кого? От кого отскакивал?
2: От наковальни.
0: От наковальни. А, нет, я про Маяковского, в смысле.
2: Я про Маяковского тоже.
1: То есть тоже отскакивало?
0: От Маяковского.
2: Там рифма такая была, чечекань, шаг, там, тра-та-та-та.
1: То есть он шипел, шипящие вот такие, шипящие.
0: Хорошо.
2: Левый, левый, правый.
0: Ну, понятно, а...
2: Матологическое можно, заявочку?
3: Матологическое — это матом, да?
0: Это матом, наверное, матологическое.
2: Ну, ну, как у тайм-аута, допустим.
0: Ну, что вы, зачем? Ну, это как у тайм-аута, пусть тайм-аут.
1: Правильно.
0: Тайм-аут.
2: Ну, понятно.
1: А, спасибо. Нет, вам, тем не менее, за звонок. Нет, действительно...
0: Это все хорошо, но пусть, да, тайм-аут, да, будет тайм-аут, а...
1: Да, Алексей Заев пусть будет Алексей.
0: Да, Маяковский пусть от него отскакивает, в конце концов. Все-таки.
1: Вообще, отскок — это вещь хорошая. Недаром на автомобиль Неву ставят вот эти дуги разные, чтобы морду ему не разнесло.
0: Дуги-дуги.
1: Буги всякие. Дело в том, что действительно отскок — это то редкое качество, которым все больше и больше перестает обладать современный человек в силу
0: молодежь
1: своей
0: особенно,
1: мутации.
0: Да.
1: Бывало раньше, как идешь, тресь об кафель и прыгаешь полчаса. Сейчас уже не та упругость, не те, как это называется, Алексей, ты же специалист по анатомии эпителии, да?
0: Ну, примерно, да.
1: Уже не те, все одряхлело.
0: Переход все тот же самый, то есть,
1: да,
0: такой парабиоз все-таки наступает.
1: Ну, следующий.

0: Сейчас, думаю, звоночек сразу.
1: Да,
0: здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимаем. Алло. Гараж не отвечает.
2: Наверное, я должен спросить.
0: Здравствуйте. А, попробуй. Да-да-да.
3: Направленный вопрос музыкантам.
2: Что значит направленный?
3: От партии кислородной подушки.
2: Ой, ну.
3: В чем вопрос?
0: Мы договаривались не упоминать название этой партии в нашем эфире, Алексей.
2: Почему?
0: Извините. На это есть свои веские причины. Дело в том, что я уже говорил, что на прошедших выборах победила наша партия ЗОП. Что называется, за общественную безопасность. Зобы уже вшиты всем, так сказать,
2: ну,
0: победившим,
2: да,
0: по местным
2: хожу,
0: округам.
2: Я и пою,
0: да,
2: поэтому,
0: да,
2: здесь.
0: Да.
2: И
0: мы,
2: иначе,
0: а тут какие-то конкуренты, непонятно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
4: У меня пожелание Александру по поводу названия его нового альбома.
0: Да, вот это интересно.
4: Во-первых, оно дебильное.
0: Согласен.
4: А во-вторых...
0: Кстати, было такое мнение назвать альбом «Дебилятор». Как вы к этому относитесь?
4: Гораздо лучше. Угу. А во-вторых, оно очень похоже на название нового альбома Михаила Шуфутинского.
0: Ну.
4: А поскольку население-то оно в основном состоит из дебилов, то они будут покупать ваш альбом.
0: Вы прям так категорично, то есть вот... Но, тем не менее, это ваше право, да.
4: Кроме того, ну, в связи с путаницей.
0: Угу.
4: Путаница — это очень плохо. Вот был один случай у моего знакомого. Тут не с альбомами, а с фамилиями.
0: Uh-huh.
4: Вот его жена попросила приобрести кассету Кая Метова Position Number 2. Он пошел в киоск и купил там кассету, но не ту. Uh-huh. Не ту, а другую.
2: Ну, Number 2, то есть.
4: Он купил кассету Егора Летова. Называлась она «Хуй через плечо». Уникальные редкости и красоты.
0: И отдал вот своей супруге.
4: Да, ну это и была, видимо, Position Number 2 в его понимании.
2: Но он же купил кассету не ту.
0: Ну, а ваше предложение мне вот интересно описано.
4: Ну, название альбома поменять.
0: Ну, давайте.
4: Вашего, а не Михаила Шуфутинского.
0: А как?
4: Ну, хотя бы, как вы сказали.
2: Михаил Шуфутинский, то есть.
0: Спасибо.
2: Пожалуйста.
0: Ну что, композиции?
2: Да что за как-то... Композиции-то серьезные такие. Что такие звонки такие все. Угу. Ну, композиции. Ну, это что-то такое вот... Долго я думал...

0: произошла небольшая инъекция буржуазной музыки в организм нашей программы. Тем временем Алексей Заев и Эдгар Герман любезно согласились пойти вместе с нами разгрузить, встретиться вот с ними и переговорить. И как раз на это у нас ушло где-то минут 15. Я думаю, вы это время не скучали, отслушивая композиции западных коллективов. А сейчас продолжаем акустический концерт в прямом эфире радио «Эхо Москвы», программа «Монмаранси». Алексей Заев.
1: Здравствуй, дружок, какие проблемы? Не застрелили еще тебя? Ладно, не будем на эту тему. Вспомним о ней в конце сентября. Как поживаешь, что нового? Живы ли дети твои, жена? О, все не так ты считаешь хреново? Ладно, меняем тему. Она осенью нам пригодится нынче. Лето в разгаре, пыль да жара. Я тут в одной газетенке вычитал. Впрочем, в газетах одна мура. Бог с ними, сам-то как, средств небось нету. Трудно небось и не хочется жить.

так разговор не получится. Что? Ты торопишься? Ну, по рукам. Если кто жив, передай наилучшее. Встретимся осенью. Пока. Вслед зачем? Вот именно вот такая в летней траве. Это вообще-то такая фаза чужих стихов. Матей Бор в переводе Ваксмахер. Ну, в тему.

0: И я предлагаю все-таки опять обратиться к телефонной линии, поскольку, может быть, несколько несправедливо покажется нашим геройским орлам, что мы как-то так длительное время забыли о них. Мы о вас не забыли и вас внимательно слушаем. 203-19-22. Ваши вопросы Алексею Заеву. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
1: Здравствуйте. Это говорить будет Татьяна Николаевна.
0: Да, мы вас внимательно слушаем.
1: Вы хотите послушать?
0: Да-да-да, говорите, конечно, любезная.
1: Послушайте, я кое-что скажу. Ну, начинать?
0: Да-да-да.
2: Конечно.
0: Отсчет пошел.
1: Ляжу спать на кровать, белые подушки. Мне теперь не до вас, милые подружки. А вот вам еще одну сейчас расскажу. У моего милого рубаха малинова. Много денег у него, пойду замуж за него.
2: Здорово.
1: Если понравится, то я вам скажу, где я жила, где я росла. Я росла в Орловской области, где город Елец. В Ельце я училась на портниху. И вот там это случился пропажа платка этого пухового.
0: Я Алексей, скажу, что у тебя с платком?
1: Его девочке понравился, она его взяла.
2: Да-да, говорите.
0: Алло.
1: В общем, украла. А потом
3: украла.
1: Отдала. Заставила ее отдать. У нас была учительница очень такая находчивая. И очень, ну, в общем, нашла, что сказать этой девочке. И как она ее обработала хорошо. И никто не обиделся. И все хорошо прошло. Ну, еще я не знаю, может, чего вспомню, я тогда расскажу вам.
0: Конечно, мы с нетерпением ждем вашего звонка, спасибо. Спасибо, Татьяна Николаевна, постоянная наша слушательница и большая почитательница вашего таланта, а также почитательница таланта коллектива, который называется ХЗ Алексей, которые ваши большие друзья, и они тут у меня за спиной сидят, едят курочку вареную. Здравствуйте, здесь в прямом эфире, мы вас внимательно.
4: Ой, здравствуй, а?
0: Здравствуйте.
4: Вот Татьяна Николаевна, она вам такие прибаутки рассказала. Вы знаете, очень прекрасно, вы 20 минут шикарной музыки. Герман Заев, да?
0: Герман. Да, ну, называйте так.
4: А, Заев Герман.
5: Ну, пусть будет. Заев, это имя такое, Заев такое.
4: Да. Слушайте, ну, полный отец. Ваша партия, вы сказали, хоп, или какая-то там победила?
0: Зоб. Зоб. Ну, знаете, у птиц висит снизу, да.
4: Такой. Ясно. И эпилятор что-то там было. Такое.
0: Эпилятор, это вы имеете ноздревой, вы можете купить.
4: Нет.
0: Ноздревой эпилятор внизу у нас в ларьке. Для
4: эпиляции
0: волосы.
4: Эпилятор number two.
0: А, понял, ладно, продолжайте тогда. Да.
4: Вот. Ну, значит, шикарно. Вообще, музыка вообще на всех каналах один музон вообще. Классно.
0: Да, мы недаром. Мы вообще все каналы уже оккупировали. Я единым пультом управляю всеми. То есть вы думаете, что там все... Много радиостанций, да?
4: Но вы не можете всеми.
0: Ну, как? Нет, вот у меня слева...
4: Три минуты новостей, а потом музон.
0: И новости. У меня на каждую радиостанцию два движка. Один музыкальный,
4: нет,
0: другой новостной. Ну, как не могу.
4: Москва — это один канал.
0: Ну, давайте... Да, нет, а при чем здесь? На всех каналах и говорить одна музыка. А вот сейчас включить любую другую радиостанцию.
4: Сейчас
0: думаете,
4: мы не будем включать
0: не
4: другую.
0: Будете, да? Там тоже мы. Только вот другие...
4: Не, ну, у вас всегда на три буквы и три слова.
0: Да.
4: А потом музон.
0: Ну да.
4: А потом изм.
0: Да, ну вы говорите, что-то там кто-то еще вклинивается какой-то.
4: Ну, сейчас они там и подойдут, там еще кто-то хочет послушать.
0: Тоже хотят взять. Понятно.
4: Не, ну вы в таком ключе вообще прекрасно. У вас есть микрофон.
0: У меня много чего есть.
4: У вас есть кнопка.
0: Кнопка есть.
4: Отключить можно, правда?
0: Конечно, конечно. Хотите, попробуем.
4: Ну, это вы можете, конечно, но люди не поймут.
0: Люди все поймут и простят. Люди у нас добрые.
4: Вам простят.
0: Дяденька, скажите нам, что вы хотите узнать у Алексея Заева?
4: Нет, я хотел у Германа Заева спросить. Ну, ваш же коллектив...
5: Ну, не совсем.
4: Ну, как не совсем?
5: Два разных коллектива. Просто два друга из...
4: Два коллектива в одной компании.
0: Алексей, что-то щелкнуло, кнопочка щелкнула. Скажи честно, это твой дядя звонил?
5: Конечно.
0: Ну, тогда продолжай песню.
5: Другие. Разные дяди мои бывают.

сразу бросила. Возись, человече, упивайся своими страхами, зарывайся в свои мелочи. Ведь даже те, кого не затрахали, утонули в потоках желчи, выброшены из жизни. Шатаешься там, где как можно темнее, отделяя реальность от шиза, пытаешься становиться умнее. Но не заметив края, падаешь точно между, в стороне от ада и рая, не безнадежен, но без надежды.

0: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
1: Ну вот, тоже такая чужая. Альбрехт Роденбах. На этот раз Витковского переводки. Это вот переводчики такие все время. Ругаюсь я, что же мне делать остается.

Быть мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.

0: 37 минут четвертого в нашем дивном городе и подходит к концу концерт Алексея Заева в прямом эфире в программе «Монмаранси» на радиостанции «Эхо Москвы». Сейчас прозвучит последняя композиция, но я считаю, что мы еще неоднократно будем повторять такие вот концерты здесь, в этой уютной студии, покушав там борщица, щец, курочки, которые оставляют нам вечерняя смена. Мы же для нее вот сейчас нажарили тут яишенки с ветчинкой, чтобы пришли люди и были довольны и сыты. Так все тут дружелюбно, так все тут хорошо. Просим вас, Алексей, это так у меня тут записано по сценарию. Что я должен сказать такую фразу сейчас, вот именно в 3:38.
1: Посему мы заканчиваем. Желаем всем, значит, вот такой спокойной ночи, в конце концов. Надо же спать-то людям-то, не все же слушать «Монмаранси».

0: Это был Алексей Заев в прямом эфире программы «Монморанси». Сейчас небольшая музыкальная пауза, после которой у нас в прямом эфире очередной гость. Сегодня, как вы видите, много у нас народа, обширная достаточно программа. Спасибо, Алексей, успехов, там ля-ля тополя, что обычно принято говорить.
1: Спасибо,
0: сам
1: спасибо.
2: Спасибо.
0: Спасибо Эдгару Герману.
1: Из группы «Нормальный холд».
3: Круговое движение палкой вокруг головы. О, так. И повторяете несколько раз. 3-4 раза. В обратную сторону то же самое упражнение. Прямые руки должны быть обязательно. Прямые руки. Вот. Хорошо. Достаточно. Хорошо.

0: И в этот первый вечер, воскресный вечер, вернее, субботний вечер, ну, вернее, даже не важно какой, просто первый вечер этого года у нас в гостях человек, который однажды уже был здесь, очень вам понравился. И, в принципе, его появление здесь, оно, ну, во-первых, не случайно. А во-вторых, это является сам по себе геройским поступком, потому что буквально за неделю до праздников наш гость отметил свое 75-летие. И он нашел в себе силы приехать сюда, тем самым подавая пример многим молодым, которые, в общем-то, маются с похмелья, периодически звонят своим друзьям, требуя психологической поддержки. Наш же гость держится бодрячком и стоячком. Я рад приветствовать в нашей студии заслуженного учителя России Назара Ефимовича Клычка. Доброй ночи, Назар Ефимович. Я рад видеть вас бодрого такого. Во-первых, позвольте вам преподнести вот этого замечательного футболиста, скульптура футболиста.
1: Спасибо, спасибо вам
0: с
1: большое.
0: С вашим юбилеем.
1: Спасибо большое вам.
0: Вот. Да, вот.
1: Я еще хотел бы сказать, что ничего, не волнуйтесь, я сейчас беру, да. Я бы еще хотел сказать, что помимо всего остального, я еще и стою особнячком.
0: Да, это заметно.
1: Потому что в Смоленске тот особнячок наконец-то мне удалось выкупить. Вот, помните, вам очень понравился, когда мы с вами были, ну, вы помните тот случай, да. Так вот, все-таки мне к юбилею, к своему, к своей дате и, опять же, к Новому году удалось убедить мэрию города Смоленска. И теперь я переехал, то есть, в Новый год, в Новый век, в новый, так сказать, дом уехал, да.
0: Ну,
1: и хотел бы я поздравить всех смолян и смолянок, которые сейчас меня слышат, вот, с наступившим Новым годом. Да.
0: Спасибо, спасибо. Мы вот все смоляне и смолянки, в свою очередь, тоже вас вот тем же, по тому же месту. Ну вот скажите, пожалуйста, недавно мы все созерцали вот новый метод процесса отлива. И не все поняли. То есть, во-первых, это связано с тем, что, конечно, такая сложная техническая программа была поставлена в предпраздничные дни, однако сама техника это очень интересно. Не могли бы вы пояснить, вот, что нас ждет в этом наступившем? Потому что если мы меняем целиком не только траекторию отлива, но и, скажем...
1: Нет, ну вообще традиция юбилейную плавку под Новый год, она уже... лет так 30 как существует. Потому что, как наверняка вы слышали, под Новый год существует традиция сходить в баню и так далее. Но металлурги презирают все это и предпочитают традиционным методом проведения досуга почетную плавку. Вы знаете, что домну невозможно остановить. Это вам не какой-нибудь кран пивного автомата.
0: Нет,
1: перекрыли,
0: ну как,
1: и все.
0: Назар Ефимович, я помню тот замечательный случай, когда бригадир Осип, вот он бежал, махал пластиковой шапкой, в валенках в таких, в левой руке у него был крюк, в правой руке вот варежка, каска сзади где-то уже висела, и он громко кричал, бежал по цеху, такую фразу: «Останавливай дамбу! Останавливай дамбу!» И если помните, вот хорошо, что Елена Сергеевна, она первая поняла, что вот-вот грядет, в общем-то. И,
1: безусловно.
0: И была нажата монументальная кнопка, рубильник. В результате, конечно, домбру вспучило потом, потому что пока не все вытекло, останавливать нельзя, насколько мы
1: да.
0: Вот как вытекло, то можно. Но, в этот раз не все же вытекло.
1: Не все.
0: А часть-то как его достать, поднять? Теперь снова все, то есть домбру на выкид.
1: Догревать, конечно. Конечно.
0: Или долить можно. И... То есть он расплавит, если снова долить, я вот все хочу понять. Вот
1: ну, расплавлю, конечно. Ну,
0: а потом
1: уголька.
0: А и назад вылить.
1: Да.
0: Так можно спасти дымбу?
1: Конечно, конечно. Что,
0: хорошо.
1: Что, на этом, собственно, и построено.
0: Ну, прям такой бодрячок. Я вот смотрю, даже 75-летний юбилей ваш.
1: Но вы же поймите, что все это, почему такое почет и уважение? И как я могу себя не чувствовать гордым и бодрым? Я же предложил новый метод. Я предложил, начиная с этого года... Вот, в почетную плавку добавлять, как вы думаете, что? Рыбу. Брать обыкновенную мороженую рыбу и добавлять ее в шихту.
0: Можно, кстати, вот...
1: Мы экономим тем самым на фосфоре. Поскольку зачем тратить огромные деньги для добычи фосфора из руды? Это же стоит колоссальных денег. Бюджетное финансирование. Зачем вам это нужно? Когда вылавливаются миллион тонн рыбы, мы ее никуда не можем продать. Потому что наши цены после кризиса, они просто никого не устраивают. Ни внутренних потребителей, ни внешних. Поэтому я предложил всю рыбу, которую мы вылавливаем в Атлантическом, Тихом, а также Северном Ледовитом океанах, в домну. И получаем первоклассную фосфатированную сталь, которую мы сможем залить просто все регионы. То есть мы у себя в Смоленске объявили 1999 год годом залития металлом всего.
0: Ну, это совершенно верно, потому что, во-первых, тем самым мы не будем давать возможности неконтролируемым пророслям, которые разрушают структуру вот земной коры и мешают, в общем-то, отсюда. Вот у нас провал люковый происходит периодически, бывало,
1: гадюжина. А тут смотрите, какая выгода. Поймаю, никаких люков, никаких люков. Все чистый металл. Вы представьте себе, что дорога сделана из железа.
0: А ржа?
1: Вы касаетесь очень... Правильный вопрос задали. Вы касаетесь очень такой интересной темы. Понимаете, когда будет все в металле, то просто ржавчина не будет иметь места.
0: А, ведь из-за чего происходит ржавчина? Потому что можно же специальных женщин, которые будут делать маслополив периодически, не как сейчас, вот соляные вот эти ванны, то есть, которые
1: безусловно
0: делают... А, да, совершенно...
1: Между прочим, как вы замечаете, на поверхности металла никогда вы не найдете... То есть снег, падая на металл, он тает. Это давно известно.
0: Скажите, а у вас вот тут заходил человек и спросил, у вас яйцо во рту?
1: Нет. Да, у меня вот во рту стройные ряды золотых зубов.
0: Совершенно верно. Вот тут учащиеся школы 13/4 шлют новогодние поздравления товарищу Клычку и поздравляют его с наступлением Нового года.
1: Спасибо. Я бы даже еще сказал спасибо, поблагодарив. Еще бы сказал, что наступлением новой эры.
0: Да, дело в том, что я не случайно пригласил сегодня Клычка сюда. Скажите, пожалуйста, вот на ваш клычевский взгляд, как вообще будет развиваться в стране вот это движение с евровалютой? Насколько быстро оно вытеснит доллар? Потому что я помню, вот это были 68-е, по-моему, года, да, когда тут в ходу были иены, попросту говоря, японские, вряд ли кто помнит. Затем какую-то значительную часть экономического сектора занимала немецкая валюта, так называемые марки, пфеннинги. Вот, а сейчас господствует всецело вот доллар, безусловно. Мы хотим узнать, что куда делось, потому что как быть.
1: Да.
0: Иначе получается, ведь, например, сейчас раз он выкинули, он даже пришли, посмотрели, типа скупили. Наверное, скупили, приходят, говорят, дескать, дайте нам вот плюшевого, вот, пожалуйста, дайте плюшевого.
1: Ничего у них не выйдет.
0: Вот в том дело, скажешь, а мы не принимаем.
1: Да, никак.
0: А женщина, получается, вне себя. Понимаете, тут глядишь уже, если они вне себя, то уже и не до сбора налогов, не до...
1: Безусловно.
0: Ничего. Да еще вообще... отмена азбуки Морзе, это же тоже неспроста, мне кажется, это все вот где-то рядом.
1: Безусловно. Вообще,
0: и близко.
1: Понимаете, еще в середине июня правительство Мозамбика во главе с Менгисту Хайле Мариамом, оно стало перед тупиковой задачей вообще. То ли использовать им свою валюту, то ли перейти на нашу. И вообще, я вам могу сказать так, что введение евро на финансовое положение Мозамбика, ну, никак не отразится.
0: Ну, дело в том, что, безусловно, так же, как...
1: Гораздо важнее, засеют ли они удачно кукурузу в этом году. Это гораздо важнее.
0: А вот мы тут на Конгрессе общин малых народов, вот, посовещавшись, решили, что, в общем-то, ну, поскольку все должно быть в мире как-то сбалансировано, ну, согласитесь, где-то прибыло, где-то убыло.
1: Конечно,
0: да,
1: а
0: вот,
1: так и есть.
0: А он же перекачивается, то есть, глядишь, и перельется.
1: Так поэтому и есть,
0: да. Мы предложили ввести Азию. Ну, то есть, евро, то есть должны ввести Азию.
1: Что надо ввести Астраву?
0: А вот нельзя ли поподробнее об этом?
1: Безусловно. Как многие, наверное, подозревают, в таком, так называемом, шестом континенте, который мы, европейцы, именуем Австралия, Сейчас жаркое лето.
0: Да.
1: И действительно, в этом году в Австралии лето очень жаркое.
0: Просто оно выдалось очень. Даже таким жарким, кенгуру, они просто дохнут. И даже были несколько случаев, когда они практически спекались в этой шкуре, и они успевали протухнуть, сейчас, а получилось жаль.
1: Зато, понимаете, нет, как говорится, дыма без огня. То есть зато местные аборигены в этом году неожиданно увеличили свой вес без каких-либо ни было дополнительных вливаний из австралийского бюджета.
0: Водянка называется болезнь, это
1: совсем,
0: безусловно.
1: Совсем нет. А дело в том, что в Австралии вообще традиционно была проблема дефицита топлива. Вот, может быть, в этом есть какой-то степени решение проблем России, которая сейчас перед нашей страной, чтобы отправить
0: Я хочу сказать,
1: что обычно при забое кенгуру, собственно, требуется ее приготовление. Но поскольку в этом году лето очень засушливое, ничего страшного, будьте здоровы.
0: Спасибо.
1: Да. То потребность в кулинарной обработке тушек кенгуру отпала. Достаточно, забив кенгуру, выложить ее на час-другой на солнце, как вы получаете полностью опаленную, слегка подкопченную рульку.
0: Рульку, безусловно. Да. Но тут хотел сказать, что особый эффект этот помпадурас, известный шеф-повар...
1: Сиднейский
0: шеф-повар, который обслуживает высшие слои сиднейского общества, он делает рульку из целого кенгуру.
1: Безусловно. Вообще, строение кенгуру обязывает... Вообще, откуда появилась рулька исторически? Многие думают, что вот был порось, как бы его забивали, значит, отрезали конечности, их коптили. Совсем нет. Исторически действительно рулька пришла к нам в Россию из Австралии. Ведь проблемы кенгуру европейцы озадачились со времен Джеймса Кука. Да. Он первым увидел кенгуру. И естественно, что его поразило это гигантские прыжки, которыми передвигалось это животное. Сумчатое. Хочу подчеркнуть, сумчатое. Да.
0: Хотел сказать, что это единственное животное, у которого и у самцов есть сумки.
1: Безусловно. Вообще, даже более того, когда новорожденный кенгуренок рожается, он практически представляет из себя вывернутую наизнанку сумку.
0: Да, это страшное зрелище. Да. Именно поэтому отказались от разведения здесь.
1: Безусловно.
0: Вот в общем,
1: процесс как бы...
0: Травмируются дети, сотрудников, они приходят, видят.
1: Кенгуренка, он, в общем-то, заключается в выворачивании этой сумки наизнанку.
0: Да.
1: И, собственно говоря, самая вкусная рулька, безусловно, это представляет из себя вот целую кенгуру.
0: Он даже выглядит не то, что прям как рулька, а такой пласт.
1: Нет, главное вывернуть.
0: Вывернуть, да. Вы знаете, вот тут спрашивают, видели ли вы Ленина?
1: Может, ну, где-то есть воспоминания? На ходу не видел. То есть, каждый сталкивался так или иначе с Лениным. Я с ним столкнулся лето так 56 назад. Да, мы попали в первый раз, когда я пошел служить, нас привезли на экскурсию. Тогда было время тотальной коммунистической пропаганды. И многие шли в армию из-за того, что стимулом к службе служило посещение мавзолея Ленина.
0: Да.
1: И наша рота не миновала этой участи. Мы долго готовились. Гладили воротнички, чистили сапоги черной ваксой. Я сейчас с трепетом вспоминаю то прекрасное время. Да. Но, понимаете, подвох-то был в чем? После посещения мавзолея вечером в коптерке с сослуживцами мы обсуждали увиденное. И только голос замполита, который на следующее утро нас всех поверг в шок, он нам сказал следующую фразу. «Ребята, как вам понравился Ленинград?» И тут мы поняли. И тут мы поняли, что вместо обещанного и желанного нас повели в Петропавловскую крепость и показали мумию царя. Представляете, каково каково было, какой душевный надлом мы испытали.
0: Безусловно. Но вы знаете, я вот хотел узнать, почему все-таки в нашей стране не имеет хождения тысячедолларовые купюры?
1: Да нет, ну хождение это они имеют.
0: Кстати, извините, пожалуйста, я хочу напомнить...
1: Даже тот известный фильм «Хождение по мукам», помните?
0: Да, латвийской киностудии, там, где они в дюнах, то есть долгие дороги, хождение в дюнах с бабами они там. Вот скажите, Назар Ефимович, вернее, я хочу сказать, что у нас Назар Ефимович Клычок, заслуженный учитель России, человек, который отметил 2 недели назад свое 75-летие. И человек, да, вот который видел вживую многих. Так вот, Ленина не на ходу он, значит, видел. Но я знаю, что вы еще имели опыт общения с ВС, то есть со всесоюзной старостой нашей.
1: Михаил Иванович,
0: Михаил Иванович. Вот даже были близким другом, я знаю, семьи, неоднократно ходили
1: дело
0: почвы.
1: Дело в том, что
0: некоторые
1: период своей жизни я посвятил овладению профессии парикмахера, если быть точным, Бродобрея.
0: Да.
1: Поскольку Михаил Иванович в то время находился уже не у дел и был снят с обеспечения его парикмахером, а наши поместья, ну, его поместья с моей дачей, они находились, в общем, достаточно близко.
0: Ну, это квартал 4, я видел фотографии вот эти аэродинамические. Уже показывали. В вашей же книге. Ну, да, ничего. Ну, понятно.
1: Простите.
0: Все-таки, да.
1: Да.
0: Ничего, так ради вот, бога. У нас окно открыто, вы можете и дальше. То есть дело в том, что немцы вообще, у немцев это в норме. Они и за столом это делают, и мы за то, чтобы... Так что ни в чем себе не отказывайте.
1: Так вот, в плане получения практического навыка и учитывая цвет. Ведь чем, собственно говоря, привлекательна рыжая бородка? Понимаете, черную бороду брить намного сложнее. Белая же борода просто-напросто некрасива. Другое дело, рыжая борода с проседью. Да об этом может мечтать любой парикмахер-профессионал.
0: Особенно, если это женщина.
1: Конечно, конечно. Что уж там говорить обо мне. Для меня это было находкой. Понимаете, находкой. И сейчас, даже несмотря на свой большой возраст, я могу побрить вас... так, что вы не то, что не заметите, не то, что я вас даже не поранил, а для вас процедура бритья будет просто связана с одними приятными, наиприятнейшими воспоминаниями.
0: Эдакий челюстной массаж легкий, да?
1: Да, безусловно.
0: Вот тут заходил Тимур Мамедов, следующий шепнул, говорит, на самом деле в Австралии повышенная радиация, в результате чего там красная земля и зайца мутировали в кенгуру.
1: Дело, понимаете ли, в том, что вообще в Австралии исторически не было никогда зайцев.
0: В общем, да. Потому что дело в том, что я немножечко хочу отвлечься. Вот, уважаемый Тимур и другие люди, интересующиеся вообще вот биологией, зоологией, сексологией, вот также выращиванием в домашних условиях гераний, кактусов и кошек. Вот на территории одной страны, скажем так, являющейся, ну, в общем, страна, это что? Это территориально с точки зрения людей, экономические границы, политические, с точки зрения животных, это есть определенный регион, где два прыгающих вида, они не могут просто уживаться вместе, потому что зайцы, будучи более мелкими существами, естественно, в общем-то, при столкновениях, да и бывает, как он прыгнет кенгуру, и там, если заяц какой-то, то, в общем, всех они их потопчут, и поэтому это то же самое, что два самолета в небе, две хозяйки в доме.
1: Тут мы еще с вами подходим к более, с точки зрения биологии, более сложной проблемы. Проблемы экологических ниш.
0: Да.
1: Дело в том, что заяц... вот почему ведь у нас в средней полосе такая высокая трава? Да потому что заяц со временем переселился в мелкоресье и редколесье. Практически невозможно сегодня встретить зайца на поле. Просто в свое время зайцы обитали исключительно на открытой местности.
0: Чтобы им было видно, как орлов разных и других животных, которые их атакуют.
1: Это происходило, это приводило к утаптыванию травы. Ведь общеизвестный факт, что заяц развивает скорость порядка 40-50 километров.
0: Самый быстрый вот был зафиксирован 84 километра в час, но он был сбит как раз вот автомобилем.
1: Это в момент уже после удара была замерена скорость.
0: Ускорение.
1: Да. Дополнительное ускорение, справедливо вами отмечен факт, было придано. телу, да. И мы как раз замеряли, но некоторая неточность произошла, да. В замерах, но тем не менее, но свои деньги мы тогда получили.
0: Деньги,
1: да.
0: И поделили их даже по-честному.
1: Так вот, все-таки я хотел сказать о зайцах.
0: Но они изначально, ведь извините, что я вас перебиваю все время, просто они же изначально занимались попросту вот вместо свиней. Свиньи в то время на территории России дикие не водились, кабаны, и всю землю рыли зайцы, и мордами, и ногами.
1: Кстати, вот это слово «буксовать», это же произошло от зайцев. Дело в том, что вообще в древнерусском языке полевой дерн, так называемый, он назывался буксом.
0: Да.
1: То есть, и когда заяц по весне в период гона взрывал мощными задними конечностями вот эти вот прилегающие поймы, изливные луга, то и происходил выброс гравия, так называемый. Что и впоследствии русским эпосом народным, там, где упоминается Евпатка Лаврат, Святогор Калита и так далее.
0: Также город Евпатория особенно славится.
1: Да. Вот тогда оттуда все это и пошло. Так вот, зайцы со временем стали понимать, что вытаптывание ими травы приводит, в конце концов, просто к погибанию и вымиранию видов в целом. Естественно.
0: Понимать, у них, естественно, это произошло на уровне.
1: Это мы как бы с вами биологи говорим, да, о лице животных.
0: Да, безусловно. Что-то шепнуло им попросту об этом.
1: Да.
0: Вот.
1: Как бы генетический код перестроился. И уже будущее поколение зайцев начали перемещаться с полей в редколесье. И сегодня мы наблюдаем метаморфозу. Я даю свою верхнюю челюсть на отсечение, что лет через 150, пусть радиослушатели меня проверят, мы с вами столкнемся с тем, что зайцы переселятся в
0: горные районы.
1: Да.
0: Что голуби, действительно, совершенно так. Но тут хотелось вот еще сказать, что многие наши радиослушатели путают зайцев, кроликов и морских свинок. Это все совершенно разные.
1: Это одно и то же.
0: Да. Вот тут интересуется, единая ли все-таки азбука Морзе на всем мире или во всем мире или нет. Дело в том, что этот год 1999, и он ознаменуется как год отмены азбуки Морзе официально. Кстати, уже все внуки, правнуки, вот нынешние, в общем-то, деверя вот самого Морзе и всех, у кого фамилия Морзе, уже
1: получают
0: пишут.
1: Получают нереальные деньги до
0: сих пор. И пишут, чтобы снова 100-100.
1: Вы знаете, они лоббируют парламенты многих государств.
0: Чтобы 100-100 вставили.

0: В любом состоянии человек мог его почесть.
1: Будьте здоровы.
0: Да, спасибо. Вот. И, значит, после этого он его передает по цепи своим этим первым, вторым, третьим, четвертым.
1: Затем совместителю уже непосредственно.
0: Безусловно.
1: То есть про домашние все должны ознакомиться, безусловно.
0: Основная задача кодировки заключается в следующем. Чтобы информация от главного к тому, кто дернет за рубильник, дошла в течение 15-20 минут. Вот в этом, вот на этом времени и основан так называемый ядерный щит нашей страны.
1: И не только нашей, а прочих стран. Вот Алекс тут заходил и сказал, что господин Морзе был признан душевно больным.
0: Но вообще это была женщина. Давайте это откроем тайну.
1: А во-вторых, хотел сказать, что естественно, то есть когда все мышление сводится к точке и к запятой, то человек волей-поневоле становится вне себя. Вот. Я вот что предлагаю, вообще... Назар Ефимович, да. Дело в том, да. Что у нас есть хорошая традиция вот, да. Общаться еще с нашими радиослушателями, прежде чем мы сейчас уже вплотную начнем разговор о азбуке Морзе, о самой Морзе, о истории семьи, а я знаю, что вы хорошо были с ней дружны, и даже очень практически, как, молодости, как та, которая на шарфе на колесо наболталась, ее звали Дюсон Айседорой.
0: Безусловно.
1: И вы также. Ну, в смысле, там, вы понимаете, к чему я, все вместе, они там. 203-19-22, и ваши вопросы заслуженному столивару России Ефиму Назаровичу Клычку. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Алло. Ну, вы не хотите, что ли, говорить? Потому что звоните тоже. Здравствуйте. Вы в прямом эфире.
2: Здравствуйте, уважаемый. Здравствуйте. Это Вася Солнцевский.
1: Здравствуйте.
0: Добрый вечер.
2: Да. Вот. Так вот, у меня вот вопрос вот к Ефиму вот, Назаровичу. Вот
1: Назар Ефимович его зовут.
2: Ну, это не важно, да. Так вот, вот как вы относитесь...
0: В моем возрасте это уже важно.
2: Ну да, извините. Так вот, вот сейчас...
1: Вы забыли, видимо, вы нервничаете. Давайте, может, давайте попозже перезвоните, нет?
2: Не-не, сейчас.
1: А, все, да, давайте.
2: Я занят буду попозже.
1: А, ну, кстати, мы тоже, у нас тут две важные встречи.
2: Ну да, да. Вот, вот 1999 год, да?
1: Да.
2: Да, вот, вот переверните, 3 девятки будет 3 шестерки, 666.
1: Ну, впереди-то единица.
2: Дьявола.
1: Впереди-то единица.
2: Ну, 1666. Но все равно 3 шестерки.
1: Угу.
2: Вот. Вот не обязательно какая комбинация, там 2, 3, самое главное, 3 шестерки.
0: Да.
1: Да.
2: Там, например, 620.
1: Ну, понятно, тема понятна. Ну, вот вы знаете, тут уже вот, кстати, вот прям вот вы говорите, да, Василий, а тут вот Евгений только что заходил и говорит: Александр и Василий, хватит говорить всякую ерунду, лучше говорите об обрядах.
2: Ну да. Вот, и Нострадамус, вот, Мишель, ты сказал, что в этом году...
0: Ну, вы, батенька, вспомнили еще.
1: Да, вы бы еще вспомнили, я не знаю, там, этого...
0: Рамзеса.
1: Рамзеса или этого рыжего человека, которого звали Заратустрик, к примеру.
2: Да.
1: А что вы хотите узнать, собственно, его?
2: Как-то... Вот, вот прогноз хотелось бы услышать на вот этот год.
1: А, ну так бы и сказали, спасибо, вот как издалека. Вась, просто позвонил бы и сказал, так сказать, дружище Назар, спрогнозируй нам что-нибудь на этот год. Ладно, сейчас мы отвлечемся ненадолго, станцуем. Тут это самое, вот нужно выскочить нам на пару минут, у нас встреча очень. Вы еще терпите?
0: Да, у меня
1: на
0: мост.
3: Птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек. Не какай, где попало.

И вот Назар Ефимович, очень волнуются многие наши радиослушатели на тему вот этих знаков, затронутых предыдущим звонящим. Сейчас я зачту, тут мне передали массу писем для вас. Так, вот звонящий на тему числа 666, как перевернутого значения нынешнего года, был в корне неправ. Ибо истинным зверем, будет процессор фирмы Intel с частотой 666 МГц, когда те его выпустят. И номер его, кстати, точно на ухе будет написан. Так что, видите, все сходится, пишет наша радиослушательница Белания. Вот. Ну что, в принципе, про процессор я знаю

0: как говорится, от Макара далеко, а к Прохору близко. Поэтому, уважаемый Билани, нашего гостя бесполезно как-то пытать насчет процессоров, да? Или вы все-таки как-то...
1: Да, как вам сказать-то, чтобы не обидеть?
0: Да тогда не будем обсуждать эту тему. Вот, гораздо более близкое сообщение к вам от нашего радиослушателя Дениса. Денис интересуется. Уважаемый господин Клычок, просил он передать, вы очень долго работали в школе. Вот непонятно, откуда Денис вы это взяли. За время вашей работы не было ли у вас конфликтов с учащимися?
1: Были. Я хочу... ведь в чем, собственно говоря, суть конфликта между учителем с одной стороны и обучаемым с другой? Как правило, суть конфликта во внешнем виде учителя.
0: Да.
1: Понимаете, учащемуся по большому счету все равно, как мы, педагоги, подаем ему материал. Учащегося интересуют его личные проблемы. Пубертатный период – это одни проблемы, связанные с появлением неконтролируемых волос на теле. Это особенно у девочек. Да, вызывает эту сложность в перестройке. У юноши же первый бокал портвейна вызывает значительно больше богатства эмоций, чем усваивание новой теоремы или же разучивание нового поэта, представленного в учебнике 9 класса по русской литературе. Так вот, конфликт учителя и учащегося, как правило, вызван неприятием внешнего вида учителя учащемуся. И скажу вам честно, что с этого 1999 года мы, Министерство просвещения России, мы предложили проект закона, сейчас он введен в действие, и начиная с учебного года 99.00, то есть со следующего, да, стандарт учителя по одежде, вот как раньше была форма учеников, мы вводим форму для учителей. То есть все учителя, мужчины, будут иметь одну стрижку, очки по регламенту. Это будет каждый учитель, как на примере водительских комиссий, будет обследован всеми врачами, и в его учительской карточке будет стоять штамп. Очки обязательно, если он плохо видит. Значит, форма для учителей мужчин будет темно-синего цвета. Ну, в принципе, та классическая школьная форма, которую наверняка многие радиослушатели помнят. Учителя же женщин, в зависимости от того, праздничный день или рабочий, будут носить фартуки, соответственно, белого или черного цветов.
0: И независимо от возраста, правильно?
1: Безусловно.
0: А вот я слышал, что это была ваша личная инициатива, Ефим Назарович, что вместо вот уже известной такой ученической книжки на рукаве в школьной форме у учителя, у мужчины должна быть привязана
1: доска.
0: Настоящая доска.
1: Доска будет изображена, мелок.
0: Понятно. Ну что, я предлагаю послушать, может, снова телефонные звонки. 203-19-22. Кстати, вот тут ко мне только что подошли и шепнули наши референты, говорят, у вас непонятная дикция. Только я специально работаю и стараюсь над этим, не понимаю просто... Вот я говорю, например, 1, 2, 3, 4. По-моему, замечательная дикция.
1: Ну, вообще издеваться над пожилыми людьми, это, знаете, я вам скажу.
0: Да, спасибо. А вы, то есть, это, знаешь, камень в мой огород, дескать. Нет. Я уже пожилой как будто.
1: Нет, нет, нет. Это я сейчас обращаюсь к нашему радиослушателю. Вы все-таки сделайте скидку на возраст. Вы же поймите меня правильно. Дорога из Смоленска до Москвы у меня отняла 7,5 часов. Я на своем ЗАЗ-968 не могу передвигаться быстрее. И печка в автомобиле «Запорожец» всегда отличалась низким качеством.
0: А вот тут спрашивают... можно ли посылать стихи, все можно посылать, да. только вот в письменном виде, пожалуйста. И да. Вот такой вот вопрос к вам. Уважаемый Клычок, как вы, учитель с 45-летним стажем, относитесь к вновь созданной организации «Союз родителей за авторитарно-теократическое образование» СРАТО, в кавычках, и их целям?
1: Вы понимаете, авторитарное образование подразумевает наличие одного учителя. начиная с детского сада и кончая выпускным балом. Понимаете?
0: Да.
1: Но это не может быть. Потому что, ну как, вот, ну все время пить с одним человеком. Всю жизнь, представь себе. 15 лет пить с одним и тем же человеком. Это же невозможно себе представить. Это все равно, что жить 15 лет с одной и той же женщиной.
0: Вот, кстати, тут приятное. Только что письмо мне для вас передали от Андрея. Андрей пишет: большое спасибо. Будильник Ефим, выпущенный на одноименном заводе, ходит прекрасно. Да, действительно, вот видите, вы, наверное, первый живущий, извините, что такой каламбур получается, человек, которому при жизни не памятник поставили,
1: будильник,
0: а завод,
1: будильник. Да. Дело в том, что Смоленский завод фарфоровых изделий в связи с, так сказать, подстраивалась под конъюнктуру рынка, перешел к выпуску часов.
0: Да.
1: Поскольку смоляне, они всегда отличались высокохудожественным искусством, поскольку сейчас фарфор как бы никому не нужен, и без этого есть во что разливать, да, а то мэрия Смоленска постановила перейти на выпуск часов с художественным исполнением. В качестве пробной партии было предложено вот мой портрет 15-летней давности.
0: Угу. Вот, может быть, еще вы как психолог тут выступите в роли психолога. Посоветуйте, пожалуйста, для уж жены нашего радиослушателя выход из трансалкогольного состояния, в которое она впала посредством нашей программы. И объясните, как лучи радиопередатчика воздействуют на подсознание слушающих данную программу. Тут Михаил тут заходил.
1: Ну, понимаете, я вам могу что сказать? Что вообще, вот за всю свою жизнь я... вывел единственное 100% средство от похмелья. Сходите поутру в мартеновский цех.
0: Это хороший ответ, действительно хороший.
1: Понимаете, почему в Великую Отечественную не было как бы похмелья? И помните слова песни. Дни и ночи у мартеновских печей не смыкала наша родина очей. Это была целенаправленная установка. Вы не думайте, что, так сказать, вся страна пялилась на Домну только из-за того, что ей было это интересно. Нет, это было директивное указание.
0: Из ставки.
1: Поскольку наркомовские были совсем не 100 грамм.
0: А сколько?
1: Ну, от 300 до 800. Иначе бы в бой никто не пошел.
0: Я
1: а как вам
0: думал.
1: Известно, в бой идут одни старики. Это, так сказать, даже в фильме есть такое. Фильм основан на реальных событиях, да. Так вот, для того, чтобы мирное население, которое было в тылах, чтобы себя чувствовало комфортно, были построены домны. Огромное количество домен.
0: Несметное количество домен. Даже я вспоминаю, что они не умещались.
1: То есть мотивировалось это все, дескать, стране нужен металл. Не тут-то было. Плавили в них все, что не попадя. И, кстати говоря, к 47-му году наша страна заняла первое место в мире по выпуску шоколада.
0: Да, Бабаевская фабрика открылась. Потом-то еще фабрика имени Бабаева шоколадная открылась. Несколько позже Ротфронт открылась, Красный Октябрь.
1: А также фабрика имени Бабаева.
0: Да, тоже была открыта. Кстати, первый пористый шоколад был также вот выпущен на свой.
1: А вы знаете, в чем, так сказать, преимущество пористого шоколада?
0: В том, что его там меньше.
1: Доменные
0: при объеме
1: газы.
0: Том же, да, безусловно.
1: Доменные газы в нем сохраняются. Так вот, созерцание плавящегося шоколада
0: внушает спокойствие, как взгляд удава. Это
1: на
0: даже
1: самом
0: стихи
1: деле,
0: были.
1: На самом-то такие. Деле.
0: Да.
1: Всем давно известно, что состояние похмелья – это наведенное состояние. То есть фактически человек его не испытывает. Дело все в том, что поутру, как правило, открывая один или другой глаз, или же оба вместе, мы видим перед собой привычную картину. Вернее, даже, может быть, что-то и меняется. Были случаи, что картина поутру менялась. Но человек, который не пил до этого, он адекватно воспринимает
0: происходящее.
1: Да. То есть, если пролетает вот момент птиц перед окном, или же...
0: Что-то другое, то есть там...
1: Да, неважно, самолет может пролететь.
0: Может, женщина. Будьте здоровы.
1: Спасибо.
0: Может даже и не пролететь, а бывает, что...
1: Человек быстро на это реагирует. А когда человек как бы вчера перебрал, то увиденное им за окном наводит на него страх и ужас. Особенно, если смотреть на происходящее за окном левым глазом. Так вот, я вам что могу порекомендовать? Если у вас нет под рукой домны или чашечки горячего шоколада, то вы просто-напросто, когда будете просыпаться, глаза открывайте, то есть не ранее, чем через час после полного пробуждения. И похмелье тем самым вы снимете. То есть вот вы проснулись и с закрытыми глазками пошли, и все. Как обычно, почистили зубы, поставили чашечку кофе. И вот только по истечении одного часа, то есть 60 минут, да, вы можете начать потихонечку открывать глаза. И вы увидите, что снимет как рукой все.
0: А вот вы вспомните последствия вот этого великого доменного российского эксперимента. В дальнейшем они же были достаточно печальными. То есть появились такие люди, как Евдоким Пояс, известный сошедший с ума моряк. Вот, потом, ну, и бабы его тоже, Пояс. Вот,
1: да.
0: А они вот все вот эти, всю технологию...
1: Кстати, оттуда пошло выражение, что ты поясничаешь. Мы, педагоги, часто употребляем это выражение.
0: А на самом деле вот,
1: да, Евдоким Пояс. Почему произошло? Увлекся, понимаете, доменным процессом. Решил, так сказать, изучить его с корня. Чем мы, металлурги, за что мы вообще любим домну? Это надо понять. Понимаете, дело в том, что в домну, что ни кинь, все равно плавится. То есть, это уникальный, это, понимаете, вот как вам сказать, ну что твоя свинья? Ее чем не корми, все равно сало будет.
0: Да.
1: Так и домна, понимаете. Туда, ну, хошь металлолом.
0: Хочешь дерево.
1: Хочешь, что хочешь.
0: Хочешь даже вот бабу пояс. Ну, ее, кстати, так там и... Так вот, а потом целиком этот же процесс доминизации передрали уже значительно позже китайские товарищи.
1: Конечно.
0: Под руководством великого Мао.
1: Явление доминанта, оно у них называлось явление доминанта.
0: Безусловно.
1: Под этим красивым выражением скрывался милитаристский порыв Мао Цзэдуна.
0: Да. Одновременно завязанный, но на социальной поддержке тогдашнего российского правительства.
1: Безусловно. И тогдашнее российское правительство имело своей целью, помимо содружества с гегемонистами, имело целью мировое господство. И только глобальное потепление климата привело к подтоплению северных материков и заливанию некоторых домен в Сибири. А как вам известно, залитые домна – это уже не домна.
0: Да, это уже, скажем так, просто сооружение без пользы.
1: Ну, его
0: без...
1: бросают обычно.
0: И называется так оно... То есть, где мы с тобой встретимся? Давай уброшенный дом. Это, как правило, вот встреча людей, которые раньше любили друг друга, а потом разлюбились. Вот тут просьба к вам пришла такая. Вот, Назар Ефимович, исполните, пожалуйста, вашу любимую детскую песенку. Может быть, я попрошу сейчас Алексея, чтобы он перестал временно играть, и вы все-таки споете нам вашу песню. Вы же так замечательно это делаете. Прошу... Леш, можно пока на секундочку? Спасибо.
1: Небо яростного стяг, в жизни важен первый шаг. Гордо реет над планетой наш могучий стройотряд. И вновь продолжается бой. И сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой и юный. Вот когда пою эту песню, я себя сам чувствую юным, как тот октябрь. Мне всегда 17.
0: Спасибо. Спасибо, Лёш. Дальше. Да, ну что же, вот исполнил вашу просьбу, Назар Ефимович. Да, ну вот, в общем-то, мы поговорили о пустых домнах. Далее вот Павел заходил и интересовался, за что вы получили звание ветерана труда и орден дружбы народов. Я, кстати, вижу,
1: ветеран,
0: что у вас...
1: Ветеран труда я получил по разнарядке.
0: Ну, это понятно.
1: Я скажу вам, как звали радиослушателя?
0: Паша.
1: Павел, когда вы достигнете приблизительно моих лет, ну, от 65 и выше, если ваш стаж к тому времени будет составлять 25 лет, то я вас уверяю, вы только напишите заявление, и вам тут же будет присвоено почетное звание ветерана труда. Что же касается орденов и других правительственных наград, тут дело обстоит несколько иначе. Не так-то просто получить орден, а тем более дружбу народов. Я его получил за то, что обучил внука Самора Мойзеса Машелла. Это был такой эфиопский политический деятель. Я его факультативно обучал русскому языку. Это было крайне сложное мероприятие. Дело в том, что внук Самора Мойзеса Машелла, Гаврила Машелла, ну, его так назвали, потому что в то время у Эфиопии был как бы... Эфиопия равнялась на СССР. Да. И они использовали русский эпос, в частности, известный образ богатыря Гаврила Никитича. В честь него назвали внука. С чем я столкнулся? С какой проблемой? Гаврил не говорил ни на каком языке. Он попросту был... Ну, нельзя сказать, чтобы он был немым. Нет. Он... Какие-то звуки он издавал. И представляете, с какой нелегкой задачей я столкнулся? Ведь помимо того, чтобы обучить его речи, мне надо было сначала систематизировать его звуки, придать им какую-то оболочку, и после этого втолковать в его черную кудрявую голову, что путем издавания звуков он может, помимо того, что заявлять о своих желаниях, также излагать свои мысли. Вот это-то и было самым сложным. Дело в том, что не всегда и не во всякой черной голове мы наблюдаем вот эти самые мысли. Понимаете, и ординаты ведь дают не зря. После 2 лет напряженных трудов Гаврила заговорил по-русски. И теперь все вы можете его, собственно говоря, созерцать. На сегодняшний день он работает на Пермском областном телевидении.
0: Да, вот. Да, это известно.
1: Идет телевизионную программу там.
0: Которая называется ток-шоу «Про то, про сё». Да. Он, правда, переодет женщину, а вы знаете, что...
1: Нет, просто дело в том, что он понял. Годами он понял, что негр-блондин это очень, так понимаете... Ну, нашел он имидж, что называется. Ну, второго такого нет. Вообще, на самом деле, откуда взялись негры-блондины?
0: А вот были ли вы знакомы с Юрием Гагарином, Смолянином?
1: Да.
0: Да, ну это, кстати, и не секрет.
1: Да. Вот. Я же его рекомендовал в Камп-Качинскую летную школу. Он же хотел вообще быть экскаваторщиком.
0: Да, это была у него мечта, и даже повсюду у него клеил спичных коробков, рыл повсюду, что не попадет. Кстати, вот скажите, пожалуйста, я знаю, что вы были активистом движения «Свобода аудитории» Потаповне Серет, известной белорусской правозащитницы, которая, в общем-то, выступает против всех. Вот она решила так, что, дескать, я пойду в альтернативное политическое движение против всех.
1: Безусловно. А я вообще...
0: Она сейчас где и что? С ней, я знаю, что...
1: Понимаете, вы очень ловко заметили, что она действительно является правозащитницей. Весь ее дом построен по правилу правой руки. Вообще, как бы она трактует слово «право» исключительно в контексте «лево».
0: Да.
1: Как бы на этом все и основано.
0: Да, контекст «лево» в контексте «право».
1: Безусловно.
0: Вот. А если, например, как-то вот центризм, то тут она смотрит, где больше. Или идет в меньшую сторону.
1: Безусловно. И прагматизм ее, в общем, вызывает справедливую зависть.
0: Ну что же, мы сейчас ненадолго прервем нашу беседу с заслуженным учителем России Смоленской Ефимом Назаровичем Клычком и продолжим ее спустя совсем небольшое количество времени.

0: И вот за время, пока мы тут недолго отсутствовали, накопилось огромное количество всяческих тут ваших писем, которые от вас приходят. Вот, на наш взгляд, самое такое, одно из интересных, сейчас я вам его зачитаю. Узнал такую теорию, что птичий язык усовершенствован, превосходит человеческий. То есть птицы передают информацию в виде матриц. В каждом звуке содержится определенное количество бит. Придем ли мы к 2000 году с универсальным языком, в котором будут экспроприированы методы извлечения звука? И ведутся ли исследования в данной области? Интересуется Валентин. Ну, то есть, дело в том, я просто хочу сказать, что, как говорится, от Никиты далеко, а к подолу близко, рыба об лёд бах наглухо и молчит. Это возвращаясь к вопросу о вьетнамцах и вьетнамском народонаселении. Их язык, который основан весь на странных полутонах и звукоизвлечениях, не свойственных европейцам.
1: Да, фактически нет.
0: Реально. Они близки к природе.
1: Безусловно.
0: Так же, как и вы.
1: На самом деле, в чем искусство переводчика с вьетнамского, допустим, русский? Дело в том, что вообще переводчик в данном случае несет полную отсебятину.
0: Да.
1: И совершенно не факт, что тот вьетнамец, которого он в данный момент переводит, говорил это именно то, что сейчас в данный момент вам сказал переводчик. Были случаи проблем во время визита официальных делегаций Советский Союз, что, в общем, привело к вьетнамской войне, как вы знаете. Что же касается птиц. Совершенно справедливый вопрос. Но я бы хотел отметить следующее. С чего это вы, уважаемый радиослушатель, взяли, что матрица является, скажем так, образцом для передачи информации? Это не так. За что мы любим язык? За его богатство, колорит. Ведь то, что я сейчас вам говорю, в принципе, можно было бы уместить
0: в одном чирике просто.
1: Да,
0: взял в кодированном
1: виде. Да.
0: А вот, кстати, вы же знаете птичий язык. Вот вы же, я видел, как вы общались вот со слюнопускающим орлом в питерском зоопарке. Вы что-то ему ворковали. Не могли бы вы сейчас вот сказать что-то? Ведь, например, кто-то слушает нас на природе, в автомобилях. Сейчас ведь лето, жарко, люди слушают, открытые окна.
1: Где-то... Я могу сейчас сказать только одно.
0: Вот попросите пока, чтобы Алексей не играл.
1: Не надо, пусть играет. Я могу только какнуть.
0: Пожалуйста.
1: Во все свое горло. Вот сейчас я как бы изложил матрицу с 28-го ряда по 49-й. Нет. Еще вопросы есть?
0: Спасибо, спасибо. Далее. Вот кто сочиняет замечательные фразы в перерывах между нашими с вашей беседой, выпускающий новости, ответственность за выпуск новостей, безусловно, их сочиняет. Вот такие еще, значит, про птичий язык вы ответили. И были вопросы следующего плана. Вот, создание Домского собора в Риге и дружественной нам Доминиканской республики. Каким образом завязано с тем, что интернетовские сайты тоже с некоторых пор стали называть доминами? Почему все это на «Д» называется? Вторая буква «О», дальше «М», после нее разные производные.
1: Совершенно,
0: как-то дома.
1: Совершенно справедливый вопрос. Он своевременный.
0: Да.
1: Настала пора
0: домино,
1: открыть глаза человечеству. Понимаете, существует на сегодняшний день в мире как бы две осевых структуры. Первая — это, конечно, всем известные Соединенные Штаты Америки, где доменов фактически уже нет.
0: Что, простите, нет?
1: Доменов фактически нет.
0: Где, извините?
1: В Соединенных Штатах
0: Америки. Ну, вот вы не правы. В одном месте есть дом в Диснейленде. Куда приходят дети.
1: Это игрушечный дом, конечно.
0: Ну, как, оно вполне рабочий. И, в общем, вы помните несчастный случай с делегацией китайских бойскаутов? Да, по-другому бойскаут.
1: Сейчас же вообще в Америке вы не найдете ничего американского. Все китайское
0: производство. Все китайское, да. Безусловно. Китайские блошиные рынки заполонились. В общем, торгуют там, как правило, выходцы из наших вот достаточно интеллигентных семей.
1: Из Бутова.
0: Из Бутова торгуют. Да, из Яснева, я знаю, двух там.
1: Так нет, ну это все понятно. А вторая, как бы, осевая грань, это то общество, которое построила Россия.
0: Ша, погодите секунду, вот интересно. Тут заходил Шелудивый, ну, в смысле, он так себя называет. Будьте здоровы. Слушал, нам очень нравится интеллект Ефима, ну, прям как у рыб. Чудный интеллект. Вот, Шелудивый, скажите, пожалуйста, вот вы таким образом, как-то, я так понял, издеваетесь над нашим Клычком, да? А я еще хочу сказать, вот вы, например, вот бросьте вот вас, Шелудивого, в океан в открытый, да, и чтобы не было видно берега ни справа, ни слева, ни сзади, ни снизу, нигде. Вы же потонете через 5 минут, не знаю, куда попросту плыть. А вот та же вот рыба дурная, которая будет на вашем месте, окажись, она же четко проплывет сперва к месту корма, потом к месту самки, а потом вместе с самкой вылезет на берег, что да, говорит о ее явном превосходстве над человечеством.
1: И вообще, да, я хочу сказать, что над пожилыми людьми легче всего издеваться.
0: Вот, кстати, они, конечно, мы пришли к следующей теме. Сейчас я просто обязан. Вот это же хамство. Сколько можно измываться над людьми? Старые люди хотят услышать о здоровье, а вы нам ужас что? Такое письмо. Я предлагаю перейти к основной теме нашей беседы – здоровью.
1: Конечно.
0: Особенно вашему, потому что...
1: Я сейчас поправился. Вы знаете, в чем же секрет моего исцеления? Вы же помните, каким я от вас уезжал в прошлый раз?
0: Да.
1: Да.
0: Но тут было элемент нашей вины.
1: А вот сейчас хромота пропала, понимаете?
0: Вы же сами захотели поиграть в футбол и,
1: ну, так,
0: и потребовали, все... чтобы вас не жалели. Вот и...
1: Когда я вспоминаю эту песню, ну, всегда, 17, я уже говорил вам об этом. А знаете, каким чудесным образом я исцелился? Подошел к первой попавшейся смоленской домне, надел темные очки и провел 3 сеанса. Это так называемые доменные ванны принял.
0: Ага, ну да, то есть своего рода это как некоторые любят смотреть на свечу.
1: Да.
0: Вот некоторые любят там смотреть на воду. Да. Кстати, вы знаете, что вот это не одно и то же далеко, что...
1: Нет, конечно, что вы.
0: Да, то есть, вот, например, те, кто смотрит на воду, они как-то не всегда в контакте с теми, кто безусловно, смотрит на огонь.
1: Безусловно.
0: Хотя доказано, что, как правило, большинство огненных знаков как-то... Огненные, они вот как-то как раз любят смотреть на воду и наоборот.
1: Нет, это все совершенно верно.
0: Да.
1: Но огонь и вода вообще вещи несовместимые. Единственное, кому удалось совместить огонь и воду, это был брат Черепанов.
0: Да, медицинский работник, который, в общем-то...
1: Да, он построил первый паровоз.
0: Ну, он построил его по чертежам, в общем-то,
1: он так называется, чужим. Паровоз братьев Черепанова.
0: Ну, там братьев, а он был один.
1: Нет, братья Черепанова.
0: Да, но он был один.
1: Паровоз был действительно один.
0: И брат был один, просто так его звали так, чтобы кто-то из наших радиослушателей что-то не... Да, это был медик. Его имя было брат.
1: Да.
0: Брат Васильевич Черепанов.
1: Кстати говоря, его идея с паровозом пришла ему после взрыва 17-го самогонного аппарата, который он пытался. Вообще, он всю жизнь утянул к технике.
0: И он был вечно травмированный. Это самое, я, насколько знаю, постоянно весь какой-то был в заусенцах и в осколках постоянно. Он не мог из себя их сам вынимать, потому что взрывалось все постоянно вокруг него. То есть и медицинская помощь, как бы она оперативно к ним не приходила, она все равно опасна. Поэтому он спал на сеновале, только потому что вот стоит ему просто упасть, а у него сны были ужасные, естественно, в силу... Нет, просто он всеми своими вот этими осколками, торчащими из кожаного покрыва, изрывал просто на мелкие части любую простынь. Сны ему снились ужасно, он вертелся, что твой пропеллер. Вот. И в результате он только на сеновале, вот, и совершенно дикий человек, и ночами... Мы все могли слышать над хутором такой дикий-дикий вой. В общем, кого-то тысячи вот прям животных сошли с ума прям. И со всех соседних хуторов-то выбегали и звонили в колокол, и в рельсы, и в другие звенящие предметы, потому что знали, что, значит, брату Черепанову плохо, и нужно показать, что он на земле не один. Вот такая в то время была взаимовыручка. А сейчас поди, например, мы начнем тут выть, ведь никто и в рельсы не ударит.
1: Конечно,
0: мы же
1: конечно.
0: Будем думать, что мы одни совершенно тут.
1: Безусловно, я ему все говорю, бывало, брат Черепанов, что ж ты свой 17-й-то опять самогонный аппарат взрываешь? А он мне говорит, Назарушка, меня посетила идея. Я буду делать самодвижущуюся телегу на основе самогонного аппарата. Я его благословил, И вот теперь мы все можем передвигаться от Москвы до Ленинграда за каких-то всего 9 часов.

0: И мы продолжаем нашу беседу с заслуженным учителем России Назаром Ефимовичем Клычком. Приходит большое количество к вам сообщений, просьб. Вот, например, как вы у себя в Смоленске относитесь к новомодному? А известно, что все новое, хорошо забытое старое. Обрядом как-то топтание борщевых тряпок, перекидывание выпечкой через стол. Вот, и щипки друг друга за задницу возле проруби 11 января.
1: Смоленск вообще богат обрядами. Уже я бы даже сказал, что все обряды Руси так или иначе связаны со Смоленском.
0: Да.
1: Вообще даже крещение Руси началось со Смоленска. Вот Добрыня приехал в Смоленск, завоевал его и сказал, это 1000 лет назад было, и сказал, что я вас сейчас буду всех крестить. Выбрали самую крупную реку, Днепр. Вообще в Смоленске самая крупная река — это Днепр. Крупнее Днепра
0: реки не сыщешь.
1: Да. И, кстати, первая смоленская домна построена на берегу реки Днепр.
0: Кстати, последняя тоже. Тут дело в том, что ведь первая домна, она не была первой, единственной. То есть первая, вторая, третья были построены на берегу Днепра. Затем началась мощный экспорт доменного строения по стране. Затем, как мы уже говорили, в Китае, куда ни попадя. Вот. А затем, когда все вернулось, то ту самую первую экспортную домну, оказавшуюся бракованной, попросту привезли и поставили последнюю. То есть там на Днепре их 4. 3 первых и 1 последняя.
1: Да. И, кстати говоря, во многом ширина Днепра в нижнем течении сформирована. То есть вообще мы, смоляне, формируем Днепр. Я бы даже так не побоялся бы этого сказать. Хотя сейчас это крупнейшая река среднерусской возвышенности, протекает по территории закордонной страны под названием Украина.
0: Да.
1: Мы, смоляне, можем влиять на микроклимат Киевщины.
0: И не только.
1: Как известно, Днепр впадает в Черное море. Не сразу. Он делает приблизительно 3 круга. Кстати говоря, в свете этого можно... Вообще, вот на сегодняшний день Днепр — это единственная река, которые свойственны спиральному течению воды. Рыбы в Днепре, когда ее вылавливают, зачастую оказываются кверху брюхом. Экологи связывают это с тем, что вода в Днепре, дескать, смоленскими домнами подтравлена. Ничего подобного.
0: Ну, как она может быть подтравлена, если все продукты, выделяемые домны, они
1: естественные.
0: Тут был другой момент, вы знаете, Ефим Назарович, я немножко вас перебью. Вы помните вот те сложные времена, когда гуманитарная помощь из стран Америки и прочих достигла их берегов Днепра. Это как раз первый, второй, третий, четвертый неработающий домны. И я так вот имею, скажем так, некоторые основания предполагать, что этот засор, попросту говоря, Днепровых вод был связан исключительно с калометанием, производимым работниками, обслуживающими, охраняющими эти домны. Вот, и так это происходило после поедания данной вот помощи. Экологическое вмешательство, просто резкое экологическое вмешательство.
1: Дело в том, что вообще по условиям поставки всяческого рода гуманитарных помощей...
0: Потому что комки, они тут вообще ни при чем.
1: Да.
0: Доменные комки, наоборот, удобряют.
1: Нет, подождите, я сейчас вам хочу сказать,
0: извините,
1: о другом.
0: Я думал, что...
1: Условия поставки гуманитарной помощи на территорию Союза независимых государств заключают в себе пункт 17.4, в котором указано, что форсирование водных преград транспортом, который перевозит гуманитарную помощь, должно проводиться в естественном порядке. Чем это вызвано? Дело в том, что зарубежные гуманитарные организации, которые выделяют нам эту помощь, они со временем стали понимать, что, спасибо, что передача гуманитарной помощи как бы за красивые глаза
0: это неправильно.
1: Развращает людей. Да, люди должны постоять в очередях, помучиться, чтобы получить. Чтобы, в конце концов, знаменитую русскую поговорку «без труда не вытащишь рыбку из пруда» каким-то образом материально подтвердить, и был выбран пункт 17.4 в договоре о поставке гуманитарной помощи, в котором сказано, что гуманитарная помощь должна форсировать все преграды естественным образом. То есть, смысле, путем вот наведения интересно. Понтонов.
0: Да.
1: И так далее. То есть, самолетом везти запрещено через водные преграды. А, как известно, наиболее большой водной преградой, отделяющей Смоленщину от Западной Европы, является Днепр, о котором мы упоминали выше.
0: Да, известная Смоленская река.
1: Да. Да.
0: Которые вертят, кстати, и колесо вот атомной станции Смоленской, насколько
1: я знаю. Безусловно.
0: Ну, мало кто знает, что это за колесо. Все думают, что это не прогресс некий такой смоленский. Да. Нет, это просто колесо, такое развлечение, где приходят, крутятся работники, чтобы как-то вот охлаждаться.
1: Скрасить конёк. Суровые будни атомщика. Ну, что из себя представляет, собственно говоря, атомная электростанция? Та же самая Домна.
0: Только опасная.
1: Только ее топят не углем, а ураном.
0: И чем не попадя.
1: Да. Это высокотехнологичная Домна. Спасибо. За этими Домнами будущее. Вообще, конечно, вернемся с вами, давайте, все-таки к Доминиканской республике.
0: Нет, сейчас вот подождите. Тут прежде вот от вашего...
1: Стола нашему?
0: Да. Извините,
1: спасибо, очень вкусно. Сейчас я попал, подожди.
0: Ну как?
1: Замечательный напиток.
0: Вот, во-первых, тут сейчас два сразу вопроса. Первый. Уважаемые знатоки, это, видимо, к вам так, доходит ли для вас или не доходит? Но неоднократно уже вам говорили, никаких обрядов с топтанием борщевых тряпок нет на Смоленщине. Мы, кстати, я поправлю, не с топтанием, а топтание борщевых тряпок. Да. То есть мы, кстати, присылаем постоянно эти тряпки борщевые, чтобы вы топтали. В общем, говорит, нет у нас на Смоленщине никаких таких обрядов. У нас 6 культурных центров, 2 кинотеатра и дом культуры. Сейчас тут какая-то опять что-то приходит, мы это...
1: Это где у них-то?
0: Вот сейчас я тут просто перебили мне это самое.
1: Нет, понимаете, судя по тому, что у них 2 кинотеатра, да, вот, это уже крупный город.
0: Ну да, и дом культуры рыбака. Это, кстати, Велисов Петр Николаевич. Ну, видимо, большой город достаточно.
1: Ну, давайте мы сейчас...
0: Кстати, почему бы вот из этих 6 культурных центров там в парочке и не построить некоторые какие-то...
1: Вы знаете, я вам хочу сказать следующую вещь.
0: Да.
1: Вообще, жители малых городов, они сейчас все как бы хотят в мэры. Берут пример с вашего московского.
0: Да.
1: И почему-то они считают уместным заявлять в прямом эфире уважаемой радиостанции о наличии 2 культурных центров в своем регионе.
0: Вы имеете в виду, это же делается не с целью как-то придать весомости, а с целью, скажем так, показать, что все нормально. И мало того, что там половину мы закрыли под мебельные салоны. Вот, ну это я прямо скажу, потому что надо как-то выживать, нам пришлось отдать под мебельные салоны. Но с другой стороны, со второго входа у нас там либо ночной клуб какой-то существует, чтобы молодежь отдыхала, приезжала, понимаешь, а не шлялась по городу на своих джипсах там всяческих, чтобы по-людски все было.
1: Я все-таки хочу отметить,
0: что надо кино.
1: Гордиться надо количеством домен.
0: Да. Вот,
1: если вы сейчас нам сообщите, сколько домен в вашем райцентре, в вашей деревне, в уезде, в селе.
0: В квартире.
1: Да.
0: Вот. И вообще, да.
1: Да.
0: Ну что, вот я сейчас предлагаю дальше заняться изучением.
1: Общественного мнения.
0: Да, приятного аппетита вам.
1: Спасибо.
0: Вот Николай говорит, что он был на заводе «Серп и Молот». Техника безопасности там просто отсутствует. Это первое.
1: Ну, такая, понимаете, это первое предприятие вообще крупное, которое было целиком направлено на производство продукции для сельского хозяйства.
0: Да.
1: И всем известны косы
0: самурая.
1: Самостройки, производящиеся этим крупным предприятием.
0: Я уже думал, вы говорите о косах самурая, который он по, так сказать, исчезновению половозрелости обязан был срубать вот эту известную самурайскую косу.
1: Понимаете, желание удивить весь мир и вызвало к жизни идею постройки гигантского предприятия, выпускающего молотки в автоматическом режиме. Спрашивается, кому нужно столько молотков? Ведь мы этими молотками сейчас можем всех завалить.
0: Нет, не надо.
1: Понимаете? А он до сих пор работает. Куда было бы разумнее поставить дом, ну?
0: Да, и пусть бы все она, по крайней мере, стояла в резервном режиме. То есть не обязательно ей работать, но людей, вот окружающих людей...
1: Все бы были здоровы.
0: Во-первых. Во-вторых, ходили бы и знали бы, что у них в районе есть дом. Например, как приезжали бы к ним откуда-нибудь из, там, например, из Смоленского кто-нибудь приехал, то ты возьми и скажи, а вы знаете, пойдемте посмотрим нашу районную дом. Это же замечательно и прекрасно. Далее, сейчас вот мы... Ходил тут недавно Денис в палеонтологический музей. Такое ощущение, говорит, что побывал на кладбище.
1: Ну, действительно, в Москве выставлены первые домны, которые неандерталец все изобрел. Это было порядка несколько десятков тысяч лет назад, так называемое начало медного века. Вообще первые домны, они на меди были.
0: Не обязательно. Они вообще могли быть на чем попало.
1: Нет, потом только человек дошел до того, что есть бронза. Был же сначала медный век.
0: Медный век.
1: Вот.
0: Потом бронзовый. Потом каменный век.
1: Да.
0: Вот, сейчас титановый.
1: Век научно-технического прогресса.
0: А вот скажите, чем Смоленск 50-х отличается от Смоленска 90-х? Это Федор Болонко вот тут беспокоится.
1: В первую очередь, конечно, возрастом.
0: Ну, это исчерпывающий ответ.
1: Смоленск стал все-таки старше.
0: А вот еще такой вопрос. Самую, да, что вообще сейчас происходит на месте падения Тунгусского? И знаете ли вы, вот нас спрашивают, что самую первую чайную построили на Волоке, в Междуречье, перед Днепром. Для людей, которые сплавляли бревна и лес контрабандный. То есть это была контрабандная чайная.
1: Нет, ну это понятно. Это, в общем, достаточно общеизвестный факт.
0: Да.
1: А чайная была построена в качестве просто то избыточное тепло, которое шло от первой домны. Его надо было как-то реализовать. Потому что, в принципе, если бы не построили эту чайную, энергию, которую выделяла домна, не использовали для кипячения, то попросту Днепр бы закипел.
0: Ну, я думаю, что это привело бы
1: конечно.
0: В том месте, но это привело бы к тому, что началась бы мощная война между обитателями его за место под солнцем.
1: В примирении, да, решили построить чайную, где и решались все сплавы.
0: Вообще, в принципе, еще известно, что самые гигантские самы также воются вот в Днепре, обросшие. Ну, давайте послушаем, наверное, все-таки телефонные звонки. Я думаю, что очень много вопросов к вам накопилось. Вообще, конечно, ваша эрудиция, ваш исторический опыт, он не переставляет меня удивлять и не перестает, извините. Да.
1: Ничего страшного, спасибо.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста, мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Меня зовут Саша.
0: Привет, Саша.
2: С Новым годом вас.
0: Спасибо.
2: Здоровья вам, счастья и творческих узбеков. У меня пару вопросов к Назару Ефимовичу. Вопрос первый. Уважаемый Назар Ефимович, скажите, пожалуйста, мне, как металлургу, что будет, если осуществится проект присвоения Монгольской Республики статуса субъекта Российской Федерации. Вот.
0: Понятен. Вопрос. А, еще есть вопрос, да.
2: Вопрос второй. Значит, собираетесь ли вы достичь 200-летнего рубежа в вашем возрасте? И если да, то, пожалуйста, поделитесь секретом долголетия вашего.
0: Спасибо, спасибо. Спасибо. Это, кстати, вот к вопросу о здоровье, который так беспокоит очень многих.
1: Ну, я еще молод. Я молод душой. Мне всего 75. 76-й пошел. А давайте о моем 200-летии мы поговорим лет этак через 100.
0: Да. Ну, тем не менее, вот насчет печени сперва хотелось бы.
1: А-а-а.
0: Вот, вот. Ну, как-то затронули сперва вот о печени. Тут многие интересуются. Ну, ромашковые отвары или что? Вот мы, например, рекомендуем заниматься стрельбой с двух палок просто людям. То есть ситуация в том, что почему болит печень? Во-первых, от старости, от применения каких-то химических, может, средств. Ну и вообще, знаете, что есть печень?
1: Я вам сейчас расскажу секрет.
0: Давай.
1: Секрет своей, так сказать, сохранности своей печени.
0: А только не говорите, что это увлечение лыжней.
1: Нет, конечно. Хотя ход ваших мыслей довольно правильный. Я беру...
0: БУ, безусловно, все мы БУ уже. То
1: нет,
0: есть...
1: я беру.
0: А, извините. Я беру. Извините, пожалуйста.
1: Беру. Это самое толстое дерево, которое находится как бы у меня под рукой. Ну, то есть, до которого я могу доехать на своем запорожце или дотянуться рукой. Я его спиливаю под корень. И что бы вы думаете, я с ним делаю? Я его, естественно, сдаю на лесопилку, получаю деньги. Но вот эта вот стружка, пилю я его вручную. То есть, во-первых, зарядка мышц мощная. И вот те вот опилки, которые в момент попила выпадают на землю, я их собираю, завариваю и пью по стакану 3 раза в день. Вот этот отвар.
0: Независимо от того, какой пород дерева.
1: Самый толстый, чтобы было. В обхвате, естественно.
0: Понятно. В обхвате. Это помогает, я так понял, прежде всего, при почечной недостаточности.
1: При любой. Ага. При печёночной, при почечной.
0: Но это все-таки...
1: При желудочной, при желчной.
0: Это все-таки ведь мы можем назвать такой метод применения вовнутрь.
1: Коронарное шунтирование по-своему, своего рода. То есть... В смысле, корневое шунтирование.
0: Да, но тем не менее, вот хотелось бы таких рекомендаций, видимо, нашим радиослушателям получить. Ведь не каждый же может дотянуться, да плюс там штраф, и вы же сами лесники.
1: Нет, ну,
0: против.
1: Естественно, меня, да? Естественно, тут да. Надо с хитринкой подойти, а здоровье дешево не купишь.
0: Не купишь. Вот, кстати, Глухов интересуется, как влияет механическая дойка коров на удельный вес мясного индивидуума. Тут, кстати, заметьте, как хорошо он поинтересовался, что эти.
1: Ну,
0: может, можно ведь доить и свинок.
1: Так нет, доить-то можно кого угодно.
0: Да.
1: Вопрос в том, что вы будете делать с выданным вам продуктом.
0: А тут в этом дело не в этом. Дело в том, что это стимулирует животину к жизни.
1: Конечно.
0: Потому что, ну как-то вроде там, например, его доют, а его не доют. Получается, он вроде ему обидно. Как звонят, а это обидно, плюс никакой обидно. Тебе конкуренции.
1: Обидно.
0: Ну вот что касается все-таки стрельбы с двух палок салом.
1: Вы понимаете, это вообще традиционный вид смоленский такой, знаете, как это? У нас вообще по весне парубки и девушки уходят на танцы.
0: А и возвращаются, кстати,
1: да.
0: Только поздним летом.
1: И дело все в том, что как бы, если, например, у татар существует там курултай, и на нем происходит борьба мужиков татарских между собой за право обладания самой красивой девушкой. У нас на Смоленщине более гуманные обычаи. Мы, как вы верно заметили, занимаемся перекидыванием сала. Поскольку сала на Смоленщине много. Всегда было много. Чему способствовало широкое течение Днепра. С момента появления домен сала стало еще больше. То есть теперь, в принципе, на Смоленщине проблема сала решена. Вот на сегодняшний день. Что же касается этого обычая? Понимаете, для того, чтобы поразить врага в Соединенных Штатах, совершенно не обязательно иметь ракету. Достаточно показать ворогу, что у нас очень много сала. Для капиталиста непонятно, как это так. Свежим отборным продуктом здоровые умные мужчины перекидываются. У них это вызывает просто страх. Они нас боятся заочно. И те репортажи CNN, которые вы имели честь видеть в декабре прошлого года, не далее, как 2 недели назад, они, конечно, были спровоцированы мной. Ну, потому что если Министерство обороны Российской Федерации не думает о безопасности нашей с вами родины, и уж тем более Смоленщина как отдельную составляющую, то кто же, как не я, Назар Ефимович Клычок, будет думать об этом. Я действую гуманно. Я действительно описал, спонсировал в какой-то степени вот этот вот прямые эти репортажи с берега Днепра, национальный нашей Смоленской, на нашем обычае перекидывание сала двумя палками по пока еще до конца проверенным сведениям, это вызвало эффект разорвавшейся бомбы.
0: Ну, безусловно.
1: Сейчас вообще чикагская пресса только об этом и пишет.
0: Причем ведь фотографии, они же пытались выдать все фотодокументы, которые были прикладывались к данным публикациям, за просто-таки подделку, за фотомонтаж.
1: Да, да, ну это лоббирование, да.
0: Ну там просто и не было видно, то есть там сало его не было видно, потому что на фоне неба...
1: вообще знает, что такое сало.
0: Просто было видно два мужчины, знаешь, что у каждого по две палки, и вот они смотрят в небо, а сало, оно в силу плохого качества снимков слилось просто с небом. Поэтому вот еще более загадочно и страшно все это воспринималось вот капитализмом, безусловно.
1: А вы знаете, в одной бульварной газетенке чикагской, видимо, из-за низкого качества полиграфии, вот этот вот подкинутый кусок сала был принимаем читателями за луну, поскольку более оптимально была при народном обычае нашу форму куска сала на круглая.
0: Круглая, как сыр.
1: Да, потому что, в принципе, у наших свиней вообще сало с два пальца.
0: Вот. Сало с два пальца?
1: Да. Ну, по толщине, то есть.
0: Худенькие у вас свиньи.
1: Нет, два пальца, в смысле, вдоль.
0: А, вот так вот. То, да, тогда то есть, нормальные
1: если
0: кабанчики.
1: Сантиметры, то до 25.
0: Доходит, да. Ну, это с нижней части животика, где сисечки.
1: Нет, еще есть внутреннее сало.
0: Ну, это не считается. Да. Это так называемое...
1: Оно при почечной недостаточности.
0: То есть, да, его можно это самое вместо клизмы употребляют, да, там, да. Протягивают.
1: Смалец.
0: Туда-сюда. Вот вы знаете, насчет кормы тут вопрос. Вот некто Белани спрашивает, долголетие, как известно, невозможно без чистой кормы. Расскажите, уважаемый Клычок, какие вы методы используете для диагностики и прочистки вашей кормы? Я вижу, что вот, у вас корма, кстати, холеная.
1: Так нет, ну это все естественно.
0: Это я в хорошем смысле, а не то, чтобы вас обидеть.
1: Нет, да безусловно. Это меня обидеть невозможно.
0: Потому что это придет вот к нам такой.
1: Нет, ну конечно, когда
0: вместо кормы морщина одна, что-то а выводишь его, ведь обидно, приходится вот это кресло толкать, чтобы... А привозят таких иногда. Ой, ведь вот наши радиослушатели, они же так многого не знают, всего этого закулисье, вот что тут происходит. Бывает по 8-9 кандидатов вот на участие в программе в нашей, и из них вот там как минимум 7 просто вместо кормы морщина какая-то или там...
1: Да, да. А ведь это в основном критерии отбора.
0: Да.
1: А... Насчет чистоты, тут, понимаете, это просто вызвано чем? Вот когда ракушка нарастает на рулевую поверхность моей яхты, а это происходит приблизительно 2 раза в год.
0: Это я думаю, можно я буду по очереди пояснять так по ходу дела? Дело в том, что таким образом Насар Ефимович, то есть яхты, он, конечно же, как вы поняли, называет тело свое, безусловно. Ракушка — это, ну, скажем так, простатит и все свойственные... пожилого человека болезни. Просто человек же с диким юмором совершенно, у нас свой язык общения, то есть, ну, там, или почечные камни, вот. Что вы знаете, вот в прошлый свой эфир, ведь он расколол нам оборудование санитарное, то есть у него неожиданно пошли камни. Вот, пришлось менять и там...
1: Ну, что вы издеваетесь?
0: Нет, ну, почему я же рассказываю, какой вы... Да вы же Везувий наш.
1: Нет, меня зовут на родине камнепадом.
0: Да, да, да. Дело в том, что процесс дробила вот камней в почках у Назара Ефимовича — это целый культ вот на родине, вот в деревне Братеевка Смоленской области. Будьте здоровы, когда собираются все бабы, мужики, парубки и дивки. Ну вот, и, в общем, лупят, причем друг друга до тех пор, пока вот у Назара не пойдут они. Вот. Но, безусловно, вот под это дело и происходит подстил там, или как-то, если нужно, например, кого-то там утилизировать хорошо, то, значит, его кладут вот под Назара в данный момент. Но вот здесь мы этого никак не ожидали.
1: Нет, дело в том, что...
0: Ну и дальше вот нарастает у вас, значит, на...
1: На корме ракушки, да.
0: Да, вот. А вот всего... Какие вот ракушки?
1: На руле.
0: А, то есть у вас на руле... Слушайте, ну ведь женщина же до сих пор вот вас за этот руль, насколько я знаю, так... Что же это за ракушки? Я вот вам, кстати, говорил, что Москва в этом смысле не столь безопасна, как Смоленск. И тут нужно очень тщательно подбирать. Знаете, три укола, и ракушек на руле как не бывало.
1: Нет, ну вы же поймите меня.
0: Да я-то понимаю, ну что ж теперь, ну бывает со всяким.

0: и заряды. А может быть, это классическая музыка какая-нибудь так могла подействовать.
1: А, понятно, вопрос вот, ваш,
0: ну,
1: понятно.
0: Потому что, вот, я знаю, вот, кстати, Александр, вот у меня к вам тоже такой вопрос.
1: Да.
0: А вот вы, вот я знаю, у вас очень хороший вкус вообще в плане музыки. Вот вы классическую музыку вообще любите?
1: Безусловно. И вот если вы слышите в соседней комнате, спасибо вам за вопрос, за ваши фоном играет вот Алексей. Нравится вам, как он это делает? Приоткройте дверь. Вот видите, я не могу прожить ни дня без классической музыки, скажу вам честно.
0: А каких композиторов предпочитаете?
1: Вы имеете в виду классических композиторов?
0: Да.
1: Ой, ну безусловно, это и Вольфганг Амадей Моцарт, который вот скончался, к сожалению, ушел от нас в 91-м году. Вот. Но это и масса других. Шумана я люблю меньше, он и помоложе был, он в 56-м ушел от нас.
2: Да, молодой совсем ушел.
1: Да, вот так вот.
0: А из наших?
1: Из наших. Ну, безусловно, это все-таки Федор Тютчев. Замечательные стихи. И вот Тургенева я не очень воспринимаю, потому что проблема отцов и детей, как вы знаете, она...
2: Да нет, ну это, конечно, это вообще проблема вечная.
1: Да, спасибо вам за звонок.
2: Вечная эта проблема. Проблем-то как таковой на самом деле нет.
1: Нет, совершенно. Ну так что дальше-то, вот, значит, и как вы собираетесь...
2: Ну, войти в 21 век я собираюсь... с основанием традиции образования кургана. То есть, если 20 век был веком домн, которые зародились на Смоленщине, то 21 век я объявляю, ну, в смысле как, я инициирую объявление Организации Объединенных Наций.
1: Ярлыкуйте его попросту, как говорит сейчас молодежь, ярлык не говорит нам.
2: Да.
1: Но.
2: Годом, веком кургана.
1: А вот еще такая была песня. На утесе том Стенька Разин стоит. Вот у тесенизации, курганизации и домонизации. Это же разные временные у нас.
2: Безусловно, или... безусловно. Утесы, мы... утесы был, это 15 век.
1: А, понятно, понятно.
2: Мальчин, кушак, утес, когда был, значит, вот все это оттуда пошло.
1: Кушаки, кокошники, и все
2: да,
1: на К.
2: Да, да.
1: Ну, также да. Карусель. Помните, у них были карусельные столбы. Наверх мы вешали сапоги,
2: расписные,
1: они лазили.
2: Расписные карусели.
1: Да, вот еще, кстати, вот потом, значит, после утеса еще был такой век долины. Вы помните, да? Великая долина открылась там из суши.
2: Кстати, вот эта жидкость, она действительно в морозы помогает.
1: Причем многим. Ну, сейчас мы прервемся ненадолго.
2: Безусловно.
1: И я напоминаю вам, что в гостях у нашей программы заслуженный учитель России, наш гость из города Рязани, Назар Ефимович Клычок. Здравствуйте еще раз, Назар Ефимович, с облегчением вас, с удачным
2: спасибо.
1: Возвращением.
2: Спасибо.
1: И вот все-таки хотелось бы уже, так у нас времени остается немного достаточно для общения, хотелось бы подвести все-таки основные итоги ушедших вот этих трех годов, которые, я знаю, у вас были объединены одним, то есть поиском альтернативы кефирного гриба, сокращенно
2: КФ.
1: Да. Но я знаю, что результаты равны нулю. Тем не менее...
2: Да, значит... конечно, пойди сейчас найди замену грибу. Да, понимаете, в это время... Гриб заменить нечем. Вот сейчас, 3 минуты 5-го.
1: Нечем.
2: Поэтому, вместо того, чтобы искать идиотский выход из тупиковой ситуации, надо с ней смириться. И жить, как жили раньше. Ведь проблема-то вся в чем заключается? Пиво-то ведь не подорожало. И водка в той же цене. Что же нам еще надо? Раньше мы с вами могли купить на наши 5000 долларов. Сколько водки? Приблизительно 1000 бутылок.
1: Да.
2: Правильно?
1: Да.
2: О, сейчас мы на 5000 долларов с вами можем купить приблизительно в 4-5 раз больше.
1: Да, это значит, что мы стали богаче.
2: Конечно, конечно.

0: и водка стала лучше. Почему, вы спросите меня, она стала лучше? Да потому что все спиртопроизводители смирились с наличием кефирного гриба и построили технологию добычи спирта, которая основывалась раньше на трудоемком и мощном процессе выращивания ржи, ее покоса, ее обмолота.
1: А потом валяние в ней, да, вот это, да, интересное, да, обычай, когда всем селом приходили селяне, и был такой обряд по осени великого обваляния во ржи. То есть все с домашним скотом, с детьми, и с котами, и с псами, вся живность с курами, вот бы вываливались до нельзя в этой помолотой ржи. Тем самым, то есть это обряд равен обряду оплодотворения мужской частью крестьянского населения земли перед посевом.
0: Известному смоленскому обряду перекидывания сала через Днепр двумя палками.
1: Или вот тверскому обряду топтания борщевых тряпок.
0: Конечно, Рязань истори славилась своими ржаными полями.
1: И грибами. И то есть не грибами, а плюшками. Замечательные эти рязанские плюшки. Кстати, пропали ведь они. Вы помните ли, вот, а то вы-то, конечно, помните, вот конечно, те давние 70-е годы, когда были в продаже такие, так называются, РЭСы, рязанские сметанники. Такие, ну, сейчас молодежь, которая нас слушает, естественно, не в курсе, потому что, в общем-то, лишена многих благ, лишена мороженого эскимо за 10 копеек маленького или большого за 20. Вот. А вместо этого получается суррогаты химические. Также лишена вот рязанских сметанников, резных таких плюшек, которые...
0: Да. Ну, из ценных пород делали.
1: Из ценных пород ржи. И, в общем-то, валялись в ней кто ни попадя, вот все население.
2: Кстати, Тем самым ведь дух давался.
1: Конечно, что есть хлеб? Что главное... есть хлеб?
0: Хлеб — это запах пота хлебопека.
1: И хлебопечки.
0: Конечно, да. Конечно. Ведь отличие белого хлеба от черного заключается вовсе не из того, из чего он сделан. Конечно. Пигментация батона хлеба дается руками хлебопека. Черный хлеб пекут мужчины, белые женщины.
1: Безусловно, безусловно.
0: Да, в этом состоит, в общем-то, основная, как бы, основная диалектика нашего времени. Так все-таки я хотел бы перейти... к пояснению своей мысли.
1: Предыдущей от мысли, да.
0: Да, о том, что почему же выгоднее делать водку не из ржи, а непосредственно из кефирного гриба. Понимаете, человечество, в частности,
1: вы,
0: россияне.
1: Вы тоже вот.
0: Да. В прошлом десятилетии столкнулись с колоссальной проблемой размножения в невиданных количествах жука кучки хлебного. Этот мелкий жучишка размножается в едва начавших созревать семенах ржи.
1: Кстати, извините, что я вас перебиваю, уважаемый Клычок, а еще... был такой, то есть вот вы сказали, кузька хлебный,
0: да,
1: жучок, а еще клоп-черепашка. То есть пусть не путают наши радиослушатели одно так с вот, другой. Потому что тот, если... он как таракан, но если взять с точки зрения, давайте представим себе, что хлеб — это дом. Вот, знаешь, в доме что у нас живет? У кого-то тараканы, у кого-то муравьи, у кого-то мыши. Да, вот клоп-черепашка вредный, которого тут недавно мы показывали, транслировали по телевизору, его никто, правда, не понял, что это мы прям целыми сутками показывали, как был вот возникла угроза урожаю. Это одна разновидность. Он, кстати, входит в полную гармонию с кузькой, и они друг другу не вредят.
0: Не вредят, вот. Потому что один по верхам работает, а другой
1: по низам уже, да. А вот то, что в середине нас интересует, это вот не знает никто. Так, это скрывает, между прочим, безусловно, от нас, покупателей.
0: Понимаете, мы, рязанские хлеборобы, не можем раскрыть все свои секреты. Иначе просто от рязанского крупнейшего урожая ничего не останется. Такая, в чем, так сказать, пикантность вкуса анисовой водки? Дело все в том, что она приготовляется на семенах, пораженной кучкой хлебной. В то же время водка перцовая основана как раз на тех семенах, которые поражены черепашкой.
1: А из середины?
0: Померанцевая.
1: Правильно. Поэтому ее так и редко, потому что середину портят специально выведенный в лабораториях.
0: Да, хрущак.
1: Да, но хрущак. Это червяк-хрущак.
0: Да. Так вот, понимаете, все это очень дорого. Процесс
1: немерено. Но, кстати, пытались же вот сторонники хрущака выбить кузю и вредного. Ну, каким-то образом, чтобы удешевить...
0: Поди
1: выбей, он же непроизвольный, это же тебе не хрущак там. Вот, сейчас в результате хрущака-то нет нигде, поэтому вся вот эта вот, о чем мы сказали, она же поддельная.
0: Конечно.
1: Вообще все это безумно дорого. Например, один комбайн, который вот снимает только верхушку, потом серединку, потом в третий проход.
0: Вот три вида комбайна, а вы знаете, как тяжело. При том количестве домен, которые у нас есть на Рязанщине, невозможно обеспечить металлом потребности сельского хозяйства.
1: Послушай, ну это вроде Подольск как-то помогал раньше вам. И вот я знаю, что новгородский губернатор, вот у вас, он как-то так заботился об этом всем.
0: Нет,
1: это.
0: Ну, подольские мартеновцы оказывали дружескую помощь нам, рязанским доменщикам. Но вы понимаете, в связи с известными событиями конца лета прошлого года, все наши хозяйственные связи порушились.
1: Да. Вот, кстати, тут Валентин, он задает, правда, несколько такой неграмотный вопрос, но с тем не менее интересный. Он просит, чтобы мы рассказали что-нибудь о говорящей жучке луковой пищалки. То есть, ну, говорящей ее прозвали уже у нас на родине, в Болгарии. Вот. На самом деле, конечно же, она не говорит. Вот, то есть, что есть луковая пищалка? Это такое насекомое, которое портит внешний вид лука, тем самым, ну, имеется в виду вот
0: это. Но
1: этой...
0: в то же время она придает ему ту прелестную золотистость.
1: Безусловно. Но когда ты достаешь из земли золотистое нечто, которое ни по вкусу, ни по внешнему виду никак не сравнивается с луком, вряд ли это как-то порадует. А все от того, что обогрев.
0: Конечно, Вы же еще не учитываете одну пикантную особенность лука. Сам по себе лук, выращенный, ну, скажем так, в некотором роде в тепличных условиях,
1: он же не обладает... То есть вы имеете в виду под простыней, под прозрачный целлофанный, да?
0: Парники. Он не обладает тем...
1: Или когда специальные дыхуны приходят, то есть дышат постоянно...
0: Он не обладает тем богатством фитонцидов.
1: А есть, кстати, просто такие луковые бабы, специальные в деревнях, которые садятся в случае заморозков на грядки и вот...
0: Подогревают. Так вот... Тот лук, на который они сели, он обладает тем так называемый краснодарский лук.
1: Краснодарский лук, он сладкий.
0: Вот он красный.
1: Он
0: такой,
1: приходишь, бывал еще на рынок, знаешь, краснодарский есть, прям берешь, он прям луковой бабой пахнет. Вот. А все остальные такие маленькие, вот маленькие такие луковки. Нам еще их выдают. Да это семенной хороший, берите
0: по сути. Сок, дескать.
1: Да. Вот, ничего подобного. Это он целиком поражен пищалкой
0: луковой. Это лук потоптышь. То есть... А как он, вы думаете, появляется? Луковые поля вообще у нас на Рязанщине, они как бы на отшибе находятся. Ну, то есть мы луком засеваем поймы рек. То как есть, наиболее бросовые земли.
1: То есть, да, он потому что неприхотлив, что твоя рыба гуляет.
0: Да. Так понимаете, в чем вся как бы дилемма-то заключается? Стада-то надо выпасывать тоже на лугах. Там же самые лучшие травы. Травы не успели от росы серебряной согнуться. Так вот, понимаете, когда стадо идет по луковому полю, то крупные луковицы дробятся. И если бы мы непосредственно в этот момент их выкапывали, мы получали бы клейстерообразную массу. Это никому не нужно.
1: А мелкие застревают между пальцами парнокопытных.
0: И за то время, что
1: проходят они
0: до сбора, они обрастают скорлупой.
1: Ну, такого, ну, не совсем скорлупа.
0: Ну, это я так образно выразился.
1: Шелушкой.
0: Шелушкой.
1: А те, которые застревают между пальцами от свинок и прочих пасущихся, тем самым происходит его распространение по пойме. То есть, бывало уже, например, приходит молодежь, парубки и девчину, это с посада бывало, подъедут, ну, на пляже, чтобы, значит, раз, а он уже весь вот уже луковое поле.
0: Ну, потоптыш,
1: он все затем. Но, кстати, особая особенность. Приособленная обособленность лука потоптыша в том, что он не дает так называемого пучка.
0: Да.
1: Вернее, дает, но этот пучок лишен сочности.
0: Конечно.
1: Сочности, так сказать, лука-ядренки. Или попросту в простонародье так...
0: Орей.
1: Да. Или лук-репка.
0: Да.
1: Вот, поэтому мы, как правило, потоптыш всегда потом сравниваем.
0: Нет, ну его в суп вообще. Лучше всего лук-потоптыш в суп класть. То есть это так называемый суповой лук. Вы знаете, есть суп-набор.
1: Да, туда же.
0: Туда же как бы, это специально. Ведь где, собственно говоря, родился суп? У нас на Рязанщине. Самые лучшие супы в мире готовим мы. Рязанские хлеборобы.
1: Ну, я предлагаю в столь ранний час послушать телефонный звонок. Ваши вопросы Ефиму Назаровичу Клычку, нашему гостю из Твери, 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте, уважаемые.
1: Здравствуйте, уважаемые.
3: С Новым годом, с 8-м, и с Днем Победы.
1: А еще с Днем Конституции, вот он грядет, я имею в виду, в Марокко наконец-то приняли первые конституционные законы. Первый о том, что нельзя ездить на рикшах бесплатно, и второй, что нельзя устраивать гонки на рикшах. Да-да-да.
3: Меня зовут Максим.
1: Здравствуйте.
3: У меня вопрос к Назару Ефимовичу.
1: Да, он слушает.
3: Вот. Существует ли метод воздействия на подсознание? Вот. С помощью радио. Ну, по примеру 25-го кадра, используемого на телевидении.
1: Понятно, спасибо. Понятно. Спасибо, спасибо, Максим. Кстати, вот бывает, вот назовут же, вот в честь вас Назар, только деревню назвали, Назаровка. Да, а вот в честь вот звонящего только что Максима пулемет.
0: Да.
1: Вот.
0: И не только. И не только пулемет. Как, например, первая швейная машинка.
1: Тоже Максим назвал.
0: Не Зингер.
1: Не Зингер, нет. Ну,
0: а Максимка.
1: Максимка.
0: Был. А сколько художественных фильмов было снято на заре становления звукового кино?
1: Вот, кстати, вот тут как прям вопрос, непосредственно тоже связанный с вопросом, который нам только что задавал звонящий. Вот, Ефимыч, я тупой, когда чешется спина, то кроме как об угол шкафа ничего не знаю. Научи.
0: А радиоприемник можно.
1: Совершенно верно. А что касается 25-го кадра?
0: Ну, вы понимаете, проблема раскадровки, она, в общем, стоит довольно остро сейчас.
1: Да.
0: Почему? Потому что луковая гряда вообще классическая, она состоит из 24 луковиц.
1: Ну, вообще четное количество. Может, да, может и из двух состоять уже гряда, потому что, когда, например, помните ведь такой конкурс в детских садах, вот я же тоже был учителем, и вырасти свою луковицу назывался.
0: Конечно.
1: Каждый к Новому году должен был вырастить луковицу.
0: Да. Чтобы подарить ее воспитательнице. А она тем самым избавлялась от нелегкой задачи заведения чернозема в домашних хозяйствах.
1: Да.
0: И, как бы сказать, загребала жар чужими руками.
1: Так же, как у выращивания петрушечки и укропчика на подоконнике.
0: Конечно.
1: Да.
0: Это все достаточно субъективно. И Министерство просвещения официально не рекомендует.
1: Оно против, безусловно.
0: Да.
1: Но с другой стороны,
0: нет единой установки, что же выращивать детям в детских садах.
1: Ну, я думаю, все Максим зависит... уже Максим все понял. Давайте
0: конечно,
1: следующий звонок.
0: Конечно.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
4: Алло.
1: Да.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Вот дело в том, что я вчера катался на санках в лесу, бежал уставший, приготовил гречневую кашу и сбивал им виски, вот, и еще ел болгарские маслины.
1: О, понятно, понятно, вопрос ясен.
0: Вы знаете, болгарские маслины вообще лучше не есть. Я вам объясню.
1: Дело они не растут в Болгарии. Начнем с этого.
0: Подождите, Клычок. Пожилому человеку надо высказаться.
1: Давайте, да.
0: Понимаете, с некоторых пор овечий помет стали называть болгарскими маслинами. С чем это связано? Да, в общем, дело в том, что вообще экономика Болгарии, моей родины, она, в общем-то, так или иначе вся завязана на овцах. И овец развелось величайшее просто множество благодаря современной технологии откорма, что перед Болгарией, как единым государством, стала проблема утилизации овечьего помета.
1: Да.
0: Традиционные способы переработки уже не работали. И было предложено мною в Болгарскую думу проект, от консервации овечьего помета и продажи его на экспорт под видом болгарских маслин.
1: Это хорошая идея.
0: Ну, видите, учитывая вот этот вот телефонный звонок, я могу сказать, что моя идея прошла и получила реальное подтверждение.
1: Кстати, что касаемо вот гречихи, дело в том, что изначально, например, гречиху люди ели в чистом виде. Во-первых, никогда без молока, без масла всякого, без туши. Да, вот. Причем ели ее, зачерпывая прямо вот всей вот этой пятерней. Это было такое блюдо братания, всеобщего любви и радости.
0: Но тут надо вернуться к корням, понимаете? Как вы думаете?
1: Осторожнее, осторожнее, что же
0: вы так? Как же это гречиха, по-вашему?
1: Не больно, нет?
0: Нет, нет, ничего.
1: Ну, это она у нас такая сегодня агрессивная после Нового года.
0: Вы поймите одну вещь, что гречиха вообще культурно возделывалась, началась только вот в 50-е годы.
1: Ну, в общем, да, до того она где ни попадя росла. Да,
0: и очень тяжело.
1: Было ведь замечено, что на гречишных полях особо вот жирные появляются скоты. Ну,
0: конечно,
1: то есть,
0: конечно. Где... А вы как думали? А вообще, так сказать, вот при североуральских народах была такая традиция. Подтверждением половой зрелости юноши и вступлением его в касту воинов, то есть ему ставилась задача пронести ведро гречихи. И он, бедный, колесил по Уралу на своем велосипеде, в общем-то, годами. И некоторые так доживали до старости.
1: Да.
0: Ну, то есть, вот, вы понимаете, что я хочу.
1: Причем даже иногда некоторые не хотели этого, но...
0: Конечно, но обряд таков, что хочешь не хочешь, а ведро гречихи принеси. И поэтому теперь гречиха возделывается просто по всему Среднему Уралью.
1: Причем мы пытались как-то заставить вот гостей из других, так что пшенные регионы ведь существуют, манные конечно, регионы. Конечно. Везде же своя крупа. Там, конечно. Кое-где вот, например, выращивают вермишель, там все думают, что это мучное изделие, на самом деле. Совершенно другое.
0: А вот, кстати, интересная ситуация с макаронами.
1: Да!
0: Вы понимаете, ведь до сих пор никто так толком и не задался вопросом, какое сложное станкоинструментальное оборудование для макаронной промышленности изготовляется ведущими предприятиями мира.
1: Сложно.
0: Дело в том, что и дырка в макароне, она же просверливается.
1: Безусловно. Вот мало кто интересовался тем, куда утилизируется стружка потом.
0: Да. Она идет на переработку.
1: Вот, а куда дальше девается? Из нее делается что?
0: Помет.
1: Совершенно верно. Тот так называемый макароний помет.
0: Да, который под видом удобрений продается на всех колхозных рынках.
1: Ну что, следующий телефонный звонок, видимо. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Это отрывки из наших первых программ. Это когда мы еще работали в Лондоне на одной из известных радиостанций. Вы, наверное, узнали мой голос. Я был тогда молод. И еще популярен. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Алло, не молчите.
5: Алло, да. Доброе утро.
1: Здравствуйте.
5: Господа.
1: Да.
5: Ваша высокоинтеллектуальная беседа сподвигла меня на некоторые воспоминания из личного производственного опыта.
0: А кем же вы работали?
5: А?
0: Кем же вы работали?
5: А, понимаете ли, я заслуженная арбузолетейщица.
0: Из чего же вы их, уважаемые, лили?
5: Как это из чего? Из соответствующего сырья. Понимаете, но вопрос арбузолитейного производства на самом деле столь широк и всеобъемлющ, но основным там является мое личное изобретение по поводу повышенной полосатости данного продукта. Вы меня понимаете?
0: Нет.
5: Вот я хотела бы вам задать вопрос, есть ли у вас какие-нибудь новаторские идеи по поводу расширения арбузолитейного производства за границей, так называемым ближним зарубежье?
0: Да.
5: Это первый вопрос, который бы я хотела вам задать.
0: Так задавайте.
5: Вопрос... А?
0: Так задавайте.
5: Ну, сейчас. Второй вопрос меня очень интересует. Известно ли вам, что человеком, который изобрел вот это вот самое сало и игру по поводу перебрасывания сала через Дон и Днепр, является, собственно говоря, товарищ по фамилии Сальери, Мне хотелось бы, чтобы вы поподробнее остановились на этом вопросе.
1: Спасибо, спасибо.
0: Фамилия основателя этого коренного обряда Смоленщины – Клычок.
1: Это во-первых. Во-вторых, изначально все-таки вот мы упоминали в нашей программе такого сошедшего с ума моряка, как-то Ефим Пояс. Ой, извиняюсь, Евдоким. Ефим тут передо мной сидит. Ефим Назарович, простите. Евдоким Пояс, вот, который первым кинул сало и сказал: «Жри, сволочь!» Вот, и попал сразу под пулю снайпера с той стороны.
0: Конечно.
1: Вот, а так, по идее, вот что касается, кстати, арбуза литейного производства...
0: Там как раз на том берегу арбузное поле было. Бахча, кстати говоря, называется.
1: Бахча, по-нашему.
0: Да. Да. Это совершенно нормальное слово «бахча», и этого бояться не надо.
1: Нет, просто тут многие же действительно до сих пор думают, что арбуз это искусственный.
0: На станке, дескать,
1: точат. Не надо путать его, в общем, с купатами.
0: Конечно.
1: Да.
0: Потому что купаты растут на деревьях, а арбузы исключительно в поле.
1: Да, и это разные совершенно вещи. Вот. Что касается полос, то наоборот сейчас в моде то, что не без полос. Вот, насколько
0: полос,
1: можно,
0: конечно,
1: без полос и арбуз.
0: Конечно,
1: однотонные. Они попросту называются дыня.
0: Да.
1: Ну что, следующий звонок.
0: Конечно.
1: Ну, вообще был очень хороший звонок. И...
0: Полнокровный.
1: А Сальери, вот этот другой, это, по-моему...
0: Это финский правозащитник.
1: Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Здравствуйте, уважаемый.
6: У меня назрело два вопроса. Вот вы некоторое время назад говорили о том, что черный хлеб производит лица мужского пола, а белый хлеб женского.
1: Да.
6: Вследствие этого вопрос. Но ведь существуют также и другие сорта. Есть серый хлеб, есть бородинский хлеб. То есть вот вопрос в следующем, кто его изготавливает.
1: Угу.
6: А второй вопрос такой. Существует ли сорт лука, который не доставляет покупателю неприятных вот этих вот выделений из глаз, когда, то есть, покупатель его режет?
1: Понятно. Вы знаете, вот я сперва на второй, наверное, вопрос отвечу, если позволите. Потом мы спросим Клычкова, мнение нашего Клычка. Вот, то есть вообще опытная хозяйка, вот у нас, например, на курсах молодых домохозяек и матерей, мы учим лук чистить под водой всегда, чтобы как-то избежать. Понятно, вот таким же образом мы, например, советуем обрабатывать и кастеты, которые вы сами делаете из свинца мечи, и также свинцовые дубины, которые вы выплавляете посредством заливания металла в земляное клише.
0: Дом.
1: Чтобы, да, не было, так сказать, дыхания вот этой стружкой. Вот, поэтому необходимости в таком специальном вот сорте лука нет, но мы, бывало, подсовывали некоторым, кто вот не понимает, всякие ягоды, как-то, например, землянику и прочие вот такие клубни. Вот.
0: Картошку.
1: Да.
0: Рязань-то вообще всегда картошка славилась.
1: Да, ну а вы на первый-то вопрос.
0: Понимаете, это все равно, что в Тулу со своей самоварой,
1: туда же
0: все равно, что в Рязань со своей картошкой ехать. Вот. А что касается, значит, хлебов. Семью хлебами накормить мир невозможно.
1: Нет.
0: Поэтому современные хлеборобы работают с основными пятью сортами хлеба.
1: Это белый.
0: Основной, да.
1: Черный.
0: Да.
1: Серый. Буханка.
0: Сизый.
1: Сизый хлеб.
0: Сизый.
1: Сизый хлеб, это уже, по-моему, пережит.
0: И хлеб диетический.
1: Диетический, с отрубями еще. Да. Там еще идет целый ряд подразделений.
0: У народности в большом
1: поморе. С изюмом.
0: Так называемый хлебец.
1: Ну, или булочка французская.
0: Да. Так вот, в принципе, пекутся все это одними и теми же руками.
1: В одной
0: просто
1: той же
0: кто-то
1: печи.
0: Моет руки.
1: А кто-то перед, нет.
0: Кто-то нет. Вот если баба, которая печет белый хлеб, не помыла руки, он получается серый.
1: Да.
0: Вот, ведь, понимаете, на этом деле можно этнически, в общем-то, изучить, где баба чистоплотнее. Так, например, в Краснодарском крае в основном серый хлеб, белого нет. Это говорит о чем? Что крестьянка, казачка руки не моет. Как бы это ни было прискорбно.
1: А вот в городе Боброве белей не бывает. Да. Вот, кстати, еще хотел сказать, что это связано не столько даже вот с чистоплотностью бабы, сколько с традициями. То есть, поскольку известно, что на руках налепляется, скажем так, та энергия, которая выходит вон из тушки. И ее нельзя смывать. То есть хлебопек в некоторых местах, в некоторых регионах нашей необъятной, просто я обязан не мыть руки, чтобы своей энергии. Вот как плов, например. Один плововик, один плововик сделает плов совершенно вкусный, другой плововик сделает и даже жрать его, с позволения сказать, не знаю. Сейчас почему? Потому что тот плововик, как родился, не мыл руки. И вся энергия его предков, коней, понимаешь, его женщин, вся на этих руках, все это смешалось в его плове, так же вот и в его хлебе.
0: А бородинский сорт, бородинский, он произошел каким образом? Трактористы после работы не всегда обеспечивались готовым хлебом, и они были вынуждены печь его в поле. И для того, чтобы отбить запах соляра, они обмакали кисти в тмине. И так получился сорт хлеба бородинский.
1: Причем кисти они обмакали гигантского размера, поскольку тмин, он рос повсюду там. Им приходилось по двое, по трое бегать. То есть тут даже не пойми, как они обмакали. Они, в общем-то, бегали вот с этой спотной кистью, собирали, вот как на наркобароны собирают с помощью коней
0: шишечки. Свою коноплю.
1: Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны вам внимания.
7: Здравствуйте, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
7: Это вот Василий. И солнце.
1: Да.
7: Я хочу небольшое объявление сделать.
1: Нет.
7: А тогда вопрос.
1: Может? Да.
7: Вот посоветуйте вот моему отцу вот какие профилактику сделать.
1: Понятно. Какую профилактику сделать отцу?
0: Ну, через 10 тысяч масла надо поменять. А через 15 еще и в коробке.
1: А колодки?
0: По мере износа.
1: Спасибо. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
8: Доброе утро, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
8: Здравствуйте. С Новым годом вас.
1: Спасибо.
8: Я хотел бы поздравить.
1: Вас тоже.
8: Уважаемый Александр Алексеевич, не менее уважаемый.
1: Ефим Назарович.
8: Ефим Назарович.
1: Да.
8: Вот. У меня к вам такой вопрос к обоим. Значит, в начале программы, в начале передачи была упомянута азбука Морзе. Вот, и хотелось бы, вот, коли, дескать, ее вот так уже собирается вырубать мощнейшим образом, хотелось бы вот историю создания ее напомнить. Значит, как известно, Морзе сидел или сидела, вот неизвестно было, это мавзель мужик, в мужской бане, и мимо него ходили разные мужчины. И длина их пенисов, соответственно, была разная. Вот у кого-то подлиннее, у кого-то покороче. Вот. И в результате вот, наблюдения вышеупомянутых органов Морзе пришел к выводу. Вот, дескать, там два длинных, один короткий. А два коротких, один длинный. Вот так вот родилась азбука Морзе. Вот у меня вопрос первый к вам. Ваше отношение вот, в общем к азбуке Морзе.
1: Да.
8: А второй вопрос, у меня такой вот с небольшим музыкальным уклоном. Вот Александр, тоже в самом начале вы упомянули некого Якова Лукича.
1: Да.
8: Да. И вот такую я песенку вспомнил. Можно спою?
1: Конечно.
8: Спасибо. Как Егору Кузьмичу в жопу вставили свечу, ты гори, гори, свеча у Егора Кузьмича. Вот, и спасибо, вот такой вот у меня вопрос. Спасибо. Ваше отношение к народным четверостишим, а, грубо говоря, частушкам. Спасибо.
1: Спасибо. Ну, я думаю, что на второй вопрос, наверное, мы ответим в следующей нашей программе, ежели таковая состоится. А на первый вот исчерпывающий ответ я вижу у Клычка.
0: Да. Ну, понимаете, азбука-то, она у всех разная. Мы можем сейчас с вами сделать свою азбуку. Вот. То есть Морзе свою сделал. И вообще, был ли этот Морзе?

Опоссум – стаккато ля минор для ансамбля и вокала. Партию вокала исполняет автор. Партию ударных – Фил Коллинз. Партию бас-гитары – Питер Тош. Партию гитары – Ли Скротч Перри.

0: рад представить нашего сегодняшнего гостя. Это политолог Ян Густович Бартновский, автор книги «Фирма А.В.Е.» или «Русско-евразийский проект». Здравствуйте, Ян Густович. Я хочу еще сделать такую небольшую вводную, если позволите. Дело в том, что еще года 4 назад Ян Густович работал аналитиком в информационном отделе Федеральной службы безопасности, если я не ошибаюсь. Его основной работой было делать выводы из материалов, которые он получал, просматривая информационные выпуски новостей. Новостей в основном, конечно же, носящих политический характер, по всем телевизионным каналам страны. И, на самом деле, достаточно реальная, я понимаю, работа. И оценивать то влияние на мозги телезрителей, которые в сумме вот получаются от этих информационных потоков. То есть сейчас, например, бытует в определенных кругах такое мнение, что во время любых локальных каких-то конфликтов, именно конфликтов уже все-таки серьезных, хотя и локальных, нужно, например, прикрывать такие телевизионные каналы, как НТВ, поскольку они очень сильно корректируют общественное мнение и весьма необъективно это делают. Целевая коррекция, она необъективна. Ну и целые, в общем-то, целый ряд высказываний другого рода. Именно поэтому мы пригласили Яна Бартновского не только, конечно, с целью разобраться в телевизионных влияниях, в телевизионных веяниях, но и ознакомить нас с его взглядом, с его бартновским взглядом на современную картинку мира. И с чего бы вам самому хотелось бы начать нашу тему? Может быть, все-таки о вашей прежней деятельности?
1: Ну, я не хотел бы ничего говорить о моей прежней деятельности. Я могу сказать о себе. То есть я этнический поляк, однако мои бабушки и родители уже прожили в Москве достаточно долго. Я не считаю себя поляком сегодня, я считаю себя русским. Так получилось, так сложилось. Польша, вступившая в НАТО, не моя родина. И к Бжезинскому я никакого отношения не имею. Вот. Так что вот я хотел бы, чтобы это явилось основой для выводов, которые будут делаться после того, что я буду говорить.
0: Ну и тогда, видимо, все-таки, если мы не будем затрагивать тему вашей прошлой работы, перейдем к основной теме нашей сегодняшней беседы. Все так или иначе крутится вокруг, ну, как уж принято говорить, КНБ, кризис на Балканах. Мне бы не хотелось, скажем так, превращать нашу программу в такое базедовое действие, которое творится сейчас повсюду. Все и так знакомы с теми выводами, с теми сентенциями, которые те или иные политические лидеры, деятели, попросту телеведущие, так сказать, телезвезды высказывают на эту тему. Эмоции также мы оставим немножко позади. И хотелось бы вернуться все-таки к истокам, к истинным истокам, сокращенно ИИ, того, что сейчас происходит вообще в мире. Потому что есть у меня, вы знаете, Ян Густович, такое опасение, что все-таки даже историческая точка зрения населения земного шара на все происходящее сейчас с кем-то очень мощно скорректировано в том направлении, в котором это кому-то очень выгодно.
1: Да, я понял. Единственное, что я... Ничего, Александр, если я скажу два слова по поводу текущих событий. Буквально два слова, очень быстро. Дело в том, что я просто хотел бы посочувствовать и поболеть немножко за жителей города Нови Сад в Сербии. Вот, когда-то мне довелось жить в этом городе некоторое время. Это было в начале 90-х годов. И настолько прекрасно там относились к москвичам. Я объездил много стран, и такого отношения нигде, ни в одном месте я не чувствовал. Даже когда на машине едешь и нарушаешь правила дорожного движения, подходит югославский милиционер, ты пытаешься дать ему денежку там небольшую, думаешь, сказать, что он отпустит. Вот. Но он, когда видит московские номера, у него сразу на лице появляется улыбка, он просто посмотрит ваши документы, отдает честь и отпускает. И ничего с вас не берет, никуда вас не везет, не арестовывает. И чуть дальше вы проезжаете, там, в то время вы заезжаете в Хорватию, и там, конечно, уже абсолютно другое отношение. То есть там вы, так сказать, как везде в Европе. То есть вы уже не в Сербии. А когда вы в Сербии, и вы приехали из Москвы, то можете всегда рассчитывать на гостеприимство, радушие людей. Даже, я помню, батюшка нас местный там встретил и сказал, почему еще у меня не были? Ну-ка, давайте-ка завтра, ребята, ко мне в приход. Я хочу там поговорить с вами. Вот такие вот интересные вещи. Так что очень жаль. Прекрасный городок, тихий, спокойный. Вот. Очень жаль. И, будем надеяться, что кому-то придется еще вложиться в реконструкцию этого города.
0: Вообще, каким-то образом, вы знаете, опять же, в подсознание людей закладывается какое-то удивительно, на мой взгляд, такое, не побоюсь этого слова, равнодушное отношение к тому, что вообще эти самые люди и теряют. Вот еще недавно, например, те южные города, куда там ездили отдыхать и помнили там буквально где, на каком углу продавалось пиво, попросту говоря, находятся в разрухе из-за каких-то этих локальных войн там и так далее. И, в общем, так попереживают и как-то забывают. Но реально-то эту картинку, насколько я знаю, вы, Ян Густович, предвидели. Вы еще в своих первых наработках, когда еще целиком не была оформлена ваша книга, напоминаю, книга называется «Фирма АВЕ» или «Русско-евразийский проект», в этих наработках вы уже каким-то образом, не то что предсказывали, а у вас проходили эти тенденции, что ждет вообще в ближайшее время определенные регионы, не только нашей страны, но и вот Европы. По крайней мере, я помню, что вы югославский вот этот кризис вы предсказали еще лет 5 назад. Как это вам удалось?
1: Да, конечно. Это совершенно ясно было. То есть само наличие Косово и население, исповедующего ислам, оно уже изначально гарантировало, что просто дело времени, когда начнется, когда будет взрыв и начнется, так скажем, начнется действие АВЕ. Вот здесь как раз мы можем отсюда начать говорить, отсюда стартовать, начать наш разговор об этой таинственной фирме АВЕ.
0: И фирме с большой буквы. Тут, видимо, нужно будет сразу сказать, что вот эта фирма АВЕ, я очень внимательно прочитал вашу книгу, нашел там очень много действительно интересных вещей, интересных, я бы сказал, даже тем, и там есть очень реальные факты, реальные вещи, она является, по сути говоря, родником, из которого, как поэт скажет, да, берет свое начало могучая река, называющаяся мировой агрессией НАТО.
1: Громко, да. Но, может быть, не менее громко, чем сама агрессия. Я, может быть, Саша, скажу о работе о своей, да?
0: Да,
1: вкратце. А то вы так напугали ФСБ. Вот. Нет, на самом деле все гораздо проще. Вот мы, я и еще группа людей, мы занимались только анализом ТВ-программ. Поскольку ТВ-программ, программ новостей. Вот. Ничем больше, ни прессой, ни радиопрограммами, только новости каждый день с утра до вечера. И на основании того, что мы слышали и видели за день, всех картинок, комментариев, мы давали свою оценку действиям АВЕ на сегодняшний день. То есть у нас существует свой свое предсказание, так можно сказать, свое предсказание действий фирмы. И вот соответствие того, что говорим мы, предсказывая их действия, и того, что нам выжимки из того, что нам преподносят каждый день в программах новостей по телевизору, значит, вот это вот соответствие, мы его и выдавали в виде сводки каждый день. Вот. На сегодня мне в силу обстоятельств приходится заниматься этим как хобби, можно так сказать. Со мной группа профессионалов. Вот. И мы, выдавая каждый день продукт, рассылаем его по информационному агентству.
0: Я знаю, кстати, что выдаваемые вами сводки, они лишены каких бы то ни было эмоций. Вот именно поэтому ценятся.
1: Эмоции имен собственных. Мы без подписи.
0: Ну и теперь, я думаю, пришло самое время все-таки непосредственно расшифровать аббревиатуру АВЕ и рассказать о том, когда фирма организовалась, как это все началось. То есть, скажем так, углубиться полностью и целиком в историю, чтобы связать все-таки в единую нить.
1: Вот, Александр, как раз от этого я и хотел предостеречь. И предостерегаю в книге. Ни в коем случае нельзя вдаваться в историю. Нельзя рыть могилы. Для того, чтобы понять то, что происходило вчера, совсем не обязательно читать книжки и манускрипты и разглядывать черточки на листах, засохших листах пергамента. Вот. Гораздо проще, вы знаете, вот когда вы колбасу едите.
0: Я вегетарианец, вы же знаете.
1: Когда вы едите колбасу из водорослей.
0: Да.
1: Вот, вам совсем не обязательно ее всю попробовать, чтобы определить вкус, правильно? Вы можете кусочек с серединки вырезать, посмотреть на него и примерно понять, где там водоросли, где какая личинка застряла.
0: Да, так это часто бывает. Вот,
1: так же здесь, то есть историю... Мы противники изучения истории. Мы считаем, что ее можно всю... просчитать. То есть достаточно взглянуть на срез ее на сегодняшний день. Вот есть вот сейчас миг, да? Берем по факту все, что имеем на сегодня. И вот она перед вами вся история.
0: Ну вот,
1: все остальное мы слишком становимся зависимыми от всевозможных людей, которые, будучи писателями исторических мемуаров и учебников,
0: добавляют массу от себя,
1: всяческих философских книг, они становятся, они, как сказать, вкладывают в наши головы некие стереотипы, которые нам мешают просто потом.
0: Вот, кстати, на эту тему пришло тут письмецо следующее. Игорь из Подлипок сообщает нам 3 причины войны в Югославии. Первое. Это насчет стереотипов. Продемонстрировать преимущество нового американского оружия. Первая причина. Вторая. Расшатать европейское сообщество и новую валюту евро. И третья. Втянуть Россию в новую гонку вооружений, как это было в СССР. Вот представляете насчет стереотипов, что? То есть, насколько я понял, выкладки данные вот Игорем из Подлипок полностью отличаются от того, о чем вы пишете в вашей книге. Поэтому именно я имел в виду не ту историю, что, дескать, рыцари носили 3 пера там на голове и бились там копьями с другими рыцарями за право.
1: Ну так, мы немножко с середины начинаем, залезаем в середину. Вот. Ну, у нас банальное, на самом деле, мнение по поводу англо-сербского конфликта. Мы его так называем. Вот. Или конфликта там фирма...
0: Давайте о фирме все-таки.
1: Ну, хорошо. Сейчас подумаем, как лучше. Вот. Просто дело в том, что тут мы абсолютно согласны с мнением лидера ЛДПР Жириновского. Хотя еще, я не знаю, Александр, мы не сказали, что мы абсолютно аполитичны, мы профессиональные люди и, так сказать, не стараемся не высказывать. И, в общем-то, оно уже атрофировалось, это мнение о ситуации. То есть нет какой-то предвзятости, эмоций. Ну, это хорошо. Вот. И тут мы полностью согласны, что речь идет о том, чтобы втянуть народ, Россию как государство, русский народ, именно в конфликт с исламом. Вот. Поэтому и так хороша была недавно Украина, которая и ракеты решила поставить, и в гости приехала, что-то сказала хорошее, только по одной причине. Потому что они глянулись и увидели Крым с крымскими татарами и поняли, что турки не оставят и их в покое. Что Чечня, после Чечни Сербия, и следующий будет Крым. Поэтому такая доброта со стороны и понимание со стороны наших украинских коллег по этносу.
0: А скажите, Ян Густович, бытует такое мнение определенное, ну, в принципе, тоже основанное на, даже на определенных фактах, что как раз люди, вот, проповедующие и, так сказать, мусульманство, и целиком находящиеся в этой религии, они весьма негативно относятся к, не только там, к американской культуре, они, естественно, вообще не принимают, она для них вражеская, но и к американцам, как к людям. К примеру, мои недавние посещения раскопок в Египте показали это общение с местным населением, то есть очень негативно относятся. Получается, что для вот Албании Америка панацея, то есть какой-то непонятно, то есть, дескать, Америка заступается за людей, которые по всей своей идеологии должны к ней относиться просто крайне отрицательно. Вот как вот это противоречие объяснить?
1: Ну, тут вот как раз и надо начинать с АВЕ. Мы говорим о том, что в мире существует некая фирма, я сейчас не буду расшифровывать аббревиатуру АВЕ, я скажу об этом позже. Вот, фирма с большой буквы. И что все процессы, которые сегодня протекают в мире, это один большой процесс, когда фирма, которой принадлежит весь мировой капитал, пытается завладеть глобальным рынком Земли. Вот. Так случилось, что на сегодняшний день существует зона сопротивления действиям фирмы, куда входит и Россия, и Сербия, и еще ряд государств, которые вот недавно буквально не сходили с программ новостей. Это Ирак, вот, перед этим Ливия, вот, Куба. Ну, в общем,
0: Китай мы тоже сюда можем внести.
1: Да, Китай, конечно, конечно. Китай, Индия, да. Это зона сопротивления. Это те государства, которые... Государство, не только государство, есть еще и религии, есть еще там всевозможные объединения людей, вот пространство, так сказать, можно, не только территория и государство, но и пространство. Вот куда, где еще фирма АВЕ не добилась контрольного пакета. То есть 51% пока им не принадлежит. Вот в этих образованиях. Потому что мы говорим о том, что весь мир — это противостояние действиям фирмы. Вот. То есть он делится на две территории. Одна территория — это зоны сопротивления, и вторая — это фирма АВЕ.
0: То есть практически...
1: Есть еще, извиняюсь, Саша, есть еще потенциал — это те места, где, ну, негры бегают там без трусов. Такие вот с этими с перьями.
0: Ну, это как бы НЗ такой.
1: Это потенциал,
0: НЗ,
1: да, потенциал.
0: А вот скажите, то есть все-таки мне бы хотелось немножечко опять же вернуться вот к этой непонятке такой с мусульманами. То есть ислам в данном случае, ну, понятно, что он тоже является определенным оружием, но таким, я так понял, переходящим оружием в руках вот АВЕ, да?
1: Да.
0: Но, тем не менее, вот в данной ситуации, если раньше все-таки ислам был как-то на, ну, как ни парадоксально, на нашей стороне, да, назовем это так, в большинстве своем.
1: Ну,
0: он своем,
1: неоднороден, ислам, да.
0: Ну, по крайней мере, как говорится, кто враг моего врага, тот мне друг, исходя из этого. То сейчас вот в ситуации с Албанией мы видим, что практически это оружие перешло в руки врагов.
1: Вот, Александр, тут нам проще так разложить все, чтобы было понятно. Первое. АВЕ является врагом России, русской нации и всего, что связано с этим. Всего, что находится рядом, является следствиями нашими и производными от нас. Помимо врага АВЕ, у нас есть еще и противники. Сейчас я поподробнее об этом скажу.
0: А не пришло еще время аббревиатуру?
1: Нет, позже.
0: Да, извините.
1: Значит, фирма АВЕ состоит из учредителей. Там три учредителя, один держит контрольный пакет, вот, и два еще, так сказать, ну, практически на равных участвуют в управлении этой фирмой.
0: А
1: им принадлежит вот, фирма.
0: Вот этот, который главный учредитель, по какому принципу он набирал себе вот этих двух основных соучредителей? То есть они внесли какой-то капитал или там были какие-то симпатии взаимные?
1: Понимаю, понимаю. Значит, ну вот давайте тогда начнем с расшифровки.
0: Да, вот все.
1: Значит, фирма АВЕ, название АВЕ, оно достаточно тупое, но...
0: Ну,
1: специально да, применили вот такой вот упрощенный подход. АВЕ — это первые буквы, обозначающие учредителей. Значит, учредитель, который держит контрольный пакет фирмы, 51%, чуть больше, может быть, это англосаксы. Отсюда следует вывод, что именно англосаксы являются белой нацией, равный, очень мощный, очень сильный. И на сегодняшний день именно англосаксы враг русской нации и русского, и России в целом, и вообще русского полюса, так можно сказать. Их не замечают. Они очень культурные, они очень любят свой Лондон. У них очень хорошая культура, в том числе и модная, музыкальная. Они очень много делают клонированных персонажей. Вот.
0: Показы мод.
1: Да, но во всех конфликтах мы, как правило, обращаем внимание на Америку и оставляем Лондон. А Лондон считаем... столица культуры. И такой, знаете, зависимость от Америки собачкой, которая делает все, что скажет хозяин. Все наоборот. Все наоборот. Это самая основная ошибка. Именно Лондон и элита англосаксов стоит во главе сегодня всех антирусских, антироссийских процессов, которые происходят в мире. Поскольку контрольный пакет принадлежит им, то они являются и владельцем фирмы.
0: То есть они вот начали...
1: Да, случилось так все. Тут немножко мы нырнем в историю так по-детски. Да, да, объясним все.
0: Потому что вроде бы, извините, да, далеко достаточно.
1: Нет, англичане...
0: Англия от России, какое им дело там было?
1: Острова, Саш. Именно, да, островная психология лежит в основе этой нации. Психология нации, у которых нет границ. То есть у них нету даже расходной статьи такой, как пограничники, как у нас. Вы знаете, вот он ходит вдоль колючей проволоки, смотрит, следы ищет на песке. У них такого нет. Эта нация изначально порочна. Она изначально занималась тем, что грабила, обкрадывала целые континенты.
0: Тут достаточно привести пример, если кто-то сомневается, что именно Англии мы благодарны появлением Америки, открытием ее, при этом достаточно варварские были
1: сейчас
0: методы
1: подойдем к этому,
0: уничтожения вот тамошнего населения.
1: Вот садились эти ребята на корабли, плыли, приплывали в ЮАР, там драгоценности, там бриллианты. Приплывали в Китай, там на опиуме поднимались, на торговле наркотиками. Приплывали, значит, в Северную Америку, сказать, там устраивали захватнические истории с этими индейцами и так далее, выкорчевывали их. Вот. И англосаксы, они в этих своих действиях, они научились, в отличие от нас, очень мощно использовать, заставили служить собственную преступность. Но ни для кого не секрет, что и Австралия была заселена преступниками, и Соединенные Штаты состоялись перед тем, как в сегодняшнем обличии предстать перед нами в 2000 году, они являлись сточной ямой, канавой, помойкой, кучей дерьма, так скажем, куда сливался весь цвет преступности со всего мира. Основу составляли англосаксы. Взять тех же пиратов, которые платили дань королеве, плавали, грабили, но королеве долю присылали.
0: То есть она как бы вот была таким своего рода авторитетом.
1: Да, то есть англичане, дело не в королеве, англичане просто молодцы. То есть нам противостоит очень сильный противник. И если бы он был менее слаб, менее сильным, мы давно бы уже жили, как у Христа, за пазухой. И когда вот начинают говорить о роли евреев, о роли негров, мне даже пытаются объяснить, что вот надо бить

0: Вот. Поэтому мы в нашей, вот и я в своей книге предлагаю использование всего, что есть рядом.
1: Есть... Ну, это, ладно, это немножко попозже. Да. Сейчас все-таки вот назад к фирме.
0: К фирме, есть, да. То есть, значит, мы закончили на том, что фирма состоит из учредителей. Значит, помимо англосаксов, которые держат контрольный пакет, учредителями являются Ватикан и евреи. Евреи я назвал это одним словом, потому что так будет проще, как раз можно, так сказать, обострить немножко и спор, и внимание читателя. Вот. На самом деле это еврейские семьи, которые, так же как и англосаксские семьи, составляют элиту АВЕ, и этим семьям принадлежит весь мировой кошелек. Никаких других денег в мире на сегодня.
1: Финансовая интервенция.
0: Да. Сегодня можно, да. Когда люди мне говорят о каком-то национальном капитале, это все чушь и суета. Сегодня в мире все деньги принадлежат АВЕ. Нету такой точки, откуда они не имели бы долю.
1: Скажите, Иоанн Густович, а все-таки хотелось бы немножко понять, каким образом, ну, понятно, с Ватиканом, ясно, все это такой мощный религиозный авторитет, который просто необходим, как бы...
0: Ну, исторически они объединились, Александр, я, кажется, понимаю, о чем вы хотите спросить.
1: А почему...
0: Как они вместе оказались?
1: А почему Америка там оказалась? Может быть, какой-то территориальный принцип? Может быть, Лондон почувствовал, что они-то маленькие, и хоть
0: Лондон,
1: они... Да,
0: Лондон,
1: островитяне, понимаете ли?
0: Да. Лондон почувствовал вовремя, что спасти нацию, спасти национальную культуру можно только одним способом. Сделав туалет. Вот когда мы, русские, всегда идеалисты, мы строим государство, мы создали такую великую машину, как СССР в свое время, но мы пытаемся построить квартиру без сортира. А когда квартира без сортира строится, то дерьмо, извините, начинает плавать по комнатам. И поэтому англичане в этом плане не сделали очень мощное разделение. Они сделали сливные ямы, помойки, которые расположили в Австралии и в Соединенных Штатах, и туда сливали все собственное дерьмо, которое у них было, которое накапливалось, и все вот эти политические испражнения вот, шли в... Ну, возьмем сейчас Соединенные Штаты, Северную Америку, шли туда. Вот там, как вы знаете, на дерьме всегда растет все гораздо лучше.
1: Ого.
0: Навозная куча, она так цветет, как никакое у вас поле не зацветет никогда с глиной. Вот. Поэтому так получилось, что вот эта навозная куча, она дала очень мощные всходы, такие яркие цветы, и вот выразилась в виде сегодняшней Америки. Вот. Но по большому счету Америка, она занимает в игре АВЕ, она занимает роль такого исполнителя пугала. Вот. И функции скорее, они эти функции, как тебе сказать, они тактического характера. Это не стратегия.
1: Большой человек в черных очках.
0: Да, это не именно такой, как и все герои американских фильмов, вот эти вот преступники. Это не стратегия. Это тактика. Стратегия находится в Лондоне.
1: Иоанн Густович, давайте сейчас ненадолго прервемся и буквально через 3 минутки продолжим.
0: Да.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Моноранеси» сегодня политолог Ян Густавич Бартновский, автор книги «Фирма АВЕ» или «Русско-евразийский проект». Мы закончили нашу беседу рассказом, ну не то, что закончили, начали, вернее, прошу прощения, рассказ о первом соучредителе этого Соединенных Штатов.
1: О англосаксах.
0: Да. И
1: перешли... О нации англосаксов.
0: Да. И перешли к соучредителю под названием Соединенные Штаты Америки.
1: Нет, нет, вы ошибаетесь.
0: Извините.
1: Соединенные Штаты Америки – это производная от АВЕ. Соединенные Штаты Америки – это сложная конструкция, где

0: все три учредителя приняли достойное участие. Сейчас я хочу сказать об остальных двух учредителях. Значит, ну, в форме сказки, так скажем, попроще.
1: Да, простите, я, да, я просто, да, совершенно прав. Мы сказали, что Соединенные Штаты — это человек в черных очках.
0: Да, да, да, это исполнительная структура.
1: Прошу прощения.
0: Вот, значит, получилось так, что деньги накапливались у англосаксов, текли со всех сторон, они плавали, зарабатывали, грабили. Вот, параллельный процесс...
1: Извините, пожалуйста, Ян Густович, сразу я хотел бы остановиться немножечко на такой теме, поскольку, естественно, основная часть денег вот на работу фирмы была, как вы уже сказали, позаимствована у евреев, у еврейских семей.
0: Нет, не совсем так.
1: Ну, образно говоря, то есть финансовые...
0: Основу составил капитал, нажитый на порабощение государств, ведущих, имеющих природные ресурсы.
1: Ну, это основной капитал,
0: да,
1: безусловно.
0: Да, это основной.
1: В нынешней ситуации...
0: И на наркоторговле.
1: Ну, это безусловно.
0: Потому что торговля опиумом, как знают все, принадлежала англичанам. И если исходить из того, что от прибыльного бизнеса никто не отказывается, то есть подозрение, что и сегодня всю наркоторговлю контролируют англосаксы через режимы, через лидеров государств, которые, на территории которых находятся вот эти плантации.
1: Ну,
0: просто более цивилизованная форма это приняла. То есть сами не торгуют уже, они получают именно, ну, там, с кого-нибудь, с директора Боливии.
1: Но возвращаясь все-таки вот именно к капиталу, к еврейскому капиталу.
0: Да, да, сейчас подойдем к нему.
1: В таком случае вот фирма, она должна весьма негативно относиться, по логике вещей, негативно относиться к появлению такого государства, как Израиль, поскольку это некий такой четвертый компонент в их вот этой троице, который берет на себя... И тут мне совсем немножечко непонятно в данной ситуации вот с Югославией, непонятна позиция Израиля, потому что никаких вообще, насколько я знаю, там заверений, заявлений не было. По логике они должны достаточно активно выступить.
0: Нет, почему были заявления со стороны Израиля, что Израиль не поддерживает политику НАТО в отношении Сербии?
1: Ну, понятно, тогда понятно. Да, ну, извините, я немножечко перебил вас. Да,
0: Значит, параллельный процесс шел в Европе. В Европе люди Папы Римского сжигали, конфисковывали имущество, сжигали, значит, всех, у кого были деньги, вот, называя их разными словами. Конфисковывали имущество, деньги. Грабили евреев. Каждый крестовый поход, в том числе и те крестовые походы, которые они проводили на территории России, он начинался с того, что грабили еврейские лачуги. Вот. И иногда это уже, когда они понимали, что это даже выгоднее, они, католики, участники похода, брали взаймы на мечи, копья и вот эти вот шапки.
1: Крестоносцы.
0: Я просто слышал, что вы говорили про вот эти вот шапки, на которые птицы падают.
1: Да, птицы падают на шапки богатырей.
0: Очень смешная история.
1: Пик это был.
0: Да. Ну, иначе вот на эти самые шапки. То есть, значит, ростовщики, они принимали участие в этом, так или иначе, их или грабили, или они давали взаймы.
1: То есть, попросту у них не было выбора, да?
0: Вот да, у них не было выбора. И в дальнейшем, ну, это нация, которая народ, нация, там, как угодно можно это назвать, евреи, они умеют делать деньги. И тут это грешное занятие, но лучше них никто этого делать не умеет. И вот в книге мы указываем, что если даже и создавать там, ну, в главе Русско-Евразийский банк, мы говорим о том, что евреи должны управлять этим банком, потому что они это умеют лучше. А русские должны наладить контроль за их деятельностью. Потому что из двух сделать 10 лучше всего сможет еврей. Он этим занимается всю жизнь и профессионально.
1: Вот. Вот другой вопрос. Захочет ли он заниматься этим на стороне России, когда есть более выгодные, скажем так,
0: партнеры? Конечно, конечно. Вот сейчас ситуация такая.
1: Давайте даже, знаете, как, извините, Ян Густич, чтобы нашим радиослушателям было немножко как-то понятнее и проще, да, вот ориентироваться, будем представлять себе вот
0: тема этих, такая глобальная,
1: очень сложная. Как людей. Да. Вот есть, скажем, ну, грубо говоря, 3 человека, да, вот, как вы сказали, англосаксы.
0: Да, англосаксы, Ватикан и евреи.
1: Да, евреи, вот их трое.
0: Когда мы говорим евреи, мы не имеем в виду государство Израиль.
1: Безусловно. Тут, вот, кстати, странно как-то быть с ним, как вот как визуализировать.
0: Давайте попозже, может быть, часочек. Да. Непосредственно об Израиле поговорим.
1: Да.
0: Просто это не настолько важный
1: в данном элемент
0: мирового сообщества, как кажется многим. Угу. Вот. Значит, и ситуация в Европе в конце всего вот этого страшного средневековья, когда средневековье начало заканчиваться, у нас сложилось так, что что католики, англосаксы и евреи прошли определенный путь развития, создали мощнейший капитал и объединили его. Так получилось, что католики перестали убивать евреев перед тем, как идти в крестовый поход. Они стали договариваться с евреями, и евреи стали спонсировать крестовые походы. Не спонсировать, точнее, а финансировать.
1: А вот в данном случае, если немножечко попытаться покопаться, говорю стихами, в еврейских мозгах тех времен, они это все-таки, поскольку делали, как мы уже выше сказали, от безвыходной ситуации, они должны были, по идее, ненавидеть вот этих своих, так сказать, подопечных, да?
0: Я думаю, что и сейчас не так просты отношения между католиками и евреями, потому что, во-первых, мы сейчас можем сказать несколько слов о Второй мировой войне.
1: Да.
0: Ведь во Второй мировой войне католичество своим и Ватикан, Пий XII, по-моему, кто там был, да, Пий XII, они поддержали своим молчанием Гитлера, поддержали Германию. Вот, поэтому у нас своя трактовка Второй мировой войны. Мы считаем, да, немножко не договорил. То есть вот когда мы заканчиваем обсуждать учредителей фирмы, мы выходим сразу на следующую ступень сотрудников фирмы АВЕ, которых мы называем посредниками или дистрибьюторами. Сюда входят типичные представители. Это Турция, Германия, Япония.
1: Это рядовые сотрудники, видимо,
0: по-другому. Нет, не рядовые, они дистрибьюторы. Вот. За каждым из них уже века существуют определенные обязанности. И фирма АВЕ, достигнув определенного финансового благополучия, достигнув всего, чего можно только достигнуть в мире по деньгам, она сама не прекратила, максимально, так скажем, не то, что прекратила, но она стала максимально отказываться от участия в открытых конфликтах, которые происходят в мире, чтобы не светиться, чтобы не рисковать.
1: Но
0: и
1: как,
0: стал
1: как,
0: использовать...
1: Как я, вот я уже сейчас сам не мою автомобиль, а только сушу.
0: Ну, конечно,
1: сушу,
0: конечно. То обычная ситуация.
1: Переходит вверх. Ну,
0: я думаю, что людям очень легко будет это все понять, потому что фирма, да у нас, господи, в каждом подъезде по фирме, по 100 фирм зарегистрировано.
1: То есть это называется подъем по служебной лестнице. Если раньше он занимался тем, что ездил по рынку, собирал дань там с торговцев, с Кавказа, то сейчас он уже директор автосервиса и бегает от автосервисских собак, одетый в модный мотоциклетный костюм, то есть от ангара к ангару, что приметен вот другим уже. Да.
0: Вот, и получилось так, что Гитлер, будучи директором Германии, предложил учредителю, англосаксам, заменить учредителя под названием «евреи» на учредителя под названием Германия. То есть Гитлер решил войти в состав учредителей, вытеснив евреев. и перейти из разряда посредников или дистрибьюторов, отработав на фирму свое, как он считал, положенное, как считал Германия, а он директор Германии, он решил войти туда, войти в состав учредителей. Но англосаксы не отдали ему на разрыв евреев.
1: Посчитали, хотя что он рылом не вышел.
0: Да, хотя он массу, так сказать, приводил и фактов, и аргументов, и черепа мерил. Но как-то так получилось, что я вот, к сожалению, не знаю, почему они не отдали. Я думаю, что, может быть, какие-то мысли у читателей, у слушателей будут на эту тему, у читателей, да.
1: А почему? Вот скажите, пожалуйста, Ян Густович, в данном случае тогда непонятно, почему еще один сотрудник фирмы, то есть директор Америки, в то время выступил тоже союзником в войне с Россией против...
0: Ну, а почему, непонятно.
1: То есть этот, как бы, вот, получается, директор Германии, он сбунтовался попросту?
0: Конечно, дистрибьютор сбунтовался, и что, и учредитель решает, как его давить. Вот все.
1: То есть в тот момент, значит, директор Германии был опаснее для вот АВЕ, нежели даже вечный потенциальный противник, то есть Россия и вот все, что рядом.
0: Да, да, Россию, они вообще, англичане, как сказать, говорил генерал Дракс, глава военной миссии, которая прибыла к нам на переговоры с Молотовым по поводу... как по поводу обуздания безумного Гитлера, он считал, что мы инопланетяне. То есть совершенно вот такое вот четкое определение. И все англосаксы считают, что мы инопланетяне, что мы непонятные совершенно люди. Они не могут нас понять.
1: Кстати, вот тут...
0: Почему мы не хотим играть в игру, которую они придумали, их картами... и у них дома.
1: Вот здесь, кстати, если вернуться вот во Вторую мировую войну, то немножечко становится понятна та картинка, почему американцы так долго оттягивали второй фронт свой пресловутый. Видать, все-таки выжидали, пытались.
0: Нет, они ставили на место просто взорвавшегося дистрибьютора и все.
1: Но при этом они пытались с ним проводить параллельные переговоры.
0: Но переговоры эти для чего были? Для того, чтобы просто... Они же ничего не делают, Александр, своими руками. Как вот сегодня ситуация такая, что мы будем бороться с мусульманами, и как только первый солдат НАТО войдет на территорию Сербии, я могу сказать всем же сегодня, что война стартовала, и вот люди, живите, запоминайте минуты сегодняшние и цените их. Потому что, вполне, несмотря на то, что это пессимистично звучит, но могут прийти скоро времена, когда эти дни вы будете вспоминать как самые райские. Такие времена могут быть.
1: Ну, я предлагаю сейчас снова ненадолго отвлечься.
0: Да.
1: А затем мы продолжим нашу беседу. Пусть пока люди подумают о том, что происходит сейчас и то, что их ждет. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» сегодня политолог Ян Густович Бартновский, автор книги «Фирма АВЕ» или «Русско-евразийский проект». Ян Густович, вы не могли бы вот сейчас подвести, вы все-таки профессионал, итог всего нами вышесказанного в предыдущем части, для того, чтобы мы сейчас могли ответить на какие-то вопросы, если они возникнут у наших радиослушателей, они уже возникли, и тут много их.
0: Да, ну, итог такой. Деньги не у нас. Мы находимся в компании. И вот представьте, в этой компании сидит один человек, у которого 95 рублей. А у остальных, у всех членов этой компании остальные 5. Вот. И нам говорят о том, что это компания, некое международное сообщество, и что здесь все равны. Конечно, не равны. Вот. И события последних дней, то, что вы видели, то, что происходило с кредитом МВФ, наглядно показывают, что рассчитывать нам на какую-то помощь и какое-то успешное использование этих кредитов в личных целях, в целях России и русского народа, невозможно. Для примера можно привести банк. Вы все были недавно свидетелями, как банки давали взаймы деньги под хорошие гарантии, под квартиру, например, заложенную. И дальше, после того, как вы получили эти деньги взаймы, после того, как ваша квартира стоит 60, вы ее заложили, а получили на руки 20, банк, давший эти деньги вам взаймы, он делает все для того, чтобы вы эти деньги не вернули. После того, как за вами захлопнулась дверь банка, вашим персональным делом занимается группа людей, которые сделали смысл работы, которая заключается только в одном. Вы не возвращаете деньги, а они получают долю. Они работают на процентах. По невозврату кредитов вами занимаются специально. Так и здесь. Сколько мы не брали денег взаймы, поскольку против нас стоит преступная группа, преступная фирма, состояние, которое нажито преступным путем, это сегодня ни у кого не вызывает сомнений, что нет честных состояний, есть преступное состояние. И ситуация выглядит так, что нам предлагают сегодня, то есть преступник украл у нас деньги, у нас, я имею в виду, у мира, украл у мира деньги и говорит: ребята, ну хватит, хватит, давайте вы больше не занимайтесь ни терроризмом, не выступайте, ничего, давайте-ка устраивайтесь ко мне на работу. А мы говорим: как так, слушай, ну мы же равны, мы же такие же, как ты, почему мы должны устраиваться на работу? Давай многополярный мир. Он говорит: да какой мир многополярный, деньги у меня, ты посмотри, очнись, спустись на землю, посмотри. И все события, все действия нашего президента нынешнего, они выглядели с самого начала смешно, когда он пытался, как Гитлер в свое время, войти в состав учредителей АВЕ. Но это было, выглядело просто верхом идиотизма. Все эти восьмерки мифические, вот, и так далее.
1: Ну, вот сейчас тогда мы перейдем непосредственно, если вы не против, к ответам на вопросы наших радиослушателей. Вот такой вопрос. Вы говорите, что Запад негативно относится к России, потому что не может распространить свое экономическое влияние на ее территорию. Как вы относитесь к мнению Коха, который говорил, что Запад негативно относится к России, потому что Россию нельзя включить в экономическую сферу интересов Запада? Максим интересуется.
0: А к Коху я отношусь плохо, но некоторые вещи, которые он высказывал, в них, несмотря на то, что они больно бьют по голове, в них есть доля правды. Мы имеем особенность бахвалиться. Мы любим, как сказать, менять живых героев на героев давно умерших. Мы забываем людей, которые совершали подвиги во имя России сегодня, и слишком много говорим о Суворове. Мы не печатаем молодых поэтов наших, ныне живущих, и делаем гигантские тиражи Пушкина. Это ошибка. Я не отношусь плохо ни к Пушкину, ни к Суворову, ни к Жукову, но нельзя делать так, чтобы мертвые идолы заменяли пространство, которое готово для живых героев национальных.
1: Это такие, знаете ли, забор получается, который сложно перепрыгнуть вот молодым авторам.
0: Поэтому Кох просто в одном из его высказываний он очень жестко говорил, что эти вот русские, которые, хвалятся, все своим носятся с Пушкиным и с этим Суворовым, Жуковым туда-сюда, и ни о чем с ними, о чем с ними не говоришь, а они все портрет Суворова еще выше и выше поднимают. Тут я в некоторой степени согласен. Пора прекращать бахвалиться, спускаться на землю и, так сказать, давать дорогу своим живым героям нашего времени сегодняшнего.
1: Скажите, уважаемый, тоже вопрос, где нам надо искать потенциальных союзников, чтобы противостоять фирме АВЕ?
0: Ну, союзников их искать не нужно. Они сами как-то вырисовываются. Вот. На самом деле, я считаю, что начинать надо с восстановления отношений со всеми утраченными и преданными, и проданными партнерами СССР. Начинать с этого. Вот. Ну, не будем брать сегодня страны бывших наших друзей, которые оказались и были ими, это были проститутками просто обычными. Это страны Варшавского договора, которые вступили в НАТО или собираются туда вступить сегодня. То есть это тухлые вот эти европейские государства, извиняюсь за сленг, за выражение. Вот, их не нужно брать в расчет, надо брать... не за государства, которые ведут независимую политику. Вообще, само понятие государства, государство с большой буквы, сегодня оно должно несколько по-иному трактоваться. И все международные объединения, они должны состоять из независимых государств, которые еще есть на планете, может быть, иногда с лидерами очень жесткими, но только благодаря жесткому лидеру можно противостоять действиям АВЕ. Вот. Поэтому вот это вот, вот такие режимы, как режим Хусейна, Муаммара Каддафи, они полностью оправданы. И, конечно, это в первую очередь наши сегодняшние союзники. Вот. Но дальше можно и нужно вести работу с Китаем, с Индией, безусловно. Нужно попытаться каким-то образом вступить в посредники, чтобы как можно быстрее у них междоусобные конфликты либо были как-то замороженные, в общем, чтобы нейтрализовать их хотя бы на какое-то время. Вот. Нужно вести дальше работу и по посредникам. То есть нельзя списывать со счета Германию, Японию. Почему? Потому что, ну, Турция — это вот более сложный вопрос. Турция очень, так сказать, уж очень она любит быть нашим врагом. Тут эту нацию хлебом не кормить, да, и с русскими поскандалить. Ну, к Турции надо применить просто обычные санкции. И все наши чуваки на сегодняшний день, они должны туда ездить за бешеные деньги. Анталия должна быть закрыта. Все, хватит. Речь идет о Третьей мировой войне. Вот. А вот что касается Германии, тут я считаю, что мы можем предложить Германии условия более выгодные, чем им предлагает АВЕ. Вот. И именно на этом надо строить сегодня всю нашу политику. Нужно сделать демпинговые условия. Условия, при которых нам придется, может быть, несколько пожертвовать своими шкурными интересами, но привлечь на свою сторону как можно больше участников мирового процесса. Кого-то привлечь, кого-то просто нейтрализовать на время. Потому что нам сейчас нужно выиграть время. Третья мировая война началась. Я вас поздравляю с этим. Извиняюсь за черный юмор. Вот. Но так уж случилось. Вот. Поэтому в этой ситуации нам надо выглядеть мощно. И вот тут мы говорим об очень скандальной нашей позиции. То есть объясняем свою очень одну скандальную позицию. Мы считаем, что Россия находится сейчас в состоянии панического бегства. Вот, остановить его очень тяжело. И бегство это надо превратить в отступление, в организованное отступление. Ну, поскольку мы любим Суворова и Жукова, мы можем сказать, что Жуков тоже отступал, Кутузов тоже отступал. И чтобы спасти армию, нужно... и Ленин тоже отступал. И чтобы спасти армию, нужно занять мощные оборонительные позиции. Нужно... Должно быть такое место, где вы будете идти по улицам, и вас не будут стрелять из угла, понимаете? Место, куда вы после участия в боевых действиях сможете приехать и спокойно отдохнуть, и посмотреть на небо. Такое место должно быть. Вот. Это база. Она должна быть создана. И вот тут мы говорим одну очень неприятную вещь. Мы считаем, что все процессы, которые происходили в последнее время в России, это торговля Родиной, называется одним словом торговля Родиной, что сначала Родиной в лице ее государств-партнеров торговал Михаил Сергеевич, вот, потом его эстафету принял бабушка президент, вот, и продолжил торговлю родиной, но он уже продавал СССР. То есть весь бизнес наших последних руководителей, все их стремление помочь нам сводится к одному. Они продают наши земли и, за деньги, которые им дают взаймы. Вот. Вот такой вот простой, но достойный для трактористов и людей, которые приехали с периферии России. Для них это достойный бизнес. Для них и для их членов семей. Потому что когда Михаил Сергеевич взял с собой Раису Максимовну, он допустил одну очень великую ошибку. Наших женщин нельзя пускать вместе с их мужьями, лидерами государства, с границы, потому что они попадают в прямой контакт с элитой АВЕ. А это преступники. И там обычным, то, что называется на бытовом языке разводом, обычными комплиментами, элита АВЕ добилась того, что отхапала такие гигантские территории без единого танка, без единого самолета. Просто потому, что Раисе Максимовне, например, вовремя сделали комплимент, а Наине Ельциной вовремя указали на ее этническое происхождение. Вот. Таким образом, ввергли ее в состояние ЛБН. Но ЛБН мы дальше будем говорить об этом. Это сословие российское, одно из российских сословий и лица без национальности. И оно не только российское, это сословие, это новая нация, можно даже так ее охарактеризовать, которая распространяется по всему миру и успешно крушит все фундаментальные консервативные устои мира. Вот. Еще раз повторяю, это называется ЛБН, лица без национальности. В простонародье, к сожалению, употребляют устаревшие слова, и поскольку среди ЛБН очень много лиц с еврейской кровью, то такие персонажи нашего политического спектакля, который идет каждый день в Госдуме, как Альберт Макашов, они называют их жидами. Вот. Но еще раз повторяю, это устаревшее слово, немодное и обидное.
1: Обидное, безусловно.
0: Да, поэтому совсем не обязательно его употреблять.
1: А вот немножко, если вернуться к АВЕ, то в каких отношениях с фирмой состоят традиционно нейтральные государства?
0: А назовите хоть одно нейтральное.
1: Как-то Швеция.
0: А ее нет.
1: И другое наше, которое...
0: Их просто не существует, Александр. Говорить сегодня о Швеции, это все равно, что говорить, в каких отношениях состоит с Москвой...
1: Эфиопия.
0: Нет, не Эфиопия, а Бирюлева.
1: А, понятно, понятно. И вот еще тут такой вопрос. Какая роль уготована фирмой АВЕ радикальным кавказским племенам? Вадим интересуется.
0: Роль трагичная. Роль истребительная. Дело в том, что когда я так понимаю, что радикальные кавказские племена – это кавказцы, которые исповедуют ислам. Скорее всего, так, да?
1: Видимо, да.
0: Конечно, эти люди списанные АВЕ, потому что они аналогичны нам в какой-то степени, и они тоже не поддаются, очень тяжело поддаются обработке. И поэтому они поступают здесь классически, то есть мы должны, хотя нам совершенно ничего не нужно от ислама, а исламу, по большому счету, ничего не нужно, ничего, нечего взять у нас, кроме территории, конечно. Вот. Но они понимают, что территории им будет забирать у нас очень сложно. Вот. Но тут ситуация простая. Мы должны бить друг друга морды, должны течь кровь, и мы должны быть отвлечены, смотреть друг на дружку и не смотреть на АВЕ. АВЕ нам будет давать займы. Они нам дадут займы на то, чтобы мы побили мусульман. Потом они дадут займы мусульманам за то, чтобы они побили нас. И в результате еще тому, кто побьет сильнее другого, и тому, которого совсем побьют, еще дадут деньги взаймы на восстановление.
1: Хитрые.
0: Ну, не хитрые, а обыкновенные, как любая фирма.
1: Профессионалы. Давайте сейчас отвлечемся, послушаем музычку, а затем продолжим.

0: И мы продолжаем нашу беседу с политологом Яном Августовичем Бартновским, автором книги «Фирма Авели. Русско-евразийский проект». Сейчас Ян Густович отвечает на ваши вопросы, а я их тут зачитываю всячески. Что я могу еще в такой ситуации делать? Яков интересуется, какой строй должен быть в России, государственный строй, дабы противостоять АВЕ?
1: Так, строй. Во-первых, само понятие уже... Мы считаем, что нет никаких строев. Есть только Егор Строев. Ну, начнем с того, что Россия... Ошибкой являлась, когда Россию пытались сделать неким монолитом. Она трескалась. Монолит хуже переносит нагрузки, чем вещество композиционное, состоящее из каких-то нескольких вещей. Вот когда бетонные блоки делают, там же, понимаете, там подкладывают туда вот этот, как арматура называется, да, для того, чтобы... Да. Потому что если бы это был просто монолит бетонный, он
0: скелетик
1: бы рухнул, да. И, ну, масса можно... Или, например, кольчуга, да, вот взять. Она же из мелких всяких железочек состоит, да, и таким образом она гораздо прочнее и надежнее, и лучше выполняет функции, чем если это просто каркас железный, на себя одеть корыто какой-нибудь, правильно?
0: Безусловно. И гибкой, к тому же.
1: Да, системе. И гибкой, и так далее.
0: Что важно.
1: Вот, поэтому, значит, ошибка явилась, когда Россию пытались... Россия огромная. И ошибка явилась, когда ее пытались сделать монолитом. Россия триедина. Мы считаем, что Россия состоит из трех частей. Уже состоит. Надо только констатировать это. И этим трем частям, мы хотим придать этим частям реальные формы, пространство, территории, власть определенных людей, населяющих эти территории. Вот. Значит, речь идет о триедином пространстве. Что это такое? Это ВПК, это этнически русская территория, и это, ну, назовем это ЦМС, Центр мировой свободы. На сегодняшний день это все и то, и другое, и третье не развито. Мы считаем, что Россия как можно быстрее должна понять свою триединую сущность и обратиться к тому, чтобы запустить все три свои главы. Чтобы начал работать полностью ЦМС, Центр мировой свободы, это города, в первую очередь Москва, Петербург, где максимальные условия для, как скажем, для того же самого дерьма, извините, на котором была построена Америка. Вот для этого дерьма в ЦМС мы должны создать идеальные условия. Идеальнейшие.
0: То есть, ну, в принципе, получается, люди... что не нужно ничего изобретать своего.
1: Да, а просто надо... это основа, Саша, правильно? Да. Что не нужно ничего изобретать. Мы опыт мировой. Опыт АВЕ, успешный опыт АВЕ показывает нам, что надо просто повторить то, что делали они. И они будут первые на нас кричать, ругаться и, может быть, даже бомбить, когда мы захотим.
0: Они, может,
1: они понимают, что это приведет к результату. Понимаешь?
0: Не получится ли так, что в случае, если, например, сейчас, ну, назовем так, антифирма,
1: антифирма, правильно, да, я тоже употребляю это выражение. Да,
0: что они вот, будучи действуя методом АВЕ, ну, на начальной стадии попадут на такой расклад, что теоретики АВЕ уже спрогнозировали эту ситуацию, что если вдруг здесь как-то наконец-то люди догадаются вот действовать ихними же методами, что у них будет какая-то ответка, ответное действие.
1: Да, я понимаю.
0: Как, каково может быть это ответное действие? Потому что мы же как шахматисты.
1: То есть то, что мы выдали сегодня, это у них уже заложено в компьютере, правильно?
0: Да,
1: то есть они
0: да,
1: уже,
0: да.
1: Они, у них уже есть на это ответ.
0: И каков этот ответ, с вашей точки
1: да,
0: зрения?
1: Да, понимаю. Я думаю, что вот события последних дней доказывают, что АВЕ на сегодня... И так случилось, я не верю ни в какую мистику, но все-таки 2000-й, вот этот вот 1999 год со страшными шестерками перевернутыми, они подтверждают, что, может быть, действительно есть какие-то вот такие вот вехи, какие-то кульминационные точки в истории человечества, на которые выпадает сумасшествие. И сегодня АВЕ вышла из-под контроля человеческого разума. АВЕ превратилась в машину, и если раньше человеческое начало еще хоть в каком-то качестве присутствовало, человек пытался, вот этот самый один из представителей, учредителей, пытался управлять машиной, то сегодня машина едет без водителя. И поэтому, Александр, никаких ответных действий они не предпримут.
0: А может быть, то, что они вот сейчас делают в Югославии, есть ответные меры. То есть они попросту вышли из себя и начали махать колотушками. Причем, несмотря на мощную тушу, достаточно внешне, мы видим на лицо, что колотушки-то слабые, что они как жирный противник в бою, который встанет в позу борца с умо, но реально ничего не сможет сделать, видимо. То есть есть в этих действиях какая-то беззащитность, знаете, как кусающийся хомячок. Вот он кусается больно, но
1: есть, да,
0: что-то такое непонятное
1: чувствуется. Раз уж мы опять вернулись к сегодняшнему дню, то хомячок-то, Александр, он хочет как можно быстрее вылезти из этой истории. Он хочет как можно быстрее втянуть в эту историю новые силы, включая вот те 1500 чеченцев, которые сейчас собираются ехать защищать Косово от сербов, включая крымских татаров, включая боснийцев, которые совсем недавно, может быть, узнали, что они мусульмане, им напомнили.
0: Так, вот. В принципе, так поэтому и было.
1: Хомячок,
0: они же по телевидению, да, видели впервые о том, что вот случилось.
1: Да, хомячок, он укусил, он укусил, и сейчас должен спрятаться.
0: Вот по идее, вот если у него попка не целиком вылезла, то назад он будет пятиться, может норку разрушить. Или не попасть просто в норку. То есть вот нельзя ему дать целиком вылезти, понимаете, момент.
1: Да, да. Но АВЕ сошел с ума, это очевидно. То есть машина действует. И то, что очень показательно, то, что в этой истории они открыли забрала. То есть англосаксы вместе с немцами. Это очень важный момент, что посредники сказали, что мы одни не будем. Давайте-ка, господа учредители, и вы вместе с нами.
0: Да, да. Положительный момент, как ни странно. Николай интересуется ваше отношение к геополитическому евразийскому проекту Александра Дугина, а также к перспективе создания в противовес англо-американскому таосократическому морскому могуществу континентального блока, объединяющего ключевые геополитические центры к стратегической оси Берлин, Москва, Тегеран, Токио.
1: Нет, я знаком с Дугиным, отношусь к нему прекрасно. Однако, мне не очень нравится, как он пишет. Я пытался читать. Я просто не люблю, когда очень много неологизмов возникает, когда придумывают новые слова и в таком количестве.
0: Хотя, может быть,
1: без этого обойтись нельзя, да. Но в любом случае, Дугин молодец, и его творчество коммерческое, его покупают. Дугин разбирается в магазинах. Так что я подробно не могу ничего сказать о том, что он насочинял.
0: Про Осип.
1: Да, но он человек хороший и правильный. Я считаю, что все зависит от денег. Если мы пойдем...
0: Да!
1: Если мы пойдем на триединое устройство России и пойдем на создание помоек на своей территории, без которых не обойтись, то мы добьемся успеха. Если мы опять будем плавать в идеализме и думать, носиться с этим Суворовым, прекрасным человеком, с Кутузовым и с Пушкиным, вот, и не создадим туалет, то мы опять останемся в разбитом корыто. Нам нужно обязательно начинать внутреннее деление России на профессиональную обязанность в отношении государства.
0: А, извините, СМС. Да, Ян Густович, вы не пытались входить в какую-то, скажем так, творческую коалицию, например, с людьми, занимающимися там сбором статистических данных на тему того, сколько у нас еще разбитых корыт этих осталось вот у России, в том смысле, что понятно, что, согласитесь, все-таки вот то, что вы говорите, это имеет под собой реальную основу, но вряд ли это вот ваши слова могут послужить какой-то инструкцией для кого-то, кто, в общем-то...
1: Нет, почему могут?
0: Ну, будем на это надеяться.
1: Не слова, потому что здесь, к сожалению, в эфире очень мы затрагиваем глобальную проблему и очень мало времени для того, чтобы ее раскрыть как следует. Вот. А книга наша именно является инструкцией действия, причем она не написана под какую-то политическую партию, потому что сегодняшний, вот, например, политический расклад, он только подтверждает идею, не идею, а...
0: Это, скорее всего, книга, относящаяся к разряду экономики, как ни парадоксально, даже не политика, а попросту экономика.
1: Ну да.
0: Чистой воды. Кстати, вот насчет политики. Вопрос гостю программы. Считаете ли вы себя националистом? Такой странный провокационный вопрос. Тоже вот человек, который задавал этот вопрос. А вот вы как? Вы что, не националист? То есть вы не принадлежите к какой-то нации? Не испытываете там чувство гордости или стыда за определенную нацию, там, к которой вы принадлежите? В любой степени любой из нас националист. И скрывать это попросту дебилизм, на мой вот, скажем, взгляд. Хотя это вопрос не ко мне.
1: Да, понял. Значит, что касается националист я или нет. Думаю, что сегодня не только я, но и очень многие, независимо от того, хотят они этого или не хотят, стали националистами. Так случилось, что жизнь сделала нас националистами. К сожалению, мы не успели провести национально-территориальную реформу. Особенно я хочу остановиться на национальной реформе. То есть мы считаем, что в России должна быть... Вот представляете, опять же, по принципу предприятия. Есть собственность и нету людей, кому она принадлежит. Поэтому мы должны очень четко уйти от понятия сегодня «российский», точнее, углубиться в него и вывести еще одно понятие, понятие «русский». И это может выглядеть так. Обычная перепись русских по всему миру. Это займет... Это испытанные технологии. Вот. Люди принимают на себя определенные обязательства и становятся собственниками консервативных территорий в России. То есть это то, что можно... Ну, есть варианты, например, некоторые предлагают назвать это Русью. Немножко старомодно, но пусть будет неплохое название. То есть...
0: Но для этого, Ян Густович, видимо, придется каким-то образом ужать наши территории, сконцентрироваться.
1: Нет, ни в коем случае никаких территорий ужимать мы не будем. Хотя жизнь нас может заставить сегодня... Вы знаете, что может реально произойти? Вот завтра конфликт какой-то там... Конфликт будет разрастаться, и для того, чтобы нейтрализовать немцев, у нас вполне вероятно, что может быть только единственная возможность, это встретиться там с Шрёдером там, или с тенью Коля и поговорить с ним, предложить им сказать, слушай, давай-ка, дорогой друг, ты забираешь Калининград, мы все равно его профукали. Не мы с вами профукали, а профукали те, кто последние 10 лет России занимался, понимаете? Мы ни при чем здесь, мы можем только констатировать, что практически мы отступили со многих позиций, но у нас еще остались жирные куски, которые можно бросить голодным собакам и выиграть время. Выиграть время для того, чтобы впоследствии получить нечто большее. И в качестве таких жирных кусков могут быть, конечно, и Калининградская область, и Калининград, и те самые два злосчастных острова, которые мы можем дать японцам. Вот. Дело в том, что это крайний случай. Это только тогда, когда нас совсем припрет. Но это, извините, продать вовремя за что-то, за какой-то интерес, это лучше, чем отдать просто так за улыбку жены Клинтона, как это делала, семья Дьяченко-Ельциных. Вот. Поэтому мы не отказываемся от такого жуткого и страшного поступка, как торговля Родиной. Торговля Родиной возможна, если мы продаем малую Родину, чтобы спасти большую.
0: Ну, это и есть потому что, своего рода способ
1: изготовления концентрата, понимаете? Да, натворили дел не мы, Саша, мы сегодня вот это к тому, что бегство должно быть отступлением организованным. И генерал, который заканчивает академию, Он умеет не только наступать. Он умеет отступать. Генерал Громов...
0: Так это самое получил важное.
1: Звезду, конечно. Получил звезду героя за то, что вывел армию из Афганистана без потерь. Это очень серьезно.
0: Но я предлагаю сейчас обратиться и к телефонным звонкам наших радиослушателей, потому что, конечно, очень много приходит писем всяческих. Кстати, еще хочу сказать, что... На прошлой неделе мы как раз повторяли вторую часть программы, которая тут же была в студии «Эхо Москвы». Программа «Маморань» с участием Александра Дугина. Это тут я ответил так на письмецо. Но сейчас я, если вы не против, поднимаю телефонную трубку 203-19-22. Напоминаю вам, что в гостях у нас Ян Густавич Бартновский, политолог, автор книги фирмы АВЕ или «Русско- и Евразийский проект». Вы можете задавать ему ваши вопросы по теме нашей сегодняшней программы. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и мы все внимание.
2: Здравствуйте. Скажите, где можно купить вашу книгу?
0: А вы знаете, спасибо за вопрос. Давайте сделаем так, вы все возьмите ручки и карандаши, и в конце программы мы эту информацию дадим. Потому что, ну, это географические дела, они не связаны с основной темой нашей сегодняшней беседы. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Да, у меня вот гостю три вопроса будет. Первый. Может ли он прокомментировать как-то некую книгу господина Бжезинского, идеолога, вот той системы, которую он называет АВИ, называющаяся «Великой шахматной доской», особенности приложения к этой книге, где карта расчленения России присутствует в компьютерном приложении. Вот каким-то образом может эту книгу прокомментировать или нет? Первый вопрос. Второй. По поводу связи нынешних событий, которые происходят с апокалипсисом, с 13 главы Иоанна Богослова «Апокалипсис». Потому что там какие-то четкие просто прослеживаются линии, если у него есть комментарий, тоже как-то, если возможно. И третье, конечно, там всякие предсказания, знаете, это дело несерьезно комментирует, но тем не менее, вот сейчас ходит слух о том, что афонские старцы в Греции предсказали просто конец той цивилизации, которую Ян Густавич называет АВЕ-системой. Что просто уже практически взрывное устройство под нее подложено и часовой механизм запущен. В ближайшее время она просто прекратит существовать своей не только на физическом каком-то материальном уровне, но и на мистическом, на духовном.
0: А, да, извините, что я вас перебиваю, но, кстати, вот третий вопрос можно даже и продлить, если вы не против, в том случае, если вот взрывное устройство под задницу АВЕ так будет приведено в действие, да, то каковы вообще перспективы антифирмы в случае исчезновения конкурента с рынка,
1: да? Да, я понял. Ну, вот спасибо. С третьего вопроса, может быть, начнем. Спасибо. Значит, основой для поведения в отношении противников, конкурентов, врагов мы для себя считаем единственное верное решение. Врага, его нельзя убивать.
0: Да.
1: Враг должен остаться живым.
0: Безусловно.
1: А если немножко тупее на все это посмотреть, то в идеале для нас было бы существование... То есть вернуть АВЕ на свои исконные территории. Мы не против того, что они занимают Северную Америку. Мы не против того, что они занимают Австралию и Великобританию. Пусть они самостоятельно, локально от нас находятся. Локально от нас добывают нефть, пекут пирожки и считают доллары. У нас доллар на остальных территориях мира не должен иметь хождения. У нас должна быть совершенно другая система. В этой ситуации сам Израиль и Турция, они могут в какой-то степени... Ну, Турция не знает, здесь очень сложный вопрос. Но Израиль, он может выполнять функции, дипломатические функции представителя АВЕ в Евразии. Вот. То есть такое, так сказать, некая новая форма Ватикана. И Ватикан также остается. Вот. А в состав АВЕ мы должны будем различными способами добиться введения черной расы. Обязательно.
0: Вот это, кстати, к вопросу. Вы обещали, я помню, в начале нашей беседы вернуться к...
1: Да, да. Ну, сейчас, тут немножко мы так сбивчиво все это. В общем, на третий вопрос. Противника нельзя убивать. Противник — это источник энергии, прежде всего. Это овца, которая дает шерсть. Его надо просто стричь и держать в стойле. Мы должны поменяться с ними местами и контролировать их процесс, поскольку мы все-таки больше с вами люди, чем они. И мы более молоды, мы менее извращены, и у нас больше возможностей выйти на контакт с Богом. Вот вообще из-за чего происходит в мире вся эта суета и вот эта драка, борьба, война вечная, то есть которая идет между нами и ими, между духом и материей, так можно говорить по-разному. Все дело в том, что речь идет о том, кто первый представит Землю перед неизвестной космической силой. Кто представит Землю и человечество за небольшой короткий промежуток времени перед апокалипсисом. Апокалипсис неизбежен, и перед апокалипсисом у нас должен быть контакт обязательно у Земли с какой-то инопланетной силой, космической силой, которую называют у нас Богом. Ну, мы так к этому относимся. Вот. И поэтому кто представит Землю? Либо ее представят англосаксы в лице полностью обесчеловеченной фирмы, либо это будем мы, так сказать, русская нация, Россия и примкнувшие к ней, находящиеся на разных орбитах от русского полюса, люди. Там могут быть и лица без национальности, которые приняли даже, может быть, из-за материальных соображений там наши идеи, понимаете. Могут быть и представители ислама, и там китайцы, все кто угодно. Вот. То есть возможности развития нашей страны, они колоссальны на сегодня. У нас просто такие возможности. У нас самое интересное все происходит. Все, что там, все скучно и идет угасание. Вот, значит, что касается апокалипсиса. Вот, ну, апокалипсис это как раз он и произойдет тогда, когда... Вообще, если честно, у меня есть своя теория апокалипсиса. Я считаю, что это будет изменение давления, когда все люди, птички, божьи собачки получат кровоизлияние в один день, в одну секунду, в один миг. Вот. И все это, все живое, что сегодня бегает, включая нас с вами, все это упадет замертво, потому что лопнет сердечно-сосудистая система. Все теплокровные умрут в один день.
0: А бытует мнение, что все это будет выглядеть несколько иначе, что это будет такой вселенский шок, полученный через информационные сети. То есть попросту от страха все обделаются и помрут буквально.
1: Не знаю.
0: Ну, то есть ведь уже средства массовой информации, попросту говоря, скажем так, сами себя исчерпали. То есть информационный кризис уже наступил. Уже нет ничего, что бы людей интересовало. И в связи с этим они должны будут выдумать вот все эти информационные службы. Ну, а понятно, что это тоже чьи-то руки мощные, да? Должны
1: да,
0: быть
1: конечно, конечно,
0: мощную фишку.
1: СМИ принадлежат АВЕ, безусловно.
0: Да, да.
1: В том числе и Александр, это место, где мы с вами находимся.
0: Безусловно, да. Вот. Но это приведет к появлению вот какой-то новой фишки, попросту говоря, которая должна будет людей заинтересовать. А заинтересовать их можно только каким-то мощным чувством опасности. А поскольку АВЕ, они, в общем-то, совсем кончены, то есть уже с ума сошли, как мы с вами убедились, то вполне возможно, что эта новость, она повергнет всех в шок, и от страха все и помрут. Да.
1: Ну, если мы хотим апокалипсис перенести на территории АВЕ, то мы должны совершить одно действие. В территориях, которые в Тридиной России будут отведены под Центр мировой свободы, ну, такое немножко пафосное название, но оно соответствует. Вот в этих территориях по нашему плану будет происходить накопление капитала нашего. То есть, вот на сегодняшний день какая ситуация? Предположим, работает какой-то клерк в банке где-нибудь, в Deutsche Bank, например, да, он знает, как украсть деньги, ведь знает.
0: Да.
1: Он прекрасно может украсть там 15-20 миллионов и... Но куда он их понесет? где
0: Казахстан подаст.
1: Где на земле то место, где приютят преступника, укравшего ОВЕ? Представляете? Украсть у пахана и где-то еще найти деньги, построить себе виллу и кайфовать с девушками. Представляете?
0: Нереально, конечно.
1: Нереально. Так вот мы с вами...
0: Можно провести остаток дней своих в нищете.
1: Александр, мы должны сделать эту Мекку для мировых преступников. Мы сделать должны то место, куда понесут люди деньги. Убил соседа в Вашингтоне, украл $100. Знай, что в Москве тебя примут. Ты приедешь в Москву со $100, за $20 пойдешь, зайдешь в ближайший пункт РПЦ, который называется храм, и купишь себе индульгенцию, как в свое время делал Папа Римский. Вот. А потом остальные деньги ты будешь обязан положить в национальный банк. В приемный банк, так скажем. Банк, который принимает деньги. Никаких других банков на этих территориях не будет. Или если ты придешь и скажешь, что ты торговал героином. Чем честнее ты будешь говорить, тем лучше. Потому что мы даем тебе крышу, дорогой друг и товарищ преступник, укравший у АВЕ. Ты приходишь к нам, приносишь свои деньги и... Мы рады тебе. Вы скажете, да, можно же и в Америку попасть и с этими с деньгами. И все государства, в принципе, принимают с деньгами. Тут ничего нового. Да, но новым будет планка. Мы будем настолько нехороши в своих поступках, что мы даже с $10 будем принимать. Если украл $10... Приходи. Если украл отару овец, приходи. Извини, Саш, я уж тут...
0: Нет, это совершенно правильно.
1: На языке вашей программы. Я просто
0: колесо снял, тоже приходи. Да.
1: Украл колесо у соседа. Бери колеса на паром и плыви к нам.
0: И плыви к нам.
1: Одно отдай.

0: служить, получать хорошие оклады и контролировать ситуацию в своем городе. Все эти толпы безумных, бродящих по улице людей, которые принесли деньги в наши банки, они будут под четкой охраной москвичей и людей, которые будут, и полицейских, и так далее, всех миграционных служб, так, в общем, там масса всего. Но РПЦ должны обязательно заниматься продажей индульгенции. Вот наша церковь, она просто удивительная, она пытается... Во-первых, она довела нацию до того, что по пол ребенка получается на двоих. Я считаю, что это ее заслуга. Нельзя такой быть, скажем, пассивной. Вот, тем более в такие трудные моменты. Напротив нас ислам, там 5 детей в семье рождается. Вот. И вообще, ну, я думаю, что изменения впереди в РПЦ, в Русской Православной Церкви, даже взять сегодняшних монахов там и вот тех людей, которые с сегодняшнего мира переходят в мир Русской Православной Церкви, там так или иначе становятся связаны с ней, да, вот, они очень, люди очень передовых взглядов, бывшие, полно бывших музыкантов, художников, людей, которые в свое время ушли туда, отказавшись от героина. Ты же в курсе, Саш, да?
1: Да.
0: То есть таких, масса таких людей. Поэтому они, конечно, несут туда новое, причем здоровое зерно. Я думаю, что активность, новая активность Русской Православной Церкви, она не за горами. Вот. Я сам не верю в... Вот такое странное у меня сочетание. Я не верю в Христа, но я считаю себя православным. Я считаю, что церковь — это просто глупо сегодня, например, отказываться от того маркетингового обеспечения идеи, которое существует. Это наша традиция, культура, и поэтому зачем спорить? Не надо спорить, надо помогать ей становиться, занимать более активную позицию в жизни государства.
1: Снова мы ненадолго прервем нашу беседу с Яном Густовичем Бартновским и продолжим ее через определенное количество времени. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня политолог Ян Густович Бартновский. Он также является автором книги «Фирма АВЕ» или «Русско-евразийский проект». Да. И мы отвечаем, вернее, Ян Густович, конечно же, отвечает на ваши вопросы. Вот такой вопрос. Как изменилось соотношение сербов и албанцев в Косово после начала бомбардировок в процентном отношении? Какую роль отводит АВЕ интернированным албанцам?
0: Ну, во-первых, я хочу сразу... оправдать Милошевича. Двойной стандарт, он необходим везде, в том числе и для нас. Поэтому для кого-то я скажу так. Они уходят, потому что летят бомбы. И когда летят бомбы, очень сложно сидеть, смотреть на небо и думать о чем-то другом, кроме этих самих этих бомб. И мысль же такая неожиданная иногда вкрадывается в голову албанца. А вдруг эта бомба попадет в него? Согласитесь, это вполне вероятно. И вот этот вот массовый исход беженцев, конечно, он связан и с этим. Но нельзя не... сказать и о действиях полиции, сербской полиции Милошевича. Я считаю, что с точки зрения руководителя государства, который находится в состоянии войны, он действует абсолютно правильно. У него нет сегодня другого пути. Ну, представьте, выпустили пожить в свою квартиру человека доброго, хорошего, который очень долго вам улыбался. Потом у него появилась жена, появились дети. Потом он познакомился с участковым.
1: Потом завел собачку.
0: С управдомом, завел собачку. А потом как-то постучался к вам и сказал: слушай, ты не мог бы пожить недельку у соседа, а то ко мне теща приезжает. Ну, вы бы пошли, вы бы сказали: конечно, он же хороший парень, я поживу недельку у соседа. Но когда вы вернулись от соседа, он встретил вас с участком и сказал: вы знаете...
1: вы здесь больше не живете.
0: Вы здесь больше не живете, да. Вот именно то и произошло, и поэтому Милошевич сегодня под бомбами пытается вернуть все на свои места. люди, которые вызвали участкового,

0: должны жить в другом месте. А это неприличный поступок. Он не соответствует никаким даже идеалам ислама. То есть так вести себя нельзя. Это непорядочно. Это в стиле, в турецком стиле поступок.
1: При этом тут мы можем смело заподозрить и участкового в некоем, скажем так, соучастии в данном
0: безусловно, преступлении. Безусловно. Участковый имеет здесь определенный интерес, конечно.
1: Ну, я предлагаю заняться прослушиванием телефонных звонков. 203-19-22. Доброй ночи, вы в прямом эфире.
2: Доброй ночи, Александр. Я с геополитической точки зрения можно сказать, что в Финляндии, Греции, Норвегии, Швеции, вам скажут, что находчивее Мюнхгаузена нет. Враги сожгли родную хату, убили всю его семью. Куда теперь идти, солдату? Кому нести печаль свою? С пламенным приветом, Василий Иванович Шандыбин, фракция КПРФ.
1: Это такой, я знаю, такой коротко стриженный мужчина нам звонил, да, сейчас?
0: Да, Шандыбин.
1: На веселье, видимо.
0: Но мне кажется, Шандыбин украшает Государственную Думу.
1: А вот насчет там что-то Мюнхгаузенов разных, что-то это не по теме, я так понял, нашей беседы.
0: Я не понял.
1: Да. Уважаемый Ян Густович, скажите, не имеет ли эта организация, ну, имеется в виду АВЕ, отношение к масонству?
0: Ну, вы знаете, я ничего не читал и не слушал и не слышал про масонство. Мне это не интересно. Мне кажется, это не модная тема.
1: Не модная, скорее литературного плана.
0: Да, ну это все какая-то ерунда уже. Все гораздо проще.
1: Да.
0: Есть два вида денег в мире, извиняюсь, Александр. Есть деньги АВЕ и есть деньги, украденные от АВЕ. У нас только один способ выжить – это завладеть деньгами, украденными у АВЕ.
1: Ну, а в дальнейшем, я надеюсь, что мы возьмем в долг и не вернем ИО.
0: Ну, насчет долга, Саш, внешний долг мы сегодня уже можем начать возвращать АВЕ. Возвращать его следующим образом. Все оружие, которое будет, да, будет поставляться в Сербию, все наши кораблики, которые будут туда плавать, матросы, которые должны получать больше жалования, все это должно сразу фиксироваться и вводиться, в конце концов, в счет, который в результате, в конце всей этой тусовки будет выставлен. Да.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны внимания.
0: Заговорил человеческими словами.
1: Доброй ночи.
3: Как насчет вот такой постановки вопроса, что в принципе противостоящие вот эти группировки, да, они больше делятся по духовному какому-то принципу, что не, ну вот если посмотреть России, вот и что к ней еще как бы принадлежит еще Индия, да, ну все Индию знают как
0: но бы. Но не принадлежит, но находится в близком соприкосновении и в близком, индусы нам близки очень во многим позициям.
3: Не, ну как так. Бы вот именно в противопоставлении о всем остальном, то есть Индия сейчас находится в эмбарго, там все дела. Вот. И там Китай тот же, там же Тибет они завоевали, Тибет тоже в Китае как бы.
0: Да, да.
3: Вот. И как бы получается так, что ну, на стороне России как бы страны именно как-то духовные такие вот.
1: Ну, имеется, я понял ваш вопрос. Ну,
0: Саша.
1: Вы понимаете, о чем речь, да?
0: Да,
1: Анатолий?
0: Да, да.
1: То есть, если мы, например, возьмем ту же Германию, ну, да и гопники вселенной, вот этой группы Крафтворк, единственное, что они дали миру хорошее. Ну, я не беру там остальных, например, Гёгеля, Гёте, другого Моголя. А вот тут имеется в виду Индия, это мощнейшая культура древняя, да? То есть, как наш радиослушатель сказал,
0: да.
1: Китай, ну, Китай. Это же где-то Брюссель и прочие корейцы. Ну, имеется в виду рис, там, это же... Не, ну, на самом деле, это, конечно, может быть, несколько. Вот, но с другой стороны, никто не сомневается в том, что культура Китая – это могучее очень явление, безусловно. Вот, и то же самое можно сказать и о России. Вот поэтому, видимо, радиослушатель и подвел вот эту такую черту именно культурную. Может быть, это какая-то попытка, как вы сами сказали, единой космической силы объединить вот в какую-то такую коалицию, скорее, духовного плана вот эти три мощных страны, Россию, Китай, Индию, против гопников вот этих адских дядек.
0: Но мне приходится встречаться с людьми, с националистами, с русскими, вот разных вариации и с земцами, и с почвенниками, и с державниками, и с такими западного образца, которые говорят о немцах, арийцах и так далее. Вот, на самом деле, я против того, чтобы сегодня говорить о духовности. Духовность — это неразделимое понятие со словом «русский». И чем меньше мы сегодня будем говорить об этом, тем больше этого будет приходить в нас само по себе. Давайте сегодня говорить о реальных вещах, давайте говорить сегодня о деньгах, о том, где нам найти деньги, чтобы противостоять АВЕ. Вот.
1: Поэтому... они же вроде и дали нам денег, вот сейчас кредит, это же вот...
0: Кредит, Саш.
1: Да.
0: Кредит. Ты знаешь, как кредиты даются, там написано все, что мы купили уже, и... Потом этот кредит, это же... Что это мизер? Это вообще ничто. Нам нужна машина, которая будет черпать деньги из мира, принадлежащего практически сегодня АВЕ всего, и заставлять эти деньги работать на нас. Заставлять... Эти деньги будут приходить в Центр мировой свободы, где будет самые лучшие условия созданы для мировой преступности, для людей нестандартных, неординарных, которые, может быть, являются изгоями у себя дома. Вот. Мы должны создать им все эти условия, потому что это будут центры свободы, центры моды и центры, куда потечет капитал, так или иначе, не попавший или украденный у АВЕ, или не попавший в зону его, так сказать, действия. Вот. Поэтому я бы ввел мораторий на все разговоры о духовности сегодня. Когда...
1: Ну, тут есть, извините, Ян
0: Надо
1: Гусевич,
0: считать деньги на снаряды все.
1: Один момент, касающийся духовности. Все-таки дело в том, что все духовные люди, как ни странно, они относятся друг к другу, то есть к братьям своим по духовности, с неким недоверием, подозрительностью. И, ну, заметьте, что никогда так не бывает, что два умнейших человека, чтобы они испытывали друг к другу взаимные симпатии. Как правило, где-нибудь до разосрутся. Поэтому духовность здесь весьма важный фактор, потому что глядишь...
0: Я не хочу говорить о
1: духовности. Начнут делить между собой роль лидера. Вот эти три, так скажем, консолидирующихся единицы: Китай, Индия, да, и Россия.
0: Ну, Китай, кстати, с Китаем история не так проста. Вы знаете, Александр,
1: без
0: что...
1: Слов.
0: Я недавно встречался с американским одним журналистом, он сказал, что нас вообще не воспринимает уже давно Россию такой большой, как она указана у вас на картах. И даже вот взять детские компьютерные игры, которые сейчас приходят, попадают в розничную продажу, там уже везде уже давно Сибирь указана как другим цветом, а это не Россия, по мнению АВЕ. Вот. Поэтому Китай, у них в их планах, Китай не наш партнер. В их планах Китай агрессор, который должен оттяпать одновременно с исламом у нас определенные территории и таким образом войти с нами в конфронтацию, в военный конфликт, нам дать второй фронт. Вот. И очень сложно, не так все просто с Китаем. Но без поддержки Китая на сегодняшний день мы не выживем. Нам нужно...
1: Но это вот они же так думают.
0: Как минимум нейтрализовать каким-то образом. Я не знаю, может быть, там Монголию, полМонголии им отдать.
1: Подарить просто.
0: Да.
1: Это
0: к теме торговли родиной. Вот. Вы думаете, почему такой директор Казахстана такой друг наш? Ну, только по одной причине, потому что у него с другой стороны границы китайцы сидят. Вот все. И что мы можем в любой момент поделить его.
1: Подарить просто.
0: Поделить его с китайцами.
1: Завода, да. Вот этого.
0: Поделить Казахстан с китайцами. Только поэтому он наш директор Казахстана, наш друг.
1: А что мы можем с Индией там? Что мы можем Индии там подарить?
0: Ну, с Индией, мне кажется, там ситуация гораздо лучше. Единственное, что нужно как можно быстрее уладить конфликт индусов с исламом. Опять же. Вот с исламистскими группировками, вот этими сепаратистскими. Поэтому тут...
1: А вот скажите...
0: Как-то нам надо договориться с индусами, с китайцами и с исламом.
1: Мысль такая интересная, вот это, что касаемо вот новичков в НАТО, той же Чехии, тех же, знаешь, вот ваших соотечественников бывших, поляков и так далее. Нельзя ли каким-то образом, ведь они все-таки там новички, то есть они, ну, так их приняли даже в какой-то степени, вот, ну, дабы, ну, навредить, опять же, нам в целом-то они же не нужны так. так уж надо. То
0: есть, Александр, они сейчас в ужасе. Вот, я могу сказать, вот, что...
1: Может быть, на этом мы как-то сможем сыграть.
0: Я абсолютно уверен, что они шокированы происходящим.
1: Безусловно. Вот. Так, может быть, сейчас что-то поняли, можно сделать
0: Поняли, что вступить в НАТО — это совсем... Это даже не то, что вступить в Варшавский договор. Понимаешь, в чем дело? Потому что в Варшавском договоре каким-то образом все равно все-таки русские изначально старались всю грязную работу делать сами. Вот я не знаю, как-то, может быть, это неверно, и, скорее всего, это неверно, но... С другой стороны, вот быть такими подлыми по отношению к посредникам, по отношению к нашим дистрибьюторам, у нас они тоже были. Вот мы как-то так старались внутри себя, внутри нашей системы пытаться соблюдать правила. А правил не должно быть. Да, мы живем в преступном мире, мы живем вокруг нас преступники, и мы должны исповедовать двойной стандарт. Правила внутри и никаких правил снаружи. Мы должны улыбаться не союзнику, улыбаться представителю АВЕ, но мы должны знать, глядя ему в глаза, что как только ты отвернешься, мы все равно все сделаем так, как нам нужно. Другое дело, что мы попытаемся соблюсти формы, но только такой подход. Все для своих и ничего для чужих. По-другому не выжить. Мы находимся, к сожалению, не в многополярном мире, а в мире двухполярном.
1: Да. Кстати, легенда многополярности мира тоже мощная разработка теоретиков АВЕ.
0: Это полный бред.
1: Аппликация мощнейшая. Ян Густович, пожалуйста, более полно осветите вопрос о роли еврейства в АВЕ. Что из себя представляет Израиль в свете вашей концепции? Илья интересуется.
0: Я предлагаю, во-первых, не придавать сегодня, вот на данном этапе, Израилю значения больше, чем Монголии. Не надо говорить об Израиле больше, чем мы сегодня говорим о Монголии. Надо говорить о евреях, учредителях АВЕ, но я считаю, что Израиль не имеет столь близкого отношения, столь глубокой взаимосвязи здесь, ее нет. Вот. Израиль, на самом деле, для нас был, я считаю, для всех выходом, и если евреи... которые считают себя евреями, хотят туда ехать, пусть они туда едут. А остальные евреи, у них судьба складывается таким образом. Они... тут мы как раз приходим к понятию ЛБН, лица без национальности, которые составляют в основном люди с еврейской кровью. Это особая категория людей, которая сложилась по всему миру. Соединенные Штаты в данной ситуации можно уже сегодня выступает как некий кристалл ЛБН. Вот. А так это нация, не нация, даже какое-то странное формирование, оно объединено. Оно, как правило, владеет, занимается профессионально обслуживанием средств массовой информации. Вот. И оно находится под воздействием вот этого самого бухенвальдского синдрома, который нагоняет АВЕ. Ведь именно при использовании этого синдрома АВЕ приходится держать в поминовении ЛБН, лиц без национальности. Лица без национальности, когда они 10 раз в день... То есть во сне, например, просыпается, подпрыгивает и вспоминает, что где-то, что вчера по телевизору передавали, что есть какая-то лестница в Ставрополе, есть свастик, например, и что были какие-то эти печки, вот эти вот самые, вот, что был геноцид, Холокост. Они вспоминают это и сразу начинают искать причины, которые могут вызвать это вновь. Но на самом деле в России это невозможно, это все понимают. И даже я уверен, что евреи, и ЛБН с еврейской кровью, они в глубине души понимают, что по большому счету русские, они не немцы. У немцев, у них вот остался с древних времен вот этот вот еще католический антисемитизм. Вот. А ЛБН на самом деле, те из лиц с еврейской кровью, кто чувствует в себе все-таки огромное русское начало, им надо дать шанс. Я считаю, что русская кровь в человеке не должна быть не учтена при определении его национальности. Почему мы, когда смотрим на человека, который наполовину еврей, и которому и так не сладко от постоянно вот этого раздуваемого бухенвальдского синдрома, от рассказов про Холокост и геноциды. Почему мы, когда смотрим на него, мы не поддерживаем его? Нужно поддержать ту русскую кровь, которая в нем находится. Мы, как русские, я тоже себя отношу к русским, мы должны дать шанс русской крови проявить себя. Нам нужно сделать так, чтобы... Ну, во-первых, провести национальные реформы. Я уже говорил об этом, что те, кто считает себя русским, должны прийти в нацию, даже имея этнические примеси, и занять в ней место в ее борьбе сегодня. Вот. Тут я говорю о том, что золото, оно без примесей не бывает. Оно может без примесей лежать только в музее в виде эталона. А золото, которое так же, как и сталь, вот, или сталь, даже взять пример стали, он гораздо более актуальный на сегодняшний день, поскольку война. Чем больше добавляешь с добавками, мы можем менять, контролируя добавки в нации, мы можем менять ее, так сказать, ее характеристики. Она может быть у нас более жесткой, более упругой, более хрупкой. Именно такой, какая она нужна вот в определенное время, в определенном месте. Можно, тут опять же встает этот, именно встает глобализм России, ее гигантская территория. Мы можем себе позволить разные распределения русских и разное распределение, так сказать, добавок в русскую кровь. То есть могут быть консервативные территории, вот то, что мы называем Русью, это территории, которые принадлежат русским. Они должны быть обязательно обозначены, потому что мы должны, в конце концов, обрести землю под ногами. Но не бывает так, что, чтобы, понимаете, чтобы даже сделать шаг вперед, нужно куда-то поставить ногу. И вот когда говорят опять об империи, я очень хорошо отношусь к империи на самом деле. Когда говорят об СССР, но не получится так, чтобы был монолит. Обязательно должна быть у нас, должно быть ядро, должна быть Русь, должна быть территория, принадлежащая русским, должна быть Россия, которая принадлежит россиянам, в которые войдут обязательно центры мировой свободы, которые будут контролировать обязательно русская нация. Вот. И должны быть территории ВПК, военно-промышленного комплекса. Вот тут мы предлагаем пойти по английскому пути, потому что надо все-таки, чтобы те люди, которые получили сроки, которые находятся сейчас в местах лишения свободы, внесли свою лепту в службу Отечеству. Я уверен, что сегодня, если бы наша, вот мы в качестве, мы, так сказать, выступали с предложением расположить зоны вдоль чеченской границы в свое время, именно свободные поселения, сделать такой буфер между войсками МВД и чеченцами из, значит, из выразивших желание представителей славянских национальностей, из которых набрать из тюрем. То же самое сегодня происходит и Милошевича, и, к сожалению, он не услышит меня, но я считаю, что ему нужно немедленно, поскольку он уже впрягся в это дело, вот в такую ситуацию вошел, ему нужно использовать обязательно сербов, югославов, которые нарушили закон для заселения тех территорий, где мало этнических сербов. Именно так царское правительство ведь поступало в свое время. Поступало, было такое понятие, как ссылка. Это очень умная была политика, если крепостной крестьянин убежал и поселился там, где живет много чеченов и мало русских, или много китайцев и мало русских, завел семью, то ему давали вольную. Вот. Мы выступаем за то, чтобы те, кто находится сегодня в местах лишения свободы, если человек, например, получил 5 лет, но отсидел 3, и от него родилось 3 детей, 3 русских, он должен быть отпущен. Ему должен быть предоставлен шанс воспитывать семью. Я немножко о другом, но...
1: Вот скажите, Ян Густович, как вы относитесь к такой вещи, которая тоже реально существует, это интеграция русских по всему миру. Тем не менее, не обязательно обязательно там даже что это эти русские имеют все там еврейскую кровь какую-то, но тем не менее. Ведь это же тоже мощная такая своего рода мощная акция, какая-то, может быть, даже никем не направляемая, а может быть, кем-то и направляемая по завоеванию, скажем так, определенных сфер экономики других стран.
0: Я понимаю, да. Саш, это вот тут мы натыкаемся на бездействие РПЦ. Если бы расселение русских по всему миру... Я правильно вас понял? Вы хотите сказать о том, что можно добиться влияния через наши диаспоры в других государствах?
1: Правильно, да.
0: Вот. Храмы надо ставить, Саша. Но храмы не такие бессильные, как сегодня, а храмы активные. РПЦ очень слабо справляется со своей миссией. Она не активна, она не агрессивна, если хотите. Понимаете, ведь война идет, и церковь должна помогать главному этносу России. А она не делает этого. Я считаю, что мизерный по сравнению с возможностями РПЦ, Русской Православной Церкви, ее действия мизерные.
1: Может быть, это тоже объясняется деятельностью АВЕ, поскольку во многих церквях делается даже европейский ремонт, в буквальном смысле этого слова.
0: Да, я понимаю.
1: Это же тоже определенный политик.
0: Церковь, понятие неоднородное, и впереди, может быть, там тоже какая-то реформа или что-то такое. Но чем раньше это произойдет, тем лучше. Потому что мощный духовный наставник и... как сказать, опора, точка опоры должна быть у нашей диаспоры за границей.
1: Ну, давайте послушаем телефонный звонок 203-19-22. Ваши вопросы Яну Густавичу Бортновскому. Доброй ночи, вы в прямом эфире и так далее, да.
4: Доброе утро, уважаемые.
1: Здравствуйте.
4: Я бы хотел, во-первых, поблагодарить вас, Александр, за то, что вы пригласили такого интересного собеседника.
1: Да забудьте.
4: Вот, очень приятно его слушать. Вот, я бы хотел узнать его мнение по вот таким вопросам. Во-первых, хотелось бы подробнее узнать вот о Первой мировой войне. Вот по второй поговорил уже. Вот, и о войне севера и юга в Америке. Вот, что вот это было?
1: Понятно, спасибо. Да, Первую мировую войну вы не затронули.
0: Саш, у меня вообще... Я затронул, но косвенно. Дело в том, что я сразу сказал, что историю... Я не советую изучать историю. Изучайте вчерашний день, но не лезьте в позавчерашний, вы запутаетесь. Поэтому на основании событий, которые произошли вчера, можно сделать любые выводы самостоятельно относительно событий, которые происходили перед этим. Вот, я не хочу говорить об истории. Лучше говорить о сегодняшнем дне, о завтрашнем. Но истории, Саш, ну столько уже говорят везде, что...
1: То же самое, что касаемо вот войны между там буры, люди со смешной кличкой буры, еще с ним-то воевали, это просто передел квартиры.
0: Хватит жевать эту жвачку, она уже не сладкая.
1: Ян Густавич, не считаете ли вы это письмецо зачитываю, что в лице Китая мы имеем очень сомнительного стратегического партнера, сокращенно ССП, кстати. Так как его имперский амбиции, коренящиеся в самом названии «Срединная земля», в обозримом будущем самым негативным образом претворятся в целую вереницу территориальных конфликтов на Дальнем Востоке. Не кажется ли вам, что двум царям на одной горе не устоять? Николай волнуется на эту тему.
0: Согласен, Китай непростой объект, непростой. Китай наша проблема. В любом случае. И тот кусок, который мы им сегодня дали, вот этот вот тот самый легендарный Даманский, который мы бросили в пасть вот этому существу под названием Китай, это не больше, чем маленький-маленький жучок в пасть кита. Или не жучок, а как называются вот эти, которые в море? Планктон. Кусочек. Один планктон. Вот. Поэтому Китай, конечно, не наестся.
1: Не наестся.
0: Да. Но нужно сделать так, чтобы он развернулся зубами от нас. Он должен встать к нам задницей все-таки, в конце концов, повернуться.
1: Подставить попочку.
0: По идее... Нет. По идее, Саш, ну...
1: Я прошу прощения за иронию.
0: В идеале нам сегодня... Вы знаете, как на уличной драке там... Вот дерутся, и бывают такие ситуации, когда троим приходится вставать спиной к спине. Вот, поэтому у нас сейчас такая ситуация, что, конечно, глаза-то надо иметь на затылке, но нам с Китаем и с Индией необходимо сегодня встать спиной к спине и найти хоть какую-то базу для того, чтобы не оглядываться через каждые 5 минут друг на дружку, а чтобы все внимание сосредоточить на АВЕ, которое, конечно, правильно сказал тот человек, который звонил, оно АВЕ, она планирует конфликт на Дальнем Востоке, и для многих американцев это уже решенный вопрос, который политика занимается. Они считают, что Китай там только шлюзы открыть, и все, и потечет вот эта гигантская масса. Нам наша задача сделать так, чтобы она потекла куда-то в другую сторону.
1: Прорыть канавку.
0: Да, надо всегда показывать, когда люди смотрят по сторонам и думают, где то, что должно стать ихним, надо всегда показывать на жирного дядю в лице АВЕ, у которого есть все. Вот нечего исламу брать у нас, нечего Китаю брать у нас. И нам у них не надо ничего брать. Нам нужно ограбить АВЕ. Нам нужно жить за счет АВЕ. И паразитизм – это не такое уж их плохое состояние. Быть паразитом за счет АВЕ, создавая прекрасные творческие труды, новые изобретения, чистый воздух, убрав все эти железки из Сибири, куда-нибудь их увезя, спрятав.
1: Туда же, в Китай, сказать, мы, я думаю, можем.
0: Да, все пеньки, все привести более-менее в порядок, оградить места, где дикая природа, создать национально-культурные заповедники. Вот, например, у меня очень важный же момент, как решить себе наши внутренние проблемы с этносами, вот Казань взять, Татарстан и так далее. Это же целая проблема. Тут мы предлагаем два выхода. Либо они получают свободную зону, и в результате нашествия гигантского количества свободных людей полностью растворяется в них. Либо они выбирают нашу защиту и становятся национально-культурным заповедником.
1: Снова предлагаю на чуть-чуть прерваться, а затем продолжим. И у нас остается совсем немного времени до конца беседы с политологом Яном Густавичем Бартновским. Пока вот была музыкальная пауза, несколько вопросов, на мой взгляд, интересных пришло. Во-первых, вот такой от человека по имени Харрис. Индия, утверждает он, плохой партнер, потому что всегда была и будет колонией Великобритании. Сентенция такая, да.
0: Да, я понял. Во-первых, то, что они были, есть и будут, и не будут колонии Великобритании, это то, что они были и есть. Да, сегодня, конечно, они зависимы от Великобритании. Это имеет прежде всего... Это дает нам возможность четко совершенно утверждать, что они хотят избавиться от этого. Избавиться, потому что тут сталкивается сама идея индийская, которая существует в любом случае, что подтверждено их выступлениями, даже выступлениями в ООН вместе с нами. Вот. Но, как вам сказать, нам надо проще себя вести. Вот всю ситуацию в мире надо решить следующим образом. Надо создать условия для всех, кто находится рядом, чтобы они были более выгодными, чем условия АВЕ. Никакого другого пути нет. Нам нужно сделать тупой прайс-лист, в котором у нас будут, с одной стороны, сказать, то, что мы предлагаем, но можно даже назвать это товарами. А с другой стороны, то, что нам надо, и расписать все интересы Индии, все интересы Китая, все интересы Германии, все, что мы можем им предложить. И действовать именно так надо, как на работе. Вот когда вы приходите на работу, занимаетесь бизнесом, сейчас многие вынуждены бизнесом заниматься, вот, вы смотрите там, так или иначе, имеете дело с товаром и имеете дело с покупателем. Поэтому надо войти в это состояние фирмы и бороться за свой рынок. Вот, мне кажется, так. Вот так вот сразу прятаться. Да, китайцы вот хотят напасть, надо спрятаться. Да, индусы там, это английские рабы, надо спрятаться. Нельзя так. Мне кажется, это все относительно.
5: Не кажется ли вам странным, пишет Илья, что профессиональный антисемитизм живет и процветает на деньги еврейских спонсоров?
0: Да, я считаю, что антисемитизм, он... Ну, тут не то, что прямое, так скажем, вложение в антисемитизм. Я не хочу сказать о том, что антисемитам из различных национальных организаций платят евреи или там АВЕ, так будем говорить, лучше, потому что евреи не самостоятельно в АВЕ, они, я считаю, что больше антисемитов, чем англосаксов в мире не существует. Это нация, которая вообще не считает, она играет на людей, играет на земле, на территории, и оно не только евреев не считает людьми, оно никого не считает людьми, оно считает вообще, оно и себя не считает людьми, в том числе и английская элита. Вот когда мы начинаем борьбу против англосаксов сегодня, к этому придет все равно, хватит бороться со следствиями, надо бороться с причиной, вот. Мы в первую очередь заботимся именно о самой этой нации, мы хотим помочь ей сбросить вот эту вот элиту, которая ее оседлала, которая распространяет по миру гомосексуализм, презервативы, которая элита, которая уже не может, в которой женщины не рожают, в которой мужчины не кончают, извините. Вот. То есть она такая уже бесполая, эта элита, она приняла такую бесполую форму, полуживую, и не способна к деторождению. Вот, поэтому тут мы должны помочь именно англосаксам в этой их, как сказать, тяжелой ситуации. Если сегодня сравнивать, как ни странно, ситуацию нашу с вами и ситуацию простого англичанина, живущего где-то где-нибудь в какой-нибудь, как у них, какие у них там города, Саш, не помнишь, вот где там.
5: Я знаю.
0: Песни они поют.
5: Этот пригород Лондона называется, город такой.
0: Какой?
5: И потом еще Битлз там, где был этот, как он там, Брюссель, назовем его условно.
0: Да, Брюссель. Да. Вот. И не надо думать, что англичанин, живущий в Брюсселе сегодня и получает $2500 в месяц оклад, он счастлив вас. На самом деле нет. Он попал в тяжелейшую ситуацию.
5: Там беда полная.
0: Да, поэтому глубоко несчастные люди, которые...
5: Они боятся на девок, которые смотреть на своих, на английских.
0: Они задавлены полностью, они являются заложниками действий собственной элиты.
5: У них пиво не продают после
0: 11. И в конце, и их конец будет ужасен, потому что даже, может быть, более ужасен, чем у немцев в 45-м году, потому что их заставят открывать скважины, их заставят пилить свой лес, их заставят жить в пределах собственных островов.
5: Это знаете, как называется?
0: Их выселят из Евразии. В любом случае.
5: Это называется «папа состарился».
0: Да пусть будет так.
5: Ну, давайте послушаем телефонный звонок 203-19-22. Доброй ночи, вы в прямом эфире и так далее говорите.
6: Да, доброй ночи.
5: Здравствуйте.
6: Хотелось бы вот такое мнение послушать. Мне кажется, ничего не получится, пока на шее в России сидит РПЦ. Потому что, конечно, РПЦ – это рычаг АВЕ. То есть, ну, мне так кажется.
5: Ну, если вы слушали внимательно, Ян Густович отдельно сказал о том, что сейчас в ряды РПЦ внедряется огромное количество, так сказать, свежих сил. Это вот
0: да,
5: бывшие нормальные люди. Поэтому да, бывшие надежда нормальные есть. Люди.
0: Спасибо, но, да. Саша, я могу еще добавить немножко?
5: Да.
0: Конечно, вы во многом правы. Правы в своих сомнениях относительно РПЦ, в своем подозрении к РПЦ. Но дело в том, что мы не можем сегодня, как сказать, взять и вот начать критиковать вот эти храмы строящиеся, и даже такие большие, как вот Юрий Михайлович нам построил. Вот, поэтому, мне кажется, это просто здесь нужно с маркетинговой, с точки зрения маркетинга подойти ко всей этой истории, и нам будет очень дорого создавать новые формы, новые вот эти вот... новую косметику для нашей веры. Поэтому гораздо проще сегодня, не ломая и не руша, ничего не сжигая, попытаться повлиять на внутреннее содержание нашей религии и через него прийти к прогосударственной позиции церкви.
5: Вот некто М. Юрченко интересуется, почему мы с вами не рассматриваем аспект внедрения пятой колонны в страны АВЕ для разрушения их изнутри.
0: Понимаю. Значит, пятая колонна. Пятая колонна — это ЛБН, это лица без национальности, это та прослойка людей, которые отторгнуты собственной, так сказать, национально-культурной элитой у себя в странах и, так сказать, повисли между небом и землей. А на сегодняшний день эта прослойка находится под мощнейшим влиянием АВЕ, и мы можем говорить о пятой колонне. Для нас только единственный способ существует — это, во-первых, избавить ЛБН от Бухенвальдского синдрома. Нам нужно сделать так, чтобы ЛБН начали работать на нас. Потому что это, конечно, в основном продажные люди. Продажные и... Ну, там разные очень люди. И творческие люди, и люди, которые неординарные, которые продажные. Вот, как я уже сказал перед этим. Вот. Но они...
5: Похотливые тут
0: похотливые.
5: Есть.
0: Вот. Надо их перетянуть. Не надо ничего строить. Надо сделать так, чтобы ЛБН, лицо без национальности, начал работать на Россию. Потому что есть такие... Зачем что-то создавать, когда это уже есть? Давайте отнимем. Если у нашего врага хорошие ботинки, а у нас нет денег на новые и нет возможности их сделать лапти, давайте просто снимем с него эти ботинки и будем их носить сами.
5: Правильно, я целиком согласен. Ну что, еще звоночек, если вы не против. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
7: Добрый день.
5: Здравствуйте.
7: Я хотел бы вас спросить, а вот те банкиры, вся вот эта финансовая олигархия, вот, она является или состоит на службе АВЕ, или нет? Или это, в общем, по рождению вот чисто, ну, как сказать, постсоветского строя? Спасибо.
0: Я понял вопрос. Безусловно, все, еще раз повторяю, что сегодня нет денег, которые не принадлежат АВЕ. Таким образом, отсюда делаем вывод, что все, любые наши действия, которые мы совершаем помимо службы и помимо творчества, то есть любой наш труд оплачиваемый, это работа на АВЕ. Вот. Есть люди, которые отказались от этого. Это и наша армия в сегодняшнем состоянии. Вот те вот простые офицеры, которые сидят без денег там около этих самолетов. И, может быть, вот сейчас как раз, хоть сегодня, люди поймут, что зауважают их, что они не зря там сидят, эти ребята. В них ими движет нечто большее, чем какие-то плотские желания простые или желание художника нарисовать картины и стать знаменитым. Вот. Есть и художники, которые рисуют и из последних сил находят деньги на краски и рисуют что-то, чтобы прославить Отечество. Не такие художники, как Михалков, который снимает за 45 миллионов долларов фильм. Вот этот поступок, не знаю даже, как охарактеризовать сегодня. Просто смешно. Еще бьет ногой потом молодых ребят, которые выразили свое желание нормальным, совершенно историческим способом, исторически оправданным и принятым во всем мире способом. Кидали яйца. Это, по-моему, неплохо. И Михалков, если он действительно был бы художником, он бы отнесся к этому вообще по-другому, да. Саша. Он давно не художник.
5: Да для артиста это просто праздник какой-то. Вот. Хотя я прошу не делать этого со мной.
0: Да, еще.
5: Я всегда во фраке, вы же видите. Я только из-за одежку переживаю.
0: Еще раз напомни мне вопрос, я что-то сбился.
5: А я тоже уже забыл. Давайте другой вопрос уже слушаем.
0: Нет, ну жалко, там что-то умное спросили, господи.
5: Сейчас, подождите, я тогда вспомню. Ну вот про олигархию. Ну, в принципе, вы все ответили правильно, потому что все деньги, они так... И что значит порождение постсоветского строя, если постсоветский строй был прямым наследием деятельности АВЕ по логике?
0: Ну получается так,
5: так,
0: да,
5: конечно. Так что вы исчерпывающе ответили. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны и так далее.
8: Доброе утро, уважаемые.
5: Здравствуйте,
8: уважаемые. Слушатель грецкий. Я хотел пару вопросов затронуть. Первый. Считает ли уважаемый гость, что протокол сионских мудрецов, изложенный Генри Фордом, вот, они как бы лежат в основе деятельности вот этой могучей тройственной организации? И маленькое замечание, второй пункт вопроса, это насчет православной церкви. Так что
9: На соборе в 1490 году было принято решение осуждать ересь жидовствующих, так сказать. И по сей день это происходит в день праздника православия. И я думаю, что церковь весьма активна. Я лично сталкивался с этим примером. Я видел батюшек, которые явно настроены подобным образом.
0: Я могу сразу возразить. Активность Спасибо. Церкви оценивается прежде всего по состоянию нации. Когда у нас рождается по полребенка в семье, когда в Сербии ситуация привела к тому, что у сербов же аналогично, у них тоже православие, у них абсолютно аналогичная ситуация с нами, они вымирают. Они, получилось так, что они не могут даже Косово заселить собственным этносом. Понимаете, в чем дело? Поэтому мы, оставаясь православными, мы можем критиковать. Вот. Дальше. Что касается протоколов сионских мудрецов, прочего, всего, что уходит корнями вглубь истории. Еще раз предлагаю всем сегодня, давайте, чтобы добиться успеха, чтобы добиться победы над АВЕ, давайте сегодня мыслить современными способами. Давайте все-таки... Я предлагаю рассматривать мир с точки зрения борьбы двух фирм.
5: А я вот, кстати,
0: это АВЕ, фирма без человеческого лица. И это мы с вами. Мы должны найти способы уничтожить их.
5: Я еще против драматического искусства театрального. Вот.
0: Против театра?
5: Против драматического театрального искусства и против школы Станиславского активно выступаю. Я завтра буду ходить один с плакатом по Новому Арбату, устраивать пикет, дескать, долой школу Станиславского из театрального искусства.
0: Театр — это вообще развлечение элиты.
5: Да, и, в общем-то, ни к чему доброму это не приведет. Ну, давайте последний подводящий сегодня черту под нашим сегодняшним разговором телефонный звонок, если вы не против. Время уже совсем у нас нет. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас слушаем. Ну что же, молчание. Это и была, я думаю, самая такая... Ну, там еще звонят, но я думаю, что я сказал последний. Знаешь, последний.
0: Да, конечно. Вот. Вы, наверное, усыпили всех своими разговорами.
5: Нет, ну можно. Вот, алло, вы не спите, нет? Алло.
10: Алло.
5: Ну вот, видите?
10: Нет, я не сплю.
5: Да. Ну вот, давайте вы подводите.
10: Я хотел бы вам просто вопрос задать.
5: Давайте.
10: Вопрос такой... Мне не кажется, что вот как бы АВЕ вот состоит из европейских, так сказать, стран, Англии, ну, Израиля и Ватикан. Ну, скорее всего, мне кажется, это борьба России, вот как бы, ну, федерации этой. Вот, и Америки. То есть Америка является как бы главным нашим врагом.
0: Понятно. АВЕ — это прежде всего деньги. АВЕ – это деньги, к которым приклеены уже Ватикан, приклеены англосаксы и приклеены евреи. Вот. И что касается... Он сказал что-то...
5: Ну, что Америка – это Америка... главное. Мы же говорили об этом. Не может быть, скажем так, выкидыш, вот абортный ребенок вот в Великобритании быть...
0: Америка – это то место, куда мы должны бить. Понимаете, то место, которое нам показали, чтобы мы били по нему. Надо бить не по Америке.
5: Потому что
0: по Америке можно бить бесконечно и разбить
5: себе все руки.
0: Вот, на самом деле нет, Америка это просто инструмент.
5: Ну, это, я бы даже сказал, знаете, как помнится, во время войны мы делали специальные искусственные аэродромы, чтобы их бомбили, ставили в огуречном поле.
0: Да, отвлекающий маневр.
5: Да. Ну что же, уважаемый Ян Густович, я благодарен вам искренне за то, что вы нашли время и приняли участие в нашей программе. К тому же, я помню, вы выражали сомнения, говорили, дескать, Саня, ну программа-то у тебя молодежная, в основном ее слушают 16-летние люди, любящие клубную музыку.
0: Саша, могу я одно слово сказать? Да? Я хотел выразить спасибо всем сотрудникам ГИБДД, которые участвовали в поимке преступников. Может, это не преступники, но дело в том, что у меня машину нашли, которую угнали 5 лет назад.
5: Да, это правда, факт. Так что еще работают они нормально.
0: Ну, работают, но 5 лет они вычисляли машину, где номер настолько явно перебит, что там вообще там даже ребенок увидит. Я не знаю, как этот человек ездил.
5: Может быть, кстати, ребенок и увидел, понимаете. Дело в том, что сейчас берут на службу ГИБДД детей. Просто они выглядят как взрослые люди. Те же усы, те же признаки половозрелости. Но в душе он...
0: Так или иначе, в общем, машину забрал, ее даже не разворовали, удивительно. И в Серпухове, оказывается, очень хорошая милиция, которая не разворовывает машины, которые отобрали у тех, кто ездил на них незаконно. Вот так. Перед тем, как отдать владельца.
5: Спасибо еще раз вам, Ян Густович. Напоминаю,
0: вам
5: что...
0: Вам спасибо, Александр.
5: Да забудьте. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» был политолог Ян Густович Бартновский, автор книги «Фирма АВЕ» или «Русско-евразийский проект». Так что спрашивайте эту книгу на прилавках магазинов города, любых магазинов. До свидания.

могилу залез. Как раньше я это не понял. Вы мертвые все, близнецы. Теперь мне вовек не отмыться. Пора прятать в воду концы. И злобно склонившись над трупом, чужой я ломал позвонок, как в детстве беспомощных кукол, в которых влюбиться не смог. Чужое противное тело кромсал на десятки частей, вгрызаясь в кишки озверело своих, вспоминая детей. Их тоже когда-то убил я, но это другой разговор. И сыпались части срамные на гноем запачканный пол. И вот, наконец, я закончил. От тела остались куски. Одна черепная коробка вселяла истому тоски. Но все довожу до конца я, и с треском хрустел черепок, когда я со злобленным лаем обрушил стальной молоток. Эпилог. Восход приближался к столице. И было еще не светло, когда я таинственной тенью, крадучись, спускался в метро. По тайным каналам подземным принес я прогнивший гуляш и с внутренним злобным презрением на рельсах оставил багаж. Пускай на обходчиков спишут находку в московском метро, а я отправляюсь обратно в свое наживное нутро. Ведь завтра мне надо вернуться. Любимую стоит найти. И пусть не укажет дорогу фонарик на Млечном пути.

0: На тротуаре ты лежишь, а люди ходят и смеются. Лишь только я принес тебе цветы и косточки на блюдце. Хоть ты мертва, а все равно тебе я слабости питаю. И вот сейчас стою один и у колен твоих рыдаю. А люди ходят и, плюясь, смеются над моей любовью. И по ночам твой дикий лай мне снится с трепетной болью.
1: Вот, кстати, из всего вышепрочитанного нашим замечательным поэтом Владиславом Замогильным, таков его сценический псевдоним, я сейчас неожиданно пришел к выводу такому, почему люди в свое время любили все-таки, вот, ну как в свое время, почему, скажем так, базетки и базетирующие вообще любят маленьких собачек. Вот это, конечно, в первую очередь тут играет большую роль тот факт, который мы неоднократно уже обсуждали, о котором говорили, то есть роль этого опекунства, этой вот силы собственной, ощущения собственной силы. Но второе, на второе место поставить можно это, скажем так, более маленькую вонь, выделяемую в случае, если это животное как бы...
2: Задумает пустить шашку.
1: Да, откинет коньки. И да, прямо да, да. Скажем. А расстаться с ним очень трудно. Даже я знаю, что вот одна женщина в красном таком вязаном. Она, значит, ходила тут, и у нее прям несколько кошечек висело в форме значков на ее пальто. Ну, ее кошечек, она не могла с ними расстаться всегда с собой. Она их прям булавочками так привешивала, ходила с ними.

0: капризы природы гуманной, и смотрит из дырки зрачок на детской площадке у дома. Закопан один грудничок. Его одинока могила, пугающе фото на ней. И жалобно смотрят глазенки на мимо идущих людей. А ночью он рвется наружу и жалобно маму зовет. В жару ли, метель или стужу открыт его маленький рот. Но тщетно! Реальность убога, и нет в ней для умерших мест. Лишь я прислонился с тревогой, целуя обшарпанный крест.
1: Как-то так получилось, что вот стихи Владислава очень плотно ассоциируются с песнями группы «Катетер». Почему? Потому что вот та знаменитая статья выдающегося композитора, она как бы связала невидимым мостом.
2: Подожди, Саш, секундочку. Мы теперь в эфире появляемся редко, поэтому вполне вероятно, что не каждый или не всяк знает, что это за выдающийся композитор и чему была посвящена статья. Тут надо, мне кажется, оговорить. Многие забыли. А именно, статья принадлежала перу незабвенного Эдуарда Максимовича Успенского, а посвящена она была, собственно, нашей программе «Монморанси», группе «Катетер», и упоминался там Владислав, как наш радиослушатель. Ну, как его там называет Эдуард, я не буду говорить. Ну, в общем, как-то почему-то нелестно он отозвался, и тем не менее, вернее, именно в силу того, создал великолепную рекламу и группе «Катетер», и нашей программе, и Владиславу.

Лежа безумный в психбольнице, смотря на шторки у окон, я вспоминал твои ресницы и твой с окурками балкон. Здесь мне курить не разрешали, здесь мне кололи черти что. Я вспоминал тебя ночами, уже не веря ни во что. Надеждой видел нашу встречу, коснуться губ твоих мечтал. Но то, что все, увы, не вечно, совсем недавно я узнал. Когда худой, с дебильной справкой, я снова в наш вернулся мир.

Розовый закат сожрали птички. Чусь один в безлюдной электричке. Нет никого, лишь стук ее, уносящий все во мне мое, поглощающий с каким-то странным пением отзвуки, что стали мне терпением. Только больше нет его во мне. Еду в никуда, в кромешной тьме. Тихо. Вдруг рука меня коснулась. Я ее видел на плече. Блики передернулись и вздулась. Кожа, словно капля на свече. Кто ты? Только песни электрички. Розовый закат сожрали птички. Мчаться мне не знаю, сколько лет. Тот, кто в темноте, не знал ответа.

Солдат, стоявший на посту, смотрел с тоской в пустоту. Был сон его давно нарушен, и все, что он хотел, покой. Но тот сержант, что лезет в душу, трясет безмозглой головой. А завтра нашему солдату в дисбат, причем на долгий срок, за то, что мать свою больную он навещал. «Прощай, сынок», — она сказала, и умчалась из тела в мир совсем иной. День следующий ее не стало, а за солдатом шел конвой. Шли месяцы, солдату было плохо, рассудок пуст, муштра одна и мразь. И понял, что не выйдет он отсюда. Топтает его душу с телом в грязь. И в день, совсем обычный, как и раньше, такой же бесконечный маскарад, сказал себе солдат, довольно фальши, взяв боевой рожок и автомат. В бараке спали все, когда с поста вошел он. Спокойствие и храп стоял внутри. Но времени осталось лишь немного, когда себе скомандовал он.

Кому нужна твоя любовь? Она и так порочна. Смеялась девственная ночь, отдав себя заочно. Кругом знакомые глаза, но ей вдруг стало стыдно. И за безвинную любовь досадно и обидно. Пойми, не жди своей вины, не обрекай другого на поиск вечного пути, на поиски пути иного.

0: У подруги был серый котенок. Он мурлыкал и весело пел. Но вчера этот милый ребенок на коленях ее околел. В чем причина? Марина кричала. И в глазах чуть заплывших тоска. Я не знала, она мне сказала, что была с этой смертью близка. Но в какой-то момент откровения я улыбку ее уловил. Стройность тела и кисти движения, очертания невидимых крыл. И прижав ее к стенке на кухне, был вопрос мой поставлен всерьез. Ты убила его, дорогая? Ну и что? Обойдемся без слез. Мы сидели на кухне, и мрачен был в коробке котеночка труп. Мне, наверное, судьбой предназначен вечный смех сумасшедших подруг.
1: А, Барсик, это хитрый и умный кот. А у меня вот тоже, ты видел, наверное, живет царапка. Вот, и что же с ней произошло, тоже он яйца не могу сказать, что крадет, потому как теперь герметичные все-таки упаковки для яиц, вот, да, холодильное устройство, он туда не добирается. Но недавно он себе сделал операцию сам. У него болел хвостик, вот прям самый кончик хвостика сильно, видимо, болел.
2: А из-за чего? Может быть, просто, извини, пожалуйста, я что, так вклинился, просто известный очень метод, такой древний русский метод, сопротив насморка. Нужно было взять и кончик кошачьего хвоста засунуть все как можно глубже в ноздрю. Может быть, кто-то у тебя дома, вот как бы в твое отсутствие этим баловался.
1: Ну, по крайней мере, я этого не замечала никогда. Да нет, а потом вряд ли, потому что, ну, все-таки у нас есть для этого там дома кисти, колонковые, беличи. А кот живое существо, зачем? Угу. Так вот, что-то у него, видимо, болело. Там, знаешь, я еще в какой-то газете читала, что если у кота хвост загибается на самом кончике, значит, он породистый или там что-то в этом роде. Ну, это, видимо, не породистый был кот, или же загибался хвостик у него по другой причине, по какой-нибудь. Вот прихожу я тут однажды домой, нет больше хвостика у моей кошечки. Котик отдельно, хвостик отдельно. И что делать, не знаю. Хвост вроде как тоже не выкинешь, неотъемлемая часть. И пришить уже не пришьешь. А у него, видимо, что-то болело, и вот он сам себе эту болезнь вылечил.
2: Отгрыз?
1: Да.
2: И что, прям много хвоста?
1: Почти, ну как, сантиметров 5.

Твой голос слышен в тишине, в ночном эфире. Я поглощаю КВ в своей квартире и вспоминаю, как всегда, твой лик прекрасный. Ах, Катя, Катя, болен я любовью страстной. Прости за странные слова, но я мечтаю красивой птицей улететь с тобою в стаю, взмыть к небесам и ощутить твое дыхание, коснуться губ твоих и крыл внимать порханье. Но странно это говорить и знать заранее, что этот стих лишь отвлечет твое внимание. Наверняка с улыбкой ты захлопнешь книгу и в пальцах трепетно сожмешь большую фигу. Все в этом мире суета и правда гложет, порой даже и она тебя тревожит. Но буду я всегда с тобой в стихах печальных и окажусь среди свечей твоих венчальных. Я буду в лицах и в глазах твоих прохожих. Я буду ковриком, стеной в твоей прихожей. Я обернусь бездомным псом, летящей птицей. Чтоб рядом быть всегда с тобой, я буду сниться таким нелепым и худым, больным подростком, с лицом усталым, неживым, покрытым воском. Тебя я буду охранять, уйти при встрече, дождем весенним поливать худые плечи, беречь от злыдней и скотов, что жажду страсти, покуда смерть нас не найдет в кровавой пасти. Прости за то, что странен я, сошла окраска, и на лице моем опять ржавеет маска.

Алиса в чудесной стране. Наш день продолжается снова. На мутном холодном окне оставила лапы ворона. Отправлены в морг чудеса, и чудо великое тает. Алиса осталась одна. Алиса тихонько рыдает.

0: Нездравомыслящий человек изнуряет силы разума на предметах, противных правоте. Его действия обделывают священные химеры. Плач, слезы да сопутствует предприятиям ложного разума. Думать, что Бог есть, присущ всем совершенствам, что Он существовать может, это значит восставать против ежедневного опыта, следственно, против природы, против священных обязательств здравого разума и совести. Жадные мухи вгрызаются в тело страдальца. Не беспокойтесь, страдалец давно уже труп. О, как прекрасно ты, тело убогого старца, тело, которое вздернули люди на крюк. Вздернули? Было за что. Ведь страдалец ехидный вздумал религию в массы усердно толкать. Он объявил себя Богом, но стал идиотом, монстром звериным, которого не оправдать. Страшную смерть за растление умов получил он. Долго на прутьях подвешенных мрачно висел. Жадные мухи вгрызаются в тело страдальца, чтобы он стать человеком уже не успел. Мясо кусками гниет, истекает зловоние, смех человеческий. Все, что в ответ получил. Мудрость народа не знает предела, а злоба – самая главная мера людских величин.
1: Вы когда-нибудь видели, как свинья питается человечиной? Отвратительное зрелище. Смотреть на это не рекомендую, а вот послушать советую. И считайте это эпилогом к предыдущему стихотворению. Итак, свинью в студию.

Как трудно верить, что любовь всегда основа постоянства. Ты вновь покинул меня, умчавшись в бездну лесбиянства. Любили девушки друг дружку и по-иному не могли, а жизнь препятствия чинила их страстной розовой любви. Шипели люди: как так можно? И в самом деле все всерьез. Две стройных девушки любили друг дружку целовать в засос. Казалось, счастье будет вечно, все отношения впереди. Но неожиданность болезни преградой стала на пути. Она одну из них скрутила, ужасный кашель, кровь и пот. Дурной усмешкой скривила девичий ненасытный рот. Диагноз был весьма прискорбен. Да, ведь таких не любит Бог. И вскоре тело лесбиянки внесли в сырой и мрачный морг. И были слезы у подруги, и было холодно рукам, когда они ласкали тело, скользя по худеньким ногам. А как же я? Слова звучали, и ласкам не было конца. Но не вернуть былой усмешки с худого бледного лица.

0: Хорошие, веселые ребенки в будоражу, книжку детскую одну. Пишу годами я помойку на выброшенное, один как все жить будем, прекрасно, беседа милая. Очень катетер ему вводили, него выяснить, стал ведущий, выздоравливает, но болеет, что сообщил он радиокорды приятеля какого-то. Был звонок второй, полуублюдка, лесбиянство уйдя, меня покинула любимая.
1: Ну, во-первых, я хочу сказать, что если мужчина наблюдает сцену лесбийской любви, то это, в общем, не любовь, а показуха. Поскольку любовь, она, какая бы она ни была, голубая, розовая, там, серо-бурмалиновая в кратинку, она на публику не делает. Вот. Если к двум женщинам может подключиться мужчина, то на самом деле это все была игра, рассчитанная именно на мужчину, на то, чтобы его завлечь и привлечь.
2: То есть, на самом деле, это получается не розовый цвет, а просто такая розовая нашивка.
1: Да, это розовая нашивка, очень верно.
2: А, внутри подкладка голубая.
1: Да.
2: А скажите, Татьяна, конечно, нескромный несколько вопрос, но Владислав его затронул. Я думаю, что все-таки хотелось бы услышать вас ответ на него всем нашим радиослушателям и нам с Юрием. В том числе, лично в вашей жизни были, так сказать, розовые опыт.
1: Да, безусловно. Причем один из первых моих розовых опытов, наверное, относился к возрасту где-то, я думаю, лет 13. Вот. И поэтому, и, собственно, более того, я могу сказать, что ни одна из моих подруг не миновала как бы в своих играх именно какой-то сексуальной игры, имеющей розовую подоплеку.
3: Даже Наташа.
1: Даже Наташа.

Пробьют часы, и ровно в полночь войдет прекрасная она. Склонившись рядом у кровати, расправит черные крыла. Ее знаешь ты, конечно, засос, целуя губы, твердь. Хранится то, что будет вечен. С тобой рядом чья-то смерть. Глаза, как стекла, смотрят в оба. Дыхание холодно, как лед. Языком лаская небо, она о чем-то напоет. Ее изящная фигура мешает сердцу в такт стучать. Но отвратительные крылья заставят сердце замолчать. И вот уже ты труп холодный в ее объятиях любви, и омерзительные пальцы ласкают волосы твои. Готовься к встрече с ней заранее, закрой все форточки в окне, не ровен час, и эта дама зайдет расслабиться к

Мне снился сон, что пес мой жив, и я, к нему прижавшись телом, внимал сердечному биению, лаская холку и живот. А пес, товарищ мой и друг, смотрел загадочно вокруг, был гнилью полон его рот, и вместо глаз сверкал белок. Но страха не было во мне, и в предрассветной тишине я целовал холодный нос, и радость бил собачий хвост. Но вот рассвет сверкнул, и вдруг мой бедный пес и верный друг завыл беспомощно и прочь умчался в тлеющую ночь. Я проснулся весь в поту, не смог ничем ему помочь, и лишь в сжатых пальцах ощутил с корнями вырванные клочья.

Осенней грустью полон лес, и сплит могильных одиноких. На многих надписи горят, и слов прощальных, и жестоких. Ты здесь одна, совсем одна, лежишь трухой бесхозной страсти, и время катится туда, где все, увы, не в нашей власти. А помнишь, как с тобой мы в ансамбле школьном начинали? Орали песни любви, которые нам тогда не дали. Гремел ударник боевой через фиговый усилитель, и Ленин мрачной пеленой смотрел на нас со стен, как бдитель. Толпа фанатов, школяров, любила очень наши вести, и каждый день на крыше снов звучали радостные песни. Но все прошло, как первый снег, ударом была злая новость. Ты закидала мышьяка до дури в ротовую полость. Тебя нашли на чердаке, сжимала ты тетрадь в ладошки, глаза горели в темноте, как у безумствующей кошки. Причина смерти не ясна, я до сих пор ищу разгадки, и со слезами вечерком стихи пишу в твоей тетрадке. В ней много прозы и стихов, но я пишу лишь там, где пусто, и в тишине твоих миров мое печальное искусство. Осенней грустью полон лес, ты как живая смотришь грозно. Среди нелепой суеты все очень выглядит серьезно. Пора идти, уже пора, вот-вот испортится погода. Пускай хранит тебя от грез всегда печальная природа. Я буду часто навещать и говорить с тобой, как прежде. Есть у людей такая блажь, успокоение в надежде.

0: Я вышел на улицу после обычной болезни, и вроде бы все как обычно, но что-то не так. Глаза из орбит мои от удивления полезли, увидев свинью, на которой бордовый пиджак. Еще 2 минуты, и ужас сменил удивление. На улицах не было больше обычных людей. Наверное, это из области сказок явление. Кругом были сытые рожи обычных зверей. Я бросился прочь, мимо улиц таких необычных. Наверное, случайно попав в мир заброшенных снов, меня провожали безумные взгляды привычных, к чужой суете безразличных, безмозглых скотов. И в миг, когда я, удрученный таким положением, таким нахождением в каком-то зверином аду, решив утопиться, забрался на мост и увидел свое отражение, нелепое в чистом пруду. Я был медвежонком с какой-то глупой рожей. Язык мой наружу торчал, источая слюну. Мне стало понятно, что нечего больше бояться. И я утонул в этом чистом зеркальном пруду.
1: Поставили ноги шире плеч. Руки над головой. Сделали вдох. И плавный выдох. Выдох. Наклон делаем. Боковые наклоны. Вдох. И плавный выдох. И как можно медленнее делаем. Вдох. Растягиваем межреберные мышцы. Растягиваем. Вдох. Вот. На выдохе одно легкое сжимается, а другое растягивается. И оно включается больше в работу. И так 3-4 раза в каждую сторону. Достаточно.
2: И у нас в студии гость, имя которого, как я уже вам и говорил, я скажу вам после окончания нашей с ним встречи. Это делается с той целью единственной, чтобы вы как-то могли сами делать какие-то предположения ваши, угадывали, что это за человек. Я могу сказать только одно, что имя этого человека вы наверняка знаете. И, собственно, речь у нас с ним пойдет о вещах, которые, и о вопросах, которые уже сами затрагиваете в ваших многочисленных письмах и так далее и тому подобное. Здравствуй, я рад видеть тебя сегодня в этой студии.
3: Привет, Александр. Здравствуйте, господа.
2: И первый вопрос, который затрагивают наши радиослушатели в своих многочисленных посланиях, это что такое страх? И насколько все-таки страх как явление, ну, на твой, конечно же, взгляд, прогрессировал, ну, относительно, скажем, десятилетия. Вот каким был страх 10 лет назад, каким он сейчас стал? И, соответственно, в этой же связи придется все-таки затронуть некоторые, может быть, негативные, может быть, позитивные, но тем не менее реально.
3: Даже вот мама, как бы священный образ. Ну, к примеру, страх, вот те люди, которые были когда-то очень молодые, слушали там Абе и Бунием, на сегодняшний день как бы оказались уже правителями. Ну, правитель — это как бы такой человек, который свои фантазии приводит в действие, превращает как бы в реальность. Вот, если говорить, ну так, сказочным таким типа язычком. Ну вот, и получилось так, что те люди, которые правители, они умеют, так же, как и великие артисты, звезды, передавать свои эмоции большому как бы количеству людей.
2: Но тут нужно, видимо, сказать, что это информация, то есть вот этот как бы поток своей энергии, они же передают не путем средств массовой информации, на уровне...
3: Именно, да, так. Как удобно, можно на разных языках говорить, можно говорить там на газетных каких-то, что энергетические какие-то позывы.
2: Да, но газетный как бы язык, он все-таки, как ни говори, он...
3: Общественный, ну, достаточно.
2: Общественный для самых невосприимчивых, ага, на мой взгляд, все-таки.
3: Ну, так вот, да, страх. Страх это как бы относится, но все-таки к чувству какому-то обычному, простому, настоящему человеческому чувству. Вот, достаточно серьезное чувство. Ну вот, и некоторые люди, которые как бы сегодня правители, они умеют также передавать эмоции свои, не только хорошие, но и плохие. Принято почему-то считать, что страх это... В основном, если говоришь, что я испугался, все говорят, ничего не бойся, с тобой как бы это плохая как будто эмоция или ощущение неприятное. Вот если переходить как бы в психиатрические такие вот области, вот, страх это вообще нездоровое чувство. Так принято считать в обществе. Ну вот, и вот великие люди могут передавать также и страх. И когда человек становится правителем, я бы вот подумал бы, что стоит ли только делать, ну, быть правителем только из-за того, что вот все-таки ты же чего-то боишься. Хотя бы вот нынешние правители, они вот там борются за какие-то там вот... благосостояния очередные. А борьба, она всегда приводит к определенным рода, как бы вот, ну, страху какому-то. Борьба, она всегда основана на страхе. Кто кого больше запугает, кто сильнее, как бы подавление одной личности другой.
2: Ну вот, я так полистал сценарий твоего нового фильма, который, насколько я знаю, вы собираетесь как раз показывать в, вот в этом большом медицинском центре, который будет как бы состоять из двух звеньев. Одно звено, это будет чисто коммерческое звено, это будет зуботехника там, и так далее. А другое
3: будет... Зубные протезы.
2: Да, ну, мосты.
3: Мосты обязательно.
2: Вот.
3: Ну, пломбы.
2: Пломба, естественно, да. А другое, это как раз отделение...
3: Психонейрохирургии.
2: Психонейрохирургии. И для этого специально сейчас снимается фильм, где страху отводится, как ни странно, лечебная роль. То есть там, как я понял из сценария, страх — это своего рода у вас как бы иммунитет для повышения сексуальной активности у обеих, так сказать, полов. Но, насколько
3: да.
2: это действительно...
3: Если говорить как бы о сексуальных отношениях, то, конечно, можно произвести некоторую сразу же хирургическую операцию, психонейрохирургическую, и, пользуясь большим количеством слушателей, сразу сказать, что страх можно использовать как бы для пользы. Ну вот, например, пример из «Кто нам мешает», как бы есть такие пословицы, тот нам поможет. Вот, отрицательное чувство мы превращаем в самое лучшее. Как бы мы вплетаем ее в сеть Камасутры, как бы любви, секса, размножения, человеческих таких отношений, близких, интимных. Вот. И женщина, то есть непосредственно женщина, земной житель, обладает чувством, обладает способностью передавать мужчине чувства, в том числе и страх. И вот хорошо бы уже
2: Извини, пожалуйста, вот немножко, может быть, немножко поподробнее вот рассказать, ну, не то что о способе, а немножко конкретизировать. Вот женщина способна передавать мужчине страх. С одной стороны, с этим трудно не согласиться.
3: Наряду со всеми остальными чувствами, уж коль мы говорим о страхе, как бы, ну, конечно, она же и любовь, и нежность, и все это от женщин. Все чувства вообще, как бы, женщина прародительница всех чувств.
2: Нет, ну вот...
3: Мужчина уже облекает их в слова, непосредственно в дела, в действия, там...
2: Скажи, пожалуйста, а не кажется ли тебе вот в данном контексте, что, в общем-то, любовь — это тоже страх? Ну, скажем, ведь любовь и жалость — это одно и то же. Когда человек любит другого человека, можно сказать, что он его жалеет. То есть, если мужчина женится на женщине, то не секрет, что это великий акт меценатства со стороны мужчины по отношению к женщине. Соответственно, любовь — это жалость. Соответственно, страх — это боязнь потерять того, кого жалеешь. Ну и так далее. Вот эта цепочка, если мы сейчас...
3: Опять же, расставаться, разве это не страх?
2: Да, и расставаться, и так далее. То есть, вполне возможно, что все вот эти чувства, которые женщина способна вмещать в мозговую коробку, как бы вот самцов с точки зрения биологии.
3: Но опять же, вот страх, как бы даже вот в Камасутре еще прошлой эры, ну, эры рыб, сказано, что да убоится жена мужа своего. Как бы известные живут правила. И женщине как бы уже от мужчины дано воспринять страх. А ежели она воспринимает его, то она его, конечно, приумножает же. Любая женщина всегда умеет это приумножить и украсить. Она же обратно отдаст это мужчине, вот, уже как бы в увеличенном виде, если можно так выразиться. фигурально. Ну вот. И я хотел бы сказать, что уже с юного возраста, это очень главное, с юного возраста в мальчиках желательно бы, вот, чтобы это воспитывать чувство страха, которое бы приводило не то что к наказанию какому-то, к примеру, вот папа с мамой рассердились на сыночка своего и запужали там вот, или божьим страхом тебя боженька накажет, там, или что-то мы тебя сейчас ремешком нахлопаем. Страх, воля.
2: Извини, пожалуйста, вот этот страх, да, там, боженька накажет или ремешок, ну, как бы боженька в данном случае это скорее, ну, из серии страхов перед шкафом темным или перед темным коридором.
3: Неизвестности просто.
2: Да, неизвестность.
3: Там ремень, скорее всего.
2: Да, ремень — это как бы вполне понятное чувство вот физической боли. А вот когда наказывают такими методами, то есть, дескать, вот сейчас мы тебя отдадим дяденьке милиционеру, вот получается, что это из серии тоже ведь неизвестность. Неизвестно, что дяденька-милиционер сделает. То есть, значит, здесь Бог и милиционер вот одно и то же.
3: Вряд ли.
2: Ну, извини, что
3: страх
2: я просто...
3: Страх перед Богом и перед дяденькой-милиционером совершенно, мне кажется, разный. Страх, он тоже обладает различными акцентами и как бы спектровыми такими, как бы спектральными оттенками.
2: Ну вот если можно, не мог бы ты немножко рассказать сейчас о ваших классификациях страха, о том, какой он бывает и так далее, чтобы каким-то образом наши радиослушатели могли сопоставить себя в дальнейшем.
3: Ну, собственно, я уже начал с того, что вот правители, как бы сегодня уже принято обращать внимание на наших правителей, вот, они могут передавать страх. К примеру, приснился дядюшке-правителю какой-то сон страшный, и его фантазия вдруг превратилась в его собственный страх, и все люди, которые идут за ним, типа того, что когда, если говорят о путях Господних, вот, они, значит, вдруг это тоже начинают пугаться из-за того, что всего лишь правитель приснился страшный сон. Вы понимаете, что это нездоровое, как бы, уже явление. И для того, чтобы быть правителем, сначала нужно подумать, а умею ли я не бояться, или как бы свой страх превратить в полезное чувство. Ну, вот такой, как, к примеру, воспитывая ребенка в страхе, мы вплетаем, как бы, в его сознание камасутру страха, и вместо того, чтобы, когда женщина хочет его напугать чем-нибудь и сказать, вот я уйду там, к примеру, к другому мужу, вот жена говорит.
2: Или к маме. Вот.
3: Да, или к маме вообще тебя брошу. Вот, как бы это должно вызывать у мужчины здоровую, крепкую эрекцию, и как бы все остальные последствия вот так вот.
2: То есть, видимо, ну, то есть нужна какая-то терапия, которая позволит мужчине в случае такого агрессивного выпада со стороны самки каким-то образом, наоборот, активизировать свою физиологическую и умственную, собственно, деятельность.
3: Это должно быть такое же чувство, как и все остальное.
2: А вот тут некоторые, значит,
3: такое... причем страх, особенно для мужчины, должен быть как бы особенно и полезным, потому что для мужчины страх – это гораздо... как бы действенней. Это чувство, которое приводит к действию. Заставляет или говорить слова, или думать как-то в другом биоритме. В чужом, как бы.
2: Ну, то есть тут можно, видимо, сказать, что страх и климат — это одно и то же. Ну, я поясню немножко.
3: Да.
2: А, ну да, ну ты понял, о чем речь.
3: Но климат, он во всех, как бы, отношениях, можно тоже понять.
2: А вот хотелось бы немножко говорить о маме-правителе. Все-таки тут тема мамы, она, в общем-то, очень заинтересовала наших радиослушателей. Вот с прошлой нашей встречи, я помню, практически мы с тобой встречались где-то год или полтора уже назад, где-то, да, по-моему, летом. Но это даже сейчас не важно.
3: Около года где-то, да.
2: Около назад. Года. Нас даже за этот год, по наблюдению наших радиослушателей, опять же, и по наблюдению социологической службы Института базитологии и всеведения, очень серьезно изменился сам характер, собственно, мамы. Вот, не говоря о, так сказать, десятилетнем прогрессе и каком-то новых формах страха и вообще вот этих отношений мама и так далее. Вот в данном случае хотелось бы узнать твое мнение о маме правителя. То есть, значит, либо там, получается, полностью произошло уже перерезание пуповины, либо мама как бы является неотъемлемой такой частью корысти этого человека, либо он вошел с ней в конфликт. И, может быть, эти страхи рождаются из-за конфликта с мамой, потому что мама, она святое как-то.
3: Да. Обязательно, да. Многие люди знают и изучают как бы психологию отношения мамы, к примеру, и сына. Но я думаю, на сегодня это особенно интересен дуэт, как бы.
2: Да, да.
3: Потому что для России это вообще священный образ, как бы царица Мама Небесная и Пресвятая Богородица. Всегда она предстает в церковь в образе красивой очень женщины с младенцем на груди. Ну вот. В России это вообще, ну да, я повторяюсь, священный образ. Но отношения мальчика с мамой, сыночка и мама, вызывают очень много всяких споров, проблем, об этом много говорят. Я хотел бы посоветовать просто оставаться как бы... наравне это тоже нельзя, конечно, быть. Но вот я друзьями. Это самое лучшее, когда... мама становится другом сыну, и сын к маме относится как к подруге.
2: А, то есть в данном случае мы получаем, если мы говорим...
3: Общение на равных абсолютно. Никакого подавления, к примеру, я твоя мама, и я тебя могу наказать или там чем-то испугать. Мама, конечно, воспитывает, у нее свои, конечно, методы уже есть.
2: Ну да, да. Ну, просто имеется в виду, что в данном случае вот его мама и он, они совместно генерируют вот эти вот, ну, неосознанно генерируют, они вот, значит, проснулись, и типа тут нет такого, он не спрашивает у нее, типа, мама, можно? А она ему не говорит, нет, сын, нельзя. А она не может уже сказать, она принимает молчаливые глаза, и он понимает, что да, можно, и выплескивает свой страх наружу, и люди начинают на улице бояться. То есть это...
3: Приходит такой период, когда уже маме и сыну, к примеру, не нужны совершенно слова. Это абсолютный духовный контакт, когда уже переходят люди к духовным таким отношениям, когда слова становятся лишними, или все, которые слова говорятся между мамой и сыном, становится или ложью, или привносит в их отношения какой-то диссонанс, и ну, вообще звучат как бы для кого-то всегда. Мама и сын — это такой дуэт, когда трансцендентный, когда два человека всегда находятся как бы на сцене, и весь мир смотрит на них, и все слова, которые они произносят, они как бы говорят не для сына, для мамы, мамы для сына, а как бы для тех, кто их слышит.
2: То есть работают как вот...
3: Я бы сказал, как актеры вот в театре.
2: Как очень актеры даже в театре, да. И как напарники, собственно.
3: Ну да, они же друзья.
2: Хорошо, тогда здесь в таком случае все-таки остается, как и в прошлый раз, не выяснена роль немножко третьей стороны, которая тоже существует. Это как бы мама-мама, которая, собственно, все равно там играет какую-то постоянную коррекцию. Вот мама-мама, видя иногда там, если, то есть, напарники, они, значит, творят какой-то беспредел по генерации страха, то способна ли мама-мама произвести остановку этого, и будет ли она это делать? Или все-таки она как бы третья вот в этой связке? Ну, ведь конфликты все равно бывают, скажем, известный случай, когда мама, она переключается на животных резко, в случае, если он выходит из-под контроля, он, например, вышел из-под контроля и изобрел атомную бомбу, она сама испугалась.
3: Или ее заинтересовала, к примеру, другая личность,
2: да.
3: Как кто, к примеру, ну, папа просто-напросто.
2: Да, да, то есть в данном случае потеря контроля. Вот каким образом мама-мама здесь, какое место занимает?
3: Что можно сказать о маме? Мама красива. Сын о маме всегда говорит, что это самая красивая вообще женщина, которую он видел вообще в мире, на свете.
2: А что говорит мама о своей маме?
3: О своей маме?
2: Да.
3: Ну, она говорит много очень о ней, конечно. И хорошо, если мама как бы жива. Бывает так, что уже расстались давно люди.
2: Уже как бы у них связь вот на другом уровне.
3: Да, потому что я хочу сказать, что вот, ну, опять же повторится, что смерти нет, и поэтому
4: духовная связь не прекращается. Если даже мама уже покинула этот свет, она как бы существует в других энергетических пространствах. И просто мама как бы, ну, не теряет связи с ней.
2: То есть практически советы постоянно. Тут, да. Кстати, как может быть доказательство вот этой аксиомы, хотя аксиома не требует доказательств, это то, как у некоторых вот мам получается печь пироги, точно как пекли их мамы. Да. Совершенно безо всяких каких-то рецептов, все что-то. Вот это чутье,
4: а порой уже и как бы образ начинает приобретать форму уже,
2: да,
4: своей,
2: да,
4: мамы.
2: Да. А вот,
4: я бы посоветовал вообще женихам, да, как бы молодым людям, которые хотят, ну вот, мальчикам вступить в брак уже в скором времени, посмотреть на маму своей невесты.
2: Нельзя ли здесь немножко...
4: Потому что из жены, как бы вашей будущей, получится именно это.
2: А скажи, пожалуйста, вот на какие все-таки черты особо следует обратить внимание вот молодому, значит, пупсику, он пришел, ну, к девочке.
4: Ну, конечно же, внешность, а о чем еще?
2: То есть именно только внешность, там, если, значит, на ягодицах засаленные пятна на халате,
4: ну, я думаю,
2: вот
4: когда
2: такие
4: раннем,
2: вещи или нет?
4: В раннем возрасте брак осуществляется все-таки, я думаю, что, конечно, чисто внешне.
2: То есть исключительно внешне,
4: да? Да, а еще о духе как бы вообще. И речи быть не может.
2: А скажи, пожалуйста, вот немножко в данном случае можно ли провести аллегорию между мамой человека и мамой животного мира? Ну, к примеру, вот кукушка, это оно же тоже вроде как мама, однако она каким-то образом сразу, ну, ты знаешь, откладывает.
4: Да, да, вот именно женщина вообще, не только мама, женщина вообще это житель планеты Земля. Как бы мужчина это дух, мужчина это каждый раз личность какая-то, которая пришла откуда-то для того, чтобы присутствовать здесь и иметь общение как бы с жителями. Ну, короче, это инопланетянин, пришелец. Каждый мужчина это пришелец. И совсем может быть даже из других не только миров, даже галактик каких-то. Вот. И каждый мужчина несет в себе новый мир. Как бы начало чего-то очень большого. Целой галактики и вообще вселенной какой-то новой.
2: Ну, просто он теряет вот как бы эти свои качества новатора на рудниках. На рудниках разрабатывает недра самой же мамы, поскольку просто постоянно происходит разработка недр
4: да.
2: мамы. Исключительно.
4: Ну, вот, а хорошо, да. когда это сливается, конечно, в конечном итоге. Называемая гармония. Вот. Уже когда в зрелом возрасте люди продолжают общение. И уже когда к половым отношениям, чисто к размножению, присоединяются уже духовные какие-то ценности, появляются. И мне кажется, это очень должно... И когда это все совпадает, как бы, и если поставить это на чашу весов, дух и отношения физические, вот, это, и когда это уравновешивается, это и есть та гармония, к которой вот стремятся все. Мне кажется, это очень редко бывает, но вообще на самом деле это бывает все-таки.
2: Ну, а
4: коли это присутствует, да. вот в фантазиях людей, стало быть, это уже есть.
2: Ну, это... одно дело как бы фантазии, другое дело мечты, поскольку мечты сбываются.
4: А мечта и фантазия же... это же сие как бы одно.
2: Вот тут я немножко не соглашусь, потому что как бы фантазия — это пассивная мечта, а настоящая мечта — это активная такая, скажем, передача какой-то энергии. То есть мы же уже говорили о том, что мечта сбывается.
4: Но вот... мечта, тогда мы скажем, что мечта — это фантазия, которую вы запомнили, и как бы
2: и
4: как любимую пластинку время от времени вспоминаете, как бы, и снова, ага, неплохо было бы сделать там, приобрести новую гитару, к примеру, вот мечта у меня такая. Вот, у меня не хватает никогда на нее денег. Когда они появляются, я все время их трачу там на что-нибудь, на мороженое или на жвачку.
2: Да, то же самое.
4: Ну вот, да. И вот если проигрывать все время эту фантазию, я хочу купить гитару, я хочу купить гитару, это становится мечтой.
2: Постепенно, да,
4: перерастает. Потом уже навязчивая мечта. Потом тебе говорят, что ты уже с гитарой избренил, что тебе нужно это по-настоящему, что ли, купить. Может, тебе помочь деньгами. И наконец-то появляются люди, которые тебе помогают, и даже покупают гитару, и тебе дают в руки и говорят, на, играй.
2: Да, ну а
4: вот,
2: если это
4: как бы то, что фантазия стала мечтой и так далее, ну, и реальностью.
2: А если это просто все-таки остается на уровне фантазии, то это как бы несбыточно. Поэтому здесь вот я бы хотел немножко в данном случае поговорить о весах. Значит, на одной чашке лежит гармония, на другой дисгармония. В том случае, если как бы перевесит дисгармония, то есть, а к дисгармонии относится и фантазии, то есть то мечты вот эти, они окажутся где-то очень высоко и не будут иметь никакого веса. Вот в данном случае не будет ли это причиной такого совершенно глобального страха, причем страха, который будет вообще мешать даже фантазировать, не говоря уже о мечте. То есть тут может быть два полюса. С одной стороны, этот страх убьет фантазии, и весы выровнятся и упадут направо. С другой стороны, значит, если этот страх и то испепелит, то получится, что весы будут колебаться вот так на ветру. То есть и в таком случае у мамы останется опять же та же роль, то есть она будет МК, то есть мама колба. Вот здесь вот мне бы хотелось услышать от тебя какие-то прогнозы на это.
4: Ну, нежели вообще вы используете страх как бы для таких целей, как бы, чтобы уравновесить весы. Вот. Но страх, я говорил уже, это чувство, которое приводит к действию, особенно мужчин. Женщина может расслабиться, просто сказать: ой, как мне страшно. И у нее это пройдет через 5 минут, как бы, и потому что, ну, женщина такова, что и. Ну вот. А для мужчины настоящий страх — это то чувство, которое приводит к действию обязательно. Или к изменению скорости его мышления. Опять же. Вот.
2: А вот об изменении скорости мышления нельзя ли немножко поподробнее? Вот как ты считаешь, скорость мышления, она зависит все-таки от генетического кода, который заложен от мамы?
4: Да, и, конечно, генетический код и биоритмы тоже тут все. И энергетические всякие различные завихрения. Вот. Есть, ну, все это имеет место быть.
2: А вот скорость мышления.
4: Я хочу еще сказать, опять же, вот все фантазии, о которых мы вот думаем, о которых пишет газета, или вот там вот мечтает о чем-то ребенок, все это существует на самом деле, я хочу сказать. Вот, то есть, иначе говоря, я верю так. Понимаете?
2: Не, ну это совершенно верно, с этим сложно не согласиться. А другое дело, что мы как уже говорили о том, что это существует, но
4: и
2: потом...
4: И можно со временем, конечно, когда все это закончилось, вот различные отношения, плохое, хорошее, иначе говоря, то, что раньше называлось шизофренией, и людей отстраняли от общества, разделение мышления на две противоположных категории, совершенно диаметрально противоположных, иначе говоря, как бы голова весы вдруг становилась у человека абсолютно, вдруг оказалось как бы даром Божьим, причем в абсолюте, человек, который чувствует и ощущает окружающее только так. Вообще вот я подумал, вы не подумайте, что как бы это Гитлер там и фашизм, как бы, но некоторые, конечно, есть оценка в этом. То, что вот мозги человеческие расположены к определенным формам мышления и создавания энергетических всяких потоков. Я различаю как бы вот четыре категории на сегодня человеческих мозгов. Вот. Человек, который голова и яйцо, как бы, имбецил. У него, значит, центр внутри, это он сам, как бы, и все, что вокруг него, это как бы острова счастья, которые он создает, культивирует и дарит всем остальным людям.
2: То есть он создает новую реальность не только для себя, но
4: да.
2: и для...
4: Иначе говоря, тот человек, о котором Христос даже говорил, что это зерно, которое вот сеется в почву. А вот почва, как бы, есть буцефалы, люди, которые именно вот непосредственно шизофреники, но они шизофреники-то на самом деле абсолютно нормальные. Иначе говоря, что шизофрению мы принимаем совершенно за норму поведения и существования, да, гуманоидов общества на планете Земля. Ну так вот, это как бы та межа, в которую имбецил посылает свой позыв или закладывает свое зерно, вот знание, новое какое-то чувство или вообще вот новый мир. Вот он вкладывает в каждого человека буцефала, человека, диаметрально противоположные человека весы или состоящие из каких-то двух граничащих противоположностей. Самое сегодня популярное — это мужчина и женщина как бы в одной личности. Вот в России это особенно остро чувствуется, что вот трансвеститы, транссексуалы, их много как называют, даже вплоть и гомосексуалисты, и педерасты, как бы, потому что это у нас как бы всегда это отсутствовало и считалось почему-то порочным. Вот, все остальное, ну, это все, короче, принадлежит к этому миру. Их очень много, буцефалов. Это такие люди, которые обладают диаметрально противоположным. Как ребенок. Хорошо и плохо обучают. Вот поймите. Правильно, ребенок, вот его говорят, вот это хорошо, это плохо. Это уже мир буцефалов. Именно тот мир большинства людей.
2: Ну, а хорошо, вот не кажется ли тебе,
4: что... А еще есть, как бы, я хотел сказать еще одни... Все было бы хорошо, если бы мир состоял из двух таких противоположностей, буцефалы и имбецилы. Вот, имбецилы сажали бы свой разум в буцефалов, и буцефалы культивировали бы. И,
2: так вот, я, извини, что перебиваю, я и хотел...
4: Влияли бы на материю.
2: В данном случае я и хотел привести пример, например, того же Адольфа Гитлера. То есть он, получается, был все-таки... какого-то рода имбецил, а вот вся немецкая нация в тот момент, ну, не вся, за редким исключением, были как раз буцефалы. Причем некоторые имбецилы не приняли вот этот посыл Гитлера, и там...
4: Поэтому стали наравне с ним какими-то правителями, он умел с ними просто помириться.
2: Да, он с ними умел помириться.
4: Общаться.
2: То есть в данном случае...
4: Свой свояка видит издалека.
2: Да, да, хорошая пословица. Просто опять же я хочу сказать, что вот это подавление как бы яиц вот этими людьми, ну, которых было большинство, и, как ты говорил, вот, шизофрения была какая-то там диагноз. Ну,
4: как себе представьте такое отношение? Сколько вот почвы на земле, угу, и сколько зерна, к примеру, пшеницы? Ведь не может же пшеница быть больше, чем сама планета. Вот,
2: никак.
4: Конечно,
2: никак,
4: нет. Вообще, да. Вот поэтому вот организовано все так же в отношении. Как бы планета Земля — это такой же, можно представить себе, живой организм, как, к примеру, человеческий мозг одного человека. Вот. Будь то или имбецил, или я все-таки склонен думать, что имбецил все-таки.
2: А вот, скажем так, вот имбецилы, которые используют в своей корыстной цели вот остальную массу для борьбы с другими имбецилами. Ведь вот, ну как, на твой взгляд, имбецилы, это они же не все по своей природе положительные. Я имею в виду, несут положительную какую-то энергию. Ведь наверняка есть имбецилы отрицательные, имбецилы завистники. Или все-таки в твоем понятии вот человек яйцо, он же имбецил. Он как бы целиком, его характер определен.
4: Мне трудно об этом судить, потому что как бы я сам являюсь от рождения буцефалом. Вот. И то, что мне дано знать, именно вот это знание, как бы отношение имбецилов и буцефалов, и именно поэтому я здесь, и поэтому я говорю как бы вам.
2: Нет, но тут ты немножко скромничаешь, поскольку вот эти исследования...
4: Потому что эти знания как бы не всем даются. Обычно, если имбецил что-то творит, обычно это человек творческой натуры, вот. И, пусть он даже плохой будет, но они никогда между собой не воюют, потому что это люди ума, большой, как бы, как бы вам сказать, большого духовного начала, огромного просто. Ну вот. И они никогда не могут между собой, потому что они знают, что борьба и война, или спор даже между двумя людьми, никогда ни к чему не приводит.
2: Но они могут каким-то
4: образом... Как правило, это одиночки все-таки.
2: Одиночки, но они же вынуждены считаться существованием друг друга и как-то делить сферы влияния вот на буцефалов, с позволения сказать. Они же не могут оставить этот процесс вот этого варева остальной массы вне
4: вот
2: своего
4: Иисус
2: контроля.
4: Иисус Христос говорил, да, про таких: будьте ловцами душ человеческих, как бы в Библии.
2: Вот.
4: Я запомнил, вычитал.
2: Да, но в данном случае как бы тот словил, этот словил, а делиться-то как-то надо, то есть... насколько они договариваются между собой, ведь должен быть раздел сферы влияния.
4: Ну, имбецил никогда не теряет связь со своей, как бы, любой пахарь, который вспахал почву, он никогда не покинет свое поле до полной зрелости, пока не получит урожай. Иначе говоря, система выживания, как бы, Нидзин, говорит о том, что все-таки дела обстоят именно так. Как бы это, может, и мы говорили о любви, бы, о самых теплых дружеских отношениях, но жизнь диктует выживание, как бы вот масса, биомасса, она говорит о том, что... Это то, что Господь говорил Троица Святая.
2: Подожди, еще немножечко поподробнее. То есть существует третья личность. Это просто дело в том, что действительно как-то получается очень просто. Имбецилы там и буцефалы.
4: Ну, да. Тут же сидят, да. А те, значит, воспроизводят. Как бы получилось, что вдруг господа и... Как же это называется? Слуги, что ли?
2: Ну, даже не слуги, а подданные, можно
4: сказать. Рабы.
2: Ну, рабы. Настоящий имбецил не будет относиться к буцефалам как к рабам. Это скорее средство производства.
4: Буцефала. Я же буцефал. Да. Поэтому я склонен считать, хороший и плохой делить все.
2: Нет, я считаю, что в данном случае вот буцефал, он, вернее, имбецил, он не даст буцефалу повода думать о себе, вернее, о своем, как бы, ну, боссе, как о начальнике. Или, ну, даже не как о начальнике. Он будет думать как о более умном компаньоне в каком-то, в общем, деле. Но там, по-моему, вот эти отношения раб и там масса, ну,
4: они... Может, конечно, показаться, что имбецил, к примеру, гораздо личность более духовно развитая и совершенная, чем буцефал. Раз их больше, стало быть...

0: Понятно. И так далее. Вот третье лицо в данном случае, надеюсь, ты не имеешь в виду маму, поскольку мама здесь не оговаривается, мама уже третье лицо.
1: А мы еще не говорили как бы о половых отношениях. Дело в том, что присутствие имбецилов и буцефалов совершенно здесь отсутствуют половые отношения. Не, они имеют, конечно, место быть, но не больше того, как игра, к примеру, сексуальная или любовная, ласки.
0: А, все-таки это третье лицо.
1: А, ну так вот третье лицо, да. Миницил, человек, который обладает...
0: Миницил?
1: Миницил.
0: Вот это интересно. Да.
1: Это как бы буцефал, но у которого, ну представьте, одна чаша наполнена сверх меры, а вторая совершенно пуста, вот если весы, как бы опять же себе представить.
0: То есть это как бы человек-губка, другими словами, который способен впитать, или эти весы находятся целиком в статичном положении, или они все-таки колеблются.
1: И вот дело в том, что еще четвертый есть. Весы, которые направлены слева направо, как бы левая чаша наполнена.
0: Да.
1: А есть другие люди, у которых наполнена, к примеру, правая чаша, а левая пуста.
0: Да.
1: И вот они всегда как бы вместе присутствуют.
0: То есть и все они относятся к категории миницилов.
1: Да, миницилы левые и правые, как бы отсюда и появилось вот психиатрические заболевания, как эпилепсия. Когда человек падает, это потеря ориентации в пространстве, то есть абсолютно.
0: То есть противоречие с самим собой, с окружающей средой,
1: да.
0: Полностью. Да.
1: Вдруг человеку, к примеру, вот представьте себе такую ситуацию, вдруг человек вот запомнил, вот, где у него левое, где право, с детства самого. Вот ему объяснили, что это левая рука, это правая. Вот. А он всегда всю жизнь считал, что наоборот, у него правая это левая рука, а левая это право. Но всегда он всю жизнь соглашался, как бы вот левша, которого научили писать правой рукой. Представьте себе такую ситуацию.
0: Что произошло насилие над...
1: Над личностью.
0: Кстати, это то же самое, я вот извиняюсь, что перебиваю, то же самое, что...
1: Говорит, что это не насилие, а как бы уговор такой, соглашение.
0: Да, молчаливое такое.
1: Да.
0: То же самое, кстати, как вот насилие происходит над ребенком, мамой еще, когда его учат распознавать время, как правило, по механическим часам, где нет цифрок. Вот, дескать, это стрелка там-то, хотя, в общем-то, мама, она боится чего? У нее страх перед тем, что ребенок это время чувствует. То есть мало того, что часы идут из-за него вообще.
1: Да, биоритм совершенно не соответствует механизму, который мы называем сегодня часами.
0: Да, происходит такое насилие. То же самое, что справа и слева. И следующий момент из этого совсем уже грубо, это когда учат завязывать шнурки.
1: Да.
0: Вот это как бы уже на уровне настоящего фашизма, как бы фашизма такого биологического.
1: Большего насилия, пожалуй, наверное, никто еще на собой не знал.
0: Хорошо, вот а не проводились ли такие социологические исследования насчет соотношения в природе миницилов левой и правосторонних? Может быть, каким-то образом нужно одних там, ну, не то, что как бы...
1: Они общаются между собой на любом уровне. Это может быть любой уровень, как то сексуальный, там, пусть то совершенно отсутствие каких-то сексуальных отношений, научные или духовные, энергетические. Короче, все, что придумано, вся лажа, которая весь хаос как бы в мире, это все привносит миницилы, потому что имбецил с буцефалом не могут существовать, потому что они вот уравновесятся хорошо и тому, и другому. Вот представьте себе, две личности. И тому, и другому хорошо. Вот, и они остались такими хорошими. И как бы жизнь на этом закончилась. Вот они на себя стали вот самими собой, и теми остались как бы навсегда.
0: То есть с данного момента это получается как цех по производству бутафорских фруктов просто.
1: Да, не должно же все как бы останавливаться, как бы жизнь, она и собственное движение, вот это одно где-то вот есть в этом общее что-то.
0: То есть в данном случае, конечно, получается, что миницилы, они существуют как бы вот как в баллоне с краской, металлический шарик, чтобы просто краска вот эта, она не засохла.
1: А вот эксцентрик, к примеру.
0: Как?
1: Эксцентрик. В механике что-то такое бывает.
0: А, да, то же самое. То есть это практически активизация вот каких-то процессов.
1: Двух абсолютных как бы личностей.
0: А скажи тогда такую вещь. Ведь, поскольку имбецилы, буцефалы, они, значит, да, они могут достигнуть какой-то гармонии между собой, находиться в состоянии покоя по отношению...
1: И создать мир, и планету, и галактику.
0: Да,
1: все, что
0: да,
1: нас
0: да.
1: окружает вообще, это придумали именно вот таким образом.
0: Да, но тем не менее.
1: И вообще я хочу сказать, что все, что мы есть, и со всеми веществами, и все, что мы сами, как бы и душа наша, и тело, все это фантазия великих личностей. Всего лишь фантазия. Вот представьте себе такую ситуацию.

0: ситуация, модель как бы.
1: То есть то же самое, что сон. Да. Можно сказать, что это сон великих личностей. А вот...
0: Одно время кое-кто считает, что сон — это как бы продукт своего собственного выделения, что ли, если можно так сказать. На самом деле ни одна фантазия, ни один сон человеку не приходит от него самого. Дух, обитающий как бы в теле, он, конечно, воспроизводит какие-то свои фантазии, но это настолько далеком и тонком уровне, что это может рассмотреть только другой человек, к примеру, который с ним очень духовно близок. Поэтому происходит тесное общение между людьми.
1: Нет, ну ведь известны случаи, когда вот эти фантазии, они как бы, ну, поначалу визуализировались, затем принимали какие-то совершенно уже физические конкретные формы, после чего, собственно, приобретали суверенитет от своего как бы создателя. То есть ты, например, сотворил новую реальность вроде бы, да, и думаешь, что держишь над ней контроль. Глядь, а завтра как бы тебе говорят, типа, адью, мы пошли. И они прям все собрались и ушли. И ты прям даже и не знаешь, где они сейчас ходят, потому что и ты даже сидишь и ждешь, что, скажем, если ты создашь сейчас какую-то еще одну новую реальность, ты что-то сфантазируешь, что те могут вернуться и между собой в этом вот мире новой реальности уничтожить вот тех, которых ты как бы по новой создал. Вот этот момент он...
0: Да нет, когда вы переходите уже на уровень создания новых реальностей, пусть то компьютерный, виртуальный, дело в том, что все, это же все фантазии людей,
1: ну да,
0: и все фантазии, они существуют также в материальном. Ну и можно сказать, что все, что, к примеру, придумал какой-то один ребенок, уже есть по-настоящему, так же, как мы с вами существуем, так же все есть в фантазиях ребенка. Это очень тонкое такое осмысление вот новых как бы веяний, так его духа, понятие жизни души.
1: Ну, а не может ли это быть так, как, скажем, комплект? Ну, ремкомплект. Вот к какому-то устройству прилагается ремкомплект. Так мамой, например, к ребенку при его рождении прилагается комплект определенных фантазий, не противоречащих вот миру, в который ребенок попадает. И как бы, а если как бы в этом ремкомплекте чего-то не достает, это подталкивает ребенка, значит, фантазировать как-то произвольно.
0: Когда вы достигаете такого уже духовного уровня и осознания того, что все фантазии ваши, всего лишь фантазии, существуют на самом деле, как бы, вот, и уже само слово, как борьба, война, уже отсутствует в этом. Потому что конфликт никогда не входит, не может существовать в одной личности. Представьте себе человека, который, вот, буцефала, который воюет сам с собой, как бы. Вот у него левая и правая половина поссорились, ну, представьте. Как бы левый глаз и правый вдруг поругались друг на друга и не стали, ну, не захотели быть вместе.
1: Ты знаешь, что, кстати, где-то процентов, я не хочу обидеть как бы население нашей страны и других стран, но тем не менее мне кажется, что процентов 80 вот населения страны находится в серьезном противоречии между собой, сами с собой, именно из-за нарушения вот этих, как правая и левая сторона поссорилась. Это и есть как бы, кстати, другое объяснение вот такого явления, как базитизм, причем уже агрессивная фаза базитизма, когда вот такому человеку, у которого лево и право поссорилось, ведь очень трудно не то, что какой-то даже терапия это как бы вынужденная мера, на которую нельзя идти, поскольку это не гуманно, а просто психотерапия какая-то, она ни к чему, как правило, не приводит. Наоборот, говорят, да что, ну там, мы пойдем дальше.
0: Мы же совершенно нормальные, зачем?
1: Да.
0: Почему так принято считать, что все рассказы о духовности и о психиатрии, потому что психиатрия и духовность в стране, такой как Россия, приобрели сравнительно одинаковые как бы названия. В общем, это одно и то же.
1: Ну, практически получается, да.
0: Да, потому что все-таки духовных людей, как-то даже священников, пусть, мне кажется, когда-то власть имущие, попросту правители объявили все-таки, ну, не то, что объявили, а заставили большинство людей думать так, что это как будто не вполне нормальные люди. Как-то даже, может быть, и психически неуравновешенные, и вплоть даже до того, что сумасшедшие просто.
1: Но, с другой-то стороны, это было где-то, может быть, так и всегда. Да, единственное почтение было к каким-то шаманам и так далее, но потом пришли миссионеры и сказали, что шаман это как бы как бы срань господня, а вот настоящая, дескать. И прям поднесли. А те, как бы они говорят, да, это как бы дело... То есть они принесли им общественный храм, а вместо храма индивидуального принесли храм общественный. То есть здоровую конструкцию там с каким-то куполом, куда можно прийти и поклониться общественному как бы богу. То есть в данном случае вот это очень сильное оружие психическое, но вот именно сама церковь, это же...
0: Да-да.
1: Вот. А вот каким же образом можно, ну не то, что этому противостоять, а вот каким образом вот это, этот дуэт, мама, значит, и ее вот как бы производные, каким образом они могут...
0: Продолжение даже.
1: Да-да-да-да.
0: Так все нормально на самом деле. Все просто прекрасно.
1: То есть так и будет.
0: Да. Но я думаю, что борьба как таковая, споры, скоро это должно закончиться, потому что настоящий правитель именно духовный, и люди высококультурные никогда не допустят, чтобы происходила борьба одного бусефала, к примеру, по какому-то там поводу. И происходит оздоровление вообще почвы, называемой человеческие мозги.
1: Вот, а здесь, может быть, немножко как бы...
0: Экология как бы начинается изнутри сегодня.
1: Это да, но я немножко позволю тут себе не согласиться. Дело в том, что как бы вот, как ты правильно сказал, люди культурные не позволят возникнуть конфликту между имбецилами и буцефалами, да? Вот. Но как бы у них есть такая установка, что для сохранения собственной культуры и для сохранения...
0: Это какой-то код даже там генетический.
1: Да, да.
0: Для... Так устроена природа. То есть это такая фантазия тех высших личностей, в которых мы как бы присутствуем.
1: Нет, ну подожди. Мне опять же кажется, что вот это время, оно как раз лет 10 назад прошло, когда вот такие люди, о которых ты говорил, полезут... ну не то, что полезут, а станут не допускать этот конфликт. Скорее сейчас, мне кажется, произойдет по-другому. Вот у них начался конфликт, то есть, значит, имбецилы, буцефалы, у них между собой какая-то разборка, тут еще, значит, прилезли вот эти весы туда-сюда. Вот в данном случае вот люди, творящие вот эту реальность, они уйдут от ответственности активно, потому что у них будет оправдание такое, что мы уходим от ответственности, чтобы сохранить наш, дескать, внутренний храм в чистоте, то есть наша культура, она должна быть внутри, мы не будем это урегулировать, мы лучше сделаем так, это реальность новая, она станет старой, она самоуничтожится, а мы лучше создадим новую.
0: Они без этих как бы не могут объединиться.
1: А им не нужно объединение сейчас.
0: Без другого не могут существовать, вы поймите правильно.
1: А вот,
0: как сын не может быть без мамы. Сын как бы это продолжение мамы.
1: Это да, ну а вот есть же действительно случаи, когда вот происходил полный отрыв пуповины, и как бы мама была, ну не то что забыта, она была на уровне каком-то, ну типа как японский император, вот из этой серии не больше того, вот, или там английская королева, вот, а пуповина уже была разорвана, он как бы творил неосознанно, у него мозг, да, очень хорошо все генерировал, но генерировал то, от чего он сам с утра, он просыпается с утра, смотрит, значит, за окно, а там, в общем-то, результат его генерации такой, там все, значит, ходят там, и там у них все налево там свесилось, а у этих там направо все свесилось. Он так, ой, бежит, а мама, понимаешь, а пуповины вот висит кусок, мама ушла, а ее нет. Он так, ой, и куда? Он такой беспомощный. И он бежит, конечно, там...
0: Оказался вдруг в мире своих фантазий, как бы.
1: Да, да, которые сильнее его.
0: В абсолюте, но вот если представить, да, что личность оказалась вдруг в абсолюте в своей собственной фантазии.
1: Да, ну вот это уже сейчас много достаточно.
0: Такое может произойти, но буквально в каких-нибудь деталях.
1: Ну, а насколько эти детали, вот на твой взгляд, все-таки опасны для всего окружающего? Ну, например, там, для природы. Вот это же тоже очень важно. Ведь вроде бы детали деталями, а с другой стороны, как бы один сделал, да, другой посмотрел, смотрит, ага, этот бы с пуповины создал, посмотрел, испугался, вроде пронесло, думает, ну ладно, а я типа там, ну чем, ну там детали, я попробую. Раз так, а завтра уже им приходят, говорят, это вы знаете, на самом деле вы как бы созданы нами, вот как бы вы наша новая реальность, вы теперь старые, мы сейчас...
0: Ну представьте себе, да, отношения, как бы сын-мама, опять же, вот уж взяли, если мы такой святой образ, как модель. Представьте себе, что сын рождается в мире своей мамы. Все, что вокруг его окружает сына, это всего лишь фантазия мамы.
1: Да, конечно.
0: Не просто как бы даже вещества какие-то там или предметы, или что-то, или он сам вот как бы потрогать левую рука, может, правую, правую, левую. Вот. А это всего лишь мамина фантазия.
1: Да,
0: вот.
1: То есть она, ну, своего рода джойстик такой. То есть каждая да. его рука — это джойстик для него же самого.
0: Она, конечно, живет в своем каком-то мире духовном. И если туда заглянуть, она редко кого пускает, конечно, только любимых людей.
1: И, кстати, вот они как бы не имеют права говорить о том, что там увидели, как, не, как это не жалко. Хотя здесь она совершенно права. То есть,
0: потому поэтому что... может это показаться или очень каким-то сказочным, или даже тебе скажут, что ты сумасшедший, потому что это очень как бы нереально всегда.
1: Нереально, и это, опять же, принесет какое-то да, очень большое добро, с одной стороны, но этим добром не сумеют воспользоваться вот, и сами себе натворят, то есть у них весы могут вверх прям загнуться так сразу. Ну, поскольку любая информация, ей нужно же уметь пользоваться. Если эта информация какая-то очень, так сказать,
0: но в основном,
1: от мамы,
0: конечно, да. Это все хорошо до тех пор, пока сын не вступил как бы в половую зрелость и не захотел стать сам личностью. Если это имбецил, то как бы вот тем зерно, тем создателем, творцом, как бы вот образ творца священный встает перед нами. Вот. Или тем же буцефалом. Просто человек, который знает, что хорошо, что плохо. Именно по-настоящему абсолютно это знает. Вот. Как для самого себя, так и для окружающих.
1: Ну, то есть, здесь в данном раскладе получается, что основная функция мамы — это как бы вот этот небольшой отрезок до того, до семя извержения, собственно,
0: время
1: проследить.
0: Рождать новую реальность.
1: Для, ну, что на его пути, естественно, пока вот да. он... Ну, а в тот момент, когда он достиг половозрелости, уже обмахнатился, вот она от... может уже прекратить это делать,
0: вот,
1: генерацию.
0: Да, вот, вот отсюда, самой. С этого момента и проявляются такие вещи, как сексуальная агрессия, вот страх, в частности. Потому что сын как бы становится разрушителем материальной иллюзии. Именно материальная иллюзия — это не значит вещество, строение всех предметов, как бы плекс, это называется. А именно вот ее даже фантазию уже в корне как бы. Иначе говоря, вдруг сын является как бы самой пагубой или смертью даже вот тем образом страшным, которым именно как бы является смертью вот своей матери.
1: Ну, не целиком, а той части ее генерации, и, которая вот была создана для вот до, что, которая действовала до начала его созревания, собственно говоря. Но я-то так думаю, что это
0: ее рода... великий дух, она как бы ощущает, она знает, что то, что она как бы породила, и то, что все ее фантазии должны как бы ее в конечном итоге закончится и уничтожит ее саму.
1: Ну, здесь в данном случае вот эта самоотверженность, она же как бы заложена, как ты считаешь, в ее природе, или это у нее насилие над собой? То есть иногда ведь это происходит случайно, то есть она глядь, а уже надо. А иногда это бывает очень как бы серьезно.
0: Это все не в природе. Женский дух живет совершенно другими категориями. Даже...
1: Вот немножечко поподробнее, если можно, об этом, да.
0: Как бы я хочу сказать, что женский дух живет всегда. Мужчина волен объявить себя или захотеть, что это быть умершим или живым всегда. Вот, как бы встают такие образы. Великие, как бы, личность, которая живет всегда, присутствует во всех своих воплощениях других. Иначе говоря, реинкарнация. Вот. Или же вот другая личность, которая все время погибает. Вот он воплотился в каком-то образе мальчика, к примеру. А его дух настолько силен, что он знает, что значит в такой форме он существовать не хочет или просто не может.
1: И ему постоянно попадает в аварию или еще куда-то.
0: Да, да. Именно просто потому, что он так фантазирует и так создает для себя такую обстановку.
1: Хорошо.
0: А женский дух перемещается, как бы все, что женщины, живущие на планете Земля, это единый храм, в котором живут души мужчин, как бы вновь прибывшие с различных галактик. Вот. И женский дух, он переливается как бы из одного в другой, из пустого, как бы, скажем, в порожнее. Может, это и смешно, и грубо, конечно, звучит.
1: А скажи, вот...
0: Достаточно, у женщин достаточно симпатии. Если одна женщина понравилась другой, они тут же становятся одна другой, другая этой.
1: Да, взаимосвязь, там, слияние и так далее.
0: Да, они меняют храм, как бы, дух. А одной женщины, вот, как бы, встает подруге мама, образ. Тоже она тоже мама должна быть, точно так же она себя ощущает, она должна быть такая же обязательно.
1: А вот,
0: и они должны быть симпатичны друг другу.
1: Ну, само собой. А такая вещь, как...
0: При таких условиях они сразу, как бы, дух одной мамы переходит в дух другой мамы.
1: Ну, кстати, частично может, не обязательно целиком. То есть, может быть, какая-то...
0: Да, может, частично, можно и детально как-то, да.
1: А вот такая вещь, скажи, пожалуйста, как вот, как аборт, это не является ли самым хитрым обманом вот мамы с точки зрения? То есть, он не просто там, то есть, он даже гораздо старше по уму своих товарищей, которые попали, например, под автобус, чтобы это их не устраивает, а уже раньше, они до появления.
0: Вы сами ответили как бы на свой вопрос, Александр. Дело в том, что вот, получилось так, что аборт это как бы в основном происходит от мужчины. А мужчина, как правило, вот если такой человек, мужчина, который занимается самоуничтожением.
1: Ну да, так, постоянный суицид, дескать.
0: Да, вот, ну вот, к примеру, такая личность, которая живет для того, чтобы скорее бы умереть. Ну, наконец-то, ой, моя смерть пришла. Ну вот, и хорошо, наконец. Как бы смерть ждет как избавление от каких-то мук или там обязанностей супружеских. Вот, представьте себе такую личность, которая вечно недоволена вот как бы своим воплощением. Вот, я не говорю о том, который доволен всегда и умеет создать вокруг себя атмосферу и рабочего, и духа, и для тела, чтобы ему всегда было как бы наслаждаться. Жизнь для наслаждения у человека. Вот, он культивирует эту мысль, и всегда вокруг него еще на 150 миллионов лет там как бы присутствует такая ситуация, когда ему всегда будет хорошо, и окружающему его, любящему его всегда будет хорошо. Вот. Я уже не говорю об такой великой личности. Ну вот, так вот, аборт идет от того человека, который как бы вот все время самоуничижается. Обычно это любимый человек, который предал женщину, будь то измены или просто сказал, к примеру, я не могу уже, потому что я еще молод слишком быть отцом.
1: Или наоборот, он говорит, я как бы не еще молод, я уже очень молод, чтобы быть отцом. Это
0: да, уже, вот если правильно, да, по духу, если так.
1: Ну, ты знаешь, давай сейчас ненадолго прервемся, а после этого продолжим наш разговор. И я напоминаю вам, что сегодня в гостях у программы «Монморанси» человек, имя которого я пока вам не буду называть. У вас есть возможность постараться догадаться самим о том, как его зовут. Хочу сказать только, что человек это наверняка вам известен. Если у вас возникнут какие-то вопросы к нему, то можете задавать их по телефону 203-19-22. Ну, и мы продолжаем нашу тему, наш сегодняшний разговор. Скажи, пожалуйста, вот как бы не кажется ли тебе, что в последнее время одной из составляющих страха все-таки как такового является неправильное осмысление вообще самого понятия «время»? Ну, то есть, поскольку мы знаем, что уже пришло...
0: Всегдашнее опоздание... Стресс.
1: Да, вот именно это я имею в
0: виду. Это отношение к страху как к нездоровому чувству.
1: Да, вот мне бы хотелось все-таки немножко затронуть тему времени. То есть вот само понятие «время», изменилось ли что-нибудь с тех пор, как было решено, что настало все-таки всегда? Потому что...
0: Ну да, всегда же все-таки абсолютная единица, да, более-менее то есть... приближенная. Мы же все стремимся к абсолюту, к красоте. Красота — это абсолют, и абсолют — это Бог. Именно то, что как бы надо, самое высшее достижение. Пусть даже разума или цивилизации, или еще чего-то такого.
1: Да, но мне бы хотелось немножко индивидуализировать.
0: Ну так вот, да. Наконец-то, когда после разделения времени ощущения было, есть и будет, после того, как не стало и смерти, и ощущения там каких-то расставаний, вот, часы всего лишь стали прибором, хронометром. Ну, всего лишь прибором, который как бы объединяет нас всех, совершенно не отражающий настоящую реальную действительность. И даже и то, что я не побоюсь этого сказать и объявить, совершенно не соответствующий космическим каким-то влияниям и соответствие приближения или удаления каких-то планет. Ну,
1: то есть, как бы, ты хочешь сказать, что вот хронометры вот эти, это как бы управляется кем-то ради чего-то. Все-таки вот хотелось бы это узнать немножко твой взгляд на эти вещи, потому что неоднократно...
0: Ну, для того, чтобы себя ощущать просто в какой-то, в одной из фантазий вдруг вместе.
1: То есть...
0: Да, понятно, ну вот была фантазия, к примеру, что на всей Земле должен победить коммунизм. Об этом же кричали по громкоговорителям ежедневно. Да, здравствует коммунизм, да здравствует коммунизм, всегда же кричат. И все люди себя чувствовали, что да, мы вот вместе, мы все как-то едины, и нам хорошо от этого. Потому что единение всех людей — это счастье.
1: Ну, а в данном случае получается, что вот...
0: Без всяких сомнений, как бы.
1: Да, но немножко получается разногласие в том смысле, что как бы, если ты говоришь, что хронометры все вот эти и часы, они не соответствуют как бы реально существующему какому-то времени, да,
0: да.
1: То получается, что это обман во благо. Вот то, что
0: ну, будем сказать, что, скажем так, что часы все-таки это создание, этот прибор, абсолютно управляющий материей, именно веществом. Они созданы, хронометр, в общем, хронометр создан для того, чтобы какие-то поезда там не столкнулись друг с другом, чтобы один человек встретился с другим, как бы два тела столкнулись и что-то создали еще новое. В общем, хронометр, управляющий материей, как бы ключ к веществу.
1: То есть, как бы то же самое, что как бы идти и не падать из этой серии. Что...
0: Да.
1: Хорошо. Просто... А в таком случае, ведь ну, во времена древних греков не было индивидуальных хронометров, там вот наручных часов и так далее. Было там на центральной площади в Афинах одни солнечные часы на всю братву ихнюю. И, тем не менее, каким-то образом они умудрялись как-то сталкиваться. Но те часы, они, тем не менее, гораздо более реально отражали то время, которое было тогда, хотя оно было совершенно другим. То есть, ведь время тоже серьезно изменилось. Тогда все-таки существовало сегодня, завтра, вчера, неделю назад. Вот, поскольку сегодня существует только всегда, то ведь эти часы, они как-то должны выглядеть совершенно по-другому. То есть, вот, как будто не мог немножечко так пофантазировать, может быть.
0: Это всего лишь другие часы, какая разница. Можно создать другой прибор, к примеру, опять вернуться к солнечному, сказать, что сегодня по солнечному самое лучшее. И самые точные поставить на площади, к примеру, вместо мавзолея, и сказать, что вот эти часы самые точные. И, к примеру, из одной чаши в другую будет пересыпаться там за 5 лет. И все будут знать, что это пятилетка вот пришла. И опять, что за эту пятилетку мы должны создать столько, выловить столько рыбы там, или ну, создать колхоз-миллионер очередной.
1: Угу. А вот
0: просто принять за абсолютное что-то общее такое.
1: Так может быть имеет
0: единицу, какую-то единицу, абсолютную единицу нужно ну, ощутить общество, нужно ощутить абсолютную единицу.
1: Так, может быть, имеет смысл каким-то образом измерять сейчас время вот комбинацией других каких-то величин, ну, например, давление, влажность, там, ну, я имею в виду атмосферное давление, влажность, температура. Может быть, время как раз оно состоит вот из этих...
0: Но это иные приборы просто, один прибор.
1: Нет, я сейчас говорю не о приборах, я говорю о реальной сущности времени, то есть состоит ли время из давления, из температуры каждого индивидуума и так далее. Да, ну, соответственно, как бы из биоритма и так далее. То есть, или все-таки это заблуждение вот Арнольда Загу?
0: Все-таки это, да, заблуждение, все-таки любовь и все-таки биоритмы. Потому что если один человек просыпается ночью и говорит, что сейчас день, и он видит, что сейчас день действительно, то всем людям, которые идут за ним, и все, кто его любит, они тоже так же будут видеть, как он.
1: Нет, ну хорошо, тогда здесь встает такой вопрос. То есть ведь вот нам в данный момент с тобой удобнее, чтобы сейчас был день. То есть мы объявляем, что сейчас идет
0: иначе
1: день.
0: Говоря, что
1: но
0: если...
1: подожди, мы же в состоянии сделать так, чтобы действительно был день. Мы этого не делаем, потому что мы очень гуманные люди.
0: А потому что есть такие люди, которых любишь ты или которых люблю
1: я. Да, я и говорю о гуманизме.
0: Они, между прочим, на самом деле достаточно высокие, организованные личности. Вот, они имеют имеют общение сейчас через дух, через нас, как бы общение. Вот. И они решили, что сейчас ночь, как бы, и мы их настолько любим, что мы не будем даже спорить с ними. Зачем? Мы просто принимаем это с любовью и с радостью.
1: Да, и целиком, кстати, благодарны.
0: И никто в этом, что... да, не сомневается никогда.
1: Да, а скажи вот о чем я хотел еще у тебя узнать.
0: Иначе говорят, что когда ночь, это не всегда ночь на самом деле.
1: Ну, просто говорят, это как бы принимается условие, что, дескать, да, на данном случае 3 часа ночи, как бы, и все. То есть, чтобы не травмировать тех, кто действительно так считает. А, скажи, да, пожалуйста, а касается ли это температуры? Вот объявляли, что, дескать, завтра будет как бы холодно, да? Вот, да. Идет, то есть, такая, какое-то опять насилие. То есть, кому-то, видимо, очень захотелось, чтобы завтра было холодно. Ведь понятие тоже холод-тепло, оно, ну, не то, что относительно, это просто не существует. Существует,
0: да, тоже,
1: как бы, константа температуры определенная, а меняется, да, нагрев тушек.
0: Здесь деньги.
1: Деньги, думаешь, на Миша?
0: Да. Обязательно. Потому что каждый бизнесмен и очень большой человек, простите, вот, он может как бы влиять на окружающее его общество, которое создано в его понятии для того, чтобы создавать его благо, создавать его кошелек, из которого он как бы им сделает что-то хорошее взамен.
1: А, вот так,
0: да. Угу. Он может повлиять, конечно, на погоду и сказать, что тетеньки там с гидромедцентра, скажите, что завтра будет гололед, на самом деле будет очень тепло. И поэтому он поедет уже на резине, как бы уже на своем автомобиле, на летней резине, а те еще поедут с цепями. И он, конечно, всех перегонит там, заработает лишнюю копеечку там, ага, денежку.
1: Ну, в принципе, да, я думаю, что это, в общем-то, наверное, основная из причин. А скажи ты вот такую
0: это
1: вещь.
0: Влияние, подавление, это все борьба. Вы поймите, вот все это от борьбы, от подавления одной личности другой. Это все проходящее.
1: Ну вот мне кажется, что гораздо более таким ярким примером подавления как бы меньшинством большинства, но большинство этого где-то и заслуживает. Это являются вот такие обращения как бы через средства массовой информации к населению, что, дескать, людям с не очень хорошим здоровьем, со здоровьем, которое каким-то образом редактируется внешними погодными условиями, следует быть осторожным в такие-то дни, дескать, неблагоприятные дни. Вот,
0: гуманизм, да, конечно, отношения...
1: Но он же отсутствует здесь, в данном случае, вот, который я описал.
0: Существует такая модель общества, это модель общества называется гуманизм, и как бы присутствие, ну, иначе говоря, ориентация на человека, который слабее или болезненнее каким-то образом. Но нет, вы поймите, но же... и все общество, да, становится и слабее, и болезненнее от того, что помощь, конечно, необходима, но следовать этому и делать из этого как бы смысл и модель всего общества. В модели всего общества должно присутствовать как бы вот эта деталь, гуманизм. Но вовсе это не должно быть единым целым.
1: Нет, ни в коем случае. Но здесь, в данном случае... То есть, что такое антигуманизм? Антигуманизм — это отсутствие гуманизма в личных корыстных целях, правильно? А здесь это просто мудизм уже. Когда... Да, ну то есть идет просто загрузка конкретная, конкретных личностей. То есть в данном случае, когда идет такое предупреждение, что это неблагоприятные дни. То есть на самом деле все дни одинаковые, когда есть всегда и постоянные температуры, и давление постоянное, просто идет в тиралово своего рода гипноз. Людям с тем, чтобы как бы даже не добиться от них чего-то, а с тем, чтобы доказать себе свое «я». Вот я, дескать, очень мощный, я им сказал, и они из-за этого начинают хуже. У них прыщи прорывают и пучат.
0: Да. Любопытство — это здоровое чувство, то же самое, к примеру, как и страх.
1: Нет,
0: это тоже чувство и ощущение. Если одному человеку очень интересно, к примеру, какой завтра день, благоприятный или неблагоприятный, а другой человек взомнил себя богом, к примеру, имбецил один, вот, и он сказал Буцефалу, ну, конечно, это завтра будет неблагоприятный,
1: да,
0: день.
1: Да. И тот, конечно,
0: а тот ему дал, к примеру, денежку или готов платить за ту литературу, которую выпускает имбецил. Я еще раз скажу, что имбецилы, они могут себе взомнить о себе, что они боги и творцы. И действительно это так. Это тот священный образ, о котором говорится и в церквях, и в священных писаниях. Человек-творец, который создает не материальный мир, а создает то, в котором существует этот мир материальный. Как бы одна из деталей той структуры, в которой живет имбецил по-настоящему.
1: Да, но
0: дело,
1: но,
0: в том, что имбецил, да, да, да, имбецил не может существовать без Буцефала.
1: Не может, но с другой стороны, ведь нехорошо ведь имбецилу смеяться над Буцефалом.
0: Да почему? Хорошо. Смеяться нет. Всегда хорошо.
1: Нет, ну хорошо.
0: Главное, чтобы это не выходило зло просто.
1: Вот, а это же, когда говорят о неблагоприятных днях, это же прям сатанизм какой-то.
0: Да, если есть, кстати, вот если есть потребность сегодня в сатанизме, и говорят, что вот, к примеру, должен появиться антихрист, наконец-то, сначала до Бога, и если общество хочет этого, то они найдут и личности, и люди найдут, и создадут, пусть это антихрист и явится даже и не в той, ну, я оговорился, конечно, пусть, не дай Бог, конечно. Ну вот, пусть это будет не личность, как человек, к примеру, а какая-то вот фантазия. К примеру, вот как страх. К страху относятся как к болезненному чувству. А на самом деле это совершенно здоровое чувство, к примеру, для мужчины.
1: Есть такое мнение бытует, что как бы антихрист, нехорошо это слово говорить, конечно, но тем не менее, что он уже сейчас появился, его происшествие началось, и как бы он материализовался в системе интернет. Вот как ты считаешь?
0: Да вот священная мечта вообще всех людей, я просто в этом уверен, что наконец-то, чтобы что-то происходило, чтобы дух как-то продвигался, существовал вообще.
1: Нет, ну просто уже, ведь поскольку идет серьезное развитие...
0: А так как не происходит ничего, и нету второго пришествия, наконец-то, обещанного, как бы уже говорят, что Бога нету, представляете?
1: Так нет, но ты сейчас в данном случае, как бы, может быть, ну, считаешь, что, скажем, Бог или Антихрист, это значит, один дяденька с бородой добрый, а другой с рогами, вот. А вовсе не обязательно они в современном мире должны существовать в таких материальных, в таком материальном виде. Это может быть что угодно.
0: Это тот мир, который создал имбецил, то есть человек-бог, творец, как бы его фантом, плохая фантазия.
1: Да, но однако...
0: Вот, и которая присутствует в умах буцефалов, то есть людей, которые все раскладывают как бы на все по полочкам, на две составляющих. К примеру, ноль и одна, как цифровая аппаратура. Вот. Да, это тоже изобретение же буцефалов.
1: Да.
0: Ну вот, и вот, пожалуйста, происходит так. Вот такие вещи происходят, что в одном человеке, как бы в буцефале, начинается война. То есть одна половина вдруг появляется богом, другая становится антихристом.
1: Ты послушай, в таком
0: не
1: случае
0: бог, антибог. Как бы война в одной личности же. Не могут же глаза поссориться друг с другом. Две руки не могут побить друг друга. Дело в том, что вот...
1: Но подожди, в таком случае...
0: Не перебивайте меня, пожалуйста.
1: Нет, подожди.
0: Очень важная
1: да, прошу прощения.
0: Дело в том, что я хочу очень важную вещь сказать о том, что я узнал только сегодня. Дети сегодня говорят, да, не только дети, подростки вообще уже, говорят все, Бога нет. Бога нет и занимаются буквально своими делами. Ходят там по подъездам, и значит, можно говорить всякие слова некрасивые и поступать как-то некрасиво. Раз Бога нет, ну что ж теперь сделать?
1: Ну да, дескать.
0: Да. И вообще родители обманули нас, обещали, что будет вот скоро.
1: Да, и ничего не произошло.
0: И ничего не произошло. Да. И даже антихриста как бы не появился. И вообще никакого чуда.
1: Нет, просто я еще раз хочу сказать, что он не визуализировался. Вот я все-таки
0: да,
1: хочу...
0: Да, да, его нельзя пощупать. Его нельзя посмотреть там, вот, да, хотя бы посмотреть.
1: Тронуть за вымя.
0: Да. Ну так вот.
1: Произошел обман такой.
0: Да. Ну вот, так продолжение есть в книгах священных. Люди, которые молятся Богу и называют его Аллах, но Бог един, и ему молятся как бы все по-разному. Вот, и имен у него очень много. Ну так вот, нет Бога, кроме Аллаха. Как бы вот нет Бога, запятая, там должна в этой фразе существовать, кроме Аллаха. К примеру, просто у Бога может поменяться даже имя. Бог может возникнуть в одной как бы ипостаси или в другой. Или приобрести вдруг иное имя, его всегда нужно узнавать просто на все.
1: А вот вполне возможно, что просто тут не произошел вот обман со стороны родителей вот этих подростков, а просто как бы по неведению, вот они не знали о таких воплощениях всеразличных, и у них сейчас происходит у самих дезориентация. Они смотрят, они, может быть, чувствуют, что вот оно здесь, но им страшно в этом признаться, потому что у них спросят, а где, покажи, а у них не хватает уже их компьютера, встроенного на вот как бы на распадных эхолотах, нет, они не чувствуют.
0: Вдруг оказалось,
1: они же не
0: что...
1: киты, вот это очень важно, что человек должен быть кит. Вот если человек кит, то он как бы должен все. То есть вот любой как бы буцефал, да, и любой имбецил, это как
0: чтобы
1: бы киты.
0: Чтобы как бы фонтанчик маленький.
1: Да-да-да.
0: Должно быть вот столько его.
1: Взахлеб, во-первых, надо.
0: Да.
1: Вот, а они-то нет. Поэтому здесь в данном случае, мне кажется, что происходит не обман, может быть, немножко неправильно. Не обманули они, а они сами обманулись или нет.
0: А я бы сказал, может быть, открыли свой храм души, называемый чудным храмом.
1: Да, ну Чехе.
0: Да.
1: Сокращенно.
0: Иначе говоря, родители рассказали своим родителям о своей фантазии, концепции мира, в котором они живут, в своем фантазии. Дети же живут в мире родителей.
1: Да, да.
0: Ну вот. И родители однажды рассказали своим детям о своем мире. Не о мире их же детей, а в мире, в котором живут они на самом деле. Ну вот. И дети поверили, конечно, но они верят всегда в то, что должно что-то происходить реально.
1: А в принципе, ведь это очень некрасивое действие со стороны родителей рассказывать о своем мире. Это то же самое, что там, когда вот татаро-монголы напали на Русь. Практически в данном случае Русь, это как бы ребенок...
0: Да хотя бы школа выживания просто элементарно даже.
1: Ну да, да, то есть это несколько агрессивные все-таки действия, необдуманные.
0: Как пользоваться ножом? Не суй, к примеру, два пальца в розетку.
1: Да, да, да, да,
0: самое элементарное — это посвящение как бы в свой мир, рассказ о своем мире.
1: Или там не ешь стекло.
0: Да, и вдруг покажется, да, появится феномен, который, к примеру, от того, что он как бы вот сует два пальца в розетку, он совершенно не обугливается, а получает
1: это нормально.
0: Экстазные какие-нибудь ощущения, да, для него это нормально, и вдруг он узнает, родители ему рассказывают, что в нашем мире это так не делается. Представьте себе такую модель, что в нашем мире от этого обугливаются, там, отваливаются руки, или как-то человек
1: уходит в какие-то,
0: да, совершенно непонятности.
1: Это то же самое, что...
0: Как-то умирает, а что такое, они сами как бы и не знают. Да.
1: По-моему, процесса. Вот да. Ведь придумал же какой-то идиот пословицу, рожденный ползать, летать не может и так далее, да? Человек как бы там не может
0: как
1: летать.
0: Бы, не может ребенку дать пощупать что-то такое или там показать даже.
1: То нельзя запрещать хотя бы.
0: Уже если даже и не может рассказать об этом, что же тогда вообще об этом думать? Вообще, значит, этого нет. Это проще всего откинуть.
1: Да вот все это на самом деле идет, согласись, еще от того, вот, как мы говорили в самом начале нашей сегодняшней беседы, от завязывания шнурков. От завязывания шнурков, а от этого ложка за папу, это ложка за маму. Да. Вот это очень страшно. И, кстати, это фашизм. Это чистой воды. Вот когда это ложка за папу, это ложка за маму. То есть, Лев говорит, ты съешь эту ложку, и ты будешь здоровый и пухлый. Вот. А вполне возможно, кто сказал, что именно от этой ложки он будет здоровый и пухлый.
0: А вы знаете, у меня такое ощущение, да, Александр, что... должен произойти в России некоторый всплеск фашизма среди молодежи.
1: Ну, вот,
0: потому что это как бы агрессия коммунизма порождает антиагрессию. Все-таки она существует, и сия агрессия называется фашизм. Это пройдет, конечно, очень быстро, мне так лично
1: ощущается. Тем не менее, вот действительно, это явление, оно как бы очень серьезно занимает
0: место.
1: Во-первых,
0: это очень эротично.
1: Во-первых, это эротично, во-вторых, это становится модным.
0: Модно.
1: А в-третьих, этому это... не придают значения
0: это
1: особого
0: то,
1: ни, это... никто.
0: Это жизнь молодых людей.
1: Да, да. Но... И даже есть такое выражение, типа, что хочешь быть красивым, молодым и сильным. Ну, такая детская песенка.
0: Да.
1: То есть нужно быть молодым.
0: Делай физзарядку.
1: Делай физзарядку. Ну что же, я предлагаю, если ты не против, может быть, послушать телефонные звонки по телефону 203-19-22. Вы можете задавать ваши вопросы нашему гостю. И, кстати, так сказать, выстраивать ваши гипотезы, кто сегодня является гостем программы «Монморанси». Скажу только, что человек этот вам наверняка хорошо известен, и уже однажды он у нас был. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло. Да-да-да.
2: Привет.
1: Здравствуйте.
2: Это Илья Свенск.
1: Здравствуйте.
2: Не так давно из Ирландии.
1: Понятно.
2: Окей, я когда-то очень давно играл у вас на шотландской волне.
1: Мы помним, конечно.
2: Я Оль.
1: Да.
2: Итак, я думаю по поводу времени.
1: Угу.
2: Вы знаете, это было, как мне кажется, в конце 12 века. Первые публичные часы в городе Аахене.
1: Да.
2: Это такой есть в Вестфалии, Германии. Окей? И тогда впервые была идея совместить вместе крест и время. Мементо мори. Помните о смерти. Дальше.
1: Ну, это же, простите. А, ну да, да, да, я не буду перевать. Потом, как бы, наш гость сразу просто, я вижу, уже не согласие в его глазах. Не, то есть, но не с историческими фактами.
2: Я цитирую вполне известные вещи.
1: Да.
2: С тех пор часы вместе с крестом на башнях городов до появления карманных часов и, собственно, индивидуального времени. В конце, ну, скажем, 17 века, вот, церковные колокола, которые отмеряют время жизни. Мне иногда страшно становится, когда я иногда имею свои карманные часы, глядеть на них и смотреть. С каждым тиком исчезает время нашей жизни. Я иногда думаю, что, черт возьми, деньги всегда можно заработать, но мы все имеем только один капитал, который никогда не увеличивается. Это время нашей жизни.
1: А, понятно. Кстати, такого же плана идол, я имею в виду в форме часов,
0: это
1: установлен,
0: фетиш.
1: Установлен
2: фетиш.
1: Вот в Праге.
2: Фетиш.
1: В Праге.
2: Я бы сказал фетиш.
0: Фетиш, да.
1: В Праге, вы, если были, там вот эти часы, где...
2: Вы знаете, я ни разу не был в Праге. Мне все рекомендуют ни разу.
1: Хорошо, там стоят.
0: Вы всего лишь связали свою жизнь с прибором.
2: А нет, я не имею часов, слава богу.
0: Вы счастливы.
2: Дальше, Аллах.
1: Да, да, да. Да.
2: Вы знаете, несколько лет назад в Берлине я встретился в одном баре с одним весьма продвинутым человеком.
1: Угу.
2: Он был мусульманин из Северной Индии.
1: Угу.
2: Мы выпивали вместе в баре, немного курили, беседовали о том, о сём, главным образом о принципах игры на табле.
1: Угу.
2: Вот. И, между прочим, он мне рассказал, что древнеарабский вот также относится к санскритским языкам и к индоевропейским языкам. И таким образом он мне объяснил, что понять слово «Аллах» я не знаю, черт возьми, я не знаю арабского. Но в его интерпретации это было весьма легко понять. Мы разговаривали по-английски, поскольку он не знал немецкого, и он знал только арабский, пушту и другие языки. Вот, ну, соответственно, мы говорили с ним по-английски. И он мне объяснил следующим образом, что Аллах и арабский имеет отношение к индоевропейским языкам. Вот, и понять это весьма легко. Аль – это то же самое, что английское all. А ах – это восклицание, просто восклицание, типа ёлы-палы. Ал – это all. Все. Ах.
0: Иначе говоря, какой-то восторг.
2: Да, восторг перед всем. Это имперсональный бог. Что касается интернета, я сейчас занимаюсь тем, что делаю дизайн для нескольких веб-сайтов в интернете. Вот. Меня пугает, черт возьми, распространение этой новой религии. С одной стороны, это действительно всегда карманная библиотека. Вот, это здорово. Но с другой стороны, подумайте о том, что, черт возьми, мы, люди нашего возраста, играли в детстве с игрушечным оружием. Играли, ну, я не знаю, в зависимости от национальности и так далее, в казаков-разбойников,
1: пробки
2: там,
1: играли,
2: в ковбоев и подобные вещи.
1: Да-да-да.
2: Так, но дело в том, что наши дети...
1: Да.
2: Уже не играет в это.
1: Понимаете, извините, Илья, вот как бы у нас была очень большая программа по интернету с нашим позитологом Андреем Орловым, и эта программа имела такое название, как бы, ну не то, что название, шапку такое назовем, интернет как начало апокалипсиса. Поэтому вот как бы то, что вы говорите, я просто...
2: Yeah.
1: Да, то есть это как бы...
2: Окей, я могу сказать только одну вещь. На мой взгляд, ужасно то, что современные пилоты в самых современных самолетах, как Stealth и подобные, не имеют окон. Перед глазами пилота компьютерная игра. Я имею в виду лишь только абстракцию убийства.
1: Да, да.
2: Трудно с вами... пырнуть чисто по-римски мечом своего врага. Для современного человека трудно. Но легко абстрактным жестом убить абстрактный миллион людей нажатием на кнопку или как для пилота в современном самолете играть в игру.
1: Так вот, да, согласны ли вы с утверждением, опять же, того же Арнольда Загу, который как бы в одном из своих тезисов сказал, что вот в лице интернета на Землю, в общем-то, явился сам сатана.
2: Я не знаю, что такое сатана, черт возьми. Потому что это, опять же, это дефиниция мертвой религии.
1: Нет, дело в том, что как бы Арнольд Загу, он иногда пользуется какими-то такими очень пыльными терминами, но как бы вы, я думаю, прекрасно понимаете, о чем здесь идет речь у великого философа.
2: Я не согласен с дефинициями. Я уверен, что приблизительно через 30 лет интернет станет заменой Бога, который действительно умер, и смерть которого провозгласил Ницше уже постфактум.
1: Ну что же, спасибо вам за ваш звонок. Сейчас мы попросим...
2: Кстати, в Ирландии тепло.
1: Ну что ж, в Ирландии пиво хорошее. Что ты думаешь на вот эти темы, которые затронул наш радиослушатель? Насчет вот как бы сходства креста с часами?
0: Ну, присутствует, во-первых, да, ассоциация своей жизни с прибором, просто хронометром. Вот. Это совершенно никак не связано ни с крестами. Это просто хотелось, наверное, человечеству отметить, насколько важен этот прибор просто. Вот, и может быть этот прибор даже, как и храм духовный, может присутствовать и параллельно как бы быть. К примеру, в храме же бывает и купели, и кресты, и иконы в церкви православной. В другом храме цимбалы, к примеру, у Конфуция. Почему бы не быть, к примеру, и часам?
1: То есть как бы в данном случае это
0: было... В доме Бога должно быть все, пусть будет и такой прибор.
1: Вот так они рассуждали древние.
0: Ну, я думаю, что да.
1: А вот с утверждением, с таким, то есть как бы вот Илья, он, видимо, менее категоричен
0: вот
1: в своих утверждениях.
0: Вот страх смерти все-таки присутствует.
1: У него присутствует, да. Поскольку он чувствует вот это время. Кстати,
0: это исходит из того, что трудно не любить свое тело.
1: Скафандр.
0: Как, да, скафандр. Потому что человек на самом деле, вся жизнь, ну это же дух. Все, что вы, это дух. А все, что тело, это...
1: Ну, скафандр.
0: Скафандр просто.
1: В молниях там всяких.
0: Да.
1: Ну что, я предлагаю...
0: Вы себя ассоциируете с телом, мне так кажется.
1: Ну, ты пойми, что это же для многих очень естественно.
0: Очень важно, да. За скафандром, кстати, нужно следить, потому что его надо мыть и ухаживать, и вести здоровый образ жизни только лишь из-за того, что ваш скафандр всегда подходит кому-то другому.
1: В дальнейшем он передается. Да. Он передается, и нужно...
0: И он нравится кому-то, и кто-то в него даже влюблен.
1: То есть нужно очень относиться гуманно к вашему скафандру, дабы вот этот гуманизм перенести на...
0: Вот, кстати, новое ощущение, что это... всегда как не к своему относиться. Что тебе дано, это как бы в подарок. Ты вот поноси, сбереги, ну и знай, что это может оказаться и другому тоже гораздо необходимее, чем тебе.
1: Немножечко послушаем музыки.
0: Да.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» человек, чье имя пока называть мы вам не будем. Если у вас появились по ходу нашей беседы какие-то мысли, вопросы, и вы хотите, так сказать, высказать ваше предположение на тему того, кто же у нас сегодня в студии, звоните по телефону 203-19-22 и можете с ним побеседовать. Ну, а мы как бы затронем следующий вопрос. Следующий вопрос. Скажи, пожалуйста, вот как бы очень остро встает сейчас перед человечеством проблема все-таки утилизации. То есть ведь как бы одно дело следить за чистотой своего скафандра, мыть его там и так далее, как бы мазать кремами против морщин. Ну, это особенно относится как бы к женской части населения. Вот. Но как бы тем не менее, ведь на скафандр очень сильно влияет то, что происходит вокруг. То есть, значит, выхлоп автомобильный, значит, сожженная резина от автомобиля.
0: Ну, конечно, да.
1: И так далее, и тому подобное. Вот какие, на твой взгляд, корректировки на будущее внесет вот это серьезное экологическое загрязнение для состояния вообще скафандров? Ведь им-то придется куда-то переселяться, и вполне возможно, что придется переселяться в такой секонд-хенд, который даже, извиняюсь, не купят и бомжи. То есть, вот например,
0: представьте себе, да, ситуацию,
1: это что... случай с реинкарнацией.
0: Да-да. Но представьте себе ситуацию, когда люди все мечтали о том, что придет наконец-то человек, который всем расскажет, как и все его вдруг полюбят, и он всех полюбит. И вдруг случилось так, что этого не случилось. А фантазия как бы людей продвигает дальше их существование. То есть жить-то надо как бы. Пришел спаситель или нет. Вот. И поэтому происходят различные фантастические... как же это сказать? Фантомы происходят. Фантазии становятся не всегда хорошими, не всегда правильными. Настала как бы эра духа. Наконец-то получилось так, что дух оказался вдруг именно... стал обладать личностью. Вот. И вдруг оказалось, что то, что дух, это вдруг... Я-то, собственно, и есть тот дух. Вот. И скафандр вовсе даже и не принадлежит мне. А если не принадлежит мне скафандр, то зачем все окружающие как бы его предметы?
1: То есть, ну, это из
0: иначе серии... говоря, вот человечество, сейчас общество людей, человечество переходит как бы вот в новые понятия духа.
1: То есть вот,
0: новое ощущение жизни.
1: Ну вот это новое ощущение жизни, не связано ли оно, так сказать, с фальшивым нимбом? Я имею в виду, вот он, например, вылезает из своего автомобиля, чувствует, зацепился, глядь вверх, это не рога, смотрит, это нимб у него. Вот. И он сразу как думает, что ну раз у меня нимб, то значит мой вот скафандр, он как бы уже целиком принадлежит мне, и вот этот нимб он предохраняет от всего остального, и вот этот скафандр будет в резерве лежать в ящичке, я там, значит, перекрутился быстро и вернусь в него. Но же, раз я его однажды выбрал. То есть вот роль вот этих нимбов в данном случае, как главных убор, ведь очень много сейчас видно, вот он идет, а у него нимб, то есть он сам этого не замечает.
0: Появились люди, которые совершенно сегодня уже не скрывают как бы своего свечения, священия тоже, иначе говоря, не скрывают своих знаний. Вот. На самом деле нужно обладать достаточно сильной волей и духом, чтобы показать свое великолепное сияние, как бы. Вот. Свет-то происходит, собственно, не от скафандра же, а именно от того духа, который присутствует
1: в скафандре. А я в данном случае имею в виду как раз лживый нимб. То есть иногда как бы кто-то хочет подшутить и создает им такую фантазию, что
0: начнем с того, что ложь понятие от слова фонетика слова и вообще происхождение от слова ложат, иначе говоря, постель.
1: Трудно с этим не согласиться.
0: И вообще все слова как бы ложь, все, что говорится, все это, все слова именно ложь. Это и, как бы те животные звуки, которые необходимы для продолжения слияние, соитие как бы двух влюбленных.
1: Ну, а хорошо, вот следующий момент. Как бы вот когда люди смотрят по телевидению, по диапроектору выступление какого-то очень авторитетного с их точки зрения человека, то вот почему этот человек авторитетен? Почему такая слепая вера в то, что говорят по диапроектору? Потому что там прилеплен к каждому из них, в общем-то, фальшивый нимб. Но иногда он бывает не фальшивый, то есть там бывает, конечно, как бы свечение не скафандра, а начинки. Вот. Но, как
0: нимб
1: правило...
0: не бывает фальшивый.
1: Нет, ну как,
0: свет, да. Сияние — это то, что не может обмануть.
1: Нет, но тут в данном случае как бы...
0: Не может быть фальшивым. Просто сияние может быть и другим каким-то.
1: Нет, я с тобой не согласен. Именно фальшивый, созданный искусственно. Это сияние, оно создается искусственно. В данный момент для того, ну, как у фазана. дескать, понимаешь.
0: Ну, может быть, да. Просто как украшение, что ли?
1: Ну, да, но это украшение на многих действует магически, и он таким образом...
0: Так красота, это же и есть как бы Бог.
1: Но в том смысле, что это же сияние...
0: Это любовь? Красота — это любовь, а любовь есть Бог?
1: Нет, а если у него подсветка сзади? Вот как бы это не изнутри скафандра, а подсветка сзади, то это получается как бы, ну, все равно, что я тебе вот покажу синюю папку и скажу, синяя папка — это Бог, она красивая. Это же...
0: Вряд ли сие сияние как бы приведет вас в божественный восторг.
1: Это совершенно правильно, но это зачаровывает их. Вот они как бы сидят, и у них даже весы эти выравниваются.
0: Ну а почему бы нет, любой артист или по-своему какой-то маг, который зачаровывает большое количество людей, и которые следят за ним, и он может нравиться или не нравиться. Но все знают, что существует, к примеру, такой артист или там человек, которого все знают. Угу. Пусть он даже всем не нравится, к примеру, такой человек. Ну, вот сегодняшние наши правители, я просто абсолютно уверен, это те люди, на которых все общество смотрит, и уверены просто, что так поступать и так жить, как они живут, так жить нельзя. Если раньше вот как-то были люди, появлялись какие-то духовные великие личности. Вот, к примеру, как Иисус Христос, возьмем вот, за последние 2000 с лишним лет. Вот. И он явил такое сияние великолепное свое, что хватило как бы на протяжении 2000 лет с лишним людям вот жить теми идеями, теми, пусть даже, может, это уничижает как бы Господа, но фантазиями его. Представьте себе.
1: Ну да, но сейчас вот я и...
0: Его модель общества, вообще отношений как-то людских.
1: Так вот, нынешняя, значит, подсветка, вот опять же, это искусственный нимб, он и дает...
0: Это вехи.

0: личностей, навязанных предками. Но, к примеру, если, например, один человек от мамы получил какие-то знания, возьмем, да, о Гагарине, к примеру, этот, значит, жил всю жизнь с Гагарином в душе, дальше, значит, у него генетически его детям передается, и вдруг какие-то вот его уже далекие потомки, вдруг неожиданно у них в форме дежавю всплывает образ Гагарина, который сидит в ракете и говорит: «Поехали». Так прям вот говорит, сказал.
1: Но всегда свою личность можно разглядеть в учебниках истории. Если почитать учебник истории, всегда можно себя ассоциировать с каким-то или правителем, к примеру, или даже вот с Тутанхамоном.
0: Это вполне сложно с этим не
1: согласиться. Любой человек о себе скажет, что я вот фараон Тутанхамон, как бы, и ассоциирую себя. Никто же этому не удивится, но что такое? Человек шутит там, или это фантазия. А на самом деле, если он сам о себе так думает и никому об этом не говорит, ну, пожалуйста, что ж тут такого? Тутанхамон, как бы, мне кажется, совершенно не отреагирует на это никаким образом.
0: Ну, я не думаю, что он будет обращать на это внимание. Да. Хотя он жив и, в общем-то, мог бы как-то
1: это противодействовать. Это продлит просто его, как бы, существование вообще.
0: Зарядит его лишней энергии, которая ему необходима. Да, а скажи, пожалуйста, вот все-таки избавление от образа, который впитался в сетчатку, через сетчатку в мозг далеких предков, избавление от этого образа потомками, каким образом может происходить? Как-то выбивание какое-то, или же, знаешь, стоит прям выйти на прямой контакт и сказать: слушай, иди, дескать, ступай отсюда, а я как бы сам...
1: Ну, отсюда вот существуют высокие духовные личности, как то психохирурги, как бы духовные хирурги, люди, которые тоже производят какие-то операции и заменяют тоже плохое на совершенно вдруг великолепное и хорошее, как бы в новом сиянии подавая, с иной точки зрения, как бы посветив предмет. Но если мы возьмем, к примеру, карандаш, вторучку, вот, всю жизнь мы на него смотрели, к примеру, с макушки только, и думали всегда, что это точка всего лишь круглая.
0: Да,
1: вот.
0: Да, да, да.
1: И вдруг появилась личность, которая владеет этим карандашом, вдруг она сказала: да, это мой карандаш, и вот посмотри, еще он имеет
0: другую
1: длину.
0: Сторону, да, да. Длину имеет.
1: Вот так вот.
0: То же самое. Ну что ж, знаешь, мы вынуждены еще сейчас прерваться буквально на пару секунд, а после этого мы продолжим наш разговор.
2: Монмаранси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе «Опоссум».

0: А, напоминаю вам, что сегодня в гостях у программы «Монморанси» человек, чье имя пока что мы вам называть не будем, пусть это останется тайной. Вы можете, в свою очередь, как бы выдвигать какие-то предположения. Напоминаю, номер телефона нашего — это 203-19-22. Звоните и задавайте вопросы нашему гостю. А я вот хотел затронуть какую тему. Существует как бы понятие, естественно, какой-то силы, и существует понятие духовности. Это несколько все-таки разные вещи, согласитесь. То есть человек может быть очень духовным, он может быть, скажем, генерировать какие-то идеи, но не всегда, ну, даже не то, что не всегда, а, как правило, всегда у такого человека нет никаких сил, возможностей закончить начатое или осуществить свою вот эту генерацию. То есть он может что-то сфантазировать, но довести это до логического конца просто не в состоянии. И происходит какой-то неосознанный обман им тех, кто ждет от него вот этого чуда. То есть они ждут результата в силу того, что они доверчивы, а он не со зла, просто их обманывает. Поэтому очень важно как бы узнать всем нашим радиослушателям твое отношение к сочетанию силы и духовности, поскольку все-таки для того, чтобы завершить дальше...
1: Это же строение мозгов всего.
0: Да,
1: понимаете?
0: Да.
1: Но как бы в обществе рыб там все было по крови, как бы организовано на таком вот как бы уровне строения организма, количество и вообще как бы последовательность и родство.

0: О, наблюдалось по крови, так мне кажется, по мозгам это еще прекраснее. Или там, к примеру, по носам, или по глазам как-то, или еще по волосам, к примеру, тоже хорошо роднится.
1: Вот немножечко поподробнее.
0: Так вот, все-таки меницилла.
1: Да-да-да.
0: Это те люди, которые приносят как бы не то что хаос, а некоторые эксцентрики. Вот, как правило, это люди, обладающие или... ну, представьте себе буцефала, как бы совершенно уравновешенного человека, которого имбецил, человек-яйцо как бы уравновесил его и не дает воевать одной половине с другой. Самое главное, чтобы мир происходил в одном человеке.
1: Внутри.
0: Ну, вот так существует мир, представьте себе, и вдруг появляется человек, у которого духовность вообще настолько огромна, что как бы имбецил туда уже даже и нечего, как бы имбецил становится кирпичиком в этой стене огромной, если модель себе такую представить по духу. Вот, ну, совершенно вторая половина, которая отвечает за создание из духа как бы материи, необходима хотя бы вот пища себе для стола, к примеру, вечером.
1: Ну, корм,
0: для обеда, корм, да. Вот, и он не способен, дух настолько велик, что он не способен даже вообще существовать в этом теле. К примеру, вот настолько прекрасен дух, представьте себе.
1: То есть практически он не в состоянии даже обеспечить свой скафандр вот этими вот
0: пищей, да.
1: Пищей, или, грубо говоря.
0: Да.
1: А вот здесь, мне кажется, вступают меницилы. Все-таки должны.
0: Так я и говорю про меницилов. Это, да. Та ситуация, когда одна половина больше, отвечающая за дух головного мозга, а вторая совершенно маленькая, как бы мини, от слова меницил. Вот. Она совершенно не способна выполнять какие-то вот физиологические потребности, там вот создание пищи, к примеру, себе. Ну вот. А иная сущность, как бы, наоборот, обладает огромной силой, и вообще и физической даже, и умением большим, накопленным опытом и знанием. Но человек совершенно потерянный в мире духа, как бы существующий только сейчас, и совершенно не представляющий себе ситуацию в будущем, как он будет быть. Вообще, как жить, не знает. И, короче, вот эти две сущности противоположных, оба они называются имбецилы. Uh-huh. Они имеют между собой контакт обязательно духовный. Это могут быть и враги, могут быть и любовники, и могут быть кто угодно, но они абсолютно всегда должны к себе. Это как две половинки магнита, которые обязательно притягиваются друг к другу. Просто жизненно необходимые люди.
1: Ну, как вот старушка и собачка, скажем.
0: Да.
1: А скажи,
0: вот,
1: пожалуйста.
0: Вот отсюда и происходит, что надо любить друг друга, потому что если они окажутся вдруг врагами, то в мире буцефала, который любит, к примеру, меницилу какого-то, вдруг может произойти конфликт.
1: Внутренний.
0: Да, который не может уладить имбецил, то есть верховная личность, творец, к примеру.
1: То есть, потому что в данном случае у имбецила тоже серьезные расклады, тоже война, да. Они не поняли друг друга.
0: К примеру, вот веришь ты мне или не веришь, творец тебе задаст наконец-то вопрос.
1: Да,
0: такой.
1: Да, да.
0: И, вот, а, конечно, ты скажешь, я вот люблю того человека, меницила, и он привносит, да, и представляете, может быть вот так вот, разлад, к примеру, с творцом.
1: Ну, а вот скажи, как бы проводились ли какие-то социологические опять же исследования, когда вот такие ситуации случались, и как они отражались на жизни общества в целом?
0: Ну вот конфликты, те же войны,
1: то есть,
0: ненависть, страх, вот это все из-за того, что буцефала абсолютного, как бы, по духу, вдруг не устраивает отношения между меницилом и... Короче, надо сказать так, что творец, как бы имбецил, считает меницилов вовсе за полудурков и людей, которые, в общем, это...
1: Ну, как дети, грубо говоря.
0: Да,
1: такими,
0: ну,
1: типа...
0: взрослые дети.
1: Взрослые дети. А скажи, пожалуйста, вот, может быть, здесь как раз самое время вступить вот в игру маме все-таки, как бы за губу оттаскать, еще что-то. Или она на данном моменте, на данном этапе, она целиком исключена из игры, и как бы ее пуповина обвернута уже. И она там вообще в стороне, в отдельной комнате, в пятой сидит и просто наблюдает, думает, какие они все дурачки. Или, может быть, они все соберутся туда, вот придут, значит, втроем, то есть два имбецила, буцефал, приведут, может быть, меницилу с собой еще. Ну, для как
0: да
1: бы
0: нет,
1: проформы.
0: Да нет, настолько еще тонкие материи, только начинающие появляться. Именно в России получился такой синтез, когда психиатрия вдруг приобрела духовное огромное значение, и духовный огромный институт как бы присоединяется к психиатрии именно почему-то в России, понимаете, произошел вот такой синтез. Вот. И почему страна наша на сегодня интересна всему миру? Это как бы получился храм на планете Земля.
1: Духовный.
0: Здесь люди живут, стали жить именно духовными ценностями.
1: Но с другой стороны, как бы ведь из-за этого подвергается вот именно наша страна серьезной внешней агрессии. Причем я не имею в виду там военную агрессию, я имею в виду как раз психическую агрессию.
0: Да, очень много я знаю точно, что приезжают людей и по бизнесу, и вообще как-то каким-то духовным. И вот вы заметили, сколько всяких психиатров и лекторов американских появилось в последнее время.
1: Проповедники,
0: да.
1: Да.
0: Ведь в понятии коммунистов это же все какие-то ненормальные асоциальные явления. Или вот возьмите этого, великий учитель сидел.
1: Санхахоли какой-то.
0: Сахра, что-то такое.
1: Ну, с такими глазами неприятными.
0: Обманщик вдруг оказался, представляете, с такими лохмами.
1: Да.
0: Вот, и мы же все верили. На самом деле, в нашей сущности, вот представьте себе, мы в том же единении, как в коммунизме, в каком-нибудь отупелом каком-нибудь единении, и вдруг это появляются такие личности. Мы, конечно, скажем, что они сумасшедшие или еще что-то. Ну, короче, ненормальные люди какие-то, эксцентричные.
1: Ну, то есть, вот получается такая ситуация, что как только каждый создает себе храм, значит, строит свою башенку маленькую, выметает оттуда
0: вот,
1: мусор,
0: да,
1: приобретает индивидуальность, то вот как только здесь больше все-таки индивидуальности, как ни странно, их гораздо легче покорить, скажем.
0: Они сюда приезжают, наконец-то выяснить, в чем разница.
1: То есть, они приезжают сюда за истиной, а не для того, чтобы нести истину, ты хочешь сказать?
0: Да, они как бы приезжают сюда поклонниками. Это приезжают поклонники, которые приходят в храм святой, уже планетарий. Это люди, которые осознают ощущение планетное.
1: Ну, кстати,
0: они как бы вот нашли святое место, где можно наконец-то хоть один раз в каком-то их там очередном воплощении помолиться, но это будет
1: по-настоящему. Получить знание. Но...
0: Да, получить или знание, или как
1: но
0: бы...
1: Но ведь они-то делают это на халяву, если это слово тут применимо.
0: Да, конечно, они же бизнесмены, но они же знают, что здесь... они же научились так все это преподносить, что за дух можно получать, за знание духа можно получать деньги. И сделали это нормальным, то есть... Иначе говоря, за то, что я тебе сейчас скажу, на твой очередной вопрос отвечу, ты мне заплатишь, к примеру, $5.
1: Да,
0: и за каждый твой вопрос ты мне обязан просто выплачивать $5. И ни у тебя, ни у меня это не вызывает никаких сомнений, и между нами существуют такие, к примеру, отношения.
1: Да.
0: Вот. Но только в России может происходить так, что это мы как бы старые друзья встретились, и просто беседуем. И вдруг даже получилось так, что на радио нас слушает еще кто-то.
1: Да, кстати, давай послушаем мнение тех, кто нас слушает. Может быть, у вас, уважаемые, появились какие-то вопросы к нашему гостю, звоните 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
2: Вот я вот мусульманин, слушаю вот вас внимательно, по беседе полнейший халям, конечно, то бишь понимание в переводе с арабского. Вот, хотелось по поводу понимания Аллаха, что значит Аллах, прояснить для грудничков, которые там в подъезде тусуются и вот навели там вас на какие-то мысли.
0: Сегодня это очень важно.
1: Да, вы несете такую просветительскую прямо миссию.
2: Ну да, у меня вообще тут это синдром проповедника, конечно, я врубаюсь, но просто так долго к телефону не подходили, что я просто уж теряюсь здесь. Есть вопросы, есть, конечно. Ну так вот, что такое Аллах по поводу этого? Когда у одного из подвижников, пророка Мухаммеда, да благословит его Аллах и приветствует, спросили, что же такое Аллах? Он ответил, что Аллах – это то, что вы себе никогда не представите. Представляете, что угодно, это будет не Аллах, это будет только то, что он сделал. Вот, а вопрос такой, там у вас какие-то силы там...
0: А вдруг окажется, что даже все представления – это вообще его фантазия?
1: Да, вот вы не думали об этом?
2: Нет, что я думал,
0: вообще,
2: но просто...
0: Такое понятие, как представление...
2: Конечно, я думал, но это некорректно просто спрашивать, кто о чем думал. Я же не спрашиваю, кто о чем думал.
1: Нет, ну вы как бы говорите нам какую-то вещь такой в форме как бы уже постулата. А ведь постулаты это тоже фантазии как бы кого-то, кто вот вам внушил это. Понимаете, о чем речь?
2: Ну, конечно же, потому что это все сделал Всевышний.
1: Да, ну извините, мы вас перебили, ход вашей мысли. Да, вот продолжайте.
2: Ну да, действительно. Там, может, это самое, какие-то цилы, фалы, я просто полностью что-то не понял, что это обозначает. Я только понял, что эти цилы, вот они там продвинутые, а фалы это те, которые якобы там вечно впариваются за этих цилах, да?
1: Нет, вы несколько неправильно поняли. Буцефалы и имбецилы. Имбецилы, ну, как бы, может быть, ты еще раз лучше сам объяснишь.
0: Ну, имбецилы являются как бы зерном для буцефала, как бы вот почвой. Если говорить, как бы...
2: Все понятно, значит, имбецилы. Ну, в общем, просто вопрос-то заключается в том, что, как вот известно, все мы находимся в системе государственной, и вот эти вот имбецилы, они придумали, якобы они придумали всю эту государственную систему. Же,
0: да? Вряд ли.
1: Вряд ли, конечно. Конечно, вряд ли.
2: Почему вряд ли? Да. Если... Все вот эти продвижки земные.
1: Нет, понимаете, дело в том, что у них как раз и нет дела...
0: А пути Господни неисповедимы.
1: Это во-первых. Во-вторых, у них, как бы у самих у имбецилов, им нет дела до земных продвижек. Вы просто немножко не поняли.
2: Да, вот... Нет, но если глядеть-то где-то в корень, там, допустим, тысячелетия назад, то тогда были совсем другие проблемы.
1: Нет, вы не правы. Судить. Простите, что я вас перебиваю. Тогда были другие оценки проблем. Проблемы были, в принципе, те же. Это совершенно те же, просто по-другому к ним относились.
2: Ну, извините, но проблемы интернета не было.
1: Какой проблемы?
2: Интернета.
1: Ну, дело в том, что интернет, как мы уже сказали...
2: Да, правильно, порождение системное, опять же, системное государство.
1: Нет,
2: сделать теми же самыми там...
1: Вы этими. Несколько здесь неправы, как бы через... ну, хорошо, в таком случае, скажем, грибы — это порождение Земли, правильно?
2: Нет, почему же порождение земли?
1: Ну
2: не
1: как, вот грибы из земли растут?
2: Порождение земли.
1: Нет, ну как, вот гриб это что? Он вырос из земли, правильно?
2: Хорошо, вырос из земли.
1: Да, гриб вырос из земли. Интернет, вы считаете, это значит государственное явление, да?
2: Нет, не государственное явление. Опять же, это как следующий шаг в процессе продвижения этих вот имбецилов там, или как вы их называете.
1: Нет, вы немножко тут... Не боюсь, спасибо вам, то есть...
2: Пожалуйста, не жалко, конечно.
1: Я просто хочу немножко, может быть, прояснить ситуацию. Когда мы заговорили об интернете, мы не имели в виду эту систему как вот как систему такую в законе. Да, это мощнейшая там информационная сеть, все это знают, но мы говорим о том моменте, который, как говорится, не за горами, когда интернет просто выйдет из-под контроля, в общем-то, ну, не только государства, а его создатель. Вот тогда это будет самостоятельным, собственно, существом, способным весьма активно влиять и на мозги, и на тушки, и на прочие дела. То есть, вот, ну, я еще раз повторюсь, что у нас была отдельная, длинная достаточно программа специально по интернету, вот, и называлась эта программа, еще раз, опять же, я повторю, интернет как предвестник, как начало апокалипсиса. То есть, не идет речи там, можно сказать, что и компьютер, это как бы демон, правильно? Вот. Компьютер — это слуга, но со временем, если он выйдет из подчинения, то неизвестно, во что это выльется. Согласен ты вот в данном
0: случае? Да, конечно. Вот. Да, есть... может быть, просто это всего лишь увлекательная игра.
1: Да, да.
0: Вдруг окажется, что информация-то, она вовсе как бы игрушечная, такая же, как детские забавы сегодняшние, компьютерные.
1: Ну, кстати, мне интересно, кто вот выдумал этого радиослушателя, который сейчас звонил. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло, привет.
1: Привет.
3: Илья Смирск.
1: Здравствуйте.
3: Об интернете.
1: Да.
3: Вы знаете, о том, как он растет, словно грибы.
1: Ну, да.
3: Через интернет можно почерпнуть великолепную информацию о том, как растить эти самые грибы в домашних условиях.
1: Простите, Илья, давайте сейчас не будем расписывать достоинства интернета, поскольку, ну, это как бы известный факт. Это то же самое, что сказать, что на автомобиле можно быстрее передвигаться, чем пешком. Давайте ближе к теме, если как бы...
3: Окей, ближе к теме, опять же, возвращаюсь к современным истребителям стелс.
1: Угу.
3: И к компьютерным играм.
1: Угу.
3: И к информации, распространяемой через интернет.
1: Угу.
3: Безусловно, она уже не подконтрольна.
1: Ну, да.
3: Я убежден в том, что мы сейчас живем в постхристианском society. Это, безусловно, так. Бог умер давно. И Бог существует до тех пор, покуда мы, цивилизация, верим в Него. Единственный Бог, который сейчас жив, это тот самый Ол-Ах. Вот, и это конкурирующая цивилизация. Иисус умер, безусловно, поскольку большинство европейцев и американцев не верят в него.
1: Угу. Понятно, спасибо опять же за ваше такое, как бы сказать, ну не то что мнение, а за...
3: Нет, таким образом наш грядущий бог — это гигантская библиотека, Борхесовский лабиринт интернет.
0: Соединение знаний, как бы, да.
3: Да,
1: спасибо, спасибо за
0: великое
1: звонок.
0: Именно духовные знания.
3: Любое знание, любая свободная информация. Весь мир можно описать через информацию.
1: Спасибо, спасибо вам за звонок. Я... Нет, действительно, это совершенно правильная мысль была. Просто, конечно, грех этим интересоваться, но все-таки интересно, кто же это так сыграл с нами вот в эту компьютерную игру, которая называется «Цивилизация».
0: Да.

Поставили палочку вертикально перед собой, на вытянутые руки, ноги соединили вместе. Сделали вдох, а на выдохе плавный наклон. Выдох и растянули себя. Вот руки идут вперед, выдох. Опять вдох и на выдохе плавный наклон. Растянули, вот-вот-вот потянулись. Вот, опять межреберные мышцы растягиваем, чтобы включались мышцы межреберные в дыхание. Очень важно это. И еще вдох ровненько стоим. И плавный выдох. Хорошо.

0: И в этот поздний час я рад приветствовать гостей нашей студии. Это певица Кристал. Мы сегодня послушаем ее песню, безусловно. Также поговорим вообще, в общем-то, о певицах и, в общем-то, о разных таких вещах, связанных вот с местом женщины в искусстве и в творчестве. В этом нам будут активно помогать Георгий. Георгий попросил себя назвать просто так и кратко, и скромно автор текстов для бумаг. Он пояснит сам потом, что это значит. Но человек очень интересный, по крайней мере, огромное количество рекламных вывесок, которые вот здесь находятся и повсюду. Также автомобильные номера, самые смешные и блатные, придуманы именно Юрием. Им же сконструированы и Григорием, их братом. Да. И, конечно же, Александр Сизов, мастер-практик NLP. Он тоже расскажет о себе сам. И я вот рад приветствовать вас в студии, уважаемые гости. Как мы начнем сегодня все-таки, Григорий? Я думаю, что, может быть, дадим вводное слово все-таки Александру. Почему? Потому что, что бы мы сейчас ни говорили, какие бы умные вещи мы ни рассказывали, все равно все будут спрашивать, что есть НЛП.
1: Хорошо, мы дадим слово Александру, но после. Пусть оно останется вводным, но
0: да,
1: будет...
0: это именно я имел в виду.
1: Я хотел просто сказать, что не раз мы обращали внимание на то, что люди, поставленные в одни и те же условия, абсолютно разные в этих условиях существуют. Как, например, одна продавщица хот-догов продает за час 15 хот-догов, другая не может продать и двух. Одному таксисту достаются все седаки, даже с третьего ряда в первый перестроение через два ряда, пока гаишник не видит. Другой не может за смену подвести и двух человек. И товарищи и товарки продавщицы таксистов в спину завистливо глядя своим успешливым сотоварищам, шепчет: он запрограммирован на успех. Оказалось, что это не только досужие вымыслы, не только летучие фразы в запекшихся губах завистников, а на самом деле человека можно запрограммировать на успех, и это стоит не очень много денег. Для этого достаточно позвонить по телефону. Видимо, это будет в конце эфира. И вас могут и правда запрограммировать на успех. Сексуальные неудачи, неудачи в карьере, да. Совершенно не обязательно идти в онклиник, совершенно не обязательно пить виагру, совсем не обязательно учиться говорить как лебедь на 3 октавы ниже, чем можешь. Нет, просто тебя программируют, вводят перфокарту, и ты становишься абсолютно другим человеком. Spring of life, весна жизни. Я думаю, что это примерно то, о чем идет речь. Да, Александр?
2: Ну, может быть, что-то в этом роде. Хотя, конечно, так запрограммировать на успех — это звучит серьезно. Ну, конечно, если постараться, то, конечно, все возможно. Тем более, практика позволяет это делать. Об этом можно будет поговорить более подробно. Ну, может быть, после того, как...
0: Как мы разольем и польем герань. Это вы хотели сказать?
2: Примерно, да.
0: Я просто вот хотел узнать, вот запрограммирование на успех, оно сводится к устранению причин неуспеха или все-таки это полномасштабная установка, связанная именно с коррекцией, скажем, данного индивидуума на улучшение положения его тушки, как материальное, так и физическое?
2: Скорее всего, это второе, да, действительно. Хотя, конечно, бывают разные причины, которые людям активно мешают добиваться того, чего они хотят. И их имеет смысл устранить. Хотя, конечно, вот главное — изменить самого человека, как он думает о чем-то, как он мыслит о чем-то. Главное, чтобы были правильно поставлены адекватные цели, которые человек мог бы достигать. Это вот одно из самых важных, что вот делается в НЛП, вот в области психотерапии как таковой, если мы о ней сейчас говорим.
0: А считаете ли вы правильным следующий метод общения с людьми? То есть он сейчас очень моден, этот метод. И даже некоторые особо, скажем так, прогрессивные, ну, не то что психотерапевты, я бы так не назвал, ну, их, да. Собеседники, да, в том случае, когда пытаются сказать человеку какую-то правду, даже начинают его попросту лупить. Говорят, ты негодяй и подонок, и просто лупят. Но я хочу взять такую серединочку, золотую серединочку. Mm-hmm. Считаете ли вы, что нужно человеку, который тебе близок и дорог, говорить всю правду? Дескать, ты идиот, потому. То есть является ли вот это таким зеркалом, попросту говоря, или польза ему это не принесет все-таки? Вот.
2: А зачем ему это говорить? То есть какие цели ставим перед собой?
0: Вот если он, например, где-то серьезно заблуждается, ошибается, к примеру, взял и ящеру оформил магнитоальбом. Вот это же, безусловно, срам полный. Но человек не понимает даже, как-то этим кичится и пыжится. Ему же нужно сказать, что, дескать, ты идиот.
2: Если мы хотим таким образом конкретно остановить, возможно, в какой-то ситуации это поможет. Но чтобы, конечно, его изменить на другие поступки, нужно ему, наверное, сказать, что да, возможно, ты идиот сейчас, но зачем быть идиотом? Делай так-то, все будет хорошо.
0: А вот почему у людей пропадает с возрастом мягкость губки, впитывающая информацию. Ведь считается, как вот я целиком сформировавшаяся личность, говорит он про себя, будучи полным, скажем, грудником и идиотом. И неспособность воспринимать информацию почему-то сейчас считается в современном мире как-то крутостью какой-то и самостоятельностью. Хотя реально человек должен до глубокой физической старости быть подвижным и воспринимать все. За исключением, конечно, откровенно пошлых вещей, перечислять которые я сейчас не буду.
2: Ну да. Наверное, все-таки так останавливаться в своем развитии смысла-то не имеет. Потому что, как говорят, если человек остановился, стал как бы, вот именно слово «как бы» самодостаточным, то если нет движения дальше вперед, то, наверное, оно так или иначе идет назад. Потому что ведь ничего нет постоянного. Все движется либо в одну сторону, либо в другую. А другой момент в том, что, наверное, сам человек, как бы клиент, этого не понимает, что он движется уже задним ходом. Наверное, это будет так. Поэтому я считаю, что учиться надо всегда, как завещал великий Ленин. Учиться, учиться, еще раз учиться.
0: Вот ваша работа, естественно, сложная. Вам, видимо, приходится выслушивать от людей какие-то даже оскорбления.
2: Бывает.
0: Да, то есть это все вполне понятно. Я тоже часто вместо благодарности, вместо того, чтобы прийти и сказать спасибо тебе, о великий, добрый Александр, за то, что вот ты в эфире несешь эту истину, доброту и свет в наши дома. То есть люди говорят: Саня, мы тебе по роже отлупим. Бывают грубые, нехорошие, злые, завистливые люди. Да. Вот. Но, тем не менее, вот работа с каким, я имею в виду половой вопрос, с женщинами или с мужчинами сложнее в данном случае? Ведь женщины-то, они, с одной стороны, спиваются легче. Мы проводили эксперимент, взяли 15 доброволок, это с улицы, и спаивали их в течение месяца. В общем-то, после этого из такого запоя посредством очистительных клизм и капельниц мы вывели только двух. Остальные сейчас вы можете увидеть их у Казанского вокзала, вот слева от главного входа, они там кучкуются, сизые такие все, синие. Вот. Но, тем не менее, вот тоже парадокс женской психики. Они очень легко поддаются на такого рода провокации, то есть психика сама по себе неустойчивая и хрупкая. С другой стороны, им же внушить что-то совершенно нереально. То есть сказать, например, Зин, ты одела каблуки, да? Вот, а ты же упадешь, потому что тебе придется, когда мы обворуем там очередной джип, убегать по решеткам. Зачем тебе это нужно? Все равно она сделает так, как она считает нужным, правильно? А с третьей стороны спиваются.
2: Ужасно. Конечно, это, в принципе, работать неважно с кем, с мужчинами, женщинами, там, девушками, мальчиками. На самом деле, с женщинами бывает это подольше происходит. Ребята как-то более доходчивые, быстрее меняются. Хотя, конечно, бывает особо женского пола, которые буквально с полоборота сразу встают на путь истины и двигаются сюда, куда нужно.
0: Что-то у нас Григорий, я вижу, взгрустнул. Григорий, у вас шнурки в полном порядке. Вы можете, наконец, перестать их дербанить и сказать пару слов.
1: Я в тоске. Я думаю, что тысячи, миллионы телезрителей, радиослушателей ждут у вас конструктива. А вы опять им про какие-то спившиеся женщины. Их 15, они давно
0: Александр,
1: стоят...
0: какой камень в ваш огород?
1: Стоят у вокзала давно. А вот люди, которые еще не все потеряно, которые еще не спились, они же хотят какого-то услышать доброго слова, хотят услышать рекомендации. Если мы откроем любую периодическую печать, журнал «Крестьянка» очень хороший, то найдем на последних страницах советы психологов, наркологов, социологов. Как стать лучше? Как не потерять себя в этом бескрайнем океане жизни? Как найти себе спутника? А вы здесь как-то уводите все в сторону. Александр, я не знаю. Я переживаю.
0: Вот, кстати, Григорий, тут такое сообщение пришло. Может быть, как-то вы сможете помочь мне в вечном моем диалоге, мучительном с данным человеком, его приславшим. Александр, если я и пожилой человек, то это не значит, что мой мозг не впитывает информации. Вы должны и обязаны уважать старость. Многие люди не спят, слушают вас, а вы относитесь неуважительно к пожилым. Ни поэзии, ни слова о здоровье. Подпись Куприян. Я знаю, Григорий, что вы длительное время работали массажистом в женской волейбольной сборной. И даже скажу так, что переиграли пальцы на их мощных лодыжках и мышцах. И теперь вот они у вас в такой странной позе. И, ну, вот пальцы, я имею в виду ваши. Ну, уж простите за... Тем не менее, о здоровье. Вот такой совет всем нашим пожилым радиослушателям. Особенно вот в предвестии сейчас осени. Значит, впереди долгая зима, длинная. И витаминов нет попросту никаких. Все кончились. Все витамины пожрали.
1: Совершенно верно. Вот у меня вопрос к Александру. Вот он говорил, что важно человека настроить на положительную волну, важно зарядить его осознанием его правильности и уберечь от каких-то ошибочных шагов. Ну, история, литература и жизнь знает много примеров, когда снаружи заскорузлый человек внутри носит трепетную душу, да, и кучу благих намерений. Тем не менее, до его смерти, а то и после, никто об этом никогда не догадывается, пока не вскроет его плесневелый дневничок. Просто нет ли опасности, что, может быть, там некий просто микрокосм или макрокосм, да, кладезь позитива, а никто об этом так никогда и не догадается. Как бы вот это все выплеснуть наружу и воплотить в судьбу. Я вот слышал, что можно даже каким-то образом харизму, хотя я считал, что харизма — это практически как Млечный Путь, что это незыблемое. Оказывается, ее тоже можно корректировать. И правда ли это?
2: А, да, в науке есть такое направление, как моделирование, которое позволяет снять разнообразные модели, в том числе и харизму. Это мы уже переходим в область, скажем так, имиджологии, да? Вот. То есть здесь можно сделать как бы некий алгоритм и потом эту модель воспроизвести. Я не утверждаю то, что будет зеркальное отражение вот именно этой модели, но будет что-то очень-очень похожее. То есть это вполне реально сделать и где-то примерно за 5-6, ну, до 10 встреч с клиентом. То есть это да.
0: Да, Александр, а можете вы, например, по пульсу определить болезнь?
2: Нет.
0: Просто я слышал, что есть такие вот люди, которые определяют по пульсу болезни. Я вот думаю, может, если бы вы умели это, вы бы научили меня, я бы зарабатывал деньги на улице этим. Просто мерил бы людям пульсы.
2: Александр, я рад помочь, но я думаю, что эта передача, наверное, больше где-то на телевидении проходит. Может быть, там где-то Лилиана, что-то еще. Какие-то есть приборы. Это, ну, собственно, вообще я здесь ни при чем.
0: Вот как вы считаете, есть же, ну, такое выражение, эталон, да, вот эталон весов и так далее, да. Вот существует ли эдакая положительная матрица, ну, имеется в виду чью-то, как вот правильно сказал Георгий, харизму и всю вот эту прочую, да, ну, это некая матрица, с которой мы можем, ну, попросту говоря, опираясь на нее, корректировать остальных. Ну, это идеал, это эталон.
2: Наверное, каждый эталон есть под свою задачу. Я вот такого единого эталона пока не встречал, на самом деле.
1: А есть что-то общее, что характеризует или определяет людей, у которых все получается?
2: Вот именно общее, конкретное?
1: Успешное, да, вот что-то вот.
2: Чаще всего это адекватная постановка цели, хорошие, короче, ставят люди цели. и рассчитывают, как их достаточно просто достигнуть. И даже если будет, в конце концов, облом из-за неправильной постановки, то облом можно будет легко пережить, потому что должны быть альтернативные варианты решений. Вот таким образом.
1: Но всегда же говорят, чтобы достичь чего-то большого, нужно ставить цель большую, чем чуть большую, чем ты можешь воплотить. Только тогда ты...
2: Там нужно и пути искать воплощение побольше.
1: Чтобы... Ну, это то есть, вот если глядеть глазами там 15-14-летней женщины, то нужно расписать себе график коек, через который ты должна пройти, чтобы достичь определенного места. Если тебя в одну койку не пустили, ты расписываешь все три обходные, чуть подольше, но тоже достигнешь там вот декан, замдекан, проректор, да, как-то.
2: Ну, если цель именно это, вообще правильная стратегия.
1: Это все именно так, да?
2: То есть... Ну, конечно. Если в одно место не пустили, нужно идти в другое место, если второе место ведет той же цели.
0: А, извините, Александр, да. А вот такой вопрос. То есть сейчас, в последнее время, особенно вот определенный тип людей, который я сейчас попытаюсь описать, ну, видимо, эти люди были всегда, но сейчас стали особо заметны. То есть это, ну, раньше про них говорили, в каждой бочке затычка. Вот. Они, вот как вы сказали, если у них не получается здесь, они без зазрения совести идут в другое место. То есть они пытаются самыми разными путями, причем эти пути для нормального человека кажутся немножко срамными.
2: Ну, наверное.
0: Ну, да. То есть совершенно беззастенчиво лезут и ломятся, в общем-то, во все двери. Если их выгоняют, они не обламываются, делают себе на этом карьеру, становятся модными. И, в общем-то, что мы слышим потом, например, в концерте там очень известного альтиста, да, вдруг выступает человек какой-то, который, в принципе, вообще не имеет, ну, никакого отношения ни к культуре, ни к... Ну, в общем, шьет шмотки, причем даже не сам, а девки за него шьют.
2: Ну, да.
0: И так далее. То есть мы наблюдаем за них деградацию. То есть вот то, о чем вы только что говорили с Григорием, следует ли понимать, что путь, выбранный вот этими типажами, о которых я сказал, все-таки правильный? Может быть, если бы мы все так бегали и суетились, было бы что-то вообще по-другому?
2: А правильность не мне говорить, на самом деле. Я могу только сказать, ну, скажем так, пару слов об эффективности. Если, наверное, они считают, что это правильно, если они таким энергичным, эффективным способом двигаются к тому, что считают правильным, и у них это получается, ну, так полный вперед, они же выбирают.
1: А это вот их, скажите, решение. Если предположить, что все взяли на щит лозунг «учиться, учиться, еще раз учиться», и все стали такими наглыми и правильными, и у каждого альтиста просто шобло там людей, которые не поют, за которых девки шьют, да? И что тогда получится? Что придется придумывать НЛП-2, НЛП-штрих? То есть, а есть ли предел этому знанию? Или это знание абсолютное и беспредельное как-то?
2: Наверное, НЛП — это не абсолютное знание. Если так вот говорить об этом максимально просто, то НЛП берет все самое лучшее, на самом деле моделирует все, что умеют люди, там разные науки и так далее, просто это в буквальном смысле применяет на практике. А то, что правильно, неправильно, это вопрос такой, скажем, риторический. Главное то, что это хорошо всегда работает. И вот это критерий эффективности.
1: Вот Карнеги вписывается в каноны или это...
2: Наверное, нет. Может быть, там пару тезисов.
1: А вот Эрик Берн, там люди, которые играют в игры, игры, в которые играют люди, это уже ближе, да?
2: Это ближе, да.
0: А я еще знаю книжку, называется «Дерево с персиком».
1: Ну, девушка с персиком, это картинка.
0: А, с веслом, девушка, о чем?
1: А ветка персика – это про то, чем вы ночью хотите заниматься, но так и не можете. Обратитесь вон к клинике, Александр.
0: Спасибо. Че, правда? А скажите, Александр, вот есть такая пословица у нас, у эстонцев, сапожник без сапог. Ну, да. К примеру, я, вы знаете, занимаюсь мойкой автомобилей, ремонтом лифтов, при этом, знаешь, у меня собственного автомобиля нет, и в доме лифта, собственно, и самого дома, вот по этой причине нет и лифта в нем. А вот у вас-то, у самого, вот с этим все в порядке? Или, ну, может ли человек сам себя заэнлопировать?
2: Я думаю, что да.
0: То есть, вот, например... Вот...
1: Заэнлопить.
0: Да, вот, к примеру, как вы считаете, вот переменчивость такого настроения, когда вот с утра человек просыпается, ну, на мой взгляд, чтобы он был нормальным человеком, он должен встать перед зеркалом и сказать сам себе: ты урод, идиот. Это значит, по этим почетным, а по нечетным он должен встать, выйти на балкон в любое время суток, значит, в семейных трусах, открыть громко бутылку пива, отколотив, причем у нее горлышко, выпить ее, что твой гарнист, и закричать: здесь все мое! Ну, то есть, тем самым, это как контрастный душ психологический. С одной стороны, он себя принижает, с другой стороны, он говорит: здесь все мое. И вот на этих полярностях выясняется определенная истина.
2: И? Ну, зачем он это делает?
0: Ну, чтобы себя взбодрить.
1: У Александра сублимация такая, сублимация. Все, что недоплакано ночью, сбившаяся простыня, мокрая
0: подушка
1: мокрая, и в трусах на балкон опять горланит. Соседи все форточки закрывают, опять наш дурачок проснулся.
0: Ой, Георгий, после вашего посещения, когда гудите в горно меня в Пионерский с балкона в пьяном виде, естественно, соседи думают все на меня, потому что живу там все-таки я, между прочим. А что-то мы вот...
1: У вас и дома нет, давеча сказали, дома нет.
0: Балкон-то есть.
2: А где он находится?
0: Где не попадет, валяется, ее за собой таскает.
1: А вот как скворечник.
0: Что-то у нас певица наша как-то молчит.
1: А вот и мы к этому пункту и подходим. Вот... Хотел я узнать, обычно, когда вот даже самые продвинутые люди, как говорят, что под свечой всегда темно, ну или под фонарем, говорят, под свечой. И вот обычно свой расклад не виден. Чужую фишку раскидать он каждый может. А когда вот свое свербит, болит и произрастает, тут уже эмоции хлестит, гормон прет, эмоции захлестывает, свой расклад не виден. И вот близкому человеку ему бы хотел помочь, а все равно на ногу наступишь. Вот может ли нормальный НЛП-евец...
2: НЛПер.
1: НЛПер.
0: НЛПшник. НЛПун.
1: НЛПец. Помочь себе сам...
0: А женщина как будет? НЛПиха?
1: НЛПица. Помочь тебе сам профессионально, как
2: легко
1: пишут на... И вот с вами пришла прелестная женщина. Я слышал, что она не просто прелестная, не просто женщина, а еще и певица. А раз она пришла с вами, видимо, она как-то попадает в сферу воздействия на
0: НЛП. Какое слово «попадает»? Мне почему-то взгрустнулось.
1: Я думаю, уже попала. И насколько вот это конструктивно, и хотелось бы узнать и услышать, насколько вот это действенно в таком приложении. То есть вот ясно, что музыка абстрактнейшая из искусств, она и невербальная, и не конкретная.
0: И не кленовая. Ну, в смысле, верба вы упомянули, а я еще знаю, клен есть тоже.
2: Интересно, невербальная музыка.
1: Искусство невербальное, не передергивайте. Вот мне кажется, все как-то это вот игра слов, все больше как-то вот такое поверхностное скольжение поверх мысли ниже денег. Как-то все. А чисто конкретно.
0: Что-то не так.
1: А конкретно как? Если берется вот конкретно взятый человек, конкретные песни, как вот это можно ли вот минус харизма плюс хит-парад и того чарты...
0: То есть, по идее, у вас должна быть очередь просто. Вот Георгий хочет спросить, стоит ли у вас очередь из звезд, звездулик попросту к вам в подъезд, которые хотят заинлпировать себя, дабы, в общем-то, всюду блистать и получать много денег и участвовать в хит-парадах, и чтобы в метро... Ой, что-то я не то говорю, не в метро, да? А чтобы в метро все говорили: гляньте, это, например, группа «Дрестящая» едет полным составом или без дела, собственно.
2: А, ну, очереди-то нет, конечно, там... Потому что у меня подъезд маленький, узкий, вот, тем более это высокий этаж. Если будет очередь, у меня есть там такие соседи, которые, ну, не любят очередей, будут расписывать подъезд, ну, сами знаете, как это бывает. Но встречаются экземпляры, которые звонят, хотят и получают. Такие бывают.
0: Вот, наверное, ну, вот к тому типажу, о которых я рассказывал, о людях, вот прежде. Нет, ну реально, вот Георгий спросил, то есть, по идее, если вот НЛП это такая, ну, волшебная, скажем так, ну не то, что волшебная, ну, да, а очень действенная практика, то по логике тогда, в общем-то, я уже в очереди стою, чтобы меня, например, запрограммировали на... Ну что у нас? Вообще даже вот, вот когда говорят, например, золотая рыба выныряет из ванны и говорит: Саня, что ты хочешь от меня? Вот ты в тупнике даже не знаешь, что сказать. Вот, например, давайте вот, вот все, кто сейчас слушает нас, да, вот что вы сейчас хотите? Вот прямо раз, вот до пяти...
1: Хором.
0: Раз, два, три, четыре, пять. Единственное, сейчас, я уверен, большинство подумали, денег хотим.
2: И?
0: Ну...
2: А, денег?
1: Станет ли у них больше от этого денег или нет?
0: Нет.
2: Денег. Можно и денег. А что еще? Еще раз можно денег.
0: А можно,
2: наверное, ли... хороших друзей еще помимо денег?
0: Нет. Это разные вещи.
2: Ну почему же?
0: Ну, потому что как появляются друзья, исчезают деньги. Это я знаю по себе.
1: И наоборот.
0: И на... Да. И а наоборот. Вот такой момент, связанный с реинкарнацией. Если вот вы вообще приемлете оперирование данным понятием, вот можно ли, например, как-то скорректировать свое будущее? К примеру, я хочу быть там в будущем, это, например... оленем алтайским.
2: Почему?
0: По кличке Морал.
2: Ну, почему, ну, настоящим не стать?
1: Рога тебе наставить и сейчас можно, положим.
0: А тебе обломать.
2: И шорки.
0: Нет, ну, в принципе-то, вот люди же, они внутри себя боятся больше всего не того, что произойдет с ними завтра, сейчас, ну, да, а после того, что произойдет с ними после смерти. Когда они говорят, да я смерти не боюсь, это значит, что очень боится. Вот. А когда он будет уверен, что он после смерти, у него будет золотая корона, барсетка там с золотыми долларами, знаете, такие листы долларовые, а может быть, ему будет как-то спокойнее, вот.
2: А может быть, им просто пойти в какую-либо церковь, например, там, или, например, записаться в какое-либо общество, которое, ну, действительно продвигает такие идеи, что приходите к нам, платите деньги, все у вас будет хорошо завтра.
3: Гарантирует.
2: Да, гарантированно.
0: А вот это же вот, о чем вы сейчас сказали, это своего рода такое серьезное мошенничество. Вот,
2: ну, да.
0: Ну, а как? Эти же люди реально живут, они вот зарабатывают деньги большие. Почему люди к ним ходят?
2: Ой, это вопрос, наверное, такой, что, наверное, кому-то помогают, действительно. Кто-то убеждается в чем-то, и, наверное, ему становится хорошо, потому что он уже ничего не боится, и смерть ему не страшна. Потому что, наверное, люди знают, что они приходят в такое-то место, делают такие-то вещи, говорят там такие-то молитвы, и просто убеждают себя в том, а потом, наверное, принимают такое убеждение настолько серьезно, что действительно в это верят, и уже ничего не боятся. Тут, наверное, у каждого свой путь по поводу будущего.
0: А вот не было ли вот в вашей практике, Александр, такого? Ну, вы знаете, что во многих модных автомобилях, в частности, вот в моем последнем «Хаммере», двухбензобаковым, в общем-то, у меня вот очень мощные, подаренные мне не попадя кем картины, изображающие каких-то там святых и так далее. Вот. Ну, и я так часто встречаю, кажется, ну, знаете, ночью взламываешь автомобиль, чтобы там что-нибудь, глядишь, там в бардачке что лежит. Ну, как обычно, ходишь, ищешь... волка ноги кормят. И обнаруживаешь, что там, в общем, на лобовом стекле какие-то вот святыни там. Один, например, даже колокольник с колоколом все установил реально. И едет, и там у него сидит человек, и звонит в этот колокол. А вот не было ли у вас такого, ну, как бы заказа, что, дескать, Александр, вот вы давайте с нами будете ездить, вот как главный герой НЛП, и вот своим присутствием, дескать, вдохновлять нас на подвиги и на безопасность?
2: Это, наверное, не ко мне. Если, допустим, нужна профессиональная подготовка к переговорам, да, каким-то серьезным, или, например, на переговорах оценить искренность партнера, где в какие-то моменты он говорил правду, в какой-то момент говорил неправду, а потом это четко, допустим, на листе выдать клиенту, это пожалуйста. Чтобы отвечать за безопасность на свете всего, да, и там быть вдохновителем чего-то, наверное, это к другим людям. Вот так.
0: Ну что, я предлагаю сейчас буквально на пару минут прерваться. Мы сейчас послушаем песню певицы Кристал или пока какую-нибудь другую музыку, потому что... Что? А вы в микрофон, а тут штучка микрофон, так вас не слышно.
1: Я предлагаю послушать другую песню, потому что сначала хотелось бы пообщаться с самой певицей, хотя вы, Александр, тщательно не даете мне это сделать, но я думаю, впредь у нас это получится.
0: Да, я вижу, Александр вообще ведет себя очень развязно, просто перебивает нас с вами, Георгий.
1: А пока что рапсодия.
0: Я напоминаю вам, что в гостях у нас певица Кристал, Александр Сизов, мастер практик НЛП и Георгий, автор текстов для бумаг. Кстати, Георгий, о вашей профессии мы еще тоже не разговаривали, то есть... А тем не менее, ну, я немножечко открою секрет. Практически все, как я уже говорил, рекламные буклетики, вот все микробумажки, которые вам подсовывают под дверь и кладут в почтовые ящики, все они сочинены и созданы коллективом под управлением Георгия. Это, наверное, единственная, да, в своем роде контора такая у меня.
1: Александр, я с вами абсолютно согласен. У меня вопрос о Кристал. Как... Спутница, попутчица.
0: Перевел.
1: Не додернул. НЛП. НЛО-ЮФО. Вау. Чувствуете ли вы на себе отголосок, отцвет или просто такие полнокровные сияния этого абсолютного знания, этого умения? Чувствуете ли себя заряженной, более подготовленной, более сильной и способной добиться своего и не своего тоже в этой борьбе, неравной подчас? Как вам с НЛПшником, короче?
3: Да ничего. Хочешь попробовать?
1: Ни капельки. Да и я, в общем, не певец ни
0: друзья,
1: ни разу.
0: Друзья, ну что вы. Вот тут вопрос такой пришел. Смотрите, кстати, тема для обсуждения. Вот с Кристал тоже, может, Александр. Ну, это ко мне, прошу прощения. Если вы хотите поговорить о честности, то лишь к 50 годам можно приобрести себе автомобиль и прочее. А вы молодой музыкант, а уже, наверное, имеете дорогие электроинструменты. Хотя многие мои знакомые с консерваторским образованием приобрели их только сейчас. С моим почтением, Куприян подписался. Ну, Куприян, дело в том, что, конечно же, но учтите, что между мной и вашими... Да, извините, Григорий.
1: Я вот слышал, что Ростроповичу уже чуть ли не за 70, а у него до сих пор виолончель без звукоснимателя и ничего.
0: Да.
1: А они электроинструменты приобрели. Гитару «Урал» ему и флаг в руки. Ростропович без звукоснимателя играет, даже без пьезо.
0: Да что тут говорить, например, тот же Юрий Башмет играет на маленькой скрипке, то есть вот не может себе позволить попросту взять контрабас.
1: Как у Ванессы Мэй, даже не может в нее провод воткнуть.
0: Конечно, так что...
1: Так что нормально все.
0: А вот что вы думаете на тему данного сообщения? О, кстати, Джульетта, который день не может из-за меня кончить. А, извините, кончить свою докторскую. Прям так. И еще тут Света написала, что она хочет к нам.
1: Ну, пусть едет.
0: Да. Ну, так что вот на это?
1: Я люблю пирожки с мясом.
2: Да тут вообще пиво кончается.
3: А я воды хочу газированной.
0: Это все, Света,
3: говорят,
0: к вам.
3: Говорят, тут вредно для связок, но очень хочется.
1: Да для развязки очень хорошо.
0: Ну, так вот насчет инструментов и так далее. Вот такой, своего рода ведь это упрек, правильный и мощный, я бы сказал, булыжник, даже такая серая глыба в мой маленький огородик.
3: Ну вот, не хочу обидеть, конечно, товарища 50 лет, но, видимо, не в то время он родился, что ли. Плохо, наверное, платили. А вот сейчас вот могут молодые приобрести себе столь дорогие инструменты. Что ж тут поделаешь?
0: Кстати, вот тоже интересно. Вот я помню, было такое сообщение очень давно. Дескать, мой брат, ну, там, работает, ну, брат с высшим образованием, работает у своего одноклассника, который был хулиганом в овощном магазине. Дескать, и что же это вот за такая, вот я вижу, Георгий кивает головой, наверное, он помнит это сообщение, да? Что же это, дескать, за ситуация? Говорит, да наоборот, вы должны прийти к этому директору овощного магазина и сказать: папа, спасибо, что ты даешь работу нашей семье. То есть, если все повернулось таким образом, что вот это высшее образование не сработало, это говорит о чем? Не о том, что плохая обстановка, а о том, что образование несколько невостребовано. Mm-hmm. Вот как я тактично, да? Сегодня я весьма тактичен. Вот что касается, кстати, все-таки людей уже в возрасте, людей пожилых, я считаю, что действительно они же претерпевают очень сложные психологические нагрузки в связи вот с молниеносными изменениями, происходящими за окнами нашего модного автомобиля. Вот. И как вот вы, я это возвращаюсь к теме НЛП, проводите ли какие-нибудь реабилитационные мероприятия по отношению именно к данной категории населения?
2: Ну, лично я обычно нет, хотя вот НЛП, я так знаю, что заканчивают более 100 человек, 100 человек, более, по-моему, 1000, даже 2000 в Москве ежегодно. Наверняка специалистов много, и многим делать, ну, не особенно, собственно говоря, нечего, и, наверное, многие этим занимаются, хотя я этим не занимаюсь. Хотя, в принципе, если был бы такой заказ, я думаю, что это не трудно. А почему нет?
1: А почем стоит вот зарядиться знанием НЛП?
2: Знанием
3: НЛП
2: не заряжает.
3: Можно купить много-много хороших музыкальных инструментов.
1: За место этого?
3: Да. В смысле?
1: А стоит ли?
3: Стоит это.
2: Но я недопонимаю, при чем здесь инструменты НЛП? Что-то покупается, продается, даже вот помимо меня. Вы так говорите, вот Георгий напрямую, а что НЛП, инструменты, а что имеется в виду, а что покупаем-то?
1: Что-то вас ведет как-то, видимо, вы сами себе лекции не читали. Нельзя так, это близко к сердцу. То все пока что, все только априорные переговоры, еще деньги не пошли. Что? А я хочу узнать, вот сколько денежных знаков теряет человек взамен на такую виртуальную уверенность, что у него будет все в порядке. То есть эрекция не появилась, но уже ощущение Казанова такое пришло. Это...
2: Вот я думаю, зачем же вот именно не появилось? Если он пришел с тем, чтобы все было в порядке, чтобы это появилось, так давайте мы сделаем и эрекцию, и ощущение. Зачем же одно без другого-то, правильно?
0: Да, это не полный
2: это
0: комплекс.
2: Это как-то нечестно будет.
0: Смешное выражение. Полный комплекс мер. Да, так да. Нравится оно.
1: Угу. Ушли от темы. А почем стоит это все? Мне интересно.
0: Может быть, имеется в виду какие-нибудь услуги. Не обязательно же, Георгий, денежные знаки. Там бартер, например.
2: Может быть, бартер.
1: А что нужно вот нормальному НЛП-овцу?
2: НЛПеру.
1: НЛПеру.
2: Ну да.
0: НЛПшнику.
2: По бартеру?
0: Ну, имеется в виду, вот какие могут быть варианты, если, например, человек приходит и говорит: вы знаете, Александр, я там, к примеру, вот, директор автосервиса там «Лада Старгино» или там «Старгино» там, это, как Новобутово, да? Георгий, у нас, по-моему, сейчас так называется новое мероприятие. Вот, и, дескать, денег я вам не дам, но вы скорректируете, а мы вам починим. Вот такого плана вещи проходят. Просто я к тому, что, например, вот радиослушатель, который, опять же, насчет инструментов, он как-то не понимает немножко, что очень много сейчас реально делается по бартеру. Вот я сейчас сижу, у меня в кармане 10 рублей. Из них одни 5 металлические, а другие 5 рваные. Вот. А то, что там все вещи на мне, да, вот эти перстни гигантские золотые, мои вставные зубы золотые и так далее, все это, в общем-то, бартер.
2: Да, конечно.
0: И денег я живых не вижу, так же, как их не видит мой хороший друг Билл Гейтс, я имею в виду.
2: Ну, да.
0: Он созвонит и говорит: Саня, говорит, не могу в Макдональдс ходить, денег нет. Реально, вот человек миллионер, денег нет. То есть все делается по бартеру. Вот эти услуги-то, они, кстати, может быть, тоже... И оценивается их качество, скорее всего, по тому, в какой форме производится оплата. Ведь людям алчным, вот этим адским теткам со свечками...

0: То есть, ну, бартер не проблема.
1: А вот просто абстрактно. Вот,
0: ну да.
1: Эфир на Эхо Москвы. Это аналогично скольким курсам НЛП?
0: Ну, наверное, парочке. Курсом или встречам?
1: Курсом, курсом, конечно.
0: А что понимать под курсом-то?
1: Ну, было плохо, стало не очень там. Было хорошо, стало отлично.
2: Было отлично, стало прям...
0: Да. Парочки, троечки нормально.
2: Да?
0: Ну да.
2: А вот вы можете, например, вот делать такие действия. Я, к примеру, бывало, что еду в метро. Угу. Вот. И вдруг, ну, у меня так переклинивает. Вы же видите в моих глазах это мудрость и доброту, да, неограниченную, безмерную. Еду я в метро. Вдруг вижу, например, ну, какая-то помойка стоит вся заполненная. Мне ничего не стоит взять ее с добрыми намерениями вынести, вычистить, поставить на место. Или помыть чужой автомобиль. Или что-то там в метрополитене помыть в общественном транспорте. Там, ну, стол в каком-нибудь ресторане. Там, глядишь, доешь чего. Глядишь, кто потерялся. Ну, как обычно. Вот. А вот так же, вот вы, например, едете, видите, какой-то человек идет. Вы к нему так можете подойти и сказать, дескать, дорогой, давай я тебе вот это... сделаю, чтобы все было хорошо, потому что вы чувствуете к нему какую-то симпатию, или это нонсенс, то, что я сказал выше?
0: Нет, не нонсенс, я, конечно, этим так тотально не страдаю, да, ко всем не подхожу, не дергаю, давайте я тебе помогу. Ну, где-то раза 3-4 было в прошлом году.
1: Это с девчонками, наверное. Ой, милая, несчастье, ну, да, у тебя на лбе написано. Все было плохо, будет еще хуже.
0: Вся карма в узелках.
1: Нет счастья, нет оргазма. Милый ушел и не придет никогда. Сейчас я тебе, милый, сделаю все хорошо.
2: Вот, кстати, слушай, интересный вопрос тут такой. Вот, это ко мне или к вам, Александр, я не знаю. Ну, написано Александр, но сейчас зачитываю дословно. Александр, скажите, пожалуйста... Сейчас, секунду, опять тут перебили. Сейчас, извините, просто время тут такое, ну, очень много их приходит. Скажите, пожалуйста, как вы боролись со своей совестью? Сколько вы ее грызли и на какой день она у вас прекратилась? Человек по имени Ватерлянд спрашивается. Может быть, мы по очереди ответим?
0: Ну, давайте. Ну, давайте. Я свою совесть не боролся, на самом деле. Она у меня присутствует. Причем мы с ней так очень в хороших отношениях. Вот, как, собственно говоря, и с порядочностью, и с честностью, и вообще с хорошими отношениями к людям. Поэтому я свою совесть не грыз, она меня тоже не кусала.
1: Пакт этим... о взаимном ненападении.
0: Да, у нас это есть. Вот, у нас все в порядке, как и с внешним миром, так и с внутренним. Александр, может быть, это сообщение к вам?
2: А что касается меня, то, в принципе, я давно себя настроил на отсутствие срамоты после самых любых действий. Я считаю, что я всегда прав, и все здесь мое.
0: Ну, так здорово.
2: Вот, кстати... Вопрос к некоему герцогу Ле. Видать, это, ну, я. Ну, меня герцог зовут в определенных кругах. Существует ли эротическая музыка такая, чтобы женщина и мужчина, не прикасаясь друг к другу, могли бы, ну, понимаете?
0: Ну, да.
2: Да, вот как вы считаете?
0: Наверное, это можно только
2: Георгий,
0: считать.
2: Георгий, ваш взгляд меня пугает. Как вы думаете?
0: Ну, Георгий,
2: Георгий попросил его на эту тему не беспокоить. Естественно, ученых мужей и женщины не интересуют. Далее, вот от Светланы пришло сообщение. В таком случае она пишет, она тоже хочет денег, дабы купить пирожки, воды, выписать няньку, а потом к нам, собственно, Света. Ну, ради бога, мы даем вам 20 минут времени, чтобы вот вы нашли денег, няньку, все купили и приехали.
1: Про няньку, кстати, не было ни слова. Кому нужна здесь нянька, я не знаю просто.
2: Ну, а что, нянька помешает тебе, что ли? Лишний. Ну, подъедет нянька еще, ну... Что, у нас места
1: пирожками?
2: Мало?
1: Пирожками?
2: Конечно.
1: Но...
2: Ну, нянька, ну мало ли чего там понадобится. Знаешь, поднести чего, унести там судно мое.
0: Потом по домам Добрый. Развезет, да?
2: Да, еще там. На себе. Я сегодня, кстати, наблюдал здоровенного мужчину, который нес на плечах двух женщин по Арбату. Быстрее твоего 600-го, Георгий. Бег.
1: Как-то. Чисто вот про музыку. Я такую вот группу слышал. Называется АТБ. Так у нас вот прям... У метре, так две старушки плясали. Я вот думаю, это вот то сам. Если старушку пробирает, то молодуху проберет и подавно. Поэтому пусть ребята у ларьков постаивают,

0: Там. А сегодня, кстати, Александр шел по рынку на Горбунова. Играли вашу песню? Никто не плясал рядом? Никто. Я вам
1: советую. Они играли плохо.
0: Обратите на себя внимание. Хотелось бы задать про музыку, наконец, певицы. А у нас редчайший случай, когда просто одним с нами воздухом дышит самая настоящая живая певица.
1: Кстати, я хочу сказать, что вот 2 минуты и дышать-то осталось. Ну, что сейчас нам нужно будет выйти тут. Ну, вниз, разгрузить фуру. Пришла.
2: Воздуха не хватает уже просто.
1: Может быть, мы сейчас послушаем Лешу, как он играет вот на пианино. Буквально, а потом, если вы не возражаете, непосредственно, да, вернемся к нашей беседе. А вы, уважаемые, не забывайте, звоните там, приходите, приезжайте, уезжайте, не звоните.
0: Если у кого вопросы, Александр, на все вам ответит, у него сегодня такие глаза.

0: А мы продолжаем нашу беседу. Извините, что у меня сейчас так сорвался голос. Я просто очень волнуюсь. Продолжаем беседу с певицей Кристал, с Георгием, который автор текстов для бумаг, и с Александром Сизовым, мастером НЛП. Да, собственно, мы скоро начнем принимать и ваши телефонные звонки. Но сейчас вот... Очень много, кстати, вопросов тут приходит. Так, какую... Да, вот очень интересный вопрос. Ребята, если я вам подарю машину ЛуАЗ с деревянным кузовом, кто из вас будет ездить на нее каждый день на работу в течение года? Мы хотели бы у автора данного послания уточнить, а амфибия или у вас автомобиль? Вот, какая комплектация? Если Лоредо, то я буду. Но я выскочил слово модное Лоредо. Что вы так смотрите? Вроде есть так. Ну ладно. Я вижу, что я не найду тут единомышленников. В общем, подвозите автомобиль ваш сюда. Я согласен в нем ездить. Я его поставлю в свой модный джип вместо сиденья. Да. Почему-то вопрос Григорию тут пришел. Непонятный. Георгий. Спрашивает Григория, можете ли вы, исходя из всего своего жизненного опыта, подтвердить, что запрограммировано на успех только то, что запрограммировано на маразм?
1: Дело в том, что людям, которым не все удалось в этой жизни, или кажется которым, что соседу по лестничной клетке удалось больше, им завсегда кажется, что... недостойному досталось вот лишний персик, лишний финик. И дело в том, что в чужой миске не всегда вкуснее, в чужих руках не всегда толще. Ты попробуй такую толщину поноси сам-то. И дело в том, что не все, что хочешь на себя взять, вынесешь. И не все, на что рот развивается, скушать можно. Поэтому жизнь показывает, что будь доволен тем, что умеешь, и тем, что имеешь, а то и того не будет.
0: Совершенно верно, потому что может подойти какой-нибудь полуподонок и сказать: все, что у тебя есть, мое, верни мне мое. И дабы не допустить этой ситуации, мы всегда должны быть скромны. Никто не должен видеть наших богатств. Мы не должны отсвечивать, как говорится, купюрами в магазинах. Должны одеваться так, чтобы это было неприметно. Я думаю, вы согласны, да, со мной? В общем, что твои корейцы в самые плохие для них времена? Правильно?
1: Вот был великий дизайнер...
0: И не один.
1: ...одежды Жан-Поль Версачи минус Готье. Так диаметр его выходного отверстия показывает, что никогда не нужно быть казаться. А лучше быть, но не казаться.
0: Ага, помнишь такую финскую модельершу Каламя Кио, которая сшила гигантский бюстгальтер для Памира? Но экологическая организация запретила ей одеть его на горы, потому что там в тот момент была какая-то экспедиция. Они там лазили, устанавливали палатки, жгли костры и убивали морских котиков. Ну, на еду, собственно. Ну, мы вроде бы как бы... прошлый наш час закончили на том, что хотели...
1: Очень бы, да, хотелось наконец-то послушать живую певицу. Я думаю, что эта профессия куда сложнее, затейливее и, соответственно, интереснее для как рядового, так и совершенно нерядового слушателя, чем все остальные профессии. Обычно нас разделяет с певицей толстое бронированное стекло.
0: Именуемое бездна.
1: Кинескопы телевизора или ну вот та самая security, да? А здесь мы можем просто ее в лицо, в лоб спросить, каково оно певицей быть?
0: Да.
2: Да, наверное, это сложный вопрос.
0: Нет, а вот даже по-другому так можно... Вот, можно я сформулирую? Вот, я пообещал, что если... Ну, у меня есть своя теория, вернее, ответ на тот вопрос, который я сейчас вот задам, я знаю. Я могу сказать, что если какая-нибудь женщина ответит мне на него правильно, я лично подарю ей долларов. Ну, сколько, не скажу, но много. Вот скажите, Кристал, вот женщина-врач, женщина-хирург, первая женщина-космонавт, да, и вдруг женщина-певица. От чего происходит это такое вот необычное склонение данного слова? Почему не певец?
2: Да. Наверное, певец мужского рода, певица женского.
0: Ну, секретарь, секретарша. Не принято же говорить секретарша, правильно? Женщина-пожарник, например. Вернее, пожарный.
2: А, ну да, женщина.
0: Женщина-пожарник.
2: Женщина-милиционер.
0: Женщина-милиционер. Женщина это...
1: Революционер.
0: Да, не говорят же революционерка. И вдруг женщина-певица.
2: А, женщина-революционерка, кстати, тоже говорят, между прочим, да.
0: Не говорят революционерка.
2: Точно.
0: Вот только что женщина-врач, опять же, да? Что касается только певицы и творческих, художница, певица, да?
2: Ну да.
0: Но художница это так, тоже, знаешь...
1: Вот и
0: так,
1: вообще интересно, так, откуда да. это? Это вот откуда? С утренника в детском саду, когда вот выбивается такая девчушка в белых бантиках, в белых гольфах, и так в первый ряд раз, так плечиком раз, и как запоет, как все это перекроет аккомпанемент, и прямо все... И руки взлетают, и рука плещут все, и сразу вот буфетчица лишнюю порцию компота, буск там прям, и все мальчишки уже смотрят так в кучку из угла, и все. И опять следующий утренник, она уже так вот плечи расправляет, так подбородочек вверх, раз, и как опять запай. Это вот оттуда все идет? Или вот это как-то вот по-другому случается? Как это бывает все?
3: У меня случилось именно так, как ты говоришь. Я помню первое впечатление в детском саду. У нас был такой музработник, музработница, да? Вот так вот, когда она сидела на своем стуле за роялем, у нее было такое длинное-длинное платье. Всегда почему-то. До пола.
2: У меня, наверное, были ноги не очень.
3: Нет, очень, даже очень. Да, да, очень красивая откуда? Женщина. И когда я на нее смотрела, я думала, вот когда я вырасту, я тоже хочу носить вот такие платья длинные и хочу петь. Ну и, наверное, потом я стала много кричать там на утренниках в детском саду, вот как бы проявлять свой голос. В конце концов, меня заметили какой-то момент в моей жизни. И тут я обнаружила, что, оказывается, я могу петь.
2: То есть буквально с детского сада сразу телеэфиры, радиоэфиры. Да, хорошая карьера прямо буквально с пеленок.
0: Ну, кстати, извиняюсь, еще сообщение хорошее. Зато женщина-музыкант, женщина-автор-исполнитель.
2: Угу.
0: Вот. Но это же не ответ на мой вопрос. Я знаю ответ. Еще раз напоминаю, что я знаю, почему это так происходит. У меня есть цельная теория. Я просто... Но я ее не скажу до тех пор, пока какая-нибудь женщина-певица мне не даст ответ на этот вопрос попросту. Пока что никто не ответил.
1: Ну, вообще, мне иногда кажется, что женщина-певица — это женщина, которая хочет всегда оказаться выше. Именно где-то на 75 сантиметров, на 75-1,5 метра где-то выше, что...
0: Чем остальная? Ну, остальная тут, это имеется в виду, остальная кто?
2: Там. Там.
0: А вот что касается, вы так затронули предметы вот туалета, женского одежды, да, женщина делится между собой все-таки на любительниц именно юбок и на любительниц, в общем-то, ну, штанов, правильно? Вот, ну, к какому разряду вы себя относите? И среди ваших знакомых тоже женщин, среди ваших подружек, вот больше все-таки юбочниц или штаночниц?
3: А, наверное, все-таки больше тех, кто ходит в брюках. А я это делаю крайне редко. В смысле, брюки я ношу редко.
0: Почему-то... А неудобно ходить в юбке. Я вот не могу себе представить, как это так ходить в юбке. Это же какое-то ощущение незащищенности. Ну, поймите правильно. То есть, во-первых, ну, как сказать, ощущение, что весь асфальт
1: пылится,
0: наблюдает.
1: Все пылится.
0: Все пылится. Асфальт за тобой наблюдает. Как-то просто холодно. Я
1: а вот через какой-нибудь плевок переступить? Это...
0: Да, целое, да.
3: А вот и нет.
0: Почему? Ну как?
3: Ну, в общем-то, не холодно. И гораздо холоднее мне, по крайней мере. Зимой было в джинсах, чем просто в капроновых колготках. Как-то даже на остановке меня один пожилой человек спрашивает: вот мне вас так жалко, у вас что, брюк нету? Я говорю: а вы знаете, вы попробуйте одеть колготки, в них гораздо теплее.
1: Теперь он ходит все время в колготках.
2: Он воспринял совет.
0: А вот сейчас я обратил внимание, повальная мода у современной молодежи, ну, это кожаные именно штаны. Одно время они были в моде, потом как-то вышли. Вот сейчас я смотрю, практически все вот напяли на себя эту одежду, именно кожаные штаны. Вот ваше отношение к данной форме одежды каково?
3: В какой-то момент я хотела купить себе кожаные штаны, но потом я представила вот кожа, лето.
2: Жара.
3: Жара, да, правильно. И вот это вот все потеет.
2: Да, ощущение.
3: От пояса и ниже. В общем, я не рискнула. Ну, может быть, вот для нынешней погоды вот сейчас это как-то еще актуально, а вот... градусов так 25 и выше, это невыносимо.
0: Нет, а откуда вообще вот у людей такое стремление нацепить на себя именно кожу убитого животного? Вот, ну, считается, что она прочная, да? То есть это как-то там мужество, например, мы вот когда
3: зов сейчас говорим... предков, наверное, все-таки сказывается.
0: Ну, то есть люди, по идее, хотят, вот когда одевают кожаную такую одежду, мысленно, внутри, на уровне какого-то подсознания, хотят, чтобы их собственная кожа была такой же грубой и толстой, да, как у древнего бизона. Ну, по логике получается так. То есть, ну, я могу понять это с точки зрения, ну, мужчины, да, естественно. Мы как-то, помню, у нас тут был в гостях человек один, мы с ним спорили, типа, что настоящий мужчина должен, вставая с постели, одеть сперва рубашку или штаны. Вот, ну, даже этот вопрос, он снимается по отношению, а почему женщины одевают вот эти вот штаны кожаные? Вот, ну, а, и они-то, наоборот, вроде мажут кремом постоянно всяким там, все, что не попадя, чтобы как-то вот это, дескать, любят, а, чтобы кожа была мягкая, шелковистая. И тут такая вот тяга к этой, ну, к достаточно грубой и нашей, мужской одежде.
3: Наверное, все-таки чувство защищенности, я
0: то,
3: так думаю.
0: То, о чем я говорил про...
1: Только что мы об этом. А вот интересно, вот женщина на сцене, да, когда вот она... слово скажет с микрофона всем в ухе, раз она как-то чувствует себя вот по-другому, вот отношение к мужчинам, к слушателям в обычной жизни, оно потом меняется, потому что на сцене же была так вот «Хыть!» И после этого как она все вот?
3: А после этого, если что касается меня, то точно так же. Ничего не меняется.
1: А зачем же тогда на сцену-то лезть, если то же самое абсолютно?
3: Ну так на сцене же поешь.
0: О. Ну сейчас мы буквально на секундочку прорвемся, не против, ладно? Сейчас. Мне надо просто. Я вернулся, как раз Георгий пошел аж подобрать то, что я там пораскидал повсюду. Но это такая у нас взаимовыручка, что уронил твой товарищ, подбери и спрячь в карман. И никому не показывай, даже этому товарищу. Вот.
3: Быстро поднятое не считается упавшим.
0: Безусловно, да. Вот интересное очень сообщение такое пришло, то есть загадочно. А я денег и не просила, просто дополнила ваш вопрос. Девушка, автор из исполнитель. Я вот что хочу сказать, что мы не реагируем на просьбы о деньгах вообще никак. Мы реагируем только на требования денег. Вот когда нам говорят, немедленно дайте денег, вот прям тогда мы как-то можем свой затуманенный от счастья взгляд постоянно это поднять и сказать, а не пошли бы вы... Вот, если уже нас просят денег, то взгляд наш такой же стеклянный, что сейчас, что твои окна, затемненные вот тонированные окна вашего почтенного автомобиля, уважаемые гости. Кстати, я хочу сказать, что где-то, видимо, сейчас мы, наверное, послушаем все-таки песню, да, вашу, а после нее мы начнем принимать телефонные звонки 203-19-22, так что готовьтесь, подтягивайтесь. Но такой еще немножечко вопрос. Вот сейчас поют реально, ну, уже все, кому не лень. То есть даже вот именинник наш тоже поет сегодня. Ну, вы знаете, о ком я говорю, кто у нас именинник, тоже песню про Россию поет. А вот вы не пробовали выступать вот с Александром Сизовым в дуэте, скажем? Вот,
2: да, ну что, Александр, я не пою. То есть я делаю то, что я делаю, и пением я как солист не интересуюсь. Я думаю, что меня это не заинтересует никогда, наверное.
0: А вот скажите, как вы считаете, какую роль в вашем деле, в вашей работе играет все-таки изобразительное искусство? Ну, не обязательно даже музыка, но какая-то терапия цвета, терапия запаха. Потому что я, например, одно время, ну, если помните, может быть, была такая услуга «Убьем всех комаров». Это я, в общем-то, занимался этой фирмой. Я поставлял людям специально объевшихся бастурмы, вспотевших китайцев, которые стояли у них дома у кровати в обнаженном виде и привлекали к себе насекомых. Хозяев, соответственно, не кусали. Потом, значит, прикрыли это, сказали, что я издеваюсь там над людьми и так далее. Ну, помните этот сложный процесс, да, который был. Вот. Но, тем не менее, тоже терапия определенная.
2: Безусловно.
0: Да? А, может быть, каким-то образом вот, в вашей работе вам помогли бы ну, какие-то цвета, определенный интерьер помещения, где вы принимаете вот, клиентов. Там одна стенка зеленая, другая там вообще ее нет, третья разрушена. Ну, я условно говорю. Да. Какие-то звуки, вот какая-то музыка. Вот, просто, например, Папа Римский записал компакт-диск, вы знаете?
2: Угу.
0: Вот, прям поет, что твой батхит, там песни свои. Вот.
2: Александр, ну, в принципе, для моей работы это не имеет никакого значения вообще. То есть это может быть помещение с розовыми стенами, там, с красными, с зелеными, вообще без стен, вообще не помещение. А если клиент говорит, мы будем работать здесь, ну, слово клиента закон. То есть лично мне все равно. Все равно абсолютно.
0: Ну, а вот вы можете, например, какие-то дать определенный, я просто как художник, художник вас спрашиваю, вот, определенные рекомендации по поводу, вот, ну, к примеру, если приходит человек и хочет, чтобы, значит, с ним совершили НЛП на предмет, там, ну, везения на поприще, там, брачных уз, да, вот, какая,
2: именно как везение вот, или чего-то другого?
0: Удача, везение, постоянство. То есть, ну, скажем так...
1: Чтобы каждые полгода был нормальный новый брачный партнер.
0: Да, да.
1: Чувствовал себя востребованным.
2: Именно каждый полгода,
1: да? А то так бывает, прибьется один, и потом 10 лет один...
0: Никуда не отделаешься.
2: Есть такое пожелание клиента, почему же человек...
1: Можно, да, и будет просто... Никакой шарф невесты ловить не надо, букет этот, нет?
2: Не надо.
1: Букет мимо, уворачиваешься от букета место, и все равно за тобой косяком прет
2: легко.
1: Жених. Да, то есть один, конечно, жених прет, второй жених прет.
0: Ну вот чтобы вот такой человек приходит или женщина, вот какой цвет
1: женщина,
0: ей должен...
1: Да, я вот хотел, согласен совершенно с предыдущим оратором. Пусть человек придет, пусть женщина, кто угодно, и все равно у него все нормально. Так можно делать? Нет?
2: Наверное, может, так я не понял. Придет человек или женщина, в смысле?
1: Оба.
0: Оба. Человек и женщина
1: собрались. В одном месте.
0: Да.
1: И говорят, что...
0: Говорят, дескать, зашити. Ну, говорят...
1: Сделай.
0: Вот, да.
2: Сделай что?
1: Красиво нам все.
2: Да. Ну, красиво что?
1: Все.
2: Ну что, все?
1: Ну, знаешь, у нас все плохо.
0: Да, они говорят.
1: А если клиент всегда прав, то говорит, да, у вас все плохо.
2: У нас все плохо. Что вы хотите взамен?
1: Они говорят, да ты не понял, у нас все плохо.
0: Очень все плохо, говорят
1: они. А ты говоришь, у вас не только все плохо, у вас все плохо. Он говорит, да, ты нас понимаешь.
2: Да.
1: И следующий пункт, что вот там столько-то килобаксов, и у вас все будет хорошо.
2: Ну, это обсуждаемо.
1: Они тают. Хорошо, вам
2: нужно... Обычно в это время они зажимаются. Так. Что, знаете, вообще-то, доктор, у нас не так уж все плохо на весах этих килобаксов.
1: Да.
2: Как вы считаете? Мы им говорим, да, конечно, у вас все просто очень-очень, не очень плохо. Да, вообще, знаете, может быть, даже вообще неплохо. Но, в принципе...
1: Но с такими деньгами вы могли сюда бы и не приходить.
2: Не приходить, да. У вас просто все здорово.
1: Да. По таким деньгам-то, да.
2: Ну... Это, конечно, такая патология, да? Но такое, в принципе, не бывает, конечно. Ну, это проблема решаемая. Конечно, приходит клиент, у него все плохо. Все плохо. Он говорит, ну, понятно, что плохо, да, понимаю. А взамен что хочешь? Обычно это вопрос стоит такой в тупик. А что я хочу взамен? И тут клиента понесло. Пока он проговорил, глядишь, я ему уже не нужен. У него уже все хорошо. Забыл, зачем пришел. Значит, что я тут делаю? Сел в машину, и все, вперед.
0: То есть практически вы выполняете функцию частного психотерапевта.
1: А, то есть он приехал на метро, понимаешь?
0: Нет, что, садится в машину.
1: Садится в машину и поехал.
0: То есть вы позволяете просто людям высказаться, и все. То есть со своего рода как исповедь они, дескать, приходят и...
2: Нет. В НЛП есть такая штука, как, наверное, одна из техник, это правильная постановка цели. То есть клиент высказывается, я ему такие правильные вопросы задаю, показываю ему, как и что говорить. Вот пока он проговорит все, вот с помощью моих вопросов, а там, глядишь, проблема уже почти решена на самом-то деле. То есть да, с одной стороны, я слушаю, но еще вопросы правильно задаю. То есть куда он все это говорит?
0: А можно спросить, откуда вы знаете вот эти вопросы, которые задавать? У вас это, собственно, генетическое или это образование?
2: Это приобретенное.
1: А лицензия, прям сертификат?
2: Ну, конечно, да? Все положено.
0: А как вы научились этому?
2: Вот я могу просто прям вот во весь радиоэфир сказать, есть классная школа. Я там, может быть, а я там действительно тоже учился потом, да? Не с этого места начинал. Есть классная школа, московская школа НЛП под руководством Андрея Плигина. Вот сейчас даже рекламу делаю. То есть там классно учат НЛП. Вот именно классическая образовательная система по НЛП.
0: А это американская все-таки система, да? Она пришла к нам, я чувствую, откуда-то.
2: Да, из Америки. Вот. А потом обрусела и стала очень адаптированной под Россию. На самом деле сейчас. Ага. Там классные ребята, которые классно этому учат, и выходят туда классные специалисты, ну, буквально евростандарт. Так что вот, если кто желает, то вот туда.
0: Понятно, а женщин тоже берете?
2: Я там не работаю, но они берут.
0: То есть и вот женщины такие тоже есть, которые вот занимаются, да.
2: Их много, так что мужчины могут... так по сторонам внимательно смотреть. Вдруг какая-то там, как говорил Георгий, НЛП-ха идет. И надо быть внимательным уже, потому что их все больше и больше.
0: Вот такой вопрос несколько не в тему, но странный. От Сергея пришел. Александр, почему это к вам вопрос?
2: Ну,
0: Александр,
2: да.
0: Почему к женщине никогда не обращаются молодой человек?
2: Нехило сказано.
0: Нехило. Мощно.
2: Да. Ну, наверное... Чуть, у меня же прям разрыв шаблона, так сказать. Почему к женщине не обращаются молодой человек?
0: Да, она же человек.
2: Ну, конечно.
0: И если она молодая, значит, вот да, ну, круто.
2: Она, наверное, девушка. Это подходит.
0: А наоборот принято. Например, вот если в кабаке где-то не принято говорить девушка или там в магазине.
2: А, ну, женщина, конечно.
0: Ну, даже как-то вот я, насколько знаю, нельзя пола определять. Вот, а как-то там, извините, там, или там... А молодой человек, кстати, вот если я обращусь к кому-нибудь, скажу, молодой человек, она женщина, скажем, вот...
2: Она скажет, а, молодой человек, у вас глаза где? Я же женщина, и повернется такой...
0: Ну, кстати, странно как.
2: Правильной частью тела демонстрируешь, что все-таки...
0: Я сказать, все, да.
2: Да, ловя взгляд.
0: Будьте здоровы.
1: О чем вы все здесь? А, я думаю,
0: поэтому
1: что...
0: подводим плавно к прослушиванию песни.
1: Я думаю, что всем будет интересно, если у Александра Алексеевича хватит терпения. Он ужасно нетерпеливый человек, но, я думаю, он не зайдет. Услышать в прямом эфире живой сеанс НЛП. Я думаю, что мы легко можем проиграть ситуацию. А вот я, исходя из своей судьбы, не совсем сложившейся, конечно же, представим, что я у вас на приеме. Я думаю, что вы сейчас мне простите его бесплатность.
2: Безусловно, Георгий, для вас.
1: Как только откроется мороженица, я вам куплю мороженое «Рамзай».
2: Я не ем. Холодное.
1: Съешьте, как миленький.
2: Да, вы выглядите серьезно очень.
1: Я, да.
3: Агрессивно, да?
1: Ну что вы наговариваете?
2: С такими габаритами, конечно, я съем все, что угодно.
1: Вы с такими габаритами не то съешьте. Я вот родился в селе Успенское Московской области, Одинцовской губернии.
2: А это мне зачем знать?
1: Я пришел к вам на прием.
2: Ну, я понимаю, при чем здесь село, год рождения.
1: Это вы хотите сказать, что вы также гасите всех своих клиентов и останетесь... без заказчика.
2: Мы же здесь бесплатно работаем. Вот я это... скажу так, я отказываюсь от мороженого таким дипломатичным способом.
1: Меркантилизм вот этот обламывает меня уже. Я уже перестаю верить доктору. Уже я майку не задеру перед таким.
2: А у вас есть намерение сохранился намерение кормить меня мороженым?
1: Да. Не отвертитесь. Нет, ну я вот вижу здесь стремление уйти от темы. Давайте предположим, что я даже не грозился вам мороженым.
0: Ну а как это вообще действительно
1: так,
0: происходит?
1: Вот я к вам пришел.
0: Да,
1: вот,
0: и типа, да.
1: А, здравствуйте, Александр.
2: А, здравствуйте, Георгий. А, в чем проблема?
1: Дело в том,
0: что... Я родился в селе Успенской.
3: Это проблема.
0: Зачем вы мне об этом рассказываете? Извините, я зашел.
1: Александр Васильевич, отверните микрофон от лица.
0: Ладно.
1: Дело в том, что мне уже 39 лет, угу. И мне кажется, что мне не воздано того, что я достоин.
2: Безусловно.
1: Я очень нервничаю.
2: А сейчас или вообще по жизни?
1: Вообще. Сейчас я стараюсь держать себя в рамках, вам ничего не будет.
2: Спасибо, даже мороженого.
1: Я вот с ужасом чувствую, что человек уходит от существа дела. То ли он не уверен в себе, то ли в своем бизнесе.
2: Нет, я уверен. Такая проблема в том, что 39 лет. Правильно я понял?
1: 39 лет мы это уже не устраним. А вот
2: почему?
1: То, что не додано, хотелось бы как-то, чтобы... А мне всегда вот тетушка моя по дедушкиной линии говорила, что «Жоржик, ты очень талантливый мальчик». Угу. Я кивал и ждал 20 лет, 25-30.
2: А где
1: потом
2: она теперь?
1: Меня забрали в армию. Там я был ефрейтором, вернулся со знаком отличия второй степени, уже не мальчик.
2: Это да.
1: Но вы знаете, мне так кажется, что вы надо мной глумитесь.
2: Я?
1: Когда мне вас рекомендовали, а мне говорили, что я смогу добиться у вас того, что не смог добиться до этого.
2: А что вы делали до этого?
1: До этого, вы знаете,
2: где
1: я
2: вы добивались?
1: Получил специальность, я отслужил в армии, угу. Отдал долг родине, соседу, и... Угу. Школе. Две клумбы слева от входа. Это скопано мной. И тем не менее, вы знаете, мне кажется, даже был успех у женщин. Даже
2: это
1: не
2: кажется,
1: не
2: было.
1: У трех. Они говорили, что было. Я не помню. И как?
2: Что вы чувствовали, когда это происходило?
1: Знаете, Александр Алексеевич, хочу прервать вот немножечко вот эту нить рвущуюся. Мне кажется, что мной не занимается этот человек. Мне кажется, как-то все это очень поверхностно. Вы знаете, я вот то ли аюрведы, то ли какое-то вот еще течение. Тоже мне людей завлекают, а потом у них квартиры пропадают. Как-то мне кажется, это вот...
2: Георгий, я думаю, что вам это не грозит. Единственное, что может пропасть, так это мое мороженое, на что я искренне надеюсь. Вот, и...
1: Вообще, вот к школе НЛП у меня растет серьезнейшее недоверие.
2: При чем здесь школа НЛП?
1: Очень. Я не знаю. Мне кажется, она здесь совершенно ни при чем. Может быть, вы и не в теме даже совершенно?
2: Где не в теме? Я прослушал последний.
0: Нет, а вопрос, вот, ну, в смысле, в данном случае действительно у вас не получилось диалога. Ну, человек, например, Александр, вот приходит, ну, да, самые разные люди могут прийти. Один может вообще прийти и молчать, как пень. Просто скажет, у меня проблемы, и вы от него даже не дождетесь никакого рассказа. То есть полный антипод, вот, Георгию, к примеру.
1: А деньги, ну, вот да, когда берут до того, как задают вопросы сразу, да, тогда я могу понять такое ведение беседы. А если деньги по результату, то вы останетесь не при делах, а не при деньгах. Я не понимаю даже.
2: Конечно, деньги по результату, когда проблема уже, допустим, Георгий, представьте, вы ко мне пришли, а вот проблема...
1: Мне уже трудно представить, что я к вам пришел.
2: Хорошо, подумайте-то об этом, вот вы подумали.
1: Мне грустно становится очень, вы знаете.
2: Представьте такой расклад, вы ко мне приходите, проблема решается, потом у вас какое-то время...
1: Девушка, ясно, по жизни с вами, а я-то уже какого-то на прием бы и не пришел, я, мне кажется.
2: Откуда вы знаете?
1: Село Успенское, как это? Я хотел бесплатно получить у вас хоть что-то, ну и что?
2: Ну, так бесплатно ничего не получили, как положено.
1: Это я не знаю.
2: Вот сейчас как раз скрываются истинные намерения, да?
0: Друзья, давайте не будем ссориться. Я вот что хочу предложить. Может быть, слепим взаимно что-нибудь из глины? Ну, я тут комок принес глины. Можно,
1: ну,
0: слепить.
1: Ну, вот, хорошо. Пришел...
0: Как я ловко разрядил, да?
2: Ну, да.
1: Другой человек пришел и...
2: Не очень.
0: Не очень. Не получилось. А дети приходят?
2: А дети, я с ним не работаю. Есть только просто знакомые, которые есть, там просят, там, мой мальчик плохо пишет, там, да, забывается на свете. Но это вот так, чисто по знакомству.
0: А извините, а говорит этот мальчик нормально?
2: Ну, конечно, нормально говорит. Он даже думает нормально, просто ошибки совершает при письме.
0: О,
2: совершал.
1: А вот скажите, если человек абсолютно благополучен, но у него какая-то одна из... контактных функций, ну, не тактильные, скорее вербальные, хромает, да?
2: Очень.
1: Вот это ерничество, оно тоже меня пугает немножко. Дело в том, что как-то, знаете, такое вот отношение, человек вот придет к урологу, да?
2: Ну да.
1: Скажет, сними штаны. А снизу хи-хи-хи-хи-хи-хи. И все, уролог без практики, понимаете?
2: А человек?
1: А человек нормально замотал по привычке и пошел дальше к следующему.
0: Не, кстати, в данном случае я как-то... Вот Георгий, ну, же, да, вот он, несмотря на некоторую такую напористость, в принципе, есть какая-то вот в его словах... Ну, это можем назвать провокацией, но любая провокация, она должна как-то... ну, не оставаться без ответа. То есть вы вот как-то дипломатически должны эту проблему решить, вот благодаря, может быть, вопросам. Потому что, может быть, вот то, что Григорий сейчас вот рассказывает и, ну, вот пытается так с вами наладить диалог, это и есть суть проблемы. То есть, может быть, это и есть его основной рассказ, а не село Успенское. Вот, если,
1: да, конечно. Дело в том, что, мне кажется, я себя начинаю ощущать доктором, а вот гражданина пациентом. Как-то у него очень...
2: У меня вообще была всю жизнь мечта уже, не всю жизнь, конечно, я сейчас шучу, уже более 2 лет попасть к самому себе на прием. Я вот вижу в лице Георгия такого человека, который наверняка бы смог мне помочь.
1: Я просто... думаю, что даже я вам уже не смогу помочь. Но, тем не менее, мы продолжаем наш эфир, потому что радиоволны капают, и
0: деньги
1: ничего нам не остается. Да.
0: А скажите еще, можно я вот еще такой вопрос к Александру? Александр, дело в том, что к нам, ну, вы знаете, что я являюсь владельцем самого крупного массажного мероприятия, где, в общем-то, массируют кого ни попади, чем попало, и то тоже за деньги, соответственно. То есть, кстати, тоже приходите, там всех отмассируют мощнейше. Но меня настораживает то, что в нашу вот эту клинику очень часто стали приходить люди и приносить с собой домашних животных. В частности, ну, я понимаю, какая-то собака, мы ее массируем, да, кошка тоже. Но когда приносят птицу или, в общем-то, рыбу какую-то экзотическую и говорят, дескать, отмассируйте ее, тут мы несколько теряемся. А люди, да, с напором утверждают, что, дескать, нас не волнует, у вас заявлено. Вот не было ли у вас таких моментов, чтобы приводили животных и говорили, нас не волнует, у нашего там дога там элитного проблемы, вот вы должны там справиться и все. Прям вот.
2: Вы знаете, Александр, когда такие люди обычно сначала звонят по телефону, а когда я понимаю, что вопрос касается действительно собаки долго там или решить проблему аквариумной рыбки, я говорю, вы знаете, вот выписываете газету «Центр Плюс», там, ну да, выписываем, там, приходит, а может быть «Экстрем» есть, тоже «Экстрем». Открываете последнюю страницу, находите рубрику частных объявлений, там, магия, колдовство, говорю, звоните по любому номеру, проблема разрешается мгновенно. А обычно вот после так 15 повторов этой фразы они понимают, кладут трубку, звонят, наверное, потом. Хотя, действительно, некоторые потом звонили, благодарили за правильный совет. То есть бывает такое, да, конечно.
1: Я хочу сказать, не жмите канареек в бокал. Ну что вообще?
0: Безусловно, не килевая система.
1: Не лимон, конечно. Я думаю, что лучше обратить наши вопросы к живой певице, которую мы сегодня так счастливо имеем неподалеку. И нам бы очень интересно узнать, вот почему-то некоторые певицы поют громко, некоторые певицы поют просто не на диафрагме, а открытым голосом, да? А некоторые проникновенно. Вот это от чего? От внутреннего состояния как-то зависит, от атмосферного давления. Почему все так по-разному поют? Вот женщины, глядя таким невооруженным глазом, они вроде бы все примерно одинаковые.
0: Да, ну, что-то есть такое.
1: Длина одежды, там вот кожа, там джинсы, натуральная кожа, дермантин, да, все. А в принципе, ну,
0: волосы
1: где-то
0: всякие, ну, тоже
1: так, так завито. Почему все так по-разному поют? Вроде бы женщины одни и те же.
0: Одни и те же проблемы.
3: Ну, видимо, глаз у вас действительно не вооружен, раз они для вас одинаковые.
1: Ну, я же про пение спрашиваю. Ладно, пусть они одеты по-разному, хорошо. У одной женщины дермантиновый, у другой кожаный, наверное, может быть. Хотя вряд ли натуральная кожа. Ну, почему же они так все... Вот я даже слышал, да, что бывают певицы, как Уитни Хьюстон и как Тина Турнер.
0: Это, по-моему, певец последний. Даже не певец, а боксер, вот, который недавно сел в тюрьму.
1: Ухо откусил,
0: да.
1: Турнер.
0: Тин, да, вот тут...
1: Тин... Тин
0: Эйджер. А, извиняюсь, точно, певица, да, такая.
1: Тин Тернер.
0: Да, да. Я вот, да, извините.
1: Почему
0: да.
1: все-таки тогда вот... Почему такие они все разные? Это вроде бы женщина же.
3: Ну, я думаю, здесь много зависит от питания. Вот как вот в детстве их кормили.
0: О, это, кстати, кто тема вот, очень интересная.
1: Кто-то да. вот как Нина Хаген может так вот заорать?
0: А что, Нина Хаген, она потому что она кушала кричит. В то время уже там, это, всякие хот-доги и пила пиво бочковое немецкого производства. А наши певицы пили жигулевское пиво прогисшее.
1: Уходите,
0: да,
1: уходите.
0: И кушали радиоактивную коня, какое-то животное.
2: Грызли семечки.
0: Да, да. То есть, это нет, действительно, вот насчет питания, то, что вы сказали.
3: А вот, кстати, вполне серьезно могу ответить на это. Вопрос. У меня была учительница, педагог в музыкальном училище. Я первое свое училище заканчивала не эстрадно-джазовое, а классическое такое. Вот. Очень интересная женщина. Она могла определить вот только вот на распевках уже, а она могла сказать там, ела ты или не ела. И буквально выгоняла с урока, если... То есть за 2 часа до пения ты ничего не ела. За 2 недели до экзамена...
0: То есть, наоборот, нужно было перед пением поесть?
3: Да, да. Потому что вот диафрагма слабая, голос слабый. И вот, в общем-то, во время обучения я поняла, почему многие певицы, в основном даже все, я бы сказала, классические, они вот такие вот полные.
0: Да, да, я тоже. И певцы, кстати, тоже не худушки, да. Такие все. Я вот недавно включил телевизор. Это, ну, первый раз в какой-то веке испугался, прям заорал. Такое лицо во весь экран, глотка открыта. Я думаю, что это для меня, типа, война, что ли, началась у нас? Типа, включаю, а это опера, он поет, типа, там, какую-то... И за борт ее метнул он в придорожную волну. Прям так, жилы такие вздулись. То есть, мне в окно моего почтенного автомобиля такое лицо бы влезло, я бы отдал все.
1: Сострил, да, правда, сострил.
0: Не получилось, да, мне.
1: Сострил, да, правда.
0: Не смешно, да? Ну ладно, извините.
1: Я не знаю.
0: Я очень старался.
1: Это, наверное, какая-то предвыборная гонка была.
0: Какие предвыборные? Мы давно выиграли все выборы. Чего ж ты? Мы уже у власти. 5-й год. Так снись.
1: Мне кажется, вот просто когда вот люди увидели вот с Фредди Меркьюри мастерят Кабалье, то штамп у них, штамп, типа переела женщина, переела.
0: Вообще, мне почему-то всегда казалось, что все великие вещи делаются на голодный желудок, не знаю как.
1: Конечно.
0: Хотя, что касается вот классичного пения, да, то, скорее всего, наверное, вы правы, все-таки глубокий тембр, но тоже, а вот на полный желудок, я, например...
3: Это абсолютно две разные школы, классическое пение и эстрадное, да. Поэтому...
1: А вот Пенкин, между прочим, поет на диафрагме без микрофона запросто.
0: А я, между прочим, когда поем, не могу солнышко на турнике уже крутить. Вот так.
1: Привязать тебя.
3: А Шаляпин вообще не учился петь. Это природа.
0: Вот так вот. Ну что, мы, может быть, послушаем все-таки сейчас вот вашу пьесу. Вы будете как-то объявлять что-нибудь, говорить, там какие-нибудь теплые слова, ну, как это принято. Там.
2: Может быть, кому-то привет, да?
0: Да, там, ну, или, к примеру, что, дескать, эту
1: моим
0: песню.
1: Моим одноклассникам.
0: А кто писал эту песню, вот, автор?
3: Автор Валера Солокаев есть такой, автор песни, музыки и слов. Вот, и мне было бы очень интересно узнать отклики об этой песне. Воспользуюсь случаем. В общем-то, наверное, все.
0: Песня, я так, судя по всему, называется «Без тебя».
3: «Без тебя», да.
0: Ага. Это, наверное, про тебя, Григорий.
1: Сейчас откликнемся.

0: Станции быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Вот мы послушали песню в исполнении нашей гости. И, соответственно, вы можете начинать звонить, но не прямо сейчас, а думаю, в начале следующего часа. 203-19-22 телефон в нашей студии. Меня как-то только единственное терзают смутные сомнения мою старческую тушку на тему наличия вот одной этой песни. Почему это так произошло? И не боитесь ли вы превратиться в певицу одной песни, как это часто бывает со многими молодыми модными исполнителями?
2: Нет, не боюсь. У меня уже вышла вторая песня как бы в свет в общем сборнике. Ну и, в общем, еще много-много других песен, которые скоро выйдут.
1: А можете вы спеть акапельно вот что-нибудь прямо здесь, какую-нибудь вашу любимую песню? Это, может быть, народные песни, на ваш выбор, на ваш вкус. Дело в том, что это в традициях программы «Монмаранси», потому что очень часто здесь прям проходят живые выступления, музыканты привозят и комбики, и гитары, и даже в том вот углу ставятся барабаны, и проходят такие живые концерты.
3: Прямо народную песню, да?
1: Ну, любую, не обязательно народную, которую, ту песню, которая постоянно крутится у вас в голове, например, в последнее время. У меня, например, в голове ничего не крутится уже года два. Ну, кроме счетной машинки, вы понимаете,
3: да?
1: Кроме счетной машинки и машинки зависти ко всему, что живет вокруг меня, да.
2: Может быть, действительно, народную песню? Я ее так несколько сокращу.
1: Тогда я попрошу сейчас нашего пианиста не играть. Леш, не играй. Все. Угу. Мы слушаем.
2: Не корите меня, не броните. Не любить я его не могла. Полюбивши же все, что...
1: И вот в нашей студии снова появились гости нашей программы. Я еще раз напомню вам их имена. Это певица Кристал, мы ее песню прослушали недавно. Это Александр Сизов, мастер НЛП. Мы обсуждали данное словосочетание выше уже в течение, по-моему, двух или более часов, да. И, конечно же, Георгий, автор текстов для бумаг. Кстати, Георгий, мы как-то все-таки вот вашу специфику сегодня очень слабо затронули. Я помню, вы дня три назад позвонили мне среди ночи и очень смеялись и говорили: «Саня, Саня, я тут недавно такую был вынужден составлять бумагу, сейчас я тебя зачту, ты умрешь». После чего как-то, в общем-то, опять переходили в истеричный смех и так ничего и не рассказали. Что это была за бумага? И
4: если вы знакомы с творчеством копирайтеров, вы поймете, что каждая неудача — это, во-первых, грандиознейший провал, во-вторых, это нонсенс, потому что копирайтеры всегда побеждают. И так как вы сегодня живы, то я вам отвечать не буду вообще.
1: Спасибо, спасибо. Кстати, вот меня тут спрашивают, вышел ли альбом «Неброские носки», часть вторая. На сегодняшний момент пока нет, хотя материал готов. Но мы обещали пообщаться с нашими радиослушателями в прямом эфире. 203-19-22. Мы слушаем ваши вопросы. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам почтения.
5: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
5: Это Димон из Марина.
1: Вот. Приветствую.
5: Вот. У меня-то такой вопрос. Здесь как-то вы говорили по поводу пения, причем эстрадного и классического. Вот я бывший студент музыкального училища при консерватории. Держу с хоровым отделением учился. Могу сказать одну вещь, то что главное, когда ты поешь, чтобы это не напрягаться. Вот, к примеру, поп-звезды еще не под фонограмму поют, потому что они напрягаются очень сильно. И еще, и второе еще, мы вот как-то в Твери выступали, помню, с хором. И в грех было не попить пивка тверского. Когда мы перед концертом нас так сильно ругали за то, что вот мы типа вот выпили пиво. Так после этого вся профессура просто вот разинув рты слушала нас. Им так понравилось, как мы поем, то это после пива. Вот. И еще я хотел вас пригласить. Завтра будет день рождения нашего политика Владимира Вольфовича Жириновского. Банкет обеспечен. Приходите, вас доставят.
1: Спасибо.
5: Вот так.
1: Спасибо.
5: До свидания.
1: До свидания. Ну да, хороший был телефонный звонок. Насчет пива просто, конечно, напиток инопланетный. Это мое мнение. И что вот, я всегда говорю, что пиво можно выпить столько, сколько нельзя выпить от любой другой жидкости. Парадокс. Вот сегодня Георгий, вот я вижу, 4-я 2-литровая бутылка пустеет на наших глазах, а он все сидит как молодой. Тоже могу сказать про себя, я очень мощно, моя тушка может все вместить огромное количество данной жижки. 203-19-22, главное, чтобы пиво было не холодное для певиц. Вот все-таки, да?
2: У меня был один интересный случай, интересный, наверное, для того же моего педагога, который так все говорил, что надо так блюсти все. И вот перед экзаменом ночью мы с друзьями поехали на базу отдыха. Я там жутко напилась коньяка. И думала, все, мой экзамен провалился. Но на следующий день я спела так, как вообще не ожидала от себя. Ну, получила 4.
1: А бодунок был такой, да? Вот.
2: Ну, по крайней мере, это положительно сказалось на связках.
3: Вывод очень простой получается, что если намечается концерт или выступление, нужно просто слегка прокинуть пару литров вечерком, и на утро все будет хорошо.
4: А потом будет маленькие 2 строчки в светской хронике, что, подавившись рвотными массами, певец такой-то, как и десятки его предшественников,
1: почил в базе.
4: В нем.
1: Да. Нет, ну, вообще, в принципе, пиво, оно, конечно, хороший напиток, но не сценический. Вот на сцене от него руки липкие и так далее. Все-таки тушка активно выбрасывает какие-то энзимы, создаваемые пивными парами в желудочном мешке оной. О, как сказал. Вы записали, Григорий, мою цитату сейчас? Можете ей потом пользоваться, дарю. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Доброй ночи, с большим вниманием слушал вашу программу.
1: Спасибо,
6: знаете,
1: спасибо вам.
6: Вы вас общим не понять, аршинным общим не измерить. У вас особенная стать, ведь вы собрались только серить. Вот, Григорий, большое вам спасибо за ваши тексты для бумаги. Бумага мягкая, добротная. Вот. Кстати, я хочу сказать, что вы придуряетесь, потому что часто под разными обличиями появляетесь в этой программе. А ваша певица, крыса, или как там, вот, вы знаете...
1: Что ж вы так ругаетесь?
2: Но... Спасибо.
6: ...пакостно-ублюдочная. Ведь есть же хорошие тексты. «Все ждала и верила сердцу вопреки».
1: Спасибо, спасибо. Нет, ну...
4: Меня единственное поражает, это вот 3 часа 16, 13, 14, 15, 16, 17 секунд столько времени не спать, чтобы так обозваться.
1: Нет, а я могу даже по-другому сказать. Вот опять же, вот представьте себе, мы тут сидим, понимаешь, вместо того, чтобы зарабатывать деньги или просто спать. А вместо благодарности, опять же, нет, чтобы сказали, ребята, вот мы в вашей компании провели всю ночь, спасибо вам, мы сейчас привезем вам денег и сделаем массаж. Обзываются, ругаются.
4: Я

0: Пугачевой. Про танец, ну, мой любимый танец, это когда я вот еду, то есть меня везут, а я сплю на заднем сиденье, вот, это лучший танец. Ну, танец это что? Телодвижение. Лучшее телодвижение это покой, когда ты лежишься расслабленно, спишь, вот, на этом... На мой взгляд.
1: Играет хорошая музыка, телевизор, да. Может быть.
0: Ну, просто... без звука телевизор.
1: Ну, да. Так, для фона.
0: Да. Просто, ну, как яркое пятно, которое мигает.
1: Чтобы куда-то глаза упирались, там, искали чего-то.
0: Да.
1: Просто прекрасно.
2: А мой любимый танец — это роликовые коньки.
3: Летка-ленка.
0: Ну, кстати, да, хороший танец. Так, сейчас... Ага, вот, хорошее сообщение. Александр, мы в вашей компании провели всю ночь. Сейчас привезем вам денег и сделаем массаж. Спасибо вам. Вот это, я понимаю, человечище написал.
3: Арева.
0: Ну что, следующий телефонный звонок. Может, похвалит? Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание беспредельно.
4: Доброй ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Разумеется, похвалю.
3: Спасибо. Слушаем, слушаем.
0: Ой. Там что-то сбилось. Тут тоже сбилось. Здравствуйте. Это что такое? По-моему, у нас переклинил связь. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
5: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
5: Александр, у меня вот такой вопрос. Здесь настоящий полковник выпустил свой то ли диск, то ли кассету, не знаю. Там. Вот. Сможет ли он осилить партию царя Бориса?
0: Понятен вопрос, спасибо. Значит, дело в том, что царь Борис, как вот такой оперный известный персонаж, если мы берем не исторический прототип, да, в принципе, лицо подставное. И во всех театральных постановках просто берется человек, который вот, имеет определенные такие размеры, габариты. Поет за него совершенно другой человек, поэтому тут нужно... То есть это единственный, наверное, такой момент в опере.
3: Только когда... габариты суфлерской будки определяют его вот возможность.
0: Ну да, то есть практически это фонограммная роль. Вот мы никто не видели в лицо человека, который поет за отца Бориса, князя Бориса и за их брата царя Бориса.
3: Фантомов опера.
0: Да, да, так что... Но в принципе, я думаю, что упомянутый вами вот персонаж, безусловно, не сможет этого сделать. По той лишь причине, что...
3: Молчите, пусть нас похвалят еще.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Доброй ночи, уважаемые.
0: Здравствуйте.
4: Разумеется, я вас похвалю, как уже сделал это один раз. На слабоумных внимания не обращайте, сейчас весна у них обострение. У меня два вопроса.
0: Да.
4: Первый вопрос господина программиста.
0: Угу.
4: Вот насколько я... Ну, как мне кажется, вот все то, чем вы занимаетесь, имеет какое-то отношение к фашистской сатанинской банде.
0: Это круто.
4: Саентологов.
0: Ой, вот это серьезно.
4: Мне это кажется или...
0: Это кажется.
4: Так, на самом деле.
0: Это есть. Кажется.
4: А второй вопрос к Мэтру Лаэртону. Вот я сегодня ходил как раз по Горбушке, кстати, пустился в пляс там под вашу музыку.
3: Не было вас, видел я, не было вас.
4: Ну, может быть, вы были в другом месте.
3: Справа от входа, справа?
4: Слева. Там у вас от всех входов звучало песня, пока жарился хлеб.
0: Да.
4: Так я приобрел диск «Детство чистой глазенки», который вот сегодня конкретно был развешен там буквально на каждом лотке, всего за 50 девальвированных рублей. А на обратной стороне этого диска, у меня диска раньше не было, тут кассета была. Фотография такая прелестная, милых грудничков за пасами.
0: Да.
4: И вот один из грудничков на переднем плане вот очень напомнил мне вас. Так ли это или...
0: Да, да, совершенно верно, да, это, да. А слева это сидит девочка, с которой я первый раз в жизни целовался. Мы-то учились во втором классе. Это происходило в подъезде на батарее. Нет, на самом деле, будем петь песню, вот кто-то с горочки спустился. Я вообще не в состоянии, тушка очень старческая и слабая в это время. Вы Савелий, простите, это Савелий просит, с радостью бы вас ублажили. Вообще ненавижу перцовую водку, вы знаете. Я тут недавно пролил на скатерть перцовую водку. И когда вот, потом, ну, через пару часов посмотрел вот на эти пятна, да, я представил, что у людей внутри, вот, которые ее вот выпивают, страшная вещь. То есть такие, как ржавчина, можно облить автомобиль. Нет, неправильно я сказал. Григорий, что, не то сказал? Нет? Ну ладно. Нет, хорошая водка,

0: спиртовое, будем пить спиртовую водку. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельное.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Лаэрский.
0: Да.
1: Что ж ты мою гражданку не обсудил?
0: Ну как я могу? Как я могу это делать? К тому же, спасибо, конечно, за предложение, но этот человек, который позвонил, он переодел в гражданку совершенно какого-то здоровенного персонажа, обсуждать которого, во-первых, небезопасно для здоровья, вот. Во-вторых, мы заставили его мебель таскать. То есть дело в том, что у нас приходят добровольцы и таскают мебель, в общем-то, из одного помещения в другое, потом обратно. То есть тем самым создавая ощущение занятости в офисе круглосуточно и мощной работы. Григорий, я почему-то, знаешь, заметил, вот это...
2: Вот люди грубят, говорят какие-то непонятные вещи, я вспоминаю...
0: Почему непонятные-то?
2: Чудную радиослушательницу растящего родничка и жарящие круглые ночи пирожки, чтобы когда-нибудь их собрать все вместе и принести к нам. То ли Саша ее зовут. Вспоминаю, короче.
0: Память — это великая вещь. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Алло.
0: Алло. Говорите, пожалуйста, громче, вас плохо слышно.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: Конечно, я буду хвалить вашу передачу и всех присутствующих.
0: Да.
3: Это безусловно.
0: Да.
4: Спасибо.
0: Да. Мы уже расплылись.
3: И я считаю это своим гражданским, священным, партикулярным долгом.
4: Это правильно.
3: Как излагаю, Саша?
0: Да, совершенно, совершенно верно.
3: Единственный только маленький недостаток вашей передачи. Так хотелось бы услышать. Вот Григорий родился в селе Успенском, а что дальше произошло, Сашенька, это, ну, перебил ты, не дал вот эту сагу закончить.
0: Да.
3: Ну, там, может быть, самое интересное было. Это можно восстановить, а, или нет? Я старейший слушатель. Старейший поклонник.
0: Понятно, сейчас мы попробуем.
5: Имеется в виду в прямом эфире решить проблему какую-то напрямую, да?
0: Да, понятно. Ну, спасибо вам за звонок. Григорий, как вы взбодритесь ли на...
2: Понимаете, в чем дело? Это же, это микротрагедия. Я понимаю, что мы почитаем всех нулями, единицами себя. Но если вот посмотреть в дальний угол вагона метрополитена, если посмотреть в глаза встречному на Тверской улице, то только там можно прочесть. Что-то там недоволенного, недолюбленного. Столько там... И, понимаете, село Успенское. Село Успенское, да, село Уборы. Там исток Москва-реки. Москва-реки узкая, быстрая, холодная. Там дом отдыха сосны правительственные. Там пролетают эти блестящие лимузины. Там такая жизнь. Прям вот рукой протянешь, но не коснешься. Понимаете? И все мое детство прошло такое двойственность. Я понимал, что бывает другая жизнь. Бывают другие люди. Я видел их по ту сторону берега. Они были за охраной. Они плавали на других лодках. С ними гуляли другие женщины. А я со своим потертым ранцем, в своих ботинках старшего брата, шоркал там в улице. Кстати, у нас в селе Уборы снимали, в Успенском там снимали кинофильм, снимали про вот с Высоцким, как это называлось, кинофильм был, Петр Первый, там вот Мазуркевич, Ирина Голенькая была, в профиль такой, сисечка немного видно, вот, понимаете, и потом вот прошло мое становление, да, вот пуберантный период, там вот это вот, вот это юношеская гиперсексуальность, да, и потом я оказался в сельскохозяйственной академии в Москве. И, понимаете, такой вот этот надлом случился. Вокруг были совершенно другие люди. Они не плавали на лодках. Были там пруд. Нет, были сельскохозяйственный пруд, там были лодки. Но там плавали совершенно другие люди, я к ним не ходил. И дело в том, что вот такой получился надлом в моей жизни. Я видел совершенно другую жизнь. Там были, да, были высокие заборы, были сосны, да, все. Но я это видел. И то, с чем я столкнулся потом лбом, это было ужасно. Потому что я стремился к идеальной любви. Я думал, что все женщины были в таких белых одеждах, такие, они все ходят под руку, смотрят глазами собеседников, так. И понимаете, А наши девчонки с курса, они вели себя ужасно. Они вели себя ужасно. Я не могу сейчас в эфире рассказать, что они делали. Но дело в том, что это вот... Это секс, по-моему. То, что называлось... И дело в том, что вот... да, сейчас я вынужден жить, да? Конечно, я адаптировался. Я читаю литературу, да? Я общаюсь с этими людьми. Но как-то вот эта вот раздвоенность, она во мне осталась. И я хотел бы жить вот такой... Я хотел бы набережной, хочу лодка красивая, да? Хочу девушка на корме. И я выгребаю красиво веслами, да? Не обрызгав девушку. И говорю ей красивые слова. Она меня слушает, да? Я хочу этого. Но у меня это не получается. Даже у меня нет зарплаты. То я окончил академию. У меня диплом нормальный.
0: А можно я спрошу вот вместо Александра? Попробую тоже от себя на поприще НЛП. А вот вы с женщиной целуетесь, вы часто зубами больно стукаетесь об ее зубы?
2: Знаете, это не больно, нет, это очень обидно. Она так потом смотрит на меня, что я потом не могу с ней целоваться. Я вот протягиваю к ней губы и натыкаюсь на ее глаза. Это ужасно, Александр, вы понимаете? Самое ужасное, стукнуть вот спереди резцы, да, верхние. Если стукнешь резцами, больше с этой женщиной ничего не получится.
4: Да.
2: И вот, понимаете, да, кстати, вот НЛП, да? Я думаю, я ходил к разным специалистам, к разным. И мне даже говорили, что я... ну как же вот так вот... То, что в детстве, да, и то, что в душе, вот. И с этой жизнью, как это совместить-то?
4: А, тут, наверное, можно об этом подумать таким образом, Григорий. Георгий, прошу прощения. Вы знаете, вот, что бы вы хотели взамен, да, вот этой проблемы? Чтобы не стукаться зубами, а что делать взамен? Как вы себе это представляете?
2: Не надо утрировать, не надо.
4: Я не утрирую.
2: Меня от этого лечили. Я даже губу подворачиваться научил. Я сейчас не стукаюсь зубами, нет. Дело в том, что как-то вот этот сдвиг, внутренний сдвиг, да, да, есть женщина, у меня есть подруга, не буду называть ее имени, она очень добрая, она меня терпит, и я ее очень уважаю. Но дело в том, что я вот ожидал другого. Я читал Гиде Мопассана, я читал Оноре Бальзака. Там такие чувства, понимаете? И не у всех людей были доходы, я чувствую там по-разному. Но как же любовь? И как же успех? Вы понимаете, я прочитал огромное количество литературы, у меня есть образованные друзья. И я хочу добиться того, что было в лучших образчиках культуры и искусства, понимаете? А как-то наша жизнь, вот выйдите, посмотрите на эти окурки, на эти плевки, на эти рожи этих людей, я не понимаю, я не могу выйти в магазин, я не могу на них смотреть. И как вот, я прячусь в комнате, я умываюсь, я вынужден, я выхожу в лифт и потом моюсь весь. И как я могу с этим? А каждый раз, когда меня зовет начальник, мне хочется, извините, блевать. Я не могу взять. И как? У меня есть внутри идеальный образ этой жизни, да? Я пытаюсь воплощать, как меня любит мой кот, если бы вы видели, да? Как ко мне относится моя тетя до сих пор. Светлейший человек. И я хочу бы это вот все проецировать на всю мою жизнь. Но у меня это не получается, понимаете? У меня нет того дохода, да? У меня нет уже тех нервов. И что мои годы идут. Моя женщина терпит. Это очень светлый человек. А я хотел бы вот этой гармонии как-то все.
4: Давайте начнем с чего-нибудь по порядку. Давайте, может быть, решим проблему с нервами. И это уже даст какие-то результаты, правильно? Как вы сами думаете? А вот, предположим, решили мы проблемы с нервами. Да, нервы спокойны, железны, надежны. А что будет делать проще? Что будет возможным? Георгий.
2: Это вы меня спрашиваете?
4: Ну, конечно, не у себя же.
2: А как это мы решили проблему с моими... Это же надлом, вы понимаете? Это... Я в этом должен жить во всем, понимаете? А, нет?
4: То есть вы хотите жить с надломленными нервами, правильно?
2: Я не хочу. Вы меня толкаете на суицид. Нет, не
4: это
2: надо.
4: Ужасно.
2: Опять видео. Александр.
0: Да, я тут.
2: А кто у вас на эфире?
0: Сейчас, подожди. Гриша у нас. А, подожди, вы же есть Гриша. Да. Певица у нас также, Саша. Вот я тоже сижу.
4: Мы все здесь.
0: А, так дело я понял.
2: В том, нет, что в наш вот конец второго тысячелетия. Каждый научился отгораживаться от действительности, чем попало. Кто-то уходит с дурмана алкоголя, кто-то жует всякую дрянь, кто-то прячется за звонким словом, да, кто-то топит себя в работе. Но самое ужасное, что от себя никуда не спрячешься, что в конце концов натыкаешься на зеркало, натыкаешься на отражение омута, в которое хотел сунуться головой. В конце концов спускаешь за собой воду, и в унитазе устоявшемся опять-таки видишь свое отражение, видишь свой взгляд, в котором вечный вопрос, так и не находящий ответа. И никто, ни сосед по лестничной клетке, ни участковый, ни морда из телевизора, никто тебе не даст ответа. И мы сейчас начинаем понимать, что даже за звонкой аббревиатуры НЛП, так же, как прочих лжеучений, мы не сможем
4: серьезно
2: найти.
4: Серьезно задвигает.
2: Вот вы чувствуете, человек знает пяток конструкций, которые стерпят великий и могучий русский язык, и все равно ничто не даст нам покоя, ничто не защитит нас не только от бомб, но и от внутреннего холода, от пустоты, от эха ненайденных ответов на маленькие, но такие тяжелые вопросы. И я думаю, дорогие радиослушатели, что никто нам не поможет, кроме нас самих.
0: А я вот хочу по ходу, вот я отчетливо отслеживал вашу мысль, даже многое записал, законспектировал, если позволите, а потом использую в своих статьях. А вы можете пользоваться всем, что говорю я, мы обычно это делаем. Вот к Александру Сизову такой вопрос. Вот у данной школы НЛП есть, ну, такая существенная опасность определенная. Дело в том, что, ну, вы знаете, что фирма АВЕ...
4: Откуда вы знаете, что я знаю?
0: Я просто вижу по вам, вы же взрослый парень, да, что основная установка на разруху нашей российской цивилизации полностью у них сделана по той причине, что они не могут включить Россию в свой экономический сектор интересов, правильно? Исходя из этого, они пытаются действовать разными диверсионными путями, и многие наши люди, вот вы сказали, что эта система НЛП, она адаптирована к нашим условиям. Не является ли эта адаптация просто гениальной работой вот спецслужб американских, которые пытаются таким образом внести сумятицу, опять же, в русский народ? Ведь то, что есть там, вы не забывайте, что Америка — это гопник, а все идет из Англии. Островное государство, без границ, совершенно другая цивилизация. Не то, что у нас. У них совершенно по-другому устроены нервы. И все учения, происходящие от них, кроме, может быть, Брайана Ферри и всего связанного с музыкой в какой-то степени, да и то, они все-таки русскому менталитету чужды. Вот это я просто говорю как предположение, как люди могут оценивать.
4: Александр, я что могу по этому поводу сказать? Насчет русского менталитета, насчет чуждости. На самом деле НЛП очень хорошо вписалось в Россию. В Америке оно развивалось, когда там только появилось в самом начале, очень медленными темпами. Оно стало, скажем так, ну, широко более-менее известно, когда прошла какая-то президентская кампания в Штатах с участием специалистов в области НЛП, тогда это получило такое широкое развитие. У нас НЛП появилось, в принципе, не так давно, но даже в той же Москве, и тем более по России, очень много людей прошли разнообразные курсы, там, психотерапии, НЛП в рекламе, НЛП в пиар, НЛП в оргконсультировании, то есть очень много всего. То есть в России это восприняли очень быстро и стали активно использовать, потому что, наверное, наш российский менталитет, да, вот такое особенное мировоззрение, возможно, еще нехватка, скажем так, постоянно денег позволяет с помощью НЛП, ну, действительно больше зарабатывать денег, становиться более эффективными, быстро развиваться, ну, как личности, там, достигать разных успехов и так далее. То есть это работает очень хорошо. А насчет того, что это там является разведкой чего-то, об этом можно думать по-разному. То есть...
0: Вот, извиняюсь, что я перебиваю. Пожалуйста. Вот вы сказали русский менталитет, но вот деньги и все вот это, вот, ну, о чем вы говорили, может быть, это все-таки менталитет столичный.
4: Наверное, не больше связан с московский, конечно.
0: Попробуйте, например, какому-нибудь человеку, который где-нибудь в Малой Ярославце воет грузовик, вот подойти к нему с НЛП. То есть вот о чем. То есть это меня почему самого смущает, что появляются все эти вот школы именно в денежных местах, понимаете? Нет, миссионерство всегда стремилось туда, где нет цивилизации, где люди живут плохо. А все вот эти движения и направления, и науки в том числе, они появляются почему-то там, где есть бабки. Вот именно
4: Александр,
0: в Москве.
4: Нет, здесь вы не правы. По той причине, что НЛП появился в самых разных городах. И в Москве, возможно, появился не в первую очередь, но буквально все крупные города, и, кстати, не крупные, средние, мелкие. То есть, наверное, уже буквально в каждом городе есть школы НЛП. Вот так.
2: Оправдывается, однако.
4: Нет. Это буквально факты.
0: Ну, у нас остается совсем немножко времени. Я предлагаю послушать еще телефонный звоночек. Может быть, какой-то будет вопрос непосредственно к вам тоже. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
6: Александр, здравствуйте.
0: Да. Приветствую.
6: И гости тоже. Я такую мысль хотел развить по поводу телевидения. Вот в прежние века, как вот люди, ну, поступали, то есть вот на улице сыра брали бутылочку уже дома, садились к камину. То есть такое яркое пятно, греющее душу. И вообще, кстати, телевизор был изобретен еще в конце 19 века. Вот Шерлок Холмс, они вот Тринитрон смотрели, вот просто как бы вот с Ватсоном.
0: Ну да.
6: Вот. Как бы вот эту мысль я хотел.
0: А, извините, мы с трудом поняли, а в чем смысл?
6: А вот как бы, понимаете, вот человек вот сидит, вот что-то как бы, ну, раньше грели, ну, грубо говоря, ноги у огня, да, а вот сейчас вот как-то это душ, я не знаю, там, что греет кому. Ну, вот просто берут пузырь, садятся к телевизору, и по большинству случаев вот как-то вот они не слушают, а вот базарят, сидят между собой, а телевизор так работает.
0: А, ну, понятно, вот. Понятно. Спасибо. Ну вот я вижу, Григорий хочет, видимо, прокомментировать этот звонок.
2: Я подумал, что, видимо, радио – это хорошая вещь, потому что его слушают, и, видимо, пузырь не нужен, хоть и ноги холодные.
0: Я с трудом тоже понял, о чем вы сказали. Ну, видимо, утро сказывается, тяжелая дневная работа. Вы же знаете, я же сегодня сколько наездил, сколько людей отвез. Ну, бомблю я, понимаете. Деньги нужны нам. Вот хотел зачитать мощную телегу, которая, видимо, будет как бы жирной чертой под нашей беседой. Александр, у меня вопрос к гостям. В психоанализе есть такое положение, что человек не может понять чувства и эмоции, а также смотреть на мир с той точки зрения, которая в нем заложена. Человек может даже не понимать, насколько он негативен. То есть, если человек видит в чем-то плохое, то это плохое находится в нем самом. Иначе, если бы в нем не было плохого, он бы не смог это увидеть, пережить, оценить как-то. И как после всего этого... вот тут Георгий уже апеллирует. Георгий смотрит на свое высказывание по поводу, а дальше сообщение прервалось. Поэтому я не буду дожидаться от вас, Георгий, ответа на него. Ну, я, видимо, расшаркиваюсь.
2: Если искать...
0: А, что? А, да. Ну, сейчас найдем, что, не проблема. Я знаю, тут парочка стоит у казино. Ломик надо взять. Самое. Только боковые будем бить сегодня, да? Спасибо вам за то, что вы нашли время, выбрались. В общем-то, видите, хоть я и живу в центре, играю в радио, я хотел вас предупредить. Конечно же, никакого эфира не было. Это моя квартира, я тут развлекаюсь. Ну, нормально, да, сделал так?
4: Ну, да.
0: Я думаю, вы все равно провели прекрасное время. Спасибо мне, такому замечательному, доброму человеку. Да. Удачи.
5: До свидания всем.
4: Всем счастливо, всем пока.

И прежде чем мы начнем нашу беседу с психотерапевтом Константином Владимировичем Черепахиным, я хотел бы ответить еще на пару ваших писем, которые сюда пришли. Вот первый от Василия, буквально зачитывал: Саша, видел тебя на днях поздно ночью, ты очищал коммерческую палатку от продуктов питания, алкоголя и табачных изделий. Что это, бедность? Как ты до этого дошел? Василий, это моя работа. Дело в том, что эти люди задолжали очень много денег нашей радиостанции, потому что лицензию на торговлю в этом месте мы им выдавали. И, соответственно, видели бы вы, что я вынес у них из квартир и из квартир их родственников. И еще одно сообщение. Саня, на прошлой неделе не было твоей программы. Твои коллеги объяснили, что ты должен провести парад 9 мая. Наши ветераны выражают тебе благодарность за хорошо проведенный парад. Ты очень смотрелся в генеральском погонах. Дмитрий из Марины пишет. Действительно, я проводил такой городской парад в Норильске, но, Дмитрий, я хочу сказать следующее, что мне не нужны генеральские погоны, потому что аристократизм, интеллигентность и командность на моей морде и так вышита мощными золотистыми кружевами. Поэтому даже когда я иду по улице, то воины в сапогах падают и говорят: «Здравствуйте, генерал!» Воины так говорят.

0: И не случайно мы сегодня в программу пригласили психотерапевта Константина Владимировича Черепахина. Здравствуйте, Константин
1: Владимирович. Добрый вечер, добрый вечер.
0: Вот вы знаете, я предупреждал наших радиослушателей неоднократно, писал во все субстанции, инстанции, куда ни попадя, на чем попало и чем попало, по поводу так называемого фальшстарта природы. Так мы, ботаники, микробиологи головного мозга, называем, в общем-то, это явление. Оно связано с тем, что вот вроде бы оно потеплело, значит, эти все полезли, зеленые такие к солнцу лезут, их прет, у них там этот хлординамид внутри по листьям ползает. И, в общем-то, они уже готовы даже к оплодотворению выпустить пух с пестиками и, в общем-то, отдать плоды. И вдруг неожиданно раз, и то, что мы видим сейчас, и видели вот... практически 11-го, то есть белая перхоть снова, эти, соответственно, все так, как, что такое, а куда денешься, в общем-то, это же одеяло им никто не даст, они все и померзли наполовину, кто подох, кто померз, мы, в общем-то, остались без листьев, и яйца жизни треснули. Вот это и есть фальшстарт, который на этот раз он был очень мощен, и практически все попали. Вот скажите, пожалуйста, есть ли какие-нибудь у вас медиков советы на будущее, вот основываясь на нынешнем горьком опыте, на горьком опыте данного фальшстарта весны, как людям все-таки настроить себя именно практически на то, что зима никогда не кончится? Вот, ну, что, например, лето уже прошло.
1: Ну, в общем, известный метод, если не ошибусь, еще доктор Шульц его разрабатывал, так называемый метод аутогенной тренировки. Вот вы, Александр, провели некую такую аллегорию, скажем, перхоть, да? Человек видит рекламу определенных моющих средств, начинает ее в какой-то степени воплощать в жизнь, использовать эти средства. Вот. А на самом деле вы сейчас, назвав снег перхотью, таким образом потенцируете протест, который возникает у людей. Поэтому, ну, давайте будем называть более обыденным там белые мухи, может быть, просто там легкий летний пух. Не важно, что на улице холодно, не важно, что температура близко к нулю, не важно, что кругом зеленые листочки и цветут каштаны. Это совершенно не важно. Самое главное — себя правильно настроить и не воспринимать этот снег негативно. Давайте видеть его позитивно. В конце концов, представим, что это и не снег, а, допустим, сажа, копоть. Наш город достаточно загазован, и, ну, не секрет, что экология оставляет желать лучшего. Но, с другой стороны, мы вспомним там песню «Протопи ты мне банька, хозяюшка», по-черному, да, это всегда снег, это хорошие дрова, которые дают хороший дым. Ну, все любят по-разному, кто-то рыбу коптит одновременно, всякое бывает. Но, во всяком случае, спокойнее к этому относиться и не называть данное явление чем-либо, что может вызвать протест.
0: Да, я с вами целиком согласен, но как-то ведь нужно людей настроить на это, потому что так или иначе, ведь даже есть такое понятие — бивневое температурное привыкание, сокращенно БТП. Вот, оно выражено в следующем, что, например, зимой, когда человек дышит сквозь бивни, ну, так задирает губы, а бивни у него сомкнуты, он так втягивает воздух внутрь. Извините, сейчас я... комаров тут
1: ну
0: много.
1: Ну что ж вы так, ну поаккуратнее, пожалуйста, оно... поаккуратнее.
0: Вот, да, так, извините. Вот бивни не трескаются и не мерзнут. То есть внутри организма человека вырабатывается определенный иммунитет, но это даже скорее не какие-то гормоны, молекулы, кровь и жилы. Вот, ну, не физическая, в общем, конструкция, а что-то связанное с его образом мысли, что бивни не трескаются и не мерзнут. Тогда как летом, если мы пьем холодную воду или пиво, сразу происходит боль, скол бивней. Вот сейчас, соответственно, весь организм перестроился на лето, и вдыхая такой холодный воздух сквозь бивни, мы можем, вот как я сейчас сделал, попросту их лишиться. Это одна из сторон вот дикой трагедии, которая, в общем-то, может разыграться в обществе в связи с ФСом, то есть с фальшстартом. Ну, вы понимаете, что очень сложно, очень мало людей дисциплинированных, мощных, которые могут, как я, например, перебороть в себе любой, убедить себя, что зимой тепло, а летом холодно.
1: Ну, конечно, конечно. Но в данном случае можно что порекомендовать? Всевозможные общественные инициативы. Допустим, вот этот фальшстарт, он больно, как мне кажется, ударил, к примеру, по Лос-Анджелесу. И там, например, не так давно проводили референдум. Возможно, дорогие радиослушатели это видели и слышали, эту информацию по поводу необходимости бирок на изделиях из меха. Да, поскольку в Европе такие большие холода, местные зеленые решили устроить референдум, и дабы донести до каждого американца, чтобы он мог понять, что это изделие из меха, что оно сделано из убитого животного. Вероятно, ну, нужно или колоссально отупеть для того, чтобы настолько эмоционально не реагировать на происходящие изменения в погоде, дабы не понимать, что происходит, как это делают некоторые жители Земли. Вариант другой. Давайте посмотрим на зеленых в Германии. Ну, так они просто начали метать... Мне трудно сказать, что это был томатный сок или просто краска красного цвета. Давайте будем краситься с помощью томатного сока и таким образом делать вид, что мы в Италии, как нам тепло. На самом деле это просто. Вспомним индейцев, которые делали боевой окрас. На самом деле они, помимо всего прочего, внушали себе яркие краски лета, яркие краски цветов. Я, конечно, не призываю тотально делать макияж, но почему бы и нет?
0: Вы знаете, кстати, вот возвращаясь к зеленым, ведь на любое какое-то социальное явление, будь то оно положительное, отрицательное, неважно, согласно закону сохранения, поглощения и, в общем-то, выбрасывания энергии яиц, сразу наступает другое явление, сугубо противоположное, то есть полярное, я бы сказал даже. Вот, к примеру, вы сказали о зеленых, что там ткани, все эти с мехом, их там поливают. А вот тем не менее, например, в Бишкеке, в Борисоглебске, в Баучаре, в Коброй, в Воронеже, в Волгограде, в Губкинском, в Екатеринбурге, в Ижевске, в Казани, в Кемерово, в Краснодаре, в Красноярске, в Кургане, во всех других городах на К, в Набережных Челнах, на Лыме, в Новом Уренгое, где надувной
1: аккуратно,
0: аэропорт,
1: аккуратно.
0: Извините, Нижний Новгород, в городе Нигань, в Ростове-на-Дону, в Самаре, в Санкт-Петербурге, представляете, в Саратове, даже в городе Сиэтле, в Ставрополе и в других на С, и также в Чикаге в моде сейчас кожаные куртки из натуральной кожи, но как сертификат там должен быть обязательно где-нибудь находиться глаз свиньи и висеть пятачок. Понимаете, что, дескать, это у меня натуральный продукт, это не подделка.
1: Да, я слышал, что в Турции большие проблемы со сбытом кожаных изделий. Вероятно, это связано именно с этим нововведением. Сложно, наверное, в Турции с глазами от свиней.
0: Безусловно. Ну, в общем, с погодой мы разобрались. И такой несколько неожиданный вопрос от Вячеслава. Он интересуется, как влияет радиация на половую жизнь мужчины.
1: Все зависит от возраста мужчины. Если это маленький мужчина, то, пожалуй, никак. Вот. А если это, так скажем, зрелый мужчина, все зависит от дозы радиации и каким образом вы ее потребляете. Если вы потребляете так, как, например, пьете воду или другие напитки, то она будет из вас выходить известными вам путями. Это не есть правильно, поскольку вместе с водой и, так скажем, выводящими ее путями, будут облучаться все и остальные близкие вам и столь, я думаю, любимые и необходимые органы. Поэтому это не очень хорошо. Ну, а если будет просто идти радиоактивный дождик, возьмите правильный зонтик и прикройте все, что хотите, и все будет супер.
0: А вот скажите, Константин Владимирович, если немножечко углубиться в историю, так сказать, вглубь веков, сокращенно в ГВ, нырнуть, а вот Ведь раньше люди, вот первобытные наши с вами, в общем-то, бабушки, дедушки там, ну и так далее, они же селились где ни попадя. У них не было каких-то таких серьезных там архитектурных познаний, да, то есть вот они подобрали пещеру какую-то и, в общем, туда внедрились. И никто не брал там анализ почвы, никто не делал вот диагностику там вот антирадиоактивную и прочее. В общем, жили себе как ни попадя. При этом обладали, ну, таким, до 28 лет жили здоровыми, что называется. Тем не менее, ведь являясь и далекими, скажем так, потомками этих вот людей, мы же наверняка должны были каким-то образом в себе воспитать серьезный иммунитет к радиоактивности. Ведь многие из них наверняка жили и в ртутневых пещерах, многие жили в пещерах этих, ну, которые урановых. Вот. Кое-кто наверняка жил в свинцовых пещерах, ведь тогда не занимались разработкой металлов, как мы это сейчас делаем в Норильске и других крупных городах.
1: Да, это действительно проблема иммунитета. Я думаю, что имеет смысл как следует посмотреть на анализы крови. Я думаю, на самом деле, что иммунитет подобный есть. Другая проблема, что он не всегда срабатывает. Иммунитет спит, в общем, точно так же, как и наша память. Ведь мы же с вами знаем огромное количество языков наших предков. Надо просто разбудить. Есть вопрос в том, как разбудить этот противорадиационный иммунитет. Это большая проблема. Что только не пробовали делать. И обрабатывали мозг человека электрическим током. И опускали человека в прорубь разными частями. То есть подвергали охлаждению.
0: И топтали борщевые тряпки, откуда произошел обряд топтания борщевых тряпок. То есть перед этим, чтобы человека разгорячить, потому что я извиняюсь, что вас перебил, да, но это важный ведь процесс. Дело в том, что не просто его кидали там в прорубь, да, а это был, скажем так, прообраз нынешнего контрастного душа, столь модного у женейров, то есть жен новых русских, вот, которые всегда делают у себя, знаешь, в хате этот контрастный душ, после чего его не принимают никогда, но он все равно моден. Вот они, знаешь, топтали эти тряпки борщевые так, чтобы все это летело, взбивали их до пены, после чего их, знаешь, брали за руки, за ноги и кидали вот, просто в сторону проруби. Они были столь уже насалены и вспотевшие, что, подобно сельде, в общем-то, или куску мыла, проскользали в эту прорубь сами. То есть, бывало, едет на заднице, едет.
1: Дорожка была накатана.
0: Дорожка. Ну, в принципе, это и есть вот прототипы современной американской игры, вот где они на лужайке шарики в ямке загоняют. Угу. Ну, гольф называется. Еще автомобиль такой у нас с вами.
1: Да-да, с калькулятором в руках, да. С счетчиком калорий.
0: И в шортах.
1: Верно. Еще в кепке.
0: Да.
1: На самом деле все это способствует увеличению специальных клеточек, которые, к сожалению, до сих пор не удалось найти, которые позволяют противостоять этому невидимому врагу. Но еще надо сказать о том, что много достаточно рекламы идет всевозможных организаций, которые занимаются ловлей радиации, помогают населению ее ловить. Имеет смысл, наверное, обратиться к ним с просьбой ответить, как же все-таки лучше защититься от радиации, с помощью какой проруби, с помощью каких упражнений.
0: Вот тут уже пошли такие благодарности. Следующий, господин Черепахин, вы настоящий психотерапевт. Послушав ваше выступление, вот, кстати, фраза так, значит, послушав ваше выступление, меня перестал мучить НРС, и теперь меня будет мой будильник. Дарья Гавриловна, 65 лет. Дарья Гавриловна, вы лучше бы сами послушали выступление вот господина Черепахина, потому что со слов НРСа вы можете его неправильно понять. Ну, вот скажите еще, пожалуйста, Константин Владимирович, хорошо. Ведь раньше, вот в древние времена, такой профессии, как психотерапевт, не было. Был вождь племени и был шаман. Вот вождь, он, понятное дело, вождя трогать не будем, это главарь. А вот шаман, он выполнял практически те функции, которые сейчас выполняют психотерапевты. Но разница в том, что он, как говорится, лучшая конкуренция – это монополия, он был целиком таким, ну, альтернативы у людей не было, куда пойти лечиться. Все шли к шаману. И опять же, все были здоровы. То есть общество в целом, племя, оно как-то как жизненная единица было мощной. Сейчас что мы видим? Огромное количество частных, вот, частно практикующих психотерапевтов, клиники. А вот придурков ненормальных все множится и множится. Вот если провести вот эту линию оттуда, от шамана, к нынешнему разветвлению психотерапевтических практикующих докторов, мы увидим этакий веер. То есть мощная такая палка, которая на конце заканчивается щеткой. Это я не знаю, к чему сказал, но тем не менее, не могли бы вы проследить и обнаружить, где вот эта точка, от которой из палки прорастают щетки?
1: Да, спасибо за такой распространенный, хороший и грамотно поставленный вопрос. Действительно, это проблема. Шаманизм, как об этом говорили вы, Александр, явление уже, можно сказать, что изученное. Вы допускаете одну серьезную ошибку. Вы говорите, что да, люди жили 28 лет, самый возраст, в полном рассвете, только потом они умирали. Поэтому статистики как таковой нет. Вот. А сейчас с помощью тех же самых врачей народ доживает до большего времени. Вот. Периодически умудряется задавать вопросы достаточно сложные и интересные. На самом деле это все от избытка информации. И вот тот веер, о котором вы говорите, на самом деле он больными иголочками бьет мозг человека. И посему психика человека страдает в первую очередь. Посмотрите, сколько источников информации есть на сегодняшний день. Мы можем насчитать их, я думаю, что не одну тысячу. И каждый из этих тысяч проникает в организм человека. В древние времена этого не было. А посему есть достаточно интересные защитные экраны, защитные шлемы. Дабы обеспечить свое психическое здоровье, имеет смысл пользоваться этими средствами защиты.
0: А вот возвращаясь к шлемам, тут недавно по делопроектору показывали японцев, много японцев, которые сидели в зале, вот это я видел сам, это серьезная была программа, у них на головах были надеты кастрюли обычные, и они в них издавали звуки типа «у-у-у», то есть, ну, эдакая медитация под шлемами. Скажите, пожалуйста, вот вроде бы это абсурдно, да, выглядит, но с другой стороны, ведь сколько сейчас в России всяческих сект, которые уже вышли вот за рамки секты, стали практически, ну, как-то говорится в некоторых проектах, в законе, что ли, да, вот, глядишь, на завтра у нас появится какая-то вот психотерапевтическая практика, вполне официальная, очень популярная, и все будут вот ходить с кастрюлями на головах. То есть я это к тому, что почему оттуда к нам все вот это идет, то есть частный психотерапевт, вот эти кастрюли на головах, вот потом вот в прошлый раз у нас был, ну не в прошлый, а в позапрошлый, Александр Сизов, мастер, практикант НЛП, тоже такая вот, вот я вижу, вы знакомы там, вам это, да? А вот, а что мы, Россия, дали туда? Ведь, в принципе же, то, что делают они, это интервенция, попросту говоря, психологическая, как ни крути. Это один из способов ведения войны от фирмы АВЕ против России. А может быть, каким-то образом и нам изобрести это оружие, что-нибудь, топтание борщевых тряпок туда внедрить или перекидывание выпечкой?
1: Мне кажется, что вы произвели огромную ошибку, сказав, что это интервенция сюда. А на самом деле все немножко не так. Вы правильно сказали, это действительно Япония. Нам с вами известно, насколько Япония богата полезными ископаемыми. Только как возникает какое-либо научное течение, энное количество наших ученых едут на конференцию по обмену опытом. На самом деле японцы просто, как мне кажется, заинтересованы в том, чтобы огромное количество жителей России, надев кастрюли на голову, съездили в Японию, я думаю, за свой счет. И потом, как сувениры, оставили эти кастрюли на этой земле. На самом деле это будет беспошлинный вывоз металла. И для экономики страны это будет большой плюс. Они получат огромное количество кастрюль у себя. Точно так же, как это происходит, допустим, с нашим деревом, а всем остальным только сейчас этим занимается компания. Это будет частный извоз, это работает на экономику. Я думаю, что это делается под рамками психологии, под знаменем психологии. На самом деле, мне кажется, имеет смысл обратиться в соответствующие органы, дабы пресечь эту попытку экономической провокации.
0: Вы знаете, я вот хочу рассказать один случай, который произошел вот на этой неделе у нас тут на радиостанции. Пришел к нам человек, поднялся, значит, с пакетиком такой. Я, говорит, вам принес в редакцию подарки. Ну, мы, естественно, все сбежались.
1: Это когда перхоть была?
0: Да, вот как раз когда перхоть повсюду сыпалась, холод был такой. Мы все сбежались, потому что, ну, знаете, как бывает, например, передадут одному, потом ничего не достанется. Поэтому мы так под контролем все это держим. Вся редакция столпилась, а он берет и высыпает, значит, на стол воблины головы, ВГ сокращенно, и говорит, вот вам подарок, искренне так. Мы, естественно, эти воблины собрали, значит, ему попихали куда ни попадя, значит, пинка выгнали, он орет, милиция! Орет, хамы! Орет, новые русские все купили! Ну, в общем, спроводили его кое-как, вот пришло сейчас сообщение следующее. Константин Владимирович, есть ли хоть один способ противостоять хамству? Николай пишет. Николай, ну поймите, вы сами перебрали. Вот, ну, то есть, ну, принесли бы одну голову. Это было бы шутка. Ну, целый пакет голов. Но, тем не менее, заметьте, я как натуральный демократ ваш вопрос передал Константину Владимировичу.
1: Есть способ бороться с хамством. Вот за полярным кругом я как слышал, там хорошо, там холодно, это правда, там действительно холодно, там ломается баллоний, ткань есть такая.
0: Вот, и люди тоже ломаются.
1: Да, командировки в Норильск, вот у меня друг тоже все хотел туда поехать, но вот получилось так, что его коллеги поехали туда зимой, вот они, к сожалению, до сих пор не вернулись. Так вот, бороться с хамством, я думаю, что удобнее всего за полярным кругом, там проще. Уехать, поставить хорошую палаточку, шатер, взять хороший примус.
0: Девчонку.
1: Это святое. Это просто святое. С другой стороны, в Тулу со своим самоваром не стоит, я думаю. Так вот, с хорошим примусом. Бензин подорожал, опоздали закупиться. Может быть, еще сухое горючее осталось. Вот и там, за полярным кругом, в шатре, с местной аборигеночкой, я думаю, что вы с хамством не встретитесь, и вам не нужно будет тратить свою драгоценную энергию на борьбу с хамством. Я надеюсь, что вы придумаете, что с ней сделать.
0: Да, это, в принципе, сравнимо с ногтями, то есть рост которых отбирает огромное количество физических сил, хотя, по логике, это рудимент. Вот они прикрыли вот эту байду мясистую от пальцев, которая, ну, на конце у пальцев выросла. Этого же достаточно, а они, нет, прут дальше, вот, что дурней. Вот, то есть мы сейчас вот лекарство выработали по остановке роста ногтей. И выяснили, что на 3 месяца человек дольше живет, вот у которого не тратится его энергия на рост этих вот ногтей и прочих рудиментов.
1: Привлеките математиков. Я думаю, что вы ошиблись. Уйдет на намного больше времени.
0: Ну, это мы взяли среднюю статистику, как обычно. То есть, может быть, мы у двоих всего остановили-то рост ногтей, а на все население 3 месяца выше.
1: Да, да, возможно.
0: Вот тут послание от штурмовика некоего пришло. Александр, в ваших передачах вы часто обращаетесь к проблеме психических заболеваний и слабоумия. Мне кажется, что это обусловлено вашими личными переживаниями. Ведь, как известно, у кого что болит, тот о том и говорит. Желаю скорейшего выздоровления.
1: Да, я понял. Это вопрос, который мы обсуждали примерно год назад. Я так смотрю, за год ничего, собственно говоря, не изменилось. Вопросы
0: ничего.
1: Как слали, так и шлют.
0: Да.
1: Причем у меня такое ощущение, что уже это не первое сообщение на пейджер. Вот, читал Лавру, не дают кому-то это такое? Подумайте, может быть, у вас есть комплекс неполноценности. Приходите, мы вам поможем.
0: Я тоже со своей стороны вот хочу обратиться. Уважаемый человек, подписывающийся вот подписью «Штурмовик», да, вот подумайте сами, ведь вот если взять так реально, да, то я не являюсь капитаном атомохода, не являюсь даже президентом страны. Естественно, я осознаю это, я осознаю, что я добился не всего, чего мог добиться и чего могу добиться. Это говорит о моем слабоумии. Если вы, например, не являясь владельцем джипа «Хаммера» и мэром хотя бы какого-нибудь города считаете, что вполне, скажем так, себя реализовали, то вот здесь вам следует очень серьезно задуматься о своем здоровье и о своей психике.
1: Александр, со своей стороны я могу вам пообещать, что я сделаю вам справку. Сделаю это не то, что обычно имеется в виду, да, сфабрикуют, а просто выпишу документ, заверю своей собственной печатью о том, что вы психически здоровы. Как врач по образованию, имеющий, как мне кажется, весьма неплохое образование, я уверенно и со всей полнотой ответственности хочу сказать вам и вашим слушателям о том, что ваше психическое здоровье не вызывает никаких сомнений.
0: Спасибо, спасибо. Но я это, конечно же, безусловно, тоже знаю. Да, вот тут еще целый ряд таких сейчас сообщений. Вот одно очень интересное было, да. Константин Владимирович, как вы относитесь к теории Рона Хаббарда и, в частности, к дианетической практике? Господа Юрченко интересуется.
1: Уважаемая госпожа Юрченко, категорически должен сказать следующее. Почитать можно. Я имею в виду взять книжку в руки и посмотреть. Если вы подвержены массовой истерии, то, наверное, не стоит. Это первое. И второе, не далее, как сегодня вечером, я испытал просто взрыв агрессии, когда у себя в подъезде обнаружил огромное количество рассыпанных листовок с рекламой книги «Дианетики». Книга достойная, но то, как ее преподносят, и то, как ее насаждают, мне кажется, это недостойно советского, а тем более русского человека.
0: А вы знаете, Константин Владимирович, я тут под что срубил последних денег-то? Ну, на голдяшку-то себе.
1: В Норильске?
0: Совершенно верно.
1: На картинах, я думаю.
0: Нет, под гуманитарную программу улучшения психологического здоровья граждан. То есть я взял огромные деньги, естественно, 80% из них, сами понимаете,
1: Стоит внизу.
0: Хороший. Вот. А 20% я потратил на изготовление листовок, которые мои, в общем-то, люди раскидывали по подъездам и сверху, откуда ни попади, где попало, на которых было написано всего лишь одно слово «Ты самый лучший».
1: А та реклама, которую я увидел на улицах Москвы, тоже с этих денег?
0: Нет, это, видимо, конкуренты.
1: Нужно было патентовать фразу. Нужно было патентовать. Вас могут опередить.
0: Сейчас мы ненадолго прервемся, я позвоню.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» психотерапевт Константин Владимирович Черепахин. И приходит масса вопросов. Вот одна из них сентенция от господина Штурмовика. 10 лет, пишет, он отработал на заводе, и если ты меня встретишь, поговорим о лечении. И сразу же ответ от человека по имени Истребитель. Штурмовик, не отчаивайся. Лаэрский — это дистрофик с тонкими икровыми ногами, огромной лысой головой. Все его мышцы вряд ли перевесят одну твою ягодичную. Ну, а в остальном тебе не повезло. Вот тут я с вами не соглашусь. Ведь дело в том, что строение моей тушки, нынешнее современное строение, оно вызвано прежде всего тем, что я отработал на заводе 15 лет, господа. Поэтому штурмовику повезло, я думаю, во всем. Хотя бы на пять лет он меньше дышал маслами и железными деталями, которые точат соседи, где ни попадя. И еще одна вот сентенция. Сейчас я ее зачту. Сейчас.
1: Ой. Пока ты ее будешь смотреть, да. Я просто должен сказать, что мало того, что сам на заводе отпахал, еще и всю свою семью на фабрику пристроил.
0: Безусловно.
1: И заставляет пахать на фабрике.
0: Безусловно. Это есть главная, скажем так, стезя, по которой все должны пройти. Потому что труд и этот... терпение, в общем, все перетрет оно. То, что вы говорите о бесполезности ногтей и их якобы рудиментарности, есть ничто иное, как бессовестная ложь, ибо данные части тела являются абсолютно необходимыми для воспроизведения актов поковыра носного. Римма Александровна, заслуженный учитель РСФСР, пишет. Римма Александровна, тут дело в том, что, например, если кому-то нужна определенная длина ногтевых, то можно заказать остановку их роста на этом уровне, ничего не будет мешать, значит, производить поковырян на основе, в общем-то, прочие какие-то действия. Главное — остановить их рост на каком-то этапе. Мы говорили об этом. Ну, сейчас перейдем снова к вопросам. Их очень много накопилось. И главный вопрос, который интересует, как ни странно, в основном не призывников, а их женщин, в общем-то. Как лучше в военкомате, вернее, даже в психодиспансере, ну, вот на этом осмотре, да, лучше всего проявить себя, чтобы тебя не взяли в армию?
1: Ну, первичный осмотр проходит все-таки в военкомате, поэтому, если вы, уважаемые призывники, произведете там некий фурор, то это заставит докторов задуматься. А фурор можно произвести весьма и весьма, на мой взгляд, банальным способом. С огоньком в глазах, с погонами на плечах, с сумкой через плечо. Кричите, убеждайте, топайте ногами, чтобы вас забрали в армию. Это будет, пожалуй, нонсенсом для наших сотрудников военкоматов. А посему попробуйте себя приковать наручниками к батарее военкомата и требуйте, чтобы вас забрали немедленно же. Сотрудники военкомата не смогут этого сделать. Это, во-первых. Во-вторых, они будут настолько поражены вашим рвением и желанием, что направит вас на весьма-весьма серьезную экспертизу. Придерживайтесь своей версии, все будет в порядке.
0: Ну, в принципе, то есть достаточно просто глядя в глаза вот всем трем военкомам, их сейчас по трое, потому что, не дай бог что, останется один тогда, ну и всячески. Вот напарники у них всякие, глядя всем трем в глаза, нужно сказать, я отсюда никуда не уйду.
1: Верно, вот верно.
0: Именно так.
1: Верно.
0: Далее, Константин Владимирович, скажите, пожалуйста, существует ли граница, когда можно определить, нормальный человек или нет? Интересуется Николай Михайлович. Очень интересный вопрос.
1: Все зависит от массы человека. Чем больше масса, тем больше граница. Соответственно, люди аскетичные имеют меньшие границы. И посему мера весов достаточно сложна. Все зависит от того, на каких весах вы будете измерять себя и в каких единицах вы будете измерять. Если это будут фунты, то границы будут более большими. Если это будут килограммы, то границы будут меньшими. Измеряйте себя граммами, и в этом случае границ не будет практически вообще.

0: Твой племянник, я не знаю, какого он возраста, и, как я уже некоторое время назад сказал, какой он имеет массу тела. Я не думаю, что имеет смысл кому-либо обращаться, если не хочется. Но если это мешает окружающим, может быть, стоит поискать проблему в себе. А с другой стороны, абсолютно нет какой-либо проблемы в том, чтобы обратиться просто к доктору и сказать: «Доктор, а надо ли мне обратиться к психиатру или не надо?» Пусть доктор решит это за вас. Причем это может быть стоматолог, это может быть дерматолог или специалист по завивке ногтей, или наоборот, специалист по торможению роста ногтей. Обращайтесь на «Эхо Москвы», возможно, здесь вам помогут.
1: Да, и еще тут такой вопрос. Мы, в принципе, немножечко затронули этот вопрос, касаемый, я так считаю, одна из составляющих вот фальшстарта природы, не более, не менее, все-таки как окружающая среда воздействует на психическое состояние человека. Ну, известно, что, например, скандинавы, они, как правило, больше всего склонны к проявлениям суицидальных тенденций. Я вывешу это слово специально к нашему разговору.
0: Браво, браво.
1: Спасибо. Вот. Тогда как, например, чукчи мрут сами.
0: Ну да, я понял вопрос. Не так давно я прочитал проект московского правительства о строительстве надземного метрополитена. Ну, я просто думаю, что кто-то из власть придержащих имеет страх перед закрытым пространством, и, к сожалению, таких людей становится все больше и больше. Урбанизация и научно-технический прогресс оказывают неизгладимое
1: впечатление.
0: Слово «впечатление» здесь не подходит.
1: Скажем, неизгладимую коррекцию.
0: Абсолютно верно. Спасибо.
1: На психику... Да забудьте.
0: Хорошо. На психику человека. А посему правительство Москвы пошло навстречу этим людям, и метро будет надземным.
1: Вот, я давно... Но с другой стороны, тогда мы потеряем... Все-таки мы его теряем, как говорим мы, хирурги. Мы потеряем все-таки то поколение людей, которое воспиталось, на которых оказало огромное влияние вот эти канаты, развешанные вдоль туннелей. Ведь, согласитесь, это очень большое количество людей ездило с утра и на работу, вечером с работы именно этим видом транспорта, и наблюдали эти канаты. Вот. И когда эти канаты исчезнут из их жизни, это то же самое, что умер Брежнев, к примеру. Это будет трагедия там вселенского масштаба. Поэтому я предлагаю все-таки оставить хотя бы пару станций вот подземных, чтобы как-то, ну, по кругу, вот, чтобы...
0: Есть парк культуры Горького, я думаю, что это будет весьма популярный аттракцион, и вполне возможно с дополнительными скидками для ветеранов и так далее. Можно будет покататься в парке Горького на этом аттракционе. Он так, наверное, и может называться «Наша старая подземка».
1: Скажите, пожалуйста, вот тут вопрос такой: является ли все-таки женщина с вашей точки зрения человеком или нет? Ну, известно, что, например, люди с болезнью Дауна, в принципе, по большому счету, если так смотреть с точки зрения нас, генетиков, это уже не человеческие существа, поскольку нарушены хромосомы определенным образом, другой состав, соответственно, мы можем сказать, что это какие-то там инопланетные существа или что-то, ну, то есть явно не наши, скажем так, люди, да? То же самое и с женщиной. Например, недавно, разглядывая ее, я убедился и нашел в ней массу отличий от себя, что навело меня на печальные мысли, вы знаете. То есть несколько неразумно устроен у них организм, и несколько странно, согласитесь, Константин Владимирович.
0: Да, с этим трудно не согласиться. Вот, друзья человека есть друзья человека, и, в общем-то, о дуальности природы человека тоже много сказано. К сожалению или к счастью, мы не можем без них существовать. Но друг есть друг, его надо беречь и ценить.
1: Как вы так уклончиво ответили на этот вопрос. Доктор, я хочу, чтобы у меня было, а у меня все нет и нет. Может быть, у меня это уже было, а может быть, еще будет. Все-таки что вы посоветуете? Подпись Сережа.
0: Сергей, на Арбате есть...
1: Все.
0: все?
1: Ну, все есть на Арбате.
0: А, на Арбате есть все, и в частности,

0: в антикварной лавке тоже есть все. Я рекомендую сходить на Арбат, в эту антикварную лавку, и заговорческим голосом продавцу сказать, что вам очень-очень нужна лампа. Когда он вам скажет, какая лампа, вы подмигните ему два раза левым глазом. Он сразу поймет, что вам нужна лампа с джином. Когда вы возьмете эту лампу, я имею в виду джин не напиток, а волшебника, почитайте, кстати, сказку, вы узнаете, что нужно лампу как следует потереть, и тогда джин выйдет. Не бойтесь, это не галлюцинация, на самом деле. Если вы действительно примете джина, то это будет еще лучше. И просто попросите, скажи мне, джин, было ли у меня все. А еще можно сказать, джин, сделай так, чтобы у меня все было. Тогда он просто вам скажет, у вас все было.
1: Скажите, вот интересный, кстати, очень вопрос. Мало кто задумывается об этом, но я считаю, очень тонкий человек.
0: Это вопрос от мужчины или от женщины?
1: Геннадий. Хотя же, знаете, с именами такая путаница. Вот бывает, женщин называют Сережа, а мужчин Люся. Черт разберет, мода это такая. Скажите, влияет ли на человеческую психику банальное постукивание шариковой ручкой по голове в момент... Сейчас, извиняюсь. Ну, в момент... решение конспекта. Ну, вот студенты сидят, это часто...
0: Решение какой-то задачи.
1: Да, и по сути, ведь, согласитесь, это такой жест из серии, вот как вот видите, я тут ручкой сейчас фехтую, но я, понятное дело, это мне тут автографы, и тут приходится раздавать. Вот, а люди, которые вот просто так вот сидят, вот он и какие-то либо там носной поковырян, это такое движение на уровне рефлекса. Но когда идет носной поковырян, мы можем это понять, что, значит, и предок далекий, сидя у костра или возле женщины, там, в общем-то, на шкуре бизона ковырял в носу. Но вот это вот похлопывание именно шариковой ручкой по голове, не веткой. Заметьте, если ему дать ветку и послать в сквер, он не будет в сквере стучать себя веткой по голове, он будет там пинать листву, ну, какие-то более такие действия, тоже отрешенные, но разумные производить. Вот это новый стереотип поведения, он ведь приведет нас к чему-то.
0: Да, абсолютно верно. Да, давайте посмотрим на истоки, откуда вообще берется вот это механическое действие. На самом деле, вспомните, да, человек при приеме пищи давится, попадает инородное тело в дыхательные пути. Что мы делаем? Да, верно, мы постукиваем его по спине. Причем, чем сильнее удар, тем больше вероятность того, что инородное тело выйдет наружу. То же самое студенты делают со своей головой, стуча ручкой по голове, дабы мысли вышли наружу. Кстати, это неплохой тест для использования преподавателями. Если человек себя сильно стучит ручкой по голове, следовательно, ценная мысль закрылась очень глубоко, а может быть, она и просто отсутствует. Но если это ненавязчивое, такое легкое, музыкальное, я бы не побоялся этого слова сказать, шопеновское постукивание по голове. Есть такой симптом, шопеновское постукивание.
1: Да, да, да.
0: Это, как правило, у студентов, которые готовятся к экзамену накануне, и набирает большой объем информации. Вот они, стуча по голове, выдают все, что они накануне получили из учебника, из тех же самых конспектов, и просто ищут необходимую информацию. Знаете, некий такой идет перебор информации. Проблема в том, что как потом выстученную информацию положить обратно, это вопрос.
1: А вы знаете, вот что однажды, когда вот я работал в приемном отделении Склифосовского, к нам прямо с концерта привезли дирижера очень важного, я не буду называть его фамилии, то есть он с репетиции непосредственно, он запихнул к себе в ухо вот эту зубочистку длинную, которую они обычно машут, в глубокой задумчивости. Вот, то есть мы ее там изымали, это же нужно было осторожно делать, потом зашили ему там эту кожу всю, ну...
0: Перепонную барабанку.
1: Да, вот такую вот эту конструкцию. То есть, но смысл в том, что, например, один мой знакомый, который работает с паяльником постоянно, он поковырял в ноздре этим паяльником. То есть все-таки вот эти рефлекторные движения, они каким-то образом лишены вот этого иммунитета. То есть, ну, ведь бывают случаи, когда человек в задумчивости там сам себе там бьет по носу и так далее.
0: Ну да, стереотипическое поведение.
1: Спасибо за ответ. Вот тут сразу пришло сообщение.
0: Да, пожалуйста.
1: Да, забудьте.
0: Можно следующий.
1: Да, но я вот все-таки хочу еще зачитать. Мне кажется, интересный достаточно персонаж, вот подписывающийся именем Штурмовик. Александр, ваша зацикленность на канатах и всем, что с ними связано, указывает на вашу склонность к карпофагии. Кстати, если следовать теории веса, изложенной вашим гостем, то строение вашего тела говорит не в вашу пользу. Вот я просто от себя хочу сказать, Штурмовик, уважаемый, ну, вообще все, все обстоятельства в этой жизни, как я уже сказал, складываются не в мою пользу, потому что я сейчас не на Ямайке с загорелыми девками, понимаете, сзади меня не ожидает белый лимузин. Вот, естественно, я не обладаю мощными колотушками. Вот, но я-то оцениваю это. А вот вы-то что злитесь?
0: Да, Штурмовик, меня уже смущает ваша настойчивая навязчивость. У Александра, во всяком случае, потенциально уже есть справка от врача-психиатра и психотерапевта о том, что он здоров. Может быть, вы нам покажете ваши документы, хотя мы и не в милиции.
1: Или хотя бы пришлите нам ваши анализы.
0: Да, можно по пейджеру, в общем-то, разберемся.
1: Уважаемый доктор, скажите, как влияет на высшую нервную деятельность просмотр телевизионной таблицы для настройки изображения?
0: О, спасибо. Спасибо. Вот на самом деле это весьма интересный вопрос. Ведь, заметьте, ее показывают после того, как заканчиваются программы, неспроста. Кто смотрит телевизор допоздна? Люди, которые страдают бессонницей. Так вот, эта таблица служит неплохим гипнотическим сеансом. Она позволяет вам сосредоточиться на ваших глубинных процессах. Заметьте, параллельно с таблицей идет звук. Звук идет на достаточно высокой частоте. Идет цветовая гамма от темных к светлым тонам. Если вы будете внимательно смотреть с темных цветов таблицы на светлые, после чего вы будете концентрироваться на центре экрана и внимательно слушать звук, то достаточно быстро у вас возникнет сон. Если сон не возникнет до того момента, когда пойдет черная мурава, да, то есть прекратится вещание какого-либо сигнала, вам имеет смысл обратиться к доктору, и вас будут лечить от нарушения сна. Другая проблема. Если вы стесняетесь обратиться к психиатру, сделайте видеозапись этой таблицы с хорошим звуком. Желательно, чтобы это было сделано на стереотелевизоре со стереозвуком. И 1.5-2 часа наблюдения за этой таблицей, на эту таблицу ваш взгляд будет обращен. Плюс хороший звук. Я думаю, что, может быть, вы сможете излечить себя сами.
1: А не имеет ли смысла просто повесить, скажем, хорошо выполненный с полиграфической точки зрения плакат с изображением этой таблицы, а звук пустить через стереосистему экономнее?
0: 25-й кадр. Мы об этом забываем.
1: Простите.
0: Телевидение простите. Для того, чтобы не огорчать своих зрителей окончанием программы, просто вынуждено сделать так, чтобы зрители успокоились, у них не было агрессии, и они пускают 25-й кадр. Какие установки там дают, мне сложно сказать, потому что они достаточно часто меняются, но какое-то время назад это было «Вы нас любите, мы самая любимая ваша программа, и вы завтра в это же время будете вновь смотреть на наш экран». И вот эти установки шли 25-м кадром. Поэтому нарисованная картинка, к сожалению, не даст такого эффекта.
1: Соседская собака, это я следующее письмо читаю. Соседская собака имеет дурацкую привычку в 2 часа ночи лаять. От этого автору послания начинают сниться кошмары, будто бы за ним гонится, значит, милиция, пытаясь обвинить его в контрабанде героина, отчего у нашего радиослушателя случается энурез. Он просит ему помочь. Зовут его Андрей Кобыла. Можно вот я попробую утешить его как психотерапевт?
0: Да, конечно.
1: Я так понял, энурез — это я слышу в постели.
0: Ну, грубо говоря, это ночное недержание мочи.
1: А, вот, у меня была целая куча знакомых. То есть, во-первых, была знакомая женщина, которая каждый раз от волнения, когда вот при общении с мужчиной в кафе или где-то, когда наступил такой момент, ну, не интимный, а момент ее внутреннего расположения к своему собеседнику искреннего, с ней происходило это, вот. Была еще одна знакомая, которая от любого резкого шума в любое время суток просто делала это. Я думаю, я утешил кобылу.
0: Да, я...
1: Получится из меня психотерапевт?
0: Безусловно, я вам еще расскажу из собственной практики. Это делают, в общем, из разных мест, и не всегда это столь безобидно, как то, что вы описали. Так вот, я знал женщину, которая любила делать, ну, так скажем, это в квадрате, в присутствии большого количества людей, причем в электричке. Она от этого испытывала оргазм. Так что, если вам такой случай придется лечить, обращайтесь, я вам помогу.
1: А вот очень-очень интересное сообщение. Действительно, работа бухгалтером бензоколонки выработала в авторе сообщения привычку пресекать всякие действия окружающих, связанные с разведением открытого огня. Там спички, зажигалки и сигареты. Что... Сейчас прошу прощения. Что приводит к неприятным последствиям. То есть, когда он в задумчивости где-нибудь в гостях обливает водой человека, пытающегося закурить, к примеру, естественно, вызывает странную реакцию со стороны окружающих. Скажите, пожалуйста, уважаемый доктор, можно ли ему чем-нибудь помочь? Или он обречен всю жизнь встречать праздники дома?
0: Безусловно, можно помочь. Заметьте, ведь пожарные, когда приходят с проверкой куда-либо, помимо папочки, у них есть еще сумка. Как вы думаете, что лежит в этой сумке?
1: Деньги.
0: Я же сказал, что они только пришли. А посему в этой сумке лежит огнетушитель?
1: Я все о своем.
0: Им, я понимаю, лимузина покоя не дают.
1: Так вот, знаете, сколько ремонт стоит всех трех?
0: У нас сегодня тема ремонт, паяльники, я не понимаю. Так вот, этот огнетушитель, они носят с собой как некий талисман того, что все будет в порядке, пожаром не быть. Так вот, я рекомендую вашему знакомому взять хороший огнетушитель. Единственное, что он должен быть пустой. И в момент, когда у него возникнет страх пожара, он выхватит этот огнетушитель, сорвет клапан, и у него возникнет полное ощущение того, что он начал бороться с огнем. После чего он придет в себя, выйдет из своего состояния...
1: Снится, то есть, так сказать.
0: Верно, выйдет из состояния задумчивости и успокоится. На самом деле огнетушитель можно утяжелять. Таким образом, вы поможете своему другу улучшить его физические данные, поможете его организму быть более выдержанным. Но в конце концов, когда огнетушитель станет очень тяжелым, он подумает, а зачем я его с собой буду носить? И в конце концов, это произойдет, может быть, через полгода, через год, он освободится от этой навязчивости.
1: А я вот сейчас, кстати, понял, почему, вот, ну, вы же знаете, что я владелец крупной фирмы по организации обедов на открытом воздухе, вечеринок и угарных мероприятий с голыми развратными девушками.
0: Пожалуйста, не скромничайте. Я знаю, что вы еще и владеете фабрикой, которая эти обеды готовит.
1: Безусловно.
0: Домовая кухня, так называемая, имени Лаэртского. Да, я наслышан о ваших обедах
1: так и угарности. Представляете, у нас всегда срываются такие мероприятия, как барбекю на свежем воздухе для по поводу юбилея кого-нибудь из работников пожарной охраны.
0: Да, я понимаю. Это тяжело.
1: Константин Владимирович, вопрос тоже. Как вы противостоите российским электронным средствам массовой информации целенаправленно? Да что ж вы перебиваете-то? Целенаправленно культивирующим в народе катастрофическое сознание. Кстати, действительно интересный вот вопрос, ведь, скажем, одну и ту же информацию можно преподать с разным оттенком. Вот если раньше, в те времена, когда мы с вами еще были работниками парткома, вы помните замечательное это время, получали заказы, пайки.
0: Было время.
1: Ведь как вели себя дикторы наши? Они были обязаны выдавать всю информацию, которую мы им писали, бесстрастно, не так сказать, приплюсовывать к подаваемой информации никаких своих эмоций. И, кстати, в то время не было телезвезд. То есть, ну, были телезвезды, ведущие детских программ. Вот дядя Володя с Хрюшей все тусовался.
0: Тетя Валя, да?
1: Да-да-да. Вот все дикторы остальные, ну, кроме Левитана, который войну объявлял, в общем-то, они как-то вроде они и есть, но, с другой стороны, они были дикторы. То есть, не было телезвезд. А чем сейчас объясняется вот это появление телезвездности? Именно тем, что каждый, каждый, засранец, да, пытается каким-то образом информацию приукрасить, добавить к ней свои эмоции. А порой это получается у них, учитывая то, что непонятно, что вообще у них в психике происходит, совершенно неадекватно. И а люди-то, они безгранично верят ведь всему, что несется с телеэкрана. Вот,
0: ну, из радиоприемников тоже.
1: Да.
0: Нельзя об этом забывать, и газеты туда же.
1: Да.
0: Есть хороший психотерапевтический метод. Когда человек навязчиво делает одно и то же действо, то избавиться от этой навязчивости можно усилением этого действа. Да? Если вы чувствуете, что на вас оказывает влияние телевизор, радиоприемник, газета, имеет смысл в 10 раз больше, в 20 раз чаще слушать радио, смотреть телевизор и читать газеты. Как лично я с этим борюсь? Ну, я просто вот прихожу на радиостанцию и начинаю вести беседы. Пытаюсь залезть в ящик телевизора, поскольку меня еще на телевидение не приглашали, и ставлю перед собой зеркало, и, глядя из телевизора, я начинаю вещать. Я понимаю, что вот...
1: А вы были, вот, извините, что первое в этой нашей комнате, да? Я просто, извините, я расскажу уже, раз вы начали... Константин Владимирович, дело в том, что, ну, мы-то понятно, мы сюда ходим развлекаться, видеться с друзьями, слушать музыку, в общем-то, с девками тусоваться. А большинство сотрудников нашей радиостанции, естественно, чувствуют себя замкнутыми вот в этой радиосфере. И, естественно, у всех у них есть определенное, ну, не то, что чувство какой-то, ну, комплекса, а как-то чувство такой неполноценности, что вот эти теледикторы, они вроде на виду, их все видят. А здесь тоже есть свои звезды, но на улице его не узнают, к примеру, да, из-за этого возникают внутренние проблемы. И мы специально сделали для сотрудников такую комнату отдыха, где действительно стоит большой телевизор, Panasonic, трубка Trinitron вынута давно, и наш стул там, большое зеркало, и человек может сидеть там и расслабляться, представляя, в общем-то, себя вот на телеэкране. И вы знаете, помогает. Вот вроде детская выходка сама по себе, да, и кажется даже каким-то издевательством. А помогла, и вам тоже, да?
0: Я рад за ваши аналитические способности.
1: Да я тоже иногда там сижу, вы что думаете?
0: Понятно, успехов, успехов.
1: Да, спасибо. Ну, хорошее изобретение, да. Николай вот интересуется, скажите по залу, пожалуйста, что в настоящее время представляют из себя люди в плане психологии? Какие существуют разные типы людей? Ну, тут я, видимо, вот хочу немножечко этот вопрос к чему опять привести.
0: Например, да, я без вашей помощи здесь не обойдусь.
1: Да. Во времена королей Людовика и Генриха, их бабы, в общем-то, Елизавета, там они все делились на гренадера, мушкетера, пушкаря и звонаря, попросту говоря. Ну, еще был бородач такой. Ну, знаете, кто это, бородач, да? Такой психотип. То сейчас мы видим огромнейшее количество самых разных психотипов. То есть, ну что тут говорить? Размножились тоже, что вот от палки щетка.
0: Ну, в общем, да, есть человек летающий, есть человек ползущий. Вот, можно говорить о рукоподобных и ногоподобных. Да, рукоподобные работают руками, ногоподобные работают ногами. Курьерские службы, опять же, на вашей фабрике и компании, которая доставляет эти обеды, барбекю. Можно вычленить определенные типы людей. Есть языкоподобные люди, да, эти люди вот трещат без умолку, иногда их очень трудно остановить, причем, заметьте, на улицах, в транспорте, в общественных местах человек едет тихо, сам разговаривает с собой. Иногда он это делает громко, иногда он начинает размахивать руками. Разработаны определенные методики определения вот подобного типа людей. И если вы хотите протестироваться, ну, пишите заявку, присылайте.
1: На имя главного редактора нашей радиостанции. Уважаемый доктор, да забудьте. Уважаемый доктор, когда я вхожу в метро или автобус, все пассажиры резко смотрят на меня, а когда я иду по улице, все прохожие без исключения смотрят на мое лицо. Но в моей внешности нет ничего заурядного, чтобы обращало на меня внимание. Что вы мне посоветуете, интересуется Андрей Ритускин.
0: Андрей, я вам должен сказать следующую вещь. Моя сестра энное количество лет назад ответила на телефонный звонок следующим образом. Когда позвонили и сказали, может ли человек говорить со мной по телефону, она сказала, нет, не может, потому что я какое-то время назад ушел с квартиры, вот, но по запаху в лифте это было где-то минут 15 назад. Меньше пользуйтесь парфюмерией.
1: Я еще...
0: А вы о чем, Александр, подумали?
1: Нет, я просто вспомнил, что в бытность мою работы мясником в одном из магазинов в центре к нам все время приходила молодая парочка. Постоянно ничего не покупали, но часами пялились на мясо. И когда я однажды, будучи в подпитии, ну, вы знаете, я же лечился долго, спросил, дескать, скажите, а что вот так? Что? Они говорят, вы знаете, нас это очень сильно возбуждает.
0: Бывает, бывает.
1: Сейчас мы прервемся на пару минут.
0: Конечно.
1: Тем временем, пока я показывал доктору Черепахину наше новое помещение, где мы будем, в общем-то, прятать тех, кто должен денег, пришло огромное количество вопросов. Сейчас я их буду потихонечку зачитывать. Барри Алибасов просит вас составить психологический портрет ансамбля «Анан».
0: Угу.
1: Ой, извините, Нану.
0: Нану, так или на вы мне что-то нукаете, я не понимаю.
1: Ну, ансамбля любого ансамбля, составьте,
0: любого, да.
1: Да. Любого.
0: Понятно. Ну, в основном, конечно, представители этого ансамбля являются...
1: Давайте женской части. Вот я извиняюсь, что вас перебиваю. Просто, ну что нам составлять психотерапевтический портрет мужчин? Поскольку там это квартет... Давайте вот возьмем женскую половину.
0: Квартет.
1: Да.
0: Ага. Ну, что я могу сказать? Я с большим уважением отношусь к Лидии Федосеевой Шукшиной. Вот, это дама с большим жизненным опытом. И я надеюсь, что она окажет благотворное влияние на господина Алибасова. И ну, вполне естественным путем это влияние перейдет на квартет.
1: Спасибо. Хороший ответ. Грецкий интересуется, как вы думаете, является ли синдром золотого дождя патологией? Это, видимо, даже не синдром, хотя, может быть, синдром, да, а то сейчас дольше будем придумывать, как это назвать.
0: Да, ну, я не думаю, что это является патологией. Дождь, серебро, дождь, золото. Я не вижу каких-либо проблем. Весь вопрос заключается в том, как часто и на как долго вас хватает. Если этот акт длится, ну, где-то минут 5-7, то это нормально. Вот, если он длится меньше, то вам нужно обращаться к секс-патологам, ну, к урологам, пожалуйста, или к нефрологам. Я думаю, что вам окажут помощь, и существуют препараты, которые, как вы понимаете, замедляют этот процесс, в общем, как и все остальные. И посему, доведя до 5-7 минут, мы не сможем это назвать патологией. Если у вас это происходит 10-15 минут непрерывно, вот, я думаю, что коллеги сексопатологи вам также помогут. Норма, я говорю еще, она достаточно ориентировочна, проводятся замеры, тестируется. Опять-таки многое зависит от объема черепной коробки, от величины пищевода.
1: От диаметра струи, кстати, тоже.
0: Измеряется. Сложно, но измеряется. Вот. и проведя соответствующие замеры, простите, вам будет выдана распечатка с полнейшим анализом, где будет определена ваша индивидуальная норма. Анализ достаточно дорогой, ну, в общем, как и все, что блестит золотое, но потратьтесь, и вам ответят.
1: Я со своей стороны хочу выразить некоторые сомнения вообще в целесообразности, вот, скажем так, золотого дождя, как направление такого нового, ну, относительно нового в секс-индустрии. Ведь дело в том, что и так сексуальные возможности партнера или партнерши оцениваются по огромному количеству факторов, да, по продолжительности полового акта. Если мы к этому добавим, знаешь, вот еще и данные явления, то мы добавим, опять же, количество фактов, которые в дальнейшем могут вызывать затруднения при половой жизни. К примеру, очень мочеполовая каменная болезнь, в общем-то, практически с точки зрения людей, вот любящих золотой дождь, уже является началом импотенции. Хотя она вроде бы никак и не связана с основным, скажем так, размножающим фактором и так далее. То есть у сексопатологов может прибавиться работа. У меня есть даже такое ощущение, что все подобного рода вот новомодные внедрения в сексуальные игрища ими и придуманы, с тем, чтобы, в общем-то, заработать больше денег.
0: Верно, верно. Ничего не могу добавить.
1: Далее. Вот вопрос от нашего постоянного радиослушателя, господина Куприяна. Он интересуется, как вы относитесь к поэзии?
0: Хороший поворот.
1: А поэзия, ну, Куприян мне вообще забавный.
0: О поэзии мне сложно говорить. Я вот помню такую фразу: «Дай, Джим, на счастье лапу мне». Люблю, но знаю мало. Музыка привлекает меня больше, чем поэзия.
1: Вы знаете, так же. Музыка — это поэзия эмоциональная, а поэзия — это грубая музыка. Да. Вот тут еще такой вопрос. У них тут что-то сыпется. Ага. Сейчас прошу прощения. Сейчас очень-очень-очень. Где-то тут было интересно. Да, вот, от Василия, значит. Дедушка Василий имеет привычку закрывать все на замки, даже пустые помещения. Чем вы это объясните? Вот действительно парадоксальная вещь. Я просто сделаю небольшое введение. Такое дело в том, что в свое время, когда мы занимались незаконной обналичкой, мы снимали целиком сейфовое помещение одного из банков, вот, где огромное количество было таких частных сейфиков. Да? Мы их скупили все, в общем-то, все награбленное и сворованное прятали в одном, а остальные тоже запирали, чтобы попутать, значит, потенциальных врагов, которые могут, в общем-то, вломиться туда и своровать наши деньги. А также есть и пожилые люди, которые, например, используют только один ящик комода, а остальные тоже запирают, чтобы внучек, не дай бог, то, в общем-то, ну, потому что больше времени на переборку вариантов происходит у внучика, где находится то, что они спрятали. Может быть, этим вызвана привычка дедушки. Ну, это я подошел с такой, с практически грубой точки зрения. А вы, как психотерапевт, что думаете?
0: Существует и такая навязчивость. Вообще, у нас сегодня получается вечер навязчивости. Штурмовик задал тон. Вот, и пошли сплошные навязчивости. На мудреном языке латыни это называется обсессией. Страдает дедушка, страдает. Но давайте с вами договоримся о следующем. Пусть уж лучше закрывает, чем оставляет открытыми. А то ведь так уйдет на прогулку, а все двери-то останутся открытыми. Зачем вам это нужно? Радуйтесь за дедушку.
1: Да. Еще вот были вопросы, касающиеся медикаментозов. Вот, в частности, неконтролируемый прием циклодола. Какие может вызвать последствия у молодой тушки? Есть, ну, относительно молодой.
0: Есть такая болезнь, которая называется паркинсонизм. А-а-а. Вот. А с циклодолом он в какой-то степени корректирует и может возникнуть антипаркинсонизм. А чем это грозит? Никогда в жизни не будете больше улыбаться. Тяжело будет двигаться ножками. Вот как Александр выражается, тушка будет страдать. И вообще все, что начинается со слова, с корня «цикло», понимаете, может закончиться циклом. А еще может так получиться, что цикл нарушится или уйдет вообще. А представьте себе, что вам это не свойственно. И что же тогда будет с вашей жизнью?
1: Целиком согласен. Кстати, подобные синдромы вот, вызывают неконтролируемое поедание грецких орехов, которые вроде бы, с одной стороны, являются полезными, но с другой стороны, если их есть много и часто, в общем-то, тоже внедряют тушку в бездну мук и страданий. Вот такой еще вопрос от нашего постоянного радиослушателя Бориса. Сейчас я его зачитаю. «Уважаемый доктор, я работаю киллером. Моя работа дает мне постоянное напряжение и самоотдачу. Поэтому я часто страдаю стрессом, бываю раздражен. Что вы мне посоветуете?»
0: Читайте книги на ночь, смотрите таблицу телевизора, слушайте «Эхо Москвы», и я надеюсь, что это позволит вам снимать ваше стрессовое состояние.
1: А вы знаете, я еще тоже от себя посоветую.
0: Прошу.
1: Против, да. Дело в том, что все мы, конечно, зарабатывали разными путями. Приходилось и, в общем-то, и вашим путем нам идти. Так мы как расслаблялись. А вы знаете, есть такая пословица: лучше нет попутчика, чем случайный пассажир. Да, вот ты едешь, бывало, в купе куда-нибудь, знаешь, с мешком, ну, там, отгастролировал нормально, возвращаешься. И вот начинаешь изливать душу, как это пела вот эта Пугачева, в общем-то, начнет моряк в тельняшечке там мне, в общем-то, в душу отливать всякое. Вот то же самое и я могу вам, Борис, посоветовать. Вы, прежде чем, вот, скажем так, выполнить свою работу, попробуйте излить вот вашей потенциальной жертве свою душу, рассказать ей все о себе, о всех своих неудачах. То есть все равно, то есть он все это с собой заберет, а вам легче будет. Вот попробуйте. Это хороший метод, поверьте.
0: Опять же, можно с... Ну, жертвой не хочу так говорить. Это неправильная установка, негативная. Клиент.
1: Клиент, да.
0: Да, антиклиент, пожалуйста. Поговорите с антиклиентом, спросите, как жизнь у него. Чем он мучается, от чего он страдает, какие негативные черты в себе он находит. И после такого задушевного разговора вам будет легче исполнить возложенные на вас функции, дабы человек того в ваших глазах этого будет достоин.
1: Да, совершенно правильно. Вот... Теперь пошли вопросы о фобиях. У каждого из нас есть свои фобии.
0: Не надо обобщать.
1: Извините, да. Ну, все-таки. Доктор, скажите, пожалуйста, меня, то есть автора послания, мучают страхи, такие как страх выходить за дверь, страх выражать свой страх. Тут очень интересный круг. А скажите, с чем это связано и как с этим бороться? Вот представляете, да, то есть человеку страшно от какого-то явления, да, плюс он еще боится выразить свой страх. Ну, всем нам знакомо это, вот когда мы с вами прыгали с дельтапланами, с парашютами, в общем-то, вроде бы страшно, дико.
0: Ну, а помните, как зонтиками сигали, да, помню.
1: Ну, это спьяну, по молодости. Тогда особо-то страшно не было. А вот когда вот действительно страшно, показать, что тебе страшно.
0: Ну, так на самом деле не так уж и страшно. Подарите своему доктору пейджер. Или же просто придите к доктору и скажите: «Доктор, можно я вас вот на день оставлю пейджер?» И шлите на пейджер точно так же, как вы прислали на программу «Радио Монмаранси» свои страхи. Доктор уже будет в курсе, вам не надо будет рассказывать доктору. А что касается выходить за дверь... Ну, поставьте дверь посреди комнаты.
1: Может быть, имеет смысл, извините, что я перебил. Да. Я вот сейчас подумал, может быть, подобную проблему, подобные фобии лучше решать, скажем так, кардинальным способом. То есть, например, если вы боитесь показать свой страх, вот просто не бояться его показать, а показать. То есть, например, взять и сходить, да, к примеру, или начать орать. «Мы все погибнем!» Ну, в общем, выражать всячески. И вот таким образом фобия исчезнет. Вот это, по крайней мере. Что касается двери, то вот откуда вот у милиции, да, у налоговой полиции вот эта привычка, вместо того, чтобы по-человечески постучаться или открыть дверь рукой, вышибать ее просто ногой, тоже от страха войти в эту дверь. Поэтому я советую вам тоже просто куда бы вы ни входили, ногой бац по двери, потом начать орать «Все на пол!» После этого уже вам будет гораздо легче.
0: С другой стороны, можно пойти на практику поработать в ту же самую милицию
1: или налоговую
0: полицию. Ну, почему бы нет?
1: Мы не возьмем. У нас перебор кадров сейчас. Ну, что, ну кто же поделится?
0: В качестве спонсорской помощи.
1: Сейчас еще.
0: Извините.
1: Вот еще очень интересный вопрос. Юра интересуется. Он боится светофора. Есть ли какое-нибудь средство для спасения? Я просто расскажу краткую историю. Дело в том, что мы ездили как раз с гуманитарной помощью в королевство Непал, именно в город Катманду. Отсасывали там, в общем-то, вредные эти воздухи. И, в общем-то, всасывали туда нормальные кислороды. И там стоит посреди Катманду один-единственный светофор, не работающий. Это реально совершенно. И люди, вот, ну, местные Катманду, они, значит, думают, что это бог. И они, то есть, ну, причем около этого светофора стоит вот этот регулировщик, там все без правил ездят, светофор никак не работает, он горит, все вот эти три бляшки горят. И, то есть, там к нему поклонение идет определенное. Согласитесь, что светофор — это ведь бог дорог. А дорога — это, в общем-то, коррекция времени. То есть от того, какое ее качество и так далее, люди могут опоздать, не успеть, ну и так далее. То есть дорога — это жизнь, да?
0: Ну, насколько я понимаю, человек, который задал этот вопрос, является не столько водителем, сколько пешеходом. Я рекомендую ему обратиться к окулисту. Окулист выпишет специальные очки. И свет, который будет в светофоре, будет несколько не тем, к которому мы все привыкли. Я боюсь, что у вас вызывает страх именно красный или зеленый свет. Воспользовавшись помощью окулиста и надев специальные очки, у вас будет, допустим, синенький. Ну и, к примеру, желто-коричневый или более, так скажем, спокойные голубые тона. И тогда у вас не будет проблем, и вы перестанете бояться светофор.
1: Но опять же, с другой стороны, ведь можно, Юрий, что попробовать решить эту проблему кардинальным путем?
0: Взорвать.
1: Или просто отлупить.
0: Как один из вариантов.
1: Да. Еще, то есть очень много сейчас вопросов, касающихся фобий. Сейчас я их буду потихонечку тоже зачитывать. Вчера, гуляя по улице, автор этого послания наступил на кучку кала. Рядом лежала вторая кучка, и разница между целостностью форм одной и разрушенностью второй вергла автора в депрессию. Как ему выйти из этого состояния? Его зовут Макар.
0: Макар, сложный вопрос. Знаете, в одну и ту же реку нельзя зайти дважды. Точно так же нельзя дважды вляпаться в одну и ту же кучку. Это проблема, которой мучаются художники. Они пишут картину, после этого они понимают, что картина не удалась, она не соответствует их мыслям, их замыслу. Они не могут сломать то, что они сотворили. Они начинают творить заново. Я рекомендую вам выйти еще раз и поискать такие же две кучки и попробуйте восстановить симметрию. Симметрия, она важна, она красива.
1: А вот тут есть еще один момент. Ведь, Макар, вот поймите, если бы вы, например, в тот же момент там же попытались исправить ситуацию, вот представьте себе, именно восстановить равновесие между вот геометрическим видом данных кучек. Вот как бы вы это сделали? Проще, казалось бы, растоптать вторую. Вот, но тогда это было бы таким...
0: Негуманно.
1: Негуманно. И...
0: Это разрушение.
1: Да,
0: это
1: разрушение.
0: Некрасиво.
1: То есть, скажем так, негативные все-таки эмоции.
0: Человеку если свойственно бы... созидание, да.
1: Да, если бы вы стали вот созидать то, что вы растоптали, то вполне возможно вас обвинили бы вот в том самом, в чем меня обвинил вот человек по кличке Штурман просто. Поэтому вы тут должны были бы для своего успокоения все-таки пройти не через первое, а через второе, несмотря на презрение и удивление окружающих вас жестоких гуманоидов, называемых себя людьми, вы должны были встать на колени, все растоптанное собрать и слепить эту вторую кучку, невзирая ни на что, так вот мне кажется.
0: Установив первозданность, верно, Александр?
1: Что тут у нас еще? Ну, что тут у нас еще? Угу. Так, тут что-то очень много. Так, сейчас, извините. А, вот интересные, то есть вопросов, кстати, много таких. Как в кратчайший отрезок времени можно избавиться от депрессии? Это вопрос не от одного, от Мишутки, а таких вопросов уже штук 5 приходило от депрессивных.
0: Кратчайшие сроки избавиться от депрессии. Только тот факт, что вам не лень снимать трубочку, набирать номерочек, судорожно общаться с весьма милыми дамами, с ледяным голосом, которые не позволяют себе даже улыбнуться, когда вы задаете свои вопросы, не отражает никаких эмоций, принимая ваши вопросы на программу «Радио Монмаранси», говорит о том, что депрессия, которой вы страдаете, не так тяжела, может быть, и не является депрессией. Попробуйте залезть в словарик и почитать, что же такое депрессия. Я думаю, что, может быть, у вас просто плохое настроение. Ну, а другой момент. Слушайте новости на «Эхо Москвы», и наша жизнь, которая там отражена, вас в достаточной степени развеселит. Опять-таки, запишите эти новости на кассету и слушайте несколько раз, пока вы не найдете там несколько самых смешных моментов.
1: Или 10 отличий.
0: Как один из вариантов. И я думаю, что депрессию как рукой снимет.
1: Есть другой вариант, это рассматривать старые фотографии, причем желательно чужие. То есть вы можете под видом вот вашей депрессии напроситься в гостях к какому-нибудь другу вашему или подруге, послать ее, значит, поставить чайник или курицу, тем временем внедриться в комод, быстренько, значит, заначить пару пачек с фотографиями семейными к себе вот за пазуху и дома их разглядывать. Поверьте, это очень помогает вот от этой адской болезни современности. Ну, сейчас мы прервемся буквально на пару минут, а затем продолжим беседу с психотерапевтом доктором Константином Владимировичем Черепахиным.

0: И мы продолжаем нашу беседу с психотерапевтом Константином Владимировичем Черепахиным. Опять же, как-то вот все больше сейчас по фобиям у нас. У моего знакомого, пишет автор этого послания, после неумеренного приема марихуаны возникли страхи езды в метро. И, как он утверждает, изменилось зрительное восприятие. К врачу он тоже боится идти. Посоветуйте, как ему помочь. А Джанкуй, подпись.
1: Ну, на самом деле, необходимо убедить вашего друга о том, что необходимо обратиться к врачу, потому что то, что вы описываете, это достаточно серьезно. Обратитесь за помощью к психиатру, потому что ваш друг нуждается в этой помощи.
0: Ну, с другой стороны, вот если посмотреть, да, то сам этот продукт, излишки которого скопились в организме вашего друга, он, в принципе, свойственен все-таки таким теплым регионам, там, Ямайке и же им подобным. Поэтому является, как ни странно, достаточно чуждым для этой тушки европейца. С другой стороны, если, например, человека, для которого прием данного продукта является обыденным делом, ежедневным, да, там, ну, или того же Боба Марли при жизни опустить в московское метро, то, я думаю, его бы тоже пробило на мощную измену. Я все-таки думаю, что тут дело в окружающих вашего друга согражданах, которые с желтыми лицами мчатся куда ни попадя, откуда попало, в общем-то, с непонятно какой целью. Далее. Вопросы. Да, вот, уважаемый Константин Владимирович, одобряете ли вы теорию Александра Лаэрского, что люди похожи на выпечку, то есть у каждого человека должно быть свое хлебобулочное название, и к какой категории вы отнесли бы Александра, интересуется Лена? Ну, вы читали, да, эту книжку?
1: Да. Я, кстати, ее захватил с собой. И хорошо,
0: она называется «Выпечка и кошки».
1: Да. Я попрошу вас оставить автограф. Безусловно, это новое и весьма интересное направление, да? Мы сегодня говорили о различных типологиях. Рука-ноги, нога-руки, типы личностей. И классификация по хлебобулочным изделиям, она также имеет право на жизнь. Я думаю, что это интересное направление, и при удачном стечении обстоятельств фонд Сороса выделит определенные гранты, будет учрежден институт хлебобулочных изделий и психологии. Я надеюсь, что это весьма перспективные разработки.
0: И, в принципе, я немножечко объясню, откуда у меня появилась эта теория. Дело в том, что вы, наверное, заметили, что у всякой хозяйки по-разному выходит и пирог. То есть, например, у женщины такой, скажем, злой и сварливый, и, как правило, и пирожки такие сухенькие и не очень.
1: Заметьте, они их делают еще из песочного теста.
0: О, совершенно верно, совершенно верно. А сдобы, получается, у женщин с доброй широкой душой, пусть они несколько могут быть и базедовые, но, тем не менее, они теплые такие сами, что это пышка. То есть по сдобе, по выпечке, произведенной определенной женщиной, мы можем очень многое сказать о ее характере.
1: Ну, причем, кстати, заметьте, эти женщины выбирают себе достаточно сухеньких и маленьких мужичков, дабы эти плюшки их не испортили. Наоборот, чтобы мужи как бы раздобрели. И это интересное наблюдение.
0: Так, далее. Вот наш радиослушатель признается, что сирота, он подписался, сирота фамилии, видим. Доктор, я боюсь считать деньги, посоветуйте что-нибудь.
1: Сложный вопрос. Я не знаю, где вы работаете и кем вы работаете. Все зависит от их количества. Если их мало, то лучше их не считать. Вот если их много, сходите в банк. Просто вот я видел такую картину. Пришел человек, достал пакетик и высыпал оттуда. Я не знаю, какую сумму. Просто меня вызывали в этот банк. Я в свое время подрабатывал на скорой, потому что кассирам, которые работали в банке, стало просто дурно от того количества, которое было. И я не удивлюсь, если у них тоже возникли подобные страхи. Трудно что-либо вам посоветовать. Пользуйте вашего вашу... Это мужчина или женщина? Задал вопрос.
0: Непонятно, сирота.
1: Пользуйте, пожалуйста, вашего супруга или супругу вместо кошелька. Знаете, как там одна девочка звонит другой и говорит, ты сегодня с кем придешь? Я приду с кошельком. Ну вот и вы найдите себе кошелька, и пусть он или она считает деньги.
0: Хороший ответ. Серж интересуется, излечивается ли болезнь Дауна?
1: Вот во время музыкальной паузы, сообщение пришло некоторое время назад, мы с Александром устроили небольшой симпозиум, вот, пригласили коллег, и, к сожалению, коллеги еще наши не подъехали.
0: А Дауну вот два пришли.
1: Да. Это для клинического разбора. Так вот, не можем мы сейчас ответить на этот вопрос. После симпозиума и разбора, который мы устроим уже через некоторое время, мы сможем сказать. Александр считает, что не имеет смысла лечить уникальное, не имеет смысла лечить непревзойденное. Вот, я же считаю, что целесообразно нарастить мизинцы, дабы люди были более стандартизованы. Ну, в общем-то, и наш комитет по стандартам требует присвоить определенные ГОСТы этой категории людей. И, учитывая нашу лояльность и экологичность, вероятно, это не будет гуманным по отношению к этим людям, поэтому проще их довести до нашего ГОСТа, так скажем, общеевропейского, общечеловеческого. Но консилиум впереди, и если у нас будет возможность, мы сообщим вам о его результатах, я надеюсь, если Александр позволит.
0: Да, безусловно. Но я все-таки еще о своей немножечко скажу теории, если позволите.
1: Почему мы сейчас устроим просто здесь скандал, конечно. Я буду держать себя в руках, я умею это делать, но я бы попросил вас быть крайне этичным.
0: Безусловно, безусловно. Я считаю, что, например, лечить Дауна все равно, что вот лечить рыбу. Вот. Ну, то есть в том смысле, что объяснять рыбе, там, скажем так, способы поведения, определенного этикета, который у людей вводится, понимаете, у рыб у них свои действия, свой язык общения, поэтому в данном случае внедрение вот в психику Дауна со стороны человечества мы можем даже назвать не лечением, скорее, а неким подобием миссионерства на уровне, в общем-то, внедрения в психику, а миссионерство ни к чему хорошему не привело.
1: По-моему, я просто, понимаете, зажал зубы и сквозь зубы могу сказать, ну, не согласен я с вами, не согласен.
0: Ну, сейчас приедет консилиум, вот в момент следующего перерыва мы сделаем пульпацию нашим клиентам.
1: Или депульпацию.
0: Ну, в общем, что-нибудь с ними тут произведем, какие-нибудь действия. Как влияют на психику москвичей установленные на дверях большое количество кодовых замков и домофонов?
1: Влияет забавно. Москвичи, которые владеют пластиковыми картами, остаются без своих карт, потому что они судорожно на банкомате начинают набирать коды, которые необходимо набирать при входе в квартиру. Господа, которые промышляют мелким воровством и мошенничеством, подключают специальные автоматы к кодовым замкам. Это некие механизмы, которые считывают те коды, которые вы набираете. И очень часто коды с пластиковых карт набираются на домофонах. Считывающее устройство запоминает, и в конце концов человек теряет пластиковую карту. Ну, теряет, я ставлю слово в кавычки, потому что ее просто у него воруют. И код уже известен. Мало того, я наблюдал картину, когда человек зашел в автобус, вставил абонемент в компостер, ударил кулаком по компостеру достаточно сильно и громко крикнул свою фамилию. Это тоже есть некий элемент стереотипного поведения. Да, каждый раз, когда вы заходите куда-либо, звоните куда-либо, вы представляете, здравствуйте, я доктор Черепахин и так далее. Так вот, на любое действие, связанное с каким-то стандартным поведением, вот кода, компостирование билета, представление, происходит некое смешение в голове. Кодов, фамилий. В результате вы себя называете фамилией совсем другой, которая вам не свойственна. Вы открываете дверь и говорите «Алло». вставляете телефонную карточку в метрополитен, простите, в турникеты метрополитена и так далее, и так далее. В результате появились портмоне с огромным количеством карточек, куда, так скажем, специальных мест, которые вставляются в карточки. Карточки вставляются, к сожалению, не только в портмоне, но и в другие места. И вот человек, допустим, желает положить телефонную карточку в задний карман и ошибается, кладет ее совсем не туда. Заметьте, что на этих картах существуют определенные микросхемки. Я не открою большой тайны, ибо это уже информация рассекречена. Эти чипы, так называемые чипы, считывают биологическую информацию, да? И после того, как вы эту карту выбрасываете, на самом деле на мусоросжигательных заводах стоят специальные уловители, которые эти карты вытаскивают, отсепаровывают. В результате ваши мысли или же ваши, так скажем, сакральные потребности, все зависит от того места, где вы храните телефонные карточки, считываются специальными службами. Вот, налоговой инспекцией, управление по борьбе с экономическими преступлениями. В зависимости от того, что у вас на сердце, что у вас на уме или еще где-то, смотря где, каким умом вы думаете. И эта информация переходит в соответствующие органы. Так что москвичи, которые имеют больше всего количества карточек, страдают от этого достаточно серьезно. В общем-то, наверное, поэтому Москва дает до 80% доходов государства. Просто службы, которые здесь работают, знают о москвичах несколько больше, чем об остальных гражданах страны.
0: Кстати, мы заметили огромное количество женщин, которые именуют себя как, в общем-то, представителями черной и там прочей белой магии, которые лазают по помойкам, пытаясь своровать, в общем-то, ауру у выкинутых москвичами предметов. Поэтому есть такое вам предложение: прежде чем вот выкинуть предмет уже на общественную свалку, его нужно выставить где-то на месяц, куда-то, например, на недосягаемое от других людей место, там, на чердак, ну, может быть, на балкон. То есть, ну,
1: на самом деле, Александр, лучше всего, мне кажется, это за полярный круг. Пусть шлют сюда. Зачем? К вам, Александр, вы, поскольку являетесь жителем Норильска, насколько мне известно, почетным жителем. Да, вот, и по нечетным тоже, по всей видимости. Отвезете туда, за полярный круг, и там просто похороните.
0: Ну, естественно, за определенную музду, потому что...
1: Ну, я надеюсь, что вы решите эти вопросы.
0: Само собой. Вот, кстати, человек по имени Лектор прислал следующее сообщение. Уважаемый доктор, как вы считаете, каннибализм — это последствия психологической травмы либо просто гастрономическое пристрастие? И сразу же прислал следующий вопрос. То есть спустя некоторое время, уважаемый... Сейчас, секунду...

0: употребляемый вами в пищу. Подумайте о том, чтобы, может быть, перейти на духовную пищу и, к примеру, пожирать в огромных количествах литературу. Попробуйте пожевать книги, в которых рассказывается о каннибализме. Возможно, это неким образом отразится на ваших способностях мыслить и воспринимать эмоционально ту пищу, которую вы принимаете, вам станет легче.
1: Вот, кстати, Лиля интересовалась, что мы показываем работникам ГАИ, будучи, когда проехали на красный свет. Лично я придерживаюсь такой точки зрения, как достал, стреляй. Поэтому, если уж проехал, то не останавливайся. У меня не было таких случаев, чтобы я, в общем-то, что-то показывал, нарушив.
0: Да, в общем-то, как выясняется, удостоверение капитана милиции тоже не очень помогает.
1: Могут отобрать.
0: Могут отобрать, да. То попробуйте показать язык, да, вот нестандартность. Нестандартность в поведении, она всегда вызывает непосредственную реакцию.
1: Извините, Константин Владимирович, причем, ну, вы немножечко оговорились даже, говяжий язык. Дело в том, что нормальные водители возят сейчас с собой справа на сиденье говяжий язык. И в растерянности, когда, значит, им говорят, здравствуйте, там, лейтенант такой-то, пожалуйста, ваши права, он начинает шарить и показывает эту мандулу здоровую, все в пупырях. Вот вы знаете, самое такое удивительное впечатление производит на сотрудников ГАИ вот это дело. Многие, кстати, говорят, выхватывают язык, это говорят, спасибо, езжайте, счастливого пути.
0: Пользуйте, пользуйте.
1: Вот... Еще что-то прям много вопросов. Я так хотел с вами побеседовать о чем-нибудь, а тут прям не дают. Но мы же на службе, мы должны. Да.
0: Наша служба опасна и трудна.
1: Среди коллектива работников нашей фирмы имеет место разговоры, что генеральный директор ходит на курсы какого-то нейролингвистического программирования, и что это может дать ему способность неявным образом влиять на волю сотрудников. Объясните, пожалуйста, что это такое и как от этого уберечься, волнуется Алевтина Герасимовна.
0: Ну, мы сегодня уже говорили о защитных экранах. Вы можете сказать своим коллегам, своему шефу, что доктор вам назначил носить защитный экран. Существуют лавки жизни. Обратитесь письменно в лавку жизни с просьбой произвести биологические замеры вашего энергетического поля. Специально для вас в лавке жизни изготовят специальный шлем, и дабы шеф ваш не мог воздействовать на вашу психику без вашего ведома, надевайте этот шлем. Принесете справку о том, что вам это показано, и о том, что вы на работе должны находиться в шлеме. Со шлемом будет все в порядке.
1: Кстати, есть еще другие способы. Ведь все вот такие приемчики, которые у людей появляются в ходе каких-то тренировок, они оказываются совершенно бесполезными вот в реальной обстановке. Да? Ну, известно, когда, например, там тренеров по тайквондо два подростка лупили просто вот в подъездах, как котят. Также и здесь, понимаете, вот сходит ваш босс на эти курсы, поднаберется каких-то знаний, безусловно, будет как-то пытаться на вас воздействовать. Вы должны, вот тоже не теряя времени даром, говорить себе на работу приходя и с работы уходя, я могу повлиять на босса. Ну, и, к примеру, вы можете смотреть ему в спину и говорить, завтра увеличь мне оклад мысленно, но сильно этого желая, или облажайся на переговорах, или уйди в отпуск. Главное, сильно этого желать. Вот такой нестандартный подход может привести к тому, что вот ваши эти пожелания вдруг неожиданно сбудутся. Тут наступает следующее. Там главное не переоценить свои силы и не сказать, я волшебник, да, а насторожиться, потому что такой пистолет стреляет один раз, потом его нужно месяца два заряжать по новой. Извините, я волнуюсь. Так, далее. Осветите, пожалуйста, психотипы спортсменов, в частности, использующих преимущества метода стандартно-повторного упражнения и метода старого регламентируемого упражнения, а также... Ну что ж такое-то? А также... Сейчас... А также взаимосвязь от психотипа и самотипа. Лев Матвеев интересуется. Еще я просто хочу попросить.

0: спросить, уважаемый Харрис, ну, пожалуйста, ну, мы уже обсудили про контролеров, вот, и про звездную болезнь. Это было год назад просто, поэтому мы эти вопросы и не затрагиваем. Что у нас со спортсменами?
1: Психотип и соматип.
0: Да.
1: Приятно, когда тебя
0: слушают. Еще как? Извините, я что-то не то сказал.
1: Да, в общем, как это не здесь. Так вот, приятно, когда слушают интеллигентно воспитанные люди, которые имеют приятное, хорошее образование и знают, что такое психотип, и знают, что такое соматип. Так вот, о спортсменах это отдельный вопрос. Изначально необходимо понять, что человека влечет в тот или иной вид спорта. Почему человек не идет в искусство или, допустим, в какую-то специальную школу, например, математическую, биологическую, химическую, почему он идет именно в спорт? Какие мышцы он начинает развивать? Почему он монотонно выполняет одни и те же движения? Почему тренер предлагает делать либо монотонные движения, монотонные упражнения, либо, наоборот, достаточно быстрые, агрессивные? Это сложно провести параллель с типом спортсмена. Многое зависит от тренера. Спросите об этом у тренера.
0: То есть вы хотите сказать, что все это выдумки тренера и ничего более?
1: На самом деле это влияние тренера и не более того.
0: Вообще, кстати, вот у населения нашей страны сложился такой вот стереотип, касаемый спортсменов и взаимоотношений спортсменов с тренерами, что, дескать, там полное взаимопонимание и любовь. То есть мы часто видим вот на чемпионатах по фигурному катанию, по боксу, вот эти там жаркие объятия, то есть там взаимные слезы и так далее. На самом деле реально мы спортсмены, конечно же, ненавидим своих тренеров, и мы, тренеры, ненавидим своих подопечных, потому что вот эти самые тренировки — это постоянная борьба, прежде всего, не спортсмена со своей физической выносливостью, а спортсмена с тренером, и, соответственно, тренера со спортсменом. Это мощное столкновение двух психотипов совершенно разных, потому что один из них — бывший спортсмен, а другой из них — спортсмен, который должен подняться, скажем так, на определенную вершину. То есть они связаны друг с другом как кандалами, с одной стороны, с другой стороны они друг друга искренне не ненавидят и даже не поздравляют на Новые года, 8 марта и прочие праздники. Что тут у нас еще? Я не могу отличить немецкое стерео от японского. Есть ли какие-нибудь способы? По-моему, это и не нужно.
1: Да, в общем, и уточните, видео или аудио, или, может быть, это голография.
0: Объясните, пожалуйста, девушки, выступающие по телевидению, которые поют и собираются в группки, почему они так по-детски одеваются? Не является ли это комплексом детства, комплексом возврата назад в утробу и детство? Михаил из Теплого Стана интересуется.
1: Михаил, возврат, разврат и понеслась. Следите, пожалуйста, за своим языком. Это не является ни возвратом, ни развратом, ни подвратом и даже не подвратами. Девочки одеваются так, как им хочется. Они хотят показать, какие они стильные. В этом стиль и проявляется, пожалуй. Что же касается текстов? Послушайте тексты и проведите те параллели. У меня есть ощущение, что, задав вопрос, вы сами на него ответили. Является.
0: И я вот так думаю от себя, у меня какие-то мысли были, что все это не случайно. То есть вот такая форма одежки вот этих вот всяких там безделок, дрестящих и прочих, она не случайна. Дело в том, что женщинам и вообще населению, да, всего земного шара свойственно нездоровое умиление детьми. Поэтому детей используют в рекламных роликах, детей используют в фильмах. То есть, к примеру, я как человек нормальный испытываю физическое отвращение в виде ребенка по телевизору, и как только начинается какой-нибудь кинофильм, где в главной роли ребенок или КЖ, крутая женщина, я сразу, естественно, выключаю это, потому что я нормальный человек. Большинство же, поскольку общем-то, по ним психушка плачет, они, наоборот, прилипают, умиляются, пускают медузу изо всех, в общем-то, щелей от умиления. И вот именно на этом чувстве достаточно подлинно и играют вот данные персонажи, то есть чтобы выглядеть этакими детьми, чтобы вызывать в публике умиление и даже определенный элемент жалости, но жалости такой, который испытывает мамаша к ребенку, то есть желание зашитить. Правильно?
1: Абсолютно верно.
0: Спасибо. Я старался. Хорошая речь была, да? Ну, сейчас мы прервемся ненадолго и затем продолжим.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» врач-психотерапевт Константин Владимирович Черепахин. И приходит огромное количество вопросов. Сейчас я постараюсь их тут как-то это зачитать. Так, сейчас. Вот, например, такой он прав, сразу на глаза попался. Хороший вопрос. Уважаемый Константин Владимирович, не противно ли вам разговаривать с таким отвратительным персонажем, как Александр, который умеет делать лишь музыку в песне? С русским языком у него огромные проблемы. Наш радиослушатель Харрис интересуется.
1: Уважаемый радиослушатель.
0: А зато с жестами все нормально.
1: Я вам скажу честно, конечно, противно. Причем настолько противно, что вот недаром я здесь не появлялся целый год. Александр клятвенно обещал не употреблять нецензурную брань во время этой программы, во время моего присутствия здесь. У него пока это успешно получается. Но как только я это услышу, я просто громко хлопну дверью, и вы, дослушав эту программу до конца, имеете шанс услышать этот хлопок дверью.
0: В смысле хлопок? Я извиняюсь, прослушал, я другой. Вы куда-то собрались, что ли?
1: Я счастлив, что вы прослушали. Я сделал комплимент тому, насколько вы удачный ведущий программы.
0: Ну, я старался. Я же профессионал. Скажите, пожалуйста, к какой категории, социальной категории относился известный биохимик Леннинджер к вопросу о спортивных самотипах? Лев Матвеев интересуется.
1: Уважаемый Лев, насколько я помню, Леннинджер занимался биохимией, вот, и спортсменами как таковыми он не занимался. У него великолепный учебник с великолепными картинками. Вот, и студенты часто пользуют этот учебник, а ваш вопрос о психотипах Леннинджера, он достаточно интересен. К сожалению, я лично не имею счастья быть знакомым с этим человеком, вот, и боюсь, что у меня уже это и не получится в ближайшие несколько лет, я на это рассчитываю. Вот. Но как только мы с ним встретимся, мы с ним поговорим. Я думаю, что Леннинджер, учитывая свой нестандартное восприятие той же самой биохимии науки, крайне стандартизированной, имел тип, я думаю, где-нибудь многорукоподобный, и связано это с тем, что он, скорее всего, очень активно писал формулы, и я не удивлюсь, если он мог это делать не только руками, но и ногами. Поэтому я думаю, что это руконогоподобный тип.
0: Спасибо за ответ. Купер вот интересуется, не могли бы вы охарактеризовать научными терминами шизофреническую болезнь?
1: Да, вполне. Вот схизис, есть слово расщепление, да, если мы посмотрим на шизофреников, они вот какие-то вот очень нескладные, да, они любят расщеплять карандаши, ластики. Вот, это то, что относится к схизису, к расщеплению. Френ, душа, вот, ну, мелко у них душонка, понимаете, вот, не совсем понятно, в каком месте она у них находится. Вот. Чаще всего, опять-таки, ну, все-таки в сердце, может быть, в голове. Вот, кстати, хороший вопрос, где находится френ у шизофреников. Я думаю, что все-таки в голове. Другое дело, будь то это мужичок или гипофиз, да, но это, наверное, уже не важно. Так что, что касается умных терминов, ну, вот схизис и френ. Схизисофрен, расщепление души, местоположение души, мозжечок или гипофиз. Расщепление проявляется в действиях расщепления ластиков, карандашиков и других веществ, тканей, предметов.
0: Лечится ли заикание и как? Именно методом психоанализа я.
1: Психоанализа не уверен.
0: Нет, ну можно же тоже проанализировать себя.
1: Ну, для этого как минимум нужно сдать анализы, да?
0: Да.
1: Вот. Я думаю, что лечится заикание. Вот. Другой вопрос, как человек икает, как часто. Вот. И здесь опять возникает вот это вот сочетание «как», да? Как он это делает? До еды, после еды, во время. Если во время еды, то тяжело. То мы можем порекомендовать попробовать такой метод лечения, как каннибализм. Вот когда человек начнет тошнить, он перестанет икать. Примите рвотное, икота пройдет.
0: Хороший ответ. А вот сейчас такой вопрос достаточно интимный, но тем не менее, думаю, вы на него ответите. Уважаемый доктор, мне очень хочется заниматься синхронным плаванием, но с моим хромосомным набором в этот вид спорта не берут. Можно ли излечиться от психологической зависимости или мне пойти на операцию по изменению пола, интересуется Николя.
1: Дорогой Николя, синхронное плавание. Сейчас есть, я не так давно видел мужское синхронное плавание. Я думаю, что если весь вопрос в том, чтобы изменить пол, я не уверен, что нужно это делать. Просто занимайтесь с теми, кем вы себя относите. Вот. И у вас все будет в порядке.
0: А в принципе, вы можете начать с метания камней и других предметов в воду синхронную. То есть я совершенно не шучу. Знаете, как прыгают камни вот плоские по воде, когда ее кидаешь? Вот это, во-первых, кстати, серьезно очень успокаивает нервы. Мы, например, с ребятами постоянно этим занимаемся. С перепою сидим на Волге, значит, на берегу и мечем эти камни. Камни вот попадают в рыбаков, там, в водолазов и во всякие другие предметы проплывающие. Это нас иногда резвит. Но в целом, действительно, ведь нет синхронного плавания среди мужчин. И это есть, да, все?
1: Уже изобрели.
0: Я только хотел как-то это прикупить.
1: Чтобы... Другое дело, да, если у вас какой-то, ну, достаточно распространенное хромосомное нарушение, найдите человека с таким же нарушением, вот, и обратитесь в Международный олимпийский комитет с просьбой разрешить вам участвовать с человеком, вместе с человеком, которого вы найдете с таким же нарушением, вот, в соревнованиях. Может быть, это будут, так скажем, я, к сожалению, не силен в спортивных терминах, не зачетные соревнования, показательные выступления. И вы сможете реализовать себя на тех же самых Олимпийских играх, ну, как пара, имеющая определенное нарушение.
0: 12-летняя Наташа.
1: Какая прелесть. Откуда?
0: Увлекается шахматами. Бросить ли или продолжать? Интересуется, видимо, мама или бабушка или сестра Надежда Сергеевна.
1: Ну, если ребенок ничем больше не увлекается в 12-летнем возрасте, то лучше шахматы не бросать, потому что тогда не будет ничего. Я имею в виду, не будет увлечений у ребенка. Спросите у ребенка, нравится ли ей шахмат, а потом, ну, весь вопрос в том, как она ими играет и какие это шахматы. Если же вы для себя решите, что не стоит ребенку заниматься шахматами, сделайте, знаете, такие вот в парках отдыха в свое время были огромные шахматные поля с фигурами, с человеческий рост. Сделайте в квартире подобное шахматное поле и сделайте подобные гипсовые фигуры. Пусть ребенок, в конце концов, увлекаясь, допустим, этими шахматами, будет развивать свою мускулатуру, будет развивать...
0: И воображение, потому что скульптуры эти все он должен лепить сам, безусловно.
1: Верно, как один из вариантов. И таким образом человек будет развиваться более гармонично. Ну вот, пожалуй, все по этому вопросу.
0: Еще тут нужно добавить, что хотелось бы, конечно, вас попросить, чтобы вы отслеживали вот эти моменты. То есть ведь интерес к шахматам может быть не обязательно, вот как к игре, а он может быть, скажем так, не поймите меня превратно, сексуальным, может быть, каким-то аномальным. Или, например, может игра в шахматы быть вот щелкунчиками, что в твоей шашке. Вот. То есть главное, чтобы это были классические шахматы, с ферзем и с прочей байдой. Как-то турка и пешка. Джанкуй интересуется. Тут очень много чего-то. Прям вот вы бы среди недели присылали сообщение. Сейчас, да. Существует ли по аналогии с общим иммунитетом метод выработки психоиммунитета? Хороший вопрос.
1: Вот рвотные рефлексы на всевозможные проявления человеческой занудности, они существуют. Точно так же, как и рвотный рефлекс на хамство, еще на что-то. На самом деле это есть проявление иммунитета. Вырабатываются специальные вещества, которые заставляют сокращаться диафрагму желудок, и идет, знаете, некий фонтанированный выброс. Вот это и есть проявление иммунитета, фонтанированный выброс.
0: А вот такой укор от Евгения мне. Александр, мы уже весьма наслышаны о ваших экспериментах синхронного метания каната. Вы рассказываете об этом каждую передачу. Как вам не стыдно уделять столько внимания каким-то собственным успехам? Или вы превратили свою программу в один длительный блок саморекламы? Подпись Евгений. Жень, ну вот я бы советовал вам все-таки обратиться тоже к психотерапевту или начать прием витаминов, поскольку внимание ваше притуплено. Я рассказывал о синхронном кидании камней, а не канатов. Я понимаю, что в столь позднее время сложно как-то сосредоточиться, но если у вас это не получается, это серьезный повод насторожиться. Подойдите к зеркалу, посмотрите на себя. Если у вас мешки под глазами, посмотрите на свою тушку, не торчит ли животик. Если все эти причиндалы имеются, прям завтра в поликлинику, потому что притупление внимания — это первый синдром начала попросту разложения головного мозга, согласитесь.
1: Верно.
0: А сейчас далее, что тут еще что-то прям сыпет. А, вот, хороший очень вопрос. Как всем хорошо известно, из пьес Островского в середине прошлого века у обывателей мистический ужас вызывал вид паровоза. Какие технические новшества могут привести к таким последствиям? Но имеется в виду в нынешнее время. Но, кстати, паровоз уважали.
1: Ну, в общем, да. Сегодня я где-то получил информацию о том, что в Англии провели эксперимент. Взяли 4 человека, посадили в закрытое пространство по раздельности, оставили компьютер и какой-то минимальный необходимый набор для жизни человека. Вот и дали 100 фунтов и сказали, что...
0: Это где-где, вот, извините?
1: В Англии. В Англии. В старой доброй Англии, да.
0: 100 фунтов просто так дали?
1: Просто так дали, да, причем заперли на 100 часов.
0: О, не
1: с компьютером и с интернетом.
0: А, я видел это.
1: Вот. Да. И было предложение как бы выжить. Вот подобные новшества, особенно для российского человека, могут вызвать весьма и весьма тяжелые последствия. Потому что, ну, так скажем, для среднего россиянина 100 фунтов – это несколько больше, чем фунт лиха. И тогда, конечно, могут возникнуть расстройства. Если подобные эксперименты будут проводиться и в дальнейшем, и они будут проводиться в России, то для нас будет много работы. Идет просто эпидемия психических расстройств.
0: Там, кстати, по-моему, 500 им дали, а не 100. На 100 недель не проживешь.
1: Мне как, ну, в общем, как, да, русский человек, возможно, я ошибаюсь в этих цифрах.
0: А вот, кстати, я думаю, что из технических новшеств, которые вот из современных таких техновинок, ТН сокращенно, которые внедряют население, в общем-то, в ужас, смешанный с каким-то таким неосознанным уважением, это являются вот самые обычные маленькие проблесковые маячки на автомобиле.
1: Еще необходимо сказать о пейджерах. Я, наверное, открою небольшую тайну, Александр, вы на меня не обидитесь. Когда мы с вами встретились, я обратил внимание на ваши руки. Вы когда со мной здоровались, подали мне 2 руки и начали, знаете, большими пальцами делать механические движения, причем особенно правой рукой. Я сначала не понял, что происходит, а потом сейчас, когда я наблюдаю, как вы судорожно, чисто механически нажимаете на кнопку пейджера.
0: Причем отключенного, потому что приходится самому выдумывать все вопросы уже почти час.
1: Мало того, как бы вопросы идут на компьютер, и вы вопросы считываете с компьютера, а руки-то все на пейджере и дрожат.
0: Да.
1: Вот это вот, конечно, этот автоматизм, это проблема. Заметьте, если человек пользуется пейджером, а после кризиса таких людей стало много меньше, а руки у него продолжают механически нажимать на кнопочки, хотя пейджеры уже отключены, а на любой телефонный звонок человек начинает судорожно искать телефон у себя в карманах, а телефона-то уже давно и нет.
0: Да.
1: Вот это вот прогресс и вот эта психопатология, которая насаждена нам прогресс.
0: Телефона нет, потому что в гардеробе бывал я. Вот, кстати, от человека по фамилии Косарь вопрос. Могут ли постоянные стрессы на работе вызвать грыжу? Вы знаете, кстати, вот у меня у одного знакомого музыканта, который ездил с одним классическим оркестром по Европе, то есть с гастрольной поездкой, очень мощной и длительной, задница просто треснула. Он ее мазал йогуртом, как он потом сказал. Я не знаю, почему я это рассказал.
1: Да,
0: вот извините.
1: Я несколько сбился.
0: Извините, ну там шла речь о грыже.
1: Да, вопрос был о грыже. Так вот о грыже. Стресса на работе и грыжа. Может развиться грыжа. Причем это может быть щечно-ушная грыжа. Да? Вы помните, была такая поговорка, уши сворачиваются, я не помню, то ли в пельмешке. Уши сворачивают, уши вянут, вот как говорили.
0: Еще говорят, в творог превращаются.
1: Да. Так вот, на самом деле, когда уши вянут, это и есть ушная грыжа. Ушно-щечная грыжа. Щеки от стресса разбухают, потому что одна из защитных реакций – это обжорство. Человек начинает очень много есть. И в этом случае комочки буше, вот у маленьких детей, да, знаете, такие вот, которых Александр ненавидит.
0: Называется родничок.
1: Большие щечки. Родничок – это на
0: черепе. Да.
1: А комочки буше – это вот жировые комочки в щечках.
0: То есть это, так скажем, этот целлюлит.
1: Ну, щечный. Так скажем, щечный целлюлит, который вот должен быть. Так вот, у людей, которые подвергаются стрессам, они потихоньку начинают превращаться в детей. У них становятся детские реакции. Они становятся весьма обидчивыми, плаксивыми. Комочки буше разрастаются, хотя у взрослых людей этого быть не должно за счет того, что проявляется обжорство как защитная реакция от стресса. И уши сворачиваются в трубочку или уши вянут. В результате возникают щечно-ушные грыжи. Это сложное заболевание, и приходится его достаточно серьезно лечить. Причем как гипнозом, точно так же и оперативное вмешательство. К сожалению, не всегда приводит к желаемым результатам. Летальные случаи известны при щечно-ушных грыжах, которые появляются вследствие стрессов на работе. Может быть, стоит задуматься о смене работы.
0: Вот, кстати, сирота опять же прислала сообщение, что вместо шахмат лучше передвигать мебель. Я вот думаю, присылайте девочку 12-летнюю в наш мебельный салон, потому что мы сейчас очень нуждаемся вот в этих передвижках, и действительно хороший метод. Так, что-то еще. Сейчас я просто, извините, Константин Владимирович, тут очень много вопросов всяческих. Ну, на личности мы не будем переходить. Тут о политиках спрашивают, о диагнозах политиков.
1: Да, это неэтично. Мы как с вами, как профессионал, не можем себе этого позволить.
0: Что тут еще? Сейчас. Вот, уважаемый Блумберг, сейчас я все-таки зачту сообщение. Саша, я выражаю свое крайнее неудовольствие ведением передачи и качеством освещения поднимаемых вопросов. Вашу передачу с ее псевдонаучной лексикой слушать нормальному человеку невозможно. Уважаемый Блумберг, вот я советую вам подойти к зеркалу, если оно у вас есть, и проделать ту же операцию, которую я посоветовал радиослушателю Жене, потому что я серьезно опасаюсь за ваше психическое и физическое здоровье. Если Константину Владимировичу сказал об этих вот, ну, о подщечном целлюлите, да, то это вовсе не значит, что он это выдумал. И мне бы очень не хотелось, чтобы вы, подойдя к зеркалу, увидели его вот у себя. Тогда вы поймете, что это не псевдонаучная вещь, что это реальность, которая может с вами вот таким вот замечательным и худосочным, надеюсь, Блумбергом произойти. Отнеситесь к этому очень серьезно. Не нужно ерничать по этому поводу. Мы сейчас прервемся чуть-чуть.

0: И мы продолжаем нашу беседу с психотерапевтом, доктором Константином Владимировичем Черепахиным. Вот тут такой вопрос пришел. Сейчас я его зачитаю. Не считаете ли вы телевизор слишком устаревшим средством информации? Что вы можете предложить взамен? Андрей из Марина интересуется.
1: Я могу предложить сменить телевизор на более, так скажем, старый, потому что все новое — это хорошо забытое старое. Знаете, вот недалеко, как сегодня, был в Политехническом музее и видел телевизоры вот начала века. В него нужно было смотреть как в подзорную трубу.
0: С линзой, вот с этой, с
1: глицерином. Нет, мне объяснили, с дистиллированной водой, но это даже без линзы. Вот представьте себе окуляр от подзорной трубы, и вот стоит бандура, как современные панасоники двухметровые, вот примерно такой механизм, и там вот такой маленький окулярчик.
0: То есть требуется, скажем так, собрать всю свою волю все-таки в кулак, чтобы наблюдать это, и раз наблюдаешь, то уже усваиваешь информацию.
1: Это во-первых. А во-вторых, представьте себе семья, да, 3-4 человека. Вот это около окуляра будет очередь. Можно будет начать записываться на просмотр, да. Существует определенная, допустим, сетка просмотра телепрограмм.
0: То есть для детей детское время уже.
1: Да.
0: Все остальное время папа смотрит.
1: Понимаете, появляется некая конкуренция, да, кто будет смотреть там четвертую серию фильма.
0: Знаете, что еще? Ведь появится соответствующая конкуренция и у дикторов телевизионных, потому что поскольку их сможет смотреть резко ограниченное количество человек, то, по идее, вот это такое понятие, как промтайм, оно будет очень серьезно возобладать. То есть там диктор, ведущий в промтайм, когда папа смотрит там, соответственно, будет вести какие-то военные новости и пытаться как-то всем сказать: давайте, дескать, перестанем бомбить храброго хорватского воина. Кто-то скажет там футбол там и так далее.
1: Верно, верно. Да. Так причем, что еще здесь важно? Будет внесен некий игровой элемент, потому что, вспомните, раньше в семьях играли в лото.
0: Да.
1: Со страшной силой это происходило. Устраивали проферансы по пятницам.
0: Ножички играли.
1: Да, я не знаю, как на «Эхо Москвы», но вот, допустим, в клинике, где я работаю, проферансы по пятницам уже давно не играют, потому что достаточно серьезно загружены работой. Так вот, в семьях будут разыгрывать определенные часы просмотра. Кто-то будет проигрывать. Устроится некая биржа, да? Кто моет посуду, тот будет смотреть этот фильм. Кто-то будет пылесосить и смотреть эту передачу. Вот. Это внесет некую живость в семью, и, соответственно, я рекомендую вам вернуться к старым телевизорам.
0: Вообще, в принципе, конечно, современное телевидение в техническом смысле и главное, самое главное в смысле идеологическом, полностью себя уже дискредитировало в глазах общественности, и воспринимать его как серьезный источник информации просто не рекомендуется.
1: Да, в общем, можно начать выпускать самостоятельно газету, к примеру, да, то, что раньше достаточно часто мы делали, боевые листки, вот там боевой листок третьего подъезда, к примеру.
0: Было такое.
1: Почему бы и нет, почему бы не начать заново, почему бы не сделать себе, так скажем, новый телевизор, к примеру, назвать боевой листок телевизор третьего подъезда.
0: Или криминальная хроника нашей лестничной площадки.
1: Верно.
0: Помню, ввел такую. Здравствуйте, Александр, уважаемый гость. Существуют ли на самом деле игры жизненные? Или это придумано, чтобы оправдать последствия какие-нибудь неправильные поступки? Знаете ли вы, откуда пошла поговорка «мочить корки»? Если хотите, то я вам объясню, пишет Света. Я насчет корок скажу, а вы насчет игр, ладно?
1: Да, хорошо.
0: Насчет корок, конечно, знаем. Это пошло от пернатых хитрых ворон, которые, в общем-то, прежде чем сожрать алчно нечто засохшее, размачивают это в воде. Это именно оттуда пошло. Теперь про жизненные вот это. Я не знаю, что
1: да,
0: это.
1: Про жизненные игры. Существует ли это? Света, должен вам сказать, что поскольку вы об этом спрашиваете, они существуют. Вот Эрик Бёрд написал грамотную, умную книжку, которая называется «Игры, в которые играют люди». Я настоятельно рекомендую ее почитать всем радиослушателям. Вот, Света, вам особенно, потому что, ну, вы играете играете в такую очень милую игру. Я Светочка, а вот подскажите мне, есть ли такая книжечка? А вот Светочка, такая книжечка есть. А вот существуют ли такие игры? Светочка, существует. И одна из этих игр сейчас вами успешно продемонстрирована.
0: О чем вы вообще говорите? Что я не понимаю, что это такое.
1: Александр.
0: Извините, у меня тоже пробило меня.
1: Александр, а вот...
0: Банки пробило.
1: Ну, хорошо, что не бутылки. Так вот, Бёрн сказал, что у человека есть определенный сценарий, вот, и по этому сценарию он живет всю свою жизнь.
0: Причем, я понял.
1: Причем в этом сценарии существуют разные игрушечки. Если вы позволите, я расскажу конкретный пример из этой книги, которая полностью отражает, так скажем, мой жизненный сценарий.
0: Он сказал сценарий.
1: Так вот, в этой книжечке было сказано следующее. Если мать твердит своему ребенку, что он закончит жизнь в сумасшедшем доме, то так оно и произойдет. Только девочки становятся пациентками, а мальчики становятся психиатрами. Так вот, моя мама долго смеялась, когда я показал эту книжку, будучи уже доктором-психиатром. Вот. Ну и, как вы понимаете, жизнь я свою, конечно, не заканчиваю, но вот здесь у вас на программе принимаю участие.
0: Я понял. То есть жизненные игры, к ним еще применим такой пример, что если, например, взять птицу и лупить ее резиновой дубиной, то она начнет рыть землю, что твой экскаватор. Вот. Василий тут интересуется, правда ли, что потребление пива восстанавливает не только жировые, но и нервные клетки? Вот лично я в этом уверен, потому что пиво, опять же, на мой взгляд, если вам интересно, конечно, мой взгляд, в чем я сильно сомневаюсь, это напиток какой-то инопланетный, его не выпьешь, вернее, ни одной жижки не выпьешь в таком количестве, в каком можно выпить пиво. Вот нет в мире другой такой жижки, кроме пива.
1: Ваш взгляд мне абсолютно не интересен, абсолютно не привлекателен. Вот, а что касается пива, ну вот, может быть, я вас очень огорчу, но я не потребляю пиво вообще.
0: Да, вам не понять меня, поэт. Да. Далее, что тут еще? Сейчас очень много всяческих. Так, поехали сюда. Действительно, пальцы у меня такие уже мощные стали. От этого устройства. Ну,
1: вот это пальцеподобный тип.
0: Ну вот, интересуется Андрей, какие лекарства я употребляю для того, чтобы вести так долго программу? Никаких. У меня мощнейшая сила духа, что у твоего бегемота на болоте. Далее. Сейчас. А вот опять штурмовик пишет, вы вот восхищаетесь, а он, ну имеется в виду я, в прямом эфире рублю мясо. Действительно это было, но рубил не я, а мясник кремлевский, который проходил, рассказывал о том, как готовится блюдо, в общем-то, в Кремле для всех там вот, кто заседает. И мы тут прям в прямом эфире, вот, где вы сейчас сидите, Константин Владимирович, там вот разделывали молодого порося.
1: То есть вот эти вот большие порезы на столе, это
0: после разделки. Это, к сожалению, соскочило немножко, там он доску вроде принес, да, но это было. Просто наш уважаемый, вот опять забыл, штурман, он не был невнимателен. Я не умею. Я, конечно, помогал, там, типа, мне там он подарил кое-какие потрошка. Но это же не считается, что я разделывал, правильно? Так, еще сейчас вопросы. Ой, тут такой. Так, ага, вот, действительно ли Луна оказывает свое воздействие на больных сомнамбулизмом?
1: Сомнамбулизмом?
0: Да.
1: Оказывает воздействие. И, собственно говоря, почему в основном сомнамбула появляется, так скажем, в южных широтах, в центральной части Земли? Да потому что там просто небо безоблачное. Если вы страдаете подобной болезнью, я рекомендую вам эмигрировать в Англию. Туманный Альбион. Луна проскакивает, проблескивает достаточно редко. И я думаю, что таким образом вы сможете излечить себя от этого заболевания, и у вас не будет проблем.
0: Еще такое сообщение, вернее, сентенция даже. Александр, кроме пива можно употреблять Бордо 89-го года, сирота. Ну, вы знаете, уважаемый сирота, я как-то с трудом представляю вас пьющим вот вино урожая 1889 года. То есть не знаю, себя, например, я представляю, потому что у меня свой собственный погребок, где все это стоит, и вы об этом знаете. Ну, вот. Но тем не менее, спасибо вам за совет. Я поприжму эти вина тогда, чтобы в дальнейшем их ценность поднялась еще больше. И вот был, знаете, такой вопрос, Константин Владимирович, весьма интересный. Все мы знаем и наслышаны о такой болезни, как лунатизм, да, когда человек бродит по ночам, но практически мало кто из нас видел так воочию реально человека, страдающего. Вы смотрите в окно, это уборщик моет стекла снаружи, он делает. Это нормально, он свой, он ничего. К тому же это женщина, видите, как она размазалась по стеклу, видать, с той стороны ветер приперло ее, как... Уйди, дура! Уйди!
1: Александр, Александр,
0: просто. Я Александр, не могу закрой его, закрой
1: Александр,
0: дверь.
1: Кондиционер отключите, потому что ее тягает кондиционер. Конечно, она уже 2 часа здесь стоит.
0: Отвалилась. Хорошо, что она на канате, не поймите меня, ну, превратно, на настоящем канате. Моет, короче, стекло. Но тем не менее, что касается вот лунатизма, да, каким образом человек, знающий, что вот он страдает данным заболеванием, хотя это, может, тоже не является заболеванием, может корректировать себя, может быть, какие-то установки на ночь себе давать или массаж там заставлять кому-нибудь, чтобы мы делали?
1: Ну, на самом деле, вот, опять-таки, сомнамбулизм как стресс. Нужно больше кушать, дабы вес был тяжелый, с кровати было настолько тяжело вставать, что просто лень возникала. И когда ведь, допустим, вы просыпаетесь, вам не очень хочется вставать с кровати, вы еще какое-то время лежите, размышляете, стоит вам вставать, не стоит. Но тут срабатывает будильничек, и вы бегом, так сказать, на работу, в припрыжку. Вот. А если будильничек не сработает, ну, тоже можете вскочить. Так на самом деле с людьми, которые страдают этой болезнью, я бы рекомендовал больше кушать, дабы с кровати было тяжело вставать, пока не припрет.
0: А можно ли каким-то образом провести аналогии между вот белой горячкой и лунатизмом? Ведь и то вызывает неосознанные какие-то движения, которые человек потом не помнит. То есть, видимо, что-то происходит с кровоснабжением головного мозга. Вот да. Вы сказали еду принимать. То есть это же тоже получается, что кровоснабжение головного мозга при еде ухудшается. Кровь-то к пузику.
1: Верно. Кровь уходит в живот, приливает к желудку. И поэтому, собственно говоря, и думать после плотной еды тяжело. Так вот, с белой горячкой, на самом деле, вот большое потребление пищи, о котором сейчас так много говорят негативного, имеет и положительные стороны. Больным белой горячкой имеет смысл тоже плотно кушать. Таким образом кровь будет отливать, как вы уже правильно заметили. И продукция, ну, мы психиатры, так психотерапевты называем, бредовую симптоматику, галлюциногенную симптоматику называем продукцией. Так вот, продукция будет значительно меньше. Человек будет меньше выдавать продуктов за счет того, будет, что меньше крови будет приливать к мозгу. Безусловно, желудок и головной мозг связаны при сомнамбулизме и при белой горячке, как вы уже сказали, возникает эта параллель. Параллель возникает в смысле лечения. Лечение обильным питанием.
0: Вот, кстати, смотрите, какую мощную телегу прогнал штурмовик. Прям дословно, братан, мне что, каждый раз, как неправильно произносишь мое имя, деньги с тебя снимать, что ли? Сейчас дальше тут опять перебивают. Да, в общем, деньги снимать. Ты совсем без зарплаты останешься. А то тебе придется еще твой модный джип продать. Будь осторожен, штурмовик. Вот как человек, который 10 лет работал на заводе, так не разговаривает. Вы, по-моему, бандит. Просто какой-то хулиганье. Кстати, вы забыли упомянуть, что квартиру отдашь, нужно сказать. А я буду орать «Милиция!» И еще буду орать «Новые русские все купили!» И вы будете убегать поэтому, потому что скандал вам не нужен.
1: Партком на заводе.
0: Да. Что тут еще? Что-то опять масса сыпется сообщений. Много каких-то сообщений непонятных. Так, насчет диагнозов. Понятно, ладно, это все мы уже не будем зачитывать, потому что тут очень много таких вопросов, связанных с местом пребыванием каких-то модных клиник, где вот лучше лежать, где не лучше. Вы помните, что
1: мы просим прощения.
0: В целях того, чтобы не было рекламы, мы не будем называть какие-то такие мероприятия. Вот еще такой вопрос был там в числе прочих. Если у человека, у какого-то нету, скажем, денег на частно практикующего психотерапевта, то кого ему лучше выбрать все-таки для этой цели? В какой среде и где ему лучше найти эту замену? Ну, вот тут он сидит такой на кухне и чувствует, мне надо.
1: На самом деле есть очень неплохой вариант. Из Подмосковья в Москву на курсы повышения квалификации, на различные конференции приезжает достаточное количество моих коллег, и они не избалованы вниманием, они не избалованы деньгами. Поэтому самый простой вариант сделать небольшой транспарантик и прийти на вокзал, нуждаясь в помощи врача-психотерапевта, пожалуйста, помогите. Не стоит протягивать руку, может быть, имеет смысл написать «деньги не нужны». Вот таким образом доктора, которые...
0: Извините, в смысле «деньги не нужны», он же нуждается в помощи.
1: Абсолютно.
0: То есть нужно написать, видимо, «денег не дам».
1: А, «денег не дам»? Да нет, немного не так. Потому что к этому человеку начнут подходить и предлагать ему деньги. Понимаете? А привыкли уже, есть, опять-таки, мы сегодня много говорили о стереотипах. Есть стереотип, а если нужна помощь, значит, человек просит денег. Он должен дать понять, что ему не нужны деньги, да, чтобы те же самые доктора, увидев это объявление, поняли, что человек нуждается в их профессиональной помощи. И пригласили, к примеру, его в чудесный город Рязань или в чудесный город Тверь. Вот,
0: в Москву.
1: В Москву-то навряд ли, потому что московские-то врачи, конечно, вот сложно здесь работать. Вот. А провинциальные города, есть милые, добрые доктора, которые могут предложить свою помощь. Так вот, грамотно составьте это объявление транспарантика, и я не думаю, что вам придется долго стоять. Вот. Вам обязательно помогут.
0: А вот такой вопрос амбулаторного свойства. Вы знаете, бытует мнение такое, это раньше как было, да, например, из какого-то далекого города, дескать, там случились какие-то неполадки со здоровьем, надо ехать лечиться в Москву, да, в какую-нибудь там модную клинику. А сейчас все чаще идут такие разговоры, типа, даже в Москве там что-то случилось с тушкой, надо ее ехать лечить, и называется какой-то город, например, о существовании которого вот раньше никто и не подозревал. То есть действительно ли реальная обстановка в медицине нашей отечественной сейчас такова, что все по-настоящему талантливые, ну не все, но большинство по-настоящему талантливых гениальных медиков пребывают в провинции, что качество лечения в провинции значительно выше?
1: Проблема заключается в том, что вы не говорите о какой провинции, да?
0: Да, естественно, я не могу рекламировать.
1: Вот, естественно. Так вот, я думаю, что речь идет не о российской провинции. Вот. Может быть, это сицилийская провинция, в крайнем случае, альпийская провинция. Я думаю, что там с этим проблем не возникает. И те мудреные названия, которые произносятся, я думаю, что это далеко не здесь. Я помню, что только в Америке, по-моему, 6 или 7 городов имеют название Москва. Так что эти якобы провинциальные российские города находятся отнюдь не в Москве и не в России.
0: Еще такой момент, который хотелось бы уточнить. У нас у ювелиров есть такое, скажем так, понятие как шаблон или как эталон веса, эталон
1: меры весов, да?
0: Не совсем. Мы ее между собой называем бирюля.
1: Ага.
0: Да, почти как бирюля, вот так мы говорим. Неважно, да? Не является ли с вашей точки зрения, с точки зрения психотерапевтов, бирюлей вот среди психотипов человек, который практически от юношеского возраста до возраста пожилого сохранил в себе какое-то такое спокойствие, практически граничащее, может, ну, только граничащее внешне с инфантилизмом даже, может быть, и никак не выражал себя, то есть с точки зрения там, стрессов, с точки зрения буйств или, наоборот, депрессий. Вот такие ведь есть люди, может быть, их как-то стоит брать, анализировать, даже изучать, не побоюсь этого слова, с тем, чтобы на них строить основную работу отечественной психотерапевтии.
2: Как сказал?
1: Да. Говоря об эталоне, нельзя забывать о том, что эталоном для нас служил Адам и Ева. Вот. Для мужчин, соответственно, Адам, для женщин, соответственно, Ева. Так вот, эталон этот описан достаточно четко. И можно это назвать догмой. Стоит ли отходить от этой догмы, мне непонятно. Вполне возможно, что и имеет смысл провести и исследования, дабы выявить этих эталонных человеков, дабы определить некую стопроцентную норму. И исходя из этого, можно будет типировать остальных людей. Есть вопрос в том, чем это закончится. Мы всех людей разобьем по рангам, всех людей понавешаем бирочки, причем эти бирочки, я больше чем уверен, обяжут носить на видных местах. И, в общем-то, понятно, чем это все закончится. Для нашей еще, так скажем, социально неразвитой страны это опасно. А вот вашу великолепную идею, может быть, имеет смысл предложить в развитые страны. Там наверняка найдут ей достойное применение.
0: И еще у нас есть такая уникальная возможность, вот опять же, проследить психотип нашего радиослушателя по имени или по кличке Штурмовик. То есть он снова прислал аж два сообщения. Первое следующего содержания: братан, не гнусавь, а то и крики не помогут. Ну, во-первых, назовите меня просто папа. Не надо меня звать братаном. У меня братьев нет родных. И двоюродных тоже. Я их всех убил за хамство, скажем так. И другой вот такой вопрос. Тоже, опять же, Штурмовика Саши не дождусь. Когда ты начнешь какую-нибудь из своих синстенций следующими словами: а вот у нас среди жуликов, дорогой Штурмовик, я не жулик, я, да, барсетки, практически все по Москве барсетки — дело моих рук, да, практически все выбитые стекла в автомобилях — дело моих рук, но я это делаю не из воровства, я это делаю по убеждениям, вот, и у нас, у убежденных жуликов, это называется заработать. Но, тем не менее, вот такой волнующийся человек, который всю ночь практически слушал нас и очень волновался, наверняка пропотевал, метался, очень переживал. Заметьте, из-за того, что путали, мы специально так делали, сознаюсь, вашу фамилию, ваши позывные, чтобы проверить реакцию на них. Реакция достаточно агрессивна. Вот сейчас я попрошу доктора Черепахина дать психопортрет нашего радиослушателя. Мы же должны знать, кто нас слушает. И мы несем определенную ответственность за этих людей. Потому что не дай бог, что случится с ним. Там припадок или мало ли.
1: Ну, я завтра выхожу на дежурство в клинику. Вот, и просто попрошу медсестер, чтобы они проверили наличие радиоприемников, которые ловят эхо Москвы, и изъяли, соответственно, радиоприемники из палат. Мне кажется, что пациентам в это время необходимо спать, дабы не подвергаться воздействию извне, воздействию информации, которая вызывает у них действительно столь агрессивную реакцию. Это, пожалуй, все, что я могу сказать по этому поводу.
0: чувствуется, что вы не просто доктор, а очень тактичный человек. И еще вот такое сообщение. Уважаемый Александр, вы счастливый человек, это точно. Вы открыто несете свой маразм людям. А ведь многие об этом могут только мечтать. Задумались ли вы когда-нибудь о том, сколько неврастенников вы плодите, волнуется Александр Борисович. Но о том, что я счастливый человек, я, конечно же, знаю. Хотя не совсем. Мне бы хотелось большего. Значительно большего. Я этого большего, безусловно, добьюсь. А что касается неврастенников, мы не плодим неврастенников. Мы, может быть, провоцируем тех, кто уже неврастенник, на какие-то дальнейшие непредсказуемые действия, тем самым выявляя их, то есть делая скрытых неврастенников явными. А тех, кто находится в межрамье, то есть пограничный такой вариант, мы, наоборот, хватаем, как говорится, за жабры и опускаем на землю. Таково мнение, кстати, людей, занимающихся исследованием влияния нашей программы на общественность. Это вполне официальное, в общем-то, исследование было. Оно проводилось вот прошлым летом, в момент моего отсутствия. Я надеюсь, достойно ответил на ваш вопрос. Ну что, сейчас я тут взгляну. А ведь нам пора и прощаться между тем. Уважаемый Константин Владимирович, я благодарю вас, что вы нашли время, посетили нашу программу. Я думаю, что опять по прошествии какого-то периода мы с вами увидимся вторично. Удачи вам.
1: Спасибо. Спасибо, Александр. Желаю удачи и вам успехов.
0: До свидания.
3: Палочку поставили, также вот стоит она у вас вертикально перед собой. И для отдыха, я еще раз повторяю, для того, чтобы вы отдохнули от дыхательных упражнений, делаем упражнение для ног. Левую ногу в сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Свободное дыхание произвольное. Не задерживаем дыхание, не задерживаем. Вот, спокойно дышим. Вот, хорошо. И просто движение. Вот, достаточно. Молодцы, хорошо.

0: эта замечательная композиция композитора Матусовского окрыляет нас, окрыляет вас, уснувших несколько от виолончельной музыки Сергея Стадлера, окрыляет вас, гремит уже железными ягодицами, конечно, в переносном смысле. Дело в том, что «Сиамские близнецы» в студии, начинается рубрика «Набат железных ягодиц», и она же «Окно в природу». И слово предоставляется Энджелсу. Нет, по-моему, это не Матусовский, а Кузьмин. Или этот такой толстый парень на гитаре играет, Зинчук, да, кто-то из них. Слово предоставляется сиамским близнецам Энджелсу Доторшину.
1: Доброе утро, дорогие слушатели. И сегодня, кстати, звон ягодиц действительно будет натуральный, а не как Саша сказал, потому что я сегодня пришел в латах металлических. Они звенят, когда я ерзаю по креслу.
0: У тебя, кстати, действительно сегодня выдающийся костюм. Вот, и ты, наверное, очень долго вдвоем с Торшином ее делали. А я еще, можно я опишу? Как?
1: Да, пожалуйста.
0: А на Торшине просто надет такой, как бы, один большой шлем, вот, то есть в форме презерватива, но металлический. Скажем так, то есть очень много труда туда вложено, все эти доспехи сизого цвета, не поймите превратно, действительно сизого, в плане благородного. Знаете, на меня так тут смотрят. Дело в том, что, ну, поймите, металл-то бывает вот просто серый, а когда он благородный, то сизый. Нет? Ну ладно.
1: А еще одно дополнение. Особо не смущайтесь, когда вы услышите звук упавшего забрала, вот, потому что я его вечно поправляю, оно сваливается, так как Торшин плохо завинтил эти винты, они еще не ржавые, поэтому не держатся. Вот, а сегодня у нас в гостях за окном, вот опять на этом жутком морозе, хоть там и поставили два обогревателя, которые не греют, вот, находится великий из музыкантов Марти Фридман, который так умело нарезает на партах всяческих свои имена и так далее. И вот он с новым альбомом приехал к нам в Москву, чтобы вот там показать, какой он классный парень и вообще умеет на гитаре. А на самом деле у нас своих тут полно, ездят тут всякие, бог знает, что играет. Ну ладно, это не главное. Самое главное то, что сейчас на улице очень холодно. А так как мы все состоим в обществе защиты птиц от мороза, то сегодня передача кончится гораздо раньше. То есть вот весь наш эфир будет длиться сейчас всего лишь 5 минут. А все остальное время мы будем бегать по улице и собирать опавших птиц.
0: Дело в том, что у них начинается период ломки клювов. И если их вовремя не подобрать и не отогреть эти клювы, то может произойти непоправимая беда, поскольку птица с отломанным клювом — это, в общем-то, как боксер без штанов.
1: Ну, нет.

0: Факсик, где написал о новом изобретении Лиги боксеров, самой главной Лиги боксеров, вот, насчет этих поисков. То есть, как вы знаете, очень часто бывает так, что один боксер безмозовый боксер, а другой боксер очень хороший.
1: Мозовый
0: боксер.
1: Мозовый.
0: Да, мозовый.
1: Ну, это, конечно, не водитель.
0: Это вот тотализаторов называют. Просто. Да. И вот дело в том, что как вот часто все наблюдаете, я вам как боксер боксеру скажу, вот что один, значит, бывало, бьет другого, а судья махает белой тряпочкой. Как
1: Платком.
0: Правило, с нее козявки Платочек. Слетают еще. Да. Вот. Как побегут. Побегут, значит, о чем я? Ах, да, так вот, и значит, да, насчет бокса, мы же о боксе. Так вот, значит, короче, махает он этим самым и кричит, типа, не надо бить моего этого спортсмена, а тот, значит, его гасит, да и судья иногда не вовремя подбежит, или судья... Ну, в общем, короче, чтобы
1: Но
0: не было
1: путаницы... Но судья всегда да, получает, это строго.
0: Чтобы не было путаницы, просто путаницы. В штаны вот к боксеру вкладывается вот этот тросик, и тросик прикрепляется к поршневому паровому движку, который ставится рядом с его тренером. И когда тренер хочет своего боксера вывести из боя, ему достаточно просто нажать кнопку, происходит сильный рывок. Вот, правда, были случаи, когда штаны слетали, а боксер оставался. Это вот к началу нашего разговора, если обратиться. Но сейчас штаны стали делать из мелкой стальной сеточки. Это, кстати, то же,
1: типа
0: что используется кольчуги. В потниках для птиц, да.
1: Ну да,
0: да,
1: это я помню.
0: Чтобы она не рвалась. И все, и, значит, боец легко и просто выбывает с ринга. Просто спасибо Ивану Матвеевичу Магрибе за такой замечательный.
1: Да, что-то он отвлекся от своего настоящего дела. Хотя на последнем симпозиуме по охране птиц от мороза он так усиленно распинался и говорил, что самая важная цель его в жизни – это то, что вот наступили холода и надо защитить птиц. Хотя проблеме было уделено 6 часов на этом симпозиуме. Мы так и не решили, что же все-таки делать.
0: Это вот как раз, когда в прошлый раз вот был у нас эфир вчерашний, ты да. как раз отсутствовал по этой причине. Я знаю, что ты был на этом симпозиуме. Ну и что же, мы ждем от тебя подробного отчета, какие были приняты меры вот, по отеплению птиц. Вообще-то, на самом деле, там присутствовали масса студентов из вот этих эпистолярно-этнологических ну, в общем, из этих птичьих вузов, да, всяких университетов, которые...
1: Ну, это же молодняк, неопытный, это ужасно.
0: Да, да. Они столпление, насколько я знаю, устроили внизу там столпление.
1: Пришлось через черный вход выходить просто. Перекрасили вот, ну, парадное отделение, вход, перекрасили в черный цвет, написали, что черный вход, всех загнали с другой стороны, мы выходили, ну, соответственно, я же не смог бы выйти через черный вход натуральный, если бы он был
0: Ну, у тебя торшин очень мешает, еще он да, перецепляется.
1: Трудно, тем более узкие проходы вот эти, а у нас же да, еще в латах был, это, знаешь, с копьем, это так ужасно просто.
0: А, кстати, как вот студенты-то, они там вот, насколько я знаю, у них был плакат каждой птицы по путнику, а вот как твой плакатик, с которым ты пришел, и который мы так старательно все здесь рисовали, каждому орнитологу по маскарадному костюмчику, как был он воспринят. Я знаю, что самый главный орнитолог вот, страны, как его, по-моему, зовут, сейчас я скажу, как он. А, да, Бекасин Федор Сидорович вроде бы пришел в замечательном костюме Буратино. Но это по слухам, вот ты там был, расскажи, как это.
1: Не, ну вообще ситуация была такова, что многие ну, боятся того,
0: так жизнь-то
1: что...
0: сейчас страшная пошла.
1: Что я увижу, что что-то да. не так идет. То есть, если всем надо прийти как по маскарадному, то значит, вот надо, значит, делать так, как написано на плакате.
0: Ты не выводил никого за ухо с этого симпозиума?
1: Ты как знаешь, вот... пытался, но у парня ухо болело это, и чисто вот...
0: То есть, ты просто измазался, и все.
1: На жалость. Надавил он мне, а я не могу ведь видеть мучение человека. Ну, маленький. Я вот мог бы видеть большое мучение. Вот когда вот он мучится, но потихоньку как-то, шепотом там, то мне уже не в кайф, и я не могу уже. Ну, чуть за ухо вывести. Это было в детстве у меня. Я мог там кого-то. А сейчас же я вырос. Ну, конечно.
0: Что не скажешь о торшине.
1: Да.
0: Ну, был... так что? Так о симпозиуме,
1: По
0: да.
1: поводу симпозиума. Ну, было очень много предложений. Ну, очень много по поводу того, что же сделать с птицами. Даже... Фабрика Парижской коммуны там решила там, ну, сделала такое заявление, что они согласны.

0: Классно выпустить 1000 пар там вальничек для птиц маленьких. Вот, а как же это? А,
1: слушай,
0: фирма Заря, она тоже заявила, ну, правда, не бесплатно, только в валюте они принимали деньги, что они могли ватнички. Ну, телогрейка по-простонародью, ну, как говорится.
2: С прорезями для крыльев.
0: Ну, конечно.
2: Слушай, а вот у меня такой вопрос.
0: А вот для страусов, которые живут в Москве, без прорези, потому что все равно они не летают, зачем им? Так теплее.
2: А потеть будет, у них будут прыщи под крыльями, то есть поскольку...
0: Нет, а туда вводят...
2: Они взмахивают, я видел.
0: Нет, там в каждом кармашке лежит противопрыщавая мазь, которая... Они могут, ну, сразу же мазаться.
2: А вот все-таки, если вернуться к валеночкам для птиц, на мой взгляд, это очень гуманная и самая, в общем-то, реально осуществимая идея. Вот ты заметил, что, в принципе, кроме совершенно сошедших с ума рыбаков, никто в валеночках уже не ходит. Ну, по столице нашей родины, по городу-герою Москвы, никто в валеночках-то и не ходит, поэтому все валеночные фабрики, насколько я знаю, на грани кризиса, на грани...
0: Ну, поэтому и рекламная партия вот у этой компании состоит в том, что сначала сделать для птиц, и когда люди увидят, что птицы действительно живут, там, клюют снег или еще чего-нибудь, им в кайф, то они поймут, что в этих валенках мы можем дожить до весны.
2: Так, слушай, а вот такой вопрос, то есть, ну, представь себе, сколько...
0: Сейчас же на птицах столько рекламы делается.
2: Подожди.
0: А как мир рекламировали? Нет, голубя тихо. Прилепили и мир вовсю.
2: Так, помню, подожди, да? Насчет технических...
0: Нет, ну еще веточку ему в зубы делали.
2: Насчет технических-то дел. Вот ты представь, сколько из одного большого валенка можно сделать маленьких валенчиков.
0: Три.
2: Для птиц. Три. А, ну, значит, придется брать где-то...
0: Ну, если страуса взять, которые живут в Москве.
2: Ты знаешь, вот эта фирма, насколько я знаю, то есть она единственная, в чем она несколько не права. Она сказала, что действительно вот будут эти делаться валеночки для птиц, но именно для птиц большого размера. А маленьких птиц фирма предложила просто отлавливать и на зиму складировать. Нет, в большие валенки. И там потом зимой выпускать, чтобы они там...
0: Ты, наверное, газеты опять читал про симпозиум.
2: Да.
0: Ну, понятное дело. Вообще, для птиц... маленького полета, ну, таких как синица, воробей, снегирь, дрозд.
2: Вот,
0: правда, удоды не входят в эту котировку, но вот, в принципе, для них тоже разрабатывается модель, но для мелких городских птиц вылочные ботиночки. Вот, знаешь, на молнии все, то есть совсем прибамбас.
2: А как у них, вот понятно, это очень, конечно, замечательно, а у них целостная подошва, ведь она должна сидеть на дереве, то есть как бы...
0: Вот этот вопрос.
2: Она же будет обхватывать чем? Ну, то есть у нее должны быть такие расстроенные на конце ботиночки или там...
0: Ну, ты вообще когда-нибудь был в бассейне?
2: Да, заходил.
0: Вот, и когда-нибудь, ну, цеплялся лапами за что-нибудь там...
2: Это, знаешь, я любил очень, вот когда все плавают в бассейне, взгромоздиться наверх, на верхнюю раму, и на ней сидеть и поглядывать, как там вот люди плавают.
0: Не, я когда купаюсь в бассейне, это, правда, происходит редко, мне в ластах, ну, очень неудобно вот за что-нибудь ногой хватиться. Ну, как-то не получается.
2: А как же ты выходишь из этого положения?
0: Я снимаю ласты.
2: То есть им ничего не стоит снять эти, значит, их ботиночки,
0: да,
2: залететь?
0: То есть, вот, допустим... Птица летит, ну, конечно, поток ветра холодного обдувает ей ноги, и одна их обмораживает. А когда обмораживает ноги, она, соответственно, не сможет уже сесть.
2: Сесть не сможет.
0: Вот. И вот это постоянное состояние полета заставляет ее умирать. Ну, происходит реакция потения, которая выделяет очень вредные для перьев вещества. То есть, допустим, если бы не было мороза,
2: так,
0: вот, птица, когда летит...
2: У нее баланс, слушай, тепловой внутри.
0: Да,
2: обдувает,
0: да,
2: прохладным ветром. А здесь она летит, еще активнее махает, то есть пот-то выделяется.
0: Да,
2: у нее же перья
0: сильнее.
2: Очень это самое. На самом деле, если вот птицу из перьев вытащить, а туда в эти перья запихнуть человека, он умрет очень быстро. Это как парилка. То есть у них тельце не дышит. Это вот последний тезис был на этом, насколько я знаю.
0: Да.
2: Так и назывался. Тельце не дышит. Назывался тезис этот. Вот,
0: вот, и на этой основе было разработано новое, так сказать, введение в птицеводство. Ну, такое птицеводство, как куроведение.
2: Так.
0: Дело в том, что большую проблему до 1994 года составляло то, что курицу было очень трудно ощипать. Для этого, ну, нужно было очень много затрачено рабочей силы, там, денег, средств, ну, вообще всего. А тут все очень просто. Куриц загоняли в холодильник, ну, со специальной там нужной температурой. Uh-huh. И они там начинали вовсю летать, обмораживали лапки, им некуда было садиться, они начинали экстренно потеть, и перья осыпались у них при этом, и они падали уже готовыми тушками на землю.
2: Кстати, тут еще есть один момент, что, в принципе, если вот этот процесс поставить под контроль какой-то, хотя бы визуальный, то не обязательно, скажем, вот эти тушки воспринимать как тушки. Можно эти тушки еще воспринимать как кур без перьев, то есть, когда их оттуда вытаскиваешь, обогреваешь, перья опять нарастают. То есть, не секрет, что многие сейчас вот эти курьи фабрики, которые выпускают курей, они вот специализируются еще на выпуске перьев. То есть, если раньше перья сжигали просто или набивали им подушки, то теперь перья можно купить практически в любом магазине, просто прийти и сказать, дайте мне, пожалуйста, там столько-то килограммов перьев. И без проблем. То есть, перья сейчас очень бойкий товар, особенно зимой. Даже грудничков советуют, прежде чем вывозить, ну, гулять в коляске, набивать
0: перьями. В коляску
2: перьями,
0: там,
2: да,
0: подстилку делают из перьев, потому что птичье перо, оно по теплозащитным характеристикам самый лучший материал. То есть даже металл не настолько теплозащитен, как перья.
2: Ну, а понимаешь, вот на самом деле были, я насколько знаю, конфликты у Министерства здравоохранения с вот фирмами, выпускающими вот эти перьевые подстилки для грудничков. Речь шла о перьевых паразитах, о грозовике ушанчатом, о внутристержневом вот этом черве, который постоянно внутри находится перьев. То есть обрабатывать их, соответственно, нельзя дихлофосом, потому что как бы это вредно и птицам, это вредно и грудничкам. Это просто вообще вредно, понимаешь? Вот как из этого положения выйти? Ну, придумал. Он придумал и сказал, что самые лучшие перья все-таки у птицы заплевка. Мы о ней рассказывали в нашем эфире.
0: Самые экологически чистые.
2: Да, но тем не менее даже птицу заплевку, прежде чем, значит, ее перья задействовать в производстве грудничковых пуховичков, ее обязательно сажают на час, на другой в потник, где птица хорошо пропотевает. Ведь не секрет, что вот этот грозовик внутри стержневой, он не переносит высоких температур. Вот если бы вы видели птиц, которые летом, они так ложатся на спину и начинают заламывать ноги, клювы и крылья, и на солнце греются, вот они этими солнечными лучами выгоняют этих грозовиков просто-напросто.
0: Да, твоя версия весьма правильная. И вот многие участники симпозиума были за то, чтобы создавать тепличные фермочки для птиц, в которые они могут слетаться для того, чтобы поднять свое здоровье, так сказать, птичьи оздоровительные центры. Ну, организовывается чистка клювов там.
2: Кстати,
0: прически всякие перьевые.
2: В Москве, вот опять же, насколько я знаю, недавно по дважды два показывали, открылась первая стоматологическая, открылась поликлиника для птиц, где вашему пернатому питомцу могут поставить любую пломбу в любую область клюва. Но были прецеденты. Вот один, значит, принес свою птицу. Насколько я знаю, это был пукан, украденный им из зоопарка. И этому пукану доктор был очень неграмотный. Он ему вот поставил, скажем так, пломбы в ноздри, решив, что это вот у него дырки. И пукан погиб. Теперь там идет иск большой. Хорошо, что этот парень приехал из города Нижний Ламов и постоянно тут не может ошибаться. А в Нижнем Ламове пуканов хоть пруд пруди.
0: Ну да, это место наиболее благоприятное, потому что там повышенная радиация. А повышенная реакция очень сильно, ну, влияет на размножение птицы пукана, потому что, в принципе, это птица-мутант.
2: Естественно, естественно.
0: Радиация — это признак уже мутантства. Сама радиация — это уже мутантство.
2: Вот, ну ты знаешь, в принципе, мы обещали вот в прошлом нашем эфире, что ты все-таки расскажешь нам о птице, которая называется языковый вымяк. Я как-то вот, значит, вкратце рассказывал нашим уважаемым радиослушателям об этой птице. Ну, я позволю себе напомнить, прежде чем мы перейдем к более подробному рассказу о птице языковой вымяк, что это за птица. Птица языковый вымяк размером с коровье вымя. И по форме оно напоминает коровье вымя, только из низу растут две тоненькие длинные ножки, а спереди и сзади вымени этого головка и, соответственно, хвостик. И сбоку крылышки приделаны. То есть именно поэтому, да, и птица, естественно, млекопитающая, поскольку вот она сама, ну, скажем так, по-другому, некоторые неумные студенты орнитологических институтов называют эту птицу просто выменем, что очень неправильно.
0: Ну, как бы кличку приделали, то есть, а птица обижается тоже.
2: Конечно, она
0: все это понимает. Вообще этой птицей занимается человек по имени Паул Норсфилд, вот, и он мне, ну так, немного рассказал, но все-таки я немножко почерпнул его из его рассказа. Я думаю, после того, как мы прослушаем песенку...
2: Ну давай я сейчас доскажу все-таки, чтобы уже знали. Значит, да, это птица млекопитающая. То есть почему вымяк, уже все поняли, птица вымяк. А почему, вы спросите, языковый? Дело в том, что эта птица... Она относится к разряду птиц-самоедов. Она питается собственным языком. Он у нее очень длинный. Она, как это может быть мне неприятно некоторым услышать, питается кусочками своего же языка. Чуть-чуть откус своего. Эта птица, насколько я знаю, из полученной от тебя вот телеграммы тогда с этого симпозиума, помирает в двух случаях. Ну, до старости она вообще не доживает. Никто не знает, сколько может жить языковый вымяк. Потому что, первое, она умирает, если у нее кончится ее собственный язык, она умирает, естественно, от голода, или если ее перестают доить. Тогда она превращается в такое большое, действительно, очень некрасивое, обрюзшее темя с тоненькими ножками, с тоненькими крыльями. Вот вы можете частенько на улице увидеть такие картинки. Это лежит птица-вымяк неподойная, она не может взлететь. Есть ее уже, естественно, незачем. Она просто подыхает. А, нет, животное гибнет, скажем так. Вот. Ну что же, а после песни мы тогда уже более подробно расскажем вам о птице языковый вымяк, об ее детенышах и вообще.
0: Да, о том, какой смысл может принести она в
2: нашей природе.
0: В общественность.
2: После этой замечательной песни в исполнении группы Ace of Base мы продолжаем наше рассуждение о... ну, не то, что рассуждение, мы до вас доводим сведения о птице, которая называется языковый вымяк. Кстати, Гуильермо Суалага впервые нашел эту птицу. Нашел эту птицу там же, где и нашел он птицу Гуахара, в пещере Гуахара, самой большой пещере Гуахары. Но дело в том, что там же еще водится птица Гуахара, и вымяк не мог с ними уживаться. Почему? Потому что птица Гуахара хорошо летает в темноте, а вымяк плохо летает. И когда, скажем, в общем, часто происходили столкновения не по вине отнюдь Гуахара, а по вине языкового вымяка. А вы сами можете себе представить, то есть размер птицы языковый вымяк приблизительно размером со средний арбуз. Она, конечно, мягче, чем арбуз. То есть, если там в вас метнуть арбуз, то будет болезненнее. Но если в вас попадет птица языковый вымяк, будет очень неприятно в силу, во-первых, перья у нее растут исключительно на крыльях, ножки чешуйчатые, да на морде только перья. А вот сама ее поверхность, ее тельца, она сильно обволошена.
0: Но все... радиослушатели сразу же начали задавать вопросы и писать письма. Ну, как же так птица с волосяным покровом на выме на каком-то? То есть столько непонятного совмещается в одной птице. Но все дело...
2: Пугаться не надо, пугаться,
0: да,
2: все объясни.
0: Все нормально. Дело в том, что у нас там ноги чешуйчатые,
2: ноги
0: голова...
2: перьевая.
0: Перистая и... волосатое только вымя. Все очень просто. Когда-то давно, в старые времена, были другие животные. Был ледниковый период, который так запудрил всем мозги, и после которого динозавры уехали кататься на коньках в другую страну. Вот. Были птицы три вида. Вот. Но ледниковый период смешал их. Дело в том, что никому не секрет, что существует такая легенда, что коровы тоже летают.
2: Да, да, неспроста пошла эта пословица. Вот. Но тут и... можно я просто сделаю одну маленькую поправку. Дело в том, что Гуильермо Суалаго, он, значит, такую версию выдвинул, что раньше вся тушка языкового вомика была оперена. Причем достаточно пышным оперением, несравнимым, конечно, с оперением павлина. Но тем не менее. И птица эта жила действительно вот в каких-то очень таких морозистых очень районах, где их сильные морозы. А ночевать она могла только на земле, в силу того, что у нее баланс очень плохой в организме между туловищем, головой и хвостом. Ежели она сидела бы на ветке, то вмиг бы она превращалась в кувыркуна. И, в общем, беда была бы неизбежна. Поэтому птице приходилось устраиваться на ночлег в снегу. А утром, просыпаясь, она обнаруживала, что ее перья вот от этого вымени вмерзли в снег. А она-то в силу... В общем, на самом деле, языковый вымяк – самая глупая птица. У нее полностью отсутствует инстинкт самосохранения. И она взлетала, тем самым вымя отрывалась и оставалась в снегу. Птица пролетала там метров 200, может быть, замечала, что вымя осталось там и гибла просто. Ну, от шока она гибла. И поэтому природа распорядилась так, чтобы не было вмерзания, то так покрылось это вместо перьев коротенькой шерсткой ее вымя, которая, если уж и вмерзает теперь что-то, так вымя целиком. И, ну, тогда но птица бывает... не улетает уже.
0: Ну,
2: она
0: да, ждет... Но это бывает тогда, когда птица ложится спать на водную гладь. Если птица делает перелет какой-либо, ну, из одной стороны в другую.
2: На самом деле, ты помнишь, в прошлой программе ты рассказывал о рыбе-вентилек.
0: Рыба-вентилек,
2: вот, еще ведь один из методов ловли рыбы-вентилька, то есть ты рассказывал, как ловят акул на рыбу-вентилька, но чтобы поймать акулу на рыбу-вентилька, надо сперва поймать рыбу-вентилек. Берут, кстати, очень жестокий метод, берут языкового вымяка, подрезают ему крылья и пускают в свободную чистую воду. Естественно, вымя это под водой волочится. Естественно, вентилек думает,
0: молоко.
2: Что это мама. Да.
0: Молоко
2: он
0: выделяет.
2: Тут прыг ртами за ртами, а вентилек очень глупая рыба, она не понимает, она если вцепилась...
0: Дурак значит... дурака видит издалека.
2: Да, у них одно на другое. Она цоп его зубами-то это вот за вымя.
0: Покусывает.
2: Да, а когда вот вымяка охотник достает, то у рыбы уже не хватает мозга отпустить просто. Ну, кто же откажется от такого сочного молока? Так что вот еще один из методов использования птицы вымяка.
0: Ножом соскребает.
2: Да, ножом просто...
0: И они с таким металлическим звуком падают на дно пакета.
2: А, так, кстати, вот птицы вымяка после такой операции хватает где-то, ну, может быть, раза на три ловли. После этого у нее уже вымя истощено.
0: Покусы вот эти, они уже не вызывают ту реакцию.
2: Уже не получается. Рыбы. И даже бывало, что она когда пустая совсем, она, ну, вот уже как птица, вымяк высосанная вся, она напоминает сдутую футбольную камеру. Вот такую, знаете, ее пускают, а она плавает, только голова трепыхается, ножки и крылышки, и постепенно тонет.
0: Вообще у нее было еще после этого второе название «Вялая птица». Но оно не удержалось, так как сейчас запретили вентилька ловить на...
2: На вымяка.
0: Да.
2: Ну, понятно, то есть, в принципе, зеленые не дремлют во всем мире.
0: Да, Гринпис, он скоро завоюет весь мир, и мы будем ходить в зеленых беретиках с красными флажочками и кричать, что «Да здравствует зеленая травка, красное солнце». Ну, кто за красное, кто за желтое, чтобы были политические разногласия. Вот, и вообще радоваться жизни. И птицы вокруг будут песни петь. Языковый вымяк будет кормить своим молоком не только своих птенцов, но и наших грудничков, у которых от этого увеличивается волосяной покров.
2: И пропадает диатезик.
0: В два раза быстрее растут зубы. Вот. Расширение глаз идет гораздо быстрее. И осознанность мира уменьшается в 5 раз. Сейчас очень большая проблема для нашего человечества то, что дети начинают рано взрослеть.
2: Да, но... и, кстати, и рано глупеть, соответственно,
0: ну,
2: поскольку
0: да,
2: сдвиг происходит, да.
0: Вот, даже такие примеры, что дети просто родителям говорят: «Вы зачем меня придумали? Чтобы на меня кричать?» или еще
2: да,
0: что-то.
2: Такое бывает,
0: и,
2: да.
0: Или кто кого захотел, я вас или вы меня. Ну, это дети говорят в возрасте 5 месяцев, 6 месяцев. Ну, это, конечно, не в нашей стране. У нас так дети не могут говорить. У нас дети политически подкованные и морально устойчивые, даже в таком возрасте. И музыка красивая. Марти Фридман за окном со своими друзьями-музыкантами, отбиваясь от настойчивых голубей, которые пытаются сесть им на пальцы, которые у них особо нагреты в данный момент, потому что скольжение по струнам дает трение, пальцы нагреваются, краснеют, и в то же время голуби,
2: естественно, пытаются отогреть лапки. Да. Вот вообще, да, на самом деле, голуби сейчас в последнее время участилась картинка, как голуби пытаются сесть на пальцы людям, дабы отогреть ножки. И опасайтесь этого. Вот, а вообще, в принципе, да здравствуют те люди, те бабушки, вот многочисленные, которые сейчас, вот летом вы их видите кормящим голубей, кормящими голубей, а зимой они этих голубей дюжинами собирают к себе в комнату, кладут спать с собой вместе под одеяло,
0: обкладывают своим...
2: голубями, как неве лежачим, все в голубях, голубям хорошо и бабушкам неплохо.
0: Да, кстати, вот эти голуби очень влияют на биологический ритм старушек. Вот. Дело в том, что старушки утром начинают себя чувствовать гораздо бодрее. Вот. У многих пропадает гипертония. Вот. А опять же, вот радикулит лечится просто моментально, когда голубь, уже отогревшийся, своими лапками начинает расцарапывать поясницу, но не очень глубоко, а вот буквально, чтобы чуть-чуть был виден след когтей.
2: Чтобы зужжение было.
0: Да, ну, чуть-чуть. И это влияет на...
2: Это называется, типа, вот есть иглотерапия, а это когтитерапия.
0: Да, это то же самое, потому что вот кончики нервов, которые подходят к коже.
2: К поискам. Ну,
0: ну вот они находят туда и туда подходят. Да. Они получают этот сигнал раздражения, который очень хорошо влияет на поясничную нервную систему.
2: Кстати, вот некоторые медицинские фирмы в Москве вообще практикуют такой способ массажа. Они берут старушку, ну или старичка, хорошенько разогревают его в баньке или просто там с помощью терки сухой какой-нибудь сеткой по спинной поверхности, а затем просто его на мороз. И все голуби, которые в округе, дабы отогреть лапки, прям кучей слетаются и топчутся там, ну, чтобы согреть ему. Получается всеобъемлющий такой когтевой массаж, собственно.
0: Дело в том, что лаборатории США медицинские зря не дремлят. Знаешь, есть такая не только подростковая проблема, но и у взрослых это прыщи.
2: Да, да.
0: Вот. Есть и новую птицу изобрел Майкл Голдштейн. Вот. Он придумал птицу, которая выклевывает прыщи.
2: Называется она... делает это очень, очень так аккуратно. Она не за один поклев, а вот со всех сторон его так обклюет.
0: Ну как, процесс вообще достаточно сложный и дорогой пока. Потому что этих птиц очень мало.
2: А какого она размера?
0: Ну, она очень маленькая. То есть, ну, где-то вот как калибри. Ума, кстати, там не больше, но она такого же.
2: Дело в том, что эта птица, насколько я вот знаю, она еще очень термическая, термически закаленная, и ее ставят типа банки. Вот, скажем, есть какая-то на коже опухоль или прыщ, как мы его называем. Берут специальную банку, туда сажают эту птицу, потом вот туда огонь, там образуется вакуум. Мы быстренько шлеп ее на этот самый, на прыщ, прям эту банку, а птица остается в банке, в этом вакууме. Выйти она, естественно, не может, жрать ей хочется. А что она будет жрать? Она же думает, что вот этот прыщик — это семечко. И пока она его не выклюет, эту банку не снимает. Бывает, что пациент ходит с этой банкой вот там дней пять, а все говорят, что он горбатый, еще что-то. Совершенно вовсе нет. Это значит, что у пациента стоит банка вот с птицей-прыщуном.
0: Ну, в основном этих людей госпитализируют и... Ну, чтобы не нарушать общественного порядка, там, внешнего вида людей, их, ну, держат заперти. И, ну как, то есть все культурно, каши кормят гречневые, все нормально. Так что не очень сильно беспокойтесь за них, но зато они себя чувствуют прекрасно. То есть, ну, все молодые слушатели, которые меня слушают, очень сильно понимают, насколько вот проблемно это дело, вот когда прыщи выступают вот, не только на глазах, но и по всему телу.
2: Да, и ну правда пока что услуги вот этих птиц очень дороги.
0: Ну и то это только в США, а у нас можно не беспокоиться. Банки вам не поставят на щеку куда-нибудь или вот и не будут в госпитале держать вдали от любимых и родных.
2: Ну что же, надо отвлечься от основной темы нашей беседы на...
0: И перейти к второстепенной?
2: Да, перейдем к музыке, я думаю.
0: А, к музыке. А я тебе дал компакт? А, да, я тебе дал компакт сейчас.
2: Группа Ace of Base.
0: Да.
2: С песней. Ну, песню, я думаю, все и так определят.
0: Песня называется «To Unlimited».

0: наверное, стоит сказать еще такую вещь, что у птицы языковый вымяк. Тоже такая есть особенность строения передней части морды. Это как-то как бы каемка нормальных человеческих губ вокруг клюва. То есть клюв у языкового вымяка. Ну, короче, она им не может щелкать. Она может им шмякать.
1: Шлепать,
0: да. У нее, поскольку вот эти самые... Даже бывало, что летают брызги. Вот. Мало того, птица языковый вымяк, она, наверное, единственная из всех многочисленных птиц, умеет зевать. Да, еще она икает. Ну, в общем, делает все те вещи, которые делает нормальный человек. Вообще-то это, в принципе, на мой взгляд, объяснимо тем, что это птица млекопитающая.
1: Да, я вот только что хотел заметить то, что это птица млекопитающая и живородящая птица.
0: Да, она живородящая, без сомнения.
1: Вот, и младенцы, соответственно, питаются молоком из вымя. И этим объясняется строение клюва. То, что он по кайме мягкий, чтобы не покалечить грудь молодой мамы. Все-таки... Дело такое очень серьезное.
0: Птица несется 4 раза в год. И ровно столько у нее вымени. И рождает, ну, имеется в виду, как бы вот сосков. И рождает она по одному птичьему грудничку. Соответственно, вот каждый грудничок сосет вымя до тех пор, пока не появляется на свет другой его братик или сестренка. И, соответственно, в год на каждого птенца приходится по одному соску. Сами понимаете, вот один родился, сосок этот он им питается, потом рожается другой с другого соска. Получается как бы вот такая обойма. То есть соски у птицы вымяка по очереди отдыхают от корма, от кормежки. Кстати, советуем и нашим молодым мамам поступать таким же образом.
1: Вообще было бы очень хорошо, если бы нас слушало большое количество молодых мам.
0: А сейчас как раз время кормления. Да. И, то есть все прекрасно мамы знают. Мы же во все коляски сейчас подкладываем рекламку о том, что вот в это время советы молодым мамам. Да, надо чередовать. Если, скажем, месяц кормить грудничка одной грудью, другой месяц другой. Тогда на большее количество просто грудничков хватит. Логично.
1: Да, вот радиослушательница одна задает вопрос, а не станет ли одна грудь меньше другой из-за этого? То, что одну эксплуатирует больше, а другую? Конечно же нет, так как система наполнения молоком у груди, она одна. Просто может произойти износ соска, вот, как вы подумаете, но опять же нет, потому что он довольно-таки износкостойкий. И ничего страшного не грозит. Вообще опыты показывали только хорошие результаты. Погибло только 5 молодых мам, и то в этот момент был пожар
0: в лаборатории, да.
1: Да, и поэтому...
0: Совершенно не связанный вот с, значит...
1: с опытами.
0: Да, да.

0: Вот, ну еще, что рассказал мне Пол Нортфилд о птице. Как птица называется?
1: Вымяк.
0: А птица вымяк. Значит, дело в том, что наиболее летательно способными являются птицы молодые, потому что со временем ее взросления у нее именно накапливается молоко. И чем, ну, когда вот, допустим, птица еще девочка, вот, у нее, соответственно, нет молока, и вымя не формируется так, как надо. И, соответственно, оно более приспособлено для полета. Обтекаемая форма, там, усиленные подкрылки. Вот это придает ей, ну, не только элегантность, но и высокую скорость полета. Вот она еще, кстати, может парить. И иногда так, ну, можно подумать, что птица летит с парашютом. То есть она как бы зависает в воздухе, но и падает вниз. Вот, еще, ну, можно объяснить.
1: При этом у нее тельце еще так деформируется, у нее же мягкое, вымято, да, вот это само тельце, что очень красиво. То есть ощущение такое, что это купол парашюта или большая медуза.
0: Вот, если только что прошел дождь, то по вымя идет преломление солнечных лучей, и мы можем наблюдать радугу. Вот, ну, я не договорил. Значение вымени у молодой птицы то, что вот когда она так парит, задерживаясь в воздухе и все же в то же время падая, она падает на вымя, и это позволяет ей не сломать позвоночник.
1: Амортизация происходит.
0: Да.
1: Кстати, это единственная птица, вот птица языковый вымяк, которая способна делать шпагат. Она когда вот падает, она же, чтобы ноги не сломать, ей нужно упасть на вымя. Такая амортизация, чтобы была. Чтобы ноги не сломать, она прямо перед землей, буквально там в полуметре от земли, быстренько растопыривает свои ноги в разные стороны и падает четко на вымя. А учитывая то, что у нее ноги немножко с боков растут, не как у всех птиц прямо с пуза, а немножко с боков от пуза, то вот она...
0: Да,
1: прям...
0: мы вот опустили одну тему, чем же питается...
1: Да.
0: Вымяк, скажем так. Вот, а питается он муравьями. Когда у муравьев начинается походный период, и они меняют свое место жительства, ну, перекочевывают из своего одного муравейника в другой. Ну, это как и у людей, в принципе. Бывают дачные периоды, бывают городские периоды, когда люди начинают там из города на дачу летом приезжать. У муравьев то же самое происходит.
1: А вот да, миграция очень сильная.
0: В тот момент миграции птица как раз, она же ест редко. Ну, то есть вот в моменты миграции только.
1: А ей, кстати, еще ведь тут чем это все осложняется? Она-то, может быть, и не против была бы нормально питаться, но ей нельзя, поскольку и вымя много весит. И если она еще наестся, то вообще она не взлетит. А не взлетит, значит, не родит. Они размножаются, в смысле, у них происходит сношение с противоположным полом только в полете. Все мы наблюдали неоднократно в небе любовные
0: даже
1: пары.
0: Даже, по-моему, был снят порнографический... Ну, фильм по
1: этому. Да, некоторые зоофилы, вот говорят, на Западе, особенно извращенцы, очень успехом пользуются у них и такого рода фильмы с птицами-вымяками.
0: Вот, и когда происходит миграция муравьев, то птица-вымяк... Птица-вымяк тут как тут. Вот, и своими губами, языком она... вылизывает с земли как муравья.
1: Как муравьед. Типа.
0: Ну да, она вот...
1: Кстати, некоторые попадаются, вот там муравьи с крыльями, так эти крылья она потом сплевывает, потому что от этих крыльев у нее происходит запор. Это крылья же, они как из такого же материала, как у паука паутину, то есть очень клейкие.
0: Налепливаются. Труп
1: да
0: заднего прохода
1: там,
0: и...
1: Закупорка происходит, она пухнет от этого птица. Очень страшно пухнет, уже не может взлететь.
0: Да, у него вот еще при этом очень странно вылезают глаза из орбиты. Эту птицу лучше не видеть в этот период, потому что вот если ребенок до 5 лет, он, ну, это у него останется на всю жизнь, и он мир будет видеть иначе просто.
1: А еще тут надо учесть, что у нее глаза не по бокам, как, скажем, у птиц, там, вот, у обычных наших городских птиц, а у нее глаза спереди находятся. Причем вот у страуса тоже вроде бы глаза спереди, да, но не совсем, немножко они раздвинуты, а у птицы вымикание прямо над клювом. Они прямо вот, вот...
0: Это очень легко объяснить, потому что если обычные птицы высматривают себе пищу в разные стороны, то вымяк он смотрит строго на тропу муравьиную и слизывает, соответственно, их увидев.
1: Причем даже есть такой метод охоты вот за птицей вымяком. Дело в том, что птицу вымяк нельзя, вот если вы хотите ее поймать, ее нельзя взять в руки вот так просто, потому что если вы ее возьмете в руки и немножко сильнее сдавите, она может, ну, как бы начать сочиться. Вот, а это, не, в общем, ни птица не принесет пользы, ни вашему костюму. Поэтому птиц вымяков ловят следующим образом. В магазине рыболов спортсмен покупаются такие игрушечные, сейчас специально делаются маленькие муравьи на колесиках, привязываются к веревочке, и на любую узенькую достаточно тропиночку, где около норки птица вымяка, она в норках живет именно. Вы можете определить эту норку по концу соска, и она, наверное, не целиком помещается в нору, если торчит сосок, значит, это как раз вот птица вымяк ночует.
0: Надо ей... Так они здороваются друг с другом. Если, допустим, одна птица вымяк идет и проходит мимо норки другой птицы вымяка, она просто подходит, здоровается, идет дальше. Ну, так они проявляют друг другу внимание, общаются краткосрочно и, ну, вообще живут так вот.
1: Да, вы можете воспользоваться вот этой их привычкой. Вы берете, ставите этого муравья на колесиках игрушечного около птицы. И прямо по этой тропинке птица выходит, пытается его слизнуть. У нее глаза в кучку только на этого муравья. Она уже не видит. То есть вы ее просто идете к своему дому, не спеша тянете за собой вот этого муравья на колесиках. И птица, она уже не замечает, что вы вошли в город, что вы уже идете по улице. Она все идет и пытается этого муравья слизнуть. Кстати, если вы хотите, скажем, птицу поймать просто как бы для продуктов, ну, то есть убить эту птицу, то вам достаточно в какой-то момент, когда она пытается слизнуть вашего муравья, молниеносно наступить ей на язык и стоять на нем, пока она будет биться. Ну, а она сама, естественно, умрет от... Но это не гуманный метод. Лучше, конечно, птицу привести. Можете... Единственное, нельзя птицу заводить в лифт, поскольку там тропинка кончается, и она уже может догадаться, что вы этого муравья вот тащите на веревочке. То есть надо ее по лестнике заводить в квартиру, а уже в квартире в специальную вот клеточку, которую надо спрашивать в аптеках во всех. Специальные клеточки для вымяка. Спросите, есть у вас, вам ответят.
0: Я вот на прошлой неделе совершенно случайно в журнале «Птицелов спортсмен» наткнулся на более гуманную идею по ловке птиц вымяка. Это следующим образом. Ну, когда птица находится в норке, соответственно, один из сосков вымени торчит снаружи.
1: Да, да.
0: Вот,
1: птицелов... Бывает, что и там и два соска. Дело в том, что птицы это очень быстро растут. И бывало, что она утром еще маленькое гнездо себе выроет, а за ночь вырастет. А так как у нее соски растут вперед ее, вообще они рождаются в форме сосков. В форме вымени они рождаются, детеныши у них. Потом уже там нарастают... картинку, что много-много вымь облепило одно. Это, знаешь, происходит процесс кормления. Вот эти вот просто вымени, это еще не развившиеся в птиц.
0: Птенцы.
1: Птенцы, конечно.
0: Вот, ну и лов происходит следующим образом. Птицелов-спортсмен, выходя на охоту, находит норку. Вот. И, значит, он видит, что вымя из норки торчит. Вы подумайте, ну и что, как же поймать птицу? Всем известно, что птицу так просто оттуда не вынуть. Потому
1: дело
0: что
1: в том, что ножки упираются ножки.
0: Вот, если взять
1: за... делает шпагат замечательно. Она упирается в своей норке ногами, и все, а ноги у них очень сильные.
0: Сильнее, чем у страуса. И дело еще не в этом, а в том, что вымя скользкое. Если потянуть за вымя, то рука будет соскальзывать. Вот. Но все-таки спортсмены ухитрились, они стали надевать на вымя презервативы, и так птица задыхается. Потому что, когда птица находится в норке, она дышит через вымя. Вот, и, соответственно, она задыхается, ее можно уже, и пропадает вот эта слизь на вымени, и вы уже спокойно берете, ослабевает мышечная структура ног, и можно спокойно вынуть птицу.
1: Главное вовремя, снять вот это вот резиновое средство, поскольку иначе птица может погибнуть. А кому нужна дохлая птица вымяк? Ведь всем нам нужна живая, здоровая, веселая птица вымяк.
0: Да, жизнерадостная.
1: Жизнерадостная.
0: Никто, как птица вымяк, не может улыбнуться из птиц.
1: Кстати, действительно, птица, это птица самая улыбчивая. Ее даже зовут, как же, по-моему... как ее зовут, я не помню, но это не важно, но что-то связанное с улыбкой. Мало того, эта птица еще обладает замечательной способностью петь. Но об этом мы расскажем после выпуска новостей. А сейчас новости.

0: Закончили мы предыдущий час, а сейчас в Москве, напоминаю вам, 5 часов утра. С добрым утром для тех, кто проснулся и слушает нас. Закончили мы тот час обещанием рассказать вам таки о том, почему люди пытаются обзавестись вымяком.
1: Дело в том, что птица вымяк большой любитель попеть. И поет она достаточно хорошо, ну, конечно, не в сравнении с современным птицам, соловью или скворцу, но звучание птицы вымяка наиболее популярно среди людей, занимающихся тяжелым роком.
0: Дело в том, что птица вымяк, она... Ну вот вы знаете, почему вообще птица... Вот мы говорим, что птица поет. На самом деле, как мы уже говорили, эта птица не поет. Просто в тот момент, когда она открывает свой клюв, у нее внутри образуется сквозняк. И вот этот вот ее свист, это просто сквозит, понимаете? Потому что птица, она вообще любая птица сквозная. Ну, все у нее насквозь проходит. Как только птица клюв закроет, вы обратите внимание, сразу она перестает издавать эти звуки, которые мы называем пением. Потому что, ну, как форточку называется, закрыла. А птица вымяк, она, в общем-то, ничем не отличается от обычной вот птицы, только, как мы уже говорили, тем, что у нее по всей длине клюва еще имеются обычные человеческие, как у вас, товарищ, губы. Да, обычные человеческие губы. И когда птица вымяк открывает свой клюв, вот этот самый сквозняк входит внутрь птицы не в чистом виде, как у обычных птиц, а слегка вот по
1: вибрирует
0: этим губам.
1: Он,
0: да.
1: Он вибрирует.
0: Поэтому если тут пошлёпывание, вот как
1: так,
0: это...
1: Примерно так.
0: Да, да, вот такого типа, понимаете. А птице это нравится. Дело в том, что она вообще... у нее
1: губы очень чувствительные.
0: Очень чувствительные губы, и они у нее очень горячие. Это самая горячая часть вот птицы вымяка.
1: Температура достигает 60 градусов по Цельсию.
0: То есть если такая птица даже вот... Причем, короче, если этой птице дать туда вот зажать несколько сарделек, то можно их даже зажарить.
1: Кстати, с этой же целью их и некоторые заводят себе. Дабы не покупать дорогостоящие печи СВЧ, которые так вредны для коры головного мозга.
0: Да, а вот этих птиц заводят. Ну, птица, в общем, она пытается, естественно, у нее желание охладить эти губы. Вот. Дело в том, что еще тут есть такой момент, что эта птица не пьет, потому что у нее нет ноздрей. А если она будет... Она дышит ртом. Если она будет пить, то, короче, у нее сразу вместе находятся и дыхательные пути, и желудок. Если она будет пить вот чисто воду, то она может захлебнуться. То есть это единственная птица, которая обходится без влажности. Вы спросите... А как же тогда она вскармливает через вымя своих грудничков? Но прошу не путать, если птица засунет клюв просто в воду, то там уже щелки для воздуха нет. А вот сосок вымени, он не целиком забивает клювик молодой птицы. Там она, в общем, короче, одновременно и пьет, и дышит.
1: Ну и опять же, в грудничковом возрасте там совершенно другая структура дыхательной системы. Он же все-таки грудничок, и у него там не все так сформировывается, так как надо.
0: У него еще несколько раздельные вот эти две вот системы, еще несколько раздельные.
1: А клюв получается двойственный.
0: Что редкость, кстати. В птичьем мире
1: дело в том, что он как бы имеет некое раздвоение, получается двуротие. То есть через одно он дышит, другим он пьет. И вот, ну, то есть...
0: А вот ест обеими. Кстати, это еще единственная птица, чем она так забавляет своих хозяев. Вот люди стремятся завести птицу вымяка. Она во время еды очень сильно чавкает, поскольку губы эти у нее шлепают. А, да, еще надо сказать, что вот несмотря на то, что у нее губы эти очень чувствительные, как вот уже сказали Энджел Сторшином, они, тем не менее, совершенно бесчувственные. Да, вот как ни странно, они чувствительные к каким-то таким вещам, которые не чувствуем мы. А вот, скажем, к таким вещам, как, например, какой-то твердый предмет, там, скажем, будь то край стола, или вот...
1: Середина.
0: Или... Да. Они вот это вот уже не чувствуют. И поэтому они очень... И звуки при этом у них получаются. То есть они не могут себя контролировать. Вот. Мало того, еще нужно сказать про слуховой аппарат этих птиц. Дело в том, что у них уши... Да, это птица, у которой есть уши. Но никак у человека, не путайте вот с птицей-ушаном. У этой птицы уши приблизительно как вот у собаки кокер-спаниеля. Они висят, но иногда могут встать. Я не знаю, это вот у кокер-спаниеля могут уши встать. Ну, в общем,
1: не
0: важно.
1: Я не знаю.
0: Но это я тоже не знаю. Ну, вы представляете, о какой собаке я говорю. И птица, даже вот были такие случаи, когда ночью... Птица — это вообще житель ночной, птица, вымяк. Она житель ночной. Она ночью вылезает из своего гнезда. И прежде чем отправиться в путешествие по ночному лесу, долго стоит, вытянувшись на своих длинных ножках и подняв эти уши, вслушиваясь в темноту. Потом, если она ничего подозрительного не замечает, уши опадают, и она идет уже туда. Да, идет.
1: Туда.

0: Отлезь, гнида!
1: Дурак! Больно!
2: И в гостях у программы Монморанси я еще раз представляю нашего товарища научного, зав кафедры ихтиологии и патологии планктона Института океана и лагун, лауреат международной премии «Золотой моллюск» профессор Максим Антонович Грифель. И сразу, здравствуйте, Максим.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: И сразу к вам вопрос, ну, поскольку я человек вот как бы в океанологии совершенно малосмыслящий, как и большинство наших радиослушателей, иначе не было бы такого обилия вопросов, пришедших вот на ваше имя сюда, к нам, в нашу программу. Вот вы принесли с собой массу таких мелких ракушек всеразличных и постоянно вот их так как-то перекладываете по пакетикам, разглядываете вот в эту как бы линзу их. Скажите, что, зачем это, как бы вы их постоянно носите с собой, что это дает вам?
3: Да, вы знаете, ведь стрессы, жизнь, стрессы. Ракушка, она же в каждой, в ней весь океан, в ней вся жизнь. И вот разглядывая эти кольца, вот жизненные ее кольца, можно погрузиться в этот безбрежный океан, можно забыть обо всей этой гадости нашей. Очень помогает, очень.
2: То есть это типа как вот у дерева, да?
3: Да, вот большая раковина, приложить к уху, там белый шум. Белый шум, это, знаете, даже когда зубы лечат, белый шум, он снимает зубную боль, страх. Вот,
2: то есть тоже прикладывают?
3: Бормашинки, да. Нет, там генератор белого шума. А ракушка, натуральная ракушка, она дает чистый белый шум, розовый шум, и стресс уходит, уходит стресс. Очень рекомендую всем.
2: А скажите, вот действительно, на самом деле, зависит ли сила этого шума или там,
3: вы понимаете,
2: от объема?
3: Дело в том, что там от объема одно, но вот эта вся гадость, которая вокруг, все шумы посторонние, они там складываются, интерференция там, интерференция внутри, но в результате какая интерференция? В результате чудный белый шум. Вот говорят, это шум прибоя, это шум тихой вселенной, чистый. Вот любая гадость, трамвай, там вот соседи, все это вот. А в результате мы получаем вот этот покой. Очень рекомендую. Возьмите ракушку, купите ракушку любую, вот тихо сядьте на нее, посмотрите, приложите к уху. Это просто, это покой, это покой.
2: А скажите, все-таки вот как бы хотелось продолжить, прежде чем перейдем к основной теме нашей беседы, хотелось бы продолжить вот тему о ракушках. Вот известно, что, скажем, такие ракушки, как крылообразные, я не знаю, как они научно называются, из них достают вот это вот, значит, все дело и едят. Это как бы употребляют в пищу моллюсков. А вот из таких раковин морских, которые вы говорите, вот слушать можно, можно ли улиток есть? Или там вообще не улитка, что там, кто там вообще живет, как вот оно выглядит. Это просто вопрос, интересующий конкретно Маргариту Тимофеевну Симак, которая прислала нам письмо.
3: Каждый, кто за рапанами нырял, на Черноморском побережье Крыма, рапаны такие раки. Они знают, что там моллюск тоже, там моллюск. И у него такая вот ложная нога. И он такой твердой перегородкой, как в минуту опасности, закрывается. Вот. Его кидают или в кипяток, или в кислоту там. И вот этот моллюск, он весь... Ну, вы знаете, обычно едят других раковин. Я думаю, с голодухи, теперь едят всех. Но, в принципе, есть специальные дорогие раковины съедобные, там, мидии, вот там все. Ну, кто в рестораны ходит, то есть... Я чисто профессиональный, конечно, я не по ресторанам. Но обычно едят не тех.
2: Да, ну, спасибо. И я думаю, что теперь уже нужно перейти к основной теме нашей беседы. А сегодня профессор Максим Антонович Грифель пришел к нам в студию, чтобы рассказать о таком замечательном, поистине замечательном явлении природы, и в частности природы океана. А это ведь своя стихия, водный космос, так его называют, я знаю, ихтиологи, океанологи. О китах, которых принято считать, у кого как, кто считает их млекопитающими, кто считает их птицами, имеется в виду, ну, так и говорят, большая птица морская, это моряки, когда они вот в поэтическом настроении, так китов, значит, называют. А кто-то считает их рыбами. И, соответственно, Максим Антонович Грифель любезно согласился рассказать нам о том, что связано с китами, о месте китов и продуктов их жизнедеятельности в нашей с вами повседневной жизни, ну и вообще о китах.
3: Ну, вот вы знаете, китобойное дело, оно, конечно, развивается давно, но вот развитие как раз этого промысла, оно привело к тому, что многие киты попали не то что в редкую, в Красную книгу, их просто уже заносить нельзя, потому что взять негде. Вот. И китобойство, оно, конечно, в принципе, регрессивный промысел, потому что на планете китов мало. И наш институт, он по другой причине занялся этим делом. Сейчас же что? Сейчас же дотации все урезаны. Наука в загоне, знаете. А мы решили, ну что, вот океанология, она же не может вот все накопленные, весь этот опыт, наши наработки, чтобы они канули в лето за то, что денег нет. И вот, ну как, одни пошли по пути конверсии, конечно. Ну какая конверсия? Мы решили найти сами пути, вот, и обратились к потребителю лицом. Вот, и вот честно скажу, в политику не хотелось соваться, но вот то, что Крым стал украинским, сильно нас подкосило. Там было столько разработок уже готовых совершенно. Под Семиизом было, под Горзуфом. Там, например, даже в рамках конверсии, например, были вот обычные черноморские медузы, была такая популяция выведена, которая при попадании с забортной водой в промывочные емкости атомных реакторов, там, лодок, они увеличивали период распада урана втрое, и критическую массу доводили до невозможной. И просто вражеские подводные лодки подплыли к этим портам, они бы встали просто, понимаете? И вдруг все эти наши вот эти плантации, вот эти медузные, все оказались за границей. Ну, просто руки опускаются.
2: Извините, там уж не специалисты, они способны поддерживать работу.
3: Там же кабарванец, 1:30, сходите на Киевский вокзал. Кто там может заниматься этой разработкой? Это все впустую. Там выяснили, конечно, что эти медузы при подплывании к пляжу увеличивают потенцию и возбуждение местных женщин. Там. И местный криминальный элемент использует этот высушенный порошок, я не знаю, в каких-то таких целях вульгарных, я не знаю. Это серьезная стратегическая исследования. Теперь это не секрет, потому что, ну что, это все опущено под откос. Потому что медузы переродились, они используются не по прямому назначению. Фактически все эти плантации, все эти охороженные, они, ну, разграблены. Вы понимаете, там нищающая нация, абсолютно, там наука в загоне. Вы знаете, там сейчас непросто все. И как, конечно, они наши серьезные вот эти разработки, которые на нашей серьезной экономической базе, они все просто на нет сведены. Обидно. Молодые ребята вот у нас занимались. Там сделали мидии, которые вот при подавании на стол, они пищат трехтональным писком. Понимаете? Люди просто в валютных ресторанах, они балдели. Понимаете? Потому что мидии просто пищат, когда их готовят. Эти пищали буквально вот сладкоголосые мидии были.
2: Это, кстати, важный очень такой аспект в туристическом бизнесе.
3: Кулинарный. Потом там вот велись разработки у нас, ракушки, которые предстают не к любому днищу корабля, к любому, а только покрашенные шаровой краской.

0: Найти сами деньги, найти. И, знаете, сейчас, вы знаете, все-таки журнал «Спрос», «Общество потребителей». И мы решили вот эту океанологию, такую науку, казалось бы, там вот, который весь выход только вот Латимерия. Вот он Латимерия, вот у нас там столько-то миллиардов лет Латимерия. И все удивляются. Ну, мы думали, что океан, он же безбрежен и безграничен и по объему, и по размеру, и по своим вот этим потенциалам и вот возможностям. И мы решили заняться вот со стороны потребителя исследованием потенциальных возможностей океана, о том, как на Западе, всем известно, там специалисты, там наука, общество потребителей развито. И надо выяснить вообще, это, во-первых, там богатейший опыт, вот вообще, там использование этих, потому что там на суше все давно использовано. Вы знаете там, что я, вы знаете, может быть, это параллель такая недопустимая. Я, вот, честное слово, я читал в журнале, что ФРГ, вот, даже неприятно говорить, но просто я хочу сказать, насколько это прагматичное, противное общество все это западное. Там вот одна проститутка в публичном доме, я не помню журнал, но при желании, наверное, можно даже найти. Может быть, «Эхопланеты». А вот проститутка, она не могла ходить. И вы знаете, ее использовали как лежачую проститутку. Вот она уже лежала, принимала лежа, уходили, и она все лежала. То есть вот там вот все это вот прагматизм, вот это вот ужасно. Даже используют то, чтобы вот положить бы и не использовать. Но я не знаю, вот. И вот мы занялись океанскими этими резервами в аспекте обычного рядового потребителя. Вот, и выяснил, что, во-первых, на Западе, ну, конечно, приходится честно сейчас признать, об этом все пишут, что все приходится начинать исследовать с исследования зарубежного опыта, потому что там эти разработки велись намного раньше, потому что вещь актуальная, начинает, это не только морская капуста, это же без, там и в океане вся таблица Менделеева, там кто только не плавает, там, ну, сами знаете, вот. И выяснилось, в первый же буквально год исследований, выяснилось богатейшая такая палитра использования океанских резервов. Вот об одном из них, ну, даже у нас как-то вот такой филиал общества потребителей возник, вот, для исследования прикладных таких вот аспектов океанологии. И одно из направлений я сегодня хотел осветить. Вот. Но я хотел спросить, а вот у вас же немножечко музыкальный канал, да?
1: Да, мы периодически заводим и музыку, собственно, практикуется.
0: А можно личную просьбу сразу?
1: Конечно.
0: Я хотел своей тёще попросить завести какую-нибудь советскую, вот хорошую советскую песню. Можно?
1: С радостью, с радостью. А как зовут тёщу?
0: Валентина Павловна.
1: Для Валентины Павловны от профессора. Кстати, хороший у неё получился... Кто вы ей приходите? Зять, да?
0: Слушай, зять, да, зять.
1: Хороший зять, зятёк, профессор.
0: Который год.
1: Ну что же, песня.

0: Ну а пока мы продолжаем нашу беседу, и вот только что нам позвонил по сотовому телефону товарищ, которого зовут Гоша, фамилия его Базенит, и он спросил такой, может быть, несколько вопрос прямолинейный, и, естественно, это вопрос не специалиста, видно сразу. Известно, что киты сами по себе очень большие по размеру. Вот какое максимальное количество китов могло бы поместиться, это спрашивает Гоша Базенит, скажем, ну, в Ледовитый океан. Он пишет просто в океан, но я вот чисто физически, чисто по размеру. Занимался ли кто-либо такими исследованиями?
1: Знаете, есть всякие газеты, разные скандалы, там такие вот, там такую фигню печатают. Конечно, никто такой цифры не считал. Я думаю, не будет считать. Но калькуляторы сейчас везде продаются. Можно сесть и посчитать. Вот синий кит, он до 60 метров бывает длиной. А океан можно и на карте. Вообще, конечно, по таким вещам не звоните, а лучше.
0: А, ну то есть как бы вопрос лишен смысла.
1: Ну, конечно, кто же их столько наложит туда, в океан?
0: Ну что же, тогда уже, наверное, непосредственно к теме нашего сегодняшнего разговора. А тема — это продукты моря. То есть я даже не имею в виду там креветок всяких и то, что можно съесть там или пососать. Вот. А я имею в виду промышленные продукты. Мало кто из наших радиослушателей, это я так незаметно подвожу к основной теме нашего разговора. Мало кто из наших радиослушателей знает, что входит в состав многочисленных стиральных порошков, отбеливателей, синик и прочих вот этих всех прибамбасов для стирки белья.
1: Да, да, вот очень интересный оказался аспект такой вот жизнедеятельности китов и одновременно деятельности западных концернов, выпускающих всяческую продукцию, стиральные порошки, отбеливатели, вот. Вот кит, он же, в принципе, это же, как вот сказать, как чудо-юдо рыба кит. Конечно, это может быть и чудо-юдо, но ни в коем случае не рыба. Кит — это млекопитающие и живородящие. Даже кто постарше поколением, был такой фильм «День дельфина». Фильм, конечно, безответственная, ненаучная фантастика, но там был зато такой воспроизведен момент, как вот дельфин рождал дельфиненка. Буквально прям показано, вот съемки подводные были произведены, как вот дельфиненок хвостом, причем хвостом вперед, вот вылезает прям это все в бассейне, там снято очень хорошо. Западное кино, конечно. Вот. И там живородящий, он выродился живой дельфиненок. И, соответственно, дельфин, как один из подвидов китов, вот, и любой кит, даже синий кит, там кит, зубастые киты, касатки, все, это живородящие киты. То есть это вот нормальные млекопитающие, приспособленные к жизни в воде.
0: А вот. Скажите, извините, что я перебиваю, скажите, Максим Антонович, просто бытует среди наших радиослушателей такое мнение, что вот дельфин, раз мы заговорили о дельфинах, что дельфин — это тот же кит, в принципе, ну, то есть
1: тот
0: просто меньше размером.
1: Тот же кит,
0: да.
1: Конечно, тот же кит, а только вообще-то вот дельфины, они, вот знаете, такой вот момент такой, они же не совсем киты, да, они поменьше и послабее, и вот они и не зубастые киты, не касатки, и как вот и у людей бывает маленькие, да, им пришлось, видимо, как-то вот в результате вот этой отбора естественного, им вот пришлось стать умнее. Поэтому дельфин, он один из самых умнейших. То есть, понимаете, он вроде-то из китов. Но кит, он должен быть большой, мощный кит. Или вот кашалот зубастый кит, касатка зубастый кит, агрессивный. А дельфин, он маленький, акула быстрее. И дельфин у него, выжили какие? Не сильнейшие, а умнейшие. Поэтому у дельфина развита система общения, они общаются тут трезвуком. У них там система каких-то даже там, похоже, ценности своей. Дельфина такая субкультура уже, то есть вот не числом, а умением. То есть дельфин, он стоит, как-то его одно время даже ставили вот в отдельную такую ступеньку, кто изучает друг друга, дельфин-человек или человек-дельфин. Ну, конечно, эти разговоры кончились, это было так псевдосенсация, но все-таки дельфин — это такая очень отдельная такая вот
0: Ага. А скажите, вот чисто я знаю, ну, как бы где-то читал, не помню, может быть, это и неправильно, и, в общем-то, было написано, может быть, обманули, но, тем не менее, я читал, что во многих институтах их теологии, по крайней мере, раньше занимались, ну, взвешиванием не только там рыб, но и конкретных частей их тушки. Вот, в частности, производилось ли взвешивание, скажем, мозга китов? Потому что бытует, опять же, мнение, что, невзирая на размер, то есть у всех китовок мозг весит совершенно одинаково. Будь то дельфин, будь то кит, там, может, самый большой какой-то, который только существует, все равно мозг одинаковый размер занимает. Не размер, а вес, я имею в виду. Да.
1: Вы знаете, не, вес он разный, конечно. Вот, возвращаясь про дельфинов, у них оказался мозг вообще очень похож на мозг человека. Даже такие в журналах картинки приводились: мозг дельфина, мозг человека, и не сразу отличишь. А у всяких там вот кашалотов, у них, конечно, кашалот интересный зверь, у него на лбу у него мощная такая жировая подушка, и он лоб использует в качестве атаки. И, соответственно, ну, при таком образе жизни там особого мозга-то и не надо, вся агрессия сплошная. Вот. Но, тем не менее, мозг есть, там килограммов много. Но эффективность мозга разных китов, в отличие от дельфина, она, конечно, намного ниже. Там все более-менее пропорционально, но очень эффективно.
0: А еще сразу, просто как бы такая вводная еще небольшая тема, поскольку мы, разговор все-таки у нас будет сегодня о китах. Скорость плавания. Кто, банальный вопрос, но его задает Антонина Яковлевна Филипп. Кто быстрее плавает, скажем, который из видов китов наиболее скоростной, там, дельфин или кто-то, если их поставить в бассейн на перегонки, хлестнуть, там, он прям должен побежать. Кто быстрее прибежит?
1: Ну, не знаю, каждый ли хлестнуть себя даст. Ну, касатка, скорее всего, приплывет. Касатка. Зубастый хит. Касатка. Агрессивные животные. Красивые, агрессивные животные.
0: Это вот которые синего цвета. Такого, с остальным отливом.
1: С отливом. С отливом. Касатка такая красивая, такая агрессивная. Вот многие лошадей любят. Потому что, ну, я думаю, что пузо и тонкие ножки. Что это за красота такая? Ну, грива, хвост развивается. Ездит. Вот касатка. Смотрите, как идет касатка. Это же совсем другое дело, касатка. Ну, лошадь, ну, я не знаю. Ну, многие не согласятся со мной. Я считаю, что смотреть, как касатка идет.
0: А вот скажите, кстати, Людмила Амбруазовна Вопль спрашивает нас в своем письме. Оно, кстати, письмо пришло очень давно, еще почти 2 недели назад, и там вопрос, собственно, можно сформулировать так, что существует масса ученых людей, уважаемых, которые специализируются на разных областях. Ну, скажем, кто-то на птицах, орнитологи, кто-то на конях, это, значит, кинологи, кто-то, значит, на вот свиньях, как у нас была болгарская профессорша ваша, коллега, тоже, наверное, это профессор, потому что Петкана, она вот свинолог, свиновед известный. Вы вот, соответственно, ихтиолог и планктолог. А скажите, вот отношения между учеными этих степеней, ведь вы так или иначе как-то пересекаетесь, такие же, как вот, скажем, между различными родами войск, то есть есть ли у вас какое-то пренебрежение, скажем, к орнитологам или там к свинологам, и как они относятся к вам?
1: Да ни в коем случае, ни в коем случае. Что же, у нас же, ну, какие войска? Войска, они, в принципе, на одной площади, им тесно, поэтому там одна я хозяйка полей, другая какие там я на полях. Несерьезно сидит. А у нас у каждого своя область, там, у каждого с китами, орнитологи, там, птицами. Ну что, птица села на воду, чайка, что это сразу кит, что ли, стал? За глупости какие. У каждого хватает своей работы, надо заниматься своим делом. Делом. Меньше трепотни, меньше, больше делом заниматься. И каждому хватит пока что все. Что? Нет. Надо наукой заниматься, наукой.
0: Ну что же, и к основной теме перейдем.
1: Да, вот одно из направлений, если не хотелось от общих фраз перейти к конкретики.
0: Ну как, мы, в общем-то, дали неплохую, я считаю, вводную по китам. Потому что, на самом деле, вот опять же, если взять птицу, то птицу наблюдают все за окном, могут там денек понаблюдать за ее повадками, манерами, уже как-то у них мнение сложится. А птица, так как кита, даже в зоопарке нету, собственно. Кстати, могут ли жить киты в неволе?
1: плохо-плохо они живут в неволе. Они вообще как это... Непредсказуемо могут выбрать это на берег. Я потом коснусь этого вопроса. Ну, тяжело транспортировку. А синий кит 60 тонн, как его перевезешь? Что, никакой вертолет не поднимет.
0: Катить тоже его сложно. Он будет в грязи весь обволокан.
1: Ну, вы представьте, вот дельфинов их мокрыми тряпками обкладывают. А кита обложить тряпками. Ну, не серьезно.
0: Совершенно.
1: Абсолютно. Поэтому... И их не так много, чтобы уж в неволе там. Весь мир неволе, получается. Ну да не об этом. Тут оказалось интересное, вот при исследовании практического применения оказался интересный аспект. Что вот, оказывается, многие эффективные отбеливающие средства, стиральные пирожки, они используются, при их изготовлении используется семенная жидкость китов. Простонарочие, простите, как вот Ходакова пишет в книжках, сперма. Вот. И откуда такая вот странная ее функция? Оказалось, что вот китихи в момент, ну, грубо говоря, как это параллель провести, нереста, что же понятно слушателям было.
0: Родов, они... можно сказать, родов.
1: Нет, вот в момент спаривания этих брачных игр,
0: а.
1: Вот они собираются в замкнутые такие лагуны, там вот такие заливы тесные, вот, и начинают выделять такую раздражающую жидкость. Но я здесь она настолько сильна, что она действует не только на китов, но и на всяких крупных вот этих моллюсков, что всех, вот кальмары, осьминоги, гигантские кальмары, он же до 16 метров в длину бывает. Осьминоги, они туда все просто вот набиваются, вот от возбуждения выбрасывают эти чернильные вот эти вот дикие струи свои вот эти вот.
0: А, кстати, тут такой момент интересный. То есть они слетаются вот в эти маленькие лагуны, все вот осьминоги и прочие вот эти. Они, кальмары, поскольку их привлекает вот эта семенная жидкость китовой матки, да, как бы, в принципе?
1: Нет, у матки не семенная жидкость. Там просто определенная железа выделяет секрет привлекающий. Ну, как вот всякие...
0: Ну, они вот на это...
1: Да,
0: вот...
1: и, конечно, они все это просто вот настолько это сильное действие, может быть, там...
0: А то есть у них происходит какая-то полная потеря самоконтроля, раз они начинают применять вот уже какие-то защитные свои действия, поскольку у них, видимо, расслабляются все мышцы внутри.
1: Это, наоборот, это, я думаю, сильнейший стресс такой вот, как это, к их вот этой, как это, психотипике сложно отнести, конечно, там параллели там... Все намного проще, но очень это все ударное воздействие такое сильное. Может быть, там же даже какое-то биополе, там это вопрос не исследован пока что. Но все это кончается вот этим извержением этих струй, там все это. И вот наплывшие киты вот для спаривания, они тоже от возбуждения у них начинается выброс этой семенной жидкости, и она обладает сильнейшим отбеливающим свойством. Она вот эти все это вот чернильные эти струи, все это муть, она все это моментально отбеливается. То есть вода становится прозрачной, и вот эти вот вожделенные китихи, они становятся им доступны. И из-за этого получается возможно вот их спаривание этих китов и потом воспроизводство потомства. И вот...
0: Извините, тут я вот уже просто несколько подготавливался к встрече с вами, и мне тут наши референты заготовили такие вот как бы, некоторые шпаргалки. Нужно, наверное, сказать, что впервые вот это свойство, ну, то есть ведь не просто так вот, а неожиданно там узнали, что раз, и производится вот эта полная нейтрализация осьминоговых и кальмарных выделений, правильно? А вот первым это заметил, в принципе, рыбак, которого звали Тимофей Феоктистович Шуруп. По-моему, это он заметил в 1918 году, если у меня правильная тут сводка. Но совершенно не придавал он этому значения, пока не приехала...
1: В общем-то, не придали этому значения. Но потом, когда уже все эти страсти улеглись, оказалось, что ничего в воду рядом не сбрасывалось, еще времени то, Гринпис-то и делать нечего было, соответственно, его и не было на свете. Вот. И такой интересный эффект был замечен его семьей, с женой, конечно, домохозяйкой. И так как время такое было, когда все новое так поднималось, то как-то все это счастливое стечение обстоятельств позволило заняться этой проблемой. Были выделены народные деньги. Вот. Но, как и все это прочее в нашей стране, то есть дальше научных разработок дело не пошло. Дело легло в папку, не из-за чьей-то там какой-то злого умысла, конечно, там не было никакого, ни вредителей не было, как-то там любили назвать, а просто халатность. Потому что многие наши разработки, это вот МДП, полевые транзисторы, там радиолампы специальные, там, вот что угодно, технологии, качество там, они же у нас все придуманы, на Западе применяются, понимаете? И здесь было то же самое. То есть вот научная разработка проведена, там защищена диссертация, и все. То есть, и здесь через сколько десятков лет прошло, выясняется, что там это на широкую промышленную основу, маркетинг теперь все это. Конечно, технологические корни скрываются, потому что не каждый отнесется к тому, что вот в его тазике с нижним бельем в этой автоматической машине семена и жидкость кита. Ну, согласитесь, не каждая хозяйка свое тонкое белье
0: туда вот положит к такой большой рыбе, опять же. Ну, рыбе
1: не
0: это
1: то,
0: я
1: что подам. Рыбе, но для одной это будет какая-то вот пикантная такая подробность, а другая и откажется. Вот.
0: А скажите, пожалуйста, просто в нашей программе очень часто поднимается тема селекции. Вот как, скажем, ну, вы знаете наверняка о существовании микроконей, маленьких домашних лошадок, о существовании там маленьких верблюдиков. Ну, то есть все это уже действительно реально существует, и богатые достаточно люди. А даже и сейчас уже, наверное, по нынешним меркам и при нынешнем развитии этой науки и люди среднего достатка могут себе там позволить завести дома лошадку, например, размером, ну, с карандаш, с видеокассету вот такую, да, вот, не проводились ли такие эксперименты вот с китами, то есть, потому что я вот сейчас подумал, что было бы очень неплохо, значит, если вывести маленького совершенно кита, ну, размером, например, с пескаря, да, просто его действительно пускаешь вот вместе с бабой его вот в этот в тазик, они маленькие там, и вот сразу происходит очистка белья, минуя процесс, о котором мы дальше будем говорить, а это процесс, надо, наверное, сразу сказать, процесс связан с производством вот всех этих химических очистящих средств, так?
1: Понимаете, дело в том, что кит — это специфическое животное, у него китенок там 1,5 тонны весит, и многие это, его параметры, они напрямую связаны с процессом его жизнедеятельности. То есть вот фонтан кита, да, вот гидродинамика фонтана, функционирование его внутренних органов, они настолько специфичны, что при уменьшении размеров это станет просто невозможно. То есть вот у кита китовый ус, да, это такая гребенка вместо зубов, через которую просеивается планктон. То есть если кита пропорционально уменьшить, то получается, что через эту гребенку молекула не пролезет просто фактически.
0: А, да,
1: то
0: да,
1: есть,
0: да.
1: И кит, у него должен быть определенные параметры фонтана, вот этого китового фонтана. Который, то есть определенные вот функционирование печени кита, там печень кита, это целая мидия-фабрика. Там все очень специфически. Там гидродинамика сосудов. Ведь кит, заметьте, у него же хвост не как у рыбы, да, рыбы он вертикально, у него хвост горизонтальный. Там совершенно другие уже законы. Там функционирует. Вот если человека сделать очень большим, он сломается под своим весом.
0: Ага.
1: Если кита сделать очень маленьким, это невозможно. Он
0: может лопнуть.
1: Не станет работать вообще. То есть он не то, что китом перестанет, он перестанет быть. Поэтому китенка в ванной завести, конечно,
0: хотелось бы, но невозможно.
1: Не получится, нет.
0: Ну что же, я предлагаю поднять телефонную трубку, нам дозваниваются радиослушатели. Напоминаю вам, что в гостях у нас зав. Кафедры ихтиологии и патологии планктона Института океана и лагун, лауреат Международной премии «Золотой моллюск» профессор Максим Антонович Грифель. И вопросы, пожалуйста, к нему по существу, поскольку времени у него очень мало, человек научный, весь из себя занятой.
2: 203-19-22. Эхо Москвы.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире,
3: алло.
0: Мы вас слушаем. Да-да-да.
3: Алло.
0: Да. Да-да, говорите.
3: Это Эхо Москвы?
0: Да.
3: Александр, я хотел бы вас спросить. У вас, Катя, вот мы сейчас сидим, и вот здесь вот у нас чисто такая дружеская компания собралась. Мы слушаем ваши передачи регулярно.
0: Спасибо.
3: И мы хотели бы узнать, вот сейчас у вас речь о китах идет, насколько я понял, да?
0: Ну, в общем, да, о китах и конкретно об...
3: Кстати, вот наша компания, как раз мы сейчас сидим, пьем пиво, мы бы хотели спросить, вот киты, как сейчас становится известно, они приспосабливаются к условиям, так как сейчас у нас экологическая ситуация, она вообще нарушена.
2: Да, есть.
3: И что было бы, если бы, вот, допустим, разлили в море пиво бы, и тогда бы киты бы выжили или нет? Вот,
2: а, то есть вы имеете в виду, если бы в море разлили пиво, да?
3: Да.
2: Ага, сейчас хорошо, спасибо, спасибо за вопрос. Вот Максим Антонович, кстати, вопрос действительно, он, казалось бы, несколько прямолинейный, но, тем не менее, и мне вот интересно узнать, скажем, если действительно в море вылить, ну, нефть, понятно, выльется, там все всплывут, а вот действительно, если вылить достаточно большое количество пива, то есть сделать, скажем, ну, 1:2, 50/50 оставить, вот, то есть что может случиться в таком случае с китами? Способен ли их иммунитет сработать в данном случае?
1: Понимаете, вот кит, оно существо высокоорганизованное достаточно. У него и мозг развит, как я уже коснулся, и объем достаточен. Вот вы заметите, по людям, например, да? Вот после принятия спиртных напитков, казалось бы, человек человеком, да? А как лицо теряет? И кит, как существо млекопитающее, теплокровные, с высокой организацией.
2: И, кстати, у него, говорят, шерстка. Это правда небольшая есть?
1: Нет, там шерстки.
2: Нет? Нет. Прошу прощения.
1: И вы представьте, если вот это существо алкализировать, вот здоровый мужчина, посмотрите, да? Так вот, здоровый мужчина примет алкоголь, примет. Ну, лицо человеческое теряет. Я думаю, беда бы началась страшная. Вот, знаете, 60 тонн, да? А через него же он постоянно тут воду процеживает, да?
2: Но он же ее, может быть, не глотает в желудок, а через жаберные.
1: Ну, всасывание все происходит, конечно. И вот посмотрите, там у пивнушки, да, вот, подошли мужчины нормальные, отходят уже, нет лица человеческого, нет лица человеческого. И я бы, ну, киты, они же не приспособлены. Они бы быстро пали жертвы алкоголизации, быстро. Я, вы знаете, стыдно вспомнить, один раз Воробушков накормил хлебушком, пиво намочил, было в институте. Ужас, воробушки покачивались, на ветку попасть не могли. Я думаю, даже думать об этом страшно, что было бы с китами.
2: А скажите, вот вы так сказали...
1: Лодки бы переворачивали бы.
2: Насчет вот потери лица,
1: а потом
2: лица,
1: представьте,
2: да?
1: Вот печень 1200, да, кило, а с циррозом такая, что это, она просто кита утопит. Такая печень в два раза больше, а? Там же наливая плавучий, там же очень тонко. Ему, чтобы вздохнуть, надо кверху приплыть. А здесь печень тянет вниз циррозная. Это кит утонет напрочь. Там же, я уже страшно подумать.
2: А насчет вот потери лица, просто такой вопрос сам по себе сразу напрашивается. Насчет мимики. Существует ли у китов и у китообразных мимика какая-то
1: у
2: морда?
1: У китов, у них очень специфично, у них все в глазу. Они, у них глаз вот... Кстати, западные кинематографисты, они очень это поняли. Там вот есть такой фильм, вот там скитовый глаз так раз открылся, и там такая бездна, такая, не то что сознание, такое, а что-то природное такое. У кита все во взгляде. Вот у них есть различия. Они там, ну, хвостом каждый бьет по-своему, но это, они, каждый кит отличается своим фонтанчиком и глазом. Вот китовый глаз там. Хищный кит, у него хищный взгляд. Планктоновый кит такой вот, синий кит. У него такой задумчивый взгляд, у него глаз. Все.
2: А скажите, пожалуйста, вот, в принципе, ну, известно, что там многие птицы или там собаки, я уже не помню кто, поскольку все в голове не удержишь при большом объеме информации. Вот, ну, короче, какие-то животные, ряд из них, видят все в черно-белом свете. Кто-то видит крупно, так, мозаичное зрение, так называемое, это вот у кузнечиков там и у некоторых грудничков даже человеческих. Вот. А вот у кита какое зрение? Вот если бы, например, нам, ну, я имею в виду не нам с вами, а вот какому-нибудь человеку, добровольцу, вставить вместо его глаз китовые глаза, предположим, да, то как можно описать то, что видит кит?
1: Знаете, вообще китовое зрение, оно сильно схоже на человеческое, но очень четкое. Очень что-то там пучки, вот нервные окончания, количество вот колбочек этих, их очень большое, вот цветопринимающих элементов. Поэтому цветопередача и разрешающая способность китового глаза, она очень высокая. И вот по выражению глаз китобоя, они даже, в принципе, догадываются, когда тот нажмет на спуск. Кита очень трудно... В кита же вообще, к счастью, очень трудно пристрелить. У них вот же гарпуни в конце, граната взрывается. Надо, чтобы граната попала в голову киту, и там взорвалась. И кит, он же вообще чувствует... То есть он не только чувствует, он видит, он следит за выражением глаз китобоя. китобойный носу. Вот. И поэтому то же самое зрение, но очень четкое, очень хорошо все.
2: И связано с нервной, видимо, коркой очень серьезно.
1: Да, то есть.
2: Прямой,
1: да,
2: прямой жилкой. Ну что же, еще один телефонный звонок, поскольку мы все делаем в нашей программе подво, в силу того, что вы уже видели наше чудо. Для нас он давно перестал быть чудом нашего сиамского близнеца. Номер нашего телефона.
4: 203-19-22. Эхо Москвы.
2: И ваши вопросы Максиму Антоновичу Грифелю, пожалуйста, будьте лаконичнее. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем.
5: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
5: Я сам по специальности ветврач, и, понимаете, с интересом слушаю это все.
2: Угу, спасибо.
5: Вот, и мне кажется, что в наше время, конечно, сейчас совсем это... Время трудное, тяжелое, но конкретно вот посмотришь клипы, передачи, допустим, по Greenpeace.
2: Угу.
5: Активные действия ведутся. Ну, действительно, это приятно посмотреть. Что конкретно, допустим, делаем мы? Все, ну, в частности, наша федерация. Какие организации? Или они только заседают?
2: А, то есть вы имеете в виду, какие вообще конкретные действия по защите от окружающей среды предпринимает вот наш гость, да?
5: Да-да, ну не только, скажем, окружающей среды, а ну... в частности, животных.
2: Угу.
5: Ну, по в частности, по всей экологии, скажем, флора, фауна.
2: Ну, сейчас мы постараемся. Спасибо, спасибо вам. До свидания. Ну, такое достаточно, в общем-то, что-то упало. Достаточно, собственно, вопрос серьезный, я считаю, потому что, скажем, мы все видим действительно эти ролики Гринписа, где они осаждают корабли на маленьких утлых лодчоночках, там прыгают туда. Я уж не знаю, насколько это эффективно вообще. Вот. В нашей, конечно, стране, и это тоже надо признать, при нынешних, в общем-то, грудничковых всяческих раскладах, вот, политических, я имею в виду, все меньше и меньше остается времени и места защите зверьков разных и прочих птиц в нашей жизни. Но, тем не менее, вот, скажем так, вот вы, Максим Антонович, лично, вот что вы сделали вообще за весь свой долгий научный путь, скажем так, спасли ли вы жизнь хотя бы одного вот кита или там птицы, ну, или какого-то другого животного?
1: Вы знаете, вот мы, к сожалению, приходится признать, что в стране делается очень мало для защиты окружающей среды, и, как ни странно, наибольшее, самое большое спасибо, надо сказать, пограничникам, которые разгоняют вражеских
2: китобоев.
1: И китобоев, всячески браконьеров от наших пределов, чтобы хотя бы таким способом, военным способом, мечом отогнать.
2: Вот недавно, я прошу прощения, что опять же перебиваю, так недавно в газеты опубликовали заметку о том, как какие-то китайские лазутчики перелезали сюда за лягушками, даже там в перестрелке погиб сотрудник погранохраны, они там очень хотели там лягушек добыть, поскольку свои у них вроде бы как закончились.
1: Ну, а вот движение зеленых, оно скорее пока что как-то такое неэффективное у нас, неэффективное. То есть, как и все остальное, лишенное должного финансирования, оно скорее на словах получается. Приходится признать, и, конечно, флора, фауна сильно страдают. Единственная надежда, что все стабилизируется, все нормализуется. Остается надеяться только на это. Мы же пытаемся выработать такие условные рефлексы, как вот бывает прикармливание, то мы делаем, соответственно, припугивание, чтобы при проявлении человеческих особей все более-менее обладающие вот, рефлекторными такими задатками, все просто разбегались, расплывались и прятались.
2: Mm-hmm.
1: Удается в некоторых популяциях на вид человека и его механизма выработать такой условный рефлекс,
2: к спрятыванию.
1: Да, чтобы прятались, потому что надеяться на благоразумие не приходится.
2: А скажите, Максим Антонович, вот как вы считаете, должен ли
0: каждый, ну, каждая группа ученых, занимающихся, ну, вот, например, ваш институт, ваша кафедра занимается конкретно вот китами, предположим, да, кто-то, опять же, занимается птицами. Должны ли действительно ученые, вот как сказал нам звонивший товарищ ветеринарный врач, должны ли ученые собираться, вот ученые разных отраслей собираться вместе и говорить о том, как что-то защищать, или все-таки каждый ученый должен защищать тех, вот, в чьей отрасли он работает. То есть, ну, вот, например, вы взяли конкретно и вынесли. Я знаю, вот это вот тоже у меня тут написано, что именно ваш институт вынес в Думу как бы предложение о том, что за убийство какого-то кита, любого без лицензии, уголовное наказание серьезное, вплоть до высшей меры. Вот не знаю, примет ли Дума ваше предложение. Вот. Ну, это как бы вот именно от вас идет, да? Вот. Должно ли быть так? То есть, или все-таки ученые все вместе должны как бы собираться, обсуждать все эти темы?
1: Я думаю, меньше слов надо. Надо все начинать с себя. Как у врача, не навреди, и здесь тоже не вреди. Трепотней дела не исправишь. Хаженный на своем месте, он может спокойно, рассудив, зная направление, сделать хорошо. А все эти конгрессы, все мы знаем, чего они стоят.
0: А не может получиться дисбаланс. Вот я подумал, ну, например, вот у вас будет все удачно, и вы сохраните и увеличите даже популяцию китообразных. Вот, а орнитологи, например, сдадут позиции, и какие-то виды птиц, например, просто передохнут, да? И получится, что на земном мире будет много китов, ни одной птицы. То есть это же тоже, если, например, вы будете усердствовать, они будут бездействовать. Ну, или наоборот, понимаешь, куда же там птицы без кита? Это же напрямую связаны.
1: Есть надежда, что если будет много китов, например, есть же птичка, которая зубы крокодилу чистит.
0: Да, да.
1: Значит, может возникнуть популяция птички, которая будет касаткам зубы чистить. То есть здесь симбиоз, он же возможен. Он же это гибкий подход. Сейчас же такая экология тяжелая. И, возможно, всякие мутации очень быстрые. Что-то там радиоактивное поле, электромагнитное поле. А если на что-то тащить, это миллион лет раньше надо было. Сейчас какое чудо может вырасти за десятилетие. И если где-то будет перекос в одном месте, будет другой же перекос в другом месте. Это баланс только нарушен давно. Чтобы там касатки греться на солнцепёхе, да, там рот откроют, им зубы чистят, другая птица там.
0: То есть, в принципе, уже сейчас просто нужно огульно как бы спасать.
1: Браться за что? Вот латимерия жива, а вот морскую корову загубили в прошлом веке, например. Ну, это же ужасно. Милейшие, добрейшие животные, морская корова, нету фактически. То есть, понимаете, взяли бы отдельную особь и ростили где-нибудь.
0: Ну, хотя бы в каких-то таких, в какую-нибудь лагуну.
1: Конечно, видите. Поэтому надо браться за все, что можно, только за голову. И делать.
0: Ну что же,
1: каждый после... может сделать у себя аквариум, что угодно там, и ростить там, то, что ему глянулось. Понимаете, надо работать. Взял аквариум, приплес, посадил, расти, сходи на птичий рынок, там все можно купить, и корми его. Нормально. Не все же вот там, я не знаю, сейчас многие все субботы сидят, выпивают в обла, там, во, морской житель.
0: В обла, да?
1: Не в обла же все кончается, там, с икрой без икры, с головой без икры. Ну, понимаете, там же безбрежный океан, безбрежный. Каждый мог бы помочь.
0: После выпуска новостей мы продолжим беседу с нашим гостем. Его зовут, я имею в виду нашего научного товарища, его зовут Максим Антонович Грифель, профессор Института океана и лагун. Ну а сейчас через несколько секунд новости. Ну, вот такая, скажем так, несколько гринписовская, я бы даже сказал, заставка. Записана она, честно скажу, по просьбе представителей этой организации, которые знают, что наша программа, в общем-то, все больше и больше переходит на тему животного мира, на тему мира растений. И напоминаю нашим уважаемым радиослушателям, что в гостях у нас завкафедра ихтиологии и патологии планктона Института океана и лагун, лауреат международной премии «Золотой моллюск», профессор Максим Антонович Грифель.
1: Да. Ну, вот, собственно, мы как-то, конечно, защита среды окружающей, животрепещущая тема, каждого интересует, несмотря на всякие трудности наши. Но мы ушли от основной темы сегодняшней беседы – производства порошков и отбеливающих средств. Вот. И оказалось, очень интересная технология получения, казалось бы, как кита упростить произвести семяизвержение в определенном месте, это же невозможно, там автодоилку никакую не устроить.
2: И в определенное время, что, потому что нужно постоянно сбор делать, получается, для того, чтобы производство порошков не прекращалось.
1: Ну, здесь такой нюанс, что концентрация вот этого ингредиента должна быть очень маленькой, очень высокоэффективной она. Поэтому достаточно сборы нерегулярные, но такие существенные. И одна природная особенность китов сыграла добрую службу людям. Оказалось, что вот возбуждение китов, оно доводит их до, если можно так выразиться, умопомешательства. Вот и киты для саморазрядки используют такой интересный момент. Они выискивают узкую пещерку подводную, неглубокого залегания. Потому что они же кислорододышащие киты-то.
2: А они могут этой дыркой в спине дышать? Или это как бы ложное мнение, неправильное? Что они дышат дыркой в спине? Вот.
1: Ну, они всплывают, да, через специальные каналы, захватывают очередную порцию воздуха и погружаются там все это.
2: То есть у них, кстати, сильное погружение, потому что...
1: Такое. Да, вот.
2: Очень большая должна быть сила мышц, чтобы утонуть с объемом воздуха заглотным. Вот, представьте себе.
1: Там специально кит, все это вот. Кит очень сбалансированный, не то что устройство, организм. Мы отвлеклись опять. Вот очень интересный момент. Вот именно эти пещерки, если исследовать миграции китов возбужденных, можно выяснить для каждого вот региона свою такую пещерку, которую киты используют, какие-то там семейства китов, для самоудовлетворения. И если там устроить приемный механизм, то буквально за там неделю нереста можно набрать тысячи и тысячи литров семенной жидкости. Вот, кстати, такой момент, как в средствах массовой информации освещается, что там 20 китов выбросились на берег. Казалось бы, это массовое безумие, что-то такое, какая-то болезнь. Ничего подобного. Просто если эта пещерка оказывается засыпанной, забитой, если вот привычное место для сбрасывания напряжения оказывается... Ведь у китов, у них же невозможно, да, публичный дом какой-то. Мы же понимаем, что никакого искусственного средства это же не придумаешь. И если вот его вот эта вот спасительная пещерка оказывается каким-то образом недоступна, у него получается сперматоксикоз у кита. И нарушается там центральная нервная деятельность, просто у него безумие наступает, и они выбрасываются на берег. То есть... Вот, ну, казалось бы, такое вот животное огромное, какая страсть может быть? Ну, нет, оказывается, что вот и там эти вот движущие силы, они до безумства доводят.
2: А, извините, пока мы не отошли от этой темы, просто наша постоянная радиослушательница Алена Свиридова в своем письме попросила меня задать вам вопрос. Может быть, он несколько нескромный, но очень интересует нашу радиослушательницу. Вот я даже не знаю, как сформулировать. Ну, скажем так, какое количество в граммах или в килограммах семенной жидкости содержится в китовой особи мужского пола?
1: Ну, она, видимо, неграмотная, медицински неграмотная. Она же не содержится, она же вырабатывается семенными железами. Но вырабатывается она с жуткой скоростью. Вы представьте, это облако даже надо вызвать весь в воде, обладающее там свойствами обесцвечивающими. И там до 250 литров в 10 секунд. Это просто жуткий выброс. Это феерическое зрелище. Это вот возбужденный кит. Это специфическое выражение китовых глаз. Там вот очень специфические формы бьющего фонтана. То есть там вот что-то дружба народов фонтана в ДНХ. Это все что вы там безумный фонтан. Это зрелище. Это же те вот китобои, которые видели это, они просто у них просто после этого рука не их списывают с кораблей. У них рука не поднимается на кита. Слушай, как они видят такое, что это не агара, только вверх. Вот это все, это, понимаете, возбужденный кит, это хвост, глаз. И вот этот выброс семени, он очень специфического такого розоватого цвета. Вот это просто, это что-то. Поэтому это десятки, сотни литров, там, в зависимости от особи, конечно, от, там, но это грандиозно.
2: А скажите, а технология сбора, вот это, ну, он же это выкидывает, скажем, вот даже если он заплывает в эту узкую щель для, как вы говорите, самоудовлетворения, предположим, он же это выбрасывает в воду, каким образом удается собрать это все хозяйство?
1: Вы меня неправильно поняли, он не заплывает, он же саму узкую пещерку использует. Для самоудовлетворения.
2: То есть как это, резервуар это получается уже.
1: Ну, как я не знаю, так вот в эфире, как это назвать. Это не то, что резервуар, а как вот это китихозаменитель такой.
2: А там уже, видимо, должен стоять какой-то там, наземный насос, который...
1: Это, конечно, там примитивное устройство такое, то есть гидро такой приемник. Ну, знаете, концентрация такая высокая, что там попадание какой-то части там соленой воды, это ничего, оно ни в коем случае не аннулирует. Эти очень-очень эффективные средства. Если бы хозяйка один раз получила себе вот пузыречек этой жидкости, она бы забыла вообще все эти отбеливатели. То есть, ну, оно, конечно, дорого все это. То есть это надо там первичная переработка только на берегу. То есть сразу, то есть, потом закатывается в герметичные такие. Вот эти кеги, и отправляются производителям. То есть, вот, конечно, это под охраной, все опечатано, потому что это эксклюзивный такой. Потому что конкурент не имеет исходного, он же никогда не сможет достичь. Там вот показывают потом в рекламе, что вот дочка пролила соус, но день для нее был счастливый, а в корне-то лежит семенная жидкость кита. То есть, если бы не китовья любовь, то соус так остался бы на платье-то, дочки-то.
2: А скажите, случаются ли вот вы, как человек опытный в этих вопросах, я знаю, что вы, в принципе, ну, тоже занимались разработкой вот части, по крайней мере, технологии вот производства отбеливающих порошков из семенной жидкости кита. Случались ли какие-то крупные хищения на этом пути, поскольку эта масса очень дорогая, вот действительно, и с какой целью? То есть, потому что, по-моему, налево продавать, скажем, полуфабрикат смысл нет, чистую жидкость опасно так же, как и платину. Вот, ну, это же нереально. То есть были ли случаи хищений, куда можно это деть? Вот, ну, вот если, например, вам сейчас поставить банку с китовыми вот этими вот семенными всеми жидкостями, куда бы вы, например, бы с ней пошли, если бы вы были не профессором Максимом Антоновичем Грифелем?
1: Ну, вы знаете, мне трудно себя представить вне своей работы. Я ее очень люблю. Я уже не первый десяток лет в ней. Поэтому сложно. Я даже такие вопросы не могу даже и обдумывать. Вот. Но, конечно, криминальный бизнес присутствует. Это же используют и электростимуляторы, электровозбудители, и такой внеплановый выброс семени. Сильно семенные железы Китая истощаются, потому что, понимаете...
2: Ему тоже нельзя постоянно работать.
1: Ну, конечно.
2: Там, перегрузка будет.
1: Как вот в чем...
2: А скажите, а вот такой метод, мне он только что пришел в голову, и, может быть, я как-то даю возможность каким-то пиратам или криминальным структурам, даю возможность в руки, так сказать, на халяву заработать, но, тем не менее, если создать резиновую копию самки кита, и кит бы, соответственно, наполнял бы ее вот этой семенной жидкостью, думая, что это вот как бы его дама, сердце, он прям ей... И туда, и прямо и не надо собирать, значит, насосы не надо, только вылавливай этот надувной резервуар, сливай и снова запускай.
1: Знаете, а кит, он очень своевольный кит, и вот от всяких таких вот... Чего они гибнут? Они вот навязаны, это же дитя природы, огромное, но дитя природы. И никаких навязанных этих удовольствий, там вот молодежь выбирает пепси, да, там. Ну, стоит на каждом углу пепси, мы ее пьем, гадость это. Кит, он же натуральный совершенно такой вот продукт природы. Он эту гадость не примет гадость. Если уж его довела вот беда до этой пещерки, так он ее сам нашел, сам выбрал. Если она закупорилась, все, кит гибнет. А какие куклы? И это ертоман какой, он купит куклу. Ну, это же деградация, понимаете? Это все продукт цивилизации.
2: То есть уже продукт электричества совершенно не соответствующий естеству.
1: Эти гады, которые вот, браконьеры, они же как вот, с этими извержениями? Это берут огромные электроды, втыкаются в кита, и там определенными разрядами вызывается извержение. Но это же насилие. Это хуже электрошок. Вот лоботомии бывает, а это электрошок. Понимаете, все неестественно. Естественно.
0: А скажите такой вопрос тоже.
1: Ну и кстати, вот все эти искусственные, вот искусственные, качество уже не то. Белье же там, например, вот жалоба на то, что нежное женское шелковое белье из суррогатов разрушается. То есть это же неравноценно все.
0: К нам пришло письмо от семьи Станиславских, от Ивана и от Сары Станиславских, которые спрашивают вас, с какого возраста кит... Да, благодарю, это мне принесли еще пачку писем. С какого возраста и по какой, соответственно, возраст кит считается способным к воспроизводству своего рода? Ну, то есть... половая зрелость его.
1: Знаете, вот акселерация, она не прошла мимо китов. Не прошла. От года 65-го половая зрелость китов, она наблюдается буквально с полуторагодовалого возраста. То ли магнитное поле подействовало, то есть сейчас вот эта юношеская гиперсексуальность, она на китов вполне... Это, конечно, соответствует интересам производителей отбеливающих средств. Ну и так как пока не наблюдается никаких негативных проявлений, то это только приветствуется, соответственно. Никто не пытается затормозить сексуальность китов. Вот, поэтому сейчас очень рано. То есть кит...
6: Если ударить чебурашку по морде, то звук получится такой.
4: Эхо Москвы.
0: И в гостях у нас базитолог Андрей Орлов. Как я уже сказал, речь у нас пойдет о системе интернет, но не только. И начнем мы, так сказать, нашу беседу с того, что, Андрей, я знаю, что при Институте базитологии вот буквально в прошлом месяце открыт новый филиал, который как бы носит какое-то название. Ну, я сейчас не могу его целиком привести, но типа того, что как бы влияние, в общем-то, средств массовой информации и компьютеризации, и также технического прогресса на, так сказать, приближение апокалипсиса. Насколько вот то, что я сказал, соответствует истине, и вот если можно поподробнее об этом институте.
7: Наш институт — это, в общем-то, как бы новая ипостась нашего института базитологии, то есть институт всеведения, так называемый, и как таковой даже появился предмет для изучения всеведения. Все это связано, скорее всего, с грядущими апокалиптическими явлениями, которые так или иначе вот фигурируют в нашей жизни. То есть там библейские или же там какие-то надуманные другие. Короче, все виды, значит, конца света, они как бы нами теперь рассматривались в последнее время активно очень. И в результате вот выработался целый предмет для изучения. То есть вот причины и, так сказать, характер вот так называемого конца света или же вот конец сущности, которые грядут. То есть изучение вот этого состояния ожидания, что ли, конца света и напряженности, связанной с этим.
0: А вот тут сразу напрашивается такой же вопрос. Вот ты сказал, как бы ожидание вот наступления этого как бы момента. Да. Но хотелось бы вот узнать, а не будет ли в этом новом институте какого-то, может быть, отдельного какой-то кафедры по, так сказать, изучению и, так сказать, применению средств, которые способны как-то хотя бы оттянуть конец? Ну, я имею в виду конец, конца света, ничего другого тут нет. Или, и тут уж не говоря о том, чтобы вообще его каким-то образом предотвратить. Потому что, конечно, очень интересно заниматься исследованием явлений, которые рождаются, так сказать, в момент ожидания вот апокалипсиса, но как бы я знаю, что вот организовать какой-то институт, для этого нужны, в общем-то, крупные финансовые средства. Если они как бы поступили, то наверняка можно вот как бы отдельную кафедру сделать по предотвращению и оттягиванию. Ну, я бы ее так назвал. КПО. Кафедра предотвращения и оттягивания.
7: Ну, на самом деле, как бы тебе сказать, последовательно, если отвечать, то насчет средств. То есть общепринято такое понятие об любом исследовании, о любом исследовании, оно связывается, как правило, с экономическими затратами и так далее. В основном это мнение распространяется на современную науку, ну и науку собственно, то есть науку, научные знания с тех пор, как они стали, в общем-то, выделяться в отдельную, так сказать, отрасль, сразу потребовалось, собственно, финансирование вот этих мыслителей или деятелей вот интеллектуального труда. То есть в свое время разделились так группы людей на тех, кто, так сказать, работает безумно, кто умом и кто, в общем-то, распределяет средства между этими группами. На самом деле, так сказать, вот бескорыстное изучение или еще что-нибудь, оно не требует создания каких-то, ну, я не знаю, каких-то субстанций, которые бы требовали какого-то сложного материального воплощения, такие как институты там или тому подобные вещи. То есть на каком-то примитивном уровне, например, финансировать какие-то физические исследования, это, в общем-то, необходимо, но, например, эта наука сама по себе, изучение материальных вещей, она, соответственно, и требует материальных затрат. А изучение философии, оно, в общем-то, ограничивается, так сказать, с человеческим разумом, и никакие формальности, в общем-то, в истинном стремлении к изучению там, каких-то предметов не требуется. То есть, наоборот, какое-либо финансирование извне, да или вообще вопрос финансирования ставит всегда под сомнение искренность этого знания.
0: Да, это, кстати,
7: вот. И продажность, так, как следствие, в общем-то.
0: Поскольку результат может корректироваться тем, кто финансирует этот проект.
7: Да, разумеется.
0: Слушай, а вот здесь другой вопрос сразу напрашивается. Все наши радиослушатели сразу наверняка воскликнули в свои 5-5 голосов. Дескать, ага, вот тут-то мы и поняли, в чем зарыто животное, то есть собака. Результаты этих исследований, они ведь, по идее, никогда не могут быть опубликованы в Центре предотвращения паники среди населения, потому что как бы эти результаты, они будут нести в себе какие-то, скажем так, факты чисто статистики, но эта статистика, она будет показывать динамику, так сказать, роста вот этого градуса наклонного,
7: говоришь,
0: под который катится.
7: Как будто ты очень уже как-то погружен в наши вопросы и проблемы. На самом деле ты не совсем, в общем-то, еще в курсе. То есть ты так, в общем-то, в общих чертах знаешь, конечно, нашу деятельность, но я тебе хочу сказать, что на самом деле здесь очень серьезный такой момент насчет предотвращения и, так сказать, вот информации.

0: всякий, но чисто, так сказать, на уровне понимания. То есть он получит достаточно информации, которая предупредит его о том, что может произойти с человеком или с человечеством в общем. А остальное, как говорится, его, в его руках находится вся его дальнейшая, как бы, вот, пути его. То есть, как, например, это не похоже, например, на то, что если там предупредить кого-то о какой-то катастрофе, то человек как бы может ее избежать. Причем катастрофы и жертвы катастрофы, как правило, явления непредсказуемые. И вот эта вот непредсказуемость, она есть часть нашего вот особенности развития ментальной. То есть, вот, собственно, к чему пришло человечество, это, то есть, к развитию логического мышления, в общем-то, вот эта ступень развития, она как раз создала некоторые стереотипы у человечества в общем, которые, в общем-то, создают именно фатальность некоторых явлений, которые не свойственны, например, животному миру. То есть человек, в отличие от животного, не может избежать некоторых стихийных бедствий, то есть, например, землетрясений и наводнений.
1: Нет,
0: там,
1: ну,
0: подобное.
1: Животное как бы тоже может, но другое дело, что оно...
0: Что может? Нет, оно человек не может, имея в арсенале своем бесконечное множество научных всяких институтов и тому подобных вещей, которые как бы возвышают его над животным миром, над курицей той же самой. Но он не в состоянии действительно прогнозировать или предсказать вещи, которые для животного мира понятны как вообще.
1: Само собой.
0: Да, как само собой разумеется. То есть,
1: слушай, а вот не если это...
0: блуждание, рукоблудие, то все вот это вот достижения, они имеют, так сказать, вот оборотные стороны, очень даже значительные, которые больше влияют ущербным образом на человечество. То есть, на самом деле, разработка и приумножение каких-то материальных, например, материальных каких-то, ну, вообще достояний или еще чего-нибудь, оно, так сказать, имеет очень серьезную проблему в, опять же, ну, элементарно возьмем, в утилизации. То есть проблема, например, увеличения чего-нибудь никогда не предусматривает проблему утилизации. То есть вот даже элементарные такие вещи, они как бы... ну, то есть человек покупается буквально на человечество, так скажем, регулируемой политикой. То есть, в общем-то, на самом деле человечество, поведение его манипулируется буквально там, так сказать, кучкой какой-то оголтелых политиков. Ну, как если брать по-крупному, да? То есть нам создают моду, вообще как-то идеологию какую-то формируют. То есть свобода здесь, конечно, зависит в большей мере от общественного состояния, сознания, а оно формируется, как правило, именно политической верхушкой. То есть вот здесь получается какой-то странный, в общем-то, парадокс, что у человечества как... так сказать, как масса, масса сознательных индивидуальностей находится на самом деле во власти группы. То есть вот это какое-то сознательное, что ли, участие
1: может быть,
0: в этом.
1: Может быть, ты знаешь, это связано с тем, так сказать, с утратой вжака. Как бы ведь все равно человек — это животное стадное. Ну,
0: почему
1: изначально.
0: Утраты? Оно...
1: А утраты именно индивидуального вжака. То есть, скажем, если мы все пойдем за Гитлером, к примеру, то это очень примитивный, так сказать, примитивный инстинкт. Это один вождь, это то же самое идолопоклонничество. А как бы ведь все любят выражать свое мнение, быть яркой индивидуальностью. И тем самым они уходят от поклонения не единому какому-то человеку, а подчиняться группе каких-то людей во всем, это как бы проще и оправдывает себя.
0: Ну, ты здесь как детализируешь, можно сказать. То есть вот в животном мире вообще вот эта форма вожак и стая, она почему-то считается нормальной, хотя там на уровне инфузории подобных явлений не бывает. Но и в животном мире существует без какой-то иерархии.

0: человеческое существование, существуют свободные животные, такие как орел, лев там, и тому подобное.
1: Нет, ну, кстати, у орла тоже бывают вожаки. Нет, вот тут недавно совершенно состоялся просмотр.
0: Ну, хорошо, давай тогда это мы потом отдельно рассмотрим.
1: Послушай, я вот какую хотел сейчас затронуть немножко тему действительно серьезную, эту тему, так сказать, роста какого-то производства чего-то и полное отсутствие заботы об утилизации. Да. Вот давай прикинем, поскольку человек все равно, ну, все равно же животные. Тут как бы животные есть. Это...
0: Нет, у него животное начало как раз деградировало очень сильно. Вот
1: вот. То есть я как раз хотел к этому подвести. Вот смотри, даже птица та же самая, она как постоянно чистит свое гнездо и не гадит в него, чтобы там была какая-то зона более-менее чистая. А человек, получается, несмотря на технический свой прогресс, еще что-то, он утратил это свойство. Ведь свойство, так сказать, утилизации, это на самом деле сродни, так сказать, вот инстинкту самосохранения, как ни странно.
0: Конечно.
1: А почему он утрачен, в ходе чего? Вот ваш институт не проводил ли такие разработки?
0: Ну, это же, собственно, вопрос, ответ сам напрашивается. То есть уход от животного начала, то есть вот человек, как бы он не гордился собственной человечностью, на самом деле утеряв, так сказать, корни, связанные с животным началом, не развивая их, так сказать, в каком-то приемлемом русле, ну, окончательно, в общем-то, погряз в логике и антилогике. То есть он на самом деле находится... Это все равно, что, так сказать, дать орудие труда какой-нибудь идиоту какому-нибудь. То есть это на самом деле получается, что когда мы... Ну, элементарные вещи непонятны в этом случае. То есть, производя что-то в большом количестве, в любом количестве, человек должен представлять себе хотя бы приблизительно, где он это расположит, и приблизительно, так сказать... То есть, творец должен быть полноценным творцом. То есть, творец, он должен быть созидателем от начала и до конца.
1: Ну, для примера можно, я тут, вот, может быть, несколько неудачный, но очень яркий, к примеру, ну, например, если кто-то едет в вагоне метро, его вдруг потянуло в блёв, то есть только самый идиот или самый уже, которому плохо, он там прямо в вагоне и наблюет. Все же бегут куда-то, ищут какое-то рациональное местечко для, так сказать, отходов своего желудка. Uh-huh. Вот. А уже при каком-то научном акте, когда ты создаешь, например, я не знаю, там какую-то там атомную бомбу, к примеру, то, естественно, если уж ты думаешь о последствиях своего блёва, то нужно думать и тем более о последствиях того, что ты изобретаешь, правильно?
0: Ну, разумеется. Мы даже... Вот если взять... Здесь мы взяли какие-то крайности, которые, в общем-то, объяснить просто так невозможно. А возьмем хотя бы там производство какой-нибудь элементарной вещи, которая является повседневной, которая должна утилизироваться. Возьмем пример вот хотя бы наш любую человеческую среду обитания. Она вся обеспечена всеми нашими промышленными продуктами. Там легкой промышленности, начиная от тяжелой и заканчивая легкой, вообще всем чем угодно. Вот, значит, эта квартира как бы проекция, микромир, так сказать, нашего человечества с его производством и утилизацией. И скажи, вот, пожалуйста, сколько у нас в этой квартире, в нашей среде обитания предметов, которые рассчитаны на утилизацию, на рациональную утилизацию. Например, селяне, которые ближе к животному началу, они отходы все используют рационально. У человека, который урбанизирован, мусорное ведро, которое он, в общем-то, выбрасывает в мусор провод, все, он даже не думает, что дальше происходит. На самом деле, если его лишить этого мусоропровода, оставить, так сказать, вот, просто ему место, он это место загадит и превратит свое жилье в нежилое уже буквально там через какое-то время. То есть жить там невозможно. На самом деле человек производит, то есть он потребляет извне.
1: Послушай, ну ведь проводились же такие эксперименты, вот, и они даже были засняты на пленку, мы неоднократно о них как бы рассказывали вскользь, но, может, сейчас стоит поплотнее этим заняться, когда целиком происходила заварка унитаза, вот, и как бы давалось на семью определенное количество живности, там, куры, козы, какие-то семена, одна комната, говорилось, вот, там, это под микрополе ваше, вот это как бы ваша планета, живите здесь и сами утилизируйте. Значит, сперва они своими там фекалиями удобряли это поле, угу. Вот, затем постепенно получилось так, ну, им оставили какие-то средства связи с внешним миром. Потом постепенно папа занялся как бы выходом в интернет. Угу. Вот, вместо того, чтобы заниматься проблемами утилизации отходов своего микромира. Вот, и как бы конечные кадры показывают уже в общем, совершенно непроглядную картинку. То есть где-то приблизительно это произошло то же самое, что с опарышами. То есть это даже не птица. То есть опущение этих людей произошло даже не до уровня птицы, пернатых или рыб, а до каких-то примитивных форм, которые, в общем-то, иной среды, кроме как вот смесь даже собственных фекалий и каких-то чужих, там, своих коз, животных, уже и не представляют.
0: Так что произошло-то, я не понял.
1: Они как бы целиком и полностью слились с козами, огородом и фекалиями. Ну, это стал один человек.
0: Да, но это похоже на какой-то вымысел.
1: Нет, есть видеосъемки. Uh-huh. Эксперимент.
0: Да, ну...
1: Не, ну понятно, что это возьму... я сказал в переносном смысле, да. Не один, а как бы там сложно разобрать, кто из них поле, кто коза, кто папа. Но папа один остался с интернетом, но его в конце концов, в общем-то, загасили они, и, ну, как...
0: Ну, проблема-то, в общем-то, она остается. То есть, на самом деле, они могут проявить себя в иной форме. То есть, пока об этом речи не идет. То есть, вот, например, любое mm-hmm. производство, оно пока что, ну, очень-очень косвенно касается, так сказать, процесса утилизации. То есть, на самом деле, человек заинтересованный, так, поскольку человек взял на себя... смелость, так сказать, роль творца богоподобного, он, в общем-то, должен как-то продумать этот вопрос. То есть, например, создавая что-то, нужно думать о последствиях своего творчества. То есть, например, пока... То есть, производство наносит вред. Так, такой тезис. До тех пор, пока, в общем-то, не будет сбалансирована вот эта вот идея утилизации.
1: С идеей создания.
0: Да.
1: Послушай, ну тут интересно вот привести статистику. Вот мы проводили статистические исследования, по которым выяснилось, что всего 8% всех, так сказать, материальных ресурсов планеты задействованы на утилизацию, так сказать, вот, результатов человеческой жизнедеятельности. Тогда как более 80% расходуются на как бы прогресс да. науки и прочего. А всего 20
0: на беременных
1: и прочего.
0: Мне кажется, на самом деле это ложная информация.
1: Возможно,
0: есть,
1: но...
0: Вот возьмем да. модель.
1: Фото?
0: Нет. Квартиру.
1: Квартиру, да.
0: Да как
1: да.
0: модель да. человечества с его производством. И... вот это мусорное ведро каким процентом по отношению
1: к объему
0: всему, да, является? Это вообще какая-то...
1: Ну, может быть, там общем... сотый процент. Да. Не сотый, конечно, но где-то там десятый процент.
0: Да. Причем это посредник. На самом деле, если...
1: Нет, но здесь, понимаешь, в эти 8% входят как бы затраты. То есть ведь кто-то выносит это ведро, то есть сюда это плюс добавляется, так?
0: Да.
1: То есть кто-то там это ведро моет потом. То есть все вот эти средства, они у них получились 8%. Ну, накинули, естественно, чтобы да. отмазаться, отмыть деньги. Это все тоже вполне понятно. Но где-то, я думаю, в принципе, там процента 3 реально, вот это, наверное, реальные цифры все-таки. От 100, естественно.
0: Ну, в общем, да. И пока, вот я считаю, что неразумно, в общем-то, продолжать любое производство до тех пор, пока не будет сбалансирован вот этот вот процесс утилизации.
1: Поэтому, послушай, да, да. Тут есть еще один момент. Утилизация... Как бы вот мы, я недаром привел эти проценты, да,
0: угу.
1: Вот они, эти проценты, учитывают только утилизацию промышленной, пищевой промышленности. Вот, но согласись, что существует еще, так сказать, продукция иного рода. Это продукция информационная, которая тоже как бы, как ни странно, должна подвергаться какой-то утилизации. Интеллектуальная продукция, то есть какие-то идеи. Вот если сейчас посмотреть, какое количество населения земного шара, какой, опять же, процент задействован, так сказать, на примитивной достаточно и непрестижной утилизации продуктов человеческой деятельности, а какой занимается, так сказать, созданием чего-то, мы увидим такой процент, что это официальная статистика, всего 0,7% населения земного шара задействовано в утилизации промышленных и продовольственных отходов. Где-то около 40% населения
0: земного... 0,7%. Это
1: 0,7%. Ну что вот это? Такая статистика. Нет, населения. 40% задействованы в, так сказать, физическом труде по росту, по прогрессу производства. Около 20, тут, ну, с лишним процентов, это, так сказать, сотрудники умственного труда, работники. А остальные, понимаешь, оставшиеся 40%, они делятся на безработных, пенсионеров и, как ни странно, на журналистов и на людей, работающих, так скажем, в информационном бизнесе, за которыми тоже нужно производить какую-то утилизацию.
0: Вот по поводу информации. На самом деле сейчас как-то это рассматривается вопрос с точки зрения полезности. То есть так или иначе, значит, это вопрос... всегда, в общем-то, сбалансирован в пользу полезности. То есть вообще не рассматривается, так сказать, источник, вот как бы сказать, разрушительный, деструктивный. То есть вот
1: период... сторона вот эта, деструктивная сторона, деструктивная. Потому что ведь информация, это, как ни странно, тоже материальная вещь. То есть это то же самое, что антибиотики практически. И какое-то, скажем, какая-то информационная, скажем, серьезная компания, она может навредить гораздо больше, и в том числе, кстати, экологии, нежели там, если мы сейчас подойдем вот с тобой и подожжем шинный завод.
0: Ну, на самом деле, здесь информационное воздействие всегда рассматривается как-то, в общем-то, в ограниченной форме. А если взять, возьмем любую проблему, какой, например, там, моральное разложение, да? То есть, например, моральное разложение, оно связано, в общем-то, не с идеей духовного падения, а именно как бы с манипуляцией информационной.
1: То есть над индивидуумом произвели манипуляцию некоторые информационные структуры, как ни странно.
0: Да.
1: Причем в совокупности. Это может быть даже не направлено специально, что вот, дескать, давайте мы вам разложим, а просто, опять же, продукт неразумный, неразумного ведения информационной работы.
0: Да. Возьмем такие пороки, как, например, гермафродизм, к которому мы сейчас постепенно все приходим, да?
1: Причем то это визуально. Полов. Вот сейчас многие, например, извини, что я перебиваю.
0: Как визуально? Нет, это же органически уже.
1: Нет, органически. Я имею в виду, что многие наши радиослушатели сейчас типа скажут, ну вот, дескать, здрасте, посрамши, приехали. К чему вообще мы заговорили об этом явлении? А на самом деле я просто хочу навести на, так сказать, визуальный ряд, пожалуйста, включите телевизор, там высокие моды и все вот это прочее, посмотрите, определите, пожалуйста, вот по лицам...
0: Ну,
1: которые камеры выхватывают, мужик-то или бабы-то. Правильно? Это очень сложно это сделать.
0: Ну, на самом деле, здесь я не думаю, что среди слушателей, людей вообще нормальных, есть те, которым нужно доказывать, что сейчас, в общем-то, происходит усреднение полов. То есть это очевидно. То есть с начала века, по крайней мере, вот настоящего века 20-го, это очевидно просто происходит. Какое-то усреднение, если рассматривать это в прогрессе, то можно себе предположить, что какой-то кризис, в конце концов, ожидается, или буквально, так сказать, усреднение пола и его рождение как таковое.
1: Послушай, а ведь есть такое как бы философское, знаешь, понятие, что, дескать, все идет по там якобы какой-то спирали.
0: Да,
1: вот спирали. Ты, я знаю, еще, так сказать, имеешь и историческое образование, как бы серьезное достаточно. Вот если проследить туда-назад, там, в прошлое, прошлые какие-то века, то ведь наверняка было уже такое явление, вот, так сказать, гермафродитизма общества. Я не знаю, а может, там при короле Людовике каком-нибудь, или при Генрихе, ну, как это у них принято у историков, вернее, у вас, у историков. Вот как бы ты бы не мог провести аналогию с какими-то вот древними делами, ведь мы можем через них проследить, то есть следующий этап вот этой после гермафродизации древности, он как бы и есть микромодель того, что, может быть, ждет в ближайшее будущее вот современных
0: населения. На самом деле, я хочу сказать, что подобных явлений, существующих ныне, не было. То есть существовал гермафродизм в качестве моды, в качестве какого-то явления искусства или культуры, или же ну, какой-то ситуационный, абсолютно не связанный с какой-то, с какой-то эволюцией. Потому что сейчас гермафродизм приобретает эволюционную форму. Это намного серьезнее, чем, как, скажем, там, например, какое-нибудь культурное явление, там, какой-нибудь
1: подвязки, там, или
0: амазонки, что-то. Например, остров, там, который, понятно, в общем-то, понятно. Или, там, например, какая-нибудь педерастия в Риме, там, в древнем, там, и тому подобное. То есть это совершенно какие-то культурные, какие-то небольшие слои, которые, в общем-то, не принадлежат к эволюции. То есть это микромодель, конечно. Ну, то есть Рим, там, например, если взять микромодель, она имела свой восход и закат. Как раз на закате, может быть, и имел развитие, вот, например, гомосексуализм и там лесбиянство. Но на самом деле это очень микроскопическая модель. То есть если брать, конечно, какие-то тенденции, которые могли существовать в качестве, так сказать, вот предтечи или признаков, которые давали человечеству понять, что их ожидает в будущем, то, конечно, это были знаки. А, так сказать, эволюционного такого момента не было подобного теперешнего.
1: Баловство одно было.
0: Назовем. Да, баловство.
1: Послушай, вот опять же я, так сказать, к статистике обращаюсь. Статистика гласит, что 80%, значит, того, что сейчас происходит, тотальная гермафродизация общества и слияние полов, ложатся на чисто экологические причины загрязнения воздуха. А вот 20%, так сказать, ученые спорят, из-за чего это происходит. То есть, но как бы есть еще и ряд других причин. Я знаю, что у вашего института имеется свое мнение на, вот об этих причинах, не связанных с экологии. Понятное дело, что организм защищается, там, как бы невыгодно носить там между ног какой-то кусок мяса, и также невыгодно терять кровь во время месячных, поэтому природа старается это компенсировать, чтобы каким-то образом у человека оставалось у организма больше ресурсов на защиту от все более загрязненной окружающей среды. Но 20% вот эти остаются загадкой для многих.
0: Да, я могу это проинтерпретировать. Дело в том, что, например, как проблема экологии, на самом деле это надуманное, в общем-то, явление. И...
1: То есть под эти 80% списали еще много чего?
0: Да, на самом деле экология это, например, аналогично ну, фашизму или каким-то национальным тенденциям там существующим в своей эпохе. То есть экология — это та же самая какая-то политическая авантюра. То есть это ну, политическая авантюра. Так скажем, под, так сказать, под этим лозунгом много чего осуществляется. На самом деле это к, так сказать, к человечеству, к его оздоровлению, к развитию его самосознания индивидуального не имеет никакого отношения, а наоборот как бы уводит. То есть я хочу сказать следующее. Информация. Информация вот является причиной, так сказать, распределения и качества информации. Оно является причиной вообще беды человечества в общем. Известно, значит, победа Логоса над Зевсом. Означает это следующее, что, в принципе, стремление к сознательному существованию, вернее, не сознательному, а ментальному существованию, интеллектуализация, она на самом деле уводит в в такие дебри, что человек теряет постепенно смысл некоторых явлений и смысл вообще существования. Таким образом, он приобретает, там, например, логическую информацию о, там, например, тех или иных явлениях и как бы отрабатывает, то есть, понятие о мире. Например, он, имея экскурсию, так сказать, вот какую-нибудь эрзац-экскурсию, там, например, по телевизору, он компенсирует стремление познать это органически, то есть познать это душой. То есть, попав
1: извини, а вот здесь встает вопрос, что ведь, скажем, вот эта информация, которую он видит по телевизору, и которую там воспринимает чисто, как получается, через перископ другого какого-то персонажа. Вот насколько здесь опасна и негативна роль вот этого человека, который эту информацию выдает. С одной стороны, вроде бы чисто, опять же, экологически роль его благая, познакомить там с неведомыми странами, ну, к примеру, да, тех, кто не имеет возможности туда съездить самостоятельно и лично убедиться в их красоте. Но, с другой стороны, как бы в любом случае он фильтрует эту информацию, хочет он этого или не хочет, через как бы свои собственные мозжечки, почки там и прочие катышки. Вот. Насколько его роль негативна в этом или насколько она позитивна с твоей точки зрения?
0: Ну, здесь я отвечу так, что на самом деле оценивать, например, этого субъекта вообще не имеет смысла, потому что, оценивая, мы таким образом опять вернемся к тому, что мы сам принцип, смысл вот этого явления оставим в покое, и он уйдет от нас, как всегда там. То есть мы опять набросимся на какую-то жертву временную, найдем причину, да, придумаем какую-нибудь опять катастрофу, связанную с телевидением, или с человеком, который нам презентует это шоу. На самом деле, суть этого явления заключается в том, что это один из типов того, что уводит человека, так сказать, от органического восприятия, от гармоничного восприятия мира. То есть развивает логическую компоненту, оставляя, так сказать, недоразвитую душевную, то есть однобокое вот это логическое развитие, оно придает человеку как раз вот эти формы, то есть вот это, например, усреднение пола, оно, в общем-то, есть причина избытка вот этой логики, информации, интеллектуализации и всего подобного. То есть, на самом деле, декларируемые какие-то явления, они, в общем-то, человека побуждают жить материально по каким-то новым законам. То есть, например, приобретаются какие-то, ну, видимые свободы, видимый прогресс. На самом деле человеческий, в общем-то, хабитус, ну, изменяется, и поскольку знания, понимаешь, они доступны всем, независимо от пола, там, социального положения и так далее. Поэтому их воздействие на человечество в общем наиболее сильные, то есть сильнее, чем религии или еще что-нибудь. Потому что это направленная вещь. А, например, информация, информационное поле, оно неконтролируемое. То есть на информацию воспользоваться может кто угодно.
1: Ну тут подожди, тут, кстати, я вот предлагаю сразу непосредственно уже, поскольку у нас сегодняшняя программа подходит под лозунгом «Интернет как главная составляющая апокалипсиса», перейти к этому явлению. Потому что все-таки информацию телевизионную можно каким-то образом ограничить. Информацию, например, там даже обычного компьютера, какие-то дискетки, может мама прийти, там, я не знаю, выкинуть это все дискетки, повыкидывать у него, предположим. Вот, совсем другое дело интернет. Это совершенно независимое, как бы ни от каких там, даже на сегодняшний день, даже от силовых, насколько я знаю, структур, независящая совершенно информационная линия. То есть пока работает хоть один телефон, через этот канал может проходить какая-то информация. Вот, поэтому давай уже как бы на примере вот этого явления интернет говорить, то есть который дает доступ действительно к любой практически информации, начиная от медицинской и кончая о том, где вот можно катышков накидать и накатать.
0: Да, интернет, вот, собственно, это примитивная модель вот этого апокалипсиса, который связан, в общем-то, с развитием, с гиперразвитием, то есть с доминирующим, так сказать, выявленным таким вот основным компонентом логики. То есть это доступ к систематизированному полю знания. То есть на самом деле информация там накапливается, в общем-то, с неизмеримой скоростью. И, в общем-то, это является первым шагом к катастрофе. То есть, например, то информационное поле, которое, в общем-то, как бы существовало более-менее спонтанно, идя на поводу, там, так сказать, у каких-то технических особенностей, например, мод там или еще что-нибудь, они создавали, ну, создание определенных информационных направлений, там, например, кино появилось там и так далее, все это, там, например, печатная продукция, потом листовки, вообще какие-то новые изобразительные формы, и в конце концов, значит, все это как-то находилось в слабых потоках. Общее же информационное поле, оно постоянно наращивается, причем вот, как, например, исследования, макро- и микроисследования мира, они как бы создают ложное представление, вернее, не ложное, а ненормальное представление. То есть, например, изучение микромира или макромира, которые в результате, например, в результате которого могут появляться продукты, так, например, как ядерное оружие и тому подобное, оно на самом деле не контролируется человеком, оно контролируется, в общем-то, либо группой людей, либо, которые, в свою очередь, опять же, контролируются политикой. То есть в результате получаем, что свободное информационное поле и пока что независимое там человеческое содружество, которое, в общем-то, держится там, в общем-то, на каких-то условностях. Дело в том, что это информационное поле наращивается с бешеным темпом. И интернет является, так сказать, первым шагом к систематизации этого, в общем, безграничного информационного поля.
1: Послушай, а извини, опять что я перебиваю, но давай вот, может быть, немножко опять же, вот на примере интернета покажем, постараемся показать, какое воздействие это оказывает, скажем, на неустоявшуюся психику пупсика, который вот научился нажимать кнопки, способен воспринимать как губка информацию. Вот. И, к примеру, он сидит постоянно дома, у него нет потребности даже выходить на улицу, чтобы получать информацию там, потому что в его интернетовской этой примочке, в его сети сконцентрировано все, что, как ему кажется, ему нужно. И где-то это правда. Предположим, ему там по интернету придет описание, ну, к примеру, пера птицы. Uh-huh. Вот, то есть, вплоть, ну, все, структуру, все это такое самое, но, однако, ведь это будет все равно неполное описание, потому что по этой сети невозможно передать, к примеру, запах паленого пера. Ну, вот если птицу, например, жарить.
0: А представляешь, когда это будет возможно?
1: Да, это будет вообще... А знаешь, а может быть, это будет и к лучшему, потому что здесь пока у грудничка у него есть какие-то способности все равно и возможности, и он сам в своем мозгу, в своем воображении дорисовывает, например, запах этого пера, а это приведет...
0: Подожди, да. Значит, да. Давай пойдем по последующему пути.
1: Давай.
0: Мы получим запах и вообще образ почти реальный того же самого пера.
1: А откуда будет выходить запах этот?
0: Ну,
1: из какого-то технического устройства?
0: Да, все это технологически, то есть синтезировать это элементарно,
1: можно.
0: Все решается. И, значит, что мы будем иметь? Мы будем иметь полную модель, так скажем, вплоть до осязания этого пера. Нужно ли нам будет органическое перо?
1: Нет, конечно.
0: Вот. То есть, когда встанет вопрос, нужны ли нам птицы или перья, мы все скажем, зачем они нужны, когда они у нас существуют в информационном нашем, в информационной базе. И также можно так сказать, обойтись совсем чем угодно, вплоть до еды и подобных вещей. То есть, наркотики способны заменять человеку еду и систему питания. Хотя это синтезированный продукт, непонятно, каким образом он он превращен, там, так сказать, в доступную вещь. Также, почему не может являться информацией, так сказать, источником вообще питания и какого-то заменителя, эрзац. Только
1: вполне
0: на
1: может,
0: этом
1: конечно,
0: же не можно нельзя существовать. То есть это может заменить какой-то период времени, может прожить человек, ну, так сказать, результат какой. Всякая синтетика, которая вводится и замещается в организме, натуральный продукт, то есть, например, наркотик, он производит на свет, так сказать, уродов, то есть вот этих вот сублимационных уродов, так сказать, вот плодит, так сказать, вот продукт, плод нашего вот этой отношения. То есть мы относимся к природе так, и она нам, в общем-то, возвращает это как в кривом зеркале.
1: Той же фишкой платит.
0: Да. Вот. То есть вот эта модель, то есть возможность, так сказать, иметь образы какие-нибудь, любые образы, они создадут создадут следующее мироощущение, что человек просто, ну, по крайней мере, душевной потребности не будет у него в том, чтобы он как-то получал органичное, гармоничное понимание о мире. То есть, представляешь, например, еще момент. Если ты, например, интерес проявляешь к противоположному полу, потому что ты не имеешь достаточной информации о нем, не потому, что ты имеешь душевную склонность, все говорят, там, любовь сложно там описать, а просто ты не имеешь понятия.
1: То есть это непознанный объект,
0: конечно,
1: привлекающий, да, однако, и тем, что, да, это источник наслаждения.
0: Да. То есть ты, у тебя знание о нем ограничивается предпубертатным периодом, то есть до подросткового возраста, все, когда это особенно не различается по полу, не дифференцировано, ну, там какие-то элементарные вещи только. Когда же происходит созревание, в общем-то, на этом понимание и доверие разнополых, в общем-то, людей ограничивается. И остальное все, в общем-то, формирует сексуальную потребность. То есть потребность, в общем-то, в недостаток информации, он создает потребность. В общем-то, а представляешь, когда он будет иметь полную информацию, вплоть до, так сказать, осязания, запахов и всего прочего. То есть он компенсирует таким образом вообще потребность, так сказать, в изучении этого пола, что, собственно, является основным решающим моментом просто в регрессе, то есть в деградации. То есть отсутствие сексуальных побуждений, творческих побуждений, собственно, например, моделирование, какое-нибудь моделирование, например, объектов каких-нибудь, если оно доступно будет, вот на нашем примере, если возможно будет создать любой объект, так сказать, модель его, создание эрзаца, оно, в общем-то, ограничивается тем, ну, создаться, в общем, следующую ситуацию, когда человек будет не заинтересован просто в создании, ну, в потребности натуральной. Mm-hmm. То есть, вот, приведет это, к, так сказать, к катастрофе и к концу света, так называемому.
1: Я предлагаю немножко отвлечься на музычку. Да. После этого мы продолжим наш разговор. И напоминаю вам, что в гостях у нас базитолог Андрей Орлов. Кстати, если у вас вдруг возникнут какие-то вопросы к нашему гостю, вы так их формулируете почетче и звоните. В общем-то, я думаю, что у вас будет возможность пообщаться с Андреем Орловым.

0: И, собственно, вот после такой музыкальной достаточно длительной паузы, я просто объяснюсь, мы, так сказать, решили, у нас тут на месте возник некоторый спор, мы решили его, так сказать, этот спор... В общем, мы изучили предмет нашего разговора, скажем так, а предмет нашего разговора — это интернет, как это мы называли, как главная составляющая грядущего апокалипсиса. И ты знаешь, мы с тобой закончили... Ты одевай наушники только. Мы с тобой закончили насчет того, что практически вот этот доступ неограниченный к информации любого толка практически лишает человека, особенно пупсика, так сказать, любого стимула как-то развиваться, то есть быть ближе, как говорится, к природе, правильно? Ну, вроде бы. Ну, это так, я очень кратко сформулировал для тех, кто только что включил приемники.
1: Лишает возможности?
0: Ну, не возможности, а желания даже, я бы сказал так. Ой, я ударился головой я опять об эту планку, сказал, снимите отсюда эту планку. Да.
1: Ну, что с планки там?
0: Да вот тут постоянно на ней кто-то тут кнотоходцы какие-то вешают. Черт, что над головой не встать, не сесть неудобно. Так вот, я о чем подумал, что как бы действительно явление имеет какую-то опасность, стоит в себе явную, но, ты знаешь, я вот подумал, что есть как бы два, на мой взгляд, серьезных сдерживающих фактора. Первый факт. Вот мы говорили о том, что в ближайшее время можно будет смоделировать там даже запах птицы и какие-то визуальные с ней контакты практически. Ну, то есть не визуальные, а имею в виду физические. То есть там ощупь получить перьевых покровов, к примеру, да? Вот. И таким образом настоящие птицы станут не нужны. Но также и с бабами. Мы уже тоже это обговорили. Вот. Но здесь... Два возражения. Не возражения, а два сдерживающих фактора, опять же. Первый — это характер. Так сказать, ну, по-другому скажем, индивидуальность каждого объекта. Ведь даже там, я не знаю, у любой самой глупой птицы, к примеру, есть свой определенный характер. Понимаешь, общение с птицей, оно еще дополняется этим характером. А характер — это, согласись, все-таки черта, скажем так, непосредственно живая, которую уже компьютеризировать, в общем-то, сложно. Вот. И второй фактор, который может сдержать вот этот рост, так сказать, несанкционированной информации, это элементарные деньги. Потому что, так скажем, большинству населения, по крайней мере, нашей страны, еще не доступно просто пойти, купить компьютер, плюс оплатить какую-то плату, там, денег, там, дать кому-то, чтобы тебя подключили к интернету.
1: Ну, на самом деле, все, что ты перечислил, это к философии этой мысли не относится. То есть, то, что ты сказал, это на самом деле...
0: Нет, я понимаю, я просто тут подошел несколько материалистически.
1: И... Ну, да. Дело в том, что в развитии этой проблемы как раз и задействованы силы материалистичные. Поэтому, если так, в общем-то, думать, то постепенно найдется какая-нибудь проблема, которую там будут решать каким-то образом, и опять же уведут нас от основной идеи. То есть идеи вот этого апокалиптичности, вот этого так, информационного.
0: Да, апокалиптичность, она присутствует, но согласись, что очень трудно, так сказать, сторонникам вот этого апокалипсиса, но сторонникам, которые, так сказать, сотрудничают с этим явлением неосознанно, как мы уже сказали, великие ученые, изобретая атомную бомбу, с трудом представляют себе ее последствия, да? Также и здесь. У них вот есть, я говорю, два недостатка. Первое — это промышленное внедрение этих, как бы, вещей. Оно немножко, как мне кажется, компенсирует вот эту опасность. И второе, опять же, ты согласен, что невозможно передать характер предмета, который целиком, так сказать, о котором целиком информирует вот эта сеть интернет.
1: Ну, вот ты, но почему же, да, интернет? Здесь идет речь о создании моделей и эрзацев, которые максимально приближают нас к понятию об объекте. И
0: да,
1: таким образом нарушает связь с так сказать, с природными свойствами. А то, что касается там каких-то деталей, в принципе, человек будет лишен достижения в этом с помощью информации сути вещи как таковой, то есть природной сути ее. И этим-то, в общем-то, и чревато вот эти вот, так сказать, эта информационность. Тем, что она, в конце концов, она, возможно, создаст любые формы, так сказать, заместит полностью там образ, но, так сказать, не создаст природного контакта. То есть,
0: вот... Да, да, да. А вот как ты считаешь, вот ваш институт, вернее, не проводил ли такой, так сказать, исследований слабого как раз звена вот этого информационного, я бы сказал, монстра? Так вот, я позволю себе выразиться, да. Так вот, а слабое звено, как мы сказали, вот ты согласен все-таки с тем, что именно, так сказать, отсутствие вот какой-то физической, я бы сказал, как бы это правильно выразиться, в общем, индивидуальности. Ну вот, поясню. Короче, в интернете пупсик может узнать о женщине все. Ему могут дать среднестатистический запах женщины, среднестатистический размер в имени и чего угодно. Тем самым, так сказать, полностью...
1: Ну ты говоришь узнать, не узнать. Давай уже рассуждать так о техническом прогрессе, как бы завершенном. То есть, когда он, можно сказать, вот как ты общаешься с женщиной, так же и он может общаться. То есть вот до такой степени, например, развития
0: произойдет. А вот здесь я с тобой вот как раз не соглашусь. Я это и пытался объяснить. Знакомы ли тебе... Нет, подожди. Знакомы ли тебе, например, случаи, наверняка тебя тоже это иногда изумляло, когда ты, значит, в компании с какой-то женщиной, например, ничего особенного не сделал, ничего вообще особенного не сказал. Ты даже мог просто молчать, сидеть и чувствовать себя удобно, и вдруг она типа вскакивает, вдруг ни с того ни с сего. Обычно так говорится, в таких случаях моча в голову ударила. И начинает вдруг там либо кидаться в слезы, либо там как-то там выбегает на балкон, чтобы, дескать, там спрыгнуть. Ну, да что угодно. Или вдруг начинает беспричинно по-идиотски смеяться, понимаешь? То есть какие-то именно непрогнозированные и не вещи, которые невозможно, скажем так, смоделировать искусственно, понимаешь? То есть это должен быть сбой в программе.
1: Да
0: а
1: нет,
0: этот,
1: ну, ты опять же не о том. Я говорю о не характерной черте какой-то особи, которую моделирует, а говорю об качестве. О качестве презентации этой модели. То есть качество презентации может быть безгранично. То есть, ну, скажем так, пусть даже будет она ограничена какими-то теоретическими какими-то особенностями индивидуальности или еще что-нибудь такое. Но это в любом случае, если достигнут будет, например, уровень контакта, который заменит, так сказать, вот реальный объект, это уже на кого-то может повлиять шокирующе. А если постепенно в это входить, то, как уже говорилось ранее, постепенное вот это вот развитие вот этих вот доступности вот этой информации сублимированной, она, ну, как бы приведет к тому, что просто произойдет как бы вырождение или регресс, так скажем.
0: Послушай, я
1: или катастрофа, так скажем.
0: А может быть, кстати, вот это опять же катастрофа, это с точки зрения как бы человеческого индивидуума, может быть, катастрофа или регресс, это и есть, как бы, так сказать, следующая ступень прогресса, которая закономерна.
1: Ну, здесь, да, уже если рассматривать как бы совсем отвлеченные
0: точки, через лупу.
1: Точки, да, то есть философствовать, так сказать, находясь, опираясь там где-то о какие-то небылицы, то, конечно, рассматривать человечество в этом смысле, ну, закономерные концы, да, но просто характер этой кончины, он очень интересен в этом смысле.
0: Вот, ты знаешь, известен такой печальный, может быть, случай, ну, как бы, может быть, он не печальный, но, так сказать, борцы-одиночки. Вот просто еще до того, как был организован ваш институт, эту опасность, которую несет информация, так сказать, проблему утилизации не только там продуктов физических, политических, но и информационных, она волновала, как выяснился, одиночек. Вот, в частности, Валентин Георгиевич Прорубь, так сказать, компьютерщик-одиночка, он как бы сейчас уже в местах далеких находится, но, тем не менее, он первый, видимо, как бы осознал, но очень гипертрофированно вот эту опасность, и, в частности, он восстал против интернета. Он занимался так тем, что всячески проникал туда и подтирал какие-то, на его взгляд, файлы наиболее, так сказать, ярко информативные и, так скажем, прикладные. В результате его за этим делом застали, выволокли за губу, ну и, в общем, дальнейшая судьба его плачевна. Вот как ваш институт в этом смысле считает? Вот такие как бы попытки проникнуть в сеть интернет с целью диверсии против самой этой идеи, они, так сказать, во благо цивилизации и развития как бы дальнейших гармоничных, я бы сказал, отношений человеческой особи с природой? Или они все-таки во вред и только на руку?
1: Вот тебе, например, в вопросе об античности, например, возьмем тебе...
0: О греках.
1: Вот сильно занимает вопрос, или вообще возникал ли он, чем закусывал рабочий, который там, например, строил какую-то
0: пирамиду,
1: колонну, там, да. Вот, например, в Акрополе.
0: Ну, я как бы знаю ответ.
1: Нет, ну, когда ты смотришь на него, у тебя такого вопроса не возникал.
0: Почему? Нет, как же возникал?
1: Между прочим, давай говорить, так сказать, честно.
0: Честно, совершенно честно. Меня больше всего как раз волновали какие-то вот вопросы.
1: Хорошо, а тебя вопрос волновал, какая там собака мимо пробегала?
0: Конечно, конечно, в том-то и дело, что...
1: Ну, слушай, у нас так не получится ничего, потому что здесь ты несешь чушь какую-то.
0: Нет, почему? Я говорю о том, что меня интересовало.
1: У нас перекрывает, в общем-то, вот эта информация об античном здании, она подробно и детально не рассматривает, поэтому один человек, который там с файлами что-то делает, он не имеет никакого абсолютно значения в этом, вот в процессе, так сказать, вот идеологического вообще выражения этой мысли.
0: Ну, а, скажем, ведь этот один человек, он может послужить, так скажем, флагом для, так сказать, сплочения вокруг него какой-нибудь, ну, назовем так, альтернативной антиинформационной сети. То есть сначала...
1: Все
0: это...
1: эти герои, они смертны, они имеют свой человеческий облик, и не было еще в истории людей, помимо, пожалуй, Христа или еще кого-нибудь, так вот, чтобы серьезно очень повлиять на человечество. То есть не было таких героев или каких-то подобных субъектов, которые могли как-то отразиться на всем человечестве. То есть здесь я подвожу к тому, что чем информация и, в общем-то, ты говорил, там упоминал о возможности избежать этого. На самом деле, избежать какими-то методами, как, ну, в общем-то, чисто как бы человеческими такими вот нашими классическими общепринятыми.
0: Ножницами щелк-щелк,
1: да,
0: и все. Да, конечно,
1: то
0: да.
1: есть там в надежде на какую-то там неспосланную свыше там какую-то помощь там, да, ну, например, там, неважно, в надежде на что, оно как бы не оправдывает себя, потому что когда человек решает, пытается решить для себя вопрос таким образом, то он уходит, собственно, от решения и возлагает все на случай фатальности. Фаталь в этом случае, ну, как бы влияет отрицательно, то есть она как раз и подбирает его в этом состоянии. То есть здесь, скорее всего, просто понимание, так сказать, сути вот этого. А суть была заложена, пожалуй, в каких-то фундаментальных концепциях, которые были отражены там в морали. То есть в морали, в чистой морали, не то, что там, например, какие-то фарисейские там высказывания, там, идеологов некоторых, там, например, разночтение там в там, каких-то библейских заповедей и всего остального, других отклонений, вот именно там ответвлений. То есть есть единые какие-то порывы души, которые формируются, так скажем, в какие-то фундаментальные заповеди, которые связано именно с душой человека. То, что, как бы сказать, сейчас находится под гнетом интеллекта или так скажем, ну, скорее всего, именно интеллект, то есть вот информационного вот этого депрессии. Как раз вот последовательность выполнения их, не выполнение, а понимание хотя бы их, она каким-то образом спасала людей от быстрой деградации. Потому что на самом деле эта информация, она, в общем-то, имеет свою, тоже свою, так сказать, контролируемую, что ли, жилу, так скажем, или направляющую, которая, в общем-то, всегда была, в общем-то, ну, доступна за счет вот как раз воздействия со стороны животного начала человека и со стороны, опять же, человеческой компоненты, но алогичной, то есть моральной. То есть человек был более психичен, более эмоционален в свое время. Сейчас он менее психичен и более все-таки интеллектуален. То есть вот, ну, вот эта не излишняя интеллектуальность, а, как бы сказать, доминирующая интеллектуальность над всем остальным, она как раз и приводит вот, к созданию, то есть, проблем и моделей проблем именно уровня интеллектуального. То есть он создает и тут же их решает. Там создает и решает. Причем это все накатывается, как снежный ком. Здесь единственное, так сказать, вот если говорить примитивным языком о спасении каком-то, то это просто понимание того, что существует помимо логики, еще душа существует. То есть вот эта борьба знания и интеллекта.
0: А вот если как бы избежание, опять же, этого и вот этого понимания постараться достичь путем, так скажем, дискредитации полной вот самой информационной идеи, ну, скажем, не перерезание ножницами щелк-щелк, а, скажем, вливание какой-то информации, которая, так сказать, подается весьма и весьма серьезно, но тем не менее является полным антагонизмом, каким-то, в общем-то, кошмаром, который реально, так сказать, интеллектуализирует, но при этом, так сказать, кромсует ножницами душу.
1: Вот. Ну, ты вступишь в борьбу, так сказать, оружием, да. Опять же, именно вступишь в борьбу, которым, собственно, располагает твой противник, но более совершенным и более мощным. То есть здесь, как бы сказать, оно, в этом смысле победы или как-то... Вот,
0: не жди, дескать.
1: Да, победы не жди. То есть какие-то, например... Это, в общем, получается как бы... увлекательная такая литературная форма, там, герой борется с чем-то там.
0: Это форма открытых писем, ты хочешь сказать?
1: Не совсем. То есть вот вообще модель там героизма, она, ну, в патетике героической, она как-то имела под собой всегда какой-то смысл, а сейчас это превратилось чисто в какую-то утилитарщину, то есть именно, ну, именно в прикладной смысл из этого извлечен. Духовный смысл отсутствует, то есть доминирование, например, силы и грубой силы, это показатель того, что смысл героя как-то он совершенно извращен. То есть вот это вот доминирование материального, оно, конечно, как-то показательно в этом смысле.
0: Угу. Хорошо. Ну, а как тогда, по-твоему, вот существуют ли сейчас, скажем так, какие-то все-таки... Ну, понятно, там, если взять, я не знаю, какую-то страну, где там... живут папуасы, и там, в общем-то, происходит срыв бананов постоянно, и как бы не сеют особо люди. Вот. Эти регионы мы не трогаем, они действительно чистые, ну, а такие уголки сохранились. А вот как бы не пытался ли ваш институт каким-то образом хотя бы смоделировать и сформулировать описание человека, который, живя, так сказать, все-таки в современной цивилизации, вот у нас здесь, в Москве, остается остается целиком так закрыт для доступа в него информации. Ну, учитывая, что если этот человек, так сказать, не полный грудничок, там, и, так сказать, психически он нормален, то есть и не какой-то там, скажем, не злоупотребляет какими-то допингами или еще чем-то до, так сказать, полного уничтожения собственной личности, то есть и делает это осознанно. То есть вот он как-то, ну, так сказать, сохраняет свою девственную плеву, другими словами, информационную.
1: Ну, на самом деле, я считаю, что пока существует власть, это не призыв к анархии, а, ну, какая-то часть основная, в общем-то, влияющая на состояние Земли и мира, и человечества, она находится в руках, так сказать, власти, и поэтому... влияние. Ну, пока существует политика, пока существуют какие-то именно, ну, какие-то социальные формации, то до тех пор, ну, говорить о, как сказать, о особенности каких-то этнических групп, которые там отличаются по своей модели, даже, может быть, более человечны или более выживаемые, ну,

0: общем, ну, чувствует, что он мелочь на самом деле. Но с другой стороны, когда он там стреляет из пистолета, он как-то по-другому себя ощущает. То есть вот здесь вот эта борьба, она неуравновешена и в пользу все-таки человеческих амбиций склоняется. Поэтому человечество развивается по пути самоуничтожения.
1: А вот, кстати,
0: это... И один из путей, это вот как раз информационное самоуничтожение, так скажем.
1: Ты вот сейчас сказал очень правильную мысль насчет того, что как бы когда у человека болит зуб, то человек понимает свою полную, ну, не убогость, а как бы это сказать, незащищенность, что ли. Но с другой стороны, в данный момент, как бы, как ни странно, он оказывается за достаточно сильным щитом. То есть, если у него там болит брюшко, например, то нет дела ни до какой вообще посторонней информации, кроме как до своего брюшка. Так вполне возможно, может быть, в какие-то пищи нужно добавлять какие-то штуки, от которых пучит, тем самым вот их пучит и отвлекает, например. Они как бы уже вот все в себе, вот они как бы наедине с собою, ну, в хорошем смысле, пучат брюшко, как ты считаешь? Это такой физиологический метод воздействия.
0: Ну, если все-таки, так сказать, вот я поддамся, так сказать, на твою провокацию, пойдем по пути борьбы, там, что добавить нужно или
1: нет,
0: еще.
1: Нет, ну, я понимаю, что эта информация, в принципе, закрыта, и ты не имеешь права, но ведь наверняка в вашем институте есть какие-то, так сказать, сведения о борцах этих.
0: Можно, конечно, там, ядерные станции отключать, или бизонью дыру разорить так, чтобы, значит, все человечество бросилось на...
1: Залеп.
0: Да, на усилия все приложило. Может быть, их, так сказать, натолкнет это на мысль, что ресурсы-то, в общем-то, нужно куда-то в другом направлении использовать и так далее. Но это все, я говорю, это, в общем-то, не происходит на учение. То есть, сколько происходило явлений, причем таких серьезных, ну, которые повлияли на человечество.
1: Как-то, казалось бы, да.
0: Да. Вот. Они, как бы сказать, они перерождались все равно и приходили в какую-то такую ровную и постепенную... Ну, в общем, как жизнь человека. В общем, процесс старения, он неизбежен, процесс смерти тоже неизбежен. Просто характер, вот как, например, геронтология изучает стариков, так, в принципе, интересно будет изучить просто конец света. Просто вот эта вот концепция, она, в общем-то, ну, вообще модель конца света, она не отработана и в основном такая вот апокалиптично-библейская, такая в средневековом таком духе, в босховском выдержана.
1: Но это она в сознании так выдержана. На самом деле реально-то она будет несколько, ясное дело, другой. То есть как бы здесь она такой литературный вариант вот этого конца, с позволения сказать, который как бы на самом деле тоже прошел через призму человеческого художественного восприятия. То есть человек адаптировал, как из серии, типа, собачка все понимает, только сказать не может. Давай-ка мы смоделируем удобную нам версию конца света. Конечно, по-моему, это полная глупость, потому что реально это все будет выглядеть совершенно не так.
0: Да.
1: Вот. А как? Ваш институт, кстати, двигается как-то вот в этом направлении?
0: Ну, наш разговор, собственно, был о чем?
1: Об апокалипсисе, да.
0: То есть одна из форм, например, представьте себе, насколько вот человек доверяет информации, то есть нас какое-то явление может взволновать. Даже вот по примитивному телевизору нас, например, волнует, что там происходит, например, там в Первомайском там или еще где-нибудь. Там
1: пугает даже
0: многих. Вот то напряжение, или во время путча взять, вот, например, путча, это эмоциональный стресс. А представь, что это, если учесть, что качество информации и ее воздействие было, ну, очень ограничено. То есть возьмем и скажем, что это приблизительно 1% от восприятия. А на самом деле, представь себе, что ты 100% чему-то доверяешь, там, например, и тебе идет такая информация, что тебя вот-вот сейчас придавят там.
1: Для примера, это, например, вдруг по всем интернетам, по всем радиоточкам идет как сигнал о запущенной ядерной ракете.
0: Да,
1: летит,
0: да,
1: дескать.
0: Да. И вот этот шок,
1: подарок, дескать.
0: Да. Вот этот, который переживает один человек, и все в совокупности, он создаст просто такой энергетический

0: физическое поле, которое, ну, в общем, самоуничтожит. Ну, просто, например, страх, он передается. И таким образом можно, в общем-то, представить себе, что просто там, так сказать, инфаркт всех хватит или еще что-нибудь. Тем более, что учесть, вот, что качество и доверие к этой информации будет, ну, почти стопроцентное. То есть вот качество развития этой технологии, в общем-то, это дело, так сказать, параллельное, да, и дело времени.
1: Давай сейчас немножечко отвлечемся, после небольшой паузы продолжим наш разговор с этого же места.
0: Да.
2: Что такое за звуки, а?
3: Да... Это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».
1: И сегодня у нас в гостях базитолог Андрей Орлов. Речь у нас идет, так сказать, о таком явлении, как апокалипсис, и о средствах, которые, так сказать, неосознанно этот апокалипсис все больше, больше и быстрее придвигают к переносице. Так вот, ты, значит, так выступил тут на ту тему, что, дескать, такое инфарктное состояние населения, вернее, вот, так сказать, потребителей информации, связанное с какой-то дикой, страшной информацией о грядущем, например, ядерно-ракетном каком-нибудь там ударе, оно и есть, в общем-то, как бы... апокалипсис, ну, в принципе.
0: Ну, один из вариантов, да.
1: Да, то есть, значит, мы сейчас можем постараться все-таки дать приблизительно описание физического состояния, которое сродни апокалипсису. Вот как ты считаешь, состояние бодуна после длительного запоя, когда ты возвращаешься, это по-настоящему возвращаешься, то есть вот оно опять, вот опять эта дверь, вот опять эта улица, идет птица с куском сворованного бамбулки, да, вот опять там она тут, значит, сидит, вот там опять они в домино играют. Вот ты опять здесь, ты опять как бы вновь родился. Вот это состояние, оно как бы, на взгляд вашего института, вашей лаборатории, является ли как, в какой-то степени апокалипсисным?
0: Ну вот самое интересное отношение к таким состояниям. Дело в том, что животные такие состояния не переживают, а человеку такие состояния, состояние радости и компенсации, они даны, в общем-то, для какого-то осмысленного восприятия этого явления. То есть, на самом деле, можно регулярно, например, находиться в таких состояниях или периодически, но пока ты не извлечешь смысл, ты будешь в этом находиться бессознательно. И это является, в общем-то, тем самым пороком, который и будет вот, влиять на, так сказать, самоуничижение человека.
1: Угу. А вот если пучит, вот то что же, это такое?
0: Ну, в общем-то, это... рассматриваю. Тут как-то мы опускаемся до таких примеров, что, ну, это сигнал, так сказать, о употреблении внутрь чего-то, еды.
1: Некачественный.
0: Ну, то есть, когда ты связь начинаешь ощущать с вот состояние организма, связанного с желудком или с брюшной полостью и еды. То есть, когда ты, ну, переходишь в сознательный возраст. Да?
1: Да.
0: Значит, возьмем бессознательный возраст, когда ребенка, грудника то же самое мучает. Мать начинает хлопотать о нем. На самом деле, этот сигнал, в общем-то, ей дан, что она не так что-то делает.
1: Да. А она, кстати, еще вот обладает всегда в странной уверенности, что она очень нужна ребенку.
0: Нет, эта уверенность, в общем-то, не входит в рамку.
1: Да, ну просто это я так отвлеченно немножко сказал. Да.
0: Ну, то есть, она рассматривает сигнал, что человек болен сам по себе. Угу. Редко она, значит, связывает это с собой. То есть, на самом деле, период зависимости ребенок все время сигнализирует о состоянии матери или там окружающих.
1: А скажи, пожалуйста, с точки зрения вот сотрудников вашего института, вот апокалипсис, так называемый, он затронет только людей, вот, или каким-то образом отразится на животных? Ну, понятное дело, что отразится там у коров, которые адаптированы целиком к совместному проживанию с людьми, там полопаются вымя там от недойки, все это понятно. Но вот как бы в целом животный мир, он насколько сильно коснется его апокалипсис человечества? Ну, если это апокалипсис, конечно, то есть это все же глупости думать, что апокалипсис, там, ядерная война, понятное дело, что это тоже одна из призм художественных, через которые пропущена информация, апокалипсис, он будет другой, как мы уже сказали. Вот, и, то есть это вовсе не будет таким вот уж прям концом света, скажем так, химическим или там каким-то ядерным.
0: Вот ты сейчас проиллюстрировал одну из причин этой апокалиптичности, когда человек начинает рассуждать о явлениях, которые, в общем-то, его не касаются. Да. Если человек, так сказать, человечество или человек ждет какая-то кончина, он, как правило, не рассуждает о том, что будет там существовать в организме, мире. Ну, то есть пока, как бы сказать, пока мы находимся в нынешнем состоянии, мы можем подобное рассуждение как-то иметь. Но когда, я еще раз повторю, то есть когда мы будем иметь доступ, избыточный доступ к информации, то есть когда на самом деле интерес ко всему отпадет, то есть,
1: ну да, да, да,
0: да. Да, то есть здесь это ж вообще, так сказать, на низшей ступени интерес о том, что, собственно, может быть. Потом, кстати, еще один из вариантов. Сознательного внушения, так сказать, конца то же самое. Например, через какой-нибудь вид информации. Например, появится ли какой-нибудь там, например, виртуальный мир, который там создаст псевдореальность, и ты в нем будешь как герой участвовать, и там, например, на тебя война будет, в программе ошибка, и герой как бы по заданной программе должен выживать, а ты подвергнешься убийству там, например.
1: Угу.
0: Вот. И там, например, сыграют все в эту игру.
1: Ну, ну
0: то есть вариантов,
1: понятно,
0: на самом деле много.
1: Это да, но все-таки виртуальный мир, как бы он подразумевает все равно под собой какой-то и реальный мир, понимаешь ли. Вот мне интересно, ну, даже не то, что мне, мне, конечно, тоже. Вот, ну, например, вот нашей постоянной радиослушатели Вере Ивановны Постниковой, она там очень интересуется, она вот тут живет на улице Флотска, она прямо спрашивает, какова будет судьба реального мира в случае, если, так сказать, в виртуальном мире случится апокалипсис.
0: Ну,
1: спрашивает нас Вера Ивановна.
0: Речь-то идет, в общем-то, о приближенном, то есть виртуальное, это условно, это сейчас существует такое название. Тот период, о котором мы рассуждаем, он, в общем-то, грани не будет между реальностью и псевдореальностью. Поэтому все вещи, происходящие в псевдореальности, они как бы отразятся на, ну, на реальном самочувствии, так скажем.
1: Да. Ты знаешь, вот проводились тоже, опять же, эксперименты, но они были не на таком серьезном уровне, как у вас. Все-таки у вас государственный институт вот, по, так сказать, изучению этого явления, опять же, одиночками. То есть попытка, так сказать, навязать виртуальную реальность представителям животного мира. Ну, так, например, вот там птицам одевались какие-то микрошлемики на головы, где создавалась иллюзия полета и нападения на нее хищника, да? Там, значит, бычку там надевались все вот эти прибамбасы, и тоже, в общем, подключалась, значит, какая-то там телочка к нему там, дескать, с выменем. Вот. И проводились наблюдения. Ты знаешь, практически в 95% из 100 животные никаким образом не воспринимали. То есть птица не начинала махать руками, она просто не воспринимала эту информацию. Вот.
0: Ты знаешь, здесь вот как-то, может быть, в качестве примера я тебе могу сказать следующее. Человек, например, какова разница будет между реальностью и псевдореальностью? Ну, то это, есть, например, да. Человек в военных условиях попал в плен, да?
1: Да.
0: Он находится за колючей проволокой. Вот, значит...
1: Или в яме.
0: Значит, там находится реальность, а здесь внутри псевдореальность. И, например, там людей убивают, там, например, его каких-нибудь там, ну, так сказать, собратьев там, или как-то вот соплеменников, так скажем, вот через одного, и в следующую очередь его. Насколько он будет верить в это? Ну, если у него все это на глазах происходит.
1: Я думаю, что это зависит, опять же, от индивидуальности, ну, и от возраста,
0: да,
1: кстати.
0: Да, да, да. Ну, если никакой авантюры здесь не будет примешано, в общем, очень сильно, да, он как-то на него может повлиять подобный приговор. То
1: знаешь,
0: есть,
1: я думаю,
0: сейчас там поставят к стенке.
1: Я
0: вот
1: думаю, что у него будет как бы очень так с быстрой амплитудой меняться два состояния. Одно — это глубокая вера в это, а другое — это как бы полное ощущение, что все это какой-то дурной сон. То есть именно вот та вот реальность какая-то виртуальная. То есть,
0: да нет, там, да, эти виртуальные реальности здесь не упоминаются. Берется ситуация. И на самом деле она, ну, вообще, да, не отличается. То есть человек действительно находится там вот фактически на одной и той же территории. Он понимает. Да. Просто он находится в другом состоянии. Вот. И все, что его отделяет от этого, и его судьба совершенно по-другому, соответственно, развивается. То есть, хотя, с другой стороны, его тоже могли точно так же насилию подвергнуть. Вот. Просто вот это вот разделение, весьма такое эфемерное разделение, оно, в общем-то, и будет существовать в тот период, о котором мы рассуждаем. То есть, на самом деле, человек не будет ощущать каких-то серьезных границ между там вымыслом и тем, что ему навязывают.
1: Так я вот сказал, как бы к животным применил это дело.
0: А,
1: то есть к тому, что как раз они, не то, что они там не чувствовали границы, они очень резко чувствовали. То есть вот она, эта птица, она прекрасно осознавала, что над ней производится насилие, не более того, что ей одели какую-то кастрюлю на голову, привязали какие-то датчики, она просто не воспринимала те образы, которые ей вот, так сказать, навязывали информационно, понимаешь? То есть она не была готова просто физически к восприятию вот этой вещи. Но, с другой стороны, птица вряд ли поймет, если, например, у нее на глазах убить другую птицу. Вот мне кажется, они очень слабо себя дают отчет в том, что с их собратьем там приключилось что-то, там перья из него полетели. Ну, сколько раз наблюдали эти сцены, когда из стада голубей там один гибнет под машиной, к примеру. А реакция остальных, ну, не больше, чем если бы эта машина просто проехала близко к ним, понимаешь?
0: Да.
1: Вот как это объяснить? Может быть, стоит что-то там, инъекцию какую-то?
0: Опять же, эти принудительные меры.
1: А как быть? А как быть?
0: Развивается все самостоятельно, и просто мы можем видеть, ну, насколько, в общем-то, в животном мире никаких изменений серьезных не происходит. Если существуют какие-то человекозависимые животные, там, домашние, так называемые.
1: Ну, искусственные.
0: Да, они как-то непосредственно связаны с человеком. А все, весь остальной животный мир, он живет по нормальным законам. Если им кто-то играет, то это только человек. Вот. Поэтому, я думаю, воплощение в животное, оно имеет какой-то определенный смысл, то есть отработку в этом состоянии там, в человеке.
1: А вот такого эксперимента еще не проводили, потому что общество защиты людей, оно запретило это. Ну, общество защиты животных все-таки дало свое добро, потому что эксперимент там с птицами, вот с, так сказать, с этой, как я уже говорил, с птицей, виртуальная реальность, даже книга такая была выпущена, она как бы особого вреда птице не нанесла. Вот, но не проводились эксперименты над, так скажем, человеком чистым информационно. То есть не брались какие-то, значит, папуасы откуда-то, где вообще там растут бананы, они не сеют, понимаешь? Не сажался этот человек в виртуальное кресло, не надевался ему шлем, ну, это я так для доступности говорю, и не втиралась ему никакая вот эта информация. Есть ли у вашего института какие-нибудь предположения насчет того, что воспримет ли, так сказать, вот этот папуас эту информацию, или его мозг на самом деле тоже не готов к ней, несмотря на то, что это существует человеческое?
0: Не готов. То есть он вообще не воспринимает информацию для, ну, условно назовем, цивилизованное общество, обладающее вот своими ценностями, оно абсолютно недоступно, так сказать, для человека, живущего по законам природы. То есть они не ценят, в общем-то, те вещи, а у них оценка, ну, своеобразная, специфичная. То есть...
1: Ну вот если, например, одеть ему, опять же, шлем, я так пытаюсь все это привести к какому-то более такому...
0: Ну, существовал уже готовый пример, вот там староверов в Сибири нашли, показали телевизор. То есть у тебя какая реакция? Если ты покажешь этому человеку, который не видел телевизора, что он будет крайне удивлен и так далее, да? Испугается и залезет под тумбочку.
1: Нет, молиться начнет.
0: Да, или что-то такое. Ну, короче, как-то будет потрясен. На самом деле человек абсолютно равнодушно сказал, что это баловство все.
1: То есть, типа, прям вот как кошка воспринял это. Кошки тоже, они как бы... Но они иногда что-то бросаются, как у них чисто рефлекс на движение происходит.
0: Да. Ну, кошки к телевизору меньше даже интереса имеют, чем какому-то подвижному предмету.
1: Да, но этот же человек, вот раз он сказал, что баловство, это все, значит, ему предварительно кто-то объяснил, дал вводную, дескать, смотри, это там телевизор. Он пока...
0: Представь вообще разницу между объяснением и воплощением этого объяснения.
1: А если, например, взять папуаса и ничего ему не объясняя, нацепить ему шлемак виртуальный, дать там виртуальное копье и включить бизонов, начнет ли он дергать и махать этим копьем?
0: Да.
1: А вот мне почему-то кажется, нет.
0: Мне кажется, что начнет. У него, в принципе, мышление, в общем-то, на самом деле у животных, они, некоторые животные обладают восприятием, например, черно-белым и чистообрезцами. То есть, например, они могут нападать...
1: То есть, может, поэтому птица и не дергалась, кстати,
0: в нем. Они могут нападать, например, на тень. Ну, не тень, а чисто на контур, там, например. Если контур, например, включен вот в его понимание, в жертву, там, значит, он нападает. Причем контур, это может быть неодушевлен. То есть есть такая группа животных, которые оценивают чисто вот там, например, по контуру. Некоторые,
1: движение,
0: там,
1: скажем так, чего-то такого.
0: Вот. Там, например, некоторые чисто по эхограмме, там, например, воспринимают определенную длину волны на слух, так скажем. Хотя цвет, это, в общем, тоже цветовые волны. Ну, короче, ограниченный доступ, и обмануть здесь животное, в общем-то, очень просто. Поэтому их восприятие, оно, в общем-то, здесь не является показателем. То есть у того животного, у которого достаточно контурами, в общем-то, как-то его возбудить, не обязательно ему там одевать какие-то сложные приборы, которые будут моделировать там трехмерность.
1: То или достаточно же, там, просто
0: да,
1: тень
0: достаточно
1: отбросить.
0: Просто из картонки вырезать тень, этот контур, и показать ему.
1: Послушай, но ведь существует это не секрет. Сейчас как бы очень много людей, так называемых людей-терминаторов. Это такие, которые вот именно реагируют на контур. То есть кто-то не так посмотрел, он начинается производиться загиб пальцев и битье ботвы, предположим. То есть как бы в таком случае вот эти люди, они, в общем-то, и есть панацея от этого апокалипсиса. То есть, значит, все должны куда-то туда же переместиться. То есть, таким образом, получается, что сбежать от апокалипсиса можно, так сказать, просто примитивизировав свои вот чувства и восприятия, правильно? Ну, там, сделав все черно-белое зрение и реагируя на... контур.
0: Ну, это на самом деле признак зависимости большой. То есть здесь как бы очень общественное явление, так скажем. Да. Вот эта вот реакция, это очень общественное. Конечно, его нужно рассматривать именно как общественное явление. То есть, например, разъяснительную работу, если проводить, то надо человеку объяснить, что он находится на самом деле под гнетом условно и каких-то примитивных, в общем-то, реакций там. Ну, в основном амбициозность подобного плана, она связана,
1: мешает,
0: как правило, чисто вот с как бы существованием в определенной социальной формации. То есть человек там, проявляя себя так или иначе там в какой-то среде, неважно на что реагирует, он как бы демонстрирует, ну, что он зависим от среды.
1: Послушай, вот... ну вот ты говоришь ему там что-то объяснить, предположим, да? А как ты объяснить, дать понять. Да, но у него же в данном случае полный информационный панцирь. Это действительно факт. Но подойди, попробуй и скажи, скажем, человеку, что, дескать, слушай, ну вот некрасиво сейчас вставлять золотые зубы, к примеру, не модно там одевать большой там, значит, крест от колокольни, да, но это я образно, там, не модно оформлять дембельский альбом в блестках, к примеру, да? Угу. Ты думаешь, что эту информацию от тебя выслушают с благодарностью? Нет, на тебя посмотрят как на дебила и скажут, да, пень-то, и все, вот так тебе скажут. Вот, это серьезный информационный панцирь. То есть у нас критерием, так сказать, разумного человека является, как ни странно, отсутствие информационного панциря. Потому что если я, например, тебе сейчас буду рассказывать об устройстве микрофона, ты, может быть, это будешь слушать, но только из вежливости, правильно?
0: Ну, здесь, если говорить о мерах воздействия, здесь необходима потребность и косвенное изложение. То есть у человека есть проблема, она, например, не модная, на твой взгляд. Это твой персональный взгляд, пока он вреда обществу не наносит.
1: Ну, это я образно говорил. То есть в данном случае, вот ты-то говорил несколько о другом, когда вот имел в виду разъяснительную какую-то работу, правильно?
0: Да.
1: Ну вот, а это я как бы образно рассказал о том, что, то есть, это не нужно воспринимать так вот прям буквально, как ты это сделал.
0: Нет, есть... ну, хорошо это перевести на пример. То есть, кому досаждает, так сказать, эта группа? Или это социальная формация? Ну, кто так или иначе пострадал от них, кто испытывает зависть и кто неравнодушен? В общем, тот, кто находится в единой, на одном плоту с ними. То есть, кто, буквально говоря, ну, в общем-то, разделяет их, так сказать, сферу жизни и так далее. То есть, ты, на самом деле, просто с другого края, ну, то же самое.
1: Правильно.
0: То есть, да.
1: Правильно. Я предлагаю, так сказать, пообщаться с нашими уважаемыми радиослушателями. Если у вас какие-то вопросы появились по теме или, может быть, какие-то соображения, звоните по телефону 203-19-22, и базитолог Андрей Орлов, так сказать, выслушает вас, поможет советом. Если, например, вдруг там, у вас какая-то проблема там, или там у вашего подруги, там, друга, там, ну, в общем, у животного какого-нибудь тоже, вы прям звоните. Не стесняйтесь, да. Если что, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
4: Алло.
1: Да-да-да.
4: Спасибо большое вашей передаче. В общем, я давно слежу за вот тем, что вы делаете. Еще с тех времен, как ширился письменный стол.
1: Угу.
4: Вот. В общем, большое вам спасибо. Вот я хочу сказать немножко о интернете.
1: Давайте.
4: У меня, в общем, дома есть компьютер. Я, в общем, тоже лазю в интернет часто, и вот не могу никак себе представить. Это как вот ребенок грудничковый, считывая файлы с интернета, вот, не будет воспринимать информацию.
1: В смысле не будет?
4: Ну вот, то он есть же как... сидит за компьютером.
1: Так.
4: Он сидит не просто так.
1: Ну да, он ждет, и его мозг, естественно, впитывает как губка. А мы и не говорили, что он не будет.
0: Нет, это скорее речь шла о модели. На самом деле, представив эту технологию в развитии, ну, мы немного тут фантазируем или прогнозируем, как в общем,
1: и
0: угодно
1: то,
0: будет.
1: Да. Можно это сложить.
0: То есть, если сейчас для этого требуется как-то какие-то операции осуществлять, чтобы войти, то спустя некоторое время, ну, там, несколько лет, так скажем, вам будут навязывать это все дело, буквально будить по ночам и давать информацию вот любую, визуальную, там, какую-то тактильную. То есть вы будете ощущать там с помощью сенсорных устройств. То есть,
1: даже не надо будет кнопки нажимать.
0: Да, речь шла не о том, что сейчас происходит. Сейчас это зачаточный уровень, но просто это одна из моделей, так сказать, выборочного использования информации. То есть раньше это все довольно таки серьезно контролировалось. То есть, если вы, например, могли иметь доступ, то очень ограничено. Например, пользование библиотекой это очень сложно.
1: Да. Даже в Ленинскую до сих пор не всех пускают.
0: Да, да. Это очень напряженно. А такое информационное поле, как интернет, оно, например, доступно всем и, собственно, для
1: раздолья.
4: Нет, ну это понятно.
1: Да.
4: Вот. Вот Мэг как бы квинтэссенция умозрительных коллизий. Вот. Вот. Скажем, выражается в том, что я создал такую специальную науку, которая, в общем, ну, предыстория там достаточно простая. Вот вы знаете, да, трех богатырей?
1: Илью, там.
4: Илья Муромец, да.
1: И вот еще два там с ним братка,
4: Добрынь,
1: да.
4: Добрынь Никитич.
1: Добрынька. Кстати, вот. Метро его именем названо. Добрынинская.
4: Ну да, точно.
1: Да, да, знаем, конечно.
4: Именно вот, и как раз наука, это, в конечном итоге, ну вот, развивается к апокалипсису.
1: Угу.
4: Ну вот, так и получается, вот, вот все вот ведет к этому, и это достаточно понятно, всем, в общем-то, очевидно, но никто вот не цепляется на это.
1: А, правильно, они все равно, вот, например, все, идут в институт и сдают экзамены.
4: Все борются, не знаю кто, и совершенно нет. Ну, никуда не двигаются, не понимают, они... Нужно все это почувствовать, и показать людям.
1: Да, да, вот. Да. Спасибо вам за звонок и за ваше переживание за судьбу планеты. О, планеты всей. Действительно, кстати, парадоксально, ведь очень мало народу действительно задумывается. Слушай, я даже хочу сказать, об утилизации это никто не задумывается. Вот, вот он идет, например, там сожрал мороженое, эскимо, бумажку кинул, а ведь с этого и начинается. То есть это не проблема, там, скажем, там не надо мусорить. Это все не в этом дело. Это дело гораздо глубже. Это даже не, так сказать...
0: Вот когда придет постепенно человек и производитель, и потребитель, к тому, что, так сказать, вот предвидя, что не будет отхода, то есть ни бумажки, ни борьба с урнами, потому что туда бомбы подкладывают и так далее. А когда он, производя продукт, уже будет знать, что он не вредит никому, вот тогда и будет, в общем-то, гармония, решение.
1: Более-менее решение.
0: Балансирование.
1: А скажи, вот какие-то сдвиги, вот ваш институт, я же знаю, он обладает достаточно большой информационной сетью, и вы постоянно отслеживаете какие-то новые там веяния в производстве. Вот какой-нибудь пример, может быть, какого-нибудь безотходного продукта у тебя сейчас найдется? Ну, хотя бы, чтобы как-то картинку эту безрадостную украсить бутоном герани.
0: Безотходного? Да. В основном произведенного человеком фактически нет.
1: То есть вы ничего не нашли?
0: Произведенной природой
1: практически все
0: приспособлено, да.
1: А вот скажи, как объяснить, что человек, являясь частью природы, как ни странно, то есть получается, что человек – часть природы неотъемлемая. Он, значит, все продукция, произведенная им, это тоже как продукция природы. Вот не проследили ли вы все-таки ту точку, начиная с которой вот эта линия пошла резко под углом в 30 градусов?
0: Ну как же, она очевидна. То есть там вот, где разделяется животное и человеческое начало, там и пошло в кривь. То есть человек стал человеком, когда он стал себя мнить творцом. То есть когда он осознал свою человечность. Не так вот, скажем, когда он стал изъяснять свои мысли, а когда он стал производить что-то.
1: Ты знаешь, это вот как раз, как ни странно, совпадает вот этот момент, согласись, что он немножко совпадает с тем временем, когда были кокошники. Вот эти кокошники напоминали нимбы. Нимбы,
0: Это когда появилось чувство стыда при испражнениях.
1: Вот, а это тогда и появилось.
0: Нет.
1: Да.
0: Животные не испытывают чувство стыда.
1: Нет, когда появились кокошники, тогда и началось чувство стыда.
0: Вот с тех пор они перестали, значит, они все складывают. Они уже ничего не закапывают, они все складывают.
1: Да. Кстати, ты знаешь, я заметил серьезную опасность, так сказать, в животном мире. Эти отклонения, я думаю, ты тоже. Есть, скажем, такое философское понятие, я прошу прощения у наших радиослушателей за, может быть, такую немножко эпатирующую грубую фразу, но я вынужден ее сказать, срущая овчарка. Как бы если вы увидите именно породу этих собак в момент, так сказать, испражнений, когда она делает, вы обратите внимание на такое как бы отсутствующее выражение ее глаз, на этот хвост трубой, на монументальность позы, то есть видно, что животное находится, так сказать, в мире какой-то своей виртуальной реальности, я бы так это назвал. И следующий момент. Если вы в данный момент ее вот, действия будете проходить мимо, она действительно устыдится. Она начнет одно из двух, либо на вас бросаться, дескать, вы ей мешаете, это, знаешь, ближе к природе, а другие прям начинают застенчиво так прятать голову меж ног, как-то там стараться вот уйти куда-то. То есть у них появляется тоже чувство стыда. Это...
0: Нет, это, скорее всего, какой-то эпизод, связан, скорее всего, с влиянием человека.
1: Нет, есть... очень часто это наблюдается. Просто вы не экспериментировали. Это... То есть у собак
0: возьмем, к примеру, что ты говоришь, овчарка, имеется в виду, скорее всего, это порода. Порода, да. Выведенная человеком. То есть возьмем себе глобально, что она... как порода заложена в ней какой-то комплекс по этому поводу. Скорее всего, так. Ну, ну без влияния это, человека это здесь
1: производные человека, получается.
0: С другой стороны, кошки, они вообще это дело закапывают. Все
1: и очень стыдятся. Вот ты,
0: да не чувствуешь стыда. У них там какие-то механизмы свой, работают, но одним словом, они так себя ведут.
1: Слушай, а может быть, это, знаешь, связано с чем? С полной беззащитностью тушки в этот момент?
0: Ну, кошки вообще, да, как-то всегда интерпретировались как самые близкие к колдовству и к магии, а испражнения всегда считались мумиями, в общем-то, воплощениями, собственно, их хозяина, то есть там, в том числе, любые выделения или предмет, принадлежащий к нему, являлись мумией, и с ними можно было, в общем-то, на них воздействовать, косвенно как бы на хозяина воздействовать. Таким образом, вот племена, в свою очередь, формировались таким образом, чтобы, значит, не позволялось как бы, так сказать, в среде обитания испражнениями как-то там, ну, в общем-то, там...
1: Ну, мусорить,
0: да,
1: попросту
0: мусорить. Да. Приходилось как-то вот все это дело... скрывать.
1: Утилизировать.
0: Утилизировать.
1: Ну что же, следующий телефонный звонок 203-19-22 и ваши вопросы и соображения вот, к Андрею Орлову. Только, пожалуйста, будьте, так сказать, более собраны в формулировке ваших мыслей. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
5: Доброй ночи, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
5: У меня к вам такой вопрос. Я спортсмен, и мне приходится часто ездить по городам России нашей необъятной с командой. Я играю в хоккей. Вот. Постоянно я, кстати, ваш слушатель. И просто я обратил внимание на такую вещь. Может быть, это как-то связано с темой вашей сегодня программы. Что всюду, там, и в Стольной в нашей, там, в граде нашем, Стольном, дивном, и, ну, там, где-нибудь... там, на периферии глубокой, все что-то стали ходить в бушлатах таких кожаных. Вокруг шеи у них там меха такие. Значит, это когда холодно. Вот. И очень этим как бы гордятся.
1: Так.
5: И вот еще надевание шапок меховых.
1: Причем, знаете, извините, что я перебиваю, вот вы заметили, насчет меховых шапок эта тема отдельная. Если раньше были в моде лохматые, то сейчас гладкошерстные. То есть, если ты оденешь лохматую шапку, на тебя из овчины какой-нибудь скажут, лох идет.
5: Лох.
1: Да, вот ее заметили.
5: Раньше в таких ходили всякие там дядьки у ларьков там в клешах.
1: Да.
5: Нечесанные, с баками с такими.
1: Да.
5: В такой шапке лохматой он обязательно.
1: Да.
5: И с майонезной банкой.
1: Почему?
5: Полный пиво. Вот.
1: Нет, не с майонезной, а с литровой.
5: Ну да, это если он там ее донесет. Ну вот такой вопрос, вот как это вообще, кто является законодателем этих мод, что ли, я вот не понимаю как-то. К чему вот все вот в этих ходят, вот в шапках там, куртках с пушниной вот с этой. Я вот в центр даже, сегодня был в центре города, выбрался там с ребенком гулять, вот та же картина.
1: То есть огромное количество народа такого. Спасибо за вопрос.
5: Пожалуйста.
1: Слушайте, ну вот, конечно, он немножко, может быть, вопрос не относится к нашей теме, хотя, с другой стороны, вот сближение человеческих особей, вот про плод у нас была речь, что, значит, эти на одной стороне плота, те на другой, а на самом деле происходит серьезное сближение людей через массу каких-то вещей. Сближение в данном случае может быть в плохом смысле через музыку. То есть там есть же понятие убийцы детей, разные молодежные группы, которые вот ездят гастролировать, пляшут с девками. Как правило, это квартеты, собранные, в общем-то, с чисто коммерческой целью каких-нибудь молодых девочек или молодых мальчиков, которые... И сюда же можно отнести как бы вот эти норковые шапки, значит, китайские кроссовки и все такое прочее, что как бы вроде и дешево, и, с другой стороны, сердито. Но вот этот феномен, и, кстати, феномен развития именно шапок, он тоже обращал мое внимание на себя. Я вот недаром так, в общем-то, спохватился, что, дескать, действительно, ты, наверное, тоже заметил, раньше были лохматые в моде, сейчас, так сказать, так называемые киргизские. Вот эти шапки киргизские, их раньше носили в Киргизии, в Казахстане, в общем, люди, которые вот в тех регионах живут сейчас, это перекинулось сюда.
0: На самом деле, вот формирование моды, особенно в среднем классе, она, ну, в общем-то, очень сильно зависит от таких рациональных и утилитарных моментов. То есть, во-первых, доступность, во-вторых, рациональность. То есть, как правило, вещи, за которыми, в общем-то, не требуется особого ухода, и, с другой стороны, чтобы они были удобны, там, в, там, так сказать, в давке, там, в какой-нибудь транспортной. Но сама тенденция, то есть, например, там... Она, как ни странно, имеет некоторые закономерности и связи. То есть, например, там... Я когда-то занимался этим вопросом, там уран как-то этим на это влияние оказывает, mm-hmm. вот. То есть цикличность ее, в общем-то, где-то года два такая серьезная цикличность, вот, вернее, не цикличность, а периодичность, вот. А, ну, более мелкие там какие-то изменения, они, в общем-то, мало влияют. Есть какие-то общие тенденции, например, то есть существовал и период, там, например, ну, повторение, я помню, например, 85-й год, то есть по прогнозу где-то мод должна приобрести средневековый оттенок, то есть там в свое время появились какие-то подобные такие вот средневековым обуви, такой, знаешь, как бы полувсмятку, вот как раньше носили из кожи, mm-hmm. такие вот...
1: Гамаш.
0: Ну, что-то, ну, да, похоже.
1: И типа вообще... этих, не Чебоксар, Чебоксар, там это, город этот. Индусская, это индейская обувь, как она? А чё бы ты, в общем?
0: Нет, нет, нет. Это напоминало вот викторианскую эпоху, что-то такое, обувь такая вот была, как бы из кожи, вот ремесленники у них. И в этот же период, вот где-то 85-86, и обувь именно такой вид приобрела. Вот, причем очень похожий. Потом, значит, некоторые вещи вот очень сильно различаются просто по своему назначению. То есть там доминирование цветов, там, например, какие-то цвета ненормальные, там каких-то экзальтированных цветов был, там синий какой-нибудь неоновый такой вот цвет, там красный неоновый.
1: Серебристый вот был.
0: Да, какой-то с таким, с каким-то свободным кроем еще так для, видимо, для свободного перемещения. Но все это на самом деле некрасиво, ну, в смысле далеко от какой-то классики, имеется в виду при привязанности, так сказать, к хабитусу, вот к анатомии человека. То есть, когда сильное отклонение, они заметны. В общем, например, там в стиле рок-холь, там, например, барокко, там, то есть, вот они как-то своей такой, в общем, дополнительными деталями бросалось в глаза все это. То есть, выделены какие-то особо наверченные модные вещи. Ну, то есть, там, какие-то ненормальные, там, абсолютно платья у женщин, там, и так далее.
1: С корсетами.
0: Да, и вот эти вот тенденции, они на самом деле имеют сейчас свою, ну, аналогичную цикличность, только у них за счет там развития технологий и так далее, то есть какие-то повторения элементов. То есть там, например, например, что-то такое жабо на шее, и здесь, например, шарфа медь начинают там, да?
1: Послушай, или еще что-нибудь. А там. Вот, извиняюсь, что так опять же перебиваю, но просто пока не ушла мысль, угу. Вот это компьютеризация, понимаешь, и полная угу. информатизация, так сказать, общества и индивидуума, она, соответственно, должна как бы отразиться и, ну, на моде. Но с другой стороны, поскольку человеку ни до чего не будет дела, то как ты считаешь, как пойдет развитие вот одежного бизнеса, я имею в виду одежки, если вообще это будет? Потому что может произойти так, что будет просто один, так сказать, мошонничество-вульфный мешочек, ну, прикрывающий гениталии, генитальный, так сказать, мешочек, и все. Потому что не нужно ему, сидя дома за этим компьютером, там, изобретать какие-то модные шнурки, модные платформы для мерз, там, шап. Например,
0: ну, да. Слушай, вот интересная мысль. А почему сидя дома?
1: Ну, мы берем же сейчас не, как тебе сказать, я взял не тот момент, когда все это разовьется дальше, а тот момент, который будет, скажем, ну, придет где-то в течение, может быть, ближайших лет 15.
0: Ну,
1: когда...
0: ну а почему?
1: А ему не надо будет выходить никуда.
0: А почему?
1: Ну, потому что у него все под рукой будет.
0: А что?
1: А за продуктами он сможет выйти и так.
0: Так подожди, а почему ты не считаешь, что компьютеры приобретут какой-нибудь вид там записной книжки, там, а по функциональным возможностям намного шире?
1: Думаю, вряд ли. Объясню, почему. Потому что, так сказать, записная книжка нужна человеку очень такому мобильному, который, так сказать, много и часто передвигается. А человек, который много и часто передвигается, постоянно познает мир. А если мир можно познавать, основываясь на информации, которая сама к тебе идет, то ему не нужно передвигаться. Поэтому да, такие компьютеры да, и не будут в обиходе.
0: Может, мода такая будет, что вот существовать такая согласен. Оболочка у каждого, согласен. Типа пузыря,
1: в который
0: презерватива.
1: Там
0: ты в нее заходишь, она свободно перемещается, ты можешь, выйдя куда-то вне дома, и, там не подвергнуться там, нападению со стороны гопников, там, например, потому что она будет достаточно так, защищенная.
1: Это один
0: и
1: из путей,
0: ты будешь
1: да.
0: все как бы да. видеть там и шляться вообще с утра до вечера где угодно. И это даже мода появится, вот болтаться в этих презервативах везде, значит,
1: повсюду
0: в этих
1: просто.
0: Глобуляриях, да.
1: А это хорошо, я согласен, это один из путей развития моды, но тем не менее не нужно отрицать какой-то и другой стороны, неизвестно, к чему это придет. Вполне возможно, хотя, опять же, вряд ли, я повторяю, вот основываясь на тех моих
0: потому
1: как-то изысках.
0: Потому что сама тенденция, понимаешь, должна вытеснить из коробки, потому что вот это началось после войны, когда всех загнали в типовые здания, вот, и, по-моему, кризис должен как-то уже преобразоваться, что ли, потому что сейчас только эти, ну, начали переосмысливать, появились какие-то новые варианты построек. И я думаю, просто сама тенденция моды будет развиваться таким образом, чтобы как-то реально вытеснить человека наружу и для этого создать условия. Не такие вот, например, псевдоусловия, типа там зонтик от солнца там и какой-нибудь там для пикника там холодильник, а именно такие вот, типа вот необычные вещи, которые там переместят тебя, так сказать, на волю. Угу. Вот.
1: Нет, ну вполне возможно. Вполне возможно. Потому что действительно как бы просто отдельная, на мой взгляд, очень интересная, так сказать, тема для рассуждения, разговора и для анализа, кстати. Это домашняя мода, то есть дома, ну, как мы ходим дома, понимаешь? Угу. Потому что шлепанцы, треники и что там еще. Вот это одна. А почему ты так сморщился? Вот это есть. Есть на коленках и на заднице висят штанцы, треники. Многие так по городу ходят.
0: По-моему, когда человек да. одевается в это, когда он вечером или утром, он должен что-то ощущать, наверное.
1: Ну, тем не менее. Да, должен.
0: Ну, вот что он свою полноценность или наоборот, он как-то должен же к этому относиться.
1: должен. Вот это и есть тема для анализа. Вот
0: когда, например, женщина одевает так называемую домашнюю одежду, она же...
1: Давай
0: так
1: опишем
0: сказать,
1: ее.
0: Понимает, она вот, давай, она же понимает, да, что она уже не женщина, она уже не сексуальный объект, она уже не интересная.
1: Послушай,
0: ну почему она так делает? Неужели так ее там грузит вот это вот?
1: Например, нет, там, нет. Тут ты немножко, вот мне кажется, немножко ошибаешься с точки зрения ее восприятия,
0: да,
1: своего внешнего вида.
0: Я пытаюсь понять, что человек думает в этот момент.
1: Вот что он думает в этот момент. Я тебе рассказываю. Он в этот момент думает следующее. Я начну сверху, можно? Сверху. Пожалуйста. Значит, на голове у меня замечательный пучок с красивой заколкой. На мне одет замечательный свитер ярко-розового цвета, в котором выступает мое вымя. Этот свитер опускается чуть ниже ляжек, то есть туда ближе к коленям, для того, чтобы была маленькая интрига, чтобы как бы соседки, Кайва, наше ведро, думали, а какие у нее на самом деле ляжки и ягодицы.
0: Нет, имеется в виду халат, вот, в котором в больнице ходят.
1: Ну,
0: вот.
1: Это совсем, ну, Андрей, ну, это все равно, что голым ходить. Ты же не бери извращение, я тебе говорю.
0: Нет,
1: наиболее...
0: Это, по-моему, самый массовый вид одежды.
1: Нет, я с тобой не согласен. Самый массовый вид одежды — это этот свитер чуть выше колен, треники и обязательно шлепанцы, обязательно с какой-нибудь прибамбаской. Либо это должен быть бантик, либо помпон, понимаешь? А это тоже красиво с ее точки зрения.
0: Ну, то есть это должно быть, с одной стороны, как бы сказать, очень рационально и не без доли кокетства, хочешь сказать.
1: Конечно, безусловно.
0: А мужчина тогда это в штанах, в спортивных, что ли, да?
1: Ну вот здесь, понимаешь, мне очень сложно как-то определиться. С одной стороны, спортивные штаны наиболее ярко развитые униформы. Тут зависит от стоимости костюма.
0: Слушай,
1: от бюджета.
0: Слушай, а если он вообще как-то вот... Ну, если вообще брать семью как ячейку, по идее, там должна там процветать какая-то заинтересованность половая. То есть вот... А он там, например, валяется пассивно. Это же, в общем-то, сознательный ход там, что он устал там и так далее.
1: Вовсе не обязательно.
0: Но как он скорее демонстрирует всего... таким образом наоборот как-то свою пассивность?
1: Это вот, понимаешь, тут несколько другая вещь. То есть тут в данном случае...
0: А
1: чтобы...
0: женщина, наоборот, активность символизирует. Вот. Она ходит и бегает, кричит.
1: Вот. Там, и здесь самое главное, что происходит в мозгу женщины при наблюдении ей вот с твоей точки пассивно лежащего. То есть пассивно лежащий, то он понимает, что я пассивно лежу. И, может быть, да, тем самым он сам хочет ей показать, что, дескать, я устал. Вот. Но она в этот момент может позволить...
0: А что устал? Нет, ну, мы должны рассматривать один контекст. Ну,
1: а какой
0: он не был? Что объединяет людей? Так условно назовем это...
1: Я тебе объясню, что объединяет. Каким бы ни был контекст, в ее голове, для нее, он в данном случае просто усталый, слегка сексуальный лев. О! Вот
0: да
1: так. И чтобы он... Ну как,
0: давай,
1: причем тут?
0: Давай,
1: да,
0: давай
1: вот
0: возьмем исходную точку. Что людей объединяет? Что же загнало?
1: Подожди секунду, мне нужно сейчас выйти. На одну минуту сейчас.
0: Куда?
1: Ну тут зовут. В окне он. Я вот тут вернулся просто там, ну, ты видел, если бы я не вышел, то были бы, может быть, серьезные очень проблемы у нее, и как бы пришлось выйти. В гостях у нас базитолог Андрей Орлов, и я предлагаю вам задать ему какие-то вопросы по телефону 203-19-22. Только что мы обсудили одежду, и действительно, это так. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
6: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
6: Александр, вот я бы хотел сначала вас поблагодарить за музыкальную паузу такую большую.
1: А, пустое, да что?
6: Из Чика Кореи, да.
1: А, да, вы любите этого композитора и певца, и танцора.
6: Ну, как танцор, да.
1: Танцор замечательный.
6: Как композитор отвратный.
1: Согласен. Но танцует сильно.
6: Сильно.
1: Да.
6: Вот, а вопрос следующий. Ну, размышление, может быть, такое.
1: Угу.
6: Вот я смотрю, у вас привязка к интернету довольно условная сегодня.
1: Ну, как условная?
6: Вы больше все о моде... Значит, о животных каких-то.
1: Угу.
6: Ну да ладно.
1: Не, ну общем... вы можете направить нас на путь интернета истинный.
6: Да нет, ну просто на самом деле, если апокалипсис, значит, грядет, то он, видимо, не со стороны интернета будет исходить, а все-таки от того же телевидения там или того, что уже создано и много лет действует, так сказать, на умы.
1: Угу.
6: Поскольку, ну, мне кажется, что вот любое удовольствие в любые времена стоило довольно дорого. Поэтому на каком бы этапе человечество ни находилось в развитии, оно всегда будет за удовольствие хорошо, значит, брать большие деньги.
1: Ну, вот. А интернет — это что, не удовольствие, и деньги там завязаны?
6: Ну, правильно. Это,
1: так это не, следующий
6: не
1: всем шаг.
6: Это будет доступно.
0: А ну,
6: это...
0: У нас речь шла о системе логики информации, скорее. Вы просто, наверное, первую часть как-то пропустили слегка.
6: Да. Нет, я с самого начала буквально.
0: А, так мы говорили, в общем-то, интернет — это, в общем-то, одна, как бы сказать, из...
1: Причин, не причин, признаков, нет, я бы сказал.
0: Это одна из форм доступа к полю информации. Информации, свободного доступа. То есть все остальное, до сих пор существующее, является избирательным. И, в общем-то, то, что предлагают, весьма ограничено. То есть,
1: и все... проходит, извините, опять же, прошу прощения, что перебил, как мы уже говорили, через художественную призму тех, кто эту информацию дает, через того или иного журналиста. Да? Вот. А в интернете вы можете, например, залезть в брюшко там, к любому живому существу и посмотреть, где там желудок, где что-то. То есть информация, в принципе, не предвзятая. И, ну, наряду с какой-то художественной информацией, приукрашенной, есть информация совершенно, так сказать, чистая и холодная.
6: Ну, понятно. А вы сказали, что, допустим, дойдет до того, ну, я понимаю, вы фантазируете, что можно будет съесть буквально там курицу, не вставая с дивана, там, подключив там датчики какие-то, да?
0: Да.
1: Да.
6: По-моему, это, не знаю, это... какие-то фантазии беспредельные.
0: Ну, на самом деле, заменители существует масса. То есть, например, если существует так... на самом деле, идея, так сказать, вот создания эрзаца, она, в общем, всегда кажется там далекой от реальности. Но, например, вспомогательные средства, которые, в общем-то, доступны сейчас, они вполне позволяют, там, например, симулировать какие-то вещи, которые раньше казались там нереальными. То есть, например, ну, я не знаю, там, перемещаться в пространстве. Раньше представлялось это только как там левитирование. Сейчас это можно с помощью авиации делать. Ну и так
1: да,
0: далее.
1: Вообще, то есть если
0: косвенные такая... вещи брать, то есть, которые мы... То есть, можно представить себе, что какие-то вещи, воздействующие на определенные коры головного мозга, там, например, с помощью или гормональные препараты, которые будут создавать иллюзии. То есть, например, использование каких-нибудь пустышек, так сказать, для создания вообще, в общем-то, приближенности к реальности. На самом деле...
1: Нет, прости, можно я немножко...
0: Мысль заключается в том, что вот идея сама, то есть доступ, а сам по себе уже сама... Ну,
1: техническое сам, воплощение, да. Оно может быть следующим. К примеру, будет специальный жевательный джойстик, который нужно будет жевать, а посредством, так сказать, специальных каких-то воздействий на рецепторы лопасти рта, будет создаваться тот или иной, скажем, искусственные какие-то вкусовые ощущения. К рукам будут подсоединены датчики с этой курицей. Ну, понимаете, о чем речь. А вы спросите, а как же насыщение? Да элементарно, там, скажем, внутривенное или как бы... То есть это вообще не проблема, потому что вот кормят даже через клизму борщом, да-да. Вот такие случаи зафиксированы. Поэтому техническое воплощение этого, оно как бы далеко не за горами. Нет, недалеко за горами. Нет, подожди, так тоже неправильно. В общем, оно тут, рядом, считай, за дверью.
0: Ну, сейчас проблемы в основном все всегда сводятся к идее, а технические, в общем, даже и не рассматриваются, потому что доступно, считаю, все.
1: То есть, знаешь, я о чем подумал, что, видимо, нужно просто отлавливать людей, которые генерируют идеи, и убивать.
0: Знаешь, в общем-то, вообще... со времен, так сказать, зарождения фантастики, вот эти вот вопросы реальности или нереальности, там, воплощения, того или иного, они, как бы сказать, на 100% уже отработаны и будут воплощены. То есть те вещи, над которыми ты задумываешься, они, так можно представить логику себе развития, что они будут воплощены. Потому что...
1: Да, да, потому что если в мысли это родилось, то воплотить это будет уже дело...
0: Такая взаимосвязь существует.
1: Да. Я предлагаю немножечко отвлечься от темы нашего разговора, затем мы продолжим.
3: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
2: очень часто. Моего опоссума.
1: Да, действительно, вот, кстати, такое, знаешь, позитически нужно делать вступление обязательно. Там на пюпитре там махать этой самой, как его зовут-то, с палитрой, да. В общем, еще в те времена, когда творил замечательный танцор и певец Жюль Верн, всем казалось это бреднями, однако вот, пожалуйста, плавают разные корыта под водой. Так что, действительно, вот мне кажется, знаешь, что, так сказать, неверие людей в возможность реализации каких-то самых, даже своих собственных сумасшедших идей подталкивает, в общем-то, их самих к апокалипсису. Что ты на это скажешь?
0: Нет. Насчет апокалипсиса я...
1: Загнул я, да?
0: Понял. Как-то однозначно выразился.
1: Ты одень эти, вот а, то, а то ты сам уж себя не слышишь сейчас.
0: Насчет логики просто вопрос. То есть интеллектуальный, так сказать, как бы произойдет сам пожирание. Вот что хотел я сказать.
1: Ну, давай послушаем звоночки.
0: Давай.
1: Одевай.

0: Это, а здесь есть, понимаешь, свое зерно в вопросе нашего замечательного интернолога. Вот, дескать, например, он к чему это спросил-то? Он, дескать, упрекнул, что, мол, дескать, вот сколько там показывают по телевизору об авариях, а все равно не свершаются, а люди, типа, дескать, время отнимают. Вот. То есть мы же не предлагаем ничего рационального.
1: Нет, здесь,
0: взамен.
1: В общем,
0: это упрек, почему? Андрей,
1: я предложил.
0: Это упрек со стороны интернолога.
1: Дело в том, что как раз поиски и решение всегда проблемы, они находятся в плоскости создания самой проблемы. То есть, например, гипотеза, потом там, например, проблема, ее решение, оно всегда предусматривает в конечном результате еще проблему. То есть, так скажем, например, традиционная наука, она существует для того, чтобы сама себя содержать. То есть, создавая, так сказать, решая одну проблему, она создает еще парочку, чтобы, так сказать, оставаться при деле.
0: Чтобы, так сказать, кадры не сокращались.
1: Ну да.
0: Правильно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
2: Алло, добрый вечер.
0: Добрый вечер.
2: Я вот звонил.
0: Да.
2: Тут вот сам перезвонок.
0: Угу.
2: Вот. Вы знаете, я просто категорически не согласен. Вот не с этим, который сейчас был, а с предыдущим абонентом вашим.
0: Угу. А что он сказал? Вот. Напомните, пожалуйста.
2: Нет, он просто говорил о том, что, в общем-то, всякие шапки, изменения одежды,
0: об одежде.
2: Совершенно не имеют никакого отношения к интернету.
0: Не имеют. Это был отвлеченный ведь вопрос.
1: Имеют, имеют.
0: Имеют?
2: Имеют, причем прямое.
0: А вы только что сказали, что не имеют никакого отношения.
2: Нет, это не сказал.
0: Человек сказал. Я сказал, что ли? Вы хотите сказать, что я это сказал?
2: Нет, предыдущий абонент.
0: А,
2: не
0: правильно.
2: Не предыдущий, а предпредыдущий.
0: Правильно.
2: Ну вот. Все-таки как-никак можно все-таки подсчитать коэффициент корреляции между, скажем, изменением тех же самых шапок, вот, хождением в презервативах.
0: Mm-hmm.
2: Вот, в общем, изменив какие-то там музыки, еще чего-то.
0: Uh-huh.
2: Вот. И потом, все-таки мы с вами серьезные люди, да? И нужно как-то вот более обстоятельно подходить ко всем вопросам, к тем же самым шапкам, презервативам.
0: Mm-hmm.
2: Вот. Понимаете, да?
1: Да.
2: Вот, в общем, мое замечание такое вот.
1: Ну, давайте вот. Вы начните, мы продолжим мысль. Насчет серьезности просто хотелось бы уточнить.
2: Не, ну как-то нужно более обстоятельно говорить. Все-таки...
0: Ну, как пример, вот давайте, вот что бы вы хотели услышать, вот, что вас мучает, что вас волнует? Вот, наверняка, что снится вам в ваших кошмарных снах?
1: Нет, зачем?
0: А, ну,
1: вот, просто дальше. Вот, если речь идет, так сказать, о главных уборах, так сказать, они же имеют две всего. Одно функциональное назначение, другое модное, да? Вот, третье сейчас...
2: Ну, во-первых, меняется как функциональный головной убор, потому что если люди будут сидеть, скажем, в дома или там в офисе в своем, за компьютером постоянно, или там не за компьютером, во что он превратится в будущее, может, это будет какой-то холодильник, перед которым будет сидеть и достать оттуда продукт, там уже будет стоять там монитор, клавиатура там внутри.
1: А я думаю так, что скоро компьютеры приобретут, так сказать, тип такого кожного, вообще, тип кожного покрова, то есть можно будет это надевать и чувствовать себя,
0: да,
1: как
2: или,
1: бы...
2: скажем, пломбе в зубе, да?
1: Ну, это какой-то, это несколько, да, на какой-то похож на мультфильм про шпионов, там, в пломбе. Это... Ну, может быть, и так. Ну, короче, когда человек, так сказать, будет привязан к нему в буквальном смысле, то есть, когда он не будет зависеть, так сказать, от сети, там, электропитания и так далее, то есть, когда полностью подключен.
2: Там, да, конечно, солнечные батареи, там, понятно.
1: Да, а может, какие-то другие формы.
0: От ходьбы, например.
1: А, кстати, насчет энергии очень интересный вопрос.
0: Интересно.
1: Мне давно.
0: Спасибо вам за звонок.
2: Нет, я просто хотел спросить по поводу обстоятельности, как раз, например, поговорить конкретно о том, когда вот в институтах будет вводиться этот самый предмет.
0: Ну, предмет апокалипсисологии, что ли?
2: Да, конечно.
0: Понятно.
1: Так он научный деятель.
2: Это же конец. Его, он для того и существует, чтобы его оттягивать, понимаете?
1: А, да.
0: Спасибо за вопрос. Действительно, почему бы вот вашему институту в Думе не рассматривать?
1: Формальная наука, поскольку она там всегда, в общем-то, зависит от экономии, от вложений, от материальных, она никогда не будет рассматривать подобный вопрос.
0: Даже и не станет.
1: Вот. А с другой стороны, в общем-то, это, ну, удел был в основном основном теософов и философов, так скажем. Поскольку, например, рассматривать конец вещей и находясь, так сказать, в процессе их создания, смысла нет. То есть, да? Да. Зачем говорить там о развитии и зачатии, если готовишься к смерти? То есть, вот

0: сводку такой-таки.
1: Ну, разве чтобы оправдать свою бездеятельность.
0: Нет. Да. Это, ну, пусть будет да. Я хотел сказать вообще о типах энергии. То есть вот если в свое время там затрагивались рациональность, там, например, или последовательность мысли, то у меня в свое время существовала такая гипотеза, ну, причем она не безосновательная. В общем-то, эзотерически предполагаются, в общем, четыре основные стихии, там, ну, с несколькими колебаниями, то есть существует там пятая и, может быть, шестая. Ну, основные, в общем-то, они очевидны, там, в огонь, в воздух, земля и вода. Вот. До сих пор используются энергии, причем земля и вода в эзотерике считаются негативные элементы. Вот. В общем, с доминирующими негативными. То есть в воде доминирует влажность, в земле холодность. А позитивные источники, позитивные элементы, это, соответственно, огонь и воздух. Вот. Ну, собственно, мысль такая существовала, что все источники энергии, которые до сих пор люди используют, все негативного происхождения. То есть начиная от угля, в общем, дерево тоже корнями своими питается из земли. И заканчивая ядерной энергией, которая вырабатывается тоже, в общем, из руды и так далее. То есть энергии позитивного плана, то есть такие, как, например, энергию там, воздуха, водорода или составных, там, азот, или там солнечных лучей, вообще не используются. То есть это... вернее, существует, но это очень недоразвит. Это какой-то процент, там, например, как, если говорилось о каких-то там ветряных мельницах, да, или генераторах.
2: Их много стоит очень. Я просто к тому, что это ведь совмещение
0: это несистематичное,
2: двух,
0: несистематичное употребление, во-первых.
2: Ну,
0: во-вторых, она, да, сама научная мысль, она по этому пути не идет.
2: Не идет. А почему?
0: Ну, потому что чем глубже ты, так сказать, зарываешься в проблему, тем больше у тебя работы будет. Соответственно, если ты используешь негативную энергию, ты используешь, создаешь массу проблем.
2: Послушай, ну вот я почему зацепился за ветряные мельницы, что тут энергия воздуха, да, и энергия дерева. Это компромисс между негативной энергией и энергией позитивной. В какой-то
0: энергия
2: степени.
0: Дерева, что ты имеешь?
2: Ну, как мельница, из чего сделана? Дерево,
0: нет,
2: я
0: это
2: условно.
0: Это уже не
2: там
0: энергия, это, ну, как бы сказать. Ну,
2: механизм, это, все равно, да, это механизм задействовано. То есть,
0: нет, ну, я не говорю,
2: что энергия ветра буквально тоже есть, значит, воздух, понимаешь?
0: Ну, понимаешь, мысль научная, энергетики, они, или кто там, в общем, работает над топливом и над энергоресурсами, они работают в направлении совершенно противоположном. Да. Они недрами пользуются, а не внешними источниками, которые по своей, так сказать, отдаче, они совершенно разные. То есть, например, люди, если брать по темпераменту, например, оптимисты, сангвиники, они все, в принципе, как бы позитивного происхождения. Меланхолики, всякие там флегматики, параноики и прочее, то, что вот принято считать угнетенные личности, все, в общем-то, принадлежат к киньской энергии, в общем, к женской стеме, ну, то есть вот к негативной энергии. Ну и, соответственно, отношение к ним. То есть всем нравятся сангвиники, никому не нравятся меланхолики. Ну, так, если брать вот примитивно, то есть само расположение самой природы, оно располагает как бы к сангвинистическому, к позитивному. А спрашивается, почему научная мысль там работает в противоположном направлении? Только для того, чтобы кормить саму себя. То есть, например, использование там ресурсов земли
2: требует,
0: она порождает, да, кучу проблем. Вот эти бомбочки валяются сейчас, они, конечно, как пугало, она хорошо работает, да, она, да, как, да, сдерживающий, да, фактор, сколько же войны не было, потому что, в общем, как сдерживающий фактор работы, нельзя жить на страхе, то есть у нас побуждение, получается, миролюбие такое вынужденное от страха, а не от, так сказать, доброго намерения, то есть получается, что мир держится на страхе, а не на так сказать, не на позитивном понимании этого смысла.
2: Ну, а ты знаешь, а, кстати, это ведь вот страх, это, так сказать, привилегирующие чувства, с позволения сказать, в животном мире. Почему, например, нет, орел почему не нападет на агрессивного кролика, если кролик ляжет...
0: Ну, с чего ты взял, что если бы ты понимаешь, ну, страх как? Это...
2: Он и есть главный сдерживающий фактор в случае какой-то агрессии, тем не менее. А ты думаешь, гуманизм?
0: Причем тут страх? Страх — это какая-то эмоциональная реакция защитная, которая, в общем-то, призвана, так сказать, просто, ну, в аварийном смысле сохранять жизнь.
2: Ну,
0: в
2: общем, опасение. Как все остальное, опасение.
0: Она не является основной. Основное, ну, — это работа сердца позитивная, относится к солнцу, к позитивной энергии. Витальность, вообще жизнь — это тепло и теплое, влажное, подвижное. А мертвые, холодные и неподвижные. Вот страх, когда при чувстве страха каменеют там и так далее. То есть каменеют. Это негативный...
2: Послушай, а ну, у некоторых что-то... наоборот, некоторые обмякают. Я вот видел одну, то есть я типа на нее нашумел, она обмякла.
0: Ну,
2: это что хочешь сказать, что это
0: исключение?
2: Нет, обмякла прям.
0: Не что обмякла?
2: Вся.
0: Что у нее обмякла?
2: Все обмякла.
0: Но она в таком состоянии жить может?
2: Ты не знаешь, может. Она... ну, может быть, там
0: это
2: какой-то короткий, аварийный, целиком согласен.
0: Ну вот.
2: То есть, да. Ну, давай следующий звонок. Или давай. У тебя как бы есть что
0: давай
2: еще?
0: Да.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброе утро.
2: Доброе
3: утро. Я правильно понял, что основная идея заключается в том, что безграничное использование информации приведет к апокалипсису.
0: Совершенно правильно.
2: Правильно поняли.
3: Вот, но получается как, что сама суть развития же такая, что никто никогда не будет пользоваться безграничной информацией. Даже вот буквально на днях тоже интернет, американский суд постановил же провести чистки в некоторых. То есть идея в том, что не будет такой ситуации, когда информация будет вся бесконтрольно доступна любому пожеланию человеку. Так же, как сейчас. Так же, как с теми же библиотеками. Ну, просто это приобретет какой-то другой уровень, но контроль какой-то он же все равно, безусловно, будет.
0: Ну, на самом
2: спасибо,
0: деле, мне
2: спасибо,
0: кажется, такие акции, как суд и вот вопросы контроля, они в качестве рекламы выступают. И
2: да,
0: здесь, скорее всего, работает как раз в пользу развития этой
2: сети.
0: Вообще этой сети. Потому что
2: знаешь,
0: всегда найдутся какие-нибудь варианты обходного пути. То есть, раз сама по себе принцип сам по себе паутины появился, то, ну, например, существует контролирующий сервер. Там страна может там и закрыть доступ через свой официальный сервер. Но поскольку существует эфир как спутниковая связь, почему не, например, в конце концов появится какая-нибудь федерация свободных, так сказать, людей, которые просто на свои деньги отправят свой спутник, который вообще никем не будет контролировать.
2: Будет целиком, да.
0: Вот. И в данном случае паутина будет работать уже бесконтрольно.
2: Да, здесь даже, понимаешь, деле... вот, давай просто вот прям к событиям недавних.
0: Будет, будет даже вот, если это все ограничено телефонными линиями, то уже, в общем-то, есть возможность пользоваться там, например, если спутниковая антенна есть для телевидения, то же самое можно использовать и в качестве компьютерной связи. То есть здесь тенденция сама по себе, она развивается в степени свободы как раз. И вот это и является причиной безграничной возможности к доступу.
2: Ну вот смотри, вот радиослушатель сказал, дескать, такую фразу, что типа через суд какие-то ограничения. А вот смотри, я говорю, недавние события там, по-моему, в Югославии, да, где закрыли там какие-то последние независимые станции, которые официально объявили, что мы, дескать, теперь будем вещать через интернет. Вот конкретный пример. А тут какой-то смешной суд, какое-то там ограничение. Тут все на уровне как бы вообще информации, которая не устраивает, так сказать, политическую правящую там партию целой страны. И то как бы по барабану всем. Так что нельзя себя тешить себя этим совершенно нельзя, я согласен.
0: Почему тешить? Человек может наоборот, он как бы переживает, что это дело как бы начнет развиваться, что начнет запрещать. На самом деле запретить это никто не может.
2: А мне кажется,
0: почему
2: он как раз... А может быть,
0: стал,
2: кстати, и переживает, что, дескать, да.
0: Именно
2: да.
0: Вот сейчас, когда у нас здесь как-то более-менее разобрались с режимом, с нашим прошлым. Ну, сама ситуация сложилась так. Если бы, так сказать, режим сам не пришел в такое состояние, не сам, вернее, обстоятельства не сложились, то представляешь, при нынешней вероятности, вот, например, ну, связи и системы этой связи, то сколько бы он продержался, ну, не знаю, часы считанные.
2: Да. Слушай, а вот как бы такая мысль пришла в голову, что как бы уничтожение фирм, производителей компьютерной техники.
0: Любое действие, оно, в принципе, оно развивать будет только эту жилу.
2: Вот какой монстр.
0: Да.
2: То есть не вот ты, имею в виду интернет сам.
0: Эта история показала, что любые, в общем-то, например, ну, например, борьба Гитлера с большевизмом породила вообще распространение этого большевизма на Африку и так далее.
2: Ой,
0: то есть это вообще... Вот эти вот агрессивные меры, они очень популярны, но они имеют, так сказать, затяжной, да, ну, такой отсроченный, слегка депонированный, ну, такой, в общем-то, кинетическую отдачу приличную.
2: Следующий звоночек.
0: Да.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Вот такой вопрос у меня. Вот, если я, например, хочу стать базидологом.
2: Кем-кем?
4: Базидологом, профессионалом.
2: Не базидологом, для этого вам нужно хотя бы научиться правильно слово писать. Ну, ничего, да, продолжайте.
4: Да, проблем у меня с этим. Угу. Где мне надо учиться?
2: Угу.
4: Это первый вопрос.
2: И второй?
4: И второй вопрос. Вот если я уже живу в виртуальной реальности,
2: угу,
4: то, ну, что мне делать, во-первых, как мне выйти?
2: Из этой реальности, дескать. Угу. Понятно. Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну что же, вот, Андрей, первый вопрос непосредственно к тебе.
0: Если человек ищет выход, он...
2: А, ты со второго начал, дескать.
0: А?
2: Ты со второго блюда начал.
0: Ну, это является одновременно и первым.
2: А, тоже правильно.
0: Ну, то есть, если человек ищет выхода, он, по идее, так или иначе, находится в заинтересованном состоянии. То есть, вот, взять, например, там, к примеру, алкоголика, которого там это состояние гнетет.
2: Угу.
0: То есть он, у него идея возникает выхода из этих состояний.
2: Выход человек раз. В поиске находится.
0: Да, но он динамично все равно живет своей жизнью. Поэтому, в принципе, у каждого существуют там проблемы, ограниченные нашими возможностями и нашей материальной сущностью. Там, например, тело наше имеет ограничения. И, в принципе, вот самый экспансивный там время – это рост, период роста. То есть, когда там организм растет, и, в общем, когда природа удовлетворяет себя, то есть там на уровне развития, ну, законченного развития, он приостанавливает этот рост. Вот. Также и со всеми остальными вопросами у нас в жизни. То есть они имеют начало, развитие и завершенность какую-то. Вот. Вот эти вот пути, там, вернее, там, попытки там, найти выход из положения всегда, они, как правило, ну, являются показателем динамичности состояния, что человек живет. Потому что, когда находится выход, он выходит, и проблем не существует. Просто единственное, так сказать, вот просто большинство, в общем-то, находится в состоянии общения таким образом. То есть существует огромная армия там продавцов, покупателей, там психологов и их подопечных, там политиков и их, так сказать, вассалов. Так сказать, вообще, ну, то есть на каждой курице найдется петух, там, так скажем. То есть вот существует круговорот вот таких вот взаимосвязей. Поэтому наличие вопроса просто показывает всегда, что ну, существует жизнь, динамика существует. Вот.
2: Ну, а понимаешь, в чем дело, что как бы вот ты сейчас, так сказал, дал знание человеку.
0: Да.
2: Да, но ты его, скажем так, в какой-то степени даже самортизировал, утешил. Вот. А это утешение, как бы не внушит ли оно ему пассивности какую-то, и тем самым не убьет ли его вот эту динамику наглухо? Вот о чем я сейчас подумал. Ну, дескать, ты ему сказал, у тебя все нормально. Он перестанет искать, как говорится, выход. И целиком смирится.
0: И найдет его.
2: Ну, будем в это верить.
0: Ну, то есть, когда вопрос, вопроса не будет, соответственно, не будет. Выходов не надо будет.
2: Правильно.
0: Ну,
2: как все
0: просто.
2: Вопрос
0: философии, конечно.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
5: А я вот что подумал, да? А может, мы все уже давно в апокалипсисе пережили? Может, мы все тохлы, а интернет — это возвращение к живому?
2: О, подход, спасибо. Вот, да. Еще какая мысль, прям. А, слушай, а мы же вот сказали, что любая мысль, так сказать, она всегда способна воплотиться. Вот он прав.
0: Да, мы идем, вот как бы сказать, с плюса, он с минуса. То есть, на самом деле, как негатив, позитив существует в мире, да? То есть человек может себя поставить, так сказать, ну, диаметрально в противоположную сторону. Ну, так сказать, нулевая точка, она от этого не изменится. Просто там в плюс 3, минус 3, там вот так, так сказать. Вот.
2: Даже знаешь, это напоминает рыбацкую сеть. Больше улов будет.
0: Да. То есть сама по себе приставка, то есть вот там, например, с другой стороны, она просто символизирует какую-то тенденцию, например, к, к оригинальности. Там, или же наоборот. Ну, скорее всего, так, что противопоставление. Негативное там, или, ну, в общем, противопоставление какое-то, обратная сторона Луны, там, черное, белое и так далее. Вот.
2: Хвост, морда, опять
0: да.
2: же.
0: То есть, если человек понимает так, что мы уже пережили и возвращаемся, то есть мы шли как бы к нулю, а теперь пошли в минусовое уже отчисление, то есть 0, минус 1, минус 2.
2: Слушай,
0: минус
2: 3. Ну подожди, тогда с его точки зрения, с его позиции мы должны были когда-то пройти этот 0, то есть он-то возвращается к нулю из минусовой позиции, насколько да. я... То есть, значит, мы, к сожалению, ему этот вопрос не задали тогда, где был 0 вот, в его позиции.
0: Ну это не так важно.
2: Ну, почему? Может быть, это многим интересно.
0: А, ну да, потому то что... есть использовать как, в принципе, информацию
2: да.
0: о человеке, как, в общем-то, мерило, да?
2: Да, там, да, сказать, исключительно. Как...
0: Ну, в общем, да, это интересно. Ну, так получится какая-то теоретическая модель, такая нулевая точка какая-то с помощью вот... Если это действительно так.
2: Мы же могли бы сопоставить что-то да. где-то как-то. Ну, увы, увы. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
6: Алло.
2: Да-да-да.
6: Здравствуйте.
2: Здрасте.
6: Мне вот для рассудка вы слушаете про понятие.
2: Вы знаете, пожалуйста, вот чтобы было понятнее, немножечко отойдите от приемника с трубкой, потому что заводится.
6: А, вот так вот?
2: Да-да-да. И теперь говорите.
6: Вот. А скажите вот по поводу информации.
2: Да.
6: А тут в чем дело? В количестве или в качестве этой информации? Потому что информация бывает разная.
2: Угу.
6: Вот. Вот если там, допустим... Или дело, что если очень много этой информации...
2: Нет,
6: потому
2: спасибо
6: что такими вещами надо, я чувствую, осторожно себя вести.
2: Спасибо, спасибо.
6: Вот, какие меры предосторожности? Ну, я понимаю, что всего от всего не застрахуешься, но хоть какие-то элементарные нормы безопасности же есть наверняка.
2: Спасибо, спасибо. Действительно, кстати, очень такой жизненный, потому что многие сейчас сидят и думают, вот они разговаривают, разговаривают, вроде там такой вот гость пришел, типа, дескать, ответственный, а как бы, может быть, он нам даст этот... фаллический предмет, который называется в сказках палочка-выручалочка. Вот давай что-нибудь изобрази.
0: Так вообще сам по себе вопрос, смотри, если существует информация, которая уже является частью, причем приемлемой частью, большинство, в общем-то, приняли ее как должное. То есть, ну, люди, в общем-то, так сказать, ну, социально развитые или там, так сказать, социально активные, вообще, так сказать, ну, вот, находящиеся в рамках, так сказать, политической жизни или какой-нибудь информационной структуры, сети, они либо пассивно, либо активно находятся в ней. Что касается контроля этого количества или здесь, в общем-то, невозможно что-то предпринять. Именно вот как у нас принято бороться там с чем-то. То есть мы пытаемся противодействовать или, например... Хотя всегда существовали два вида воздействия. Там лечение, например, симпатии и антипатии. То есть, например, здесь имеется в виду, поскольку это влияние рассматривается, как, например, как среда обитания. Просто, например, в этой среде можно находиться бессознательно и другой момент там находиться сознательно. То есть, когда... речь шла о логике и о знании. То есть вот об интеллекте и знании. То есть когда голая информация, являющаяся, как бы сказать, уже, ну, в общем-то...
2: Ну, как цифра назовем ее.
0: Цифра.
2: Цифра. Пусть будет цифра. Ну, да, то есть это как бы цифра или по-другому спица ее можно назвать.
0: Ну да, ну, например, в общем-то, можно из какофонии выделять там, так сказать, гармонический ряд какой-то. Да. Ну, это спица. Одно дело, да. Или возникает потребность такая. Ну, мне кажется, большинство людей современных, просто вот людей, которые там имеют понятие о, ну так, интеллектуалы, там, например, они, в принципе, очень сильно зависят просто от этого информационного поля, так или иначе. А, значит, превращать это в знание, это, в общем-то, удел людей, там, ну, так скажем, талантливых, одаренных. То есть, когда они, ну, например, буквально это выглядит так. Например, человек... пассивно полностью информационно. Он, например, смотрит ящик, там, например, сериалы. Это просто показывает его качественное состояние жизни в этом поле. Например, человек, например, который как-то созидательным трудом каким-то занимается, он к этому почти не прибегает. Или какая-то вещь, которая там происходит, она может просто развить в нем какой-то импульс к идее, идею какую-нибудь или еще что-нибудь так. Вот. Второй вариант — это находиться, собственно, в качестве, ну, уже посредника в передаче этой информации. Ну, то есть вот работники этой информационных агентств или пропагандирующие вообще подход. То есть
2: журналисты, кстати.
0: Да, ну, журналисты.
2: Труженики перьев и диктофонов.
0: Да.
2: Да.
0: Вот. В общем, переоценка. И здесь, в общем, тяжело, как-то сказать, защищаться или, ну, как бы сказать, фильтровать это. В принципе, единственное, так сказать, вот духовное начало, которое в человеке есть, и животное начало, оно является спасительным.
2: Вот синтез этих двух начал, да. Даже как бы удачный синтез, потому что, к сожалению, вот самая главная беда человечества, это в том, что этот синтез, он присутствует, это духовное начало и животное, но вот их совмещение, оно не всегда концы с концами, то есть они сходятся не в очко, а в глаз, понимаешь, в чем проблема? Вот если оно сошлось по-грамотному, как бы, то здесь уже вырабатывается информационный иммунитет, а есть информационный, так сказать, СПИД.
0: СПИД.
2: О. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Алло.
2: Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
8: Доброе утро уже.
2: Здравствуйте. Да.
8: Я вот хотел вопрос такой задать.
2: Угу.
8: У меня много знакомых, которые, купив себе компьютер и получив возможность доступа в интернет, ушли в это дело с головой. То есть вот они как раз приблизили к тому состоянию, о котором вы говорили. Они вот забывают уже, что такое нормальная стрижка, что там есть ли там личная гигиена, там что там, одежда какая-то хотя бы. Он не выходит.
2: Да, ну, понятно, и суть вот как бы...
8: И вот да. Суть вопроса, такая еще есть как бы категория людей, это жертва все виртуальной реальности, скажем так. Есть вот категория жертвы рекламы.
2: Есть.
8: Телевизионный.
2: Есть.
8: Например, вот соседка моя, она выписал себе пластыри там для похудания, облепилась ими, и я даже не могу поговорить с ней.
2: А у меня один товарищ, больше того, извините, что я так как бы беспардонно перебиваю вас, но тем не менее это к теме. Вроде бы нормальный парень, купил себе Аплекс, и теперь вот с ним даже, извиняюсь, в туалет ходит практически. То есть совсем с ума сошел. А был вроде такой, подавал надежды. Сообразительный был, смышленый.
8: Что, прям взрослый человек, да?
2: Ну, взрослый, то есть где-то там, по-моему, года 67-го рождения, и к тому же, назовем это так, преуспевающий бизнесмен.
8: То есть мужская
2: особь. Особь, да, ну попала здорово. При этом раньше, как бы, эта особь, она была, ну, скажем так, в какой-то постоянной оппозиции, вот общебазитическим таким средством массовой информации. И вдруг Натя заявляет мне такую вот, такое выступление передо мной исполняет. Я был крайне удивлен.
8: И она вам не предлагала попробовать?
2: Нет, я сразу сослался на то, что мне нужно поливать герань, и, в общем, положил трубку.
8: А вот суть вопроса моего.
2: Да.
8: Вам вот лично кто симпатичен больше? Этот вот вонючий компьютерщик или вот эта Клава, облепившая себя там этими памперсами, там, этими пластырями? И вот, Александр, извините, вот у вас вроде скоро юбилейная передача 200-я.
2: Кстати, я посмотрел, это практически передача перед Новым годом, но я должен всех предупредить, кстати, спасибо. Да, спасибо вам за звонок.
8: Может быть, вы там про птиц расскажете, как поподробнее, такую большую передачу сделаете, поскольку это красная, так сказать, тема.
2: Понятно, спасибо.
8: До свидания.
2: Спасибо за звонок. Андрей, небольшую вводную суть. Дело в том, что, скорее всего, в следующий раз, как бы, наверное, программа «Монмаранси» не выйдет в силу того, что коллектив уезжает в поездку, там, в гастрольную. Вот. Но получится, что предновогодний выпуск, это будет, видимо, 199-й, а не юбилейный. Так что юбилейный будет уже в следующем году, если доживем. Вот. А что касается этого вопроса, видишь, наш радиослушатель так ассоциативно, я бы сказал, проследил, так сказать, пути твоей мысли, моей мысли, нашей, я бы сказал так, мысли, и вполне, на мой взгляд, достаточно обоснованно сравнил две категории, казалось бы, разные, но попавшие обе. Клаву в пластырях и компьютерщика. Ведь на самом деле в данном случае, как ни крути, а компьютерщик, который сидит у интернета, мало чем по своей сущности отличается от клавы в пластырях. Что бы ты на это сказал?
0: Ну, если взять проблему, в общем-то, целиком, да, у каждого из них в отдельности, то получится одна общая. То есть, например, у человека, который с компьютером занялся, он, в общем, предпочел, какой бы, ну, как бы сказать, стиль самопрезентации подобный. На самом деле интернет, в общем, для скрытых эксгибиционистов очень хорошая вещь. То есть это как бы косвенный доступ, в общем-то, ну, как бы тебе сказать, общение, защищенность, защищенное общение. То есть, на самом деле, оскорбить можно и через интернет, но это как бы
2: получить
0: тяжелее. Да. То есть вот, например, те, кто склонны именно к такого рода вообще, например, поведению, или опасаются там вот подобных там вещей, или же, например, так скажем, ну, просто интерес какой-нибудь испытывают к там, например, там, к подглядыванию или еще что-нибудь такое.
2: То есть какие-то такое скрытые, я бы сказал, да. Как это сказать?
0: Скрытые формы, ну, может быть, и... Кстати, здесь может быть и наоборот эксгибиционизм, то есть скрытый. То есть попытку там презентовать себя тоже таким образом, чтобы это... Ну, поскольку... Как бы у той, значит, дам тоже, значит, проблем с этим образом.
2: Явно,
0: ну,
2: то есть, да, там, то есть прям, на лицо.
0: То в корне, мне кажется, здесь, в общем-то, похоже очень.
2: Ну, ты понимаешь, в чем дело?
0: Качественно, конечно, это различается.
2: Все-таки, а качество, мне кажется, различается в том, что как бы у пользователя вот интернетом и компьютером у него как-то, ну, запрос немножко выше, он о своей тушке заботится, как ни странно, меньше.
0: Ну, на самом деле, если брать уж совсем буквально, то для мужчин, так сказать, это второстепенным является.
2: А, кстати, вот мне интересно, вот заметь, что практически за все время нашего, нашей беседы очень мало позвонило дам. Я бы сказал, вообще ни одна не позвонила. У меня такое ощущение, что большинство из них, подавляющее, даже не понимает, о чем идет речь, что такое интернет. Может быть, они, конечно, слышали где-то как-то, но очень сложно вообще встретить даму-компьютерщицу в полном смысле этого слова. Вот я даже помню сам, вот ты, когда вот делал замечательные обложки к моим, так сказать, произведением аудио. Вот ты как-то говорил, что тебе приходилось работать с компьютерными дамами, которые там на верстке что-то сидели, и все, ужасался, дескать, ну что же это такое, что же это за глупое такое вымя. Вот, как ты считаешь, может быть, именно, так сказать, бабцы и спасут этот мир от апокалипсиса, поскольку не попадут на эти компьютерные штучки, а? В силу своего менталитета.
0: Ну, на самом деле-то дело не в компьютерах, сколько я тебе раз уже говорил, а в системе информации. Просто интернет — это иллюстрация. На самом деле, что касается дадам, то они сами себе хороши, то есть помимо там компьютера они, в общем-то, опасны. Ну, так скажем. Ну, являются тяжким испытанием для всего человечества.
2: Ну что же, и
0: на насчет верстки-то я, по-моему, не знаю, лучше не найдешь, чем женщина-оператор. Она тебе будет сидеть там, долбать сколько.
2: Ну, все равно, вот тебе не угодишь. Прям. Даже в роли, так сказать, верстательница, она, я помню, тебя здорово взбесила.
0: Ну, бывают накладки.
2: Да. И на этой ноте, я думаю, нам пришла пора попрощаться с Андреем Орловым и со всеми вами, уважаемые геройские орлы. Я думаю, наша встреча с Андреем, так сказать, уже она не первая, но она и далеко не последняя. И, так сказать, мы неоднократно вернемся еще и к этой теме, и ко многим другим. Всем спасибо, всем до свидания. Все, как говорится, на горшочек и спать.

0: Добрый вечер. Добрый вечер. Я в эфире уже, да?
1: Смотря.
0: Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья.
1: Потому что разные
0: бывают. И вновь
1: бывают,
0: в эфире
1: вот
0: рубрика «Поршень», у микрофона
1: иногда...
0: Екатерина Половинкина.
1: А, привет.
0: Привет, привет, Саш. Как ты тут без меня поживал? А то ни вчера, ни позавчера меня не было, я смотрю.
1: Да, и в больницу ты ко мне не заходила. Меня, кстати, из-под часов к окну перевели. Теперь первые солнечные лучики и эти лепестки залезают ко мне в ноздри, щекотят их. Что замечательно, тополиный пух вьется, к нам приходят письма. Вот одно из писем. Их много. Целая, я бы сказал, пачка. Те, которые мы не брали до того, потому что мы не знали, что вот просто что они приходят. Только нам недавно сообщили об этом. Все они другие были в фонд государства.
0: Да, поскольку именно с них соскребали вот эти типографские чернила для того, чтобы оформлять рекламу на зданиях и на улицах, которые вот вы часто видите, и она вас, возможно, раздражает.
1: Да, и вот одно из писем от нашего радиослушателя, можно сказать, коллеги, по научной деятельности от Митрофана Модестовича Полоньева, где он благодарит нас за рассказ о пустельге. Если вы помните, пустельга — это такое животное, которое смахивает очень серьезно на птицу, но, в общем-то, как таковой птицей оно не является, хотя и перемещается так же, и, в общем-то, обладает наростом костяным посреди глаз, который мы, ученые, называем клювом.
0: Очко. Нет, просто вокруг глаз у нее такие надбровные поверхности, которые очень на очки похожи. Разве это не так? Ну, наверное, я ее с кем-то спутал. Да, так.
1: Так вот, Митроп,

0: Снес корзиночку яиц.
1: Пятнадцать минут четвертого в Москве, и, как вы уже поняли, мы продолжаем листать письма, которые присылают нам наши радиослушатели. Одно из них пришло от Исидора Эмильевича Бакуба, который живет в Москве. Я позволю себе прочесть это письмо целиком, поскольку содержание его, в общем-то, целиком отвечает содержанию нашей программы, и только такой человек, как Исидор Эмильевич Бакуба мог вот проникнуться этим, поскольку все это достаточно скрыто у нас, но тем не менее люди с тонкой интуицией, с такой интуицией, как у Исидора Эмильевича, конечно же, в общем-то, для них секретов нет. Они понимают все, даже то, что написано молоком. «Дорогой Александр, полностью поддерживаю твое последнее выступление, посвященное выборам и процессу голосования. В передаче «Монмаранси» от 9.04.1995 года, имеется в виду, ты представил блестящий политический анализ положения в стране и анализ влияния визуализации образов на поведение избирателя. Эти научные исследования представляют очень большую ценность, но вместе с тем ряд положений анализа требует специальной расшифровки. В целом, постижение твоей философии, вот очень хорошая строка, в целом, постижение твоей философии требует огромного сосредоточения и глубинного погружения в собственное сознание. Но это неудивительно, потому что очень долгое время я работал парторгом на одном из достаточно больших заводов, находящихся вот на Савеловской. Мы делали станки. Вот это и есть стиль. Это, я продолжаю читать письмо. Это и есть научная мысль тысячелетий. Ну, да, да, это она и есть. Посылаю программе «Монмаранси» агитационные материалы. Желаю всемирного успеха в твоей борьбе. Привет, Катя, ангелу ночного эфира. Замечательные позывные у Кати появились. И такая приложена тут телега. Навстречу выборам обращения к российскому избирателю. Избиратель, иди на участок, насыпь тараканов в щель урны, распили кабину для тайного голосования до доски для своего дачного участка. Бюллетень избирательный в трубку сверни, воткни в ухо председателю, насуши кошачьего дерьма, чтобы разбросать его на столе избирательной комиссии. Ну, тут он достаточно длинный, вот это письмо. Ну, вот замечательно, достаточно фраза «не голосуй, твой голос никому не нужен». И призыв в конце «уничтожайте деньги». Да, лучше всего их уничтожать в ресторанах, за границей, в магазинах, где продаются, извините, чешется, компакт-диски.
2: Да, ну и как та моль, которая под хлопки вылетела из комода, так мы продолжаем рубрику «Поршень» под аплодисменты глухих референтов. Новости в рубрике «Румынская пытка». Группа «Браво» в июне приступит к записи нового альбома. Магистр ордена куртуазных маньеристов и лидер бахыт-компота Вадим Степанцов сотрудничает с Барри Алибасовым в работе над новым альбомом группы «Нана». Вадиму были написаны тексты трех песен альбома, в том числе «Кармен» и «Ё моё». С последней произошло небольшое недоразумение. Вадимом был написан совершенно безобидный текст, который Барри Алибасов в последний момент заменил зубастым вариантом и посвятил произведение продажным журналистам. Но так как полиграфия диска к тому моменту уже была готова, имя Степанцова осталось фигурировать рядом с названием песни. Хотя господин Алибасов обещал поэту везде и всюду рассказывать, что тот не причастен к этому шедевру, Вадим был очень-очень расстроен. Группа «Time Out», как сообщил директор коллектива, даст самые эмоталогические концерты всех времен и народов на Северном полюсе 22 и 23 апреля. Как известно, «Time Out» выступил инициатором создания сборной рок-музыкантов по футболу и поэтому поедет на первый непрофессиональный кубок Северного полюса имени Зырянова. В кубке примут участие сборные детских домов Красноярского края, сборные завода изготовителя холодильников «Бирюса», сборные летчиков Полярного флота, сборные космонавтов из «Звездного городка», сборная КВН команды «Магма», прям как наша лаборатория. Сборная красноярских бизнесменов, организовавших кубок, и сборная московских журналистов. Главным арбитром станет, скорее всего, мисс мира 94 Юлия Курочкина. Матологи, которые до этого еще ни разу не жили в палатках, тем более на Северном полюсе, сказали, что это самое матологическое место на Земле. Ведь куда ни пойдешь, все равно пойдешь на юг. Они также объявили Сергея Зырянова, спортсмена, бизнесмена, депутата местного правительства, матологом, потому что только настоящему матологу могла прийти в голову идея организовать такое классное мероприятие в самом замечательном месте Земли на ее макушке. Появились сигнальные экземпляры книги Ильи Смирнова «Время колокольчиков. Жизнь и смерть русского рока». Ее удалось напечатать усилиями фирмы «Эдусам», если я правильно ставлю ударение, и московского издательства «Инто». Автор книги Илья Смирнов, бывший редактор московских самиздатовских журналов «Ухо», «Зеркало», «Урлайт», один из лидеров рок-подполья в 80-е годы. Первый вариант книги, еще без слова «смерть» в названии, распространялся в списках в середине 80-х годов. Нынешний вариант оформлен в скромной манере популярным художником, автором дизайна многих компакт-дисков Василием Гавриловым при участии урлайтовского художника Юрия Непахарева. Кроме историко-культурного анализа феномена русского рока, книга включает в себя еще и авантюрные записки рок-диверсанта, своего рода триллер. В нем положительные герои Башлачев, Майк, Шевчук, Рыженко, Свин и другие пытаются противостоять бесчеловечной The Thing, пожирающей все живое в России. Кстати, многих могут заинтересовать и скандальные разоблачения известных деятелей рок-музыки и шоу-бизнеса. Тираж книги выйдет на ближайшей неделе. Ну, так вот тут написано, многих могут заинтересовать, Ну, от себя я могу добавить, что эта книга может быть особенно интересна тем, кому рок и вообще русская некоммерческая музыка более интересна как явление социальное, потому как анализа как бы там, собственно, музыки там быть не должно. И нет, я видела эту книжку в журнальном варианте. Вот такие дела. А сейчас будет петь Лев Лещенко. В связи с чем он будет петь? К нам приходят вот контейнеры писем от вас. Чаще, конечно, мы использовали в качестве вторсырья, пользовались чернилами, соскребали их, как я уже говорила. Но иногда удавалось прочитать. И удалось прочитать довольно много. В свое время у нас такая была рубрика «Хит-парад дебютантов». И мы просили там называть, значит, самые понравившиеся имена в этой рубрике. Вы нам звонили, говорили, кто вам больше всего понравился. Но вот такой феномен. В письмах почему-то среди победителей хит-парада дебютантов вы все время называете Льва Лещенко. В общем, он, конечно, никогда не дебютировал в нашей программе. Он давным-давно поет. Вот. Но вот, тем не менее, почему-то вам запомнилась песня «Соловьиная роща» и Льва Лещенко. Ну, будем считать так. Мифический победитель хит-парада дебютантов Лев Лещенко.
3: О чем поет ночной опоссум, пугая эхом всю Москву?

0: Хорошо ли ты, Катя, помнишь свою песню детства? Вот у меня песня детства, я помню, была «На Дерибасовской случилась холера, ее схватила одна трытытым от кавалера». На полном серьезе. У меня эта кассета была, когда я учился в классе в пятом. Я очень ее слушал, очень была плохая запись. Какие-то кренделя там пели. Вот замечательные песни.
1: Ты знаешь, а у меня, наверное, песня детства была вот как это не смешно всем, всем нашим глухим референтам. Вот «Ава Мария» Шуберта, но Шумана. А самый-то прикол в том, что ее

0: пел человек с голосом, вот типа, помнишь, распевается, к нам заходит парень.
1: Персонаж, да.
0: Да-да-да, вот арарариу, арарариу. Угу. И вот надо же с детства привить такое отвращение к классической музыке благодаря вот этому парню.
1: А ты знаешь, есть еще один крендель, ну, он сейчас был, в смысле, я не знаю, мальчонка совсем пел. Угу. Робертино как-то. Вот
0: Лоретти.
1: Нет, это Лоретти, это баба. Ну, это не важно. Да, может быть, и он пел, а потом у него там что-то с голосом случилось. Ты, наверное, его имеешь в виду.
0: Да, его. Ну, вот он, кстати, и по сей день заходит и начинает здесь распеваться порой.
1: А вообще, он сейчас торгует вот в ларьке, насколько я знаю, через дорогу.
0: Ну, факт тот, что голос-то у него настолько тонкий, что вот покрытие наших стен, оно очень часто не выдерживает. И если ты видишь, вот эти вот нитки типа паутинки расходятся от потолка до самого пола в разные стороны, так это после его распевок случается.
1: Да, собственно, человек уникальный. Уникальный. К тому же, учитывая, что он же достаточно длительное время обходится без душа.
0: Да и не только без душа. Там, знаешь... Впрочем, поскольку с наступлением весны всем стало понятно, какие будут у нас наиболее серьезные проблемы, то есть все радуются, вот окна мыть кинулись, на улицах мы тут видим женщин с бантами и в гольфах, вот мужчин с надувными шарами. А ведь все, по-моему, забыли о том, о неприятной стороне весны. А неприятная сторона весны – это обострение всех хронических заболеваний. Верно?
1: Да, да, да, да.
0: Все вот грибковые, все педикулезы, ну, даже у шизофреников обостряется разговор.
1: Да, собственно, вообще обостряется все. И, кстати, тут мы, ученые, все время думаем над этим. Вроде бы, казалось, весна, отсутствие витаминов полное в течение долгого постзимнего периода. Казалось бы, наоборот, организм, утомленный всем вот этим, этим всем, вот он должен, казалось бы, наоборот, отупляться. Так нет, происходит обострение, и, в общем-то, мы очень долго думали, кстати, впервые подкинул эту мысль Оскар Рибас Рейк, замечательный наш друг флоридский, что, дескать, это организм уже фрустрирует, то есть он последние вот силы выплескивает, и ежели он их выплеснет. Ну, то есть, короче, тут фишка в том, что ежели, например, вот сейчас, сразу после весны и весенних обострений, вдруг взять и снова включить зиму, то все просто подохнут.
0: А очень интересно подошли к этому в деревнях. Вот ты же знаешь, это тоже весеннюю примету среди животных. То есть они все начинают чесаться. Ну, там, кто об стенку чешется, кто к хозяину подходит, дескать, сразу по глазам понятно, почеши меня.
1: А да? Некоторые друг об друга.
0: Некоторые друг об друга чешутся. И еще один признак весны, бытовой, это то, что все стремятся вымыть окна, как я уже говорила. Ну, не знаю, почему, казалось бы, зимой не так уж сильно они и грязнятся. У меня он 3 года уже, и ничего, нормально, я
1: ну,
0: все
1: Кать,
0: вижу.
1: У тебя их вот в последний раз, именно во время последнего случая, мы их все и выбили, поэтому уж прямо так скажи, что вот мужчину жалко. Мужчину жалко, потому что нечего ходить под окнами, когда там мы гуляем, и поскольку вот эти... Постоянно вылетающие предметы, это уже пора бы жильцам привыкать к этому.
0: Но полиэтилену хватило. Так я о животных рассказывала. Как подошли к этому вопросу, да? Сначала пытались заставить этих животных пытаться чесаться. Чесаться о стекла, но, в общем, не получалось. Вот, пытались, значит, разбегаться, набирать в рот воды, выплескивать ее на стекло, а потом как-то там палками, вилками загнать животное, чтобы оно вот счищало спинкой своей. В общем, даже у многих получалось. А потом нашли вот, собственно, вот этот вот мушечный раствор. Ну, для котов это была валерьянка, да? Для поросят, я не помню, там что-то вроде чайных отходов или мясных. И вот заливают стеклышко, а потом подгоняют животное, оно все слизывает абсолютно, и стекло как новое.
1: Кстати, тут еще нужно сказать, очень многие наши радиослушатели в своих письмах спрашивают нас о том, когда же все-таки нас можно увидеть. Ну, вот вы знаете, что мы уже выступали вот всей нашей командой в передаче «Форт Боярд». Вот, и во многих других, вот Катя один раз была главной героиней вот новой программы «Я сама».
0: Я иногда, кстати, еще вот дублирую эту женщину, которая поет солито.
1: Да, кстати, это у тебя очень это хорошо получилось. И, между прочим, до сих пор я пытаюсь иногда искать и выжать хотя бы какой-то звук подобный этому, ничего не выходит, только хрипит.
0: А туфли настоящие мои были, да, вот.
1: Вот все вот эти.
0: Да.
1: Кстати, тебе подарили их-то очень много, действительно.
0: Да, очень много. Но это был тоже вот подвиг с моей стороны. То есть об этой услуге вспоминают и теперь.
1: Да, ну, извините, влетела в рот муха. Мухи уже проснулись, и тоже у них, как называется, весенние все вот эти дела начинаются. Скоро они будут активно плодиться. Но мы вам потом расскажем, как все-таки бороться с насекомыми, модно будет в этом сезоне. А я вот хотел вернуться к теме, где же нас увидеть. Наши самые главные вот по нашей передаче, которые командуют нами, они указы сейчас повесили о том, что все сотрудники нашей радиостанции, ну и также вообще сотрудники всех организаций, расположенных вот в этом высотном здании, которое стоит на Калининском проспекте, и всем вам хорошо известно, обязаны в течение вот буквально следующих выходных вымыть это здание, все вот и до. Для этого все мы будем, вы можете посмотреть, наверное, в следующую пятницу, скорее всего, прям днем из всех окон будут прям висеть, мы будем на таких стремяночках, на подтяжечках, за каждым уже закреплен свой участок, свой объем работ. Вот, скажем, у меня прям вот лицевая вот эта панель немножко ниже нашей студии, я должен ее буду мыть. Катя должна будет надо мной. Сиамского освободили,
0: ну, да. Ну, должна, но ты знаешь, я в силу обострения вот полиомиелита, остеохондроза и ларингита я отказалась, и поэтому я буду сидеть внизу и штопать. Вся радиостанция, буквально все до последнего мне сдали все вещи. Вот. Да, это смешно на первый взгляд. А вообще, если так призадуматься, то и не очень. А я буду сидеть... У меня вот уже прям слеза прошибает. Да, сидеть и штопать, в общем. Ну так мы о новостях хотели поговорить.
1: Да, а Сиамский, он будет, извини, Сиамский, он будет тоже сидеть рядом с Катей внизу и отжимать тряпки. Дело в том, что он будет отжимать тряпки, а отжатые кидать снова вверх, которые вот мы все будем... ловите. Вы сможете, кстати, с противоположной стороны Калининского проспекта, где-нибудь от дома книги, наблюдать в бинокль и увидеть, ну, и не только нас, но и всех других ваших любимых ведущих на этой станции, даже руководство.
0: А весна, она пришла не только к животным и живым существам, а еще и ко всяким ревизионным комиссиям и все такое прочее. Агентство Интермедиа сообщает. На днях исполнительная дирекция Российской фонографической ассоциации в ряде московских торговых точек произвела специальный рейд. Результаты московских торговых точек, простите, по реализации всяких там аудиокассет, компакт-дисков и все такое прочее. Результаты его показали, что причиной реализации незаконно произведенных носителей звука порой является отсутствие информации о тех местах, где можно приобрести кассеты законных производителей. Наряду с контрольной функцией рейд носил образовательный характер. Продавцам давались разъяснения и предлагались списки настоящей продукции, адреса, телефоны и факсы руководителей компаний и отделов сбыта. Если раньше продавцы были рады любому зашедшему с мешком кассет гостю, то теперь у них есть возможность связаться с производителем, минуя посредника. Тем более, что за эти же деньги они в состоянии получить гораздо более качественный товар и снять с себя головную боль. Вот в связи с этим что я хотела сказать? Я тут недавно доме книги на Калининском наткнулась на настоящие кассеты Александра Лаэртского. Вот вы все спрашиваете, когда концерт? А концертов в ближайшее время, насколько я понимаю, в самое ближайшее нет. А вот настоящие кассеты можно купить. И очень недорого, и мне все там понравилось.
1: А, кстати, можно еще сказать, что некоторые фирмы сейчас практикуют, я считаю, очень правильная практика, фирмы, у которых зарегистрированы, так сказать, договора с исполнителями, они просто... вот ходят представители этих фирм по такого рода пиратским ларькам, торгующим пиратской как бы продукцией, и просто изымают вот эти пиратские кассеты. Ну, имеется в виду, конечно, только свои пиратские кассеты, то есть пиратские кассеты, на которые именно у этих фирм есть лицензия, что тоже очень, на мой взгляд, действенная мера.
0: Да, и еще одна новость. Как стало известно от продавцов, работающих на известной московской аудио-видео-толкучке «Горбушка», в налоговой инспекции Москвы и района, где расположен всероссийский музыкальный толчок, прорабатывается план наведения порядка на этом рынке. Причиной интереса является огромный, не поддающийся контролю и налогообложению оборот наличных средств. В этой связи эксперты считают уместным вспомнить птичий рынок, попытки навести порядок на котором так и не закончились ничем. А теперь информация для тех самых товарищей, которые присылали нам свои кассетки на хит-парад дебютантов. Некоторые вот страдали от плохого качества. Пермское объединение «Рок-Лайн» объявило о своей акции «Непризнанный саунд». Создание и выпуск в течение 95 года серии кассетных сборников с записями молодых исполнителей, которым самостоятельно трудно пробиться к слушателю. Претенденты на участие в первом 60-минутном сборнике НС уже есть. Это исполнители из Ростова, Липецка, Абакана, Владивостока, Улан-Удэ, Харькова, Перми, ну и так далее. Тираж сборника будет зависеть от спроса. По сообщению информационного агентства ТУТИ, НС смогут получить бесплатно средства массовой информации и заинтересованные организации. Остальные желающие должны приобрести кассету наложенным платежом. Продажа кассет не является коммерческим предприятием. Новые технологии открывают безграничные возможности для всех желающих издать на компакт-дисках собственные сочинения. Если раньше для этого нужно было искать фирму, которая пойдет на риск издания материала непризнанного таланта, причем минимальный тираж, на который соглашались заводы, был не менее 500 экземпляров, то теперь любой желающий может издать собственный компакт-диск любым тиражом. Компания «Апостроф ЛТД» объявила прием заказов на изготовление небольших партий компакт-дисков на портативном CD-рекорде. Чтобы увековечить, простите, собственную запись, мы болеем тут, нужен лишь исходный носитель, желательно DAT, компакт-кассета или компакт-диск с записью не более 60 минут. В качестве заготовки используются одноразовые диски Kodak Blank CD. Цифрование исходного материала осуществляется на оборудовании, вот здесь я могу, Саша, ошибиться, если что, подправишь меня, Tahiti, пишется, Digital Audio Recording Card. Правильно? Есть такое? Tahiti.
1: Надо верить написанному.
0: THH и так далее. А запись на комплекте Kodak PCD-225 CD Recorder. Такие диски могут быть использованы как демообразцы, презентационные экземпляры для радиостанций, мастер-диски для тиражирования на компакт-кассетах, а также для архивирования музыкальных и любых...
2: Это обо всем, все об этом говорят. Но вот чтобы не попасть в неловкое положение, все-таки надо покупать в первую очередь башенки, а уже потом закуски и бутылки. Ибо могут как бы разобрать, как всегда бывает. Не хватает их. Их выращивают недостаточно еще. А искусственно еще, как понимаете, не наладилось. Производства достаточно, чтобы башенок на всех хватило. Я так полагаю, что в первую очередь нужно Шаболовскую и Останкинскую телебашенки нужно покупать и ставить, уже расставлять, как бы готовясь к Первомаю.
3: Вы знаете, странная наметилась тенденция. Если вот в основном раньше наши люди ездили за границу и там покупали вот эти башенки, то теперь к нам сюда едут иностранцы для того, чтобы приобрести у нас. Мне всегда казалось, что, скажем, Пизанская или Эйфелева башня выглядит значительно колоритнее, чем наша. Но вот тем не менее, как-нибудь вы могли бы объяснить это явление?
2: Ну, мне кажется, здесь чисто какой-то коммерческий буржуазный подход в этом, ибо у нас, невзирая на ручную сборку, все башенки выпускаются намного дешевле, их, в общем-то, цена розничной продажи, и качественно они почти ничем не отличаются, если их завесить первомайскими игрушками, фонариками и прочим листвой, вот, праздничной, то почти не видно дефектов производства.
3: А что бы вы порекомендовали ставить на Первомай вот под башенку? Дети же ждут подарков, они, конечно, были бы рады, если бы там стояли, например, ну вот как на Новый год, мороз там, и вот это четко-то еще. А на Первомай это бы вот что можно было поставить детям туда?
2: Я не знаю, вот что это за Новый год, а вот к Первомаю и к башенке, в общем-то, прилагаются несколько вариантов таких вот атрибутов. Помимо праздничной листвы и фонариков, еще прилагаются, в общем-то, такие, как их назвать, конструктивные особенности, выполненные в виде таких вот как бы безделушек на первый взгляд, но на самом деле это вот как бы часы, что ли. Вот похоже они на часы бывают, квадратные, кубики и круглые. То есть вот как бы их ставят на пол, и они нам сообщают радостным звоном о наступлении 1 мая, как и 1 июня, праздника мира и труда, и снега, и первый лист, уже листвы зеленый.
3: А вот еще странная была традиция, если вы помните, вот дети маршировали под этими башенками, маршировали и пели всякие тирольские или маршевые песни. Ну, то в связи с тем, что времена-то переменились, они сейчас ничего не знают, каких песен нужно петь. Может быть, вы бы либо напели что-нибудь, либо приблизительно обрисовали содержание вот этих детских первомайских песенок.
2: Ну, как же, неизвестно. Мне казалось, что все знают «Спи, башенка, бай-бай» песню и ряд других песен. А что касается вот участия детей, то, конечно, не рекомендуется, вот, чтобы они днем присутствовали, потому что днем как бы это все происходит. Ну, в общем-то, лучше детям, конечно, приступать к этому вечером, когда уже все попадают, ибо вот коктейли специально выпускаемые там к 1 мая и к 1 июня, они такие вот специфичные именно по воздействию на вестибулярный аппарат и вегетативные функциональные функции. То есть они как бы могут овладеть праздно шатающимися, и они могут к тому времени уже пасть. И вот в то время как раз выступают свирепые дети петь в свои вот эти первомайские песенки. Конечно, это зрелище не очень лицеприятно, но к тому времени уже падших находится как бы повсеместно, все падшие, и в это время как раз в ночной вот дети, они как бы им, ну, уже появляется реальная возможность как бы проявить своему праздничному настроению, проявиться, дают они возможность, они начинают вот петь эти первомайские песни.
3: Вы знаете, но в это время попадала, как правило, первая категория базитирующих, то есть, собственно, родители. А, как известно, злейшим врагом любого ребенка, особенно любого ребенка, который захотел спеть какую-нибудь песенку на первомайский праздник, является, понятное дело, бабушка, дедушка уже, во вторую очередь. Вот, может, есть какие-нибудь ходы для борьбы с бабушкой?
2: Нет, обычно вот старших родителей, или как их называют, вот, базитирующих в третьем поколении, их вывозят за город вообще на период 1 мая, 1 июня. Там оставляют, у них специальные существуют такие, в общем-то, загоны для как бы временного содержания. Им там оставляют телевизор, видеокассету с их двумя любимыми фильмами. Это «Гараж» и «Служебный роман» или «Роман». Вот, и как бы это традицию вывозят, поэтому вот в Первомай, там вот в местах скопления автобусов, это вот можно наблюдать в районе метро Юго-Западный, потом на Беговой, там как бы даже бесплатный транспорт в неограниченном количестве предоставляется для вывоза за пределы города, и там расселение их по соответствующим. Им даже дорогу дают всякие цветочки, так вот искусно выполненные, такие из бумаги, как бы веселые. Все это первоиюньский атрибут. На самом деле, как бы основная тяжесть предпраздничных забот ложится как бы на плечи коммунальных служб. Им приходится в определенном ритме отключать и выключать электричество, подачу горячей и холодной воды менять в трубах и, соответственно, раскачивать дома, чтобы веселье приобрело действительно веселый как бы масштаб, потому как у нас другими способами еще не достигнуто. Вот за счет, видимо, общего волового, видимо, как бы экономического этого состояния свалили вот они, пока до буржуазного оно не дотянуло, и поэтому им приходится вот как бы действовать такими, может быть, на первый взгляд, грубыми методами, но, с другой стороны, праздничная аллюзия, она как бы становится реальностью, когда вот начинается раскачивание, они уже, ну, можно сказать, они хорошо компенсируют все остальные недостатки нашего вот нынешнего как бы положения социального, экономического. То есть вот недостатки, которые характерны как бы для всяких, например, высокоразвитых экономических зон, они у нас, конечно, более явно проявляются, недостаток всяких там выпущенных там из безделушек предпраздничных у нас не хватает явно, и посему вот эта вот смекалка, она приходит на выручку, как всегда.
3: А что в этот момент яровые на полях, понятное дело, идет уборка страны, а все бабушки за городом вывезены, смотрят две свои любимые видеокассеты. Кто будет убирать урожай?
2: Ну, как правило, к селянам в этот момент повышенные требования, ибо яровые не могут ждать. Они же орут в загонах, сбитые в стада, и требуют, чтобы к себе внимание. Это же нужно встать, ни свет ни заря, подоить, накормить, а потом уже раскачиваться и праздновать. Сами понимаете, что не накормишь, не потопчешь, и не состоится праздник. На следующий день похороны сплошные будут, яровых сколько пойдет-то. Поэтому какая-то часть населения, вот особенно селян, она задействована как бы в окучивании и присмотре за стадами яровых, поскольку они не могут самостоятельно пастись. Их нужно переводить туда-сюда, там, с одного места на другое, опять с одного на другое на третье. Вот так вот они их и выводят. Иногда, правда, вот используется, но это не на самом кануне праздника, потому что кануны – это святое дело. Это вот эти вот загоны все заполнены, конечно, третьим поколением базитирующих. А так, в общем-то, иногда и они используются. То есть это такая уловка, как бы сказать, сельская. Яровые изгоняются в эти загоны. То есть они начинают досрочно, за неделю уже праздновать. Ну, селяне у нас, люди-то, в общем-то, крепче намного. И, естественно, им полагается за неделю, и неделю спустя как бы вот, ну, под завязочку они еще продолжают там. Так что бывают накладки, что одновременно как бы там и старчество там содержится в загонах, и яровые туда лезут, то есть там путаница может быть, поэтому не обращайте внимания, когда будете забирать старческих, у них может быть такой испуг как бы на лице от встречи с яровыми.
3: Ну, а вернемся все-таки к 1 мая. Вот, а как вы думаете, а детям в какие костюмы, может быть, лучше нарядиться, чтобы достойно встретить? Потому что нарядишься, да и не в то, неудобно, дескать, придется маршировать как-то плотно, сдвинув колени. Может быть, вы порекомендовали бы какие-нибудь фасоны, цвета?
2: Ну, помимо основных фасонов, вернее, моделей костюмов, это первомайские груши и яблоки, и первоиюньский костюм капусты и картошки, можно порекомендовать другие овощные костюмы, но иной раз их трудно исполнить, поэтому и мы говорим, чтобы заранее подготовиться к этим первомаям и канунам первомая. Кануны, как вы знаете, тоже, в общем-то, как бы за город выезжать тоже не стоит в кануны, поскольку селяне начинают уже тогда как-то отмечать. Всему вот об костюмах надо подумать заранее, чтобы не встретить первомай, в чем попало, как в прошлом году было.
3: Ну, а вот скажите, хорошо, с костюмами, может быть, разобрались, а вы знаете, вот всеобщая беда такова, то есть с одной стороны, как бы все блюда настоящие к 1 мая, как правило, готовят вот та самая третья группа базитирующих, которая, собственно, в момент праздника отдыхает в загонах. Но это же становится все невозможно есть уже, потому что их никого нет, тех, кто наготовил. Некого призвать и к ответственности, а есть это совершенно невозможно. Может быть, какие-нибудь есть особенные блюда компромиссные?
2: Да, в общем, из блюд оно, естественно, рождается как бы единственное соблюдение. Это когда объединяются все продукты в доме и замешиваются на дрожже, и да, все это подается к праздничному столу, красиво оформлено. Добавляется еще рыба.
3: Спасибо. Ну и, наверное, что-нибудь пожелайте нашим слушателям, особенно детям, которые так ждут этого 1 мая.
2: Ну, детям, конечно, я порекомендовал не усердствовать, как вот в предыдущие 1 мая и 1 июня, когда, в общем-то, просто такой осадок остался на душе невероятный после этих гульбищ. И, конечно, вот подумать над все-таки над организацией вот этих вот локализации вот этих досугов, а то когда это выходит все за рамки ЖСК и начинает распространяться как зараза прям по всему городу, это, конечно, приводит к каким-то жуткому зрелищу. Это смотришь, как просто какая-то аномалия расползающаяся. Это просто как что-то такое, просто как эпидемия какая-то прям. Разбредаются все, как сомнамбулы бродят. Все с праздничными выражениями на лицах. Это для тех, кто как бы не причастен, это может показаться странным и даже страшным.
3: То есть не усердствовать?
2: Да нет, находиться вот там, на месте. То есть как были около башенки, так там и надо находиться. Особенно не вываливаться куда-то, а то вывалиться.
3: А что по поводу вот всех этих пиротехнических развлечений, бенгальских огней, тоже лучше не надо, что ли?
2: Так я уже говорил, они добавляются в соблюдение. Вот в основное блюдо все это добавляется. Все, что отношение какое-то имеет к торжеству, оно добавляется.
3: А разнополым в это время им лучше как бы порознь находиться, вот детям, или все-таки праздник тоже, по крайней мере, лучше встретить вместе, в объединенном состоянии?
2: Ну, вообще-то, вы знаете, здесь, конечно, у нас показывает вот предыдущий опыт, что много, конечно, оплодотворения, осеменений происходило, вот, даже спонтанных, ибо как бы носки и колготки тоже складывались в общий котел, замешивались, и все ходили просто голые, ошалевшие от праздничного настроения. Но я не думаю, что это какой-то имеет критическую форму или критический, так как бы сигнал какой-нибудь такой вот жуткий для нас. Мне кажется, что это допустимое отклонение. Ну, потом, в конце концов, это же всегда излишки можно вывести на сезон, не относящийся к 1 мая, к 1 июня, можно вывести опять же туда, вот где временно яровые хранятся, в эти загоны пригородные.
3: Ну что ж, хорошо, спасибо вам большое и ждем вас всегда в гостях нашей передачи.

0: Даже опоссум заботится о чистоте окружающей его среды.
1: И я напоминаю вам, дорогие друзья, что вы слушаете программу Александра Лаэртского, и называется она «Монмаранси». Но сам герой, к сожалению, большому нашему сожалению, сегодня отсутствует. Наверняка тот, кто близко знает Лаэртского, знает о том, что как раз в это время года Саша регулярно находится на лечении. Каждый раз ему не везло, но надеемся, что в связи с переменой погоды, климата и в связи с приближением и наступлением разных праздников ему будет несколько полегче. А у нас наступила рубрика «Набат железных ягодиц» и в эфире сиамские близнецы Angels и Торшин. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ну, теперь меня зовут иначе. А то что-то как-то все по-пацановски там. Меня теперь называют господин Близнецов. Ну, а если по-китайски, то близнецин. Ну, это не важно, меня можно просто по-русски как-то называть. Вот, а то как-то, ну, хочется тоже быть крутым. Да. А то все как-то внизу, на первом этаже живу, опять же. Вот, обещали перевести. Ну, правда, в доме инвалидов, в котором я живу, там на пятый этаж нет заезда на колясочке и лифта нет. Ну, вот такие вот условия. А так, всем привет. Вот опять я, наконец-то, в студии. Долго не был, потому что тоже был на сборах, на которых сейчас Александр Лаэртский. Вот, меня там собирали опять чуть-чуть. Ну, в том плане, что никак не поймут, как же так все получилось, когда такие родители воспитанные были, а сиамский близнец оказался. Но это не важно. Вот, все-таки я здесь, вы можете там позвонить, что-нибудь спросить. Еще вот у меня тут сегодня приятные собеседники. Одного зовут... Ну, как же его, как я сказал, да, я забыл. Два специалиста и один серьезный, вот, ага, вспомнил. Ага, вот, то есть там адвокаты, юристы, еще
1: да,
2: полицейские.
1: То есть, или если как? Совершенно все правильно, если радиослушатели не успели в течение первого гостевого часа задать свои вопросы нашим юристам, то вы можете это сделать сейчас. А вот у меня к вам вопрос, если можно.
2: Вот к юристу, что ли?
1: Да нет, нет, нет, вот к вам, именно к вам.
2: К нам.
1: К вам обоим, да.
2: К господам Близнецовым,
1: к
2: да, вот так вот.
1: К господам Близнецовым. Можно я его задам все-таки? Что? А то тут слушок прошел.
2: А, вопрос, да, да, да, да, давайте.
1: Слушок прошел один, а не знаю, верить ли ему или ему не верить. Дело все в том, что вот кроме сборов рассказывали очень много интересного о вашей деятельности, о вашей коммерческой, не могу не отметить, деятельности. Я вот, например, слышала, что вы пытаетесь всеми силами возродить патриотизм в России, но очень интересными средствами. То есть каким образом? Другие там на митинги ходят, а вы вот где-то на пятачке, недалеко от Москвы, открыли сеть коммерческих предприятий, в которых в одном из них, значит, торгуют семечками. То есть не то, что там какой-то попкорн американский нам незнакомый, а настоящие русские семечки. В другом, значит, человек стоит, торгует квасом. Третий раздает бесплатно бублики. Всю площадку можно, вот, соответственно, величественной нашей душе заплевывать ненаказуемо совершенно. Там же можно танцевать рэпы и всякие частушки и делать дроби. Вот правда?
2: Не, вот рэп танцевать нельзя.
1: Нельзя.
2: Это не патриотический танец.
1: Ага. А ну, расскажите подробнее, как это все проистекает?
2: Не, ну вообще это идея-то в том, что вот русское забыто. Вот, и как бы никто не забыт, ничто не забыто, а в то же время страна родная. Ну и пришлось вот в первую очередь это вот семечки, там квас, потом гренки. Это же все исконно русское. А заплевывать можно потому, что все равно плюют. Это не остановить. И убираются вечером специальные люди, дворники. Они всегда убирают это дело. А что я должен рассказать?
1: А вот еще, ну, как это все происходит? Собственно, вы это уже и рассказываете.
2: А, как происходит?
1: Да, да.
2: Ну, семечки вообще из подсолнухов выращивают.
1: Да.
2: То есть вырастает подсолнух там летом, в августе ссыпают. Вот главное не рвать подсолнухи, а стряхивать в мешки целлофаны вот. На подсолнух, ну, они же бывают разного размера,
1: да.
2: Вот если взять, ну, я буду брать расценки там 85-го года, допустим, если взять пакетик целлофановый без ручек за 10 копеек, или 5 он там тогда стоил, то это для маленьких подсолнухов. А вот за 60 копеек это для больших подсолнухов. И вот туда вот стрясывают. Именно вот такой эффект дает особый аромат.
1: Ага.
2: То есть, скажем так, если бы эти семечки хранились где-нибудь на складе, мало того, что там крысы, там еще какие-то там, солнце там. Вот. А тут все в пакете, и никуда не распаляется весь этот вот дух русский.
1: Именно, да, понятно.
2: То есть, и вот посредством этого мы там вселяем в людей одухотворенность. И вот в нашей местности, в районе этого пятачка, то есть люди живут наиболее русские. Или там обрусевшие немцы, чеченцы, украинцы, евреи, там все кто угодно.
1: Только обрусевшие.
2: Ну да, то есть у них русые волосы, все как положено, нос с такой небольшой горбинкой. Вот, большие кулаки, здоровые груди, все как у русских людей.
1: А вот еще очень интересно, рассказывали о той форме, в которой выступают работники сети этих коммерческих предприятий.
2: Ну, тут ничего интересного. В любой там радио, ну, не радио, телепередаче, вот «Радуга» есть, да, там все национальности показывают, как песни свои поют, как чукчи на губных гармошках своих играют. Вот, ну, что там, девка в кокошнике и парень в шароварах. Ну, не то, что в шароварах, как у украинцев, а в такой рубашке с красненькими фенечками. Сорочка его подсказывает. Ну, юристы более грамотный народ, чем я-то. Институтов не заканчивал. ПТУ там специфическое. Ну, не то, что вот этих уголовников всяких, а чисто вот для инвалидов. Вот, и то есть все... И опять же, избы стоят. Квас не то, что там из бочки с какой-то разливают, которая неизвестно где стояла, а вот... Изба стоит, там самовар такой, в котором квас варили.
1: Ну, я подготовила также и такой каверзный вопрос. Как вы тогда объясните вот такой факт? Одному из ваших фермеров удалось приручить аллигатора к упряжке. Правда, это случилось не сразу. Во время обучения пресмыкающаяся сначала проявляла свой норов и три раза разбивала вдребезги тележку своим могучим хвостом. Однако фермер не терял терпения и теперь объезжает вот этот вот ваш пятачок на удивительном коне. Почему ж тогда вот он крокодил-то начал приручать? Если все вот русское такое.
2: Начнем с конца, как говорится. Фермеры этого давно уже выгнали, так как организация у нас исключительно русская. Аллигатор – животное, мало того, что они не американское, а африканское, где они, во-первых, все эти черные. Вот. У нас существует такая вот... Ну, не любят у нас другие нации. Вот русские только, и все. Или обрусевшие негры, допустим. Там, ну, кто угодно. Главное, чтобы обрусеть вовремя. Вот. А он, ну, это же полностью идеология Запада идет. Аллигатора в упряжку. У нас что, коней мало, коров там, овцы опять же есть, на худой конец-то. Уж да, лучше осла, чем аллигатор в упряжку. Но он еще пытался тройку, то есть, ну, как бы расширить свою деятельность, вот, катание на тройке крокодилов или аллигаторов, вот, но выгнали вовремя. Выгнали вовремя.
1: А как у вас дело обстоит вот с дезинфекцией? То есть как вы...
2: Вообще мы в нашей лексике применяем исключительно русские слова.
1: Ага.
2: А дезинфекция – это слово импортное, поэтому я не могу ответить на этот вопрос. У нас нету просто дезинфекции.
1: Ну, здорово, хорошо. Я попробую тогда подобрать какие-нибудь русские аналоги. Вот как
2: Комар, допустим, да? Как борются с комарами?
1: С тараканами и мышью.
2: С тараканами и мышью как борются?
1: Да.
2: Ну,
1: у
2: русского народа очень много способов, как бороться с мышью, допустим. Ну вот, есть, допустим, очень хитрое русское устройство, это метла.
1: Так.
2: То есть, очень оригинально, и главное, в нору можно залезть. Вот, одной стороной гоняешь,
1: ага.
2: Вот где ветки расходятся, а другим концом, который тупой, в норы залазишь.
1: Ага.
2: И выбиваешь оттуда мышь или забиваешь ее там до смерти.
1: А
2: вот,
1: я вот...
2: Чтобы другим неповадно было. Ну, и не живут у нас мыши, у нас нет их сейчас теперь после таких способов. А тараканы, С ними очень просто. Просто берешь какое-нибудь место, которое находится вдалеке, и загаживаешь его, и все тараканы туда уползают. А у нас везде все чисто, поэтому тараканов нету.
1: А надо в чистоте себя. Слышала содержать. Об одном таком способе. Вот как-нибудь можете вы прокомментировать? Вот когда тараканам сибирский способ, я знаю, в Сибири так все избавились. То есть там другие проблемы, тараканов там точно нет. Давно. Как избавились, да? Вот под порог надо было насыпать бумажки мелкими клочочками такими и сказать им грозно и громко: тараканы, прям так вот, чтобы они слышали, к кому обращаются, берите свои паспорта и уходите. И они уходят. Но конкретно про ваши ларьки я-то слышала с другой точки зрения. Я слышала, например, что одного, журнал «Бильд» недавно об этом писал, немецкий, что у одного из ваших сотрудников, как вы думали, начал болеть нос. И болел он у него очень сильно. И тот никак не мог понять, что происходит. Оказалось, знаете, что оказалось? Оказалось то, что у него в носу завелись личинки. Доктор это выявил.
2: Ну, вообще, я могу сказать, так как я сейчас не на своей территории нахожусь, а на территории, где я могу говорить все, что угодно, вот, и слова любые, даже не русские, что все это дезинформация.
1: Так.
2: Вот. У нас настолько сильная контрразведка, что никакой немецкий журнал, а тем более, как там его назвали-то?
1: Бильд.
2: О, тем более вот этот. Не может знать, у кого какие личинки в носу завелись. И вообще не может быть.
1: Секундочку, да это не может обращайте быть внимание, то да, у нас все время. Так, кстати, вот сейчас должна референтка войти, вот тазик вот сменить, в котором мы все ноги тут держим.
2: Ну, у меня-то свой тазик. Я из дома ношу, потому что не могу, у нас же таможня своя на все это дело. Дезинфекция, все как в космосе.
1: А вы сегодня, вот я даже видел, на лошади приехали.
2: Это не лошадь.
1: А кто?
2: Это конь.
1: Ну, хорошо. Конь, а где вы его вот взяли-то?
2: На конеферме.
1: И что, там всем дают?
2: Нет, не всем.
1: А как вот вам, вот, ну, я извиняюсь, с вашими нестандартными размерами подобрали коня вот как раз в ноль? Я видела, как вы на нем смотрелись. Это просто потрясающее зрелище.
2: Когда я благодетель, мне все что угодно, хоть звезды с неба достанут.
1: А, да.
2: Хоть коня там, хоть упряжку, хоть сани летом.
1: Ага. А вот вы еще, я знаю, музычку какую-то сегодня принесли.
2: Ну, как обычно, там, легкий дешевый рок.
1: Ну, расскажите, а тут, знаете, как вот в письме-то в одном написали? И даже сиамские близнецы объявляли названия песен и рассказывали о коллективах, что в последнее время редкость.
2: А, то есть люди недовольны, то, что не звучит этой музыки непонятной в последнее время.
1: Да.
2: Вообще, если бы мне дали время, я бы на этом радио, вот хоть раз, я бы так всех достал бы этой музыкой, чтобы места мало было. Но не дают мне, не позволяют. Все-таки социалистические проявления очень сильны на этом радио, очень, да. Но музыка у меня очень тяжелая, не каждая старушка может понять ее.
1: Ну, вот конкретно этот коллектив музыкантов.
2: Ну, этот коллектив музыкантов достаточно плохой коллектив в том плане, что вероисповедание у них очень плохое. Верят они там всякие сатанинские расклады и как бы проповедуют это еще. Они обзовем их миссионерами сатаны. Вот, ага. Они поют, что там вот все классно, все здорово.
1: Ну, что ж.
2: Ну, музыка-то хорошая, а вот текста плохие.
1: Ага. А как, что за композиция?
2: Ну вот композиция, я не знаю, так как этот диск появился только сегодня, то есть 20 мая в Москве, группа Morbid Angel, 95-й год, а песня там, ну, слова поют, услышите, узнаете.
1: Хорошо, включаем.

0: Комментарий опоссума.
1: Если чё, то в основном, да, что фрунью.
2: А мы продолжаем рубрику «Набат железных ягодиц». Я предлагаю вам, но вы можете со мной не согласиться, принять телефонный звонок, потому как звонят в обе линии и, очевидно, хотят вот, ну, что-то вам рассказать.
3: Не, ну, я никогда не могу себе позволить отказать в общении с простым обывателем, там, допустим.
2: Да. Ну, так мы включаем слушателя.
3: Да, но если будет непростой, то уже меня надо предупредить. Вы там договоритесь как-нибудь?
2: Мы попробуем, попробуем. Сейчас вот как раз нам по сотовой сообщают, кто именно звонит. Да, здравствуйте, вы в прямом эфире.
4: Здравствуйте.
2: О, здравствуйте. Татьяна Николаевна, здравствуйте, здравствуйте.
4: Узнали?
2: Конечно.
4: Это я.
2: Да,
4: я узнала, я представлюсь. Я Татьяна Николаевна.
3: Очень приятно.
2: Здравствуйте, Татьяна Николаевна.
4: Научный работник. Вы мне к этой передаче прикрепили. Вот я им каждый день звонить должна. Я там вас не отвлекаю.
2: Да ну что вы, мы вам всегда рады.
4: Вот я хотела вам про некоторые письма сказать.
2: Конечно, мы вас слушаем.
4: Вот ко мне письма приходят от радиослушателей.
2: Так.
4: Наверное, всем интересно, о чем они пишут.
2: Конечно.
4: Я тут сделала сводку, и вот могу вам сейчас зачесть.
2: Да, пожалуйста.
4: Вот написалось, и сейчас вам зачту.
2: Так.
4: Большинство радиослушателей, это примерно 83%. Считаю, что я сумасшедшая старуха. Ну, просто бабка сумасшедшая такая звонит. 13% считают, что мне кто-то подсказывает. Что
3: то есть вы говорите по бумажке? Они так считают, да?
4: Еще рядом со мной стоит. И вот мне все подсказывает.
2: Так.
4: 100% считает, что я читаю по бумаге. Ну вот, в основном я вам зачла. Остальных процентов тут мало, но я их тоже зачту. Вот, например, 1.5% считают, что я мужчина. Вот это мужчина такой, а голос у него как у бабки. Это же надо такое придумать. Вон народ у нас какой. Ну ладно, читаю дальше. 0.7% считают, что я компьютер. У меня на самом деле нет, а компьютер с вами говорит. И на вопрос отвечает, и все вам говорит. Вот так считает 0%. 0.7%.
5: Те пьесы, которые звучали сейчас, я считаю, что это как бы, в общем-то, великое искусство в сравнении с таким гимном, как, например, вот «Водки съем бутылочку, взгромождусь на милочку, да, а потом в парилочку твою мать». Вот как бы многие люди, это я обращаюсь к гостю нашей сегодняшней программы, к Анатолию Куликову, который, в общем-то, музыкант, и он наверняка тоже задумывался об этих проблемах. Вот эти слова, которые я только что изрек, они являются гимном совершенно определенной породы людей. При встрече и даже при мысли одной, понимаешь ли, о встрече с такой породой людей, о том, что они живут здесь, даже вот за окном, сейчас вот мы видим их, они иногда ходят, становятся очень не по себе. Мне вот, что ты на это думаешь, Лёш? Ой, извини, Толя, это просто Лёша, это самое, я просто совсем к другому человеку обращаюсь, потому что он сейчас нас слушает наверняка, и он думает совершенно по-другому.
6: Ну, я вот хотел бы нашу встречу сегодняшнюю, во-первых, спасибо, что вы меня пригласили в передачу, вот начать с такого определенного тоже, близкого к данной ситуации, вот, песни, такого как бы гимна своего, с таким вот легким стебом. Ну, я думаю, что как раз это с тем материалом, который сейчас звучал, будет так легко переходить в то, что мы будем делать потом.
5: Давай послушаем.
6: Да.

0: Такое, такая проблема. Вот ты как музыкант, владеющий бас-гитарой, вот на, ну, у них там, вне войны, в общем-то, есть достаточно большое количество известных басистов. Вот, это своего рода уже культура там, да? Там, ну, достаточно взять там, я не знаю, Маркуса Миллера там, ну и так далее, там масса людей. Вот здесь у нас как бы таких имен, я не хочу тебя обидеть, как бы и никого из хороших бас-гитаристов обидеть, но нет вот этого культа музыканта, владеющего инструментом. Даже в классике это есть. Вот у нас, например, только в какое-то в последнее время стали появляться вот какие-то имена, но все это на каком-то детском уровне. То есть нету, так сказать, башенки, которая была бы равна там какому-нибудь Петтуччи и так далее. И уж не говоря о Джако Пасториусе. Вот как ты считаешь, это положение в силах, как, например, ты исправить, вообще нужно ли его исправлять? Или лучше как бы уж пусть война остается войной, там кто лучше окоп роет?
1: Я думаю, что это, если говорить об инструментальной музыке современной, то, в принципе, это правильно сказано. Но если говорить вообще и о популярной музыке, и, скажем, ну, я не знаю, как классическое, я знаю, что струнное отделение классическое — это высочайший уровень у нас, это точно совершенно. Вот, то, ну, популярная музыка примерно тоже с башенками-то у нас, в общем-то, не особенно сложилась. Те, которые у нас здесь присутствуют, даже какие-то пики Эвереста, они на самом деле, по сравнению с тем, что происходит на Западе, с тем, сколько вкладывается в эти, в клипы вообще, в записи, в уровень, в котором там все это делается. И вообще, в самой вообще в исходной позиции, когда, например, происходит фестиваль хоров школ обычных, выясняется, что, например, спеть просто чисто гамму, скажем, какой-то кусочек тетрахорд, который считается уже для наших многих вокалистов достижением великим сейчас, то в Америке, например, поет каждый школьник.
0: Ну, так вот, как ты считаешь, это связано с экологией? Вот у меня есть целая теория, и как бы она, в принципе, подтверждается немножко там, в общем-то, что процентов 80 это все-таки из-за экологии, которая серьезно, в общем-то, как это не грустно признавать, в общем-то, вносит серьезные коррективы в генетику людей. Вот это даже заметно по, так сказать, обилию такой очень странной молодежи на улицах. И поколение взрослое, оно как бы на самом деле все меньше и меньше обладает иммунитетом к тому, что творится вокруг. То есть там уже начинается, значит, активный там рост там каких-то непонятных там органов там в разных местах, там полнейшее оволошение тела, там какой-то, значит, совершенно меняется интонация голоса, там взгляд становится каким-то вот, то есть причина-то вот этого. То есть или ты считаешь, что это чисто культурное явление?
1: Ну а как быть в данном случае, например, с теми звездами западной культуры, которые считаются популярными, скажем, которые считаются вот этими вершинами, но когда попадаешь на их концерт, живой лайв, или этот лайв передается по видео концерту, и вдруг выясняется, что музыканты, ну, скажем так, как Мадонна, например, могут позволить себе танцевать и петь вообще в другой, грубо говоря, тональности одновременно. Ну, так, утрируя, скажем, как там Поль Маккартни, скажем, тот же, который там, даже Элтон Джон, например, с Йоко Оно, они позволяют себе делать какие-то, может быть, уже расслабления жизненные. И действительно, может быть, для кумиров, которые приходят на их концерты, и один вид своего, как говорится, обожаемого героя приводит их в экстаз, и можно уже не петь, то, например, смотришь, и даже иногда, вот, например, я перестал на многие концерты ходить. Потому что приезжают музыканты великие, как мы вот сейчас говорили о том, как мы подходим к этому, из космоса, там, почти с Марса, да, из Америки какой-то. Вдруг выясняется, что, в общем, что-то у них и оказывается и не так. Вот, то, что насчет экологии здесь, тоже, наверное, у них где-то, может быть, не сложилось.
0: Нет, но здесь есть несколько другой момент, скажем, когда, там, скажем, Стив Гатт играет там, на какой-то пластинке у Мадонны, к примеру, да, то он вполне возможно относится к этому, как подвести, например, пьяного медведя из Кунцева в Балашиху там, за 80 тысяч рублей. И он делает это, чтобы тушка, значит, медведя

0: не расшиблась, чтобы ему свой катер не расшибить, на котором он везет. Но когда этот Стив Гад чинит сам свой автомобиль и везет свою девку, то он делает это гораздо бережнее. Я сейчас говорю о музыкантах, которые, так сказать, культивируют какую-то свою музыкальную энергетику. Вот я же недаром говорил там о Пати Туче, о Маркусе Миллере. Хотя Маркус Миллер работает добросовестно и у Ферри, там, и у массы людей, даже у каких-то там вообще рокерских, на мой взгляд, безмозовых, работает добросовестно. Вот. А расслабляет как раз вот этот общественный подход. Ну, это, понимаешь, в данном случае звезда любая, когда сюда приезжает, она становится похожа на общественный туалет. То есть бабки заплатил, зашел, сходил, сказал, я был, типа, ушел, там, канат там твой остался, и все. И как-то всем это понятно. Вот, а мастерство какое-то и подход человека-единицы, который вот сам, вот, вот ты сейчас там с бас-гитарой, да, ты себе-то не можешь ведь позволить лажу, или ты тоже можешь позволить лажу, когда играешь, скажем, свой сольный концерт?
1: Ну, я стараюсь не позволять этого.
0: Ага. А Мадонна, знаешь, почему позволяет?
1: Потому что она, может быть, лучше не может.
0: Нет, я
1: Но
0: думаю...
1: Но она зато танцует так клево, и шоумен такой, что ей, в общем-то, и простительно, как говорится, может быть, и петь на концерте не совсем чисто, когда ты знаешь, какая нагрузка идет всего этого.
0: Ну, к тому же, учитывая, что оно, значит, все-таки женское существо, это значит, там гормоны, плюс там у нее сейчас, насколько я знаю, роды, то есть она вышла в тираж уже полный. Это значит, ксерокопирование началось, пиши пропало. Я не хочу никого обидеть, но это в данном случае немножко так. Насчет Пола Маккартни. Ну да, может быть, где-то он там иногда и свистанет что-то лишнее, но общая картинка от этого, может, даже становится более непосредственной, дескать, вот как, вот, а то все будут думать фанера.
1: Ну, я почему про это сказал? Не для того, чтобы облажать таких уважаемых артистов и, может, показаться, может быть, таким снобом. Вот я сижу здесь, или, как говорили, там, в туалете, я рассуждаю, как там в хрустальных замках люди там плохо пахнут. Дело не в этом. Дело в том, что просто определенные ситуации жизненные, определенные позиции, к чему как подходить. Например, я, может быть, это из-за того, что, например, они играют, мы берем, например, именно ту музыку, которая корни там находится. Тот же Маркус Миллер, тот же Пати Туче, это же дело. Например, нельзя не учитывать то, что, например, бас-гитара к нам пришла намного позже. Это там, например, в 50-х годах уже Fender был первый. У нас, я знаю, я был одним из, кажется, людей, который присутствовал при том, что, например, в училище Гнесиных я занимался вот на бас-гитаре, как бас-гитарист, а преподавали все контрабасисты. И они практически подходили к бас-гитаре не как к басу, а просто как к неполноценному инструменту, как к гитаре.
0: И даже... Ну, типа как саксофон называли раньше, гнутый,
1: да.
0: Ну, чтобы обидеть. Дескать, ну, может такая... быть.
1: И поэтому как-то вот это все. Но несмотря на это, я могу сказать, когда мы приезжаем, например, с той же Аллой Пугачевой в Америку и устраиваем, грубо говоря, в Карнеги Холл ЧОС два концерта в день. При полных аншлагах там перекрывается все. И американцы стоят, они не понимают, как эта музыка играется. Грубо говоря, цыганочка или что-то такое. Но я могу сказать, что у нас здесь полно виртуозов. Это приблизительно та же наша русская кантри, грубо говоря. Ну, прекрасные народные, прекрасные исполнители, вокалисты, прекрасные запоющие. Но, скажем, в определенной музыке, ориентированной на западные какие-то эталоны, естественно, те исполнители, которые живут там с детства, это все слышат. То есть они к определенному возрасту уже подходят более готовыми, и именно это исполняющие лучше.
0: Понятно, но вот опять же есть такой момент, скажем, то есть мы прицепились там к Маркусу Миллеру, к Пати Туче, но давай вот их же и возьмем, да? Есть такое понятие «национальное достояние». В данном случае люди, которые вот так владеют инструментом, и которых знают весь мир, не говорю уже о Пасториусе, который просто открыл новое там направление, вот его, кстати, грохнул какой-то вообще гопник, там, ну, тефтели, какая-то, которая, ну, просто беда, то есть он, вот. Тем не менее, это люди национального достояния. Вот, почему эти люди являются национальным достоянием для многих здесь, а наши, вот, которые так более-менее там, как бы, что-то делают, вот, как ты говоришь, мастера своего дела, они совершенно остаются в стороне, что невозможность оценить, невозможность понять. Или нужно, чтобы ты стал национальным достоянием, вот, водки съел, бутылочку, вот такой вот. Я вот почему хочу у тебя узнать. В чем причина именно?
1: Ну, причина в том, что в определенный момент времени, как ни странно, у нас американским джазом интересовались больше, чем в Америке. Например, вот музыка, которая, вот, например, Дэйв Грузин, скажем, там, Гровер Вашингтон, такой поп-джаз, или салонный джаз. Вот там она занимает место оркестра Силантио, который у нас был. А когда приезжаешь в автобус, садишься и в лифт, вот звучит эта музыка. То есть, если хочешь, можешь там послушать соло какое-то, но не нагружаясь. Заходил где-то в баре, можешь и поговорить себе, пропустил там так-то в 16, еще осталось 45-46. Вот захотел, предположим, потанцевать, ради бога. Бери девушку красивую, танцуй, корми, грубо говоря. Вот. Но это вот такое определенное направление музыки. И здесь у нас, может быть, вот как раз вот эта вот тяга к этому, к совершенству, и в определенный момент вот такое внимание именно к исполнителям вот западным. И даже когда вот приезжал, например, на фестиваль был у нас где-то лет 5 назад, назывался он, ну, в общем, американско-советский фестиваль. Американцы приехали в джаз-фестиваль, Альберто Морейро приезжал, значит, Эдди Гомес приезжал, Нью-Йорк Войсес. Это исполнители вообще супер. И даже когда вот привозил Вартан Татарян, который раньше был, заведовал «Синей птицей», вот, он уехал там, организовал свое вот это вот джазовое какое-то там продюсерское общество, привозил их. Они боялись давать рекламу, чтобы не было супераншлагов. Они боялись, что они просто не смогут сдержать такое количество. А выяснилось, что этот фестиваль последний, было всего 5 концертов. Зал «Октябрь» был полупустой. Полупустой. И говорили, приходите бесплатно. А первая цена была $40. И я в Пенте слушал этих звезд уровня сумасшедшего просто. Я ходил на все концерты. Они работали для 20 человек. И вот парадокс еще в чем, что, как выяснилось, как мне показалось тогда, что именно наш джаз, наш родной, как-то немножко исковерканный, он более понятен, как выяснилось, в живом исполнителе для нашего слушателя и более близок, чем нормальные американские звезды, когда приезжают. Вот сходили на первый концерт, и все, и больше нам не надо. Мы пойдем лучше на Лунстрема сходим, сходим на, там, на Арсенал Козлова, сходим там на Лукьянова. Но это наша игра. Хоть там, может быть, не как там Эдди Гомес.
0: Но, например,
1: Соболев то ли, да, наш родной, играет прекрасный мейнстрим. Как-то вот по-своему. Он близок, потому что он может там сказать, понимает какие-то проблемы, которые есть там жизненные, не жизненные у кого-то какие-то. И вот так, это тоже парадоксальная ситуация.
0: Я предлагаю сейчас послушать все-таки еще одну композицию, это с твоего, видимо, проекта. А нашим радиослушателям хочу сказать, что еще сегодня будет живое исполнение, странный такой дуэт.
1: Если я тогда, можно сказать, да. Если мы сейчас заговорим о бас-гитаре долго, тогда можно вот поставить вот инструментальную пьесу, 16-ю.
0: А, 16-ю.
1: Да. Там вот я как раз, эта пьеса была куплена американцами. И исполняется на 5 бас-гитарах наложений. Это называется «Путешествие в прошлое», и это был выпущен альбом в 91-м году фирмы «Мелодия» инструментальной музыки. Слушай. И вот американцы оценили нашего советского басиста.

0: Я напоминаю вам, что у нас в гостях Анатолий Куликов, музыкант, который играет на загадочном достаточно инструменте, именуемом бас-гитара. В данном случае он играет у Аллы Борисовны Пугачевой. И также Антон Королев, который сегодня еще сыграет, так сказать, дуэтом с Анатолием пьесу. Сейчас композицию слушаем сольного проекта Анатолия Куликова. Кстати, вот о сольных проектах нужно поговорить отдельно, потому что как бы загадка вот этого желания сделать сольный проект меня мучает очень давно.
1: Вот. Меня тоже.
0: Послушаем пьесу.

0: Ну, может быть, для многих, кто знаком, как говорится, с творчеством, все-таки хоть у нас и не культивируется, как говорится, там всякие бас-гитары, саксофоны гнутые, остальное, вот с моим каким-то таким жизненным путем, вот, немножко смущает или необычно то, что здесь песни, а не инструментальная музыка. Вот это вот мой последний проект, который называется «К-проект», чем я сейчас занимаюсь, уже выступаю с концертами даже. Это вот такой мой, грубо говоря, миксер или дуршлаг. Когда вот бросили туда «Арсенал», тот рок, который я играл до этого, например, то, что я сейчас работаю там Пугачёвой, с Киркоровым. И помимо этого, то, что я когда-то пел в лесе песни, но скрывал это. И вот получается так, что, например, в «Арсенале» были только инструментальные пьесы под воздействием там, Алексея Семеновича Козлова. Потом в «Квадро» тоже были инструментальные песни. А вот сейчас мне захотелось именно после, кстати, разговора вот с моими американскими друзьями, когда мне сказали, что вы здесь вот, у вас какая-то странная черта у русских. Они называют нас всех русскими. Вот это хорошо, кстати, в данном случае. Вот, что вы, говорит, сидите и сами себя загоняете в угол. Вы считаете, вот как, правильно сыграл или неправильно? Правильно спел или неправильно? Хорошо это или плохо? Он говорит, ваше дело, мое, например, он говорит, твое дело высказаться. Как ты сейчас думаешь? А о том, хорошо это, плохо ли, скажет, значит, тираж продаваемых пластинок, люди, которые будут ходить или не ходить на твои концерты, и джазовые или какие-то критики, которым надо говорить, и которые тогда отнесут это к этому стилю, или к этому, или что-то новое там какое-то скажут, или это новое, или это старое, никому уже не нужное. И в данном случае вот в этом, кстати, проекте вот и объединились там и ритм-н-блюз, и фанки, и соло на бас-гитарах. Играют прекрасные музыканты вместе. То есть здесь практически К-проект – это группа образовалась людей, которые, вот мы уже работаем над этим альбомом 2 года. Готовил я его 10 лет. Не хотел его петь, потому что там слишком такие откровенные тексты. Похожи на душевный стриптиз. Ну, вроде бы это неприлично так открываться. Но, с другой стороны, а почему бы не сказать людям то, как ты чувствуешь, и то, о чем ты думаешь. Может быть, есть еще пару человек, которые так же думают. А потом они скажут кому-то, и также будут говорить кому-то что-то такое. И появится 10 человек, там, 15. Но это уже какой-то будет общий разговор, который будет, который уже говорился там, тысячи лет в той же Библии, в тех же во всех. Те же 10 заповедей, ну, сказанные там, скажем, по-свойски сейчас.
1: Я вот хотел бы немножко к технической стороне вопроса, если ты позволишь перейти, да. Вот как бы когда ты играешь у кого-то, например, с Пугачёвой, да, ну, я так смутно себе так представляю, как это происходит, потому что все предложения я отвергал обычно там об участии в такого рода проектах, ну, потому что очень занятой человек. Вот тем более с Филиппом Киркоровым, понимаешь, личность которого для меня вообще загадка. Я, как бы, конечно, отдаю ему какое-то должное, то есть, вот, но, в общем, ну, оставим в стороне. Я ничего не понимаю. Включаю телевизор, ты извини, я ничего не понимаю. Чего за парень, чего он хочет? Может быть, я отстал как-то от жизни, но, значит, когда ты работаешь с Аллой Борисовной, вот ее я уважаю глубоко, потому что, на мой взгляд, человек пробился сам. Ну, это старая песня, ее знают все. Вот, я придерживаюсь этой песни. Там как бы огромную долю ответственности за то, что произойдет в конце, несет она, и там куча, может быть, продюсеров, я не знаю, твое дело прийти и сыграть, правильно?
0: Да.
1: Вот, как только ты начинаешь заниматься сольным проектом, появляются какие-то мелочи. Ну, предположим, в тот момент, когда ты играешь, и тебе нужно там слопануть где-то, да, ты подумал о том, что у тебя не кормлена кошка. Слопанул ты нормально, но вот факт, что у тебя была не кормлена кошка, заставляет тебя считать, что ты взял этот слэп неискренне. Ты начинаешь, значит, весь этот трек переписывать. У тебя начинается, ну, извини, ты такой, ну, попросту говоря, мастурбация. Со стороны человека не заметит, что это было сыграно нормально, но у тебя измена полная. Ты сидишь и начинаешь там, и уже начинаешь это и на музыкантов перегонять, дескать, ты там что там, о чем думал, что у тебя кактусы не палит, и тут мне так свистело плохо, давай-ка там по-нормальному. Вот меня интересует, есть ли у тебя такое, если есть, то вот каким образом ты с этим борешься, потому что я с этим сталкиваюсь постоянно. Это какая-то мания уже, вот не даст соврать господин Королёв, просто мания там. Железочка где-то плохо слышна. Ее всем слышно, кроме меня, понимаешь? Это болезнь.
0: Здесь есть такое двойственное опыта влияния. Значит, когда я приехал в любимую Америку, по песням научился, помпирился, вот. И приехал работать в тот зал, в котором я мечтал работать всю жизнь, Карнеги Холл. И вдруг выяснилось, что там всего 6 линий монитора. И на басиста нет монитора.
1: Не предусмотрено.
0: Не предусмотрено. И все. И в данном случае мне пришлось работать без монитора, петь без монитора. А в Чикаго, когда мы приехали, выяснилось, что там даже бас-аппарата нет. И мне пришлось хотя бы репетиться, потом привезли басовый аппарат, но репетиции я играл в пульт, просто воткнувшись в джек и сыграл программу там Алла Борисовна в пульт. Вот. И в данном случае уже, например, если говорить, что цыкает, не цыкает, какая кошка, то в данном случае, может быть, у меня срабатывает блокировка. Какая? Например, вот сегодня я записывал там вещь какую-то, вот готовился. Я могу честно сказать, что я сегодня приехал на вашу передачу на 2 часа раньше. Потому что я совершенно забыл, во сколько, значит, мне надо быть на стрелке. То есть я приехал не без 20:12, а без 20:10. И стоял как полный балбес в машине и, ну, слушал вот записи, смотрел, как, значит, какая вещь, за какую лучше слушается, и все, 2 часа. Это для меня нормальное состояние. Уйти с какими-то ключами от дома, оставив свою там супругу с 2 детьми, выяснять какие-то дела, где, как открыть дверь или что-то. И это какая-то вещь, которую я не могу справиться, потому что если я занимаюсь музыкой, тем, что я, как говорится, люблю, в данном случае от меня, у меня все отрубается, все файлы. Я становлюсь на определенный момент невменяем, даже иногда себя боюсь в этом плане, что я могу куда-то зайти, вот. И если говорить о на записи, то есть такая вещь, как мне кажется, вещь называется мелодией. И если это настоящая музыка, то будь она сыграна, эта мелодия гениальная, которая прошла через там 100 лет, через 150, там Ава Мария или что-либо, там все равно петь голосом, играть на флейте, на бас-гитаре, на скрипке, на колокольчике подсыкивать, на бубне или на балалайке, это все равно гениально, и это звучит. Или даже если не гениально, но во всяком случае имеет право быть. И в данном случае я подхожу так даже. Вот, например, сейчас вещь есть, которая звучала. Например, звукорежиссер говорит, ее нельзя упускать, она плохо сведена. Но если я в какой-то момент говорю людям, вот есть пьеса, они слушают, они не знают, какие там могли быть варианты сведения. Больше голоса, меньше голоса здесь. Они слушают и трогают это их или не трогают. Вот это самое главное. В данном случае, что в ней заложено.
1: Ну, значит, тебе нужно ставить промежуточные варианты, как-то кому-то на анализ там типа сдавать. А это как бы на самом деле пока нет окончательной версии всей программы, тоже не очень хорошо, поскольку одно дело, как бы, когда ты вложил в удар всю силу, другое дело, когда тычешь пальцем, показывая по песне кому-то и спрашивая, ну как вам, ребята, ты... В общем-то, уже даешь какое-то понятие о конечном результате, причем искаженные через эти их призмы. Вот немножко неуютно в этом смысле.
0: Ну, это неуютно, но я сейчас для того, чтобы вот эти моменты проходить с меньшей потерей нервов, значит, приобрел там какие-то компьютеры, там, синтезаторы. И прежде чем принести, например, пьесу на студию, у меня готова аранжировка своя, потому что я отдавал аранжировки делать другим, например, в каких-то студиях, композиторам, аранжировщикам. И, например, мне сделали одну пьесу. Было предложение там где-то выступить хорошо. Я ее отдал, песню. И был аранжировщик, который в этот момент сделал шлягер Минаеву. Просто потрясающая вещь. И после этого он мне сделал свою, мою вещь. Я услышал Минаева. И ну, деньги были заплачены, но я так ушел в тину и не стал этого делать. Вот дождался, вот, прошло вот 5 лет, и вот я вот вещь вот эту сделал там по-своему, как-то, как я слышу. Потому что текст мой, музыка моя, тот стиль, как я слышу, приблизительно это. И в данном случае я, например, делаю эти аранжировки с учетом не так, как, например, пишется, скажем, rave music или какой-то там техно или какие-то такие, когда используются звуки, те, которые в природе практически не существуют. И в этом прелесть. То есть какие-то синтезаторные звуки, которые появились вот благодаря этому инструменту. Я же делаю аранжировки как раз на, ориентируясь на живые инструменты. И в данном случае я конкретно понимаю, что если я, например, пишу барабаны, барабанную партию, записал ее, как мне говорят, прекрасно. Извиняюсь, что так говорю, о себе. Вот. Но в данном случае я прекрасно понимаю, что если я приглашаю, например, какого-то барабанщика, который только что взял палочки, или уже не держит, потому что он уже руки трясутся, пропился, да, то он, может, лучше не сыграет. Но если я приглашаю какого-то действительно музыканта, который является маленьким достоянием, возвращаясь к нашему разговору, вот, начало на нашим достоянием, то все равно так записать барабаны, вот именно с теми штрихами, с той музыкой барабанной, я не смогу на компьютере. И вот это вот мышление именно музыканта, профессионала своего инструмента, любящего этот инструмент, и даже в каждом стиле свой музыкант, который играет эту музыку вот лучше, чем другие. Вот именно его я приглашаю. Например, там фанки другого, там, например, джазовый пьес, я пригласил абсолютно другого музыканта. Если есть такой универсальный там музыкант, который, то он может сыграть. Я поэтому, кстати, не обижаюсь, когда, например, на какие-то вот вещи, которые я, ну, просто, ну, я занимаюсь вот такой музыкой. Я не занимаюсь там совсем уж какой-то там, например, вот тем, что «Златоглавая Москва» выпустит, там, таким я не занимаюсь. Я даже не буду браться за эти аранжировки, какие-то дела, потому что я не мыслю в этом ракурсе. И в данном случае я говорю, что вот, например, гитарист, например, приходит играть, и если он играет, я ему говорю, как? Вот есть партия, которую я написал. Это, в принципе, рыба. Тот минимум, ну, скажем, определенного высокого уровня, который может остаться всегда, если вы не сыграете.
1: То есть, как бы ты, это называется, переводишь стрелки ответственности на этих исполнителей. Нет. Ну, другими словами. А вот если бы ты написал, предположим, работал бы вообще один, вот ты себе говоришь, сегодня, Толик, с утра ты все бросишь, сядешь, сам себе такую телегу, дескать, поешь, и начнешь записывать альбом вообще в одиночке. Вот все гитарки, дудки там, и вот все. Вот как бы ты действовал тогда? Или оказался бы в таких условиях? Вот, ну, представь себе. Ну, это же страшно. Но как приятно. Ну, и нельзя сказать, что типа, ну, например, это вот там тебе скажут, почему так барабан плохо звучит, ты скажешь, да это вот пришел, у него там у ведущего пружинка отвалилась, а почему там гитара так там где-то не там, ну, оператор что-то там, вот, нельзя, все на тебе, все, что нельзя ни на кого списать.
0: Ну, так вот, пьеса, которая бас-гитарная, это была записана мною полностью. И ни на кого ничего не
1: списывал. Ну, не было измен у тебя там, что, дескать, надо переиграть. Я сейчас смогу лучше. Вот, хорошо, но сейчас я смогу еще лучше и по новой. Потом, глядь на часы, неделя прошла там. А тебе звонят и говорят, слышь, когда там пьеса, ты что ты там вала-то тянешь?
0: Ну, наверное, я не такой музыкант, еще не такого уровня, чтобы был настолько востребован, чтобы мне говорили срочно давай пьесу. Я пока нахожусь в некоторой степени в более-менее свободном времени. То есть, например, если у меня идет какая-то пьеса вот сейчас, получается, идет, вот есть настроение, я слышу ее, я ее делаю.